0: все равно движется. Да, местами отрицательно, но движется. К финальным 11% по оценке Владимира Путина.
1: Ну, может быть, хватит. Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?
0: Но вот засада. Хватит, говорят и граждане России, которых социологи спрашивают. Поддержите ли вы Путина, если на этой неделе он решит прекратить войну? На экранах у вас результаты опроса независимого Левада-центра за сентябрь. На оставшихся 11% Донецкой области, о которых говорит Владимир Путин, гибнут ведь и российские военные, возможно, и в первую очередь, ведь они в наступлении. Да и так называемое неизбежное из года в год почему-то откладывается. И людей для приближения этого неизбежного уже нужно искать оригинальными способами, а не простым наймом. Это отмечают независимые журналисты. Как же государства решают эту для себя проблему? Сегодня мы и выясняем. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию».
2: Политик Андрей Пивоваров в своем докладе «Мобилизация сегодня и завтра» пишет, что скрытая мобилизация через контракты дает армии больше людей, чем открытая. Осенью 22 года за полтора месяца по официальным данным мобилизовали 300 тысяч человек. Это вызвало панику, и из страны по разным оценкам уехали около 700 тысяч человек.
3: Латентная контрактная мобилизация дает 400 тысяч, 450 тысяч человек в год за счет заключенных, мигрантов, должников, срочников, бедных регионов и вербовки через полицию и службу судебных приставов. Более 20 тысяч уголовных дел за отказ служить, ее обратная сторона. К 26 году эта модель исчерпывается. Темпы набора упали до минимума за 3 года при выплатах, вернувшихся к максимумам после сокращения 2025 года.
4: Че, пацаны, выборы закончились, повестки-то всем пришли. Мне сегодня он сразу в 9 утра на госуслугах прилетело.
2: Так как в 22 году, когда мобилизацию объявили утром и мужчины успели рвануть границы, больше не будет. Потому что за эти годы власти закрыли все прорехи. Появился единый электронный реестр, где собраны данные полиции, налоговой, больниц, вузов и работодателей. То есть каждый мужчина посчитан. Повестка приходит на госуслуги. И с этого момента считается, что вам ее вручили. Запрет на выезд из страны включается автоматически в ту же минуту. Осенний призыв, первые отправки, по которому начнутся 10 октября, впервые полностью идет через этот реестр.
5: Интересное утро, конечно, сегодня было. Проснулся, увидел смс-ку, интересную смс-ку. Повесточка, куда, не знаю, валить других людей или чё ли. Опасной России живем, конечно, у тебя вот через госуслуги может такая штука прийти.
2: На фронте не хватает людей, добровольцев на всех не набрать, поэтому появилась целая профессия рекрутеров, которые обзванивают мужчин по купленным базам и получают за каждого, кто подписал контракт, от нескольких сотен тысяч до 1,25 миллиона рублей.
6: Уже 2 дня подряд мне звонят и предлагают службу по контракту. Понимаете, мне, девчонки, я не медик, я не военная. Я предприниматель, да? Я гендир своей компании. Я официально устроена. Да, на мне есть кредиты, но я не понимаю, как я попала в базу, где мне нужно предлагать службу по контракту.
2: Почти всегда обещают службу в тылу. На Авито появлялись вакансии якобы миротворцев и охранников складов Wildberries и Озон.
7: Выплата сразу на руки 3 миллиона рублей и 260 тысяч каждый месяц. Работодатель – волонтер воинской части. Вот тут уже есть вопросики, да? А внутри, кстати, указано, что контракт на СВО. Но это, наверное, просто формальность, да?
2: А студентам из Бурятии с долгами по учебе обещали год в тылу в войсках беспилотников. Один из студентов, 23-летний Валерий Аверин, сказал маме, что будет работать на Wildberries, а через 12 дней после того, как попал на фронт, погиб в Луганской области. Рекрутеры сами признают, что кандидатов приходится обманывать.
8: Есть возможность и поставлять кандидатов в Москву. Зарабатывать с человека не 300 тысяч, а миллион. Но это 90% будет отправка в штурм. А значит, 90% вероятности, что придется обманывать кандидатов.
2: Полиция тоже участвует в наборе. Подозреваемым предлагают подписать контракт вместо уголовного дела. Контракт фактически освобождает от ответственности. Источник верстки в мэрии Москвы рассказал, что в столице на войну начали брать даже осужденных за преступления против несовершеннолетних и за терроризм.
9: Вот они, гангстеры.
2: Но даже с рекрутерами, полицией и обещаниями службы в тылу людей все равно не хватает. Регионам каждый месяц спускают план по контрактникам. И, как пишет Пивоваров в своем докладе, за недобор уже штрафуют чиновников. Мэрия Братска, оправдываясь в суде, рассказала, что ее сотрудники обошли 14 тысяч квартир, работали со списками выпускников детских домов и каждый день ходили в СИЗО, и все равно набрали только 369 человек из плановых 645. Теперь правительство хочет, чтобы за невыполнение плана чиновникам можно было бы на срок до 3 лет лишить права занимать госдолжность. Заканчиваются и деньги. В Саратовской области с ноября вдвое урезают выплату добровольцам, а пособия семьям погибших сокращают в 10 раз – с 1 000 000 до 100 000 рублей. Министр обороны Андрей Белоусов уверяет, что все идет по плану, и контрактников набирают даже с опережением. А Z-канал «Признак Новороссии» летом написал, что новая мобилизация – это вопрос не если, а когда.
8: Ставка на стимулирование добровольного контрактования объективно не отвечает потребностям фронта по целому ряду причин. От соотношения потерь до потребности держать больше личного состава, чем есть в распоряжении.
2: Систему, которую власти построили за эти годы, сделали с большим запасом. С ее помощью можно за считанные дни призвать сотни тысяч человек, а за 2-3 недели до 1 000 000. Засекреченный пункт указа 22 года меняют без всякой публикации. Мобилизацию никто не объявляет, и человек узнает, что его призвали из повестки на госуслугах.
0: Но нужна ли российской армии мобилизация? Такой вопрос мы перед эфиром адресовали социологу и военному аналитику Николаю Митрохину. Вот что он нам ответил.
9: Безусловно, российской армии нужно пополнение. Объективно, российская армия сейчас отступает на нескольких участках. И успехи ВСУ во многом обусловлены просто элементарным недостатком бойцов в подразделениях. Прежде всего, та группировка «Запад», которая отступила на Лиманском направлении. Говоря также, есть проблема группировки «Север». Вот, и группировки «Восток», возможно, также есть проблема, поскольку она наступала в течение нескольких лет и, кажется, потратила все свои человеческие резервы. Вот, поэтому, безусловно, рано или поздно придется проводить более широкую мобилизацию, чем есть сейчас. А если объявить как бы публичную мобилизацию, то это будет уже на такой твердой государственной основе. Все равно есть в России та часть населения, которая легко соглашается на какие-то государственные приказы, объявления, да, так сказать, таким просто способом разослать повестки и жестко потребовать, тем более, что если сам Путин выступит, то таким образом там 200 тысяч человек соберется совершенно легко. Вот. Остальных там можно будет действительно приезжать нарядами, собирать как бы, это самое, более жесткими способами.
0: И о совершенствовании механизмов для мобилизации мы сегодня говорим с автором доклада, который цитировали в начале программы. Это политик Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
0: Один из выводов вашего доклада звучит как возможность, а не намерение властей проводить мобилизацию. Есть ли смысл тогда переживать из-за этого?
10: Ну, мы как раз и говорим о том, что это возможность, которую Россия построила. Мы рассказываем о том, что механизм, который она построила, он куда более масштабный, чем тот, который был 4 года назад. То есть они подготовились и с точки зрения законов, и с той вот процедуры электронного контроля, которую вы оказали. И что немаловажно, они еще строят городки и полигоны, где людей можно тренировать, что не хватало в первой новомобилизации. Поэтому мы говорим о том, что подготовка идет, и не просто подготовка под 300 тысяч. Вот правильно предыдущий Николай Митрохин сказал, что они могут их набрать, но в этот раз отличие в том, что можно набрать их в течение нескольких дней и дальше в течение там нескольких недель удвоить или утроить это количество, и именно это вызывает тревогу, то есть они готовы к мобилизации.
0: Также в вашем докладе звучит фраза «инфраструктура избыточна», что государство построило избыточную инфраструктуру. Значит ли это, что с таким количеством инфраструктуры потенциальная мобилизация не перегрузит систему?
10: Именно точно. Я для примера приведу цифры. Вы знаете, недавно Путин подписал документ об очередном увеличении численности армии до 1 535 000. Но что интересно, текущий состав армии меньше. То есть фактически делается запас под тех людей, которых больше мобилизуют. То есть и структура, которая строится, вот эти военные городки, стройбат, который работает. Стройбат, кстати, только в первый раз появился вот в прошлом году, и открылись первые вот эти вот городки впервые с нулевых годов. До этого их не строили, только закрывали. То есть структура, которую армия есть сейчас, она способна переварить эти 300 тысяч и более. То есть готовится более серьезный набор. Я не хочу говорить, что вот он прямо будет завтра, но система под него готова хоть завтра людей принимать.
0: Ну, набор идет прямо сейчас, нам так перед эфиром говорил руководитель проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Мы также его спросили, а какие тренды в этом наборе сейчас существуют. Давайте послушаем, что нам рассказал правозащитник.
11: Очень сильно активизировалось наматывание на контракт солдат-срочников. Тех, кто пошел на срочную службу. По закону, к сожалению, Государственная Дума настрогала разных законов, связанных со срочной службой, и, соответственно, теперь там можно, во-первых, наматывать на контракт человека уже в военкомате в момент, когда заседает или закончилось заседание призывной медицинской комиссии. Во-вторых, теперь это происходит 12 месяцев в году, да? То есть нет никакого там ни осеннего, ни весеннего призыва. Есть там теоретически осенние и весенние отправки в часть, но они это сугубая формальность на самом деле. То есть на сегодняшний день, во-первых, стала формальностью срочная служба. Существует только контрактная армия, и только она действительно нужна властям. И во-вторых, соответственно, очень сильно действительно выросло число тех солдат-срочников, которых принудили к подписанию контракта, начиная где-то с мая. Кроме того, вторая тенденция – это, собственно, то, что происходит начиная с июня, облавы в малых городах, которые производит полиция. Когда она задерживает людей по любой причине, в диапазоне от бутылки пива до условного срока и от долга по квартплате до непогашенной судимости – и дальше, соответственно, отвозят их в полицию, пытают, избивают, принуждают к подписанию контракта.
0: Андрей, вы досконально изучили, как менялся механизм принуждения к мобилизации, не к мобилизации, к подписанию контрактов за последний год. Но остались ли какие-то бреши, как можно вывернуться из этой системы?
10: Знаете, есть всякие, вот когда мы говорили, идите лесом, а система выстроена, но все равно остаются ходы, которые до конца недоработаны. То есть, например, с точки зрения электронной системы, с одной стороны, они принимают все данные, то есть принят закон о том, что, например, человек лишается возможности водить машину, брать кредит. Но если банковская система еще относительно интегрирована, то, например, отнять права, слава богу, по крайней мере, сейчас. Таких фактов мы не встречали. То есть по закону он больше не имеет права призывного человека, который пришел повестку, через 20 дней водить машину. А это остается. Есть также возможности там, пересечения границы, которые, к счастью, еще остаются. Но мне бы не хотелось, чтобы там, наши зрители воспринимали это как что-то несерьезное, да, и что всегда можно еще, как бы, условно, обыграть систему. В подавляющем числе случаев они очень хорошо учли все ошибки, которые были в 2022 году. И задача, в которой у них стоит сейчас, не столько призвать 300 тысяч человек или более. Они по-честному сделали это в прошлом году, когда была мобилизация 2022 года. Они эти 300 тысяч призвали, но они упустили еще порядка 700 тысяч, которые уехали. Вот сейчас эта задача не просто призвать 300 тысяч и не за месяц, а за несколько дней, а не дать возможность уехать остальным и попытаться призвать кратно больше. И сейчас они могут себе такое позволить. Это самая большая опасность. Поэтому расслабляться не стоит, потому что бреши они заделывают очень оперативно.
0: Ну вот, говоря о брешах, хотелось бы посмотреть, для чего они нужны. Мы подготовили короткий сюжет для наших зрителей. Давайте посмотрим, зачем же нужны люди. Короткий спойлер, затравочка на будущее, возможно, на Красный Лиман.
12: Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает.
13: Высказывания Владимира Путина о стремительном продвижении российских войск оспаривают независимые аналитики и военные эксперты. Американский институт изучения войны сообщает не только о снижении темпов российского наступления в сентябре, но и о потере 80 квадратных километров захваченных ранее территорий. Россия потеряла в Украине больше территорий, чем за любой другой месяц с июня 2023 года, подводит итоги сентября финский осинт-проект Blackbird Group. И хотя украинский проект Deep State и про кремлевский сливочный каприз говорят о сохранении преимущества российской армии в рамках наступательных действий, их цифры тоже демонстрируют снижение темпов наступления по сравнению с предыдущими годами войны и в разы отличаются от успехов, о которых сообщает Путин.
14: Хорошо видна общая тенденция. Темпы продвижения российской армии за 26 год значительно снизились по отношению к предыдущим 2024 и 2025 годам.
13: Не верят в столь масштабное продвижение и другие каналы. Главной темой их беспокойства остаются успехи ВСУ на Лиманском направлении и ложь российского командования.
15: Это что за прикол такой? С какой это поры Донбасс на 89% уже контролируется вооруженными силами Российской Федерации? Не, ну на 80% да, еще можно поверить. Карты говорят о том же. Но 89% чисто безумная фантазия дедов, которые все еще удерживают Светогорск и продвигаются дальше Лимана.
13: Крупнейший Z-канал «Рыбарь» признает тяжелую ситуацию для российских военных в Донецкой области. Автор жалуется на переброску операторов дронов ВСУ на Лиманском направлении.
14: Это сказывается не в пользу российских подразделений, которые теперь под ударами со стороны Лимана, будут вынуждены перестраивать логистику и изменить темпы наступления как на Славянск, так и на Краматорск.
16: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное.
13: Успехи украинской армии не приводят к остановке российского наступления, однако помогают замедлить его на некоторых направлениях.
17: У Украины самый заметный успех, конечно же, это Шадриголовский выступ, Лиманское направление, вот где они отвоевали территорию, и то сейчас пока что не до конца это все признано. Плюс у них успех на Александровском направлении, ну это еще было в первом полугодии, они в Днепропетровской области отвоевали тоже территорию. И плюс то, что сейчас все еще происходит, Купинское направление, район там Двуречный, Западного, тоже здесь вот успех.
13: Российская армия продвигается в районе Доброполья, Константиновки и Дружковки. Замедлилось ее продвижение в районе Николаевки в сторону Славянска, отмечает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Желание Путина захватить всю Донецкую область по-прежнему затягивает войну. На Валдайском форуме российский президент усомнился в возможностях Украины удерживать Донбасс в течение 1.5-2 лет, а Европы помогать ей в этом. Однако сейчас все больше даже самых последовательных сторонников России агрессии признают, быстро захватить Донецкую область не удается.
18: Ошибаться можно, брать нельзя.
13: Эти слова Андрей Белоусов произнес перед своим назначением на пост министра обороны в мае 2024 года. С тех пор лжекомандования говорят все больше про властных блогеров и пропагандистов. Сторонникам войны удобнее верить в хорошего царя и плохих бояр, пишет в своей колонке для издания «Вот так» исследователь российской пропаганды писатель Иван Филиппов.
15: Просто за признанием ложь – это основа путинизма, в патриотические головы может закрасться предательская мысль. А если все всем врут об успехах и о победах, то, может быть, и о другом врут. Может быть, не было никаких причин для кровавой войны. Может быть, оппозиция была права, когда говорила, что этот режим ведет страну в пропасть.
13: По оценке проекта Blackbird Group, полный захват Донецкой области российской армии к 2027 году становится все менее вероятным.
0: И какие же факторы подталкивают Кремль к принятию решения о мобилизации, мы также спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина.
9: Да, успех операции «Вивальди» и плюс к тому наступление ВСУ от Славянска на восток. Вот. Сейчас они Рай Александр освободили, там центральный пункт, который был населенный, который был перед Славянском. Вот, говорит о том, что планы российского наступления осеннего сорваны. До зимы российские войска не смогут приблизиться к краинам Славянской, Краматорской, завязать там уличные бои. Значит, таким образом, как минимум на полгода откладывается новое серьезное продвижение российской армии. Это если российская армия сохранит те ресурсы, которые она имеет сейчас. И если, например, в ноябре проведут мобилизацию и подкинут как бы группировки Юг, которые там действуют, Славянск, дополнительно, например, 100 тысяч бойцов, то все развернется назад, и вполне возможно, так сказать, например, в декабре российские войска будут вести бои там, в восточных кварталах Славянска. Если говорить про аналогии, то все очень и очень напоминает осень 2022 года, когда ровно в этих местах ВСУ очень успешно воевала, вот, освободила большое количество территории, и потом сначала споткнулась о тот же Лиман, где неожиданно там Барс из Краснодара оказал более серьезное сопротивление, чем планировалось. Потом, опять же, на казачьи подразделения в окрестностях Кременной. Вот, и все это задерживало наступление. Выйти на Кременную не успели. И тут провели мобилизацию россияне и воткнули в ту линию обороны, которая проходит между стабильную между Кременной и Сватово, которую российские войска успели построить за лето, начало осени 2022 года. Ну, вот. И как бы все украинское наступление на этом выдохлось. Вот. Поэтому и сейчас дело выглядит так, что да, ВСУ будет успешно отодвигать российские войска, и в какой-то момент день-день колокольчик прозвенел, так сказать, и Россия начинает пополнять армию людьми, причем многих привезут там через 10 дней после призыва, они будут туда на передовой.
0: Но мы продолжаем разговор о готовности государственной системы к мобилизации с Андреем Пивоваровым. Андрей, я хочу вас спросить о политических факторах, которые подталкивают к решению о мобилизации или наоборот от него отдаляют. 2/3 граждан отвечают Левада-центру, что поддержат немедленное завершение войны, если Путин решит ее закончить прямо на этой неделе. Это фактор, я имею в виду миролюбивый настрой граждан, это фактор в принятии подобного решения о мобилизации?
10: Ну, это один из факторов, который будет на столе. Но одновременно с этим на столе лежит и другое. Это число выборов. Если вы помните, перед выборами Путин лично обратился за словами поддержки к людям, он призвал идти на выборы. А когда выборы завершились, Дмитрий Медведев, несмотря на комичные какие-то его выступления, в общем-то являющийся по-прежнему одним из там, главных спикеров «Единой России», сказал, что благодарен людям за выбор и в том числе за полномочия делать в том числе непопулярные решения. И вот этот фактор может быть куда более весомым, потому что фактически, ну, с точки зрения там, формальных цифр, которые объявила Памфилова, курс Путина поддержан. И когда он говорил о том, что вы голосуете за ребят, которые на фронте, это как раз было про это. Поэтому я думаю, что вопрос будет целесообразности. Путину нужны какие-то победы, нужна какая-то демонстрация силы. И вот здесь, учитывая то, что генералы топчутся, и, как правильно сказал Митрохин, сил не хватает, я думаю, что вот фактор того, что выборы он выиграл и нужно побеждать дальше, для него будет более весомым, и я думаю, что решение о мобилизации будет принято именно исходя из него.
0: Владимир Путин на Валдае говорил, что возьмет Донбасс, оставшийся, по его словам, 11%, быстрее, чем за 2 года. А к чему такая спешка ему? Ему зачем нужны эти победы прямо сейчас?
10: Ну, надо признать, что у Путина давно не было побед, и отчитаться там, что вы взяли очередной город, которого, название которого никто не знает, показать вообще-то нечего. Несколько раз говорили о том, что там Донбасс будет освобожден сразу, там через полгода, через год, но этого не получается. Уже были отчеты о том, что как бы много там, фактически весь захвачен, а все равно не выходит. Поэтому Путину нужна какая-то победа. Нужна какая-то формальная причина, чтобы, если не прекратить, может быть, начать заморозить конфликт. Вот это не хватает ему. Поэтому я думаю, что в первую очередь это вот такой фактор. И он понимает, что еще и сейчас будет меняться администрация США, и с будущей администрации, которая придет после Трампа, не факт, что ему удастся наладить такие же отношения. Если будет, это будут демократы, которые выстроят через 2 года, предположим, ту же модель, как вел себя Байден, Путину будет намного сложнее закончить этот конфликт, сохранив лицо, без унижения, без каких-либо там выплат контрибуций и остального. Поэтому, я думаю, срок 2 года связан еще и с этим.
0: Я хочу вернуться к непопулярному решению, ведь оно непопулярное сразу в нескольких плоскостях. Непопулярное, потому что народу не понравится, но и, как мне кажется, оно непопулярное, потому что оно действительно непопулярное. Не попадается в сводки, например, социологических служб о главных тревогах населения. Да, иногда было, в 22-м особенно было, но новости приходят, и новости о возможности мобилизации почему-то не в топе. Вот что государство такого сделало, что мобилизация, которая прямо сейчас идет, пока мы с вами разговариваем, она почему-то незаметна?
10: Ну, вообще слово мобилизация запрещено. То есть с момента проведения Большого мятежа 22 года, и когда она якобы была закончена, по словам, это слово просто убрали из лексикона. Но посмотрите на банальные другие новости, вроде бы напрямую с войной не связанные. Вот последние два дня официальные каналы говорят о том, что средство от тревог закончилось и в Петербурге, и в Москве. Вот вряд ли люди, которые живут в спокойствии, говорят о том, что не считают эту проблему. Больше того, я думаю, что любые видеоролики, инструкции, по крайней мере, те консультации, которые мы проводим, везде, где проходит слово мобилизация, вызывает огромный интерес, потому что это может коснуться любых семей, у кого-то это отцы мужи, у кого-то это дети. И, естественно, люди переживают, и, в общем, справедливо переживают, потому что риски есть. И то, что об этом не говорят на центральном канале, об этом не будут говорить и дальше. Та стратегия мобилизации, которая будет избрана, есть три варианта в докладе у нас, но я склоняюсь больше к одному. Когда не объявляется официальная мобилизация, у нас есть пункт 7 в мобилизационном приказе, там есть секретное число. Его просто можно поменять, он где не публикуется, и дальше присылать повестки, как бы наращивая, предположим, их объем. И формально мобилизации дальше не будет, но число людей, получивших повестки, будет кратно больше к тому, что получается сейчас.
0: Есть ли какие-то безопасные юрисдикции? Ведь за последний год были новости о странах, в которые можно попасть без визы, что на людей заводились дела или людей отправляли в Россию.
10: Ну, как раз именно об этом я вот выступал на ОБСЕ. Если будем исходить из того, какие есть возможности у человека. У большинства россиян просто нет загранпаспорта. В этом случае единственная страна, которая оставляет возможность для въезда, это Армения. Армения за это время не выдала ни одного дезертира, ни одного активиста. И, по-честному, наверное, это вот наиболее простой и самый хороший путь, который может быть. Если по каким-то причинам Армения не проходит, остается... Куда более опасные – это Казахстан, Грузия, Сербия, Турция. В этом случае вам нужен будет загранпаспорт, но эти страны еще остаются. Если у вас есть виза в другие страны, когда Европейского Союза или какие-то еще, это, конечно, отдельное направление. Надо признать, что у большинства россиян, да, проблема не только с визой, не столько с визой, точнее, а с загранпаспортом. И то, о чем я обращался к Евросоюзу как раз, то, о чем мы говорили на конференции, мы просили как раз европейцев поддержать те страны, куда люди приезжают, и настойчиво выразить позицию, что нельзя этих людей обратно депортировать. Потому что самый большой риск, когда человек уже убежал, а его собираются отдать обратно. Вот об этом мы говорили на конференции, представляли доклад. Мы просили здесь Евросоюз не принимать к себе людей. Понимаешь, что это невозможно, принять всех людей, которые будут в мобилизации. Но работать с такими странами, в первую очередь, как Казахстан, как Сербия, как Турция, чтобы людей не отдавали обратно Путину. Вот такое политическое решение надо было бы очень и очень полезным.
0: Андрей, полминуты у нас осталось. А что же вам ответили европейские политики?
10: Слушайте, ну это было принято с пониманием. Конечно, работа над этим будет происходить, потому что это единственный возможный вариант. У них нет возможности там, финансово поддерживать другие страны, это надо принимать к себе. Ну, в разговорах, по крайней мере, по Казахстану мы нашли полное понимание, и я очень надеюсь, что этот разговор выйдет в практическое русло, и в Казахстан перестанет отдавать наших дезертиров.
0: Ну и мы также продолжим следить за этим разговором, какие будут результаты. Спасибо вам за этот разговор, Андрей. Андрей Пивоваров, политик, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как Российская Федерация подготовила свою систему к возможному проведению мобилизации. Напишите, что думаете в комментарии, только следите за своей анонимностью. И мы увидимся завтра. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов – уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в XX веке. Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
5: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой – менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
6: А про Горбачева?
5: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти географическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
6: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваш коллега по Карнеги Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
5: Это да.
6: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
5: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связана с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себе автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, ослабления умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это, да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. И это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как это называется, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс, то есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного mm-hmm. для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
6: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
5: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она на рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто-то должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения. Потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
6: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит к второй службе и ничего не может сделать. это уже тот же момент, как у Брежнева? То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда?
5: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева, потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Но, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, у которой реальный властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
6: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
5: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там, при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
6: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
3: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
6: Почему он изменился?
5: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
6: Я уверен, что такие есть.
5: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
4: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
6: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду...
5: Конец режима.
6: Конец режима, конечно. Но они боятся... И они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
5: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
6: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
5: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Ну, здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда... Мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. Ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Ну, совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
6: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений. И даже, ну, собственно, вот это его... стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
5: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократа. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что он перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему? почему не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми примерно. Такая была конструкция.
7: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета. Всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
5: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
6: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания, учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах.

Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Но частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной, потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом, Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры, распространенно связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас? Да? Вот
губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такой конкрет.

0: общем, лицо, что, в общем, не завидует чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, время героев, которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем, и ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих, а вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя. Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
2: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 7 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. 20 лет назад в Москве была убита Анна Политковская. Не менее 13 человек погибли в результате удара российской ракеты по жилому дому в Черниговской области. Как маркетинговые агентства в России зарабатывают деньги, продавая рекрутерам данные потенциальных контрактников российской армии? Расследование издания «Верстка». Также сегодня.
6: Он позвонил и сказал: «Мама, мамочка, спасите меня, или я сбегу». Я сказала: «Не убегай, сынок, за побег тебя могут застрелить». Сказала: «Я обращусь в посольство и куда только можно. Я буду пытаться тебя спасти, только не убегай».
5: Власти Казахстана заявляют о намерении вернуть граждан страны обманом отправленных российскими властями на войну в Украине.
7: Вторая война – это знак равенства с Путиным, потому что и Путин – знак равенства с войной, потому что он был избран на волне этого мощнейшего военного пиара.
8: Анна, за свою жизнь не боитесь?
9: Нет, ну каждый боится.
8: И тем не менее, все равно.
9: А что делать?
5: Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня убийства в Москве журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Она была застрелена в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Вопрос об опасениях за свою жизнь в только что прозвучавшем фрагменте Политковской задает, и вы, наверное, узнали его голос, Владимир Соловьев, ставший теперь одним из главных российских пропагандистов. А вот что говорила Анна Политковская буквально накануне убийства о прорвавшемся к власти в Чечне Рамзане Кадырове, которому тогда только-только исполнилось 30 лет.
8: Кадыров-младший имел репутацию мальчика, который стоит в углу. И в лучшем случае ему разрешается, когда старшие говорят, подойти и налить им чаю. На самом деле Кадыров-младший человек крайне лживый. Я лично уже ничего не верю. Никогда он верности клянется, никогда он заигрывает со своими людьми по чеченскому телевидению. Обычно это происходит. Он не стесняется там в выражениях и говорит, что мы этих русских задвинем, мы им место покажем. Где этот Кадыров не врет? Я, например, не берусь утверждать. Он умеет лизать ручку большого белого царя, и умеет при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место.
5: Говорила Анна Политковская. Думаю, не лишним будет напомнить сегодня, что Владимир Путин сказал об Анне Политковской через несколько дней после ее убийства, совершенного в его собственный день рождения. Путин в тот момент находился с визитом в Германии. То, на чем сделал тогда акцент президент России, сказало много, в первую очередь, о нем самом. Многие тогда выразили мнение, что лучше бы промолчал.
9: Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае, эксперты это прекрасно понимают. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной. И убийство такого человека, жестокое убийство женщины, матери, оно само по себе направлено и против нашей страны, против России, против действующих властей в России. И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России, и в Чеченской Республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Это абсолютно очевидный для всех в России факт.
5: Это был комментарий Владимира Путина, который он дал на пресс-конференции в Германии в октябре 2006 года по поводу убийства Анны Политковской. Хотя непосредственные исполнители убийства Политковской были найдены и осуждены, заказчики названы так и не были. В Кремле категорически отрицали и отрицают причастность к убийству российских спецслужб, хотя журналисты «Новой газеты» провели свое расследование и доказали обратное. Об этом 5 лет назад говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
10: В частности, газете удалось выяснить, что сотрудник сверхсекретного подразделения московской полиции Дмитрий Павлюченков, он осуществлял наружное наблюдение и давал установочные данные на Политковскую убийцам, что помогал с установочными данными и с реальным адресом проживания Анны подполковник ФСБ господин Рягузов. Это, кстати, здесь вот через 2 дома от нас находится их отдел, где работал Рягузов. Поэтому, да, силовые структуры причастны, безусловно, причастны к совершению преступления.
5: Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Это фрагмент его выступления ровно 5 лет назад. Одним днем позже Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира и в первом же комментарии сказал, что это премия Анне Политковской и другим погибшим журналистам «Новой газеты». «Путин — это война, война — это Путин», — сказала Анна Политковская еще 25 лет назад. Увы, ее слова сбываются. Агрессия России против Украины продолжается. По последним данным, в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Прилуках в Черниговской области погибли не менее 13 человек, 4 из них дети. Сегодня Путину на день рождения российская армия подарила уничтожение жилого дома в Прилуках. Это была обычная пятиэтажка, написал в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский. Погибшие и раненые при российских обстрелах сегодня есть в Киеве, в Киевской и Полтавской областях Украины. А на юге Воронежской области России при падении обломков беспилотника сегодня была повреждена линия электропередач, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, несколько сел временно остались без электроснабжения, на месте работают оперативные службы. Всего минувшей ночью дежурным силам ПВО в небе над 9 районами и 2 городскими округами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата, написал Гусев. Министерство обороны России сегодня заявило о 311 сбитых и перехваченных украинских беспилотниках над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края, аннексированного Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Вчера у побережья Сочи загорелся нефтяной танкер «Афромакс Рио», который ходит под флагом Либерии и, по данным издания «Астра», включен в санкционный список Украины как судно российского так называемого «теневого флота». Очевидцы рассказали, что пламя быстро охватило судно, а затем огонь растекся по поверхности воды. Пожар был виден из многих точек города. А издание «Верстка» рассказывает о формировании в России отдельного рынка персональных данных мужчин, потенциально готовых подписать контракт с Министерством обороны. Маркетинговые агентства продают военным рекрутерам телефонные номера людей, которых считают перспективными кандидатами. Один такой горячий лид стоит до 2800 рублей, ну а оптовые сделки могут исчисляться сотнями тысяч рублей, например, за 500 имен кандидатов, которым агентство уже позвонили и на которых составили анкеты, рекрутеру предлагают заплатить 800 тысяч рублей. Источники этих баз разнообразны. Данные собирают с сайтов, посвященных службе по контракту, а также используют сведения из коммерческих баз, микрофинансовых организаций и списков должников. Впрочем, как пишет «Верстка», номер человека иногда удается получить даже без того, чтобы он непосредственно оставлял его на сайте. Существуют сервисы, позволяющие деанонимизировать посетителей. Таким образом, обычные маркетинговые технологии лидогенерации стали применяться для поиска людей для отправки на войну, рассказывает журналистка «Верстки» Анна Рыжкова.
11: Действительно, в этой индустрии задействованы самые разные профессионалы. То есть это и кадровики, люди, которые раньше предлагали вакансии совсем других сфер. Это и таргетологи, и маркетологи, и, в общем-то, операторы, которые, да, оперативно должны прозвонить кандидатов. Ну, из того, что мы видим сейчас, действительно, есть очень много частных рекрутеров, которые работают либо внутри агентств, либо самостоятельно и заключают, например, контракты непосредственно с пунктами отборов на службу. И за каждого привлеченного кандидата они получают гонорар, расценки самые разные, вот там от 150 тысяч до 300 тысяч или 400 тысяч можно получить. Это могут быть маркетинговые агентства, которые, ну, например, точно так же обзванивают кандидатов на работу, там, работу вахтовым методом, да. Но некоторые подобные агентства, учитывая спрос, как бы переориентируются и все чаще в качестве клиентов берут тех рекрутеров, которые именно пытаются привлечь на службу по контракту. И тогда появляются операторы, которые конкретно занимаются обзвоном именно кандидатов на службу. То есть это как бы их специализация. Они заранее согласовывают с рекрутерами сценарии этих звонков, да, то есть рекрутер может выразить какие-то пожелания, то есть какие конкретно вопросы нужно успеть задать кандидату, когда оператор позвонит. Но чаще всего это вопросы, связанные с возможными диагнозами, судимостью и действительно ли человек изъявил желание или сомневается, но тем не менее у него была мысль заключить контракт. То есть те базы номеров, о которых мы написали, это вот конкретно люди, которые совсем недавно, вот буквально такое может быть, что сегодня утром или вчера вечером посещали сайты, которые посвящены службе по контракту. После этого эти базы парсятся, передаются рекрутерам, и рекрутер должен оперативно среагировать и как можно быстрее позвонить кандидату, потому что бывает так, что эти базы перепродаются сразу нескольким рекрутерам. Да, и тогда начинается такая как бы борьба за вот этих мужчин. Но наши собеседники сказали, что как бы на рынке бывают разные базы, в том числе базы должников или базы мужчин, которые обращались в микрофинансовые организации. Мы пытались проследить эту цепочку, потому что сначала было ощущение, что ты должен именно заполнить, например, какую-то анкету. Но на самом деле на рынке действительно есть сервисы, которые позволяют как бы перехватить номера в том случае, если... Сейчас я, конечно, не айтишник, но постараюсь объяснить. В том случае, если пользователь, например, заранее соглашался там, на использование куки или там нажимал кнопку, что он согласен на передачу своих персональных данных. В общем, там достаточно сложный механизм, но нам объяснили маркетологи, что сейчас это популярная вещь. И даже есть какие-то сервисы, где ты можешь буквально вот ввести сайт, с которого ты хотел бы, чтобы спарсили номера, да, чтобы у тебя образовалась вот эта вот база. Спорят, насколько это законно, да, считается ли, например, передача номера телефона без имени, передачей персональных данных без согласия, но, возможно, это какая-то слепая зона сейчас.
5: Это была журналистка издания «Верстка» Анна Рыжкова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время».
4: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 7 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Казахстан ведет переговоры с Россией о возвращении своих граждан из зоны боевых действий в Украине. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Жанбалат Усенов. Он уточнил, что Министерство иностранных дел Казахстана реагирует на обращение казахстанцев, желающих вернуться на родину. Ранее группа молодых граждан Казахстана записала видеообращение с просьбой вернуть их домой. Их родственники рассказали проекту «Азаттык Азия», что они поехали на заработки в Россию, но их обманули и отправили на войну против Украины. По данным геолокации, которую они отправили родным, сейчас они находятся на севере Луганской области, и уже в ближайшие дни их могут послать в бой. 2 октября после появления обращения в социальных сетях в МИД Казахстана заявили, что ведомство относится к данной ситуации с максимальной серьезностью и продолжает консультации с российской стороной. Рассказывает Манас Айжигитов.
12: Перизат Элеусизова говорит, что уже месяц пытается вернуть сына из России. 20-летний Айнабек Кельдибек уехал туда 27 августа работать охранником. Но, по словам матери, вместо работы его начали готовить к отправке на войну.
6: Он позвонил и сказал: «Мама, мамочка, спасите меня, или я сбегу». Я сказала: «Не убегай, сынок, за побег тебя могут застрелить». Сказала: «Я обращусь в посольство и куда только можно. Я буду пытаться тебя спасти, только не убегай».
12: По словам самого Айнабека, ему и еще двум казахстанцам в России обещали работу в охранном агентстве и зарплату в несколько миллионов рублей. Но после приезда их отвезли в военкомат.
13: После того, как привезли в военкомат, нам дали в руки много документов. Я не знаю русского языка, поэтому подписал все. Потом нам сказали: «Все, вы отправляетесь на войну, иначе посадят на 15 лет». Вот такой разговор был.
12: Айнабек говорит, что первоначальный договор был связан с трудоустройством и помощью с переездом в Россию. Военного контракта на руки, по его словам, он не получил. При этом ему обещали 3 миллиона рублей единовременно и 210 тысяч рублей ежемесячно. Айнабек рассказал, что вместе с ним находятся и другие граждане Казахстана. Один из них – 25-летний Нуржан Адиетов из Уральска. Его мать Гульдераим также говорит, что сын уехал в Россию, рассчитывая работать, но оказался в зоне войны.
14: Живем мимо ни за что. Я бы ни за что его не отпустила. Если бы я знала, когда он уезжал из Актобе, я бы позвонила в КНБ и забрала его. Лучше уж пить одну воду, есть черный хлеб, но чтобы сын был рядом.
12: Ранее МИД Казахстана подтвердил обращение семьи Мираса Ташарганова и еще нескольких казахстанцев. Ведомство сообщило, что направило российскому МИДу ноту с просьбой вернуть граждан Казахстана.
5: Сообщение корреспондента проекта «Азаттык Азия» Манаса Айжигитова. Что же касается возобновления переговорного процесса по Украине, то заявления по этому поводу делаются постоянно, однако каких-то конкретных решений в последнее время не принято. Как рассказал в интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, вопрос о территориях остается главной проблемой. И на переговорах в ходе тех консультаций, которые велись в последнее время, удалось продвинуться только в технических вопросах контроля за соблюдение возможного перемирия. Хотя никаких соглашений о прекращении огня пока на повестке дня нет, да и не предвидится. Вот что еще Найджел Кейси рассказал о роли Великобритании и Европы в целом в переговорном процессе по Украине.
15: Сейчас Россия сосредоточена на попытках заключить соглашение с Соединенными Штатами и Украиной. В определенном смысле это прогресс, потому что раньше Россия пыталась договориться, фактически игнорируя Киев. Очевидно, что это было невозможно. Теперь Россия признала, что Киев – легитимный и незаменимый участник переговоров. В результате на последнем раунде переговоров удалось добиться определенного прогресса по техническим вопросам, связанным с мониторингом возможного прекращения огня. Однако Россия пока не согласилась с тем, что Европа должна участвовать в переговорах, чтобы достичь желаемого соглашения. Мы продолжим настаивать на этом. Очевидно, самый существенный вопрос – территориальный. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина передала под российскую оккупацию крупные города, где живут около 100 тысяч украинцев. Ни одно украинское правительство не могло бы даже рассматривать такую возможность. И почему оно должно на это соглашаться, учитывая последствия российской оккупации на других территориях Украины? По крайней мере, на бумаге это и есть главное препятствие на пути к соглашению. Но лично я никогда не считал, что эта война на самом деле идет из-за территорий. Речь идет о суверенитете Украины. Война закончится, когда Россия, а точнее российское руководство, будет готово признать право Украины на существование в качестве по-настоящему суверенного государства. Надеюсь, это произойдет скоро. Живя в Москве, я чувствую, что люди устали от этой войны. Они хотят, чтобы она закончилась. Мы видим, какой экономический ущерб она наносит. Если не считать оборонного сектора, экономика фактически уже находится в состоянии рецессии. Проблемы накапливаются. Я надеюсь, что ради всех, и особенно ради тех, кто непосредственно страдает от войны, ее удастся завершить как можно скорее.
16: As soon as possible.
5: Это был посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, фрагмент его эксклюзивного интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Добавлю, что в последнее время стала обсуждаться идея встречи на высшем уровне в трехстороннем формате, но не США, Россия и Украина, а США, Россия и Китая, который в ноябре будет принимать саммит АТС в городе Шэньчжэнь. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что идея встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина действительно есть, но инициатива ее проведения, а также включение такой встречи в график работы саммита должны исходить от принимающей страны, то есть от Китая.
17: Я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе, все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробно изложенные программы саммита. И после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двустороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута. Наш лидер встретится с представителем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано, графики самого саммита пока сказать трудно. То же самое и о трехсторонней встрече. Если Трамп подтвердит свое участие, пока не знаю, по-моему, подтверждения еще 100% нет, но от этого будет зависеть и возможность проведения встречи в трехстороннем формате, но инициатором, конечно же, выступит хозяева.
5: Это был помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. «Время свободы». Лида Маниава остается директором хосписа «Дом с маяком» и членом правления одноименного фонда после прекращения уголовного дела против нее по статье о фейках про российскую армию за отсутствием состава преступления. Об этом сообщил адвокат Маниавы Михаил Бирюков в сегодняшнем утреннем интервью агентству РБК. На момент записи интервью официального подтверждения информации о прекращении дела еще не было.
16: Если бы постановление было у нас на руках, мы бы сами отвезли и, соответственно, сдали бы аппаратуру, которая установлена дома у Лиды, сдали бы браслет. Но до сегодняшнего дня, насколько я знаю, на браслете аппаратура у нее есть. Запрещено было находиться на улице с 8 вечера до 8 утра. Только по разрешению следователя можно было задержаться, и такое разрешение он давал, когда мы задерживались на производстве следственных действий. В остальном вот это ограничение действовали. Они должны быть сняты, если органы, следующее исполнением наказания, получит постановление от следователя. Ну, дальше все. Дальше дело закончено. Мы посмотрим, какие основания. Обжаловать мы, скорее всего, не будем. Но для этого нужно, чтобы говорить о дальнейших действиях, нужно увидеть постановление о прекращении уголовного дела.
5: Это был адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков, председатель попечительского совета фонда «Дом с маяком» Марина Мелия уточнила, что хоспис и фонд не успели подобрать новую кандидатуру директора после того, как в сентябре Маниава объявила о своем уходе из-за возбужденного против нее дела. Маниава была задержана полицией в Москве 2 сентября. 3 сентября ей были предъявлены обвинения, и суд определил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, который действовал до 30 октября. Дело было возбуждено из-за поста в социальной сети, опубликованного в 2023 году. Маниава писала, что из-за начатой Россией войны в Украине гибнут мирные жители. 6 октября Следственный комитет неожиданно сообщил, что дело против Лиды Маниавы закрыто. Вы слушаете «Время свободы». По данным Министерства финансов России, в сентябре федеральный бюджет страны получил 452 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Это на 130 миллиардов или на 22% меньше, чем было получено год назад. Всего же за первые 9 месяцев этого года нефтегазовые доходы России немного не дотянули до 5,5 триллионов рублей, упав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 триллион 140 миллиардов. И это при том, что средняя налоговая цена нефти за этот год выросла. Тему продолжает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
18: Министерство финансов отчиталось о поступлении в федеральный бюджет нефтегазовых доходов за сентябрь. Сумма получилась скромная – всего 452 миллиарда рублей. С начала войны в Персидском заливе это второй худший результат за месяц. По сравнению с сентябрем прошлого 2025 года, когда супертанкеры еще свободно пересекали Ормузский пролив, а хуситы не угрожали судоходству в Красном море, доходы российского бюджета сократились на 130 миллиардов рублей или на 22%. Это при том, что налоговая цена в августе этого года, а сентябрьские доходы считаются именно по цене августа, была примерно на 10 долларов за баррель выше, чем год назад. Если же посмотреть на результаты первых 9 месяцев, картина та же. Бюджет не добрал 1 140 миллиардов рублей, 17%, по сравнению с тем же периодом 2025 года. И все это при более высокой, на 7 с небольшим долларов за баррель, средней налоговой цене за весь период. Первое, что бросается в глаза в отчете Минфина за сентябрь, это размер возврата нефтяникам в рамках механизма топливного демпфера. Напомню, что этот механизм используется для сдерживания внутренних цен на топливо в условиях высоких цен на мировых рынках. А с некоторых пор его же используют для частичной компенсации крупным нефтяным компаниям расходов на восстановление пострадавших от украинских ударов нефтеперерабатывающих заводов. В сентябре финансовое ведомство поставило абсолютный рекорд, вернув нефтяникам 305,5 миллиардов рублей. Еще одна причина падения нефтегазовых доходов бюджета в том, что Россия из крупного экспортера всех видов топлива превратилась в импортера. И бензин, и дизель, и авиакеросин из источника доходов бюджета превратились в статью расходов. Топливный демпфер используется и для компенсации разницы между импортной ценой и внутренней. Наконец, падение переработки и периодически возникающие проблемы с вывозом то из черноморских, то из балтийских портов вынуждают российские компании сокращать добычу. В сентябре правительством был пересмотрен годовой прогноз по добыче российской нефти и ее экспорту. И обновленная цифра оказалась самой низкой за последние 17 лет. А теперь вишенка на торте. Не добрав за первые 9 месяцев нефтяных доходов больше, чем на триллион рублей, в октябре Минфин направит почти 280 миллиардов на покупку золота и юаней для Фонда национального благосостояния, доведя ежедневные чистые покупки на рынке с учетом операций Банка России до 12 с лишним миллиардов рублей. В сентябре объем чистых покупок был в 6 раз меньше и не дотягивал до 2 миллиардов в день. Очень уж хочется главе Минфина Антону Силуанову девальвировать рубль. Но тут главное вовремя остановить процесс. А то ведь с рублем бывало по-всякому.
5: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последняя тема. Сегодня третья годовщина нападения на Израиль террористических группировок «Хамас» и «Джихад», самого кровавого теракта в истории Израиля. Об этом сегодня уже сказано и будет сказано еще очень много. Я же хотел бы обратить внимание на инцидент не где-нибудь, а в здании Европейского парламента в Страсбурге, где депутат палестинского происхождения от французской ультралевой партии «Непокоренная Франция» Рима Хассан совершила акт вандализма в отношении выставки памяти израильтян, погибших 3 года назад. Не знаю, пыталась ли она это сделать тайно, но так или иначе действия Хассан попали на камеры видеонаблюдения. Думаю, примечательно, что непокоренная Франция — это та самая партия, которую французские власти сейчас прямо обвиняют в разжигании насилия во время охвативших страну протестов лицеистов, приведших к погромам и поджогам десятков школ, избиению преподавателей, нападением на полицейских, вандализму и насилию. Спикер Европейского парламента Роберта Мецола выступила со специальным заявлением, в котором резко осудила инцидент с выставкой.
19: Один из наших депутатов был заснят на видео в момент, когда он, по всей видимости, намеренно повредил выставку, посвященную жертвам террористической атаки против Израиля 7 октября. На записи видно, как он, предположительно, бросает на землю флаг Израиля, роняет флагшток и сбивает флаг Европейского Союза. Оба флага остаются лежать на земле, после чего депутат покидает место происшествия. Хочу подчеркнуть, что мы относимся к этому крайне серьезно и предпринимаем все необходимые шаги в соответствии с нашими процедурами, включая обеспечение права этого человека быть выслушанным. Но сегодня я также хочу затронуть более широкий вопрос. Европарламент – место, где все мы должны чувствовать себя в безопасности. И мы самым решительным образом отвергаем любые действия любого человека, которые заставляют кого-либо чувствовать себя здесь менее защищенным. Поэтому в период роста глобального антисемитизма мы обязаны сделать все возможное, чтобы, глядя на нас, еврейская община Европы знала, это и ее дом тоже. They see that this is their house too.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Союз» на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 67-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все 5 очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», — рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе Human Rights Watch, посвященном обстрелам Чернигова. Чернигов в то время обстреливали артиллерийскими системами. Российская армия также наносила удары с воздуха, подвергая бомбардировке гражданскую инфраструктуру. 17 марта российские войска обстреляли из систем «Ураган» центральные районы. Один из снарядов упал на территории медицинского комплекса, где расположены 2 больницы – городская больница номер 2 и детская областная больница. Тогда погибли 14 человек и 21 получили ранения. Также в марте 2022 года под удары российских сил попали школы. Они были сильно разрушены из-за обстрела Белорусского переулка 3 марта 2022 года, школа номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Белкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько, с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружейных систем. Для этого мы посещали места обстрелов. Мы сделали много фотографий, провели собственный анализ повреждений, нанесенных зданиям, чтобы, опять-таки, попытаться лучше понять, какой тип оружия использовался при обстрелах. В некоторых случаях размер кратера, оставшегося после атаки, позволял нам получить представление о типе и силе использованной бомбы. В дополнение к этому мы изучали другие маркеры, которые помогают выяснять вид использовавшегося оружия. Также при такого рода расследованиях мы исследуем территорию, чтобы разобраться, могли ли там быть какие-либо законные военные цели во время атаки. Это включает в себя наше собственное физическое присутствие, обследование территории, например, вокруг подвергшегося обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
0: Не все обстрелы, которые упомянуты вами в докладе об ударах по Чернигову в марте 2022 года, относятся к военным преступлениям, о чем вы и пишете, хотя речь шла о гражданских объектах, магазине, жилых многоэтажных зданиях, двух школах и двух городских больницах. Расскажите, пожалуйста, какие из российских обстрелов, совершенных в марте 3 года назад, вы считаете потенциальными военными преступлениями, а какие нет и почему?
1: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконные нападения. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего потому, что атака направлена на гражданских лиц или потому, что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законные военные цели, это не означает, что нападение законно.
0: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
1: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления — это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
0: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
1: Мандат Human Rights Watch — это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов. И это могут быть суды в Украине, Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове – один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах, поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
0: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
1: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отслеживать более подробно использование наших отчетов.
0: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложены доказательства, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
1: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения. Одновременно, некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
2: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый «Протокол 1». В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. В числе прочих, следующие виды нападений следует считать неизбирательными. Нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или на отдельно гражданских лиц в порядке репрессалий. В международном праве под этим словом подразумеваются правомерные принудительные меры политического и экономического характера.
3: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
5: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки. И этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
4: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве случаев потери среди гражданского населения были связаны с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиаударами. И России, и Украине следует воздерживаться от применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах, говорится в заявлении Human Rights Watch. Всем странам следует поддержать политическую декларацию, решительно осуждающую применение такого оружия в населенных пунктах. Конец цитаты. О том, какие доказательства были найдены в случае обстрела 16 марта 2022 года очереди за бесплатным хлебом в Чернигове, рассказывает Белки Свиле.
6: We spoke to different witnesses.
1: Мы говорили с разными свидетелями, которые находились на месте во время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологи убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологи убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
0: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходят военные. В случае обстрела городской больницы номер 2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением?
1: Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница, перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная

0: больнице.
1: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
2: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система оружия изначально имеет неизбирательные действия. Так что если российские войска стреляют по городу из системы оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больница не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что, опять же, незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак – вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
1: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
2: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам, мы отправляем эти документы воюющей стороне, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы поделились с российским правительством и российским министром обороны. Мы так поступаем каждый раз, когда готовим какой-либо доклад, связанный с войной. К сожалению, из России мы никогда не получаем ответа на наши письма. Поэтому у нас никогда не было возможности представить наши выводы российским властям и заставить их взаимодействовать с нами касательно полученных результатов и заключений. В некоторых странах, где мы работаем по вооруженным конфликтам, когда мы пишем письма, то получаем ответы. Некоторые военные отвечают нам и говорят, что, по их мнению, атака была законной. Иногда они даже предоставляют нам немного больше информации о нападении. Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенные ограничения в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
1: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
2: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
1: Рассказывала Белкис Вилли, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью,

0: журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит «Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы начинаем нашу программу в начале октября. В эти дни отмечается День немецкого единства. Но, как выясняется, Германия не очень-то и единая. Недавние успехи АДГ, альтернативы для Германии, на выборах в восточных землях Германии показали, что страна по-прежнему расколота на восток и запад. Восток, где популярны правые и левые радикалы. Почему не удалась интеграция бывшей ГДР? Окажется ли Германия во власти популистов? И как это повлияет на отношения Берлина и Москвы? И на европейскую коалицию в поддержку Украины? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Спустя 36 лет после объединения Германии бывшая граница между ФРГ и ГДР все еще заметна, но теперь уже на политической карте. На выборах в Саксонии-Анхальт альтернатива для Германии получила почти 44% голосов, вдвое больше, чем 5 лет назад. Восток Германии становится главной электоральной базой правых. Экономический разрыв между двумя Германиями за десятилетия сократился, но не исчез. Восточные немцы по-прежнему заметно беднее западных по накопленному состоянию. Регион теряет население, а недоверие к традиционным партиям здесь значительно сильнее. Теперь этот раскол становится проблемой уже для всей Германии. АДГ выступает против поставок оружия Украине, требует отмены санкций против России и восстановления экономических связей с Москвой. Украину же партия хочет видеть вне НАТО и Евросоюза. Пока что другие партии отказываются создавать с АДГ коалиции. Но после ее триумфа на Востоке вопрос уже не столько в том, сможет ли АДГ прийти к власти, а в том, насколько далеко вправо она способна сдвинуть политику самой Германии.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму из Берлина присоединяется Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, приветствую.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Вы знаете, хочу каждый раз поделиться таким немножко любительским, но изумлением, потому что каждый раз, когда я смотрю на АДГ и на вот эту вот карту электоральную Германии, как она раскрашена, вот это, и получается, что вот этот синий цвет АДГ фактически совпадает целиком с территорией бывшей ГДР, со всей Восточной Германией. Я понимаю, что картина сложнее, что уже альтернатива она и в Баварии, и в, тоже мы видели недавно, она в Нижней Саксонии достигла значительных успехов, но все равно вот эта вот конгруентность, это совпадение карты АДГ с картой Восточной Германии бросается в глаза. Так это все-таки что, восточно-германский феномен или уже пангерманский?
2: Если мы говорим о АДГ, то по большому счету и да, и нет. Однозначный ответ здесь дать сложно. Действительно, окрас карты говорит сам за себя, и электоральные бастионы, такие самые центры, где АДГ получает, во-первых, максимальный результат, и, во-вторых, что немаловажно, но часто упускается из внимания, укоренено населением, то есть есть сильные первичные ячейки, все это действительно расположено на востоке Германии. Но, с другой стороны, АДГ в данный момент марширует на запад, и практически во всех землях в данный момент АДГ за последние 4-5 лет результат как минимум удвоила. Как результаты выборов, так и то положение, которое эта партия занимает сейчас в рейтингах. То есть это общая германская партия с максимальными электоральными результатами на востоке страны. Вот так было бы, наверное, правильно.
0: Можно ли сказать, что сейчас уже сколько, 36 лет с момента объединения Германии, что интеграция, в принципе, до конца не получилась? Вот особенно, если посмотреть, тут я читал такие свидетельства людей, живущих Саксонии-Анхальт, который был первый крупный электоральный успех в последнее время АДГ. И вот он пишет, что дело-то не в миграции совсем, что это настолько упадочная земля, настолько там хромают социальные сервисы, отменяют автобусы в поликлинику, там за полгода надо записываться, ехать в соседний город. То есть вплоть до того, что даже нету общественного транспорта. Вот насколько это характерно, и насколько можно говорить, что действительно вот эта вот интеграция Восточной Германии не получилась?
2: Здесь удачно, на мой взгляд, было бы привести немецкую поговорку, которая в переводе означала бы, или такое устойчивое словосочетание, означало бы воспринимать какую-либо информацию с одним плачущим и с одним радостным глазом. Вот очень распространена такая mm-hmm. фраза в немецком. То есть, действительно, вся...
0: Как-то по-немецки...
2: Mit einem weinenden und mit einem lächelnden Auge.
0: Ага,
2: то
0: понятно.
2: Есть один смеющийся, один плачущий голос.
0: Да, да, да.
2: Глаз действительно, где нет возможности дать вот такую вот однозначную категоричную оценку. И в целом проект воссоединения все-таки удался. Потому что действительно, возможно, не получились те самые цветущие ландшафты, которые в начале 90-х обещал Гельмут Коль. Но восточные немцы сейчас живут несравненно лучше, чем жили в ГДР. Они пользуются не только свободами, но и большими экономическими привилегиями. Они живут в стране, которая все-таки занимает третье место по ВВП в мире. Это сердце Евросоюза. И за пределами Германии, то есть по существу вот этот спор восточных и западных немцев, это внутригерманский вопрос. За пределами Германии мало кто воспринимает восточного немца иначе, чем западного. Немец, mm-hmm. да и все. Об это уже показатель того, что проект удался, но, к сожалению, по ряду причин отцы и матери вот проекта соединения страны упустили немаловажный вопрос – это менталитет и вопрос признания людей. Ведь каждому из нас недостаточно иметь только хорошую работу и все атрибуты жизни, допустим, выше среднего класса, но нам нужно еще и общественное признание. Вот с этим, к сожалению, есть большие проблемы. Если мы посмотрим статистику топ-менеджеров, членов советов директоров крупных компаний из DAX 100, лидеров германской экономики, генералов Бундесвера, армия тоже важный институт, различную элиту, допустим, академическую, университетскую элиту, то среди них процент восточных немцев, ну, я думаю, едва ли дотягивает до 10%, есть разные данные. В то время как восточные немцы составляют 18-19% населения страны. То есть этот фактор непредставленности, он имеется. И если мы очень коротко взглянем назад, в 90-е, в 2000-е годы, во всех восточно-германских, уже на тот момент федеральных землях, полноправной частью ФРГ, кроме Бранденбурга, правительство возглавляли западные немцы.
0: Угу.
2: Причем возглавляли много, длительное время, по 10, по 15 лет. И даже в тех регионах, где все-таки восточные немцы выдвинулись на передний план, западные немцы были, допустим, в роли статс-секретарей, могущественных замминистров. И вот этот элемент непредставленности, он является уже, на мой взгляд, к сожалению, одним из основных маркеров восточно-германской отдельной идентичности. Это так, поэтому в целом проект удался. У нас есть факт объединенной Германии, объединенного германского народа, но большие минусы дают о себе знать, в принципе, до сегодняшнего дня.
0: Ну да, вот в дополнение к тому, что вы сказали, тут тоже иногда я смотрю карты, а происхождение немецких брендов основных, да, по которым мы знаем Германию. И вот видно, что все они сконцентрированы, так сказать, там и в Баварии, и в Швабии, и в Западе. На Западе, на Востоке полная пустота, то есть как бы в смысле...
2: Я штаб-квартиры сам, да, есть буквально пару стартапов, но они малоизвестны за пределами Германии.
0: Потому что смыслы создаются с Востока Германии, на Востоке не создаются новые смыслы. И вообще как бы основное наполнение того, что мы понимаем под Германией. А можно ли в этом смысле, вот иногда доводилось слушать у немецких публицистов, коллег, что идет речь идет о некой внутренней колонизации Востока Западом?
2: Ну, я бы не говорил о внутренней колонизации, скорее это был какой-то такой элемент поглощения, по крайней мере, многими восточными немцами это именно так было воспринято. И если мы очень внимательно, буквально рассмотрим договор о Единой Германии, то там есть пункт о вступлении бывших регионов ГДР на правах федеральных земель в ФРГ. То есть не было образовано новое государство. на основании воссоединения, равноправного воссоединения Западной и Восточной Германии, была образована общая ФРГ на том самом фундаменте, на каком эта страна существовала до 90-го года. То есть всем представителям новой или старой восточно-германской элиты, госаппарату, им пришлось учить немецкие законы, которые были имплементированы и получили свое применение в 5 новых регионах страны. Вот этот пункт, он тоже крайне немаловажен, и он часто фигурирует в дискуссиях. Вот нас включили в себя, нас поглотили, и вычеркнули ту какую-то позитивную идентичность, которая у нас была. Это действительно очень важный момент, потому что говорится о неком идентичности и менталитете. Вот та самая остальгия, как это принято говорить, это не ностальгия по временам Хонекера, пионеров, ГДР, однопартийной
0: Трабанту,
2: системы.
0: Трабанту, да, и так далее.
2: Да. Да, конечно, Трабанта и невозможности выехать за границу там, без сотни специальных разрешений.
0: Да.
2: Это ностальгия почему-то тому утраченному, когда мы были немножко другими, а вот нашу особенность никто теперь не учел.
0: Ну да, никто не взял. Дмитрий, а вот я хочу немножко глубже копнуть. А насколько это разделение вообще следует старому немецкому вот такому разделению на некую, так скажем, католическую, рейнско-баварскую Германию и прусскую, во многом протестантскую Германию? Ведь она же, это, мне кажется, это очень во все в разные исторические эпохи, вот это вот разделение восточных и западных католических и протестантских земель, оно чувствовалось.
2: Так, собственно, это понятно. Германия стала одной из последних крупнейших европейских наций, сформировавшей государство наряду с Италией. Общее
0: да.
2: государство.
0: Ну да, до 60-е и 70-е годы.
2: Да, конечно. Бисмарк, в зависимости от исторического периода, на территории современной Германии было от 20 до 60, по-моему, или даже 70 независимых государств. Даже небольшие по современным рамкам города были полноценными государствами со своим правительством, с отдельной валютой. Поэтому, кстати, в момент разделения Германии по итогам Второй мировой войны на 4 сектора оккупации, особенно если мы посмотрим протоколы Потсдамской конференции, историческое разделение Германии очень сильно учитывается. Вот крайне спорным регионом была Тюрингия, потому что Тюрингия действительно расположена на границе миров. И, как известно, первыми вошли в Тюрингию американские войска, и американцы настаивали на том, что Тюрингия должна все-таки остаться в западных зонах оккупации, но Сталин хотел больше, Сталин требовал с позиции силы, поэтому Тюрингию пришлось отдать, что так сказать, в советскую зону оккупации. Там, кстати, в этот момент, на тот момент были массовые протесты населения, и тюринцы ложились под танки, американские танки, которые выходили из региона, чтобы не отдавать их в советскую зону влияния. Но это историческое разделение было учтено однозначно, и оно играет до сих пор роль, и я бы сказал, что это не сколько католическое против протестантское, а вот эти вот менталитеты каких-то отдельных исторических регионов страны. И, кроме того, это очень сильно заметно по диалекту. В Германии очень много разных диалектов, есть чисто немецкий язык, но на нем говорят разве что в регионе Ганновера, вот Нижняя Саксония.
0: Да.
2: А понять баварца...
0: Это Хохдойч, да, классический
2: Хохдойч. Очень непросто, Хохдойч, да. Да, Хохдойч владеют все, да. Но между собой местные жители говорят на неком диалекте, который иногда очень мало напоминает немецкий язык. Все это есть, и все это до сих пор обыгрывается в политике.
0: Ну да, и все-таки еще тоже Восток и Запад. Мне казалось всегда, что Восток, он был более отсталый, он более такой юнкерский, помещичий был по сравнению с более промышленно развитым Западом, если брать 19 и первую половину 20 века. И, кстати, вот тоже, насколько вы как специалист согласитесь, не согласитесь с моим таким немножко любительским знанием Германии, что, скажем, даже идея фашизма, она пришла вам нацизма, во многом пришла с Востока, да? Во многом наследует прусская идея Райх. Потому что Запад, вот скажем, в Баварии всегда мне баварцы говорили, нет, это не наше, у нас был Мюнхенский путч, но у нас Хаймат. У нас в Баварии, так сказать, вот наша земля. А Райх – это вот, пожалуйста, к ним, к пруссам. Это к пруссам, к пруссакам и ко всему, что туда, к северу от Дуная.
2: На востоке Германии действительно НСДАП имела максимальную поддержку. Причем на выборах еще до 1933 года, до того момента, как они взяли власть, выборы 1930 года, например, там же несколько выборов подряд шли в Рейхстаг. И поддержка эта действительно была высока. Но, с другой стороны, на востоке Германии были, там, говоря современным языком, электоральные очаги, электоральные бастионы и левых сил. То есть на выборах марта 1933 года, когда нацисты уже полностью контролировали власть в стране, в одном из городов Бранденбурга победили социал-демократы. И сохранились даже воспоминания, то есть штурмовики СА в своих коричневых рубашках стояли вооруженные у входа в избирательные участки, фактически контролируя, как голосуют люди. Но при этом люди выходили с гордым видом, с высоко поднятой головой, представители левых, левоцентристов, которые, несмотря ни на что, проголосовали за социал-демократов, хотя было понятно, что конкретных политических результатов уже не будет. Поэтому Восток — это такое лоскутное одеяло, я не хотел бы быть его обвинителем.
0: Ну, понятно, да, это разные судьбы исторические.
2: Это по-разному, но какие-то консервативные аграрные нотки, они есть. На Востоке, допустим, в Саксонии всегда были традиционные большие индустриальные центры. Но у нас есть и крупные регионы того же Мекленбурга, Саксония-Анхальт или Бранденбурга, которые, конечно же, сельскохозяйственные, аграрные в первую очередь.
0: Насколько это ведет меня к следующему вопросу, а насколько вообще на Востоке можно ли говорить, ну, понятно, что денацификация была некая и там, но как бы наследие нацизма, оно менее было затронуто на Востоке, потому что денацификация под контролем союзников и под контролем некого, да, такого серьезной внутренней переработки гораздо глубже прошла на западе Германии. И вот тоже доводилось слышать, что в глубинке ГДР, собственно, так сказать, симпатии к нацизму, они сохранились гораздо более устойчиво.
2: Если мы возьмем общие цифры арестованных, интернированных, уволенных и даже казненных по итогам денацификации, то на востоке Германии, конечно, их было больше. Но вопрос в том, что советские оккупационные власти и новые коммунистические органы управления Восточной Германии часто использовали денацификацию фактически для сведения личных счетов. Очень много документов, которые свидетельствуют о том, что в лагерях, кстати, это были те же концлагеря, бывшие нацистские, недавно освобожденные, Ораниенбург, Бухенвальд, там были крупные лагеря для интернированных уже после 1945 года. Многие из этих людей были противниками коммунистов и не имели никакого отношения к нацизму. Это либералы, это консерваторы. Сохранились даже документы о людях, которые дважды сидели в лагерях и при нацистах, и после 1945 года при коммунистах. И, конечно же, для новой ГДР денацификация была, что называется, как такой ком в горле, крайне невыгодный момент, который нужно было быстрее закончить, быстрее завершить, чтобы гордо выступить с лозунгом «Мы первое государство рабочих и крестьян на германской земле». Это очень часто повторялось. И все нацисты находятся в Западной Германии. То есть фактически все 40 лет существования ГДР было принято показывать пальцем на Запад.
0: Ну да.
2: Там фашисты-реваншисты, а у нас их не может быть.
0: Ну да, фашизм там, национализм там у них, а мы, у нас новое государство, но вот под этим фасадом может быть меньше аллергия, да, вот, собственно, вопрос мой в том заключается, что как бы в ГДР меньше аллергия на нацизм и даже на национализм, на немецкий шовинизм. Я вспоминаю, что, по-моему, еще, да, в ГДР в 80-м году там статус Фридриха II перевезли из Сан-Суси на Унтер-ден-Линден поставили. И вот эта вот идея, так сказать, Великой Германии, она вполне себе сохранилась на Востоке.
2: Рассекреченные документы Штази показывают, что в ГДР в 60-х, 70-х, в начале 80-х годах существовало очень активно нацистское подполье. Неонацисты. О. То есть современные группы, да, например, в Магдебурге, с которыми велась очень серьезная борьба, против которых были полицейские операции, операции спецслужб, то, конечно, все держалось в секрете, ибо как в ГДР могут быть такие явления, все же антифашисты. Но борьба-то велась, но отсутствовала общественная дискуссия. Ведь главный, я бы сказал, фундаментальный элемент любой денацификации и вообще отказа от тоталитаризма, от милитаризма – это общественные дискуссии. В ГДР этого не могло быть по определению, все это замалчивалось. Поэтому уже в начале 90-х, буквально через год-два после воссоединения страны, состоялись крупные погромы, например, общежитий для беженцев. Ибо после воссоединения уже беженцев стали распределять по всей территории Германии, и там происходили нападения, поджоги при помощи коктейлей Молотова, при помощи каких-то даже самодельное огнестрельное оружие применялось. То есть ситуация была очень и очень напряженная. Действительно, такие очаги, опять же, я не хочу никого, что называется, стричь под одну гребенку, но вот отсутствие многолетнего или на протяжении даже десятков лет глубокого анализа своего прошлого и настоящего, как это было на Западной Германии, отсутствие этого на Востоке, сыграла большую роль.
0: И последний вопрос буквально в этой части, буквально минутку. Можем ли мы от этого перекинуть мостик к нынешним электоральным успехам АДГ?
2: Я бы не проводил здесь какие-то прямые аналогии с неонацизмом, а вот степень незащищенности, степень непредставленности и отсутствие признания особого менталитета, то да, конечно, это то, на чем АДГ играет, и нужно сказать, играет профессионально в политике.
0: Ну что ж, о том, насколько АДГ близка уже к победе, к власти в федеральном масштабе, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об альтернативе. Альтернатива для Германии, альтернатива для Европы, альтернатива для будущего. Что означают нынешние электоральные успехи АДГ и говорят ли они о некой общей немецкой или даже европейской парадигме? Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
3: Ну, можно начать с спекуляцией, сказать о том, что примерно так же эта земля голосовала за НСДАП, то есть партию Адольфа Гитлера, на выборах 1933 года. Так что это добрые традиции. Но в реальности, конечно, сейчас изменение настроений связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, торможение экономического роста, которое приводит к тому, что средний класс резко беднеет, а его на востоке Германии, в принципе, было немного. Это одна из самых бедных немецких земель. Во-вторых, молодежь чувствует, особенно в Германии, где по-прежнему основной капитал сконцентрирован у людей самого старшего возраста, у так называемых бумеров, часто в руках, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами, условно говоря. Она чувствует себя лишенной работы, перспектив, жилья в будущем и так далее. И совершенно спокойно переходит на сторону популистов, что там, в общем, массово и происходило, кроме университетских городов. В плюс к этому рекордно непопулярный канцлер Фридрих Мерц, который проводит непоследовательную политику, который... Самая главная его ошибка была в том, что он пытался перехватить повестку альтернативы для Германии, тем самым он ее легитимизировал и спокойно отдал альтернативе для Германии большую часть традиционных избирателей ХДС, которые решили, что они предпочтут голосовать за оригинал, а не за непоследовательную подделку. И в конечном итоге это дало тот результат, который получился. Ну, я бы не назвал действительно это в полном смысле слова правым поворотом, потому что они, конечно, и не правые. Нет, в своих социальных лозунгах они, я извиняюсь, вполне себе национал-социалисты. То есть они выдвигают и националистические лозунги, и почти коммунистическую уравниловку иногда проповедуют. Соответственно, это именно правопопулисты. Это наиболее точное для них определение. И с точки зрения вот краткосрочной перспективы ближайших там 3-5 лет, это все-таки по-прежнему правый поворот. Буквально на днях в Испании были объявлены досрочные выборы, шансы сохранить власть у левого правительства минимальны. Это последняя большая европейская страна, где у власти находятся именно левые, не то чтобы радикалы, но при этом достаточно активные левые. В Швеции, где левые недавно на выборах победили, они до сих пор не в состоянии между собой договориться и сформировать полноценное правительство. Так что если в Испании выборы в этой осенью, нет, пройдут так, что победят тоже правые, что по рейтингам сейчас очевидно, Европа вся будет либо центристская, нет, либо правопопулистская.
0: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Стратиевским, директором Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, ну вот насколько действительно после последних шоковых результатов, особенно для правящей партии, для системных партий на местных выборах, которые были этой осенью в сентябре, в октябре, насколько вообще АДГ приближается к победе в федеральном масштабе? Насколько мы можем представить новый кабинет, собственно, с участием или вообще в котором доминирует альтернатива для Германии?
2: Пока не приближается. В Германии существует очень четкое разделение между тремя уровнями госуправления и тремя фактически такими сегментами государствообразующих устоев. Это федеральный, земельный и муниципальный уровень. Федеральный уровень с земельным практически не соприкасается. Победа на земельном уровне, конечно, это окрыляет АДГ. Это окрыляет ее сторонников, это дает партии дополнительные политические бонусы, это своего рода такая заявка на еще большую роль в германской политике, но это не приближает партию к управлению всей страной ни на миллиметр. Для того, чтобы стать правящей, АДГ необходимо, либо победить на выборах так, чтобы набрать абсолютное большинство и получить возможность формировать правительство без коалиционных партнеров, это нереально в ближайшем будущем, либо сформировать коалицию как основная победившая партия, либо вступить в качестве младшего коалиционного партнера в какое-то объединение других партий. Это также невозможно, потому что Брандмауэр, хотя он и с большими трещинами, с него уже так фигурально говоря и краска облезла во многих местах, и дыры видны, это правда, но он пока стоит, ибо он отвечает, я бы даже сказал, не сколько морали и идеологии политических партий, я мало верю в мораль и в идеологию в современной политике, а скорее инстинкту самосохранения и выживания этих партий.
0: То есть это скорее, я думаю, может быть, нашим зрителям и слушателям коротко пояснить, что Брандмауэр – это некая политика, да, защиты от АДГ, да, это немецкий политический термин сейчас.
2: Да, это добровольное обязательство германских политических партий и других не вступать в коалицию с АДГ, причем это официально, это не некий такой, не некое моральное обязательство, это официально оформлено в виде решений федеральных правлений и федеральных партийных съездов. То есть своего рода такой внутрипартийный политический закон. И если мы рассмотрим такую партию, как ХДС, которая наиболее вероятно могла бы стать коалиционным партнером партии «Альтернатива для Германии», то для нее это стало бы фатально. Согласно некоторым опросам, до 33% членов партии, то есть треть, вышла бы из ее рядов в случае такой коалиции. Это означало бы полный развал партии, ведь избиратели на самом деле еще больше. И просто исходя из инстинкта политического выживания, сейчас никто на коалицию с АДГ не пойдет, поэтому кресло федерального правительства ей в данный момент не светит.
0: Они системщики, они тоже часть этого Брандмауэра? Вагенкнехт, Делинке, левые?
2: Нет, левые, безусловно, потому что для них антифашизм – это одна из основных политических фишек. Это, собственно, почему их выбирают. Да. Левые крайне любят говорить, что вот остальные партии якобы не совсем честны и не совсем систематичны в антифашизме, а настоящие антифашисты вот с многолетними традициями – это именно мы, левые. Что касается Вагенкнехт, то она откровенно заигрывает с АДГ. Буквально завтра будет первое заседание нового парламента Ландтага земли Саксония-Анхальт, и партия Вагенкнехт откровенно заявила о том, что она поддержит кандидата от АДГ в выборах президента, спикера Ландтага. То есть это пока не означает, что эта партия возьмет власть в земле, но вот пока первый шаг к этому, новый спикер с большой долей вероятности будет представителем АДГ. Но у Вагенкнехт есть серьезные проблемы в разных землях. Партия находится не в лучшем состоянии. В некоторых регионах целые партийные ячейки коллективно вышли из состава партии и больше не под контролем Вагенкнехт. Поэтому это такой, да, это своего рода союзник, но шаткий союзник. Крупные партии не готовы вступать в коалицию с АДГ.
0: Вы знаете, поскольку мы заговорили же о левых, то хотелось бы у вас комментарий по поводу берлинских результатов. Меня, конечно, они впечатляют тоже, или мы о картах начали говорить, электоральная карта Берлина, где, значит, западный Берлин, да, там не Шарлоттенбург, а где Далем, вот эти вот части, богатая, буржуазная, западная часть Берлина, это ХДС, середина вся эта Делинки, да, и правая часть, восточная часть Берлина, вся синяя, вся АДГ. То есть Берлин очень четко поделился на бывшие восточные районы, да, на такие левые прокоммунистические, такие левацкие центральные районы и традиционный консервативный Восток. Насколько это, скажем, характерно для Германии как таковой, или это все-таки мегаполис, это исключение?
2: Ну, Берлин абсолютно оригинальный город. Его ни с чем нельзя сравнить даже в составе Германии. То есть это фактически это город три в одном. Это город как населенный пункт, это отдельная федеральная земля, и это столица государства. И это действительно такой огромный плавильный котел, мультикультурный мегаполис, где происходят какие-то даже не совсем понятные другим немцам политические процессы. И действительно Берлин, ну да, это разделение есть, но и многие центральные районы, которые раньше принадлежали к западному Берлину, например, Нейкёльн или Кройцберг, они тоже проголосовали за левых, то есть они вот каким-то образом вот вошли в эту левую политическую орбиту. Но Берлин – это отдельное явление, он вообще не характерен для германской политики.
0: А насколько, вот я хотел даже немножко дальше, насколько левые могут являться угрозой, сопоставимой с АДГ? Ну, даже, понимаете, не в смысле формирования правительства, а в смысле продвижения своей повестки. Вот, кстати, и говоря о Берлине, тоже я подумал, что очень интересно, что крупные мегаполисы, они как-то очень левеют. Да, вот мы видим Мамдани в Нью-Йорке, мы видим, так сказать, успехи левых в Лондоне постоянно. Так что в этом отношении, может быть, действительно формируется какая-то особая урбанистическая политея больших мегаполисов, где существует левая идея, и она, поскольку там, в общем, люди достаточно такие политически и социально активные живут, она перетягивает на себя общенациональную повестку.
2: Не исключено, но если сравнивать левых и АДГ именно по степени угроз, абсолютно подходя, что называется, с холодным трезвым рассудком к этому вопросу, АДГ – это монолитная партия. Да, внутри партии есть дискуссии, политические течения, но в целом у них есть 3-4-5 основных тезисов, вот таких вот АДГшных скреп, их можно назвать, которые формируют эту партию и делают ее такой, какая она есть. Левая – это крайне разобщенная партия. Она относительно небольшая, но там политических течений больше, чем у христианских демократов или социал-демократов. И берлинские левые имеют очень мало отношения к тюрингским левым, а тюрингские, в свою очередь, к левым в Баден-Вюртемберге. То есть, когда мы рассматриваем левую партию, мы должны всегда смотреть о ситуации в конкретной федеральной земле, понятно, с конкретной организацией. И эта разобщенность не делает эту партию серьезной политической силы именно на всем германском пространстве.
0: Угу, понятно. Но тогда вернемся к АДГ. Все-таки я хочу поделиться своим таким опасением, что АДГ, пусть она и не войдет, да, в федеральное правительство, но она будет постепенно захватывать повестку. Да, и в повестке...
2: Это уже происходит.
0: Да, и это уже происходит, вот, скажем, если пройтись по основным, да, пунктам АДГ, антимиграционная, антиевропейская и, так, условно говоря, антивоенная, по сути, антиукраинская и пророссийская. Может ли АДГ сдвинуть германскую политику, немецкую политику в этих трех направлениях – антимигрантской, антиевропейской и пророссийской?
2: Отчасти это уже произошло. То есть я не поделил бы это вот действительно антимигрантское, антиевропейское и пророссийское на вот такие вот четкие три зоны, но движение повестки вправо, оно происходит уже не первый год. И, собственно, одна из причин такого падения рейтинга Мерца, потому что он попытался вот как бы вот косплеить АДГ, перенять ее какие-то лозунги, немножко очеловечить, привести в соответствие германскому законодательству и потребностям консервативного избирателя и попробовать это, что называется, вбросить в массы, что, естественно, не получилось, потому что потребители этих лозунгов предпочитают оригинал. Переманить их образом на свою сторону, конечно же, не удалось. Но этот сдвиг повестки, он чувствуется не только в речах политиков. Это и дискуссии в интернете, это статьи в СМИ. То есть, действительно, нынешняя Германия уже политически довольно далеко ушла от Германии, скажем, времен Ангелы Меркель.
0: Да.
2: Многие этого не замечают, но это, конечно же, факт. И давление такого огромного рейтинга АДГ, все-таки вчера на федеральном уровне впервые эта партия преодолела отметку в 30%, это огромное давление на весь политический спектр Германии, и основные политические игроки, те же христианские демократы, социал-демократы, они волей-неволей оказываются в ситуации догоняющих.
0: О том, насколько популизм, вирус популизма грозит вообще не только Германии, а всему Западу, поговорим в заключительной части нашей программы. А сейчас хочу поблагодарить нашего гостя Дмитрия Стратиевского за этот разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об электоральных успехах или альтернативой для Германии и вообще правых партий. Насколько действительно европейская политика сдвигается вправо и что это значит для отношений с Россией и для европейской поддержки Украины? А к нам по Зуму присоединяется Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в городе Вашингтон, округ Колумбия. Добрый день, Мария. Ну вот да, говоря о правом повороте, ну мы о нем уже говорим много лет, но сейчас, кажется, такие очень сильные материальные свидетельства нам приходят, причем из таких, из крупных европейских стран, из колоссов, вот Испания, да, последние интересные новости, то, что уходит левое правительство, уходят социалисты, так нелюбимые Дональдом Трампом, и, так сказать, вот еще Испания с Португалией фактически, да, Пиренейский полуостров тоже оказывается во власти. Ну и главный вопрос в связи с этим, который стоит, конечно, это выборы, президентские выборы во Франции весной следующего года. Насколько вы видите здесь сейчас как бы новый скачок, новый прилив вот этой вот правой волны в Европе?
4: Да, безусловно, та же самая проблема, которая была и до, с моей точки зрения, это просто кризис той модели экономической глобализационной, какой она сложилась там с конца 70-х, начала 80-х годов. Эти проблемы не решены, этот кризис долгосрочный, поскольку он создает большое количество лузеров, но и также те, кто выигрывает от этой ситуации, и скорее ведет к поляризации, да, общества, которое мы наблюдаем повсеместно. Но на этот кризис, который уже присутствует долгое время, наложилась еще и война в Европе, которая ведет к большому количеству негативных трендов, усугубляет их. В том числе, например, стоимость энергии, да, которая является ключевой, скажем, для промышленных районов Германии, в том числе Восточной Европы, и очень сильно повлияла на химических гигантов немецких, по сути, изменив радикально, подорвав ту экономическую модель, которая в Германии худо-бедно существовала. Это еще больше усиливает вот этот разрыв между синими воротничками, которые проигрывают от глобализации, рост недовольства миграцией, соответственно, поскольку мигранты воспринимаются этими группами как непосредственно экономические конкуренты, и, соответственно, более прогрессивистскими городами, где, как мы видим, тоже растет протест, в силу инфляции и прочих экономических проблем, усугубленных войной, но он склонен выражаться слева, нежели чем справа.
0: Да, вот больше, чем слева. Вот, кстати, здесь вот это хотел тоже, мы этот немножко затронули, разговор с Дмитрием Стратиевским в предыдущей части программы. Вот мне интересны успехи левых в Берлине. Я попытался здесь провести некую такую параллель с Нью-Йорком, да, с Мамдани в Нью-Йорке, в тем, во сколько вообще в крупных мегаполисах очень сильно возревает вот эта вот левая альтернатива. Насколько она является угрозой для системных партий?
4: Так называемая теория подковы, я ее тоже в своей книге про восточноевропейских популистов достаточно активно исследовала, это вопрос коллапса мейнстрима. Да, вот когда мы говорим, что не работает экономическая модель предыдущая, да, это значит, что именно тот оффер, те предложения, которые мейнстримные партии давали, они перестали устраивать существенную долю электората. И альтернативы этим, этой мейнстримной модели, они возникают и слева, и справа. Тут во многом кто быстрее заскочит вот этот вагон возможностей, которая появилась, скажем, вот в Словакии, это оказался Роберт Фицо слева, его партия Смер, а вот в Венгрии справа Орбан. Но, хотя другие тоже пытались, но не успели. Мы точно то же самое видим сегодня, да, и, например, в Берлине. Во Франции Ле Пен, возможно, да, выигрывает президентские выборы под вопросом, но есть большая вероятность, именно потому что ее основным конкурентом на текущий момент является крайне левый Меланшон, который еще менее популярен, да, и, соответственно, скорее всего, чем она, соответственно, она, скорее всего, его перебьет, если центр не объединится. Это основная интрига. Значит, почему именно в больших городах скорее альтернатива возникает слева, нежели чем справа. Здесь несколько объяснений. Одно из них, безусловно, то, что в больших городах, как правило, более прогрессивные, да, такие белые воротнички, которые антииммигрантскую, ксенофобную достаточно повестку, как правило, не разделяют. Но недовольство экономической ситуации там тоже есть. Мы видим, что в Берлине как раз именно инфляция, там, рост цен на недвижимость, которые связаны в том числе с миграцией, они, именно они обеспечивали рост популярности левых партий. Ну и второй момент с точки зрения синих воротничков, которые по большей части сконцентрированы в бывших промышленных районах, то есть не центры обычно, небольшие города, у них миграция – это также экономический вопрос. С их точки зрения их правительство мейнстримное, их будущность как бы разменивают на приток иммигрантов по странам. Поэтому часто среди именно промышленных районов, синих воротничков, антииммиграционная повестка, она в том числе экономическая. Они смотрят на мигрантов как непосредственно на конкурентов для себя. А в это мигранты в меньшей степени составляют проблему для белых воротничков из больших городов. И несмотря на то, что там проблемы тоже есть. Соответственно, эти группы в большей степени радикализуются налево, с большей вероятностью, большей толерантностью и в меньшей степени склонность видеть иммигрантов как экономический вызов. Но сходная проблема недовольства экономической ситуации, я бы сказала, одна и та же.
0: Ну да, вот эта подкова, она разрушает традиционный центр, да, мы видим, как в Германии это справа ХДС, слева СДПГ, во Франции справа галлисты, слева социалисты. И в результате, так сказать, с обеих сторон берут в клещи, берут в тиски вот эти вот несистемные партии. Плюс, ну да, здесь, с одной стороны, то, что вы говорите, кризис модели глобализации, с другой стороны, прилетают соцсети, да, и вот эта вот эмоциональная экономика соцсетей, она подстегивает вот эту поляризацию и выносит наверх вот эти вот несистемные силы.
4: Безусловно, по таймингу, потому когда мы видим рост, да, популярности этих партий, тут четко есть корреляция с распространением соцсетей. И соцсети, они, я бы сказала, не первопричина, они триггер, да, то есть они позволяют этим накопившимся проблемам и недовольствам с большей степенью найти свое выражение. Почему? Ну, потому что многие говорят, что такого кандидата, как Дональд Трамп в США, например, да, было бы большие сложности с формированием огромной многомиллионной поддержки, просто потому что его, например, традиционные медиа не любили, да, и там у него в основном негативные статьи. Однако у него был Твиттер на тот момент, с помощью которого он в обход вот этих вот мейнстримных СМИ, так называемых гейткиперов, да, которые раньше, да, чтобы там публиковать статью, нужно пройти там редактуру, да, нужно знать контакты и так далее. Здесь ничего этого не надо, просто пиши пост, и чем более радикальный и эмоциональный твой пост, тем с большей вероятностью он будет популярен. И вот это уход гейткиперов – это одна из основных причин, и что характерно, да, ведь именно такие лидеры говорят, что институты старые, либеральные, да, они вас ограничивают, они не дают вам выразить свое мнение, проголосовать. Голосуйте за меня, и я буду ваше мажоритарное мнение представлять. То есть здесь использование соцсетей накладывается на традиционное для этих групп нелюбовь к либеральным институтам, которые ограничивают с их точки зрения вот эту волю большинства.
0: Ну да, это фильтры цивилизации, которые либерализм тоже один из таких фильтров цивилизации, да, и вот эта хтоническая сила простого человека, она хочет их убрать. Кстати, вот я хотел уточнить, говоря о соцсетях, а насколько вообще вот эта трамповская сеть, ясно, что он свою сеть завел, да, как и свой мемкоин, он как бы во все новые форматы идет, насколько его сеть Truth Social является политически значимой?
4: Ну, поневоле, поскольку он, прежде всего, там постит свои ключевые политические заявления, это для всех журналистов и аналитиков становится... Ну, это понятно, что он это делает не случайно, да, это повышает рейтинг этих соцсетей. Но все равно в США, насколько вот я вижу, Твиттер остается одной ключевой платформой для обсуждения, и на Твиттере все равно перепащиваются многие посты Трампа. И плюс мы что еще наблюдаем, это вот... тенденцию к этим к мультипликации пузырей, так называемых, да, в которых мы существуем. Надо сказать, что Твиттер был один из тех платформ, в чем было достоинство, что оно достаточно... Он был для всех, хотя с левым уклоном. Потом его приобрел Маск. Он стал с правым уклоном, и многие мои левые знакомые стали переходить в другие соцсети, например, Blue Sky сейчас популярен. Но, конечно, с моей точки зрения, это только усиливает вот эту поляризацию. Все выбирают для себя определенные пузыри, в которых им комфортно существовать, вместо того, чтобы коммуницировать друг с другом. Трампа, она такой, скорее является вот еще одной демонстрацией этого пузыря, поскольку на нее уходят принципиально по большей части его сторонники, ну и те, кто вынужден следить за комментариями и постами Трампа просто в профессиональном плане.
0: Ну, кстати, победы АДГ в Германии, они же приветствовались в администрации Трампа, и мы видели, в общем, недвусмысленную поддержку всему вот этому европейскому правому интернационалу со стороны Белого дома.
4: Ну, безусловно, более того, эта поддержка, она прописана в новой национальной стратегии безопасности Трампа, и постоянно возникают идеи о том, как они будут поддерживать эти правопопулистские группы, которые, с их точки зрения, являются носителями традиционных христианских европейских ценностей. Но в силу, тут есть определенный парадокс, что поскольку само американское правительство сегодня не слишком популярно в Европе, как бы не совсем понятно, сколько положительный эффект это может дать. Я напомню, что когда Орбан вот переизбирался в апреле, да, представители администрации ездили туда, и как бы это ничему не помогло, он все равно с треском проиграл впервые за там 16 лет. То есть это первый момент. Второй момент, ну, сам вопрос о том, как они будут активно поддерживать, да, вопреки, в общем-то, регулированию разнообразному, конкретно политические группы, он тоже не очевиден, особенно с учетом того, что у нас тоже надвигаются мидтермы в США, и вполне возможно, очень вероятно, что нижняя палата, а возможно и верхняя палата, Сенат, перейдут демократам, что существенно ограничит возможности этой администрации по проведению в жизни таких неконвенциональных мер. Это будет видно, но, как мы видим сегодня, да, Трамп – это не причина, это такой же симптом, который мы наблюдаем повсеместно. И что еще важно сказать, что когда эти лидеры приходят к власти, да, мы видим два ключевых момента. Во-первых, для них свойственно так называемый мейнстриминг, то есть они сдвигаются немножко к центру. При всей, допустим, своей героической любви к Путину, Трамп, как мы видим сегодня, более-менее идет в общем фарватере международной политики США до того, то есть, да, с приоритетом на Китай и Ближний Восток, но в целом помогает Украине, может быть, и не так охотно. И второй момент, вот что является и проблемой, и, может быть, хорошей новостью, что никто из этих лидеров Мариза Мелеони, да, например, принципиально не может предложить альтернативу. Да. Они утверждают, что они могут. Вот альтернатива для Германии, собственно, так и называется, да, что они предлагают какую-то альтернативу. Но в реальности, в силу ограничений, которые на них накладывают, и военная ситуация, национальные интересы их стран, и экономическая повестка, в ЕС они просто очень ограничены, насколько много они, например, могут тратить. ЕС очень сильные ограничения налагает. То в реальности, кроме этой риторики, радикальных изменений нет. Возможно, только значение миграционной политики, но не более того.
0: Да, вот здесь, мне кажется, очень важную тему затрагиваете, потому что действительно одно дело, когда они находятся в оппозиции, и вот это, так сказать, идет эмоциональная мобилизация электората для пришествия во власть. Но если, когда и если они оказываются во власти, то начинается совсем другая история. Да? И вот здесь очень хороший пример Джорджи Мелони. Да? Прекрасный, уже бессменный, да? Рекордсменки по правительствам Италии. Вот. И действительно, что осталось от той старой Мелони, Фрателли Италии, особенно как на фоне того, что сейчас у них там вообще же идет к власти такой путинист, упертый вот этот генерал Роберто Ваначчи, Футуро Национали, там свой такой, как бы, я даже не знаю, как его назвать, вырос такой мини-Орбан, и не знаю даже, с кем его сравнить. Вот. Так что Мелони показывает, что, может быть, действительно во власти, оказавшись во власти, они как-то, так сказать, модерируются и мигрируют в сторону центра.
4: Здесь я скажу, Сергей, это и хорошая, и плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что как бы статус-кво, сторонником которого все-таки по большей части мы являемся, он сохраняется. Но также проблема... Но плохая новость в том, что проблема оказывается нерешенной. То есть по-прежнему лузеры, да, глобализации, и их число увеличивается на фоне того, что, например, война и военные потребности забирают часть пирога из экономики. То есть ситуация, на самом деле, в экономическом плане лучше не становится. И что мы видим в итоге? Мы видим, что на смену, как вы правильно сказали, таким более умеренным популистам приходят более радикальные. Они тоже проходят вот этот вот момент мейнстриминга, но принципиально, что видно, это фрагментация спектра даже среди правых популистов. Не только среди мейнстрима, но также среди правых популистов. Хороший пример – это выборы в Европейский парламент. Мы видим, там популистские партии разбились на два блока – патриоты Европы и Европы суверенных наций. Даже они между собой, да, не могут выстроить общую повестку, общий взгляд. Но, к сожалению, это приводит к тому, что происходит их дальнейшая радикализация. Мы видим подобное в Польше, мы видим подобное и в Венгрии тоже. То есть этот процесс, он не закончен. И хотя, так сказать, хорошая новость в том, что они принципиально не меняют радикально статус. Ну, там, скажем, никто не становится радикальным там, путинистом, за вычетом, может быть, Орбана. Но плохая новость в том, что этот процесс не закончен, и фрагментация, кризис и поляризация политического спектра на Западе сохраняется.
0: И знаете, вот в связи с этим последний вопрос, который я хотел обсудить, как раз я подумал к нашему разговору, когда я готовился. Пару дней назад читал очень интересную колонку Financial Times, сейчас не вспомню автора, где говорится, что вообще лидеры в современном мире все менее популярны. Вот это вот традиционный плач, что где Черчилли, где Рузвельты, где Деголи современные, это такая как бы ностальгический ресентимент. На самом деле в эпоху соцсетей, в эпоху поляризации, в эпоху популизма любой лидер, вот скажем, британские кабинеты, это хороший пример. Раньше считалось итальянцы, да, это revolving door, крутящиеся двери, там вылетают каждый год кабинеты. А теперь в Британии уже тоже сколько кабинет

0: аутистическом спектре. С другой стороны, то есть это симптом, который показывает, что проблема не имеет простого решения. Другой стороны, вот в США многие надеялись после первого срока Трампа, что его политическая жизнь окажется недолговечной с учетом того вот, тех же самых процессов в Европе. Однако он сумел вернуться триумфально в 2024 году. И, по сути, за счет того, что пропущен был цикл 2020-2024 год, он у власти оказался уже более 10 лет и радикальным образом переформатировал политический спектр. То есть какие-то вещи, например, которые он говорит или делает, были непредставимы на протяжении многих там, десятилетий и дольше в США. То есть, с одной стороны, как бы да, с другой стороны, вот Трамп, например, оказался удивительно политически долговечен.
1: Но он гений, конечно, политически, я думаю, по использованию соцсетей, по работе с массовым сознанием, это, я думаю, в учебники и через 100 лет войдет феномен Трампа, его работа с коллективным подсознательным, можно сказать.
0: Безусловно, как говорится, credit where credit is due. И он растит новое поколение. Очень интересно, на самом деле, 28-й год, насколько действительно это новое поколение сможет повторить его, или это просто радикальный ног. Пока мы не видим того, что у него формируются ярко выраженные наследники, все его птенцы, его гнезда, они гораздо менее популярны.
1: Кстати, да, вот это самый последний вопрос, у нас буквально минутка. Вы не видите возможности, раз уж мы перешли, и действительно следующий большой тест это правой всей волны, это американские midterms в ноябре. Вы не видите возможности воспроизводства трампизма в новом поколении республиканцев с Венсом и так далее?
0: Она, безусловно, существует, и вот Венс, и был еще один кандидат в 2024 году, который пытался тоже вот трамповскую риторику перенять, но как раз вот это и будет тест того, насколько феномен Трампа выходит за его рамки, именно в американском контексте. Безусловно, антиимиграционная повестка, например, она сохранит свою актуальность, но вот конкретный способ ее выражения, да, поведение, там, риторика, вот это, возможно, ограничено Трампом, он сам по себе исключительно популярная соцмедийная персона, да, у него было, собственно, шоу в США, и у него есть он там супербогатый человек, у него есть некая такая привлекательная аура, которая у многих других отсутствует. Но принципиальный вопрос, ответ на этот вопрос на самом деле будет дан в 28-м году. Очень многие аналитики говорили, что Трамп 20-го года не вернется, а он прекрасно, как феникс из пепла, возник. Принципиально, однако, вопросы, связанные с глобализацией, с семейными бытовщиками, с иммиграцией, они остаются неразрешенными. И поэтому, я думаю, какие-то кандидаты такого толка продолжат появляться, пока радикально не сформируется новая экономико-политическая модель на Западе.
1: Ну что ж, пока тогда ждем в Америке первого вторника ноября, который наступит после первого понедельника, когда нам станет более понятна ситуация внутриполитическая США. И, конечно, она очень сильно влияет на, собственно, правое движение в Европе и во всем мире. Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований, была с нами на связи. Спасибо, Мария, и до новых эфиров. Ну и завершая этот разговор об электоральных успехах альтернативы для Германии и электоральных перспективах правых партий, хочу сказать, что тени истории возвращаются. 35 лет назад пала Берлинская стена, и Советский Союз ушел из Центральной и Восточной Европы. Сегодня над Германией снова нависают тени. Тень фашизма, тень Берлинской стены и тень России. Европе нужно мужество, мудрость и лидерство, чтобы навсегда изгнать этих призраков прошлого. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создать.

0: Дадим такое, оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень настороженно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Красно-Лиманском направлении.
12: Дела идут не очень, и поэтому нужны люди. Чиновники, как кстати, к мобилизации уже готовы.
13: Повесточка, повесточка, куда не знаем.
14: Это украинский город Прилуки. Утром там российская крылатая ракета попала в пятиэтажку. 14 человек погибли и еще полсотни пострадали. Институт изучения войны полагает, что такими ударами Россия целится в украинскую гражданскую энергетику перед зимой. То есть давит на население. Но за разговорами о давлении на гражданских фронт все равно движется. Да, местами отрицательно, но движется. К финальным 11% по оценке Владимира Путина.
15: Ну, может быть, хватит? Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?
14: Но вот засада. Хватит, говорят и граждане России, которых социологи спрашивают. Поддержите ли вы Путина, если на этой неделе он решит прекратить войну? На экранах у вас результаты опроса независимого Левада-центра за сентябрь. На оставшихся 11% Донецкой области, о которых говорит Владимир Путин, гибнут ведь и российские военные, возможно, и в первую очередь, ведь они в наступлении. Да и так называемое неизбежное из года в год почему-то откладывается. И людей для приближения этого неизбежного уже нужно искать оригинальными способами, а не простым наймом. Это отмечают независимые журналисты. Как же государства решают эту для себя проблему? Сегодня мы и выясняем. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию».
16: Политик Андрей Пивоваров в своем докладе «Мобилизация сегодня и завтра» пишет, что скрытая мобилизация через контракты дает армии больше людей, чем открытая. Осенью 22 года за полтора месяца по официальным данным мобилизовали 300 тысяч человек. Это вызвало панику, и из страны по разным оценкам уехали около 700 тысяч человек.
17: Латентная контрактная мобилизация дает 400 тысяч-450 тысяч человек в год за счет заключенных, мигрантов, должников, срочников, бедных регионов и вербовки через полицию и службу судебных приставов. Более 20 тысяч уголовных дел за отказ служить, ее обратная сторона. К 26 году эта модель исчерпывается. Темпы набора упали до минимума за 3 года при выплатах, вернувшихся к максимумам после сокращения 2025 года.
18: Че, пацаны, выборы закончились, повестки-то всем пришли. Мне сегодня он сразу в 9 утра на госуслугах прилетело.
16: Так как в 22 году, когда мобилизацию объявили утром и мужчины успели рвануть границы, больше не будет. Потому что за эти годы власти закрыли все прорехи. появился единый электронный реестр, где собраны данные полиции, налоговой, больниц, вузов и работодателей. То есть каждый мужчина посчитан. Повестка приходит на госуслуги. И с этого момента считается, что вам ее вручили. Запрет на выезд из страны включается автоматически в ту же минуту. Осенний призыв, первые отправки, по которому начнутся 10 октября, впервые полностью идет через этот реестр.
5: Интересное утро, конечно, сегодня было. Проснулся, увидел смс-ку. Интересную смс-ку. Повесочка, повесочка. Куда, не знаю. Валить других людей. Или что ли. Опасно в России живем, конечно. У тебя вот через госуслуги может такая штука прийти.
16: На фронте не хватает людей. Добровольцев на всех не набрать. Поэтому появилась целая профессия рекрутеров, которые обзванивают мужчин по купленным базам и получают за каждого, кто подписал контракт, от нескольких сотен тысяч до 1,25 миллиона рублей.
19: Уже 2 дня подряд мне звонят и предлагают службу по контракту. Понимаете, мне, девчонки, я не медик, я не военная. Я предприниматель, да? Я гендир своей компании. Я официально устроена. Да, на мне есть кредиты, но я не понимаю, как я попала в базу, где мне нужно предлагать службу по контракту.
16: Почти всегда обещают службу в тылу. На Авито появлялись вакансии якобы миротворцев и охранников складов Wildberries и Озон.
20: Выплата сразу на руки 3 миллиона рублей и 260 тысяч каждый месяц. Работодатель – волонтер воинской части. Вот тут уже есть вопросики, да? А внутри, кстати, указано, что контракт на СВО. Ну это, наверное, просто формальность, да?
16: А студентам из Бурятии с долгами по учебе обещали год в тылу в войсках беспилотников. Один из студентов, 23-летний Валерий Аверин, сказал маме, что будет работать на Wildberries, а через 12 дней после того, как попал на фронт, погиб в Луганской области. Рекрутеры сами признают, что кандидатов приходится обманывать.
21: Есть возможность и поставлять кандидатов в Москву. Зарабатывать с человека не 300 тысяч, а миллион. Но это 90% будет отправка в штурм. А значит, 90% вероятности, что придется обманывать кандидатов.
16: Полиция тоже участвует в наборе. Подозреваемым предлагают подписать контракт вместо уголовного дела. Контракт фактически освобождает от ответственности. Источник верстки в мэрии Москвы рассказал, что в столице на войну начали брать даже осужденных за преступления против несовершеннолетних и за терроризм.
22: Вот они, гангстеры.
16: Но даже с рекрутерами, полицией и обещаниями службы в тылу людей все равно не хватает. Регионам каждый месяц спускают план по контрактникам. И, как пишет Пивоваров в своем докладе, за недобор уже штрафуют чиновников. Мэрия Братска, оправдываясь в суде, рассказала, что ее сотрудники обошли 14 тысяч квартир, работали со списками выпускников детских домов и каждый день ходили в СИЗО. И все равно набрали только 369 человек из плановых 645. Теперь правительство хочет, чтобы за невыполнение плана чиновникам можно было бы на срок до 3 лет лишить права занимать госдолжность. Заканчиваются и деньги. В Саратовской области с ноября вдвое урезают выплату добровольцам, а пособия семьям погибших сокращают в 10 раз – с 1 миллиона до 100 тысяч рублей. Министр обороны Андрей Белоусов уверяет, что все идет по плану, и контрактников набирают даже с опережением. А Z-канал «Признак Новороссии» летом написал, что новая мобилизация – это вопрос не «если», а «когда».
21: Ставка на стимулирование добровольного контрактования объективно не отвечает потребностям фронта по целому ряду причин. От соотношения потерь до потребности держать больше личного состава, чем есть в распоряжении.
16: Систему, которую власти построили за эти годы, сделали с большим запасом. С ее помощью можно за считанные дни призвать сотни тысяч человек, а за 2-3 недели – до миллиона. Засекреченный пункт указа 22 года меняют без всякой публикации. Мобилизацию никто не объявляет, и человек узнает, что его призвали из повестки на госуслугах.
14: Но нужна ли российской армии мобилизация? Такой вопрос мы перед эфиром адресовали социологу и военному аналитику Николаю Митрохину. Вот что он нам ответил.
23: Безусловно, российской армии нужно пополнение. Объективно, российская армия сейчас отступает на нескольких участках, и успехи ВСУ во многом обусловлены просто элементарным недостатком бойцов в подразделениях. Прежде всего, та группировка «Запад», которая отступила на Лиманском направлении. Говорят, также есть проблема группировки «Север». Вот, и группировки «Восток», возможно, также есть проблема, поскольку она наступала в течение нескольких лет и, кажется, потратила все свои человеческие резервы. Вот, поэтому, безусловно, рано или поздно придется проводить более широкую мобилизацию, чем есть сейчас. А если объявить как бы публичную мобилизацию, то это будет уже на такой твердой государственной основе. Все равно есть в России та часть населения, которая легко соглашается на какие-то государственные приказы, объявления, да, так сказать, таким просто способом разослать повестки и жестко потребовать, тем более, что если сам Путин выступит, то таким образом там 200 тысяч человек соберется совершенно легко. Вот. Остальных там можно будет действительно приезжать нарядами, собирать как бы, это самое, более жесткими способами.
14: И о совершенствовании механизмов для мобилизации мы сегодня говорим с автором доклада, который цитировали в начале программы. Это политик Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
14: Один из выводов вашего доклада звучит как возможность, а не намерение властей проводить мобилизацию. Есть ли смысл тогда переживать из-за этого?
0: Ну, мы как раз и говорим о том, что это возможность, которую Россия построила. Мы рассказываем о том, что механизм, который она построила, он куда более масштабный, чем тот, который был 4 года назад. То есть они подготовились и с точки зрения законов, и с той процедуры электронного контроля, которую вы оказали. И что немаловажно, они еще строят городки и полигоны, где людей можно тренировать, что не хватало в первой мобилизации. Поэтому мы говорим о том, что подготовка идет, и не просто подготовка под 300 тысяч. Вот правильно предыдущий вот Коломи Трохин сказал, что они могут их набрать. Но в этот раз отличие в том, что можно набрать их в течение нескольких дней. И дальше, в течение там, нескольких недель, удвоить или утроить это количество. И именно это вызывает тревогу. То есть они готовы к мобилизации.
14: Также в вашем докладе звучит фраза «инфраструктура избыточна». Что государство построило избыточную инфраструктуру. Значит ли это, что с таким количеством инфраструктуры потенциальная мобилизация не перегрузит систему?
0: Именно точно. Я для примера приведу цифры. Недавно Путин подписал документ об очередном увеличении численности армии до 1 миллиона 535 тысяч. Но что интересно, в текущий состав армии меньше. То есть фактически делается запас под тех людей, которых больше мобилизуют. То есть и структура, которая строится, вот эти военные городки, стройбат, который работает. Стройбат, кстати, только в первый раз появился вот в прошлом году. И открылись первые вот эти вот городки впервые с нулевых годов. До этого их не строили, только закрывали. То есть структура, которая в армии есть сейчас, она способна переварить эти 300 тысяч и более. То есть готовится более серьезный набор. Я не хочу говорить, что вот он прямо будет завтра, но система под него готова хоть завтра людей принимать.
14: Ну, набор идет прямо сейчас. Нам так перед эфиром говорил руководитель проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Мы также его спросили, а какие тренды в этом наборе сейчас существуют. Давайте послушаем, что нам рассказал правозащитник.
2: Очень сильно активизировалось наматывание на контракт солдат-срочников. Тех, кто пошел на срочную службу. По закону, к сожалению, Государственная Дума настрогала разных законов, связанных со срочной службой, и, соответственно, теперь там можно, во-первых, наматывать на контракт человека уже в военкомате в момент, когда заседает или закончилось заседание призывной медицинской комиссии. Во-вторых, теперь это происходит 12 месяцев в году, да? То есть нет никакого там ни осеннего, ни весеннего призыва. Есть там теоретически осенние-весенние отправки в часть, но они это сугубая формальность на самом деле. То есть на сегодняшний день, во-первых, стала формальностью срочная служба. Существует только контрактная армия, и только она действительно нужна властям. И во-вторых, соответственно, очень сильно действительно выросло число тех солдат-срочников, которых принудили к подписанию контракта, начиная где-то с мая. Кроме того, вторая тенденция – это, собственно, то, что происходит начиная с июня, облавы в малых городах, которые производит полиция, когда она задерживает людей по любой причине, в диапазоне от бутылки пива до условного срока и от долга по квартплате до непогашенной судимости. И дальше, соответственно, отвозят их в полицию, пытают, избивают, принуждают к подписанию контракта.
14: Андрей, вы досконально изучили, как менялся механизм принуждения к мобилизации, не к мобилизации, к подписанию контрактов за последний год. Но остались ли какие-то бреши, как можно вывернуться из этой системы?
0: Знаете, есть всякие, вот когда мы говорили, кстати, идите лесом, а система выстроена, но все равно остаются ходы, которые до конца не доработаны. То есть, например, с точки зрения электронной системы, с одной стороны, они принимают все данные, то есть принят закон о том, что, например, человек лишается возможности водить машину, брать кредит. Но если банковская система еще относительно интегрирована, то, например, отнять права, слава богу, по крайней мере, сейчас, таких фактов мы не встречали. То есть по закону он больше не имеет права призывного человека, который пришел повестку, через 20 дней водить машину. А это остается. Есть также возможности там, пересечения границы, которые, к счастью, еще остаются. Но мне бы не хотелось, чтобы там, наши зрители воспринимали это как что-то несерьезное, да, и что всегда можно еще как бы условно обыграть систему. В подавляющем числе случаев они очень хорошо учли все ошибки, которые были в 2022 году. И задача, в которой у них стоит сейчас, не столько призвать 300 тысяч человек или более. Они по-честному сделали это в прошлом году, когда была мобилизация 2022 года. Они эти 300 тысяч призвали, но они упустили еще порядка 700 тысяч, которые уехали. Вот сейчас эта задача не просто призвать 300 тысяч и не за месяц, а за несколько дней, а не дать возможность уехать остальным и попытаться призвать кратно больше. И сейчас они могут себе такое позволить. Это самая большая опасность. Поэтому расслабляться не стоит, потому что бреши они заделывают очень оперативно.
14: Ну вот говоря о брешах, хотелось бы посмотреть, для чего они нужны. Мы подготовили короткий сюжет для наших зрителей. Давайте посмотрим, зачем же нужны люди. Короткий спойлер, затравочка на будущее, возможно, на Красный Лиман.
3: Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает.
4: Высказывания Владимира Путина о стремительном продвижении российских войск оспаривают независимые аналитики и военные эксперты. Американский институт изучения войны сообщает не только о снижении темпов российского наступления в сентябре, но и о потере 80 квадратных километров захваченных ранее территорий. Россия потеряла в Украине больше территорий, чем за любой другой месяц с июня 2023 года. Подводит итоги сентября финский ASINT-проект Blackbird Group. Хотя украинский проект Deep State и прокремлевский сливочный каприз говорят о сохранении преимущества российской армии в рамках наступательных действий, их цифры тоже демонстрируют снижение темпов наступления по сравнению с предыдущими годами войны и в разы отличаются от успехов, о которых сообщает Путин.
6: Хорошо видна общая тенденция. Темпы продвижения российской армии за 2026 год значительно снизились по отношению к предыдущим 2024 и 2025 годам.
4: Не верят в столь масштабное продвижение и другие каналы. Главной темой их беспокойства остаются успехи ВСУ на Лиманском направлении и ложь российского командования.
7: Это что за прикол такой? С какой это поры Донбасс на 89% уже контролируется вооруженными силами Российской Федерации? Не, ну на 80% да, еще можно поверить. Карты говорят о том же. Но 89% чисто безумная фантазия дедов, которые все еще удерживают Светогорск и продвигаются дальше Лимана.
4: Крупнейший Z-канал «Рыбарь» признает тяжелую ситуацию для российских военных в Донецкой области. Автор жалуется на переброску операторов дронов ВСУ на Лиманском направлении.
6: Это сказывается не в пользу российских подразделений, которые теперь под ударами со стороны Лимана будут вынуждены перестраивать логистику и изменить темпы наступления как на Славянск, так и на Краматорск.
11: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное.
4: Успехи украинской армии не приводят к остановке российского наступления, однако помогают замедлить его на некоторых направлениях.
24: У Украины самый заметный успех, конечно же, это Шандриголовский выступ, Лиманское направление. Вот где они отвоевали территорию, и то сейчас пока что не до конца это все признано. Плюс у них успех на Александровском направлении, но это еще было в первом полугодии. Они в Днепропетровской области отвоевали тоже территорию. И плюс то, что сейчас все еще происходит, Купинское направление, район там Двуречный, Западного, тоже здесь вот успех.
4: Российская армия продвигается в районе Доброполья, Константиновки и Дружковки. Замедлилось ее продвижение в районе Николаевки в сторону Славянска, отмечает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Вивиев. Желание Путина захватить всю Донецкую область по-прежнему затягивает войну. На Валдайском форуме российский президент усомнился в возможностях Украины удерживать Донбасс в течение 1,5-2 лет, а Европы помогать ей в этом. Однако сейчас все больше даже самых последовательных сторонников российской агрессии признают, быстро захватить Донецкую область не удается.
1: Ошибаться можно, брать нельзя.
4: Эти слова Андрей Белоусов произнес перед своим назначением на пост министра обороны в мае 2024 года. С тех пор о лжекомандовании говорят все больше провластных блогеров и пропагандистов. Сторонникам войны удобнее верить в хорошего царя и плохих бояр, пишет в своей колонке для издания «Вот так» исследователь российской пропаганды, писатель Иван Филиппов.
8: Просто за признанием ложь – это основа путинизма, в патриотические головы может закрасться предательская мысль. А если все всем врут об успехах и о победах, то, может быть, и о другом врут? Может быть, не было никаких причин для кровавой войны? Может быть, оппозиция была права, когда говорила, что этот режим ведет страну в пропасть?
4: По оценке проекта Blackbird Group, полный захват Донецкой области российской армии к 2027 году становится все менее вероятным.
14: И какие же факторы подталкивают Кремль к принятию решения о мобилизации, мы также спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина.
23: Да, успех операции «Вивальди» и плюс к тому наступление ВСУ от Славянска на восток. Сейчас они Рай-Александровский освободили, там центральный пункт, который был населенный, который был перед Славянском. Говорит о том, что планы российского наступления осеннего сорваны. До зимы российские войска не смогут приблизиться к краинам Славянской, Краматорской, завязать там уличные бои. Значит, таким образом, как минимум на полгода откладывается новое серьезное продвижение российской армии. Это если российская армия сохранит те ресурсы, которые она имеет сейчас. И если, например, в ноябре проведут мобилизацию и подкинут группировки Юг, которые там действуют, Славянска, дополнительно, например, 100 тысяч бойцов, то все развернется назад, и вполне возможно, например, в декабре российские войска будут вести бои там, в восточных кварталах Славянска. Если говорить про аналогии, то все очень и очень напоминает осень 2022 года, когда ровно в этих местах ВСУ очень успешно воевала, освободила большое количество территории, и потом сначала споткнулась о тот же Лиман, где неожиданно там Барс из Краснодара оказал более серьезное сопротивление, чем планировалось. Потом, опять же, на казачьи подразделения в окрестностях Кременной. И все это задерживало наступление. Выйти на Кременную не успели. И тут провели мобилизацию россияне и воткнули в ту линию обороны, которая проходит между Кременной и Сватово, которую российские войска успели построить за лето, начало осени 2022 года. И все украинское наступление на этом выдохло. И сейчас дело выглядит так, что ВСУ будет успешно отодвигать российские войска, и в какой-то момент день-день колокольчик прозвенел, и Россия начинает пополнять армию людьми, причем многих привезут там через 10 дней после призыва, они будут туда на передовой.
14: Но мы продолжаем разговор о готовности государственной системы к мобилизации с Андреем Пивоваровым. Андрей, я хочу вас спросить о политических факторах, которые подталкивают к решению о мобилизации или, наоборот, от него отдаляют. 2/3 граждан отвечают Левада-центру, что поддержат немедленное завершение войны, если Путин решит ее закончить прямо на этой неделе. Это фактор, я имею в виду миролюбивый настрой граждан, это фактор в принятии подобного решения о мобилизации?
0: Это один из факторов, который будет на столе. Но одновременно с этим на столе лежит и другое. А это число выборов. Если вы помните, перед выборами Путин лично обратился за словами поддержки к людям. Он призвал идти на выборы. А когда выборы завершились, Дмитрий Медведев, несмотря на комичные какие-то его выступления, в общем-то, являющийся по-прежнему одним из там, главных спикеров «Единой России», сказал, что благодарен людям за выбор и в том числе за полномочия делать в том числе непопулярные решения. И вот этот фактор может быть куда более весомым, потому что фактически, ну, с точки зрения там, формальных цифр, которые объявила Памфилова, курс Путина поддержан. И когда он говорил о том, что вы голосуете за ребят, которые на фронте, это как раз было про это. Поэтому я думаю, что вопрос будет целесообразности. Путину нужны какие-то победы, нужна какая-то демонстрация силы. И вот здесь, учитывая то, что генералы топчутся, и, как правильно сказал Митрохин, сил не хватает, я думаю, что вот фактор того, что выборы он выиграл, и нужно побеждать дальше, для него будет более весомым. И я думаю, что решение о мобилизации будет принято именно исходя из него.
14: Владимир Путин на Валдае говорил, что возьмет Донбасс, оставшийся, по его словам, 11%, быстрее, чем за 2 года. А к чему такая спешка ему? Ему зачем нужны эти победы прямо сейчас?
0: Ну, надо признать, что у Путина давно не было побед. И отчитаться там, что вы взяли очередной город, которого, название которого никто не знает, показать вообще-то нечего. Несколько раз говорили о том, что там Донбасс будет освобожден сразу, там, через полгода, через год, но этого не получается. Уже были отчеты о том, что как бы много там фактически весь захвачен, а все равно не выходит. Поэтому Путину нужна какая-то победа. Нужна какая-то формальная причина, чтобы, если не прекратить, может быть, начать заморозить конфликт. Вот это не хватает ему. Поэтому я думаю, что в первую очередь это вот такой фактор. И он понимает, что еще и сейчас будет меняться администрация США, и с будущей администрацией, которая придет после Трампа, не факт, что ему удастся наладить такие же отношения. Если будет, это будут демократы, которые выстроят через 2 года, предположим, ту же модель, как вел себя Байден, Путину будет намного сложнее закончить этот конфликт, сохранив лицо, без унижения, без каких-либо там выплат контрибуций и остального. Поэтому, я думаю, срок 2 года связан еще и с этим.
14: Я хочу вернуться к непопулярному решению, ведь оно непопулярное сразу в нескольких плоскостях. Непопулярное, потому что народу не понравится, но и, как мне кажется, оно непопулярное, потому что оно действительно непопулярное. Не попадается в сводки, например, социологических служб о главных тревогах населения. Да, иногда было, в 22-м особенно было, но новости приходят, и новости о возможности мобилизации почему-то не в топе. Вот что государство такого сделало, что мобилизация, которая прямо сейчас идет, пока мы с вами разговариваем, она почему-то незаметна?
0: Ну, вообще слово «мобилизация» запрещено. То есть с момента проведения там, Большой мобилизации 22 года, и когда она якобы была закончена, по словам, это слово просто убрали из лексикона. Но посмотрите на банально другие новости, вроде бы напрямую с войной не связанные. Вот последние 2 дня официальные каналы говорят о том, что средство от тревог закончилось и в Петербурге, и в Москве. Вот вряд ли люди, которые живут в спокойствии, говорят о том, что не считают эту проблему. Больше того, я думаю, что любые видеоролики, инструкции, по крайней мере, те консультации, которые мы проводим, везде, где проходит слово мобилизация, вызывает огромный интерес, потому что это может коснуться любых семей, у кого-то это отцы-мужи, у кого-то это дети. И, естественно, люди переживают, и, в общем, справедливо переживают, потому что риски есть. И то, что об этом не говорят на центральном канале, об этом не будут говорить и дальше. Та стратегия мобилизации, которая будет избрана, есть 3 варианта в докладе у нас, но я склоняюсь больше к одному. Когда не объявляется официальная мобилизация, у нас есть пункт 7 в мобилизационном приказе, там есть секретное число. Его просто можно поменять, он где не публикуется, и дальше присылать повестки, как бы наращивая, предположим, их объем. И формально мобилизации дальше не будет, но число людей, получивших повестки, будет кратно больше к тому, что получается сейчас.
14: Есть ли какие-то безопасные юрисдикции? Ведь за последний год были новости о странах, в которые можно попасть без визы, что на людей заводились дела или людей отправляли в Россию.
0: Ну, как раз именно об этом я вот выступал на ОБСЕ. Если будем исходить из того, какие есть возможности у человека. У большинства россиян просто нет загранпаспорта. И в этом случае единственная страна, которая оставляет возможность для въезда, это Армения. Армения за это время не выдала ни одного дезертира, ни одного активиста. И, по-честному, наверное, это вот наиболее простой и самый хороший путь, который может быть. Если по каким-то причинам Армения не проходит, остается Куда более опасны это Казахстан, Грузия, Сербия, Турция. В этом случае вам нужен будет загранпаспорт, но эти страны еще остаются. Если у вас есть виза в другие страны, когда вы в Европейского Союза или какие-то еще, это, конечно, отдельное направление. Надо признать, что у большинства россиян, да, проблема не только с визой, не столько с визой, точнее, а с загранпаспортом. И то, о чем я обращался к Евросоюзу, как раз то, о чем мы говорили на конференции, мы просили как раз европейцев поддержать те страны, куда люди приезжают, и настойчиво выразить позицию, что нельзя этих людей обратно депортировать. Потому что самый большой риск, когда человек уже убежал, а его собираются отдать обратно. Вот об этом мы говорили на конференции, представляли доклад. Мы просили здесь Евросоюз не принимать к себе людей. Понимаешь, это невозможно. Принять всех людей, которые будут в мобилизации. Но работать с такими странами, в первую очередь, как Казахстан, как Сербия, как Турция, чтобы людей не отдавали обратно Путину. Вот такое политическое решение для нас было бы очень и очень полезным.
14: Андрей, полминуты у нас осталось. А что же вам ответили европейские политики?
0: Слушайте, ну это было принято с пониманием. Скажу, что работа над этим будет происходить, потому что это единственный возможный вариант. У них нет возможности там, финансово поддерживать другие страны, это надо принимать к себе. Ну, в разговорах, по крайней мере, по Казахстану мы нашли полное понимание, и я очень надеюсь, что этот разговор выйдет в практическое русло, и в Казахстан перестанет отдавать наших дезертиров.
14: Ну и мы также продолжим следить за этим разговором, какие будут результаты. Спасибо вам за этот разговор, Андрей. Андрей Пивоваров, политик, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как Российская Федерация подготовила свою систему к возможному проведению мобилизации. Напишите, что думаете в комментарии, только следите за своей анонимностью. И мы увидимся завтра. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов – уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
5: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой – менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
6: А про Горбачева?
5: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и не художественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
6: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваш коллега по Карнеги Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из, условно, топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
7: Это да.
6: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
5: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связана с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себе автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как их называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного mm-hmm. для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
6: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
5: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она на рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто-то должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
6: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит к второй службе и ничего не может сделать. это уже тот же момент, как у Брежнева? То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда?
5: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева, потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реальный властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
6: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
5: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, по крайней случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
6: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
3: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
6: Почему он изменился?
5: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
6: Я уверен, что такие есть.
5: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
4: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
6: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду...
5: Конец режима.
6: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
5: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
6: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
5: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. Ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Ну, совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
6: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений. И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
5: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократа. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми. Примерно такая была конструкция.
7: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета. Всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
5: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
6: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
5: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
6: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
5: Российская автократия родилась, в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарно,

0: демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы, если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры распространения, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности, ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас? Да? Вот губернатор. Герой своего из программы «Время героев». С лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что молодой Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и адаптироваться.

0: И к этому тоже.
1: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
2: Студия подкастов «Радио «Свобода».
3: Говорит Радио «Свобода».
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Добрый день, говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы начинаем нашу программу в начале октября. В эти дни отмечается День немецкого единства. Но, как выясняется, Германия не очень-то и единая. Недавние успехи АДГ, альтернативы для Германии, на выборах в восточных землях Германии показали, что страна по-прежнему расколота на восток и запад. Восток, где популярны правые и левые радикалы. Почему не удалась интеграция бывшей ГДР? Окажется ли Германия во власти популистов? И как это повлияет на отношения Берлина и Москвы? И на европейскую коалицию в поддержку Украины? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
6: Спустя 36 лет после объединения Германии бывшая граница между ФРГ и ГДР все еще заметна, но теперь уже на политической карте. На выборах в Саксонии-Анхальт альтернатива для Германии получила почти 44% голосов, вдвое больше, чем 5 лет назад. Восток Германии становится главной электоральной базой правых. Экономический разрыв между двумя Германиями за десятилетия сократился, но не исчез. Восточные немцы по-прежнему заметно беднее западных по накопленному состоянию. Регион теряет население, а недоверие к традиционным партиям здесь значительно сильнее. Теперь этот раскол становится проблемой уже для всей Германии. АДГ выступает против поставок оружия Украине, требует отмены санкций против России и восстановления экономических связей с Москвой. Украину же партия хочет видеть вне НАТО и Евросоюза. Пока что другие партии отказываются создавать с АДГ коалиции. Но после ее триумфа на Востоке вопрос уже не столько в том, сможет ли АДГ прийти к власти, а в том, насколько далеко вправо она способна сдвинуть политику самой Германии.
5: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму из Берлина присоединяется Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, приветствую.
7: Здравствуйте, Сергей.
5: Вы знаете, хочу каждый раз поделиться таким немножко любительским, но изумлением. Потому что каждый раз, когда я смотрю на АДГ и на вот эту вот карту электоральную Германии, как она раскрашена, вот это, и получается, что вот этот синий цвет АДГ фактически совпадает целиком с территорией бывшей ГДР, со всей Восточной Германией. Я понимаю, что картина сложнее, что уже альтернатива она и в Баварии, и в, тоже мы видели недавно, она в Нижней Саксонии достигла значительных успехов, но все равно вот эта вот конгруентность, это совпадение карты АДГ с картой Восточной Германии бросается в глаза. Так это все-таки что, восточно-германский феномен или уже пангерманский?
7: Если мы говорим о АДГ, то по большому счету и да, и нет. Однозначный ответ здесь дать сложно. Действительно, окрас карты говорит сам за себя, и электоральные бастионы, такие самые центры, где АДГ получает, во-первых, максимальный результат, и, во-вторых, что немаловажно, но часто упускается из внимания, укоренено населением, то есть есть сильные первичные ячейки, все это действительно расположено на востоке Германии. Но, с другой стороны, АДГ в данный момент марширует на запад, и практически во всех землях в данный момент АДГ за последние 4-5 лет результат как минимум удвоила. Как результаты выборов, так и то положение, которое эта партия занимает сейчас в рейтингах. То есть это общая германская партия с максимальными электоральными результатами на востоке страны. Вот так было бы, наверное, правильно.
5: Можно ли сказать, что сейчас уже сколько, 36 лет с момента объединения Германии, что интеграция, в принципе, до конца не получилась? Вот особенно, если посмотреть, тут я читал такие свидетельства людей, живущих Саксония-Анхальт, который был первый крупный электоральный успех в последнее время АДГ. И вот он пишет, что дело-то не в миграции совсем, что это настолько упадочная земля, настолько там хромают социальные сервисы, отменяют автобусы в поликлинику, там за полгода надо записываться, ехать в соседний город. То есть вплоть до того, что даже нету общественного транспорта. Вот насколько это характерно, и насколько можно говорить, что действительно вот эта вот интеграция Восточной Германии не получилась?
7: Здесь удачно, на мой взгляд, было бы привести немецкую поговорку, которая в переводе означала бы, или такое устойчивое словосочетание, означало бы воспринимать какую-либо информацию с одним плачущим и с одним радостным глазом. Вот очень распространена такая фраза в немецком. То есть действительно вся...
5: Как это по-немецки?
7: Mit einem weinenden und mit einem lächelnden Auge. То есть один смеющийся, один плачущий голос.
5: Да.
7: Глаз действительно, где нет возможности дать вот такую вот однозначную категоричную оценку. И в целом проект воссоединения все-таки удался. Потому что действительно, возможно, не получились те самые цветущие ландшафты, которые в начале 90-х обещал Гельмут Коль, но восточные немцы сейчас живут несравненно лучше, чем жили в ГДР. Они пользуются не только свободами, но и большими экономическими привилегиями. Они живут в стране, которая все-таки занимает третье место по ВВП в мире. Это сердце Евросоюза. И за пределами Германии, то есть по существу вот этот спор восточных и западных немцев, это внутригерманский вопрос. За пределами Германии мало кто воспринимает восточного немца иначе, чем западного немец, да и все. Об это уже показатель того, что проект удался, но, к сожалению, по ряду причин отцы и матери вот проекта соединения страны упустили немаловажный вопрос – это менталитет и вопрос признания людей. Ведь каждому из нас недостаточно иметь только хорошую работу и все атрибуты жизни, допустим, выше среднего класса, но нам нужно еще и общественное признание. Вот с этим, к сожалению, есть большие проблемы. Если мы посмотрим статистику топ-менеджеров, членов советов директоров крупных компаний из DAX 100, лидеров германской экономики, генералов Бундесвера, армия тоже важный институт, различную элиту, допустим, академическую, университетскую элиту, то среди них процент восточных немцев, ну, я думаю, едва ли дотягивает до 10%, есть разные данные. В то время как восточные немцы составляют 18-19% населения страны. То есть этот фактор непредставленности, он имеется. И если мы очень коротко взглянем назад, в 90-е, в 2000-е годы, во всех восточно-германских, уже на тот момент федеральных землях, полноправной частью ФРГ, кроме Бранденбурга, правительство возглавляли западные немцы. Угу. Причем возглавляли много, длительное время, по 10, по 15 лет. И даже в тех регионах, где все-таки восточные немцы выдвинулись на передний план, западные немцы были, допустим, в роли статс-секретарей, могущественных замминистров. И вот этот элемент непредставленности, он является уже, на мой взгляд, к сожалению, одним из основных маркеров восточно-германской отдельной идентичности. Это так, поэтому в целом проект удался. У нас есть факт объединенной Германии, объединенного германского народа, но большие минусы дают о себе знать в принципе, до сегодняшнего дня.
5: Ну да, вот в дополнение к тому, что вы сказали, тут тоже иногда я смотрю карты, а происхождение немецких брендов основных, да, по которым мы знаем Германию. И вот видно, что все они сконцентрированы, так сказать, там и в Баварии, и в Швабии, и в Западе. На Западе, на Востоке полная пустота. То есть как бы в смысле...
7: Я штаб-квартиры там, да, есть да. Буквально пару стартапов, но они мало известны за пределами Германии.
5: Потому что смыслы создаются с Востока Германии, на Востоке не создаются новые смыслы. И вообще как бы основное да, наполнение того, что мы понимаем под Германией. А можно ли в этом смысле, вот иногда доводилось слушать у немецких публицистов, коллег, что идет речь идет о некой внутренней колонизации Востока Западом?
7: Ну, я бы не говорил о внутренней колонизации, скорее это был какой-то такой элемент поглощения, по крайней мере, многими восточными немцами это именно так было воспринято. И если мы очень внимательно, буквально рассмотрим договор о Единой Германии, то там есть пункт о вступлении бывших регионов ГДР на правах федеральных земель в ФРГ. То есть не было образовано новое государство. На основании воссоединения, равноправного воссоединения Западной и Восточной Германии была образована общая ФРГ на том самом фундаменте, на каком эта страна существовала до 90-го года. То есть всем представителям новой или старой восточно-германской элиты, госаппарату, им пришлось учить немецкие законы, которые были имплементированы и получили свое применение в 5 новых регионах страны. Вот этот пункт, он тоже крайне немаловажен, и он часто фигурирует в дискуссиях. Вот нас включили в себя, нас поглотили и вычеркнули ту какую-то позитивную идентичность, которая у нас была. Это действительно очень важный момент, потому что говорится о неком идентичности и менталитете. Вот та самая ностальгия, как это принято говорить, это да. Не ностальгия по временам Хонекера, пионеров, ГДР,
5: Трабанту, системе. Да, и так далее.
7: Да. Да, конечно, Трабанта и невозможности выехать за границу там, без сотни специальных разрешений.
5: Да.
7: Это ностальгия почему-то тому утраченному, когда мы были немножко другими, а вот нашу особенность никто теперь не учел.
5: Ну да, никто не взял. Дмитрий, а вот я хочу немножко глубже копнуть. А насколько это разделение вообще следует старому немецкому вот такому разделению на некую, так скажем, католическую, рейнско-баварскую Германию и прусскую, во многом протестантскую Германию? Ведь она же, это, мне кажется, это очень во все в разные исторические эпохи, вот это вот разделение восточных и западных католических и протестантских земель, оно чувствовалось.
7: Так, собственно, это понятно. Германия стала одной из последних крупнейших европейских наций, сформировавшей государство наряду с Италией. Общее
5: да.
7: Государство.
5: Ну да, до 60-е и 70-е годы. Да,
7: да. Конечно. Бисмарк в зависимости века. От исторического периода на территории современной Германии было 20 до 60, по-моему, или даже 70 независимых государств. Даже небольшие по современным рамкам города были полноценными государствами со своим правительством, с отдельной валютой. Поэтому, кстати, в момент разделения Германии по итогам Второй мировой войны на 4 сектора оккупации, особенно если мы посмотрим протоколы Потсдамской конференции, историческое разделение Германии очень сильно учитывается. Вот крайне спорным регионом была Тюрингия, потому что Тюрингия действительно расположена на границе миров. И, как известно, первыми вошли в Тюрингию американские войска. И американцы настаивали на том, что Тюрингия должна все-таки остаться в западных зонах оккупации, но Сталин хотел больше, Сталин требовал с позиции силы, поэтому Тюрингию пришлось отдать, что, так сказать, в советскую зону оккупации. Там, кстати, в этот момент, на тот момент были массовые протесты населения, и тюринцы ложились под танки, американские танки, которые выходили из региона, чтобы не отдавать их в советскую зону влияния. Но это историческое разделение было учтено однозначно, и оно играет до сих пор роль, и я бы сказал, что это не сколько католическое против протестантское, а вот эти вот менталитеты каких-то отдельных исторических регионов страны. И, кроме того, это очень сильно заметно по диалекту. В Германии очень много разных диалектов. Есть чисто немецкий язык, но на нем говорят разве что в регионе Ганновера, вот Нижняя Саксония.
5: Да.
7: А понять баварца...
5: Это часто Хохдойч, очень, да, классический
7: Хохдойч. Да. Да, Хохдойч владеют все, да. Но между собой местные жители говорят на неком диалекте, который иногда очень мало напоминает немецкий язык. Все это есть, и все это до сих пор обыгрывается в политике.
5: Ну да, и все-таки еще тоже Восток и Запад, мне казалось всегда, что Восток, он был более отсталый, он более такой юнкерский, помещичий был по сравнению с более промышленно развитым Западом, если брать 19 и первую половину 20 века. И, кстати, вот тоже, насколько вы как специалист согласитесь, не согласитесь с моим таким немножко любительским знанием Германии, что, скажем, даже идея фашизма, она пришла вам нацизма, во многом пришла с Востока, да? Во многом наследует прусская идея Райх. Потому что Запад, вот скажем, в Баварии всегда мне баварцы говорили, нет, это не наше, у нас был Мюнхенский путч, но у нас Хаймат. У нас в Баварии, так сказать, вот наша земля. А Райх – это вот, пожалуйста, к ним, к пруссам. Это к пруссам, к пруссакам и ко всему, что туда, к северу от Дуная.
7: На востоке Германии действительно НСДАП имела максимальную поддержку. Причем на выборах еще до 1933 года, до того момента, как они взяли власть, выборы 1930 года, например, там же несколько выборов подряд шли в Рейхстаг. И поддержка эта действительно была высока. Но с другой стороны, на востоке Германии были, там, говоря современным языком, электоральные очаги, электоральные бастионы и левых сил. То есть на выборах марта 1933 года, когда нацисты уже полностью контролировали власть в стране, в одном из городов Бранденбурга победили социал-демократы. И сохранились даже воспоминания, то есть штурмовики СА в своих коричневых рубашках стояли вооруженные у входа в избирательные участки, фактически контролируя, как голосуют люди. Но при этом люди выходили с гордым видом, с высоко поднятой головой, представители левых, левоцентристов, которые, несмотря ни на что, проголосовали за социал-демократов, хотя было понятно, что конкретных политических результатов уже не будет. Поэтому Восток – это такое лоскутное одеяло, я не хотел бы быть его обвинителем.
5: Ну, понятно, да, это разные судьбы исторические.
7: Это по-разному, но какие-то консервативные аграрные нотки, они есть. На Востоке, допустим, в Саксонии всегда были традиционные большие индустриальные центры. Но у нас есть и крупные регионы того же Мекленбурга, Саксония-Анхальт или Бранденбурга, которые, конечно же, сельскохозяйственные, аграрные в первую очередь.
5: Насколько это ведет меня к следующему вопросу, а насколько вообще на Востоке можно ли говорить, ну, понятно, что денацификация была некая и там, но как бы наследие нацизма, оно менее было затронуто на Востоке, потому что денацификация под контролем союзников и под контролем некого, да, такого серьезной внутренней переработки гораздо глубже прошла на западе Германии. И вот тоже доводилось слышать, что в глубинке ГДР, собственно, так сказать, симпатии к нацизму, они сохранились гораздо более устойчиво.
7: Если мы возьмем общие цифры арестованных, интернированных, уволенных и даже казненных по итогам денацификации, то на востоке Германии, конечно, их было больше. Но вопрос в том, что советские оккупационные власти и новые коммунистические органы управления Восточной Германии часто использовали денацификацию фактически для сведения личных счетов. Очень много документов, которые свидетельствуют о том, что в лагерях, кстати, это были те же концлагеря, бывшие нацистские, да, недавно освобожденные, Ораниенбург, Бухенвальд, там были крупные лагеря для интернированных уже после 1945 года. Многие из этих людей были противниками коммунистов и не имели никакого отношения к нацизму. Это либералы, это консерваторы. Сохранились даже документы о людях, которые дважды сидели в лагерях и при нацистах, и после 1945 года при коммунистах. И, конечно же, для новой ГДР денацификация была, что называется, как такой ком в горле, крайне невыгодный момент, который нужно было быстрее закончить, быстрее завершить, чтобы гордо выступить с лозунгом «Мы первое государство рабочих и крестьян на германской земле». Это очень часто повторялось. И все нацисты находятся в Восточной Германии, в Западной Германии. То есть фактически все 40 лет существования ГДР было принято показывать пальцем на Запад.
5: Ну да.
7: Там фашисты, реваншисты, а у нас их не может быть.
5: Ну да, фашизм там, национализм там у них, а мы, у нас новое государство, но вот под этим фасадом может быть меньше аллергия, да, вот, собственно, вопрос мой в том заключается, что как бы в ГДР меньше аллергия на нацизм и даже на национализм, на немецкий шовинизм. Я вспоминаю, что, по-моему, еще, да, в ГДР в 80-м году там статус Фридриха II перевезли из Сан-Суси на Унтерден-Линден, поставили. И вот эта вот идея, так сказать, Великой Германии, она вполне себе сохранилась на Востоке.
7: Рассекреченные документы Штази показывают, что в ГДР в 60-х, 70-х, в начале 80-х годах существовало очень активно нацистское подполье. Неонацисты.
5: О.
7: То есть современные группы, да, например, в Магдебурге, с которыми велась очень серьезная борьба, против которых были полицейские операции, операции спецслужб, то, конечно, все держалось в секрете, ибо как в ГДР могут быть такие явления, все же антифашисты. Но борьба-то велась, но отсутствовала общественная дискуссия. Ведь главный, я бы сказал, фундаментальный элемент любой денацификации и вообще отказа от тоталитаризма, от милитаризма – это общественные дискуссии. В ГДР этого не могло быть по определению, все это замалчивалось. Поэтому уже в начале 90-х, буквально через год-два после воссоединения страны, состоялись крупные погромы, например, общежитие для беженцев. Ибо после воссоединения уже беженцев стали распределять по всей территории Германии, и там происходили нападения, поджоги при помощи коктейлей Молотова, при помощи каких-то даже самодельное огнестрельное оружие применялось. То есть ситуация была очень и очень напряженная. Действительно, такие очаги, опять же, я не хочу никого, что называется, стричь под одну гребенку, но вот отсутствие многолетнего или на протяжении даже десятков лет глубокого анализа своего прошлого и настоящего, как это было на Западной Германии, отсутствие этого на Востоке, сыграла большую роль.
5: И последний вопрос буквально в этой части, буквально минутку. Можем ли мы от этого перекинуть мостик к нынешним электоральным успехам АДГ?
7: Я бы не проводил здесь какие-то прямые аналогии с неонацизмом, а вот степень незащищенности, степень непредставленности и отсутствие признания особого менталитета, то да, конечно, это то, на чем АДГ играет, и нужно сказать, играет профессионально в политике.
5: Ну что ж, о том, насколько АДГ близка уже к победе, к власти в федеральном масштабе, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об альтернативе. Альтернатива для Германии, альтернатива для Европы, альтернатива для будущего. Что означают нынешние электоральные успехи АДГ и говорят ли они о некой общей немецкой или даже европейской парадигме? Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
0: Ну, можно начать с спекуляции, сказать о том, что примерно так же эта земля голосовала за НСДАП, то есть партию Адольфа Гитлера, на выборах 1933 года. Так что это добрые традиции. Но в реальности, конечно, сейчас изменение настроений связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, торможение экономического роста, которое приводит к тому, что средний класс резко беднеет, а его на востоке Германии, в принципе, было немного. Это одна из самых бедных немецких земель. Во-вторых, молодежь чувствует, особенно в Германии, где по-прежнему основной капитал сконцентрирован у людей самого старшего возраста, у так называемых бумеров, часто в руках, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами, условно говоря. Нет, она чувствует себя лишенной работы, перспектив, жилья в будущем и так далее. Нет, и совершенно спокойно переходит на сторону популистов, что там, в общем, массово и происходило, кроме университетских городов. В плюс к этому рекордно непопулярный канцлер Фридрих Мерц, который проводит непоследовательную политику, который самая главная его ошибка была в том, что он пытался перехватить повестку альтернативы для Германии, тем самым он ее легитимизировал и спокойно отдал альтернативе для Германии большую часть традиционных избирателей ХДС, которые решили, что они предпочтут голосовать за оригинал, а не за непоследовательную подделку. И в конечном итоге это дало тот результат, который получился. Ну, я бы не назвал действительно это в полном смысле слова правым поворотом, потому что они, конечно, и не правые. Нет, в своих социальных лозунгах они, я извиняюсь, вполне себе национал-социалисты. То есть они выдвигают и националистические лозунги, и почти коммунистическую уравниловку иногда проповедуют. Соответственно, это именно правопопулисты. Это наиболее точное для них определение. И с точки зрения вот краткосрочной перспективы ближайших там 3-5 лет, это все-таки по-прежнему правый поворот. Буквально на днях в Испании были объявлены досрочные выборы. Шансы сохранить власть у левого правительства минимальны. Это последняя большая европейская страна, где у власти находятся именно левые, не то чтобы радикалы, но при этом достаточно активные левые. В Швеции, где левые недавно на выборах победили, они до сих пор не в состоянии между собой договориться и сформировать полноценное правительство. Так что если в Испании выборы этой осенью... Нет, пройдут так, что победят тоже правые, что по рейтингам сейчас очевидно, Европа вся будет либо центристская, нет, либо правопопулистская.
5: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Стратиевским, директором Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, ну вот насколько действительно после последних шоковых результатов, особенно для правящей партии, для системных партий на местных выборах, которые были этой осенью, в сентябре, в октябре, насколько вообще АДГ приближается к победе в федеральном масштабе? Насколько мы можем представить новый кабинет, собственно, с участием или вообще в котором доминирует альтернатива для Германии?
7: Пока не приближается. В Германии существует очень четкое разделение между тремя уровнями госуправления и тремя фактически такими сегментами государствообразующих устоев. Это федеральный, земельный и муниципальный уровень. Федеральный уровень с земельным практически не соприкасается. Победа на земельном уровне, конечно, это окрыляет АДГ. Это окрыляет ее сторонников, это дает партии дополнительные политические бонусы, это своего рода такая заявка на еще большую роль в германской политике, но это не приближает партию к управлению всей страной ни на миллиметр. Для того, чтобы стать правящей, АДГ необходимо, либо победить на выборах так, чтобы набрать абсолютное большинство и получить возможность формировать правительство без коалиционных партнеров, это нереально в ближайшем будущем, либо сформировать коалицию как основная победившая партия, либо вступить в качестве младшего коалиционного партнера в какое-то объединение других партий. Это также невозможно, потому что Брандмауэр, хотя он и с большими трещинами, с него уже, так фигурально говоря, и краска облезла во многих местах, и дыры видны, это правда, но он пока стоит, ибо он отвечает, я бы даже сказал, не сколько морали и идеологии политических партий, я мало верю в мораль и в идеологию в современной политике, а скорее инстинкту самосохранения и выживания этих партий.
5: То есть это скорее, я думаю, может быть, нашим зрителям и слушателям коротко пояснить, что Брандмауэр – это некая политика, да, защиты от АДГ, да, это немецкий политический термин сейчас.
7: Да, это добровольное обязательство германских политических партий и других не вступать в коалицию с АДГ, причем это официально, это не некое моральное обязательство, это официально оформлено в виде решений федеральных правлений и федеральных партийных съездов. То есть своего рода такой внутрипартийный политический закон. И если мы рассмотрим такую партию, как ХДС, которая наиболее вероятно могла бы стать коалиционным партнером партии «Альтернатива для Германии», то для нее это стало бы фатально. Угу. Согласно некоторым опросам, до 33% членов партии, то есть треть, вышло бы из ее рядов в случае такой коалиции. Это означало бы полный развал партии, ведь избиратели на самом деле еще больше. И просто исходя из инстинкта политического выживания, сейчас никто на коалицию с АДГ не пойдет, поэтому кресло федерального правительства ей в данный момент не светит.
5: Они системщики, они тоже часть этого Брандмаура? Вагенкнехт, Делинке, левые?
7: Нет, левые, безусловно, потому что для них антифашизм – это одна из основных политических фишек. Это, собственно, да, почему их выбирают. Да. Левые крайне любят говорить, что вот остальные партии якобы не совсем честны и не совсем систематичны в антифашизме, а настоящие антифашисты вот с многолетними традициями – это именно мы, левые. Что касается Вагенкнехт, то она откровенно заигрывает с АДГ. Буквально завтра будет первое заседание нового парламента Ландтага земли Саксония-Анхальт, и партия Вагенкнехт откровенно заявила о том, что она поддержит кандидата от АДГ в выборах президента, спикера Ландтага. То есть это пока не означает, что эта партия возьмет власть в земле, но вот пока первый шаг к этому, новый спикер с большой долей вероятности будет представителем АДГ. Но у Вагенкнехт есть серьезные проблемы в разных землях. Партия находится не в лучшем состоянии. В некоторых регионах целые партийные ячейки коллективно вышли из состава партии и больше не под контролем Вагенкнехт. Поэтому это такой, да, это своего рода союзник, но шаткий союзник. Крупные партии не готовы вступать в коалицию с АДГ.
5: Знаете, поскольку мы заговорили же о левых, то хотелось бы у вас комментарий по поводу берлинских результатов. Меня, конечно, они впечатляют тоже. Мы о картах начали говорить. Электоральная карта Берлина, где, значит, западный Берлин, да, там не Шарлоттенбург, где Далем, вот эти вот части, богатая, буржуазная, западная часть Берлина, это ХДС, середина вся это Делинке, да, и правая часть, восточная часть Берлина, вся синяя, вся АДГ. То есть Берлин очень четко поделился на бывшие восточные районы, да, на такие левые такие левацкие центральные районы и традиционный консервативный Восток. Насколько это, скажем, характерно для Германии как таковой, или это все-таки мегаполис, это исключение?
7: Ну, Берлин абсолютно оригинальный город. Его ни с чем нельзя сравнить даже в составе Германии. То есть это фактически это город три в одном. Это город как населенный пункт, это отдельная федеральная земля, и это столица государства. И это действительно такой огромный плавильный котел, мультикультурный мегаполис, где происходят какие-то даже не совсем понятные другим немцам политические процессы. И действительно Берлин, ну да, это разделение есть, но и многие центральные районы, которые раньше принадлежали к западному Берлину, например, Нейкёльн или Кройцберг, они тоже проголосовали за левых, то есть они вот каким-то образом вот вошли в эту левую политическую орбиту. Но Берлин – это отдельное явление, он вообще не характерен для германской политики.
5: А насколько, вот я хотел даже немножко дальше, насколько левые могут являться угрозой, сопоставимой с АДГ? Ну, даже, понимаете, не в смысле формирования правительства, а в смысле продвижения своей повестки. Вот, кстати, и говоря о Берлине, тоже я подумал, что очень интересно, что крупные мегаполисы, они как-то очень левеют. Да, вот мы видим Мамдани в Нью-Йорке, мы видим, так сказать, успехи левых в Лондоне постоянно. Так что в этом отношении, может быть, действительно формируется какая-то особая урбанистическая политея больших мегаполисов, где существует левая идея, и она, поскольку там, в общем, люди достаточно такие политические, социально активные живут, она перетягивает на себя общенациональную повестку.
7: Не исключено, но если сравнивать левых и АДГ именно по степени угроз, абсолютно подходя, что называется, с холодным трезвым рассудком к этому вопросу, АДГ – это монолитная партия. Да, внутри партии есть дискуссии, политические течения, но в целом у них есть 3-4-5 основных тезиса вот таких вот АДГшных скреп, их можно назвать, которые формируют эту партию и делают ее такой, какая она есть. Левая – это крайне разобщенная партия. Она относительно небольшая, но там политических течений больше, чем у христианских демократов или социал-демократов. И берлинские левые имеют очень мало отношения к тюрингским левым, а тюрингские, в свою очередь, к левым в Баден-Вюртемберге. То есть, когда мы рассматриваем левую партию, мы должны всегда смотреть о ситуации в конкретной федеральной земле, понятно, с конкретной организацией. И эта разобщенность не делает эту партию серьезной политической силой именно на всем германском пространстве.
5: Угу, понятно. Но тогда вернемся к АДГ. И все-таки я хочу поделиться своим таким опасением, что АДГ, пусть она и не войдет, да, в федеральное правительство, но она будет постепенно захватывать повестку. Да, и в повестке...
7: Это уже происходит.
5: Да, и это уже происходит, вот, скажем, если пройтись по основным, да, пунктам АДГ, антимиграционная, антиевропейская и, так, условно говоря, антивоенная, по сути, антиукраинская и пророссийская. Может ли АДГ сдвинуть германскую политику, немецкую политику в этих трех направлениях? Антимигрантской, антиевропейской и пророссийской.
7: Отчасти это уже произошло. То есть я не поделил бы это вот действительно антимигрантское, антиевропейское и пророссийское на вот такие вот четкие три зоны, но движение повестки вправо, оно происходит уже не первый год. И, собственно, одна из причин такого падения рейтинга Мерца, потому что он попытался вот как вот косплеить АДГ, перенять ее какие-то лозунги, немножко очеловечить, привести в соответствие германскому законодательству и потребностям консервативного избирателя и попробовать это, что называется, вбросить в массы, что, естественно, не получилось, потому что потребители этих лозунгов предпочитают оригинал. Переманить их таким образом на свою сторону, конечно же, не удалось. Но этот сдвиг повестки, он чувствуется не только в речах политиков. Это и дискуссии в интернете, это статьи в СМИ. То есть, действительно, нынешняя Германия уже политически довольно далеко ушла от Германии, скажем, времен Ангелы Меркель.
5: Да.
7: Многие этого не замечают, но это, конечно же, факт. И давление такого огромного рейтинга АДГ, все-таки вчера на федеральном уровне впервые эта партия преодолела отметку в 30%, это огромное давление на весь политический спектр Германии, и основные политические игроки, те же христианские демократы, социал-демократы, они волей-неволей оказываются в ситуации догоняющих.
5: О том, насколько популизм, вирус популизма грозит вообще не только Германии, а всему Западу, поговорим в заключительной части нашей программы. А сейчас хочу поблагодарить нашего гостя Дмитрия Стратиевского за этот разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об электоральных успехах или альтернативой для Германии и вообще правых партий. Насколько действительно европейская политика сдвигается вправо и что это значит для отношений с Россией и для европейской поддержки Украины? А к нам по Зуму присоединяется Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в городе Вашингтон, округ Колумбия. Добрый день, Мария. Ну вот да, говоря о правом повороте, ну мы о нем уже говорим много лет, но сейчас, кажется, такие очень сильные материальные свидетельства нам приходят, причем из таких, из крупных европейских стран, из колоссов, вот Испания, да, последние интересные новости, то, что уходит левое правительство, уходят социалисты, так нелюбимые Дональдом Трампом, и, так сказать, вот еще Испания с Португалией фактически, да, Пиренейский полуостров тоже оказывается во власти. Ну и главный вопрос в связи с этим, который стоит, конечно, это выборы, президентские выборы во Франции весной следующего года. Насколько вы видите здесь сейчас как бы новый скачок, новый прилив вот этой вот правой волны в Европе?
8: Да, безусловно, та же самая проблема, которая была и до, с моей точки зрения, это просто кризис той модели экономической глобализационной, какой она сложилась там с конца 70-х, начала 80-х годов. Эти проблемы не решены. Этот кризис долгосрочный, поскольку он создает большое количество лузеров, но и также те, кто выигрывает от этой ситуации, и скорее ведет к поляризации, да, общества, которое мы наблюдаем. повсеместно. Но на этот кризис, который уже присутствует долгое время, наложилась еще и война в Европе, которая ведет к большому количеству негативных трендов, усугубляет их. В том числе, например, стоимость энергии, да, которая является ключевой, скажем, для промышленных районов Германии, в том числе Восточной Европы, и очень сильно повлияла на химических гигантов немецких, по сути, изменив радикально, подорвав ту экономическую модель, которая в Германии худо-бедно существовала. Это еще больше усиливает вот эту разрыв между синими воротничками, которые проигрывают от глобализации, рост недовольства миграцией, соответственно, поскольку мигранты воспринимаются этими группами как непосредственно экономические конкуренты, и, соответственно, более прогрессивистскими городами, где, как мы видим, тоже растет протест в силу инфляции и прочих экономических проблем, усугубленных войной, но он склонен выражаться слева, нежели чем справа.
5: Да, больше, чем слева. Вот, кстати, здесь вот это хотел тоже, мы этот немножко затронули, разговор с Дмитрием Стратиевским в предыдущей части программы. Вот мне интересны успехи левых в Берлине. Я попытался здесь провести некую такую параллель с Нью-Йорком, да, с Мамдани в Нью-Йорке, в тем, во сколько вообще в крупных мегаполисах очень сильно вызревает вот эта вот левая альтернатива. Насколько она является угрозой для системных партий?
8: Так называемая теория подковы, я ее тоже в своей книге про восточноевропейских популистов достаточно активно исследовала, это вопрос коллапса мейнстрима. Да, вот когда мы говорим, что не работает экономическая модель предыдущая, да, это значит, что именно тот оффер, те предложения, которые мейнстримные партии давали, они перестали устраивать существенную долю электората. И альтернативы этой мейнстримной модели, они возникают и слева, и справа. Тут во многом кто быстрее заскочит вот этот вагон возможности, которая появилась, скажем, вот в Словакии, это оказался Роберт Фицо слева, его партия СМЕР, а вот в Венгрии справа Орбан. Но, хотя другие тоже пытались, но не успели. Мы точно то же самое видим сегодня, да, и, например, в Берлине. Во Франции Ле Пен, возможно, да, выигрывает президентские выборы под вопросом, но есть большая вероятность, именно потому что ее основным конкурентом на текущий момент является крайне левый Меланшон, который еще менее популярен, да, и, соответственно, скорее всего, чем она, соответственно, она, скорее всего, его перебьет, если центр не объединится. Это основная интрига. Значит, почему именно в больших городах скорее альтернатива возникает слева, нежели чем справа. Здесь несколько объяснений. Одно из них, безусловно, то, что в больших городах, как правило, более прогрессивные, да, такие белые воротнички, которые антииммигрантскую, ксенофобную достаточно повестку, как правило, не разделяют. Но недовольство экономической ситуации там тоже есть. Мы видим, что в Берлине как раз именно инфляция, там, рост цен на недвижимость, которые связаны в том числе с миграцией, они обеспечивали рост популярности левых партий. Ну и второй момент с точки зрения синих воротничков, которые по большей части сконцентрированы в бывших промышленных районах, то есть не центры обычно, небольшие города, у них миграция – это также экономический вопрос. С точки зрения их правительства мейнстримные, их будущность как бы разменивают на приток иммигрантов по странам. Поэтому часто среди именно промышленных районов, синих воротничков, антииммиграционная повестка, она в том числе экономическая. Они смотрят на мигрантов как непосредственно на конкурентов для себя. А мигранты в меньшей степени составляют проблему для белых воротничков из больших городов. И несмотря на то, что там проблемы тоже есть. Соответственно, эти группы в большей степени радикализуются налево, с большей вероятностью, больше толерантность и в меньшей степени склонность видеть иммигрантов как экономический вызов. Но сходная проблема недовольства экономической ситуацией, я бы сказала, одна и та же.
5: Ну да, вот эта подкова, она разрушает традиционный центр, да, мы видим, как в Германии это справа ХДС, слева СДПГ, во Франции справа галлисты, слева социалисты. И в результате, так сказать, с обеих сторон берут в клещи, берут в тиски вот эти вот несистемные партии. Плюс, ну да, здесь, с одной стороны, то, что вы говорите, кризис модели глобализации, с другой стороны, прилетают соцсети, да, и вот эта вот эмоциональная экономика соцсетей, она подстегивает вот эту поляризацию и выносит наверх вот эти вот несистемные силы.
8: Безусловно, по таймингу, потому когда мы видим рост, да, популярности этих партий, тут четко есть корреляция с распространением соцсетей. И соцсети, они, я бы сказала, не первопричина, они триггер. Да, то есть они позволяют этим накопившимся проблемам и недовольствам с большей степенью найти свое выражение. Почему? Ну, потому что многие говорят, что у такого кандидата, как Дональд Трамп в США, например, да, было бы большие сложности с формированием огромной многомиллионной поддержки, просто потому что его, например, традиционные медиа не любили. Да, и там у него в основном негативные статьи. Однако у него был Твиттер на тот момент, с помощью которого он в обход вот этих вот мейнстримных СМИ, так называемых гейткиперов, да, которые раньше,
9: да,
8: чтобы там публиковать статью, нужно пройти там редактуру, да, нужно знать контакты и так далее. Здесь ничего этого не надо, просто пиши пост, и чем более радикальный и эмоциональный твой пост, тем с большей вероятностью он будет популярен. И вот это уход гейткиперов – это одна из основных причин. И что характерно, да, ведь именно такие лидеры говорят, что институты старые, либеральные, да, они вас ограничивают, они не дают вам выразить свое мнение, проголосовать. Голосуйте за меня, и я буду ваше мажоритарное мнение представлять. То есть здесь использование соцсетей накладывается на традиционную для этих групп нелюбовь к либеральным институтам, которые ограничивают с их точки зрения вот эту волю большинства.
9: Ну да, это, собственно, фильтры цивилизации, которые либерализм тоже один из таких фильтров цивилизации, да, и вот эта хтоническая сила простого человека, она хочет их убрать. Кстати, вот я хотел уточнить, говоря о соцсетях, а насколько вообще вот эта трамповская сеть, ясно, что он свою сеть завел, да, как и свой мемкоин, он как бы во все новые форматы идет, насколько его сеть Truth Social является политически значимой?
8: Ну, поневоле, поскольку он, прежде всего, там постит свои ключевые политические заявления, это для всех журналистов и аналитиков становится... Ну, это понятно, что он это делает не случайно, да, это повышает рейтинг этих соцсетей. Но все равно в США, насколько вот я вижу, Твиттер остается одной ключевой платформой для обсуждения, и на Твиттере все равно перепащиваются многие посты Трампа. И плюс мы что еще наблюдаем, это вот... тенденцию к этим к мультипликации пузырей, так называемых, mm-hmm. да, в которых мы существуем. Надо сказать, что Twitter был один из тех платформ, в чем было достоинство, что оно достаточно... Он был для всех, хотя с левым уклоном. Потом его приобрел Маск. Он стал с правым уклоном, и многие мои левые знакомые стали переходить в другие соцсети, например, Blue Sky сейчас угу. популярен. Но, конечно, с моей точки зрения, это только усиливает вот эту поляризацию. Все выбирают для себя определенные пузыри, в которых им комфортно да. существовать, вместо того, чтобы коммуницировать друг с другом. Трампа, она такой скорее является вот еще одной демонстрацией этого пузыря, поскольку на нее уходят принципиально по большей части его сторонники, ну и те, кто вынужден следить за... комментариями и постами Трампа просто в профессиональном плане.
9: Ну, кстати, победы АДГ в Германии, они же приветствовались в администрации Трампа, и мы видели, в общем, недвусмысленную поддержку всему вот этому европейскому правому интернационалу со стороны Белого дома.
8: Ну, безусловно, более того, эта поддержка, она прописана в новой национальной стратегии безопасности Трампа, и постоянно возникают идеи о том, как они будут поддерживать эти правопопулистские группы, которые, с их точки зрения, являются носителями традиционных христианских европейских ценностей. Но в силу, тут есть определенный парадокс, что поскольку само американское правительство сегодня не слишком популярно в Европе, как бы не совсем понятно, сколько положительный эффект это может дать. Я напомню, что когда Орбан вот, переизбирался в апреле,
9: да.
8: Да, представители администрации ездили туда, и как бы это ничему не помогло, он все равно с треском проиграл впервые за там 16 лет. То есть это первый момент. Второй момент, ну, сам вопрос о том, как они будут активно поддерживать, да, вопреки, в общем-то, регулированию разнообразному, конкретно политические группы, он тоже не очевиден, особенно с учетом того, что у нас тоже надвигаются мидтермы в США, и вполне возможно... Очень вероятно, что Нижняя палата, а, возможно, и Верхняя палата, Сенат, перейдут демократам, что существенно ограничит возможности этой администрации по проведению в жизни таких неконвенциональных мер. Это будет видно, но, как мы видим сегодня, да, Трамп – это не причина, это такой же симптом, который мы наблюдаем повсеместно. И что еще важно сказать, что когда эти лидеры приходят к власти, да, мы видим два ключевых момента. Во-первых, для них свойственно так называемый мейнстриминг, то есть они сдвигаются немножко к центру. При всей, допустим, своей героической любви к Путину, Трамп, как мы видим сегодня, более-менее идет в общем фарватере международной политики США до того, то есть с приоритетом на Китай и Ближний Восток, но в целом помогает Украине, может быть, и не так охотно. И второй момент, вот что является и проблемой, и может быть хорошей новостью, что никто из этих лидеров, смотрите на Мелони, да, например, принципиально не может предложить альтернативу. Да. Они утверждают, что они могут. Вот альтернатива для Германии, собственно, так и называется, да, что они предлагают какую-то альтернативу. Но в реальности в силу ограничений, которые на них накладывают, и военная ситуация, национальные интересы стран, и экономическая повестка, в ЕС они просто очень ограничены, насколько много они, например, могут тратить. ЕС очень сильные ограничения налагает. То в реальности, кроме этой риторики, радикальных изменений нет. Возможно, только значение миграционной политики, но не более того.
9: Да, вот здесь, мне кажется, очень важную тему затрагиваете, потому что действительно одно дело, когда они находятся в оппозиции, и вот это, так сказать, идет эмоциональная мобилизация электората для пришествия во власть. Но если, когда и если они оказываются во власти, то начинается совсем другая история. Да, и вот здесь очень хороший пример Джорджи Мелони, да, прекрасный, уже бессменный, да, рекордсменки по правительствам Италии. Вот. И действительно, что осталось от той старой Мелони, Фрателли Италии, особенно как на фоне того, что сейчас у них там вообще же идет к власти такой путинист, упертый вот этот генерал Роберто Ваначчи, Футуро Национале, там свой такой, как бы, я даже не знаю, как его назвать, вырос такой мини-Орбан, и не знаю даже, с кем его сравнить. Вот. Так что Мелони показывает, что, может быть, действительно во власти, оказавшись во власти, они как-то, так сказать, модерируются и мигрируют в сторону центра.
8: Здесь я скажу, Сергей, это и хорошая, и плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что как бы статус-кво, сторонником которого все-таки по большей части мы являемся, он сохраняется. Но также проблема, но плохая новость в том, что проблема оказывается нерешенной. То есть по-прежнему лузеры, да, глобализации, и их число увеличивается на фоне того, что, например, война и военные потребности забирают часть пирога из экономики. То есть ситуация, на самом деле, в экономическом плане лучше не становится. И что мы видим в итоге? Мы видим, что на смену, как вы правильно сказали, таким более умеренным популистам приходят более радикальные. Они тоже проходят вот этот вот момент мейнстриминга, но принципиально, что видно, это фрагментация спектра даже среди правых популистов. Не только среди мейнстрима, но также среди правых популистов. Хороший пример – это выборы в Европейский парламент. Мы видим, там популистские партии разбились на два блока – патриоты Европы и Европы суверенных наций. Даже они между собой, да, не могут выстроить общую повестку, общий взгляд. Но, к сожалению, это приводит к тому, что происходит их дальнейшая радикализация. Мы видим подобное в Польше, мы видим подобное и в Венгрии тоже. То есть этот процесс, он не закончен. И хотя, так сказать, хорошая новость в том, что они принципиально не меняют радикальный статус. Ну, там, скажем, никто не становится радикальным там, путинистом, за вычетом, может быть, Орбана. Но плохая новость в том, что этот процесс не закончен, и фрагментация, кризис и поляризация политического спектра на Западе сохраняется.
9: И знаете, вот в связи с этим последний вопрос, который я хотел обсудить, как раз я подумал к нашему разговору, когда я готовился. Пару дней назад читал очень интересную колонку Financial Times, сейчас не вспомню автора, где говорится, что вообще лидеры в современном мире все менее популярны. Вот это вот традиционный плач, что где Черчилли, где Рузвельты, где Деголи современные, это такая как бы ностальгический ресентимент. На самом деле в эпоху соцсетей, в эпоху поляризации, в эпоху популизма любой лидер, вот скажем, британские кабинеты, это хороший пример. Раньше считалось итальянцы, да, это revolving door, крутящаяся дверь, там вылетают каждый год кабинеты. А теперь в Британии уже тоже сколько кабинетов на наших глазах, там, по-моему, 7 кабинетов, да, за последние годы сменилось.
8: Это кот, как мы знаем, на Даунинг-стрит, он уже пережил 7 разных премьер-министров.
9: Да, вот, так что, может быть, вообще идет речь о каком-то глобальном переформатировании современной политики, и все, как бы, любой, кто будет во власти, он будет, так сказать, рваться на части и недовольным электоратом. То есть, как бы, мечта о новом Деголе, она уже не сбыточна.
8: И да, и нет. Я думаю, что, с одной стороны, мы видим, что вот это огромное количество разных лидеров и их смена, да, их неспособность удержаться у власти, это все отражение недовольства, да, большого числа избирателей ситуации на политическом спектре. А с другой стороны, то есть это симптом, который показывает, что проблема не имеет простого решения. Другой стороны, вот в США многие надеялись после первого срока Трампа, что его политическая жизнь окажется недолговечной с учетом того вот, процессов в Европе. Однако он сумел вернуться, да, триумфально в 2024 году. И, по сути, за счет того, что пропущен был цикл 2020-2024 год, он у власти оказался уже более 10 лет и радикальным образом переформатировал политический спектр. То есть какие-то вещи, например, которые он говорит или делает, были непредставимы на протяжении многих там, десятилетий,
9: да,
8: и дольше в США. То есть, с одной стороны, как бы да,

0: гнезда, они гораздо менее популярны,
1: Кстати, да, вот
0: чем
1: это
0: самцы.
1: самый последний вопрос, у нас буквально минутка. Вы не видите возможности, раз уж мы перешли, и действительно следующий большой тест это правой всей волны, это американские midterms в ноябре. Вы не видите возможности воспроизводства трампизма в новом поколении республиканцев с Венсом и так далее?
0: Она, безусловно, существует, и вот Венс, и был еще один кандидат в 2024 году, который пытался тоже вот трамповскую риторику перенять, но как раз вот это и будет тест того, насколько феномен Трампа выходит за его рамки, именно в американском контексте. Безусловно, антиимиграционная повестка, например, она сохранит свою актуальность, но вот конкретный способ ее выражения, да, поведение, там, риторика, вот это, возможно, ограничено Трампом, он сам по себе исключительно популярная соцмедийная персона, да, у него было, собственно, шоу в США, и у него есть некий, он там супер богатый человек, у него есть некая такая привлекательная аура, которая у многих других отсутствует. Но принципиальный вопрос, ответ на этот вопрос на самом деле будет дан в 2028 году. Очень многие аналитики говорили, что Трамп 2020 года не вернется, а он прекрасно, как феникс из пепла, возник. Принципиально, однако, вопросы, связанные с глобализацией, с синими воротничками, с иммиграцией, они остаются неразрешенными. И поэтому, я думаю, какие-то кандидаты такого толка продолжат появляться, пока радикально не будет, не сформируется новая экономико-политическая модель на Западе.
1: Ну что ж, пока тогда ждем в Америке первого вторника ноября, который наступит после первого понедельника, когда нам станет более понятна ситуация внутриполитическая США. И, конечно, она очень сильно влияет на, собственно, правое движение в Европе и во всем мире. Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований, была с нами на связи. Спасибо, Мария, и до новых эфиров. Ну и завершая этот разговор об электоральных успехах альтернативы для Германии и электоральных перспективах правых партий, хочу сказать, что тени истории возвращаются. 35 лет назад пала Берлинская стена, и Советский Союз ушел из Центральной и Восточной Европы. Сегодня над Германией снова нависают тени. Тень фашизма, тень Берлинской стены и тень России. Европе нужно мужество, мудрость и лидерство, чтобы навсегда изгнать этих призраков прошлого. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень настороженно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: осторожности.
13: В большом счете я за свободу.

0: слово. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
1: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 7 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. 20 лет назад в Москве была убита Анна Политковская. Не менее 13 человек погибли в результате удара российской ракеты по жилому дому в Черниговской области. Как маркетинговые агентства в России зарабатывают деньги, продавая рекрутерам данные потенциальных контрактников российской армии? Расследование издания «Верстка». Также сегодня.
1: Он позвонил и сказал: «Мама, мамочка, спасите меня, или я сбегу». Я сказала: «Не убегай, сынок, за побег тебя могут застрелить». Сказала: «Я обращусь в посольство и куда только можно. Я буду пытаться тебя спасти, только не убегай».
0: Власти Казахстана заявляют о намерении вернуть граждан страны обманом отправленных российскими властями на войну в Украине.
2: Вторая война – это знак равенства с Путиным, потому что и Путин знак равенства с войной, потому что он был избран на волне этого мощнейшего военного пиара.
3: Анна, за свою жизнь не боитесь?
4: Нет, ну каждый боится.
3: И тем не менее, все равно.
4: А что делать?
0: Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня убийства в Москве журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Она была застрелена в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Вопрос об опасениях за свою жизнь в только что прозвучавшем фрагменте Политковской задает, и вы, наверное, узнали его голос, Владимир Соловьев, ставший теперь одним из главных российских пропагандистов. А вот что говорила Анна Политковская буквально накануне убийства о прорвавшемся к власти в Чечне Рамзане Кадырове, которому тогда только-только исполнилось 30 лет.
5: Кадыров-младший имел репутацию мальчика, который стоит в углу. И в лучшем случае ему разрешается, когда старшие говорят, подойти и налить им чаю. На самом деле Кадыров-младший человек крайне лживый. Я лично уже ничего не верю. Никогда он верности клянется, никогда он заигрывает со своими людьми по чеченскому телевидению, обычно это происходит. Он не стесняется там в выражениях и говорит, что мы этих русских задвинем, мы им место покажем. Где этот Кадыров не врет? Я, например, не берусь утверждать. Он умеет лизать ручку большого белого царя, и умеет при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место.
0: Говорила Анна Политковская. Думаю, не лишним будет напомнить сегодня, что Владимир Путин сказал об Анне Политковской через несколько дней после ее убийства, совершенного в его собственный день рождения. Путин в тот момент находился с визитом в Германии. То, на чем сделал тогда акцент президент России, сказало много в первую очередь о нем самом. Многие тогда выразили мнение, что лучше бы промолчал.
6: Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае эксперты это прекрасно понимают. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной. И убийство такого человека, жестокое убийство женщины, матери, оно само по себе направлено и против нашей страны, против России, против действующих властей в России. И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России, и в Чеченской республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Это абсолютно очевидный для всех в России факт.
0: Это был комментарий Владимира Путина, который он дал на пресс-конференции в Германии в октябре 2006 года по поводу убийства Анны Политковской. Хотя непосредственные исполнители убийства Политковской были найдены и осуждены, заказчики названы так и не были. В Кремле категорически отрицали и отрицают причастность к убийству российских спецслужб, хотя журналисты «Новой газеты» провели свое расследование и доказали обратное. Об этом 5 лет назад говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
7: В частности, газете удалось выяснить, что сотрудник сверхсекретного подразделения московской полиции Дмитрий Павлюченков, он осуществлял наружное наблюдение и давал установочные данные на Политковской убийцам, что помогал с установочными данными и с реальным адресом проживания Анны подполковник ФСБ господин Рягузов. Это, кстати, здесь вот через два дома от нас находится их отдел, где работал Рягузов. Поэтому, да, силовые структуры причастны, безусловно, причастны к совершению преступления.
0: Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Это фрагмент его выступления ровно 5 лет назад. Одним днем позже Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира и в первом же комментарии сказал, что это премия Анне Политковской и другим погибшим журналистам «Новой газеты». «Путин — это война, война — это Путин», — сказала Анна Политковская еще 25 лет назад. Увы, ее слова сбываются. Агрессия России против Украины продолжается. По последним данным, в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Прилуках в Черниговской области погибли не менее 13 человек, 4 из них дети. Сегодня Путину на день рождения российская армия подарила уничтожение жилого дома в Прилуках. Это была обычная пятиэтажка, написал в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский. Погибшие и раненые при российских обстрелах сегодня есть в Киеве, в Киевской и Полтавской областях Украины. А на юге Воронежской области России при падении обломков беспилотника сегодня была повреждена линия электропередач, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, несколько сел временно остались без электроснабжения, на месте работают оперативные службы. Всего минувшей ночью дежурным силам ПВО в небе над 9 районами и 2 городскими округами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата, написал Гусев. Министерство обороны России сегодня заявило о 311 сбитых и перехваченных украинских беспилотниках над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края, аннексированного Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Вчера у побережья Сочи загорелся нефтяной танкер «Афромакс Рио», который ходит под флагом Либерии и, по данным издания «Астра», включен в санкционный список Украины как судно российского так называемого «теневого флота». Очевидцы рассказали, что пламя быстро охватило судно, а затем огонь растекся по поверхности воды. Пожар был виден из многих точек города. А издание «Верстка» рассказывает о формировании в России отдельного рынка персональных данных мужчин, потенциально готовых подписать контракт с Министерством обороны. Маркетинговое агентство продает военным рекрутерам телефонные номера людей, которых считают перспективными кандидатами. Один такой горячий лид стоит до 2800 рублей, ну а оптовые сделки могут исчисляться сотнями тысяч рублей, например, за 500 имен кандидатов, которым агентство уже позвонили и на которых составили анкеты, рекрутеру предлагают заплатить 800 тысяч рублей. Источники этих баз разнообразны. Данные собирают с сайтов, посвященных службе по контракту, а также используют сведения из коммерческих баз, микрофинансовых организаций и списков должников. Впрочем, как пишет «Верстка», номер человека иногда удается получить даже без того, чтобы он непосредственно оставлял его на сайте. Существуют сервисы, позволяющие деанонимизировать посетителей. Таким образом, обычные маркетинговые технологии лидогенерации стали применяться для поиска людей для отправки на войну, рассказывает журналистка «Верстки» Анна Рыжкова.
8: Действительно, в этой индустрии задействованы самые разные профессионалы. То есть это и кадровики, люди, которые раньше предлагали вакансии совсем других сфер. Это и таргетологи, и маркетологи, и, в общем-то, операторы, которые, да, оперативно должны прозвонить кандидатов. Ну, из того, что мы видим сейчас, действительно, есть очень много частных рекрутеров, которые работают либо внутри агентств, либо самостоятельно и заключают, например, контракты непосредственно с пунктами отборов на службу. И за каждого привлеченного кандидата они получают гонорар, расценки самые разные, вот там от 150 тысяч до 300 тысяч или 400 тысяч можно получить. Это могут быть маркетинговые агентства, которые, ну, например, точно так же обзванивают кандидатов на работу, там, работу вахтовым методом, да. Но некоторые подобные агентства, учитывая спрос, как бы переориентируются и все чаще в качестве клиентов берут тех рекрутеров, которые именно пытаются привлечь на службу по контракту. И тогда появляются операторы, которые конкретно занимаются обзвоном именно кандидатов на службу. То есть это как бы их специализация. Они заранее согласовывают с рекрутерами сценарии этих звонков, да, то есть рекрутер может выразить какие-то пожелания, то есть какие конкретно вопросы нужно успеть задать кандидату, когда оператор позвонит. Но чаще всего это вопросы, связанные с возможными диагнозами, судимостью и действительно ли человек изъявил желание или сомневается, но тем не менее у него была мысль заключить контракт. То есть те базы номеров, о которых мы написали, это вот конкретно люди, которые совсем недавно, вот буквально такое может быть, что сегодня утром или вчера вечером посещали сайты, которые посвящены службе по контракту. После этого эти базы парсятся, передаются рекрутерам, и рекрутер должен оперативно среагировать и как можно быстрее позвонить кандидату, потому что бывает так, что эти базы перепродаются сразу нескольким рекрутерам, да, и тогда начинается такая как бы борьба за вот этих мужчин. Но наши собеседники сказали, что как бы на рынке бывают разные базы, в том числе базы должников или базы мужчин, которые обращались в микрофинансовые организации. Мы пытались проследить эту цепочку, потому что сначала было ощущение, что ты должен именно заполнить, например, какую-то анкету. Но на самом деле на рынке действительно есть сервисы, которые позволяют как бы перехватить номера в том случае, если... Сейчас я, конечно, не айтишник, но постараюсь объяснить. В том случае, если пользователь, например, заранее соглашался там, на использование куки или там, нажимал кнопку, что он согласен на передачу своих персональных данных. В общем, там достаточно сложный механизм, но нам объяснили маркетологи, что сейчас это популярная вещь. И даже есть какие-то сервисы, где ты можешь буквально вот ввести сайт, с которого ты хотел бы, чтобы спарсили номера, да, чтобы у тебя образовалась вот эта вот база. Спорят, насколько это законно, да, считается ли, например, передача номера телефона без имени, передачей персональных данных без согласия, но, возможно, это какая-то слепая зона сейчас.
0: Это была журналистка издания «Верстка» Анна Рыжкова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время».
9: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 7 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Казахстан ведет переговоры с Россией о возвращении своих граждан из зоны боевых действий в Украине. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Жанбалат Усенов. Он уточнил, что Министерство иностранных дел Казахстана реагирует на обращение казахстанцев, желающих вернуться на родину. Ранее группа молодых граждан Казахстана записала видеообращение с просьбой вернуть их домой. Их родственники рассказали проекту «Азатык-Азия», что они поехали на заработки в Россию, но их обманули и отправили на войну против Украины. По данным геолокации, которую они отправили родным, сейчас они находятся на севере Луганской области, и уже в ближайшие дни их могут послать в бой. 2 октября после появления обращения в социальных сетях в МИД Казахстана заявили, что ведомство относится к данной ситуации с максимальной серьезностью и продолжает консультации с российской стороной. Рассказывает Манас Айжигитов.
11: Перизат Элеусизова говорит, что уже месяц пытается вернуть сына из России. 20-летний Айнабек Кельдибек уехал туда 27 августа работать охранником. Но, по словам матери, вместо работы его начали готовить к отправке на войну.
1: Он позвонил и сказал: «Мама, мамочка, спасите меня, или я сбегу». Я сказала: «Не убегай, сынок, за побег тебя могут застрелить». Сказала: «Я обращусь в посольство и куда только можно. Я буду пытаться тебя спасти, только не убегай».
11: По словам самого Айнабека, ему и еще двум казахстанцам в России обещали работу в охранном агентстве и зарплату в несколько миллионов рублей. Но после приезда их отвезли в военкомат.
12: После того, как привезли в военкомат, нам дали в руки много документов. Я не знаю русского языка, поэтому подписал все. Потом нам сказали: «Все, вы отправляетесь на войну, иначе посадят на 15 лет». Вот такой разговор был.
11: Айнабек говорит, что первоначальный договор был связан с трудоустройством и помощью с переездом в Россию. Военного контракта на руки, по его словам, он не получил. При этом ему обещали 3 миллиона рублей единовременно и 210 тысяч рублей ежемесячно. Айнабек рассказал, что вместе с ним находятся и другие граждане Казахстана. Один из них — 25-летний Нуржан Адиетов из Уральска. Его мать Гульдераим также говорит, что сын уехал в Россию, рассчитывая работать, но оказался в зоне войны.
13: Я бы ни за что его не отпустила. Если бы я знала, когда он уезжал из Актобе, я бы позвонила в КНБ и забрала его. Лучше уж пить одну воду, есть черный хлеб, но чтобы сын был рядом.
11: Ранее МИД Казахстана подтвердил обращение семьи Мираса Ташарганова и еще нескольких казахстанцев. Ведомство сообщило, что направило российскому МИДу ноту с просьбой вернуть граждан Казахстана.
0: Сообщение корреспондента проекта «Азаттык Азия» Манаса Айжигитова. Что же касается возобновления переговорного процесса по Украине, то заявления по этому поводу делаются постоянно, однако каких-то конкретных решений в последнее время не принято. Как рассказал в интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, вопрос о территориях остается главной проблемой. И на переговорах в ходе тех консультаций, которые велись в последнее время, удалось продвинуться только в технических вопросах контроля за соблюдение возможного перемирия. Хотя никаких соглашений о прекращении огня пока на повестке дня нет, да и не предвидится. Вот что еще Найджел Кейси рассказал о роли Великобритании и Европы в целом в переговорном процессе по Украине.
14: Сейчас Россия сосредоточена на попытках заключить соглашение с Соединенными Штатами и Украиной. В определенном смысле это прогресс, потому что раньше Россия пыталась договориться, фактически игнорируя Киев. Очевидно, что это было невозможно. Теперь Россия признала, что Киев – легитимный и незаменимый участник переговоров. В результате на последнем раунде переговоров удалось добиться определенного прогресса по техническим вопросам, связанным с мониторингом возможного прекращения огня. Однако Россия пока не согласилась с тем, что Европа должна участвовать в переговорах, чтобы достичь желаемого соглашения. Мы продолжим настаивать на этом. Очевидно, самый существенный вопрос – территориальный. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина передала под российскую оккупацию крупные города, где живут около 100 тысяч украинцев. Ни одно украинское правительство не могло бы даже рассматривать такую возможность. И почему оно должно на это соглашаться, учитывая последствия российской оккупации на других территориях Украины? По крайней мере, на бумаге это и есть главное препятствие на пути к соглашению. Но лично я никогда не считал, что эта война на самом деле идет из-за территорий. Речь идет о суверенитете Украины. Война закончится, когда Россия, а точнее российское руководство, будет готово признать право Украины на существование в качестве по-настоящему суверенного государства. Надеюсь, это произойдет скоро. Живя в Москве, я чувствую, что люди устали от этой войны. Они хотят, чтобы она закончилась. Мы видим, какой экономический ущерб она наносит. Если не считать оборонного сектора, экономика фактически уже находится в состоянии рецессии. Проблемы накапливаются. Я надеюсь, что ради всех, и особенно ради тех, кто непосредственно страдает от войны, ее удастся завершить как можно скорее.
15: As soon as possible.
0: Это был посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, фрагмент его эксклюзивного интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Добавлю, что в последнее время стала обсуждаться идея встречи на высшем уровне в трехстороннем формате, но не США, Россия и Украина, а США, Россия и Китая, который в ноябре будет принимать саммит АТС в городе Шэньчжэнь. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что идея встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина действительно есть, но инициатива ее проведения, а также включение такой встречи в график работы саммита, должны исходить от принимающей страны, то есть от Китая.
15: Я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе, все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробно изложенной программы саммита, и после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двустороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута, наш лидер встретится с представителем КНР, это точно, но какое время, какое окно будет для этого выбрано, графики самого саммита пока сказать трудно. То же самое и о трехсторонних встречах. Если Трамп подтвердит свое участие, пока, да, по-моему, подтверждения еще 100% нет, но от этого будет зависеть и возможность проведения встречи в трехстороннем формате. Но инициатором, конечно же, выступит хозяин.
0: Это был помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Время свободы. Лида Маниава остается директором хосписа «Дом с маяком» и членом правления одноименного фонда после прекращения уголовного дела против нее по статье о фейках про российскую армию за отсутствием состава преступления. Об этом сообщил адвокат Маниавы Михаил Бирюков в сегодняшнем утреннем интервью агентству РБК. На момент записи интервью официального подтверждения информации о прекращении дела еще не было.
16: Если бы постановление было у нас на руках, мы бы сами отвезли и, соответственно, сдали бы аппаратуру, которая установлена дома у Лиды, сдали бы браслет. Но до сегодняшнего дня, насколько я знаю, на браслете аппаратура у нее есть. Запрещено было находиться на улице с 8 вечера до 8 утра. Только по разрешению следователя можно было задержаться. И такое разрешение он давал, когда мы задерживались на производстве следственных действий. В остальном вот это ограничение действует. Они должны быть сняты, если органы, следующий исполнением наказания, получит постановление от следователя. Ну, дальше все. Дальше дело закончено. Мы посмотрим, какие основания. Обжаловать мы, скорее всего, не будем. Но для этого нужно, чтобы говорить о дальнейших действиях, нужно увидеть постановление о прекращении уголовного дела.
0: Это был адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков, председатель попечительского совета фонда «Дом с маяком» Марина Мели уточнила, что хоспис и фонд не успели подобрать новую кандидатуру директора после того, как в сентябре Маниава объявила о своем уходе из-за возбужденного против нее дела. Маниава была задержана полицией в Москве 2 сентября. 3 сентября ей были предъявлены обвинения, и суд определил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, который действовал до 30 октября. Дело было возбуждено из-за поста в социальной сети, опубликованного в 2023 году. Маниава писала, что из-за начатой Россией войны в Украине гибнут мирные жители. 6 октября Следственный комитет неожиданно сообщил, что дело против Лиды Маниавы закрыто. Вы слушаете «Время свободы». По данным Министерства финансов России, в сентябре федеральный бюджет страны получил 452 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Это на 130 миллиардов или на 22% меньше, чем было получено год назад. Всего же за первые 9 месяцев этого года нефтегазовые доходы России немного не дотянули до 5,5 триллионов рублей, упав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 триллион 140 миллиардов. И это при том, что средняя налоговая цена нефти за этот год выросла. Тему продолжает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
17: Министерство финансов отчиталось о поступлении в федеральный бюджет нефтегазовых доходов за сентябрь. Сумма получилась скромная – всего 452 миллиарда рублей. С начала войны в Персидском заливе это второй худший результат за месяц. По сравнению с сентябрем прошлого 2025 года, когда супертанкеры еще свободно пересекали Армузский пролив, а хуситы не угрожали судоходству в Красном море, доходы российского бюджета сократились на 130 миллиардов рублей или на 22%. Это при том, что налоговая цена в августе этого года, а сентябрьские доходы считаются именно по цене августа, была примерно на 10 долларов за баррель выше, чем год назад. Если же посмотреть на результаты первых 9 месяцев, картина та же. Бюджет недобрал 1 140 000 000 000 рублей, 17% по сравнению с тем же периодом 2025 года. И все это при более высокой, на 7 с небольшим долларов за баррель, средней налоговой цене за весь период. Первое, что бросается в глаза в отчете Минфина за сентябрь, это размер возврата нефтяникам в рамках механизма топливного демпфера. Напомню, что этот механизм используется для сдерживания внутренних цен на топливо в условиях высоких цен на мировых рынках. А с некоторых пор его же используют для частичной компенсации крупным нефтяным компаниям расходов на восстановление пострадавших от украинских ударов нефтеперерабатывающих заводов. В сентябре финансовое ведомство поставило абсолютный рекорд, вернув нефтяникам 305,5 миллиардов рублей. Еще одна причина падения нефтегазовых доходов бюджета в том, что Россия из крупного экспортера всех видов топлива превратилась в импортера, и бензин, и дизель, и авиакеросин из источника доходов бюджета превратились в статью расходов. Топливный демпфер используется и для компенсации разницы между импортной ценой и внутренней. Наконец, падение переработки и периодически возникающие проблемы с вывозом то из черноморских, то из балтийских портов вынуждают российские компании сокращать добычу. В сентябре правительством был пересмотрен годовой прогноз по добыче российской нефти и ее экспорту. И обновленная цифра оказалась самой низкой за последние 17 лет. А теперь вишенка на торте. Не добрав за первые 9 месяцев нефтяных доходов больше, чем на 1 000 000 000 рублей, в октябре Минфин направит почти 280 миллиардов на покупку золота и юаней для Фонда национального благосостояния, доведя ежедневные чистые покупки на рынке с учетом операций Банка России до 12 с лишним миллиардов рублей. В сентябре объем чистых покупок был в 6 раз меньше и не дотягивал до 2 миллиардов в день. Очень уж хочется главе Минфина Антону Силуанову девальвировать рубль. Но тут главное вовремя остановить процесс. А то ведь с рублем бывало по-всякому.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последняя тема. Сегодня третья годовщина нападения на Израиль террористических группировок «Хамас» и «Джихад», самого кровавого теракта в истории Израиля. Об этом сегодня уже сказано и будет сказано еще очень много. Я же хотел бы обратить внимание на инцидент не где-нибудь, а в здании Европейского парламента в Страсбурге, где депутат палестинского происхождения от французской ультралевой партии «Непокоренная Франция» Рима Хассан совершила акт вандализма в отношении выставки памяти израильтян, погибших 3 года назад. Не знаю, пыталась ли она это сделать тайно, но так или иначе действия Хассан попали на камеры видеонаблюдения. Думаю, примечательно, что «Непокоренная Франция» — это та самая партия, которую французские власти сейчас прямо обвиняют в разжигании насилия во время охвативших страну протестов лицеистов, приведших к погромам и поджогам десятков школ, избиению преподавателей, нападением на полицейских, вандализму и насилию. Спикер Европейского парламента Роберта Мецола выступила со специальным заявлением, в котором резко осудила инцидент с выставкой.
18: Один из наших депутатов был заснят на видео в момент, когда он, по всей видимости, намеренно повредил выставку, посвященную жертвам террористической атаки против Израиля 7 октября. На записи видно, как он, предположительно, бросает на землю флаг Израиля, роняет флагшток и сбивает флаг Европейского Союза. Оба флага остаются лежать на земле, после чего депутат покидает место происшествия. Хочу подчеркнуть, что мы относимся к этому крайне серьезно и предпринимаем все необходимые шаги в соответствии с нашими процедурами, включая обеспечение права этого человека быть выслушанным. Но сегодня я также хочу затронуть более широкий вопрос. Европарламент – место, где все мы должны чувствовать себя в безопасности. И мы самым решительным образом отвергаем любые действия любого человека, которые заставляют кого-либо чувствовать себя здесь менее защищенным. Поэтому в период роста глобального антисемитизма мы обязаны сделать все возможное, чтобы, глядя на нас, еврейская община Европы знала – это и ее дом тоже.
19: That this is their house too.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
3: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем.
4: Я вот этот факт исторически нашла, что вот, женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно.
3: Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
5: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
5: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
6: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
5: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, но это могли бы назвать сожительством, наверное.
6: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
5: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
6: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
5: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гости подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
3: Я мама двоих детей в эмиграции. уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
5: Чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
3: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии, а мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
6: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
3: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь, и женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого, и оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. с две отдельной комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
5: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
3: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
5: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
3: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
5: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
3: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимаю, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимаю, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
6: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
3: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю: хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит: давай, давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: а я не буду тебе платить, хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье, мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте, а давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя Я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. А в итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
5: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
3: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
5: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
3: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
5: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
3: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донат,

0: женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею, даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
1: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
1: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да? За деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
2: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня было приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Вот говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
1: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Джампаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Красно-Лиманском направлении.
3: Дела идут не очень, и поэтому нужны люди. Чиновники, как кстати, к мобилизации уже готовы.
4: Повесточка, повесточка, куда, не знаем.
5: Это украинский

0: город Прилуки. Утром там российская крылатая ракета попала в пятиэтажку. 14 человек погибли и еще полсотни пострадали. Институт изучения войны полагает, что такими ударами Россия целится в украинскую гражданскую энергетику перед зимой. То есть давит на население. Но за разговорами о давлении на гражданских фронт все равно движется. Да, местами отрицательно, но движется. К финальным 11% по оценке Владимира Путина.
1: Ну, может быть, хватит. Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?
0: Но вот засада. Хватит, говорят и граждане России, которых социологи спрашивают. Поддержите ли вы Путина, если на этой неделе он решит прекратить войну? На экранах у вас результаты опроса независимого Левада-центра за сентябрь. На оставшихся 11% Донецкой области, о которых говорит Владимир Путин, гибнут ведь и российские военные, возможно, и в первую очередь, ведь они в наступлении. Да и так называемое неизбежное из года в год почему-то откладывается. И людей для приближения этого неизбежного уже нужно искать оригинальными способами, а не простым наймом. Это отмечают независимые журналисты. Как же государства решают эту для себя проблему? Сегодня мы и выясняем. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию».
2: Политик Андрей Пивоваров в своем докладе «Мобилизация сегодня и завтра» пишет, что скрытая мобилизация через контракты дает армии больше людей, чем открытая. Осенью 2022 года за полтора месяца по официальным данным мобилизовали 300 тысяч человек. Это вызвало панику, и из страны по разным оценкам уехали около 700 тысяч человек.
3: Латентная контрактная мобилизация дает 400 тысяч-450 тысяч человек в год за счет заключенных, мигрантов, должников, срочников, бедных регионов и вербовки через полицию и службу судебных приставов. Более 20 тысяч уголовных дел за отказ служить, ее обратная сторона. К 2026 году эта модель исчерпывается. Темпы набора упали до минимума за 3 года при выплатах, вернувшихся к максимумам после сокращения 2025 года.
4: Че, пацаны, выборы закончились, повестки-то всем пришли. Мне сегодня он сразу в 9 утра на госуслугах прилетело.
2: Так как в 2022 году, когда мобилизацию объявили утром и мужчины успели рвануть границы, больше не будет. Потому что за эти годы власти закрыли все прорехи. Появился единый электронный реестр, где собраны данные полиции, налоговой, больниц, вузов и работодателей. То есть каждый мужчина посчитан. Повестка приходит на госуслуги. И с этого момента считается, что вам ее вручили. Запрет на выезд из страны включается автоматически в ту же минуту. Осенний призыв, первые отправки, по которому начнутся 10 октября, впервые полностью идет через этот реестр.
5: Интересное утро, конечно, сегодня было. Проснулся, увидел смс-ку, интересную смс-ку. Повесочка, повесочка, куда, не знаю, валить других людей или чё ли. Опасной России живем, конечно. У тебя вот через госуслуги может такая штука прийти.
2: На фронте не хватает людей. Добровольцев на всех не набрать. Поэтому появилась целая профессия рекрутеров, которые обзванивают мужчин по купленным базам и получают за каждого, кто подписал контракт, от нескольких сотен тысяч до одного с четвертью миллиона рублей.
6: Уже 2 дня подряд мне звонят и предлагают службу по контракту. Понимаете, мне, девчонки, я не медик, я не военная. Я предприниматель, да? Я гендир своей компании. Я официально устроена. Да, на мне есть кредиты, но я не понимаю, как я попала в базу, где мне нужно предлагать службу по контракту.
2: Почти всегда обещают службу в тылу. На Авито появлялись вакансии якобы миротворцев и охранников складов Wildberries и Озон.
7: Выплата сразу на руки 3 миллиона рублей и 260 тысяч каждый месяц. Работодатель – волонтер воинской части. Вот тут уже есть вопросики, да? А внутри, кстати, указано, что контракт на СВО. Но это, наверное, просто формальность, да?
2: А студентам из Бурятии с долгами по учебе обещали год в тылу в войсках беспилотников. Один из студентов, 23-летний Валерий Аверин, сказал маме, что будет работать на Wildberries, а через 12 дней после того, того, как попал на фронт, погиб в Луганской области. Рекрутеры сами признают, что кандидатов приходится обманывать.
8: Есть возможность и поставлять кандидатов в Москву. Зарабатывать с человека не 300 тысяч, а миллион. Но это 90% будет отправка в штурм. А значит, 90% вероятности, что придется обманывать кандидатов.
2: Полиция тоже участвует в наборе. Подозреваемым предлагают подписать контракт вместо уголовного дела. Контракт фактически освобождает от ответственности. Источник верстки в мэрии Москвы рассказал, что в столице на войну начали брать даже осужденных за преступления против несовершеннолетних и за терроризм.
9: Вот они, гангстеры.
2: Но даже с рекрутерами, полицией и обещаниями службы в тылу людей все равно не хватает. Регионам каждый месяц спускают план по контрактникам. И, как пишет Пивоваров в своем докладе, за недобор уже штрафуют чиновников. Мэрия Братска, оправдываясь в суде, рассказала, что ее сотрудники обошли 14 тысяч квартир, работали со списками выпускников детских домов и каждый день ходили в СИЗО. И все равно набрали только 369 человек из плановых 645. Теперь правительство хочет, чтобы за невыполнение плана чиновникам можно было бы на срок до 3 лет лишить права занимать госдолжность. Заканчиваются и деньги в Саратовской области. С ноября вдвое урезают выплату добровольцам, а пособия семьям погибших сокращают в 10 раз – с 1 миллиона до 100 тысяч рублей. Министр обороны Андрей Белоусов уверяет, что все идет по плану, и контрактников набирают даже с опережением. А Z-канал «Признак Новороссии» летом написал, что новая мобилизация – это вопрос не «если», а «когда».
8: Ставка на стимулирование добровольного контрактования объективно не отвечает потребностям фронта по целому ряду причин. От соотношения потерь до потребности держать больше личного состава, чем есть в распоряжении.
2: Систему, которую власти построили за эти годы, сделали с большим запасом. С ее помощью можно за считанные дни призвать сотни тысяч человек, а за 2-3 недели до миллиона. Засекреченный пункт указа 22 года меняют без всякой публикации. Мобилизацию никто не объявляет, и человек узнает, что его призвали из повестки на госуслугах.
0: Но нужна ли российской армии мобилизация? Такой вопрос мы перед эфиром адресовали социологу и военному аналитику Николаю Митрохину. Вот что он нам ответил.
10: Безусловно, российской армии нужно пополнение. Объективно, российская армия сейчас отступает на нескольких участках, и успехи ВСУ во многом обусловлены просто элементарным недостатком бойцов в подразделениях. Прежде всего, та группировка «Запад», которая отступила на Лиманском направлении. Говоря, также есть проблема группировки «Север». Вот, и группировки «Восток», возможно, также есть проблема, поскольку она наступала в течение нескольких лет и, кажется, потратила все свои человеческие резервы. Вот, поэтому, безусловно, рано или поздно придется проводить более широкую мобилизацию, чем есть сейчас. А если объявить как бы публичную мобилизацию, то это будет уже на такой твердой государственной основе. Все равно есть в России та часть населения, которая легко соглашается на какие-то государственные приказы, объявления, да, так сказать, таким просто способом разослать повестки и жестко потребовать, тем более, что если сам Путин выступит, то таким образом там 200 тысяч человек соберется совершенно легко. Вот. Остальных там можно будет действительно приезжать нарядами, собирать как бы это самое, более жесткими способами.
0: И о совершенствовании механизмов для мобилизации мы сегодня говорим с автором доклада, который цитировали в начале программы. Это политик Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
0: Один из выводов вашего доклада звучит как возможность, а не намерение властей проводить мобилизацию. Есть ли смысл тогда переживать из-за этого?
11: Ну, мы как раз и говорим о том, что это возможность, которую Россия построила. Мы рассказываем о том, что механизм, который она построила, он куда более масштабный, чем тот, который был 4 года назад. То есть они подготовились и с точки зрения законов, и с той вот процедуры электронного контроля, которую вы оказали. И что немаловажно, они еще строят городки и полигоны, где людей можно тренировать, что не хватало в первой новой мобилизации. Поэтому мы говорим о том, что подготовка идет, и не просто подготовка под 300 тысяч. Вот правильно предыдущий вот Николай Митрохин сказал, что они могут их набрать. Но в этот раз отличие в том, что можно набрать их в течение нескольких дней. И дальше, в течение там, нескольких недель, удвоить или утроить это количество. И именно это вызывает тревогу. То есть они готовы к мобилизации.
0: Также в вашем докладе звучит фраза «инфраструктура избыточна», что государство построило избыточную инфраструктуру. Значит ли это, что с таким количеством инфраструктуры потенциальная мобилизация не перегрузит систему?
11: Именно точно. Я для примера приведу цифры. Вы знаете, недавно Путин подписал документ об очередном увеличении численности армии до 1 миллиона 535 тысяч. Но что интересно, текущий состав армии меньше. То есть фактически делается запас под тех людей, которых больше мобилизуют. То есть и структура, которая строится, вот эти военные городки, стройбат, который работает. Стройбат, кстати, только в первый раз появился вот в прошлом году. И открылись первые вот эти вот городки впервые с нулевых годов. До этого их не строили, только закрывали. То есть структура, которую армия есть сейчас, она способна переварить эти 300 тысяч и более. То есть готовится более серьезный набор. Я не хочу говорить, что вот он прямо будет завтра. Но система под него готова хоть завтра людей принимать.
0: Ну, набор идет прямо сейчас, нам так перед эфиром говорил руководитель проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Мы также его спросили, а какие тренды в этом наборе сейчас существуют. Давайте послушаем, что нам рассказал правозащитник.
12: Очень сильно активизировалось наматывание на контракт солдат-срочников. Тех, кто пошел на срочную службу. По закону, к сожалению, Государственная Дума настрогала разных законов, связанных со срочной службой, и, соответственно, теперь там можно, во-первых, наматывать на контракт человека уже в военкомате в момент, когда заседает или закончилось заседание призывной медицинской комиссии. Во-вторых, теперь это происходит 12 месяцев в году, да? То есть нет никакого там ни осеннего, ни весеннего призыва. Есть там теоретически осенние и весенние отправки в часть, но они это сугубая формальность на самом деле. То есть на сегодняшний день, во-первых, стала формальностью срочная служба. Существует только контрактная армия, и только она действительно нужна властям. И во-вторых, соответственно, очень сильно действительно выросло число тех солдат-срочников, которых принудили к подписанию контракта, начиная где-то с мая. Кроме того, вторая тенденция – это, собственно, то, что происходит начиная с июня, облавы в малых городах, которые производит полиция. Когда она задерживает людей по любой причине, в диапазоне от бутылки пива до условного срока и от долга по квартплате до непогашенной судимости – и дальше, соответственно, отвозят их в полицию. В полиции пытают, избивают, принуждают к подписанию контракта.
0: Андрей, вы досконально изучили, как менялся механизм принуждения к мобилизации, не к мобилизации, к подписанию контрактов за последний год. Но остались ли какие-то бреши, как можно вывернуться из этой системы?
11: Знаете, есть всякие, вот когда мы говорили, идите лесом, а система выстроена, но все равно остаются ходы, которые до конца не доработаны. То есть, например, с точки зрения электронной системы, с одной стороны, они принимают все данные, то есть принят закон о том, что, например, человек лишается возможности водить машину, брать кредит. Но если банковская система еще относительно интегрирована, то, например, отнять права, слава богу, по крайней мере, сейчас. Таких фактов мы не встречали. То есть по закону он больше не имеет права призывного человека, который пришел повестку, через 20 дней водить машину. А это остается. Есть также возможности там, пересечения границы, которые, к счастью, еще остаются. Но мне бы не хотелось, чтобы там, наши зрители воспринимали это как что-то несерьезное, да, и что всегда можно еще, как бы, условно, обыграть систему. В подавляющем числе случаев они очень хорошо учли все ошибки, которые были в 2022 году. И задача, в которой у них стоит сейчас, не столько призвать 300 тысяч человек или более. Они по-честному сделали это в прошлом году, когда была мобилизация 2022 года. Они эти 300 тысяч призвали, но они упустили еще порядка 700 тысяч, которые уехали. Вот сейчас эта задача не просто призвать 300 тысяч и не за месяц, а за несколько дней, а не дать возможность уехать остальным и попытаться призвать кратно больше. И сейчас они могут себе только позволить. Это самая большая опасность. Поэтому расслабляться не стоит, потому что бреши они заделывают очень оперативно.
0: Ну вот, говоря о брешах, хотелось бы посмотреть, для чего они нужны. Мы подготовили короткий сюжет для наших зрителей. Давайте посмотрим, зачем же нужны люди. Короткий спойлер, затравочка на будущее, возможно, на Красный Лиман.
13: Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает.
14: Высказывания Владимира Путина о стремительном продвижении российских войск оспаривают независимые аналитики и военные эксперты. Американский институт изучения войны сообщает не только о снижении темпов российского наступления в сентябре, но и о потере 80 квадратных километров захваченных ранее территорий. Россия потеряла в Украине больше территорий, чем за любой другой месяц с июня 2023 года. Подводит итоги сентября финский Асинт-проект Blackbird Group. И хотя украинский проект Deep State и прокремлевский сливочный каприз говорят о сохранении преимущества российской армии в рамках наступательных действий, их цифры тоже демонстрируют снижение темпов наступления по сравнению с предыдущими годами войны и в разы отличаются от успехов, о которых сообщает Путин.
15: Хорошо видна общая тенденция. Темпы продвижения российской армии за 26 год значительно снизились по отношению к предыдущим 2024 и 2025 годам.
14: Не верят в столь масштабное продвижение и другие каналы. Главной темой их беспокойства остаются успехи ВСУ на Лиманском направлении и ложь российского командования.
16: Это что за прикол такой? С какой это поры Донбасс на 89% уже контролируется вооруженными силами Российской Федерации? Не, ну на 80% да, еще можно поверить. Карты говорят о том же. Но 89% чисто безумная фантазия дедов, которые все еще удерживают Светогорск и продвигаются дальше Лимана.
14: Крупнейший Z-канал «Рыбарь» признает тяжелую ситуацию для российских военных в Донецкой области. Автор жалуется на переброску операторов дронов ВСУ на Лиманском направлении.
15: Это сказывается не в пользу российских подразделений, которые теперь под ударами со стороны Лимана, будут вынуждены перестраивать логистику и изменить темпы наступления как на Славянск, так и на Краматорск.
17: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное.
14: Успехи украинской армии не приводят к остановке российского наступления, однако помогают замедлить его на некоторых направлениях.
18: У Украины самый заметный успех, конечно же, это Шадриголовский выступ, Лиманское направление, вот где они отвоевали территорию, и то сейчас пока что не до конца это все признано. Плюс у них успех на Александровском направлении, ну это еще было в первом полугодии, они в Днепропетровской области отвоевали тоже территорию. И плюс то, что сейчас все еще происходит, Купинское направление, район там Двуречный, Западного, тоже здесь вот успех.
14: Российская армия продвигается в районе Доброполья, Константиновки и Дружковки. Замедлилось ее продвижение в районе Николаевки в сторону Славянска, отмечает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Желание Путина захватить всю Донецкую область по-прежнему затягивает войну. На Валдайском форуме российский президент усомнился в возможностях Украины удерживать Донбасс в течение 1.5-2 лет, а Европы помогать ей в этом. Однако сейчас все больше даже самых последовательных сторонников российской агрессии признают, быстро захватить Донецкую область не удается.
19: Ошибаться можно, брать нельзя.
14: Эти слова Андрей Белоусов произнес перед своим назначением на пост министра обороны в мае 2024 года. С тех пор о лжи командования говорят все больше провластных блогеров и пропагандистов. Сторонникам войны удобнее верить в хорошего царя и плохих бояр, пишет в своей колонке для издания «Вот так» исследователь российской пропаганды, писатель Иван Филиппов.
16: Просто за признанием ложь – это основа путинизма, в патриотические головы может закрасться предательская мысль. А если все всем врут об успехах и о победах, то, может быть, и о другом врут. Может быть, не было никаких причин для кровавой войны. Может быть, оппозиция была права, когда говорила, что этот режим ведет страну в пропасть.
14: По оценке проекта Blackbird Group, полный захват Донецкой области российской армии к 2027 году становится все менее вероятным.
0: И какие же факторы подталкивают Кремль к принятию решения о мобилизации, мы также спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина.
10: Да, успех операции «Вивальди» и плюс к тому наступление ВСУ от Славянска на восток. Вот. Сейчас они Рай Александр освободили, там центральный пункт, который был населенный, который был перед Славянском. Вот, говорит о том, что планы российского наступления осеннего сорваны. До зимы российские войска не смогут приблизиться к краинам Славянской, Краматорской, завязать там уличные бои. Значит, таким образом, как минимум на полгода откладывается новое серьезное продвижение российской армии. Это если российская армия сохранит те ресурсы, которые она имеет сейчас. Если, например, в ноябре проведут мобилизацию и подкинут как бы группировки Юг, которые там действуют, Славянска, дополнительно, например, 100 тысяч бойцов, то все развернется назад, и вполне возможно, так сказать, например, в декабре российские войска будут вести бои там, в восточных кварталах Славянска. Если говорить про аналогии, то все очень и очень напоминает осень 2022 года, когда ровно в этих местах ВСУ очень успешно воевала, вот, освободила большое количество территории, и потом сначала споткнулась о тот же Лиман, где неожиданно там Барс из Краснодара оказал более серьезное сопротивление, чем планировалось. Потом, опять же, на казачьи подразделения в окрестностях Кременной. Вот, и все это задерживало наступление, выйти на Кременную не успели, и тут провели мобилизацию россияне и воткнули в ту линию обороны, которая проходит между стабильную между Кременной и Сватово, которые российские войска успели построить за лето, начало осени 2022 года. Ну, вот. И как бы все украинское наступление на этом выдохло. Вот. Поэтому и сейчас дело выглядит так, что да, ВСУ будет успешно отодвигать российские войска, и в какой-то момент день-день колокольчик прозвенел, так сказать, и Россия начинает пополнять армию людьми, причем многих привезут там через 10 дней после призыва, они будут туда на передовой.
0: Ну, мы продолжаем разговор о готовности государственной системы к мобилизации с Андреем Пивоваровым. Андрей, я хочу вас спросить о политических факторах, которые подталкивают к решению о мобилизации или, наоборот, от него отдаляют. 2/3 граждан отвечают Левада-центру, что поддержит немедленное завершение войны, если Путин решит ее закончить прямо на этой неделе. Это фактор, я имею в виду миролюбивый настрой граждан, это фактор в принятии подобного решения о мобилизации?
11: Ну, это один из факторов, который будет на столе. Но одновременно с этим на столе лежит и другое. А это число выборов. Если вы помните, перед выборами Путин лично обратился за словами поддержки к людям, он призвал идти на выборы. А когда выборы завершились, Дмитрий Медведев, несмотря на комичные какие-то его выступления, в общем-то, являющийся по-прежнему одним из там, главных спикеров «Единой России», сказал, что благодарен людям за выбор и в том числе на полномочия делать в том числе непопулярные решения. И вот этот фактор может быть куда более весомым, потому что фактически, ну, с точки зрения там, формальных цифр, которые объявила Памфилова, курс Путина поддержан. И когда он говорил о том, что вы голосуете за ребят, которые на фронте, это как раз было про это. Поэтому я думаю, что вопрос будет целесообразности. Путину нужны какие-то победы, нужна какая-то демонстрация силы. И вот здесь, учитывая то, что генералы топчутся, и, как правильно сказал Митрохин, сил не хватает, я думаю, что вот фактор того, что выборы он выиграл и нужно побеждать дальше, для него будет более весомым. И я думаю, что решение о мобилизации будет принято именно исходя из него.
0: Владимир Путин на Валдае говорил, что возьмет Донбасс, оставшийся, по его словам, 11%, быстрее, чем за 2 года. А к чему такая спешка ему? Ему зачем нужны эти победы прямо сейчас?
11: Ну, надо признать, что у Путина давно не было побед. И отчитаться там, что вы взяли очередной город, которого, название которого никто не знает, показать вообще-то нечего. Несколько раз говорили о том, что там Донбасс будет освобожден сразу, там через полгода, через год, но этого не получается. Уже были отчеты о том, что как бы много там, фактически весь захвачен, а все равно не выходит. Поэтому Путину нужна какая-то победа. Нужна какая-то формальная причина, чтобы, если не прекратить, может быть, начать заморозить конфликт. Вот это не хватает ему. Поэтому я думаю, что в первую очередь это вот такой фактор. И он понимает, что еще и сейчас будет меняться администрация США, и с будущей администрацией, которая придет после Трампа, не факт, что ему удастся наладить такие же отношения. Если будет, это будут демократы, которые выстроят через 2 года, предположим, ту же модель, как вел себя Байден, Путину будет намного сложнее закончить этот конфликт, сохранив лицо, без унижения, без каких-либо там выплат контрибуций и остального. Поэтому, я думаю, срок 2 года связан еще и с этим.
0: Я хочу вернуться к непопулярному решению, ведь оно непопулярное сразу в нескольких плоскостях. Непопулярное, потому что народу не понравится, но и, как мне кажется, оно непопулярное, потому что оно действительно непопулярное. Не попадается в сводки, например, социологических служб о главных тревогах населения. Да, иногда было, в 22-м особенно было, но новости приходят, и новости о возможности мобилизации почему-то не в топе. Вот что государство такого сделало, что мобилизация, которая прямо сейчас идет, пока мы с вами разговариваем, она почему-то незаметна?
11: Ну, вообще слово «мобилизация» запрещено. То есть с момента проведения там, Большой мест 22 года, и когда она якобы была закончена, по словам, это слово просто убрали из лексикона. Но посмотрите на банально другие новости, вроде бы напрямую с войной не связанные. Вот последние два дня официальные каналы говорят о том, что средство от тревог закончилось и в Петербурге, и в Москве. Вот вряд ли люди, которые живут в спокойствии, говорят о том, что не считают эту проблемой. Больше того, я думаю, что любые видеоролики, инструкции, по крайней мере, те консультации, которые мы проводим, везде, где проходит слово мобилизация, вызывает огромный интерес, потому что это может коснуться любых семей, у кого-то это отцы, мужи, у кого-то это дети. И, естественно, люди переживают, и, в общем, справедливо переживают, потому что риски есть. И то, что об этом не говорят на центральном канале, об этом не будут говорить и дальше. Та стратегия мобилизации, которая будет избрана, есть три варианта в докладе у нас, но я склоняюсь больше к одному. Когда не объявляется официальная мобилизация, у нас есть пункт 7 в мобилизационном приказе, там есть секретное число. Его просто можно поменять, он где-нибудь публикуется, и дальше присылать повестки, как бы наращивая, предположим, их объем. И формально мобилизации дальше не будет, но число людей, получивших повестки, будет кратно больше к тому, что получается сейчас.
0: Есть ли какие-то безопасные юрисдикции? Ведь за последний год были новости о странах, в которые можно попасть без визы, что на людей заводились дела или людей отправляли в Россию.
11: Ну, как раз именно об этом я вот выступал на ОБСЕ. Если будем исходить из того, какие есть возможности у человека. У большинства россиян просто нет загранпаспорта. И в этом случае единственная страна, которая оставляет возможность для въезда, это Армения. Армения за это время не выдала ни одного дезертира, ни одного активиста. И, по-честному, наверное, это вот наиболее простой и самый хороший путь, который может быть. Если по каким-то причинам Армения не проходит, остаются куда более опасные – это Казахстан, Грузия, Сербия, Турция. В этом случае вам нужен будет загранпаспорт, но эти страны еще остаются. Если у вас есть виза в другие страны, когда Европейского Союза или какие-то еще, это, конечно, отдельное направление. Надо признать, что у большинства россиян, да, проблема не только с визой, не столько с визой, точнее, а с загранпаспортом. И то, о чем я обращался к Евросоюзу как раз, то, о чем мы говорили на конференции, мы просили как раз европейцев поддержать те страны, куда люди приезжают, и настойчиво выразить позицию, что нельзя этих людей обратно депортировать. Потому что самый большой риск, когда человек уже убежал, а его собираются отдать обратно. Вот об этом мы говорили на конференции, представляли доклад. И мы просили здесь Евросоюз не принимать к себе людей. Понятно, что это невозможно, принять всех людей, которые будут в мобилизации. Но работать с такими странами, в первую очередь, как Казахстан, как Сербия, как Турция, чтобы людей не отдавали обратно Путину. Вот такое политическое решение для нас было бы очень и очень полезным.
0: Андрей, полминуты у нас осталось. А что же вам ответили европейские политики?
11: Слушайте, ну это было принято с пониманием. Скажу, что работа над этим будет происходить, потому что это единственный возможный вариант. У них нет возможности там, финансово поддерживать другие страны, нет возможности принимать к себе. Ну, в разговорах, по крайней мере, по Казахстану мы нашли полное понимание, и я очень надеюсь, что этот разговор выйдет в практическое русло, и в Казахстан перестанет отдавать наших дезертиров.
0: Ну и мы также продолжим следить за этим разговором, какие будут результаты. Спасибо вам за этот разговор, Андрей. Андрей Пивоваров, политик, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как Российская Федерация подготовила свою систему к возможному проведению мобилизации. Напишите, что думаете в комментарии, только следите за своей анонимностью. И мы увидимся завтра. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 7 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. 20 лет назад в Москве была убита Анна Политковская. Не менее 13 человек погибли в результате удара российской ракеты по жилому дому в Черниговской области. Как маркетинговые агентства в России зарабатывают деньги, продавая рекрутерам данные потенциальных контрактников российской армии? Расследование издания «Верстка». Также сегодня.
1: Он позвонил и сказал: «Мама, мамочка, спасите меня, или я сбегу». Я сказала: «Не убегай, сынок, за побег тебя могут застрелить». Сказала: «Я обращусь в посольство и куда только можно. Я буду пытаться тебя спасти, только не убегай».
0: Власти Казахстана заявляют о намерении вернуть граждан страны обманом, отправленных российскими властями на войну в Украине.
2: Вторая война – это знак равенства с Путиным, потому что и Путин – знак равенства с войной, потому что он был избран на волне этого мощнейшего военного пиара.
3: Анна, за свою жизнь не боитесь?
4: Нет, ну каждый боится.
3: И тем не менее все равно.
4: А что делать?
0: Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня убийства в Москве журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Она была застрелена в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Вопрос об опасениях за свою жизнь в только что прозвучавшем фрагменте Политковской задает, и вы, наверное, узнали его голос, Владимир Соловьев, ставший теперь одним из главных российских пропагандистов. А вот что говорила Анна Политковская буквально накануне убийства о прорвавшемся к власти в Чечне Рамзане Кадырове, которому тогда только-только исполнилось 30 лет.
5: Кадыров-младший имел репутацию мальчика, который стоит в углу. И в лучшем случае ему разрешается, когда старшие говорят, подойти и налить им чаю. На самом деле Кадыров-младший человек крайне лживый. Я лично уже ничего не верю. Никогда он верности клянется, никогда он заигрывает со своими людьми по чеченскому телевидению. Обычно это происходит. Он не стесняется там в выражениях и говорит, что мы этих русских задвинем, мы им место покажем. Где этот Кадыров не врет? Я, например, не берусь утверждать. Он умеет лизать ручку большого белого царя. И умеет при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место.
0: Говорила Анна Политковская. Думаю, не лишним будет напомнить сегодня, что Владимир Путин сказал об Анне Политковской через несколько дней после ее убийства, совершенного в его собственный день рождения. Путин в тот момент находился с визитом в Германии. То, на чем сделал тогда акцент президент России, сказало много, в первую очередь, о нем самом. Многие тогда выразили мнение, что лучше бы промолчал.
6: Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае, эксперты это прекрасно понимают. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной. И убийство такого человека, жестокое убийство женщины, матери, оно само по себе направлено и против нашей страны, против России, против действующих властей в России. И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России, и в Чеченской республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Это абсолютно очевидный для всех в России факт.
0: Это был комментарий Владимира Путина, который он дал на пресс-конференции в Германии в октябре 2006 года по поводу убийства Анны Политковской. Хотя непосредственные исполнители убийства Политковской были найдены и осуждены, заказчики названы так и не были. В Кремле категорически отрицали и отрицают причастность к убийству российских спецслужб, хотя журналисты «Новой газеты» провели свое расследование и доказали обратное. Об этом 5 лет назад говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
7: В частности, газете удалось выяснить, что сотрудник сверхсекретного подразделения московской полиции Дмитрий Павлюченков, он осуществлял наружное наблюдение и давал установочные данные на Политковской убийцам, что помогал с установочными данными, с реальным адресом проживания Анны, подполковник ФСБ господин Рягузов. Это, кстати, здесь вот через два дома от нас находится их отдел, где работал Рягузов. Поэтому, да, силовые структуры причастны, безусловно, причастны к совершению преступления.
0: Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Это фрагмент его выступления ровно 5 лет назад. Одним днем позже Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира и в первом же комментарии сказал, что это премия Анне Политковской и другим погибшим журналистам «Новой газеты». «Путин — это война, война — это Путин», — сказала Анна Политковская еще 25 лет назад. Увы, ее слова сбываются. Агрессия России против Украины продолжается. По последним данным, в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Прилуках в Черниговской области погибли не менее 13 человек, четверо из них дети. Сегодня Путину на день рождения российская армия подарила уничтожение жилого дома в Прилуках. Это была обычная пятиэтажка, написал в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский. Погибшие и раненые при российских обстрелах сегодня есть в Киеве, в Киевской и Полтавской областях Украины. А на юге Воронежской области России при падении обломков беспилотника сегодня была повреждена линия электропередач, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, несколько сел временно остались без электроснабжения, на месте работают оперативные службы. Всего минувшей ночью дежурным силам ПВО в небе над 9 районами и 2 городскими округами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата, написал Гусев. Министерство обороны России сегодня заявило о 311 сбитых и перехваченных украинских беспилотниках над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края, аннексированного Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Вчера у побережья Сочи загорелся нефтяной танкер «Афромакс Рио», который ходит под флагом Либерии и, по данным издания «Астра», включен в санкционный список Украины как судно российского так называемого «теневого флота». Очевидцы рассказали, что пламя быстро охватило судно, а затем огонь растекся по поверхности воды. Пожар был виден из многих точек города. А издание «Верстка» рассказывает о формировании в России отдельного рынка персональных данных мужчин, потенциально готовых подписать контракт с Министерством обороны. Маркетинговые агентства продают военным рекрутерам телефонные номера людей, которых считают перспективными кандидатами. Один такой горячий лид стоит до 2800 рублей, ну а оптовые сделки могут исчисляться сотнями тысяч рублей, например, за 500 имен кандидатов, которым агентство уже позвонили и на которых составили анкеты, рекрутеру предлагают заплатить 800 тысяч рублей. Источники этих баз разнообразны. Данные собирают с сайтов, посвященных службе по контракту, а также используют сведения из коммерческих баз, микрофинансовых организаций и списков должников. Впрочем, как пишет «Верстка», номер человека иногда удается получить даже без того, чтобы он непосредственно оставлял его на сайте. Существуют сервисы, позволяющие деанонимизировать посетителей. Таким образом, обычные маркетинговые технологии лидогенерации стали применяться для поиска людей для отправки на войну, рассказывает журналистка «Верстки» Анна Рыжкова.
8: Действительно, в этой индустрии задействованы самые разные профессионалы. То есть это и кадровики, люди, которые раньше предлагали вакансии совсем других сфер. Это и таргетологи, и маркетологи, и, в общем-то, операторы, которые, да, оперативно должны прозвонить кандидатов. Ну, из того, что мы видим сейчас, действительно, есть очень много частных рекрутеров, которые работают либо внутри агентств, либо самостоятельно и заключают, например, контракты непосредственно с пунктами отборов на службу. И за каждого привлеченного кандидата они получают гонорар, расценки самые разные, вот там от 150 тысяч до 300 тысяч или 400 тысяч можно получить. Это могут быть маркетинговые агентства, которые, ну, например, точно так же обзванивают кандидатов на работу, там, работу вахтовым методом, да. Но некоторые подобные агентства, учитывая спрос, как бы переориентируются и все чаще в качестве клиентов берут тех рекрутеров, которые именно пытаются привлечь на службу по контракту. И тогда появляются операторы, которые конкретно занимаются обзвоном именно кандидатов на службу. То есть это как бы их специализация. Они заранее согласовывают с рекрутерами сценарии этих звонков. Да? То есть рекрутер может выразить какие-то пожелания. То есть какие конкретно вопросы нужно успеть задать кандидату, когда оператор позвонит. Но чаще всего это вопросы, связанные с возможными диагнозами, судимостью и действительно ли человек изъявил желание или сомневается, но, тем не менее, у него была мысль заключить контракт. То есть те базы номеров, о которых мы написали, это вот конкретно люди, которые совсем недавно, вот буквально такое может быть, что сегодня утром или вчера вечером посещали сайты, которые посвящены службе по контракту. После этого эти базы парсятся, передаются рекрутерам, и рекрутер должен оперативно среагировать и как можно быстрее позвонить кандидату, потому что бывает так, что эти базы перепродаются сразу нескольким рекрутерам, да, и тогда начинается такая как бы борьба за вот этих мужчин. Но наши собеседники сказали, что как бы на рынке бывают разные базы, в том числе базы должников или базы мужчин, которые обращались в микрофинансовые организации. Мы пытались проследить эту цепочку, потому что сначала было ощущение, что ты должен именно заполнить, например, какую-то анкету. Но на самом деле на рынке действительно есть сервисы, которые позволяют как бы перехватить номера в том случае, если... Сейчас я, конечно, не айтишник, но постараюсь объяснить. В том случае, если пользователь, например, заранее соглашался там, на использование куки или там, нажимал кнопку, что он согласен на передачу своих персональных данных. В общем, там достаточно сложный механизм, но нам объяснили маркетологи, что сейчас это популярная вещь. И даже есть какие-то сервисы, где ты можешь буквально вот ввести сайт, с которого ты хотел бы, чтобы спарсили номера, да, чтобы у тебя образовалась вот эта вот база. Спорят, насколько это законно, да, считается ли, например, передача номера телефона без имени, передачей персональных данных без согласия, но, возможно, это какая-то слепая зона сейчас.
0: Это была журналистка издания «Верстка» Анна Рыжкова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время».
9: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 7 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Казахстан ведет переговоры с Россией о возвращении своих граждан из зоны боевых действий в Украине. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Жанбалат Усенов. Он уточнил, что Министерство иностранных дел Казахстана реагирует на обращение казахстанцев, желающих вернуться на родину. Ранее группа молодых граждан Казахстана записала видеообращение с просьбой вернуть их домой. Их родственники рассказали проекту «Азатык-Азия», что они поехали на заработки в Россию, но их обманули и отправили на войну против Украины. По данным геолокации, которые они отправили родным, сейчас они находятся на севере Луганской области, и уже в ближайшие дни их могут послать в бой. 2 октября после появления обращения в социальных сетях в МИД Казахстана заявили, что ведомство относится к данной ситуации с максимальной серьезностью и продолжает консультации с российской стороной. Рассказывает Манас Айжигитов.
11: Перизат Элеусизова говорит, что уже месяц пытается вернуть сына из России. 20-летний Айнабек Кельдибек уехал туда 27 августа работать охранником. Но, по словам матери, вместо работы его начали готовить к отправке на войну.
1: Он позвонил и сказал: «Мама, мамочка, спасите меня, или я сбегу». Я сказала: «Не убегай, сынок, за побег тебя могут застрелить». Сказала: «Я обращусь в посольство и куда только можно. Я буду пытаться тебя спасти, только не убегай».
11: По словам самого Айнабека, ему и еще двум казахстанцам в России обещали работу в охранном агентстве и зарплату в несколько миллионов рублей. Но после приезда их отвезли в военкомат.
12: После того, как привезли в военкомат, нам дали в руки много документов. Я не знаю русского языка, поэтому подписал все. Потом нам сказали: «Все, вы отправляетесь на войну, иначе посадят на 15 лет». Вот такой разговор был.
11: Айнабек говорит, что первоначальный договор был связан с трудоустройством и помощью с переездом в Россию. Военного контракта на руки, по его словам, он не получил. При этом ему обещали 3 миллиона рублей единовременно и 210 тысяч рублей ежемесячно. Айнабек рассказал, что вместе с ним находятся и другие граждане Казахстана. Один из них — 25-летний Нуржан Адиетов из Уральска. Его мать Гульдераим также говорит, что сын уехал в Россию, рассчитывая работать, но оказался в зоне войны.
13: Я бы ни за что его не отпустила. Если бы я знала, когда он уезжал из Актобе, я бы позвонила в КНБ и забрала его. Лучше уж пить одну воду, есть черный хлеб, но чтобы сын был рядом.
11: Ранее МИД Казахстана подтвердил обращение семьи Мираса Ташарганова и еще нескольких казахстанцев. Ведомство сообщило, что направило российскому МИДу ноту с просьбой вернуть граждан Казахстана.
0: Сообщение корреспондента проекта «Азаттык Азия» Манаса Айжигитова. Что же касается возобновления переговорного процесса по Украине, то заявления по этому поводу делаются постоянно, однако каких-то конкретных решений в последнее время не принято. Как рассказал в интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, вопрос о территориях остается главной проблемой. И на переговорах в ходе тех консультаций, которые велись в последнее время, удалось продвинуться только в технических вопросах контроля за соблюдение возможного перемирия. Хотя никаких соглашений о прекращении огня пока на повестке дня нет, да и не предвидится. Вот что еще Найджел Кейси рассказал о роли Великобритании и Европы в целом в переговорном процессе по Украине.
14: Сейчас Россия сосредоточена на попытках заключить соглашение с Соединенными Штатами и Украиной. В определенном смысле это прогресс, потому что раньше Россия пыталась договориться, фактически игнорируя Киев. Очевидно, что это было невозможно. Теперь Россия признала, что Киев – легитимный и незаменимый участник переговоров. В результате на последнем раунде переговоров удалось добиться определенного прогресса по техническим вопросам, связанным с мониторингом возможного прекращения огня. Однако Россия пока не согласилась с тем, что Европа должна участвовать в переговорах, чтобы достичь желаемого соглашения. Мы продолжим настаивать на этом. Очевидно, самый существенный вопрос – территориальный. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина передала под российскую оккупацию крупные города, где живут около 100 тысяч украинцев. Ни одно украинское правительство не могло бы даже рассматривать такую возможность. И почему оно должно на это соглашаться, учитывая последствия российской оккупации на других территориях Украины? По крайней мере, на бумаге это и есть главное препятствие на пути к соглашению. Но лично я никогда не считал, что эта война на самом деле идет из-за территорий. Речь идет о суверенитете Украины. Война закончится, когда Россия, а точнее российское руководство, будет готово признать право Украины на существование в качестве по-настоящему суверенного государства. Надеюсь, это произойдет скоро. Живя в Москве, я чувствую, что люди устали от этой войны. Они хотят, чтобы она закончилась. Мы видим, какой экономический ущерб она наносит. Если не считать оборонного сектора, экономика фактически уже находится в состоянии рецессии. Проблемы накапливаются. Я надеюсь, что ради всех, и особенно ради тех, кто непосредственно страдает от войны, ее удастся завершить как можно скорее.
15: As soon as possible.
0: Это был посол Великобритании в Москве Найджел Кейси, фрагмент его эксклюзивного интервью корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Добавлю, что в последнее время стала обсуждаться идея встречи на высшем уровне в трехстороннем формате, но не США, Россия и Украина, а США, Россия и Китая, который в ноябре будет принимать саммит АТС в городе Шэньчжэнь. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что идея встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина действительно есть, но инициатива ее проведения, а также включение такой встречи в график работы саммита, должны исходить от принимающей страны, то есть от Китая.
15: Я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе, все они знают, и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин. Пока еще, как я отметил, мы еще не видели подробно изложенной программы саммита, и после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двухстороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута. Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно. Но какое время, какое окно будет для этого выбрано, графики самого саммита пока сказать трудно. То же самое и о трехсторонних встречах. Если Трамп подтвердит свое участие, пока не знаю, по-моему, подтверждения еще 100% нет, но от этого будет зависеть и возможность проведения встречи в трехстороннем формате. Но инициатором, конечно же, выступит хозяева.
0: Это был помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Время свободы. Лида Маниава остается директором хосписа «Дом с маяком» и членом правления одноименного фонда после прекращения уголовного дела против нее по статье о фейках про российскую армию за отсутствием состава преступления. Об этом сообщил адвокат Маниавы Михаил Бирюков в сегодняшнем утреннем интервью агентству РБК. На момент записи интервью официального подтверждения информации о прекращении дела еще не было.
16: Если бы постановление было у нас на руках, мы бы сами отвезли и, соответственно, сдали бы аппаратуру, которая установлена дома у Лиды, сдали бы браслет. Но до сегодняшнего дня, насколько я знаю, на браслете аппаратура у нее есть. Запрещено было находиться на улице с 8 вечера до 8 утра. Только по разрешению следователя можно было задержаться. И такое разрешение он давал, когда мы задерживались на производстве следственных действий. В остальном вот это ограничение действовало. Они должны быть сняты, если органы, следующее исполнением наказания, получит постановление от следователя. Ну, дальше все. Дальше дело закончено. Мы посмотрим, какие основания. Обжаловать мы, скорее всего, не будем. Но для этого нужно, чтобы говорить о дальнейших действиях, нужно увидеть постановление о прекращении уголовного дела.
0: Это был адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков. Председатель попечительского совета фонда «Дом с маяком» Марина Мели уточнила, что хоспис и фонд не успели подобрать новую кандидатуру директора после того, как в сентябре Маниава объявила о своем уходе из-за возбужденного против нее дела. Маниава была задержана полицией в Москве 2 сентября. 3 сентября ей были предъявлены обвинения, и суд определил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, который действовал до 30 октября. Дело было возбуждено из-за поста в социальной сети, опубликованного в 2023 году. Маниава писала, что из-за начатой Россией войны в Украине гибнут мирные жители. 6 октября Следственный комитет неожиданно сообщил, что дело против Лиды Маниавы закрыто. Вы слушаете «Время свободы». По данным Министерства финансов России, в сентябре федеральный бюджет страны получил 452 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Это на 130 миллиардов или на 22% меньше, чем было получено год назад. Всего же за первые 9 месяцев этого года нефтегазовые доходы России немного не дотянули до 5,5 триллионов рублей, упав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 триллион 140 миллиардов. И это при том, что средняя налоговая цена нефти за этот год выросла. Тему продолжает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
17: Министерство финансов отчиталось о поступлении в федеральный бюджет нефтегазовых доходов за сентябрь. Сумма получилась скромная – всего 452 миллиарда рублей. С начала войны в Персидском заливе это второй худший результат за месяц. По сравнению с сентябрем прошлого 2025 года, когда супертанкеры еще свободно пересекали Ормузский пролив, а хуситы не угрожали судоходству в Красном море, доходы российского бюджета сократились на 130 миллиардов рублей или на 22%. Это при том, что налоговая цена в августе этого года, а сентябрьские доходы считаются именно по цене августа, была примерно на 10 долларов за баррель выше, чем год назад. Если же посмотреть на результаты первых 9 месяцев, картина та же. Бюджет недобрал 1 140 000 000 000 рублей, 17% по сравнению с тем же периодом 2025 года. И все это при более высокой, на 7 с небольшим долларов за баррель, средней налоговой цене за весь период. Первое, что бросается в глаза в отчете Минфина за сентябрь, это размер возврата нефтяникам в рамках механизма топливного демпфера. Напомню, что этот механизм используется для сдерживания внутренних цен на топливо в условиях высоких цен на мировых рынках. А с некоторых пор его же используют для частичной компенсации крупным нефтяным компаниям расходов на восстановление пострадавших от украинских ударов нефтеперерабатывающих заводов. В сентябре финансовое ведомство поставило абсолютный рекорд, вернув нефтяникам 305,5 миллиардов рублей. Еще одна причина падения нефтегазовых доходов бюджета в том, что Россия из крупного экспортера всех видов топлива превратилась в импортера, и бензин, и дизель, и авиакеросин из источника доходов бюджета превратились в статью расходов. Топливный демпфер используется и для компенсации разницы между импортной ценой и внутренней. Наконец, падение переработки и периодичность

0: активировать рубль. Но тут главное вовремя остановить процесс. А то ведь с рублем бывало по-всякому.
1: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последняя тема. Сегодня третья годовщина нападения на Израиль террористических группировок «Хамас» и «Джихад», самого кровавого теракта в истории Израиля. Об этом сегодня уже сказано и будет сказано еще очень много. Я же хотел бы обратить внимание на инцидент не где-нибудь, а в здании Европейского парламента в Страсбурге, где депутат палестинского происхождения от французской ультралевой партии «Непокоренная Франция» Рима Хассан совершила акт вандализма в отношении выставки памяти израильтян, погибших 3 года назад. Не знаю, пыталась ли она это сделать тайно, но так или иначе действия Хассан попали на камеры видеонаблюдения. Думаю, примечательно, что непокоренная Франция — это та самая партия, которую французские власти сейчас прямо обвиняют в разжигании насилия во время охвативших страну протестов лицеистов, приведших к погромам и поджогам десятков школ, избиению преподавателей, нападением на полицейских, вандализму и насилию. Спикер Европейского парламента Роберта Мецола выступила со специальным заявлением, в котором резко осудила инцидент с выставкой.
2: Один из наших депутатов был заснят на видео в момент, когда он, по всей видимости, намеренно повредил выставку, посвященную жертвам террористической атаки против Израиля 7 октября. На записи видно, как он, предположительно, бросает на землю флаг Израиля, роняет флагшток и сбивает флаг Европейского Союза. Оба флага остаются лежать на земле, после чего депутат покидает место происшествия. Хочу подчеркнуть, что мы относимся к этому крайне серьезно и предпринимаем все необходимые шаги в соответствии с нашими процедурами, включая обеспечение права этого человека быть выслушанным. Но сегодня я также хочу затронуть более широкий вопрос. Европарламент – место, где все мы должны чувствовать себя в безопасности. И мы самым решительным образом отвергаем любые действия любого человека, которые заставляют кого-либо чувствовать себя здесь менее защищенным. Поэтому в период роста глобального антисемитизма мы обязаны сделать все возможное, чтобы, глядя на нас, еврейская община Европа знала, это и ее дом тоже. They see that this is their house too.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свобода». Сегодня мы повторяем две программы из его мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему», который Алексей Семенович записал у себя дома на самом мощном по тому времени компьютере, на котором джазмен начал сочинять музыку. Его увлечение было столь захватывающим, что он предложил нашему радио ряд передач о возможностях полюбившейся музыкальной машины. Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 2 июля 1998 года.

0: Говорит Радио Свобода. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Джаз Джембери 62». Подготовил и ведет программу Алексей Козлов.
1: Сегодня мне хотелось бы вспомнить далекий 62-й год и то, как группа советских джазменов впервые прорвала железный занавес и очутилась на крупнейшем в Европе международном джазовом фестивале, который называется «Джаз Джембери». Несмотря на то, что 62-й год был как бы пиком хрущевской оттепели, отношение к джазу в Советском Союзе тогда находилось на таком самом примитивном уровне, почти сталинском. Джаз считали в лучшем случае просто музыкой ресторанной, а в худшем – музыкой врагов, музыкой американской, музыкой, которая растлевала души советской молодежи. И вот на этом фоне мы и мечтать не могли о какой-то там за границей, о поездке вообще на какой-нибудь фестиваль или с концертами за рубеж. Мы были счастливы, что в Москве еще год назад открылось первое молодежное кафе. Это практически был молодежный джазовый клуб. И вслед за этим открылось еще два таких же кафе. Это «Аэлита» и «Синяя птица». И, в общем, вот джаз в Москве тогда как-то официально существовал. Надо сказать, что начиная с 60-го года джаз в Москве попал под покровительство комсомола, райкомов комсомола и городского комитета. И уже тогда, кстати, наметился небольшой раскол в политике по отношению к джазу, потом к рок-культуре и к диско-музыке. Комсомол относился как-то более положительно, потому что ему предстояло работать с молодежью, и нельзя было так догматично относиться к этим видам современной западной музыки. А вот партия всегда была против. И особенно уже к 80-м годам конфронтация эта достигла довольно заметных размеров. И вот мы воспользовались этим как раз в самом начале, когда горком комсомола Московский организовал, во-первых, кафе «Молодежное». И в 62-м году именно горком комсомола предложил провести в кафе первый московский джазовый фестиваль. Это звучит смешно, потому что там было всего 120 мест, но тем не менее этот фестиваль прошел. Прошел он где-то в сентябре и выявил лауреатов. Там участвовало, в общем, за три дня довольно много любительских таких неофициальных, я бы даже сказал, подпольных коллективов. Это все было отмечено какими-то грамотами и прочее. И этих лауреатов решили как бы наградить. Из них собрали секстет, который решили послать на международный джазовый фестиваль в Варшаву под названием «Джаз Джембери». И вот так состоялась эта поездка, в которую мы не верили до самого последнего момента, пока не сели в поезд Москва-Варшава. Отправкой нас за рубеж, то есть оформлением всех документов, занимался ЦК ВЛКСМ. И я даже помню фамилию одного из секретарей, который как бы взял на себя ответственность за нас, что мы там не опозорим нашу родину, не сбежим никуда, не совершим каких-то аморальных поступков. Это была Роза Мустафина. Это редкий случай, когда такой комсомольский чиновник высокого ранга рисковал. Она поручилась за нас, что мы там ничего плохого не сделаем. А в то время выехать за рубеж было очень сложно. Оформление документов занимало огромное вообще количество времени и сил. Надо, чтобы за нас все время кто-то подписывался, какой-то треугольник. Все за нас должны были отвечать. Наш ансамбль был включен в состав делегации ЦК ВЛКСМ, куда помимо музыкантов вошли известные композиторы, общественные деятели. В общем, делегация была довольно приличной. Я помню, что это было как в сказке. Мы сели в международный поезд и поехали за рубеж. Но нам предстояло сделать огромную работу за сутки пути до Варшавы. Мы должны были сделать программу, ведь у нас ее не было. Ансамбль был составлен из 6 музыкантов, которые друг с другом практически вместе играли только на джем-сессионах. Это был пианист Вадим Сакун, трубач Андрей Товмасян, гитарист Николай Громин, контрабасист Игорь Берушчис, барабанщик Валерий Буланов и я на баритон-саксофоне. Нам предстояло сделать 4 композиции. Вадима Сакуна, Николая Громина, Андрея Товмасяна и мою. Никто, кроме авторов, эту композицию не знал. В поезде, где нет рояля, где нет возможности поставить ударную установку. Можно было репетировать вот так, в купе, сидя друг против друга, напевая что-то, что-то там показывая. Мы, в общем, целые сутки только и репетировали. Мы сделали эти 4 пьесы, и пятая – это был американский известный тогда стандарт «Блюз Талониса Монка «Straight No Chaser». В общем, мы сделали эту программу к тому моменту, когда нам пришлось выходить из вагона уже на перроне в Варшаве. Забегая вперед, я хочу сказать, что все, что сегодня вы услышите, это записи, сделанные именно тогда в Варшаве. И взял я их с пластинок, которые сохранились у меня. Это уникальные пластинки. Они чудом попали тогда в Советский Союз. Через несколько месяцев после этого фестиваля их выпустила польская фирма «Муза», которая выпустила целую серию пластинок вот именно с «Джаз-джембери 62». То, как мы волновались, выходя на сцену, невозможно описать. Это даже не было волнением. Я, как, по-моему, и все мои товарищи, испытывал какое-то ощущение такого ступора, какая-то тупость была, потому что, во-первых, мы никогда не играли в таких залах, мы никогда не видели такой роскошной публики, какая была в Варшаве в то время. Мы никогда не присутствовали на фестивале, где были международные джазовые критики, где выступали американские и европейские звезды джаза. Вот здесь вся наша самоуверенность пропала моментально. Мы почувствовали все свои слабости, тем более, что программа была сделана в поезде. И тем не менее мы начали свое выступление пьесой Вадима Сакуна «Fast and Good».

Я играл тогда просто автоматически. Я даже не помню себя в этот момент от волнения. И вот пьеса закончилась, и первые аплодисменты. Мы поняли, что мы понравились. Причем, конечно же, доля успеха была в том, что это из Советского Союза впервые в Европе появился современный молодежный джазовый коллектив. Тогда для европейцев это было не просто сюрпризом, это был как бы даже шок. Советские люди играют современный джаз, и вот это вселило надежду, и вторую пьесу мы начали играть уже не так сильно, волнуюсь. Перед самым нашим выступлением в день концерта организаторы фестиваля предоставили нам возможность в течение 2 часов порепетировать на сцене, пройти все с роялем и с барабанами именно в том зале, где мы будем выступать. А зал был роскошный. Это огромный зал Дома Конгрессового. Это такой культурный советский центр, построенный Советским Союзом в Польше, в центре Варшавы, в виде высотки, такой же точно, как стоят в Москве. Во время репетиции этой перед концертом с нами произошел очень такой интересный случай. Дело в том, что в делегации вместе с другими композиторами был Арно Бабаджанян. Очень популярный тогда в Советском Союзе композитор, который писал самые популярные песни, а пел их начинавший тогда Муслим Магомаев. И вот когда мы репетировали, Арно Арутюнович пришел на эту репетицию и сидел в пустом зале и слушал нас. В перерыве он дал нам такие небольшие листочки нотные. Сказал, что он придумал пьесу, которую предлагает нам, чтобы мы сыграли ее сейчас на этом фестивале. Ну, представьте себе, один из самых популярных, уважаемых тогда композиторов, и мы молодые джазмены, но для него мы не были никакими композиторами. Мы были в лучшем случае просто джазовыми солистами. И он решил сделать такой как бы нам подарок. Говорит, вот, ребят, посмотрите, может быть, сыграйте. Во-первых, у нас не было уже времени, но дело было не в этом. Главное, когда мы посмотрели ее, то выяснилось, что это нормальная, профессионально сделанная такая эстрадная мелодия, к джазу не имеющая никакого отношения. И она бы разрушила весь стиль звучания нашего ансамбля. А мы играли в таком стиле хард-боп тогда. И вот тут перед нами встала колоссальная проблема. Как сделать так, чтобы отказать ему и не обидеть его? Ведь это был мэтр, уважаемый нами человек, но и, кроме всего, влиятельный в музыкальном мире в Советском Союзе. Мы как-то мягко ему попытались объяснить, и как только мы начали это делать, он все понял и так, немножко обидевшись, продолжал слушать нашу репетицию. А вот в следующем перерывчике, когда мы решили перекусить и ушли со сцены, он вышел, сел за рояль и начал что-то играть. И вот здесь я услышал впервые какую-то музыку, которую я никогда не слышал до этого. Это был авангард, очень сложный, технически и гармонически. То есть это не имело отношения ни к джазу, ни к той классической музыке, в общем, которая в то время везде звучала. Это был настоящий авангард. Я и не знал, что Арно Арутюнович был до 1948 года убежденным авангардистом и писал вот такую музыку, которая, кстати, потом исполнялась только за рубежом. А когда были гонения на формализм в искусстве, когда ударили по Прокофьеву, по Шостаковичу, Иванову Радели, он прекратил и стал песенным композитором и прославился гораздо больше, если бы он оставался только авангардистом. Но он нам решил показать, кто он такой. И мы поняли, да, мы имеем дело с великим человеком, и мы, в общем, как говорят на лабужском языке, мы его облажали. Но мы ничего поделать уже не могли. До концерта оставалось всего 2-3 часа. Вслед за пьесой Вадима Сакуна мы стали исполнять композицию Николая Громина, которая так и называлась «Николай Блюз».

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Джаз Чембери 62». Подготовил и ведет программу Алексей Козлов.

Обстановка тогда в Польше и в Варшаве была непростая. Отношение к русским было не самым хорошим. Нас еще в Москве перед выездом собрали в ЦК ВЛКСМ в специальной комнате. Вышел какой-то инструктор и долго-долго науськивал нас, как нам вести себя в Польше. Ну, что по общепринятым правилам вообще нельзя выходить из гостиницы одному, обязательно ходить по два или по три. Нельзя вообще заговаривать, особенно с людьми, быть очень осторожным, потому что могут быть провокации. Вообще это было очень странно все слышать, поскольку ехали мы в дружественную вроде как страну. Но нам тогда сказали, что вы можете столкнуться с антисоветскими настроениями, вы должны ответить достойно и так далее. И вот однажды мы все вместе шли ночью после этого праздника, после джем-сешена, шли в гостиницу. И вдруг навстречу нам идет подвыпивший небольшого роста такой пожилой поляк. Он так остановился, а мы разговаривали все по-русски. И вот он на нас смотрит и так говорит: «Русские?» И мы думаем, ну вот сейчас он что-то такое скажет. Мы говорим: «Да, русские». И вот он что-то хочет сказать, и видно, у него нет достаточного количества русских слов. И тогда он говорит: «Хрущев, пук-пук». И мы страшно засмеялись. Вообще, поскольку большинство из нас к Хрущеву вот именно как пук-пук иначе не относились. Он тогда не пользовался популярностью, особенно у молодежи. Вот такой был смешной случай. А в общем, мы так и не натолкнулись там на такие антирусские настроения. Там были скорее антисоветские. Ну, а что касается отношения к нам, польских джазменов, польских критиков и публики, оно сразу стало очень теплым, и мы стали своими. И не ощущали на себе вот этой антисоветчины вообще ни разу. Третьей пьесой, которую мы исполнили на этом концерте, была моя композиция «Осенние размышления». В то время я был таким горячим поклонником Джерри Маллигана и играл на баритон-саксофоне, но находился уже под впечатлением пластинки Майлза Дэвиса «Kind of Blue». Ладовой музыки, где не было большого количества аккордов, где солисты использовали лады, играя подолгу, как бы в одном аккорде. Пьеса, которую я тогда сочинил, представляла собой балладу, навеянную балладой Майлза Дэвиса «Фламенко Скетчес».

этому моменту мы уже успокоились и поняли, что выступление идет нормально. Но вот пиком успеха на этом концерте, конечно, была пьеса Андрея Товмасяна «Господин Великий Новгород». Андрей Товмасян, совсем еще молодой музыкант, тогда производил колоссальное впечатление. Своей манерой игры и внешне он точности был похож на трубача Ли Моргана. И то, что он сочинил вот такую пьесу, где сочетался бибоп и какая-то русская мелодика и даже гармонический строй, это было как нельзя более к месту, потому что мы представляли все-таки Россию. И вот эта пьеса произвела огромное впечатление тогда на критиков и на публику, запомнилась надолго тогда и, в общем, способствовала окончательному успеху нашего выступления на этом фестивале. Вот сейчас вы услышите фрагмент пьесы Андрея Товмасяна «Господин Великий Новгород».

заключение нашего выступления мы исполнили американский стандарт «Straight No Chaser», показав этим, что мы владеем и американским джазом тоже. Вот так мне запомнилась эта поездка на джазовый фестиваль. Мы тогда прорубили окно в Европу, и постепенно наши музыканты стали выезжать за рубеж все чаще и чаще. Следующая поездка была в Прагу в 1965 году. Но об этом когда-нибудь позже.

0: В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел программу Алексей Козлов.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: «Золотой запас свободы». Продолжаем программу. Мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эфир 9 июля 1998 года.

Говорит Радио Свобода. Предлагаем вашему вниманию передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

Сегодня я расскажу о том, как я вновь побывал в Варшаве на джаз-джембери, но на этот раз уже в 78 году со своим ансамблем «Арсенал». Мы представляли там Советский Союз, теперь уже вполне официально, так как ансамбль «Арсенал» уже 2 года работал в филармонической системе Росконцерта и послало нас уже Министерство культуры. Несмотря на то, что мы уже свободно разъезжали по городам Советского Союза, в Москве нам выступать так еще и не разрешали. Не появлялись мы и в средствах массовой информации, а нас не писали в центральных газетах. Поэтому поездка на джаз-джембери 78 была для нас важным моментом в укреплении собственного авторитета в родной стране. К тому времени в нашем репертуаре было несколько пьес, уже достаточно сложных по содержанию, по форме, и именно их мы отобрали для выступления на этом форуме джаза европейского. Мы уже начали искать свой собственный стиль в направлении джаз-рок. И вот мы начали свое выступление с моей композиции, которая называется «Опасная игра».

говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

Я вынужден показывать сегодня только небольшие фрагменты этих пьес, поскольку композиции того периода были очень растянуты, сложны по форме. В пьесе «Опасная игра» был такой эпизод, когда мы втроем каждый раз импровизировали совершенно по-новому, не представляя себе, как мы будем играть дальше. Это была такая свободная музыка, фри-джаз, который держался на правилах додекафонии, взятых из классического авангарда. И вот мне бы хотелось сейчас продемонстрировать этот фрагмент –

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

В этот раз я уже не испытывал такого страшного волнения на этой сцене, какое посетило меня в 1962 году, когда я здесь был впервые. В этот раз со мной был профессиональный ансамбль «Арсенал», с которым мы уже давно работали, играя по много концертов в месяц. И мы чувствовали себя, в общем-то, уже уверенно здесь. Тем более, что программа у нас была довольно убедительная. И вот вторая пьеса, которую мы стали исполнять, она называется «Забытая песня». Я назвал ее так, потому что в ее основе лежит старинная русская песня «Как при вечере вечери», ноты которой я нашел в старинном сборнике «100 русских народных песен» еще до революционного издания и сделал из нее пьесу для ансамбля «Арсенал». Сейчас прозвучит первая часть этой композиции, где излагается сама русская народная мелодия.

Вслед за этой частью шли импровизации в таком народном духе, где мы пытались играть в русских ладах. И потом постепенно перешли ко второй части этой пьесы, которую я сочинил уже сам, просто вдохновляясь вот пафосом старинной русской музыки.

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Джаз Джембери 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

после нашего выступления за кулисы к нам зашел известный польский композитор и певец Чеслав Неман. И мне были очень дороги его слова, что ему понравилась именно вот эта композиция, построенная на русской народной песне. На этом концерте мы исполнили еще одну пьесу, построенную на этнических основах, на фольклоре. Но на этот раз это был такой восточно-сибирский фольклор. Я тогда начал изучать музыку якутов, бурятов. И заинтересовался не только музыкой, сколько даже функцией, которые она выполняла. В частности, шаманы, вот, которые всегда там существовали, они использовали музыку в своих целях для того, чтобы гипнотизировать людей и производить какие-то колдовские действия как с людьми, так и с окружающей природой. Поэтому я назвал эту свою композицию «Танец шамана».

0: Фестиваль Jazz Jamboree 78 продолжался дней 5, и нам была предоставлена полная возможность слушать все, что там происходило. А происходило очень много. Приехала масса звезд из Америки, европейские звезды выступали. Наиболее запомнилось выступление авангардиста Арчи Шепа, который выступал не только как саксофонист, а как поэт. Он снимал такой маленький микрофончик со своего саксофона и читал свои стихи на английском языке, где говорил о том, что черные отомстят белым за все мучения, за всю кровь, пролитую рабовладельцами за последние сотни лет. И польская публика слушала и аплодировала. Это было несколько даже сюрреалистично. Затем он опять свой этот микрофончик прикреплял к саксофону и начинал страшно выть на нем именно на тему вот этой мести черных белым. Это был типичный черный авангард. Между прочим, вот в тот момент я осознал, что мое увлечение черным авангардом немного необоснованно. И на этом, кстати, и закончилось. Но самым, пожалуй, интересным было выступление Декстера Гордона. Это звезда такого исторического масштаба. И после фестиваля нас отправили по разным городам, сформировав такие небольшие команды для того, чтобы выступить там бесплатно и таким образом как бы окупить фестиваль. И мы поехали в Краков вместе с ансамблем именно Декстера Гордона. И когда мы туда приехали, перед концертом, за кулисами, состоялся небольшой джем-сешн, где я играл на рояле, а Декстер Гордон на саксофоне. Причем он даже не знал, кто я такой. И когда мы закончили такой импровизированный джем-сешн, а играли мы пьесу «Body and Soul», я встал, он мне пожал руку и, так постучав себя по груди, сказал: «I'm Dexter from California». И я тогда в духе его этой фразы сказал: «I'm Alex from Moscow». После этой фразы он как-то даже отшатнулся от меня, как от привидения. И неудивительно, ведь в то время слово «Москва» было пугалом для многих иностранцев. Но в дальнейшем все это забылось, и мы подружились, и, в общем, выступали в одном концерте в Кракове. Эта встреча с Декстером Гордоном стала для меня тоже незабываемым воспоминанием от пребывания в Варшаве на Jazz Jamboree 78.
1: «Поверх барьеров» вы слушали передачу «Jazz Jamboree 78», входящую в мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему».

0: У нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом передачи «У книжной полки», которую ведет Ирина Каневская. Лондонский писатель Зиновий Зиник об издании романа Андрея Белого по-английски. Эфир 31 января 80-го года.
1: Говорит радио «Свобода» у книжной полки. Программу ведет Ирина Каневская. В Англии вышел новый перевод «Петербурга» Андрея Белого. Первый, сделанный более 20 лет назад, был неудачен. Андрея Белого, этого мастера русского серебряного века, великого обольстителя и мага слова. Андрей Белый, Борис Бугаев, был для русской литературы тем, чем для живописи Василий Кандинский. С той разницей, что Кандинского знал и воспринял его уроки и Запад, а Белого открыли там сравнительно недавно. Открыли и поразились. Тому, что у русских был свой Джойс, свой предтеча современной экспериментальной прозы, творивший еще до Замятина, о котором они знали. «Серебряный голубь», «Петербург», «Москва», «Крещённый китаец», «Котик Летаев», «Северные симфонии», «Кубок метелей» и многое другое, из чего советским читателям доступнее всего недавно переизданный «Петербург». Именно о нем говорит Зиновий Зиник, рассказывая о новом переводе этой сложнейшей книги.
2: Многие полагают, что шедевры национальных культур вообще не переводимы. Как, мол, не старайся найти точный эквивалент, скажем, пушкинской строке, она никогда не будет звучать для иностранного уха тем символом легкости и свободы, как для русского. Может быть, это и так, в том смысле, что звучание в переводе всегда другое, и значение, и смысл другие в переводе, и, тем не менее, они все же новы для того языка, для которого делается перевод. В России издавна переводная литература играла огромную роль в литературном процессе. Вспомним Батюшкова, вспомним Жуковского, переводчика немецкого романтизма на русскую почву. Вспомним Пушкина с его вольными переводами с французского и Байроном. Практически в каждую эпоху существовал ряд таких переводных имен, с которыми сравнивались образцы отечественной литературы. Дело иногда доходило до анекдота, когда, к примеру, Белинский спорил с Аксаковым, надо ли сравнивать Гоголя с Вальтер Скоттом или с Майнридом. Известно влияние французского детективного романа на творчество Достоевского. Известно, что Диккенс в переводах Кривцова и Лана стал русским писателем для юношества. И что русского писателя Фолкнера в переводах Риты Райт ставят на один уровень с Солженицыным. Во многом такая популярность и высокое качество переводов объясняется цензурными соображениями. В переводной литературе больше позволяется – и нецензурность можно приписать тому факту, что автор описывает загнивающее западное общество. Но в пристальном внимании к иноземной литературе даже в свободном мире есть и чисто литературный момент. Читатель в переводах ищет другого мира, а профессиональный писатель – другого видения, которое не почерпнешь из отечественной литературы. Так Хемингуэй преклонялся перед Тургеневым, а в письмах апостола модернизма в литературе 20 века Джеймса Джойса можно найти подробнейший анализ героя нашего времени Лермонтова. Джеймс Джойс признается, что это произведение Лермонтова послужило основой для джойсовского портрета художника в юности. Но если классики прошлого века в переводах звучали приемлемо, вне зависимости от адекватности перевода, то с прозой модернизма начала века дело обстояло сложнее. Модернисты видели революцию романа не в изменении тематики или смыслового содержания, но в языке. Революция же языка также плохо перекладывается на иностранную почву, как и социальная революция. В 30-х годах были, к примеру, попытки перевода «Улисса» Джеймса Джойса по-русски в журнале «Интернациональная литература». Джеймс Джойс, изобретатель потока сознания в литературе, умудрился построить свое произведение так, что чуть ли не в каждом абзаце «Улисса» на новом этапе обыгрывается смысл всего романа. И при этом вся жизнь главного героя, дублинца Блума, разыгрывается в один день, как гомеровская «Одиссея». Я помню, что сам переведенный текст не содержал в себе никаких разительных новшеств. И только заглянув в примечания и комментарии, каждой строчке переведенного текста можно было почувствовать всю игру слов и непередаваемую прекрасную сложность этого провозвестника нового романа. Роман Андрея Белого «Петербург» западные литературоведы и переводчики сравнивают с Улиссом Джеймса Джойса. Друг Блока и ведущая фигура русского символизма Андрей Белый сконцентрировал в этом романе и свое понимание грядущей революции, и раздвоенность своего личного сознания, и свою эстетическую концепцию символизма в литературе. Первоначально роман был задуман Андреем Белым как продолжение трилогии «Восток и Запад», первая часть которой под названием «Серебряный голубь» была написана еще в 1905 году. Но в окончательном варианте роман был не случайно назван «Петербургом». Санкт-Петербург, прорубленный в болотах Петром I как окно в Европу, в этом романе становится символом расщепленности русского сознания, его двуликостью с раскосыми и жадными глазами, по словам Блока, обращенными и на восток, и на запад одновременно. Это раздвоенность и в душах героев, и самого города со скачущим медным всадником. В этой раздвоенности, которую можно было преодолеть лишь через разрушение, и видит Андрей Белый начало революции. Страна, Российская империя, вздыбленная медным всадником, несется в пропасть, и в революции прячется жажда самоубийства. Герой-студент должен подложить бомбу, чтобы уничтожить ненавистного сановника. Но этот сановник – его отец. А сам герой на страницах романа в одном из своих кошмаров чувствует, что сам он и есть бомба. Бомба в сознании героя. Каждая деталь романа цепляется одна за другую, как взрывной механизм, и время действия в романе измеряется тиканием часового механизма бомбы. Как символист, Андрей Белый обыгрывает эту концепцию на всех уровнях. Даже синтаксис и фонетика фраз с подчеркнутой аллитерацией несут в себе смысловую нагрузку. Так в подчеркнутом «ю» в слове «революция» Андрей Белый слышит приближающийся гул бунта. Роман переполнен литературными ассоциациями и скрытыми цитатами из всей русской литературы. И, кроме того, обыгрывает детали личной биографии Андрея Белого, Бориса Бугаева, сына знаменитого профессора математики Московского университета. Непосильная, казалось бы, работа для переводчика на английский. И тем не менее, Роберт Макгайр и Джон Мальмстад из Колумбийского университета эту работу выполнили. Перевод «Петербурга» Андрея Белого по-английски вышел только что в свет, опередив на несколько месяцев советское переиздание. В обстоятельном предисловии к переводу Макгайр и Мальмстад говорят прежде всего о судьбе этой эпопеи в России. «Петербург» Андрея Белого оставался тайной не только для западного, но и для рядового советского читателя. На протяжении 40 с лишним лет этот шедевр русской литературы, который Владимир Набоков ставил в один ряд с именами Джойса, Кафки и Пруста, замалчивался, несмотря на скрытую подпольную, так сказать, славу романа. Ведь официально, до последних лет, Андрей Белый продолжал числиться в декадентах, извращающих принципы соцреализма, несмотря на то, что проза Андрея Белого послужила школой для целой плеяды русских и советских писателей. На Западе Андрею Белому повезло, так сказать, больше, когда здесь, задолго до наступления после сталинской оттепели, произошло переоткрытие

0: кажутся лишь риторикой и патетикой, а в действительности выстраивают образ главного персонажа этого романа – самой имперской столицы – Петербурга. Нынешний перевод является таким образом двойной реабилитацией, если можно так выразиться, имени Андрея Белого в англоязычном мире. Это самое полное издание Петербурга на Западе. Для этого нужно было провести огромную архивную и литературоведческую работу по сравнению различных изданий Петербурга. Канонического текста практически не существует. Андрей Белый издал свой роман вначале отдельными выпусками в журнале. Потом появилась копия с различной нумерацией страниц, просто-напросто переплетенные вместе журнальные выпуски. Затем этот вариант был нещадно и иногда небрежно сокращен Андреем Белым для издания в Германии. Переводчики Магайер и Мальмстад в работе над переводом постоянно сверяли последнюю авторскую версию с черновыми вариантами романа. Книга сопровождается 60 страницами подробнейших примечаний, объясняющими реалии романа и даже картой дореволюционного Петербурга. Для того хотя бы, чтобы читатель почувствовал тот символический метод, который Андрей Белый применял в обращении с географией города. Петр I прорубил Петербург как окно в Европу. Андрей Белый, рассказав о городе Медного всадника перед революцией, выпрыгнул сквозь это окно в мировую литературу. Свидетельство тому – последний перевод Петербурга по-английски.
1: Андрей Белый по-английски. Эссе Зиновия Зиника 80-го года. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Но мы забываем народу глаза сказать. У нас хреновенько, дела идут на Красно-Лиманском направлении.
10: Дела идут не очень, и поэтому нужны люди. Чиновники, как кстати, к мобилизации уже готовы.
11: Повесточка, повесточка, куда, не знаю.
12: Это украинский город Прилуки. Утром там российская крылатая ракета попала в пятиэтажку. 14 человек погибли и еще полсотни пострадали. Институт изучения войны полагает, что такими ударами Россия целится в украинскую гражданскую энергетику перед зимой, то есть давит на население. Но за разговорами о давлении на гражданских фронт все равно движется. Да, местами отрицательно, но движется. К финальным 11% по оценке Владимира Путина.
13: Ну, может быть, хватит? Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?
12: Но вот засада. Хватит, говорят и граждане России, которых социологи спрашивают. Поддержите ли вы Путина, если на этой неделе он решит прекратить войну? На экранах у вас результаты опроса независимого Левада-центра за сентябрь. На оставшихся 11% Донецкой области, о которых говорит Владимир Путин, гибнут ведь и российские военные, возможно, и в первую очередь, ведь они в наступлении. Да и так называемое неизбежное из года в год почему-то откладывается. И людей для приближения этого неизбежного уже нужно искать оригинальными способами, а не простым наймом. Это отмечают независимые журналисты. Как же государства решают эту для себя проблему? Сегодня мы и выясняем. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию».

0: Политик Андрей Пивоваров в своем докладе «Мобилизация сегодня и завтра» пишет, что скрытая мобилизация через контракты дает армии больше людей, чем открытая. Осенью 2022 года за полтора месяца по официальным данным мобилизовали 300 тысяч человек. Это вызвало панику, и из страны по разным оценкам уехали около 700 тысяч человек.
1: Латентная контрактная мобилизация дает 400 тысяч-450 тысяч человек в год за счет заключенных, мигрантов, должников, срочников, бедных регионов и вербовки через полицию и службу судебных приставов. Более 20 тысяч уголовных дел за отказ служить, ее обратная сторона. К 2026 году эта модель исчерпывается. Темпы набора упали до минимума за 3 года при выплатах, вернувшихся к максимумам после сокращения 2025 года.
2: Че, пацаны, выборы закончились, повестки-то всем пришли. Мне сегодня он сразу в 9 утра на госуслугах прилетело.
0: Так как в 2022 году, когда мобилизацию объявили утром и мужчины успели рвануть границы, больше не будет. Потому что за эти годы власти закрыли все прорехи. Появился единый электронный реестр, где собраны данные полиции, налоговой, больниц, вузов и работодателей. То есть каждый мужчина посчитан. Повестка приходит на госуслуги. И с этого момента считается, что вам ее вручили. Запрет на выезд из страны включается автоматически в ту же минуту. Осенний призыв, первые отправки, по которому начнутся 10 октября, впервые полностью идет через этот реестр.
3: Интересное утро, конечно, сегодня было. Проснулся, увидел смс-ку, интересную смс-ку. Повесочка, повесочка, куда, не знаю, валить других людей или чё ли. Опасной России живем, конечно, у тебя вот через госуслуги может такая штука прийти.
0: На фронте не хватает людей, добровольцев на всех не набрать, поэтому появилась целая профессия рекрутеров, которые обзванивают мужчин по купленным базам и получают за каждого, кто подписал контракт, от нескольких сотен тысяч до одного с четвертью миллиона рублей.
4: Уже 2 дня подряд мне звонят и предлагают службу по контракту. Понимаете, мне, девчонки, я не медик, я не военная. Я предприниматель, да? Я гендир своей компании. Я официально устроена. Да, на мне есть кредиты, но я не понимаю, как я попала в базу, где мне нужно предлагать службу по контракту.
0: Почти всегда обещают службу в тылу. На Авито появлялись вакансии якобы миротворцев и охранников складов Wildberries и Озон.
5: Выплата сразу на руки 3 миллиона рублей и 260 тысяч каждый месяц. Работодатель – волонтер воинской части. Вот тут уже есть вопросики, да? А внутри, кстати, указано, что контракт на СВО. Но это, наверное, просто формальность, да?
0: А студентам из Бурятии с долгами по учебе обещали год в тылу в войсках беспилотников. Один из студентов, 23-летний Валерий Аверин, сказал маме, что будет работать на Wildberries, а через 12 дней после того, как попал на фронт, погиб в Луганской области. Рекрутеры сами признают, что кандидатов приходится обманывать.
6: Есть возможность и поставлять кандидатов в Москву. Зарабатывать с человека не 300 тысяч, а миллион. Но это 90% будет отправка в штурм. А значит, 90% вероятности, что придется обманывать кандидатов.
0: Полиция тоже участвует в наборе. Подозреваемым предлагают подписать контракт вместо уголовного дела. Контракт фактически освобождает от ответственности. Источник верстки в мэрии Москвы рассказал, что в столице на войну начали брать даже осужденных за преступления против несовершеннолетних и за терроризм.
7: Вон они, гангстеры.
0: Но даже с рекрутерами, полицией и обещаниями службы в тылу людей все равно не хватает. Регионам каждый месяц спускают план по контрактникам. И, как пишет Пивоваров в своем докладе, за недобор уже штрафуют чиновников. Мэрия Братска, оправдываясь в суде, рассказала, что ее сотрудники обошли 14 тысяч квартир, работали со списками выпускников детских домов и каждый день ходили в СИЗО. И все равно набрали только 369 человек из плановых 645. Теперь правительство хочет, чтобы за невыполнение плана чиновникам можно было бы на срок до 3 лет лишить права занимать госдолжность. Заканчиваются и деньги. В Саратовской области с ноября вдвое урезают выплату добровольцам, а пособия семьям погибших сокращают в 10 раз – с миллиона до 100 тысяч рублей. Министр обороны Андрей Белоусов уверяет, что все идет по плану, и контрактников набирают даже с опережением. А Z-канал «Признак Новороссии» летом написал, что новая мобилизация – это вопрос не если, а когда.
6: Ставка на стимулирование добровольного контрактования объективно не отвечает потребностям фронта по целому ряду причин. От соотношения потерь до потребности держать больше личного состава, чем есть в распоряжении.
0: Систему, которую власти построили за эти годы, сделали с большим запасом. С ее помощью можно за считанные дни призвать сотни тысяч человек, а за 2-3 недели до миллиона. Засекреченный пункт указа 22 года меняют без всякой публикации. Мобилизацию никто не объявляет, и человек узнает, что его призвали из повестки на госуслугах.
8: Но нужна ли российской армии мобилизация? Такой вопрос мы перед эфиром адресовали социологу и военному аналитику Николаю Митрохину. Вот что он нам ответил.
9: Безусловно, российской армии нужно пополнение. Объективно, российская армия сейчас отступает на нескольких участках. И успехи ВСУ во многом обусловлены просто элементарным недостатком бойцов в подразделениях. Прежде всего, та группировка «Запад», которая отступила на Лиманском направлении. Говоря, также есть проблема группировки «Север». Вот, и группировки «Восток», возможно, также есть проблема, поскольку она наступала в течение нескольких лет и, кажется, потратила все свои человеческие резервы. Вот, поэтому, безусловно, рано или поздно придется проводить более широкую мобилизацию, чем есть сейчас. А если объявить как бы публичную мобилизацию, то это будет уже на такой твердой государственной основе. Все равно есть в России та часть населения, которая легко соглашается на какие-то государственные приказы, объявления, да, так сказать, таким просто способом разослать повестки и жестко потребовать, тем более, что если сам Путин выступит, то таким образом там 200 тысяч человек соберется совершенно легко. Вот. Остальных там можно будет действительно приезжать нарядами, собирать как бы это самое, более жесткими способами.
8: И о совершенствовании механизмов для мобилизации мы сегодня говорим с автором доклада, который цитировали в начале программы. Это политик Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
8: Один из выводов вашего доклада звучит как возможность, а не намерение властей проводить мобилизацию. Есть ли смысл тогда переживать из-за этого?
10: Ну, мы как раз и говорим о том, что это возможность, которую Россия построила. Мы рассказываем о том, что механизм, который она построила, он куда более масштабный, чем тот, который был 4 года назад. То есть они подготовились и с точки зрения законов, и с той вот процедуры электронного контроля, которую вы оказали. И что немаловажно, они еще строят городки и полигоны, где людей можно тренировать, что не хватало в первой новой мобилизации. Поэтому мы говорим о том, что подготовка идет, и не просто подготовка под 300 тысяч. Вот правильно предыдущий вот Николай Митрохин сказал, что они могут их набрать. Но в этот раз отличие в том, что можно набрать их в течение нескольких дней. И дальше, в течение там, нескольких недель, удвоить или утроить это количество. И именно это вызывает тревогу. То есть они готовы к мобилизации.
8: Также в вашем докладе звучит фраза «инфраструктура избыточна». Что государство построило избыточную инфраструктуру. Значит ли это, что с таким количеством инфраструктуры потенциальная мобилизация не перегрузит систему?
10: Именно точно. Я для примера приведу цифры. Вы знаете, недавно Путин подписал документ об очередном увеличении численности армии до 1 535 тысяч. Но что интересно, текущий состав армии меньше. То есть фактически делается запас под тех людей, которых больше мобилизуют. То есть и структура, которая строится, вот эти военные городки, стройбат, который работает. Стройбат, кстати, только в первый раз появился вот в прошлом году. И открылись первые вот эти вот городки впервые с нулевых годов. До этого их не строили, только закрывали. То есть структура, которая у армии есть сейчас, она способна переварить эти 300 тысяч и более. То есть готовится более серьезный набор. Я не хочу говорить, что вот он прямо будет завтра, но система под него готова хоть завтра людей принимать.
8: Ну, набор идет прямо сейчас. Нам так перед эфиром говорил руководитель проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Мы также его спросили, а какие тренды в этом наборе сейчас существуют. Давайте послушаем, что нам рассказал правозащитник.
11: Очень сильно активизировалось наматывание на контракт солдат-срочников. Тех, кто пошел на срочную службу. По закону, к сожалению, Государственная Дума настрогала разных законов, связанных со срочной службой, и, соответственно, теперь там можно, во-первых, наматывать на контракт человека уже в военкомате в момент, когда заседает или закончилось заседание призывной медицинской комиссии. Во-вторых, теперь это происходит 12 месяцев в году, да? То есть нет никакого там ни осеннего, ни весеннего призыва. Есть там теоретически осенние, весенние отправки в часть, но они это сугубая формальность на самом деле. То есть на сегодняшний день, во-первых, стала формальностью срочная служба. Существует только контрактная армия, и только она действительно нужна властям. И, во-вторых, соответственно, очень сильно действительно выросло число тех солдат-срочников, которых принудили к подписанию контракта, начиная где-то с мая. Кроме того, вторая тенденция – это, собственно, то, что происходит, начиная с июня, облавы в малых городах, которые производит полиция. Когда она задерживает людей по любой причине, в диапазоне от бутылки пива до условного срока и от долга по квартплате до непогашенной судимости. И дальше, соответственно, отвозят их в полицию пытают, избивают, принуждают к подписанию контракта.
8: Андрей, вы досконально изучили, как менялся механизм принуждения к мобилизации, не к мобилизации, к подписанию контрактов за последний год. Но остались ли какие-то бреши, как можно вывернуться из этой системы?
10: Знаете, есть всякие, вот когда мы говорили, идите лесом, а система выстроена, но все равно остаются ходы, которые до конца не доработаны. То есть, например, с точки зрения электронной системы, с одной стороны, они принимают все данные, то есть принят закон о том, что, например, человек лишается возможности водить машину, брать кредит. Но если банковская система еще относительно интегрирована, то, например, отнять права, слава богу, по крайней мере, сейчас. Таких фактов мы не встречали. То есть по закону он больше не имеет права призывного человека, который пришел повестку, через 20 дней водить машину. А это остается. Есть также возможности там, пересечения границы, которые, к счастью, еще остаются. Но мне бы не хотелось, чтобы там, наши зрители воспринимали это как что-то несерьезное, да, и что всегда можно еще, как бы, условно, обыграть систему. В подавляющем числе случаев они очень хорошо учли все ошибки, которые были в 2022 году. И задача, в которой у них стоит сейчас, не столько призвать 300 тысяч человек или более. Они по-честному сделали это в прошлом году, когда была мобилизация 2022 года. Они эти 300 тысяч призвали, но они упустили еще порядка 700 тысяч, которые уехали. Вот сейчас эта задача не просто призвать 300 тысяч и не за месяц, а за несколько дней, а не дать возможность уехать остальным и попытаться призвать кратно больше. И сейчас они могут себе только позволить. Это самая большая опасность. Поэтому расслабляться не стоит, потому что бреши они заделывают очень оперативно.
8: Ну вот, говоря о брешах, хотелось бы посмотреть, для чего они нужны. Мы подготовили короткий сюжет для наших зрителей. Давайте посмотрим, зачем же нужны люди. Короткий спойлер, затравочка на будущее, возможно, на Красный Лиман.
12: Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает.
13: Высказывания Владимира Путина о стремительном продвижении российских войск оспаривают независимые аналитики и военные эксперты. Американский институт изучения войны сообщает не только о снижении темпов российского наступления в сентябре, но и о потере 80 квадратных километров захваченных ранее территорий. Россия потеряла в Украине больше территорий, чем за любой другой месяц с июня 2023 года, подводит итоги сентября финский ASINT-проект Blackbird Group. Хотя украинский проект Deep State и прокремлевский сливочный каприз говорят о сохранении преимущества российской армии в рамках наступательных действий, их цифры тоже демонстрируют снижение темпов наступления по сравнению с предыдущими годами войны и в разы отличаются от успехов, о которых сообщает Путин.
14: Хорошо видна общая тенденция. Темпы продвижения российской армии за 26 год значительно снизились по отношению к предыдущим 2024 и 2025 годам.
13: Не верят в столь масштабное продвижение и другие каналы. Главной темой их беспокойства остаются успехи ВСУ на Лиманском направлении и ложь российского командования.
15: Это что за прикол такой? С какой это поры Донбасс на 89% уже контролируется вооруженными силами Российской Федерации? Не, ну на 80% да, еще можно поверить. Карты говорят о том же. Но 89% чисто безумная фантазия дедов, которые все еще удерживают Светогорск и продвигаются дальше Лимана.
13: Крупнейший Z-канал Рыбарь признает тяжелую ситуацию для российских военных в Донецкой области. Автор жалуется на переброску операторов дронов ВСУ на Лиманском направлении.
14: Это сказывается не в пользу российских подразделений, которые теперь под ударами со стороны Лимана, будут вынуждены перестраивать логистику и изменить темпы наступления как на Славянск, так и на Краматорск.
16: Но мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенькие дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное.
13: Успехи украинской армии не приводят к остановке российского наступления, однако помогают замедлить его на некоторых направлениях.
17: У Украины самый заметный успех, конечно же, это Шадриголовский выступ, Лиманское направление. Вот где они отвоевали территорию, и то сейчас пока что не до конца это все признано. Плюс у них успех на Александровском направлении, ну это еще было в первом полугодии, они в Днепропетровской области отвоевали тоже территорию. И плюс то, что сейчас все еще происходит, Купинское направление, район там Двуречный, Западного, тоже здесь вот успех.
13: Российская армия продвигается в районе Доброполья, Константиновки и Дружковки. Замедлилось ее продвижение в районе Николаевки в сторону Славянска, отмечает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Желание Путина захватить всю Донецкую область по-прежнему затягивает войну. На Валдайском форуме российский президент усомнился в возможностях Украины удерживать Донбасс в течение 1.5-2 лет, а Европы помогать ей в этом. Однако сейчас все больше даже самых последовательных сторонников России агрессии признают, быстро захватить Донецкую область не удается.
18: Ошибаться можно, брать нельзя.
13: Эти слова Андрей Белоусов произнес перед своим назначением на пост министра обороны в мае 2024 года. С тех пор лжи командования говорят все больше про властных блогеров и пропагандистов. Сторонникам войны удобнее верить в хорошего царя и плохих бояр, пишет в своей колонке для издания «Вот так» исследователь российской пропаганды писатель Иван Филиппов.
19: Просто за признанием ложь – это основа путинизма, в патриотические головы может закрасться предательская мысль. А если все всем врут об успехах и о победах, то, может быть, и о другом врут. Может быть, не было никаких причин для кровавой войны. Может быть, оппозиция была права, когда говорила, что этот режим ведет страну в пропасть.
13: По оценке проекта Blackbird Group, полный захват Донецкой области российской армии к 2027 году становится все менее вероятным.
8: И какие же факторы подталкивают Кремль к принятию решения о мобилизации, мы также спросили социолога и военного эксперта Николая Митрохина.
9: Да, успех операции «Вивальди» и плюс к тому наступление ВСУ от Славянска на восток. Вот. Сейчас они Рай Александр освободили, там центральный пункт, который был населенный, который был перед Славянском. Вот, говорит о том, что планы российского наступления осеннего сорваны. До зимы российские войска не смогут приблизиться к краинам Славянской, Краматорской, завязать там уличные бои. Значит, таким образом, как минимум на полгода откладывается новое серьезное продвижение российской армии. Это если российская армия сохранит те ресурсы, которые она имеет сейчас. И если, например, в ноябре проведут мобилизацию и подкинут как бы группировки Юг, которые там действуют, Славянск, дополнительно, например, 100 тысяч бойцов, то все развернется назад, и вполне возможно, так сказать, например, в декабре российские войска будут вести бои там, в восточных кварталах Славянска. Если говорить про аналогии, то все очень и очень напоминает осень 2022 года, когда ровно в этих местах ВСУ очень успешно воевала, вот, освободила большое количество территории, и потом сначала споткнулась о тот же Лиман, где неожиданно там Барс из Краснодара оказал более серьезное сопротивление, чем планировалось. Потом, опять же, на казачьи подразделения в окрестностях Кременной. Вот, и все это задерживало наступление. Выйти на Кременную не успели. И тут провели мобилизацию россияне и воткнули в ту линию обороны, которая проходит между стабильную между Кременной и Сватово, которую российские войска успели построить за лета, начала осени до 2022 года. Ну, вот. И как бы все украинское наступление на этом выдохлось. Вот. Поэтому и сейчас дело выглядит так, что да, ВСУ будет успешно отодвигать российские войска, и в какой-то момент день-день колокольчик прозвенел, так сказать, и Россия начинает пополнять армию людьми, причем многих привезут там через 10 дней после призыва, они будут туда на передовой.
8: Но мы продолжаем разговор о готовности государственной системы к мобилизации с Андреем Пивоваровым. Андрей, я хочу вас спросить о политических факторах, которые подталкивают к решению о мобилизации или наоборот от него отдаляют. 2/3 граждан отвечают Левада-центру, что поддержат немедленное завершение войны, если Путин решит ее закончить прямо на этой неделе. Это фактор, я имею в виду миролюбивый настрой граждан, это фактор в принятии подобного решения о мобилизации?
10: Ну, это один из факторов, который будет на столе. Но одновременно с этим на столе лежит и другое. А это число выборов. Если вы помните, перед выборами Путин лично обратился за словами поддержки к людям, он призвал идти на выборы. А когда выборы завершились, Дмитрий Медведев, несмотря на комичные какие-то его выступления, в общем-то, являющийся по-прежнему одним из там, главных спикеров «Единой России», сказал, что благодарен людям за выбор и в том числе на полномочия делать в том числе непопулярные решения. И вот этот фактор может быть куда более весомым, потому что фактически, ну, с точки зрения там, формальных цифр, которые объявила Памфилова, курс Путина поддержан. И когда он говорил о том, что вы голосуете за ребят, которые на фронте, это как раз было про это. Поэтому я думаю, что вопрос будет целесообразности. Путину нужны какие-то победы, нужна какая-то демонстрация силы. И вот здесь, учитывая то, что генералы топчутся, и, как правильно сказал Митрохин, сил не хватает, я думаю, что вот фактор того, что выборы он выиграл и нужно побеждать дальше, для него будет более весомым, и я думаю, что решение о мобилизации будет принято именно исходя из него.
8: Владимир Путин на Валдае говорил, что возьмет Донбасс, оставшийся, по его словам, 11%, быстрее, чем за 2 года. А к чему такая спешка ему? Ему зачем нужны эти победы прямо сейчас?
10: Ну, надо признать, что у Путина давно не было побед, и отчитаться там, что вы взяли очередной город, которого, название которого никто не знает, показать вообще-то нечего. Несколько раз говорили о том, что там Донбасс будет освобожден сразу, там через полгода, через год, но этого не получается. Уже были отчеты о том, что как бы много там, фактически весь захвачен, а все равно не выходит. Поэтому Путину нужна какая-то победа. Нужна какая-то формальная причина, чтобы, если не прекратить, может быть, начать заморозить конфликт. Вот это не хватает ему. Поэтому я думаю, что в первую очередь это вот такой фактор. И он понимает, что еще и сейчас будет меняться администрация США, и с будущей администрацией, которая придет после Трампа, не факт, что ему удастся наладить такие же отношения. Если будет, это будут демократы, которые выстроят через 2 года, предположим, ту же модель, как вел себя Байден, Путину будет намного сложнее закончить этот конфликт, сохранив лицо, без унижения, без каких-либо там выплат контрибуций и остального. Поэтому, я думаю, срок 2 года связан еще и с этим.
8: Я хочу вернуться к непопулярному решению, ведь оно непопулярное сразу в нескольких плоскостях. Непопулярное, потому что народу не понравится, но и, как мне кажется, оно непопулярное, потому что оно действительно непопулярное. Не попадается в сводки, например, социологических служб о главных тревогах населения. Да, иногда было, в 22-м особенно было, но новости приходят, и новости о возможности мобилизации почему-то не в топе. Вот что государство такого сделало, что мобилизация, которая прямо сейчас идет, пока мы с вами разговариваем, она почему-то незаметна?
10: Ну, вообще слово «мобилизация» запрещено. То есть с момента проведения там, Большого мира 22 года, и когда она якобы была закончена, по словам, это слово просто убрали из лексикона. Но посмотрите на банально другие новости, вроде бы напрямую с войной не связанные. Вот последние 2 дня официальные каналы говорят о том, что средство от тревог закончилось и в Петербурге, и в Москве. Вот вряд ли люди, которые живут в спокойствии, говорят о том, что не считают эту проблему. Больше того, я думаю, что любые видеоролики, инструкции, по крайней мере, те консультации, которые мы проводим, везде, где проходит слово мобилизация, вызывает огромный интерес, потому что это может коснуться любых семей, у кого-то это отцы-мужи, у кого-то это дети. И, естественно, люди переживают, и, в общем, справедливо переживают, потому что риски есть. И то, что об этом не говорят на центральном канале, об этом не будут говорить и дальше. Та стратегия мобилизации, которая будет избрана, есть три варианта в докладе у нас, но я склоняюсь больше к одному. Когда не объявляется официальная мобилизация, у нас есть пункт 7 в мобилизационном приказе, там есть секретное число. Его просто можно поменять, он где не публикуется, и дальше присылать повестки, как бы наращивая, предположим, их объем. И формально мобилизации дальше не будет, но число людей, получивших повестки, будет кратно больше к тому, что получается сейчас.
8: Есть ли какие-то безопасные юрисдикции? Ведь за последний год были новости о странах, в которые можно попасть без визы, что на людей заводились дела или людей отправляли в Россию.
10: Ну, как раз именно об этом я вот выступал на ОБСЕ. Если будем исходить из того, какие есть возможности у человека. У большинства россиян просто нет загранпаспорта. И в этом случае единственная страна, которая оставляет возможность для въезда, это Армения. Армения за это время не выдала ни одного дезертира, ни одного активиста. И, по-честному, наверное, это вот наиболее простой и самый хороший путь, который может быть. Если по каким-то причинам Армения не проходит, остаются куда более опасные, это Казахстан, Грузия, Сербия, Турция. В этом случае вам нужен будет загранпаспорт, но эти страны еще остаются. Если у вас есть виза в другие страны, когда Европейского Союза или какие-то еще, это, конечно, отдельное направление. Надо признать, что у большинства россиян, да, проблема не только с визой, не столько с визой, точнее, а с загранпаспортом. И то, о чем я обращался к Евросоюзу, как раз то, о чем мы говорили на конференции, мы просили как раз европейцев поддержать те страны, куда люди приезжают, и настойчиво выразить позицию, что нельзя этих людей обратно депортировать. Потому что самый большой риск, когда человек уже убежал, а его собираются отдать обратно. Вот об этом мы говорили на конференции, представляли доклад. И мы просили здесь Евросоюз не принимать к себе людей. Понятно, что это невозможно, принять всех людей, которые будут в мобилизации. Но работать с такими странами, в первую очередь, как Казахстан, как Сербия, как Турция, чтобы людей не отдавали обратно Путину. Вот такое политическое решение для нас было бы очень и очень полезным.
8: Андрей, полминуты у нас осталось. А что же вам ответили европейские политики?
10: Слушайте, ну это было принято с пониманием. Конечно, работа над этим будет происходить, потому что это единственный возможный вариант. У них нет возможности там финансово поддерживать другие страны, нет возможности принимать к себе. Ну, в разговорах, по крайней мере, по Казахстану мы нашли полное понимание, и я очень надеюсь, что этот разговор выйдет в практическое русло, и в Казахстан перестанет отдавать наших дезертиров.
8: Ну и мы также продолжим следить за этим разговором, какие будут результаты. Спасибо вам за этот разговор, Андрей. Андрей Пивоваров, политик, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы говорили о том, как Российская Федерация подготовила свою систему к возможному проведению мобилизации. Напишите, что думаете в комментарии, только следите за своей анонимностью. И мы увидимся завтра. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Год назад в программе «Культурный дневник» американская режиссерка Джулия Локтев рассказывала о первой части своего документального сериала «Мои нежелательные друзья». В 2021 году она приехала в Москву снимать журналистов, объявленных иноагентами, но стала свидетелем разгрома последних независимых СМИ, завершившегося после начала полномасштабной войны с Украиной. Первая часть называлась «Последний воздух в Москве». Сегодня я пригласил Джулию Локтев, чтобы поговорить о второй части фильма, которая носит подзаголовок «Изгнание» и посвящена тому, как сложились судьбы известных журналистов, эмигрировавших из России весной 22 года. Личные кризисы переплетаются с профессиональными. Один из них, который Джулия Локтев подробно исследует, связан с решением латвийских властей в декабре 22 года лишить лицензии телеканал «Дождь» из-за прозвучавших в эфире слов о российской армии, которые можно было истолковать превратно. Джулия Локтев из семьи эмигрантов, покинувших Советский Союз в конце 70-х. Она выросла в Соединенных Штатах, неоднократно приезжала в Россию и подружилась с Еленой Костюченко, Ксенией Мироновой, Олесей Мараховской, Петром Рузавиным и другими журналистами, которые стали героями ее документального сериала. Разговор с Джулией Локтев записан после премьеры фильма «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на кинофестивале в Венеции.
1: Какую часть было сложнее снимать и монтировать? Первую, московскую, российскую или вторую про эмиграцию?
2: Ну, не было разницы между частями, когда я снимала. То есть разница между частями только появилась как-то на каком-то этапе монтажа, потому что я прилетела, ну, я ездила несколько раз в Россию в 21-м году осенью и зимой 22-го, и потом я прилетела вот на последние съемки 23 февраля. И я как начала снимать 23 февраля и первую неделю полномасштабной большой войны в России. Потом все медиа почти закрыли, все мои герои уехали из страны. Я осталась, я не могла в ту же ночь, потому что я снимала на «Дожде», когда «Дождь» закрыли, и тогда все поехали уже, все, которые оставались в России, некоторые герои уже уехали, но все тогда поехали в аэропорт. А я не могла поехать в аэропорт, потому что у меня была съемка вся моя на телефонах, и я не хотела ее потерять. Я не знала, что будет там на таможне, и я не хотела ее потерять. Так что я осталась на... Я сидела там еще один день и просто все загружала в облако, и я должна ждать, что все кто-то мне скачал это в Нью-Йорке. И тогда я чувствовала себя, окей, сейчас уже съемка в безопасности сидит там на диске в Нью-Йорке, и я могу улететь в Стамбул. Но это было как-то интересно, иначе бы я полетела с другими героями. И так что я продолжала просто снимать. Я начала в Стамбуле, потом была в Тель-Авиве, потом в Тбилиси, потом, не помню, в каком порядке, Прага. То есть и я просто следовала за героями, когда они вынуждены были сбежать в вынужденную иммиграцию. И не зная, в какую страну я еду следующую, где я буду через два дня, как они, куда, понятно, что у меня, в отличие от них, еще был дом, куда я могла вернуться, но я имею в виду соотношение съемки. Я просто следовала за историей, и так продолжалось месяцы просто. А потом, когда уже, это только когда я смонтировала «Последний воздух в Москве», тогда я поняла, ну, я собиралась просто сидеть и монтировать дальше, чтобы это был просто 11-часовой такой длинный фильм. И тогда как бы у меня был такой скрининг-клуб, которым мы показывали каждую главу дома. И они сказали, слушай, ты что, собираешься сидеть монтировать еще год? Надо вообще в этом выпустить сейчас. И тогда мы решили разделить это на две части как-то. Что лучше, то есть поторопиться и выпустить первую часть отдельно, и тогда это как-то вторая часть «Изгнания» будет вторая часть. Но мне кажется, как бы, то есть... Получилось так, что это одна история, конечно, но это одна история в двух частях. Очень как бы, ну, если мы будем претенциозны и делаем литературные аналоги, тут два тома.
1: Наверное, все-таки в Москве было это постоянное ощущение опасности, и оно порождает адреналин, да, от того, что в любой момент может случиться что-то по-настоящему ужасное и с вами, и особенно с вашими героями, да. За границей, конечно, опасность сохраняется в какой-то степени, но вот этого вот нервного ощущения, наверное, нет, там можно все-таки расслабиться.
2: Ну, расслабиться нельзя было, потому что как-то в этом отношении может быть как-то... в отношении, то есть я не боялась, что вот спецслужбы войдут в любой момент, то есть или как-то то есть спецназ войдет в любой момент. Этого я не боялась, понятно, в Тбилиси. Но все время было какое-то... Просто представляете, первые дни, когда люди уехали, и я снимаю людей, которых у них разрушилась жизнь просто, и они в этом моменте стараются ее как-то собрать и начать работу. И так что здесь была большая как-то, ну, я не знаю, как это сказать. То есть это очень эмоциональное время для всех и очень больное время. И как просто присутствовать и сопровождать людей в этот момент и захватить это все как-то, и понимая, что ты с людьми, которые очень травматически переживают что-то, и при всем том все время себе напоминают, что, конечно, людям в Украине хуже.
1: Вы рассказывали мне в прошлом году, что люди из разных стран, которые мало что знают о России, хорошо понимают и с интересом смотрят этот фильм, потому что чувствуют его универсальность, ну, в частности, в этом домашнем вашем скрининг-клубе, который вы упомянули. Ну, понятно, что вторую часть еще мало кто посмотрел, но были какие-то интересные отклики первых зрителей?
2: Ну да, просто, ну, это как-то, во-первых, какие страны это возникли, как-то по опыту зрителя. У нас есть, например, большие фанаты из Китая, которые там да, подходят после скрининга, говорят, слушайте, это фильм о нас. Или кто-то перевел недавно нашу первую часть, кто-то связался и говорит, мы переводим на фарси, это о нас. Но при том все, конечно, американцы сейчас очень ощущают, что это о них, потому что столько, что происходит с прессой в Америке. То есть у нас сейчас тоже президент говорит, что что-то не так со стране, которая разрешает как-то прессе публиковать негативные истории, что-то там неправильно. И понятно, что это как-то откликается. Ну, мы сейчас видим, как ведет себя Израиль во многих странах, как-то Европа тоже сейчас идет правее и правее. Так что, мне кажется, резонанс тут на человеческом уровне. То есть тут важны две вещи, мне кажется. С одной стороны, как политический резонанс, а с другой стороны, просто люди смотрят наших персонажей и их понимают как людей. Нас просто на уровне как бы, ну, кожи, не только поверхности, но внутренности, как бы кожи и кишек, знаете, то есть на всех уровнях просто понимают их как-то очень эмоционально и как это пережить, потому что, ну, мне кажется, это вот самое важное, это как передать историю через людей, которые ее проживают, и мне трудно подумать о другом фильме, который просто в огромном историческом моменте так, но как-то в актуальное время просто происходит через персонажей так. Не фикшн, а просто вот мы с ними, я не знаю, может быть, есть, но трудно так подумать, не приходит в голову. Я понимаю, что это, и мне это очень интересно, и мне это важно, что русскоязычная аудитория, или даже, скажем, не только русскоязычная, это может быть разница не в языке, но как бы люди, которые это пережили на себе, то есть вот у меня знакомая из Беларуси, которая вынуждена была уехать, которая смотрела, и понятно, это тоже они испытывают совершенно иначе, чем как бы люди, которые ничего подобного в жизни не пережили.
1: Ну да, это главная тема фильма, конечно, это иммиграция и осмысление себя как иммигрант. Да, конечно, это очень субъективно. У всех это произошло по-разному. Я сам тоже иммигрант и воспринимаю свою иммиграцию как замечательный опыт, да, как поиск самого себя. Да. Ну, вот есть такая пословица русская, где родился, там и пригодился. Она, по-моему, совсем неправильная. Да. Нужно искать свою настоящую родину. Она может быть на другом континенте, в другой культуре. Цицерон, как мы знаем, сказал, что где хорошо, там и родина. Да? Вы тоже из семьи иммигрантов и сейчас сняли фильм об иммигрантах.
2: Но это очень разные вещи.
1: Да, да, да.
2: Я что для сказать, вас иммиграция? Очень важно. Это очень важно упомянуть. Поэтому я знаю, что люди, которые уехали после начала большой войны, используют слово «вынужденная иммиграция». То есть это как-то не часто пользуют. Но по-настоящему, то есть я использую чаще слово «изгнание», так что, потому что это по-другому. Мои родители и я, мы уехали в 70-х из Советского Союза как иммигранты. И я понимаю, что как-то особенно я, ну, я чаще говорю об этом по-английски, но «exile» и «immigration», и как бы «изгнание» и «иммиграция» — это две очень разные вещи. Потому что одно дело, когда мы уезжали, мы чувствовали, что, ну, там, понятно, есть опыт, общие вещи, например, мои родители не могли похоронить своих отцов. Мы понимали, уезжаем, что мы не можем вернуться. Но мои родители, им было 40 лет, и они уехали из Советского Союза, чтобы стать американцами. Я уехала, мне было 9 лет как-то, ну, не знаю, я хотела в Диснейленд. Но это было как-то в то время, что ты уехал, и ты выиграл какую-то лотерею, что тебя выпустили из Советского Союза, и получается, что то, что мне говорят, как-то, с одной стороны, это травматично, тебе говорят, ты бабушку, девушку, дедушку и тетю свою никогда не увидишь, конечно, это большая травма, но с другой стороны, ты как-то получаешь какую-то возможность, что ты не имел, и... Это другая идея, вот когда люди, вот моя мама до сих пор говорит с тяжелым русским акцентом, как человек, который уехал и не очень много говорил по-английски в 40 лет, но она считает себя американкой, которая живет в Колорадо со своим тяжелым акцентом, она говорит, I'm local, я местная, так, но это совсем по-другому, особенно с журналистами, которые были вынуждены ехать в изгнание, которые не выбрали это, которые не планировали это, которые предпочитали бы сидеть в России и продолжать говорить о том, что происходит в России, имея возможность говорить с людьми, видеть своими глазами. А сейчас они все в ситуации, где они не могут ступить на родную землю и стараются как-то продолжать работать как журналисты. Все из наших персонажей работают как журналисты, не исключая одного, который решил, что надо делать больше. Но он тоже продолжает быть журналистом, тоже в некотором смысле. Но это совсем другое, потому что когда вот там у нас вот Олеся Мараховская так говорит вот в фильме очень нравится, когда ты 24/7 работаешь, не она, а не в Чехии, она говорит, когда ты работаешь не в этой стране, как бы умственно, и ты работаешь на Россию, как бы о России 24/7, это очень трудно тогда интегрироваться и думать, что ты переехал. Это очень, это более специфическая вещь, мне кажется, для журналистов, которые как бы весь день работают, чтобы донести как бы новости о России русскоязычным зрителям, ну, с надеждой, что это дойдет до русскоязычных зрителей в России. То есть они более подвешенное состояние, мне кажется, подвешенным.
1: При этом нужно все-таки сказать, что с бытовой точки зрения у всех более-менее жизнь сложилась благополучно. Кстати, вопреки их опасениям, там вначале одна из ваших героинь говорит, шутит, что, может быть, это мой последний айфон. Она думала, что будет бедствовать. Но я думаю, что у нее и сейчас есть айфон какой-то хорошей модели, новый. Да? Конечно, Елену Костюченко пытались убить. Многие переживают разлуку с родственниками. Но вот таких настоящих эмигрантских трагедий ведь нет в этой среде. Да? Никто не сидит в лагере для беженцев, никого не депортируют из этих detention center, как в Америке, никто не вынужден мыть полы, чтобы умереть с голоду, а мы знаем, что таких случаев очень много. Так что это, в общем, благополучный образ эмиграции и в целом довольно нетипичный.
2: Да и нет, я скажу. Ну, это профессиональная эмиграция, значит, сначала. То есть важно сказать, что это люди, которые, конечно, имеют привилегию работать по профессии. Как долго это продолжается, как долго это тоже вопрос, конечно, как долго будут существовать русскоязычные медиа в изгнании. Это тоже как-то всегда боишься, что деньги кончатся, что это так. Ну, последняя глава называется как бы нормальная, ненормальная, потому что это очень странная ситуация, когда с одной стороны на поверхности жизнь как-то выглядит, ну, все норм, а тебя в России там заочно садят на 7,5 года, и ты сейчас не можешь поехать, сажают, так? И ты не можешь сейчас поехать в половину мира, потому что они тебя могут отослать в Россию. Или тебе приходит угроза, где там информация с твоим паспортом, с твоим рейсом, на котором ты летишь своим сиденьем, и описание твоей собаки. Или тебя отравляют. А все время при всем этом как-то жизнь выглядит, ну, нормально. Как-то на поверхности iPhone есть. Некоторые материальные, но есть вот это, но с другой стороны, вот если твоя мама там или твой папа заболеет, ты не можешь полететь, потому что ты не можешь ступить ногу на российскую землю, потому что тебя арестуют, это знаешь, в аэропорту. Или люди, которые там, то есть вот я знаю, я говорила с одной из героинь на днях, она говорит, знаешь, я знаю, где в моем родном городе находятся все вот эти, есть такие камеры, которые просто установлены, которые просто live cam, когда они живое снимают, они говорят, иногда я просто сижу и смотрю, потому что вот это чувство, что тебя выгнали, то есть что ты не можешь вернуться, это, мне кажется, огромная боль. И ты стараешься при всем этом продолжать работать. Так что это как бы вот это все как-то, да, вот это сочетание нормальности с полной ненормальностью, с полной ненормальностью, И плюс там, ну, многие люди, как я понимаю, сейчас, то есть ты вынужден смотреть как-то чуть-чуть за спиной, кто уходит в твою сферу, там, я не знаю, была ситуация, я помню, где вот на дождь пришли какие-то, выглядели как дружелюбные медиа, так что-то так хотели снять, они их подпустили, и оказалось, что это был просто большой пропагандистский фильм на Первом канале, так. Это была такая ловушка, это как к многим активистам пришли. Ну, и кто еще может там собирать на тебя информацию вокруг? Ты должен всех опасаться чуть-чуть. Это есть, и при всем том, ну, есть квартира, есть айфон, и это так. И непонятно, как долго это так будет, то есть вот это существование.
1: Как мы уже говорили, ваши герои уезжали в спешке весной 22 года, к эмиграции не готовились, и наверняка многие думали, что это какое-то временное явление, может быть, можно будет вернуться. Ну вот, прошло уже больше 4 лет, возвращаться некуда. К тому же, как мы только что говорили, многие объявлены в розыск по уголовным делам. Вот интересно, вы с вашим американским опытом предчувствовали в 22 году, когда начали снимать вторую часть, что вот так она сложится, или думали, что это какое-то временное явление, и вы закончите ее уже триумфальным возвращением ваших героев, или не триумфальным, но спокойным возвращением ваших героев в Москву?
2: Ну, мне кажется, даже во 22-м году как-то никто себе не позволял говорить, что я скоро приеду. То есть, мне кажется, никто... То есть, ну, конечно, это другой случай. Нет, не никто, а Лена Костюченко, которая все время собиралась ехать в тюрьму. А потом как-то поняла, что угрозы может быть намного хуже, чем тюрьму, и решила не ехать. Но она единственная, кто все время говорила, вот я сейчас вот-вот-вот вернусь. Но это как бы с целью и с понятием. Вернусь и пойду в тюрьму. Но это вопрос не об этом. Тогда все думали просто о войне полномасштабной. И вот никто, и многие вот персонажи, если мы возвращаемся как-то в начало 22-й год, все говорили, ну, 6 месяцев там. Мне кажется, я не знаю никого, кто мог представить в то время, и кто так открыто говорил, что мы будем вот сейчас, в 26-м году, осенью, это все будет продолжаться, и конец не виден, это главное. Люди все время говорили, ну вот-вот, война там, это же не может так долго продолжаться. И, конечно, вот ужас, который продолжается день за днем сейчас, и что страшно, конечно, это то, что война не уменьшается, она увеличивается, но внимание уменьшается у людей в мире. То есть вот это привыкание, которое не должно быть. То есть вот когда я думаю, не знаю, если в мирной Европе там вдруг, ну, падало на одно, то есть одно квартирное здание, там 6 умерли здесь, 12 там на следующий день. Вот если мы представим это как-то, ну, не знаю, во Франции или в Чехии, то есть вот... И как-то через вот почти там 5 лет люди говорят, ага, это просто так нормально, это то, что происходит. Но это совсем не нормально. И это не должно происходить. И это как-то вот это было совершенно непредставимо, что как долго это будет просто идти, и как люди к этому могут привыкнуть. В этом смысле я говорю просто о мировых зрителях, а это когда людей, которые читают газеты, где это просто почти исчезает из новостной полоски. Это ужасно для меня.
1: Мне очень понравилась в вашем фильме формулировка Елены Костюченко, которая сказала, что в России наступил фашизм из-за любви людей к комфорту. Это звучит парадоксально, но это очень точно, мне кажется. Вы согласны с ней?
2: Мне кажется, она это говорит очень мудро, то, что она сказала, она очень... Еще она парафразировала свою сейчас жену, Яну Кучину, которая сказала, что вот мы все делали правильные вещи в неправильном порядке, но это больше как-то о активистах, людей, которые занимались другими делами, но вот это то, что она сказала, вот мы просто не хотели терять комфорт, мы не хотели поменять нашу хорошую жизнь на плохую, и она это очень красиво говорит, мне кажется.
1: Ну, если судить по дискуссиям в социальных сетях, многих раздражают так называемые хорошие русские, которые зациклены на своих проблемах, считают себя главными жертвами, требуют, чтобы им все сочувствовали, а об Украине вообще не думают. Мне кажется, что вы специально ввели вот в этой второй части нового героя Петра Рузавина, чтобы показать, что эти обвинения не всегда обоснованы. Это так?
2: Но мне кажется, тут вопрос не только в Пете Рузавине. Там все наши герои все время как-то упоминают, и они все время сравнивают и говорят, наши проблемы – это ничего по сравнению, то есть наша страна бомбит Украину. И это намного больше проблемы. То есть это не только вопрос как-то одного там Петра Рузавина, который, конечно, прекрасный персонаж. Но у Пети с Наталкой Гуменюк совсем другая история. Она как-то начинается в этом фильме. Я, кстати, собиралась снимать Петра до начала полномасштабной войны, потому что думала, ну вот-вот его объявят на агента, но он тогда не был в России, так что в результате я его начала снимать только месяц спустя начало Большой войны. И это, конечно, у него совсем другая история. Он был журналист на «Дожде» всю почти сознательную жизнь, со школы почти, так, с университета. И у него жена Наталья Гуменюк, которая просто, ну, выдающаяся, прекрасная, гениальная украинская журналистка. И они вместе как-то... У них другая история, которая все время дает другую перспективу на то, что происходит, понятно. И он делает другие выборы как-то, где он видит, что надо делать. Он считает, что надо делать больше.
1: Один из ключевых моментов фильма – это конфликт, возникший в Латвии из-за телеканала «Дождь». Все это, как мы знаем, привело к тому, что журналистам Латвию пришлось покинуть. Есть точка зрения, что латвийские чиновники просто придрались к пустяку, но вы представляете все точки зрения, даете слово, в том числе и критикам «Дождя». Что вы думаете об этой ситуации? Почему вы уделили ей столько времени экранного? И можно ли сказать, что она абсолютно однозначна?
2: Ну нет, конечно, меня интересуют истории в своей сложности, как бы люди в своей сложности. То есть я смотрю эту ситуацию, где как бы я снимала сам «Дождь», персонажи, которые там ведущие, были главные герои фильма, некоторые, то есть потому что там есть и важные истории, есть Ириана Костюченко, есть другие медиа. И вот происходит этот скандал, конечно, это обязательно надо снимать. Ведь моя задача – это передать это так, что это не просто внутренняя кухня, а как это понятно и внятно было со стороны, что это можно международным зрителям не тупить, не делать так, чтобы это было тупее и ясно, а со всеми сложностями передать, и как-то что там происходит. Как бы, ну, главный оппозиционный российский канал уезжает в изгнание, только-только находит базу в Латвии, то есть они там 4 месяца только перешли, они в одолженных студиях работали, они недавно начали вещать, только так, знаешь, как не знаю, как называется, маленький лошаденок, то есть стоит на ноги как-то, то есть старается встать и что-то делать. И происходит вот этот скандал, и понятно, что тогда уже как-то латвийские как-то власти уже чуть-чуть пожалели, что они их пригласили, и им приходится как-то решать просто в момент, то есть это ужасный скандал, который, понятно, что вышло не так, как хотели. Там что делать? Надо ли отстранить человека? Как это сохраниться просто, чтобы можно было существовать дальше? И это очень сложно, конечно. Но при том этом я решила фокусироваться больше как-то не на, ну, скажем, не на внутренней кухне, а на более интересном вопросе, потому что для меня это был очень центральный и более, мне кажется, внятный вопрос для... Как-то там был большой вопрос, как-то вокруг всего этого. Этот вопрос нашей армии. И для меня это было очень интересно. Потому что выгнали «Дождь», как-то их нарушение было одно из главных из-за того, что некоторые ведущие сказали слова «наша армия». И там возникло просто более... Опять я ищу, что можно передать более универсально. Вот этот вопрос... Как говорить о собственной армии, как бы нации? У тебя есть этот паспорт, как они говорят. У нас есть российские паспорта. Эта армия ведут эту криминальную войну от нашего имени, совершает военные преступления от нашего имени. И как об этом говорить? И они как бы, то есть вот эта идея, мне казалась очень интересна, что как бы действительно ведущие говорят, там некоторые, включая одну из наших героинь, наша армия, как бы... Не от того, что ура, наша армия, а наоборот, стыд наша армия, стыд, что творят от нашего имени, чтобы люди понимали, что это не просто, как они, ну, цитирую Тиши Цветко, что как-то это не армия Альфа Центаври, или это не армия там Швейцарии там делает эти ужасы, это как бы армия нашей страны это делает. И вот этот выбор, и потом, конечно, понятно, что к этому придрались. Не, я не думаю, что придрались из-за того, что действительно, то есть это формально это было бы как-то предъявлена претензия, что это потому что, ну, зрители могут подумать, что это латвийская армия. Понятно, никто так действительно не думал, что речь идет об этом. И это понятно почему, конечно, потому что в Латвии в очень сложном положении. В очень-очень сложном, понятно, положении. Но с одной стороны, все эти медиа, конечно, они хотят быть как можно ближе к России, чтобы чувствовать как-то, в смысле географически, чтобы не чувствовать себя супер оторвано. Но это не очень комфортное пространство, понятно, когда ты думаешь о истории Латвии.
1: Я после премьеры в Венеции разговаривал с одним немецким кинокритиком, он смотрел с большим интересом и сказал потом, что это очень точный портрет, но очень маленькой части российского общества, и по этому фильму, и по вашим героям нельзя судить о России в целом и настроениях россиян в целом, да?
2: Ну, у меня никогда не было цель как бы сделать портрет России. Это не была задача сделать как бы обзор России. Это не то, что я делала. Я начала снимать фильм о журналистах, которых начинали называть иностранными агентами. В то время, когда было только 25 иностранных агентов. Трудно представить сейчас 1000 с чем-то, не помню, 1500, наверное, уже.
1: Ну, каждую пятницу добавляют новых.
2: Да, каждую пятницу объявляют новых. То есть цель не была «давай сними вот портрет России». То есть это совсем, то есть это был... Фильм, который начался, фильм о независимых журналистах, которые как бы, ну, стараются в своей работе говорить правду в России, потом вынуждены уехать, чтобы продолжать говорить правду. То есть, конечно, это, мне кажется, это портрет не только журналистов. Это мне, ко мне подходят очень многие люди, которые как-то вынуждены были уехать в эмиграцию, которые не обязательно журналисты, и говорят, о, это моя история тоже, которые как бы, ну, антивоенных взглядов. И они чувствуют, что это портрет их тоже, но это не портрет, это точно не портрет общей России, потому что это, для этого нужен другой фильм, это не я.
1: Я не знаю, знакомы ли вам фильмы документалистки из Чехии Хелены Тжештиковой, которая снимает одних и тех же людей в течение нескольких десятилетий. И мы видим все виражи их жизни, видим, как они там стареют, влюбляются, разводятся, как мир вокруг них меняется. Вы бы хотели продолжить свой сериал теоретически? Ведь история ваших героев абсолютно не закончена.
2: Меня интересуют люди, меня интересует как-то жизнь. Это и ну, есть прекрасная серия, конечно, английская Seven Up, по-моему, которая каждый день всегда меня начали шутить. Это что будет, как Seven Up, ты их собираешься остаток жизни снимать? Но сейчас как-то, я думаю, надо сделать некоторый перерыв. У нас есть какая-то мечта, что если когда-то ситуация в России изменится так, что они могут ступить ногу в Россию, тогда мы будем снимать третью часть. Это только можно ждать как-то с радостью. Что-то. Но ждать это не надо как-то с большим ожиданием. Может быть, мне это легче сказать, потому что, мне кажется, людям об этом больно говорить и думать этой возможности, потому что люди ее как-то выталкивают из себя. И если и это не факт, что это будет, но это довольно, я думаю, факт, что это

0: в январе, в феврале. Сейчас это мы на фестивалях. Я сейчас вот рядом с Сан-Франциско. Сейчас это тут в Бэй-Эрея. Тут фестиваль Mill Valley. Там потом мы только что были в Нью-Йорке на фестивале. Если вы в Лондоне, вы можете посмотреть 14-15 октября в Лондоне. Так, если вы в Нью-Йорке, он открывается 9 октября. Сейчас в кинотеатрах в кинотеатре в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе в кинотеатре 16 октября. То есть сейчас мы в кинотеатрах на фестивалях. В Амстердаме будет в ноябре в Витве. То есть это из тех, которые вот сейчас я знаю показы, которые будут. А потом, где уже, если... Ну, это, мне кажется, это очень особый опыт посмотреть это с людьми и как марафон или в двух частях в кинотеатре, понятно, 6 часов. Это как ивент. Это вы приходите, вы садитесь на весь день. Но сейчас есть некоторые возможности в некоторых городах посмотреть вот это на экране большом, как кино. Я знаю, что Антон Долин очень написал, что это хорошо смотреть в таком именно вот в иммерсии, но понятно, что не все имеют доступ к кинотеатру такому, но где-то в январе-феврале это будет на Муби, где все можете посмотреть. И, по-моему, почти во многих странах.
1: Я согласен с Антоном Долиным. Я смотрел фильм «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на фестивале в Венеции. Провел в кинозале 6 часов. И это был очень интересный и ничуть не утомительный опыт. Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была американская режиссерка Джулия Локтев. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго и до встречи через неделю.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свобода». Сегодня мы повторяем две программы из его мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему», который Алексей Семенович записал у себя дома на самом мощном по тому времени компьютере, на котором джазмен начал сочинять музыку. Его увлечение было столь захватывающим, что он предложил нашему радио ряд передач о возможностях полюбившейся музыкальной машины. Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 18 июля 1998 года.
5: Говорит радио «Свобода». Мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему». Сегодняшняя передача названа «Послевоенный двор». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

Сегодня мне хочется поговорить о жизни в московских дворах в ранние послевоенные годы. Понятие «наш двор» означало не просто общность людей, прописанных в одном и том же доме, или пространство, ограниченное заборами, домами и сараями, принадлежащими этому дому. «Наш двор» — это был типичный для больших российских городов вид социума, некая миниатюрная модель государства со своими неписанными законами, делением на классы, со своим моральным кодексом. Дворовая жизнь была как бы продолжением другого стандарта советского городского существования,

коммуналки. Но если коммуналка представляла собой мир взаимоотношений взрослых, то двор был главным местом обитания детей и подростков. Здесь были и свои лидеры, и их любимчики. Подхалимаш и ябедничество, жесткий террор сильных по отношению к слабым, приоритет блатных, а также лихих и ловких перед слабыми, неловкими и интеллигентными. Мат, феня, наколки, фиксы, молкозырки, тельники, прохаря, чубчики, особая походка, особая манера сплевывать слюну. Все это было обычным атрибутом не только сирот, огольцов и профессиональных воров, а и простых пионеров, школьников из обычных семей. Ну, исключение, может быть, составляли дети, находившиеся под строгой опекой своих семей, дети, не способные вписаться в жесткую дворовую жизнь. Они редко выходили во двор и не всегда принимали участие в массовых играх. Ну, а главной массовой игрой тогда, конечно, был футбол. Вот о нем мне хотелось бы поговорить особо. В каждом дворе были свои герои. Ловкачи, отчаянные смельчаки, остряки, картежники, ну и, конечно, футболисты. Футбольная ловкость ценилась очень высоко. И главным было умение водиться, то есть владеть мелким дриблингом, но не на скорости, а на одном месте, не теряя мяч в толкучке и пробираясь все ближе к воротам. Скоростные качества, искусство паса и даже умение забивать гол особой ценности не представляли, так как дворовая игра проходила чаще всего в страшной толчее, и мяч в ворота не просто забивали, а скорее закатывали. Разделение на защитников и нападающих было весьма условным. Играли по такой системе «бей на вырыв». За мячом бегали всей командой туда и обратно. Защиты практически не было. В защиту ставили обычно самых плохих игроков, но и они не выдерживали стояния на месте и бегали вместе со всеми. Штангами для ворот обычно служили два кирпича, а может быть две кучи курток или школьные портфели. Расстояние между штангами отмерялось приступочками, то есть длиной ступни. Довольно часто игра останавливалась из-за споров по поводу того, попал мяч в ворота, прошел мимо или выше предполагаемой штанги. Доказать что-либо после того, как мяч уже улетел, было возможно только с помощью силы. Но здесь действовала не физическая сила, а умение убеждать или же авторитет. В спорной ситуации игроки обеих команд подбегали к так называемой штанге и, размахивая руками, показывали траекторию мяча, беря друг друга на глотку, подавляя противника громкостью и интенсивностью крика. Но когда это не помогало, и каждая сторона оставалась при своем мнении, а энергия спора выходила через крик, вступал в силу авторитет. Либо кто-то, смотревший игру со стороны. Либо один из игроков. Как он говорил, так и засчитывался. Причем таким авторитетом в данном случае мог быть не только самый старший и сильный, а просто кто-то, пользующийся доверием. Тот, кто никогда не обманывал и вдобавок еще хорошо играл в футбол. В первые послевоенные годы дворы были абсолютно пустыми. Все, что можно было сжечь, заборы, сараи, все было сожжено во время войны. И вот мы играли на огромных пространствах, но зато не было мячей. Играли какими-то маленькими мячиками размером с кулак. Такие резиновые были мячики, на которые все время кто-то наступал. Никакой техники вождение с таким мячом проявить было невозможно. И поэтому делали большие мячи, но из тряпок. Их шили обычно мамы или бабушки, набивали их тряпками и ватой, и это хоть как-то напоминало настоящий футбольный мяч. Игра тряпочным мячом имела свои недостатки. Особенно, когда во дворе стояли лужи. Если тряпочный мяч попадал в лужу, это было неизбежно, то он намокал, становился тяжелым, мокрым. И вот тогда появлялся еще один дополнительный смысл игры в футбол. Иногда некоторые игроки пытались специально ударить этим мячом так, чтобы он попал в физиономию игрока.
И после этого физиономия была не просто грязной, а на ней даже отпечатывалась фактура той материи, из которой был сшит мяч. И тогда все страшно смеялись, и вот так попасть в морду, как говорили тогда, было, может быть, даже важнее, чем забить гол. Игра в футбол во дворе начиналась сразу после окончания первой смены школы, то есть часа в 3. Ну, а заканчивали играть тогда, когда уже становилось темно во дворе, и мяча просто не было видно. Тогда шли делать уроки. А потом опять выходили и уже в темноте собирались за деревянным столом во дворе и пели какие-то песни. Вот песен было много, много разных типов. О них я расскажу отдельно в специальной передаче. Но вот сейчас приведу один из примеров такой дворовой песни. Это и не блатные песни, такие были шуточные песни, которые объединяли всех мальчишек, которые только что наигрались в футбол.

0: я за доктора пойду. Доктор делает аборты, посылает на курорты. Вот за это я его люблю. Мама, я жулика люблю. Мама, я за жулика пойду. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Вот за это я его люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Вот за это я его люблю.
1: Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Послевоенный двор», входящую в мемуарно-музыкальный цикл «Импровизация на тему». Подготовил и ведет программу Алексей Козлов.
2: Приблотненность дворовой жизни происходила не только из-за соседства настоящих жуликов, огольцов, воров, которые жили во дворе, но и из-за влияния любимых фильмов и их героев. Для нас тогда кумирами были такие актеры, как Крючков, Олейников, Жаров, Андреев, Бернес, Сергей Гурзо. Нередко они играли в популярных фильмах именно таких приблотненных каких-то людей. И они были положительными, между прочим, героями. Такова была тогда идеологическая политика сталинская, которая урку ставила гораздо выше политзаключенного. Но помимо вот этих приблотненных героев, у нас были футбольные кумиры. И они были иногда даже и важнее. Причем каждый из нас поклонялся больше всего какому-нибудь одному из них. Но кто это были? Братья Старостины, Бутусов, Хомич, Федотов, Пека Дементьев, Пономарев, Бесков, Акимов. Я был просто фанатиком Анатолия Акимова. Это был замечательный вратарь. И я перенял от него все. Манеру выбивать мяч, манеру ходить, манеру сутулиться. Это даже повлияло на мою осанку на всю оставшуюся жизнь. Я стал таким немного сутулым и ходил, как Анатолий Акимов. Потом уже не смог больше от этого избавиться. Мы не столько играли в футбол, сколько играли в футболистов. Это был такой своеобразный театр. Причем как для зрителей, которые смотрели на нас, так и для самих себя, чтобы утвердиться, чтобы знать, что я хоть в чем-то похож на настоящего футболиста. Кстати, зрителями тогда были девочки. Они сидели и смотрели. И вот мы перед ними выпендривались как могли. Футбол был еще одним из очень важных средств завоевания популярности именно у девочек. Футбольный матч во дворе начинался с того, что надо было составить две команды. Как только набиралось человек 10 желающих поиграть, начинали сговариваться. Двое наиболее взрослых и авторитетных парней становились матками. К ним по очереди подходили пары более или менее равноценных игроков, которые перед этим сговаривались, кто есть кто. Чаще всего это выглядело так. Сговаривавшиеся в сторонке решали, ты будешь камень, а я кирпич. После чего они подходили к маткам и спрашивали, матки, матки, чьи заплатки, камень или кирпич? Тот, чья очередь была выбирать, говорил, скажем, кирпич, после чего кирпич шел в его команду, а камень в команду другой матки. Потом ставились одинаковые по размеру ворота. Лицевые линии, конечно, никакие не проводились. Гоняли по всему двору. Он имел очень сложную форму. Бегали вокруг скамеек, в кустах, по камням, ямам и другим препятствиям. Так что ауты обычно не вбрасывали. Но вот линия ворот на земле чертилась обязательно, чтобы знать, когда будет корнер. Это было важно, так как дворовые правила гласили «три корнера, пеналь». Корнер не подавали. Был плохой мяч, который невозможно было поднять в воздух. Ну и из-за размеров поля тоже. Гораздо интереснее было пробить пенальти, или, как ее называли, пеналь или пендель. Так что отбивать мяч за линию собственных ворот было, в общем, невыгодно. В игре пеналь назначался за подножку и за игру рукой. Причем существовала такая отговорка – рука прижатая не считается. Если в полу игры, когда кто-то умышленно подыгрывал себе рукой, и находившийся рядом противник замечал это и начинал орать «рука», но никто не обращал на это внимания, то по истечению некоторого времени кричать было уже бесполезно, так как существовало еще одно неписанное правило – заиграно не считается. Но вот постепенно жизнь в Москве стала налаживаться. Прошел слух, что где-то в магазине «Динамо» продаются футбольные мячи, настоящие, с камерой и покрышкой. Я уговорил своего отца купить мне этот мяч. Я даже и не подозревал, сколько хлопот это мне доставит, потому что каждый день я обязан был его выносить во двор, и я не мог его забрать с собой, если мне надо было уйти домой делать уроки или идти в музыкальную школу. Или в ИЗО-студию, где я тогда занимался, а мяч я оставлял во дворе. И я страшно боялся, что его украдут соседние хулиганы, что его проткнут, что он может попасть под машину, что он может влететь в окно, и тогда хозяева его не отдавали до тех пор, пока кто-нибудь не заплатит за стекло. Но чаще всего в гневе хозяева этой квартиры, где было разбито окно, просто резали мяч ножом на куски. И вот я каждый раз, оставляя мяч во дворе, боялся. Но потом я привык. И я понял, что этот мяч берегут все остальные участники игры не меньше, чем я, потому что это было достояние нашего двора. И когда мы играли двор на двор, то мы играли моим настоящим мячом. Каждую зиму мы пытались заливать часть двора для того, чтобы играть еще и в хоккей. Ну, это был примитивный, так называемый русский хоккей с гнутыми клюшками, в основном из толстой проволоки. Но когда появился канадский хоккей впервые в России, и мы увидели эту красивую игру, то стали пытаться играть в нее и во дворе. Стали лучше заливать каток. И уже выходили играть не в валенках, а на коньках. Но тогда были гаги. Канады было достать невозможно. Гаги, снегурки, которые приворачивали к валенкам веревками и палками. Но вот залить каток было целой проблемой. Таскать ведра из какой-нибудь квартиры по лестнице, выносить и заливать – это огромный труд. Вся лестница покрывалась льдом. В подъезде все ругались. Самую большую проблему составляли канадские клюшки. Когда мы увидели настоящие канадские клюшки, то во дворе появилось огромное количество умельцев, которые пытались изготовить точную копию канадской клюшки. Там очень важен угол наклона крюка к основной палке. Мы ходили специально на тренировки на стадион «Динамо», и там подбирали обломки клюшек. Приносили их и копировали, расчерчивали на фанере и выпиливали. И это все вклеивало столярным клеем в палку. Изделие это было очень ненадежным. Я помню, из любви к этому хоккею я вообще владел столярным мастерством. Научился выпиливать, клеить, строгать. И вот так мы играли в канадский хоккей, представляя себя бобровыми и, в общем, играя в хоккеистов. Возвращаясь к футболу, я хочу сказать, что в то время, послевоенные годы, футбол был очень важным средством агитации на государственном уровне. Это была сознательная политика. Мы, конечно, этого не понимали, только сейчас это становится ясным. Если даже вспомнить замечательную песню из кинофильма «Вратарь», то там футболист, и особенно вратарь, сравнивался с защитником Родины, с пограничником. «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет». Вот так мы и воспринимали футбол как очень важное государственное дело. Когда вскоре после войны московская команда «Динамо» поехала в Англию и обыграла там сразу несколько ведущих команд, это был триумф русского футбола. Тогда мы видели все это в документальном фильме, который шел по всем экранам страны. И вот тогда, в детстве, на меня произвело впечатление название лондонской команды «Арсенал». Мне понравилась, конечно, и их игра, но вот название запало в душу и сидело в подсознании до того момента, когда в 73-м году мне надо было выбирать название для своего джаз-рок ансамбля. У меня связано это было с мощью, с красотой игры. Я и выбрал название «Арсенал» именно благодаря вот этим детским футбольным впечатлениям. В 40-е годы еще не было телевидения. Все мы слушали репортажи со стадиона «Динамо», когда их вел легендарный Вадим Синявский. Но репортаж репортажем, Но делом чести вот для нас было попасть на стадион «Динамо». Мы жили неподалеку от него, в районе Савеловского вокзала, и ходили пешком большой кодлой, то есть почти весь двор шел в попытках протыриться, прорваться на матч без билетов, потому что денег ни у кого не было. Мы приходили часа за три и попадали беспрепятственно через дырки в заборе на малый стадион «Динамо». Уже за час до матча малый стадион перекрывался конной милицией, но мы были уже внутри. Надо было попасть через ворота большого стадиона. Тогда один из мальчишек находил такого доброго дяденьку. Говорит: «Дяденька, проведи». Дяденька проводил с собой, говорил: «Мальчик со мной». Тогда пускали. После чего у этого дяденьки забирался этот билет. Говорили: «Мы вам отдадим». И было одно место, где можно было сверху, с трибуны, сбросить билет, надорванный, в спичном коробке. Его ловили. И по разорванному билету уже через эти ворота можно было пройти. Вот так, постепенно сбрасывая каждый раз в спичном коробке этот билет, проходил весь двор. После футбольного матча мы все возвращались к себе во двор, рассаживались вокруг деревянного стола и начинали петь дворовые песни. Это было обязательно. Я выносил гитару и аккомпанировал. К тому времени я уже умел играть на семиструнной гитаре несколько аккордов. Этого было достаточно. Меня научила пионер-вожатая в пионер-лагере. Тогда во дворах звучало много разных песен. Они, так же, как и футбол, объединяли этот разношерстный дворовый народ. И вот одно из них я хотел бы закончить сегодняшнюю передачу. Здесь мы поем вместе с Андреем Макаревичем.

0: говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали программу «Послевоенный двор», входящую в мемуарно-музыкальный цикл «Импровизация на тему». Ее подготовил и вел Алексей Козлов.
1: Голосовой помощник «Радио Свобода».
2: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
1: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
2: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
1: Свобода становится еще ближе.
3: Кто из политиков сделает вас богаче?
4: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
5: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
6: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
7: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
8: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
9: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
10: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
11: Не будет экономического роста.
10: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
12: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Золотой запас свободы. Продолжаем программу. Мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эфир 23 июля 1998 года.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Сегодня разговор пойдет о дворовых песнях послевоенных лет. Подготовил и ведет передачу Алексей Козлов.
1: Одной из важных составляющих дворовой жизни тогда были песни. Они так и назывались – дворовые песни. Их пели все – и благочинные пионеры и школьники, и шпана, огольцы, блатные, жулики, которые все были перемешаны в одном дворе. Но были среди этих песен настоящие блатные, тюремные, лагерные, хулиганские, с матом, похабные. А были и чистые детские пионерские песни, но они были дворовые. Их не пели у костра в пионерлагере или на сборах в школе. Это была своя подпольная, такая детская музыкальная культура. И вот сегодня я хотел бы вспомнить именно о таких пионерских дворовых песнях. Какие они были тогда и чем они были для нас? Если давать характеристику этим вот пионерским дворовым песням, то можно сказать, что они были романтическими и экзотическими. Дело в том, что там пелось о каких-то пиратах, ковбойцах, просто моряках, джунглях и о том, о чем мы, в общем, не имели никакого представления. Отсутствие такой информации восполняла литература, в частности, повести и рассказы Александра Грина, этого очень необычного, странноватого писателя, который выдумал какую-то особую страну со своими названиями городов и портов, с необычными именами героев, с гипертрофированными злодеями и героями прекрасными. И вот эта литература, она не просто у нас вызывала интерес к экзотике, она и воспитывала в детских душах все наилучшие тогда качества. В те детские годы образ моряка был очень популярен. И у меня был тоже такой короткий период увлечения этой тематикой. Я пытался носить какие-то клёши самодельные, доставать тельняшки, бескозырки, делать наколки. Это было такое поветрие. Ну, вот мы пели песни о разных иностранных моряках, которые там дерутся между собой, а действие происходило в каких-то неизвестных городах, ну, с названием, например, Кейптаун. Это было такое название, которое ни о чем не говорило, так же, как Зурбаган из рассказов Александра Грина. Песня, которую вы услышите сейчас, была, пожалуй, одной из самых популярных вот на эту морскую тематику тогда.

0: романтические настроения в дворовой среде тогда во многом еще усиливались тем, что в Москве сразу после войны в клубах, в маленьких дворцах культуры стали показывать многочисленные трофейные фильмы. Что такое были трофейные фильмы? Их действительно привезли после войны из Германии. Причем там были и американские, и английские, и главным образом это были немецкие довоенные фильмы, коммерческие, развлекательные. Это была типичная фашистская кинопродукция, очень добросовестно сделанная. Их показывали, потому что они не имели никакой политической направленности. Это были приключенческие фильмы. Ну, в частности, «Охотники за каучуком», приключения каких-то искателей каучука, борьба с крокодилами. Этот фильм запомнился, врезался в память с самого детства. Были фильмы, связанные с различными героями, благородными борцами за свободу и за справедливость, типа «Знак Зорро», «Робин Гуд», конечно же, «Три мушкетера», где были мушкетеры, которые сражались на шпагах. Но было целый ряд исторических фильмов, которые, кстати, прививали любовь к истории. Ну, в частности, «Дорога на эшафот». Конечно же, экзотические фильмы особенно нравились, такие как «Индийская гробница», где была танцовщица Зита. И вот тогда среди детей такой ходил миф, что ее играет вообще-то парень. Были, конечно, и фильмы про пиратов. И вот эта тематика отражалась также и в песнях. Было несколько песен, где действовали пираты. Их соперниками были моряки, юнги. И вот это было отражено в одной из очень популярных тогда песен о юнге Билли.
1: На корабле матросы ходят хмуро, кричит им в рупор старый капитан у юнге Билла. Стиснутые зубы, он видит берег сквозь ночной туман. На берегу осталась крошка Мэри.

Надо сказать, что музыка вообще звучала тогда в дворовой жизни довольно часто, и ее роль была очень велика. Это были не просто только дворовые песни. Мы пели песни из кинофильмов, вот из тех самых трофейных фильмов, которые тогда так были популярны. И в первую очередь, конечно, фильм «Три мушкетера». Этот фильм принес увлечение шпагами. Мы начали все во дворах сражаться, нанося друг другу жуткие травмы. В результате этого увлечения появилось довольно много коллег тогда, детей с поврежденными глазами. Но остановиться было невозможно. Мы делали самодельные шпаги, щиты и, разделяясь на две команды, сражались, невзирая ни на что. И при этом пели замечательные мелодии из этого кинофильма. В первую очередь «Вара-вара-вара-вара-вара, та-да-ра-та-та-да-да». Я помню, что кто-то придумал тогда дурацкие слова на эту мелодию и во всех дворах ее пели. «Вара-вара-вара-варишка, залез ко мне в карман, он вытащил рубалишка и смылся в ресторан, да». Но пели не только простые песни. Как ни странно, тогда во дворе, когда играли в войну, после войны еще долго продолжали играть в фашистах и в наших. И вот когда наши шли на фашистов, ребята пели фрагменты из симфонии Шостаковича, которую он написал в блокадном Ленинграде.

0: Да-да-да.
1: И вот, обнаруживая прекрасный слух, мальчишки пели такие непростые мелодии. Это была своеобразная дворовая поп-музыка. Я помню, когда в 1944 году вышел первый советский цветной фильм «Иван Никулин. Русский матрос», там была песня, когда матроса ведут на расстрел, и он поет: «Он стоял, тельняшка полосатая, пятнами густыми запеклась, он сказал, повоевал богатая, черной вашей крови паролил всласть». И вот это такую какую-то волну поднимало в душе, какого-то патриотизма. И играли тоже вот с этими словами. И, в общем, иногда доходили до натурализма. Например, у нас во дворе был такой случай, когда меня, русского, поймали немцы. И у нас был такой невысокий балкончик на одном из черных ходов. И вот меня стали вешать, как партизана, под мышку. Не по-настоящему, с этого балкона. А бабушка наших соседей шла и увидела это. И она подумала, что меня по-настоящему вешают. Она закричала. Вообще, у нее чуть было не случился обморок. А для нас это была серьезная игра в войну. После войны был короткий период, когда показывали американские фильмы, в том числе фильмы Чарли Чаплина. Вот после 1947 года их больше уже не показывали. Но за это время мы успели так полюбить его фильмы и музыку оттуда, что она тоже стала дворовой. Ну, в частности, конечно же, та-да-ра-та-та-та-та-ра-та-да-ра-та-да-да-да. На эту мелодию было сочинено куча разных слов. И похабных, и просто смешных, веселых. Ну, в частности, там «Я беданный Чарли Чаплин, не ел, не пил, не чай пил». Вот такие вот были попевки. И музыка из вообще фильмов Чаплина была очень популярной среди ребят тогда. В тот же период показывали и более серьезные недетские фильмы, такие как «Судьба солдата в Америке» или, конечно же, «Серенада солнечной долины». Вот музыка из «Серенады», она оказала воздействие на меня и на некоторых представителей моего поколения, на детей тогда, такое, что, в общем, мы на всю жизнь, несмотря на запрет, стали уже фанатиками джаза. Ну и, конечно же, «Четаного Чучу» — эта мелодия, которая распевалась тогда тоже во дворах. Более того, на нее были придуманы очень смешные слова, неприличные, но какой-то небольшой отрывок я могу вам напомнить. Там типа «Папа рыжий, мама рыжий, рыжий я и сам, вся семья моя покрыта рыжей волосам, только у сестренки». Там, да-да-да. И дальше уже шло неприлично. Вот это тоже было частью культуры. Даже американский джаз проник тогда во двор в виде вот таких смешных песен. Вот не могли удержаться, чтобы не сочинить наши родные какие-то дворовые слова. Но когда вечером собирались во дворе, садились за столом, кто-то выносил гитару, мы начинали петь наши любимые песни вместе с девочками. Я помню, уже в возрасте 13-14 лет увлечение футболом как-то стало постепенно подменяться увлечением девочками. Начались заигрывания. Вообще тогда это носило очень такой странный характер. Обнаружить симпатию какой-нибудь девочке во дворе было невозможно, потому что тебя сразу засмеют. Хотя каждый был влюблен тайно в какую-нибудь из девочек. И вот это кокетство, это заигрывание, оно выражалось как-то так опосредованно через песни, через совместные песни, где уже была любовная лирика. И вот одна из таких замечательных песен, она называется «Джон Грей», условно. Там было вот такую пространную какую-то любовь. Я помню, в детстве у меня возникли какие-то недоуменные внутренние вопросы. Как так? Один мужчина и две женщины. А там было именно так. Более того, вот эта песня, которая сейчас прозвучит, она пример еще того, как мы не понимали даже толком, о чем там поется, и неправильно произносили. Например, там были такие слова: «Был он большой повеса». Мы, конечно, пели «Был он большой повесу», потому что слово «повеса» мы еще не проходили в школе, еще и до Евгения Онегина не добрались. Слово само редкое из литературы XIX века, отжившее. И вот таких слов иностранных каких-нибудь или старинных русских было в песнях иногда довольно много. Мы их пели, пропуская как-то мимо сознания. И вот эта песня, я очень любил тогда петь, сейчас вы ее услышите.

0: Танго или фокстрот? Роскошь, вино.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Сегодня разговор идет о дворовых песнях послевоенных лет. Подготовил и ведет передачу Алексей Козлов. Всегда таков.

Джон Грей спешит. Среди дворовых песен нередко можно было встретить образцы с элементами сюрреализма в юморе. Это были как бы автопародии на собственный жанр, и блатные нередко пели это, проявляя вот такое чувство юмора. Вообще, неожиданные какие-то повороты в сторону сюрреализма свойственны для старого русского фольклора. Но, в частности, вот взять хотя бы такую частушку, как «По реке топор плывет из села Чугуева». Ну и пусть себе плывет железяка чертова. И вот в дворовых песнях тоже встречаются какие-то неожиданные повороты. Вот как, например, в такой песне. —

0: густо тянулися кустам.
1: В заключение мне хочется припомнить еще те песни, которые были типичными детскими дворовыми пионерскими. Там были очень странные какие-то сюжеты. Ну, например, «На острове Таити желание городите мити, желание городите мити и попугай кике». Потом это было «Под солнцем тропическим», про какого-то туземца, у которого родился страусенок комический. Конечно, были такие шуточные песни уже на военные темы. Например, там «Ко мне подходит санитарка, звать Тамарка, давай я тебе ногу перевяжу». И в санитарную машину «Студебекер» с собой рядом положу. Это была уже где-то пародия на военную тематику. Веселая, невинная. Были какие-то песни, вдруг сочиненные на довоенные танго. У Утесова была очень популярная довоенная песня «Если любишь, найди». И вот на нее пионеры сочинили свои слова про мезозойскую культуру. «Помнишь мезозойскую культуру? На скале сидели мы вдвоем, ты мою изорванную шкуру зашивала каменной иглой». Ну, такой поворот вот в некоторых детских песнях. И пели их как пионеры, так и молодые огольцы, шпана одинаково. Но, кстати, о пионерах. Вот пионерами мы были в школе. Там мы были все в пионерских галстуках. Но когда выходили, мы нарушали сразу главную инструкцию. Его нельзя было снимать. Только можно было дома снимать. Но мы снимали уже на улице, прятали его в карман. Не дай бог появиться во дворе в пионерском галстуке. Засмеют. Он, конечно, мялся. Бабушка его должна была каждый день гладить, потому что в мятом галстуке просто в школу не пускали. Там у двери стояла пионер-вожатая и проверяла, кто как одет. Так вот, снимая эти галстуки, мы переставали быть пионерами и попадали в другую идеологию совершенно. Дворовую. Но были, конечно, песни на грани уже похабщины. В то же время их можно было петь даже с девочками. Но они были уже ближе к настоящим блатным. Ну, например, была такая песня. «Сидели мы на крыше, а может быть и выше, а может быть на самой на трубе. А ты мне говорила, навеки полюбила, зачем ж ты мне шарики крутила, да-да». И там дальше развертывался сюжет. На этом я передачу сегодня заканчиваю, а в следующий раз я расскажу о настоящих блатных песнях, которые пели во дворах настоящие урки и пионеры, которые стояли вокруг, представляя себя тоже настоящими урками.
2: В нашу гавань заходили корабли,
3: корабли.

0: кровь уже стекла с ножа у Гарри. В нашу гавань заходили корабли, корабли, большие корабли из океана.
1: Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел передачу Алексей Козлов.
0: И пили на поминках атамана.
2: У нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом передачи «У книжной полки», которую ведет Ирина Каневская. Парижский эссеист Александр Бахрах о Марине Цветаевой по-французски. Эфир 31 января 80-го года.
3: Марина Цветаева по-французски. Но тут речь идет не о переводе, а о вещах, написанных ею на этом языке. О французской Цветаевой. Я прочту вам очерк Александра Бахраха. Литературный путь Марины Цветаевой шел почти такими же непредвиденно трагическими зигзагами, как и ее жизненная судьба. Так в Советском Союзе в течение долгих лет имя ее было табу. Книг ее не издавали, и только некоторые подлинные ценители поэзии обменивались ее стихами, так сказать, из-под полы. Да и в зарубежье Цветаева никогда не пользовалась популярностью. Яростность ее чувств ошеломляла, но не привлекала неискушенного читателя. А к тому же она сама говорила, что безмерность ее слов – только слабая тень безмерности ее чувств. Это, конечно, не могло не ошарашивать, и не всякому было дано, перешагнув через все эти безмерности, услышать и освоить все то, что хотела сказать Цветаева. А ведь, кроме того, она требовала сотворчества писателя и читателя, потому что, по ее мнению, чтение – это разгадывание, толкование, извлечение тайного, оставшегося за строками, за пределами слов. Едва посильная задача. Но она с препятствиями никогда не считалась. И здесь я процитирую одного видного советского критика. Она стремилась в свою боль включить всю чужую, признаваясь. «Есть у меня моих икон ценней сокровище. Послушай, есть другой закон, законы кроющий. Пред ним все клонятся клинки, все мерхнут яхонты. Закон протянутой руки, души распахнутой». Но для рукопожатия протянутой руки недостаточно. Недостаточно распахнуть душу, чтобы найти встречную. В этом, собственно, и была неувязка цветаевской жизни. Оттого-то случилось именно то, о чем она задирчиво писала в совсем юном возрасте. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Ее предвидения сбылись, черед ее настал. С какого-то времени стихи ее стали усердно переписывать, затем издавать и переиздавать. Ее поэзия с годами стала находить все больше поклонников, все более широкую аудиторию, и молодые поколения теперь включают ее имя в число наиболее драгоценных поэтов нашего трудного века. Наследство ее, разбросанное по периодическим изданиям, стараются собрать воедино, ей посвящают ученые и критические работы, хотя сама она писала: «Право суда над поэтом никому не даю, потому что никто не знает. Знают только поэты, но они судить не будут. Единственный суд над поэтом – самосуд». Не будем упрекать ее за этот непомерный эгоцентризм, потому что у Цветаевой и в жизни, и в поэзии рука опережала слух. И в этих ее словах скрыта вся ее благодать и вместе с тем вся ее беззащитная уязвимость. Но вот в процессе изучения литературного наследства Цветаевой неоценимую услугу настоящим и будущим цветаеведам оказала лионская энтузиастка-исследовательница цветаевского творчества госпожа Лимонт. Едва ли не чудом она откопала ряд оригинальных рукописей поэтессы, написанных по-французски. Это тем более ценно, что цветаевские архивы, находящиеся ныне в московских книгохранилищах, по завещанию ее дочери недоступны для обозрения вплоть до 2000 года, а это срок немалый. Мы знали, что Цветаева иногда работала над переводами на французский язык, порой собственных стихотворений, иногда пушкинских или тютчевских. Тем большим сюрпризом оказалось, что одно из стариннейших и почтеннейших французских издательств «Mercure de France», французский «Меркурий», подготавляет увесистый том оригинальной французской цветаевской прозы и уже выпустила небольшую, изданную с большим изяществом, ее книжечку «Письмо к Амазонке». Что это за письмо? Жанр его в точности определить очень трудно. Если допустить внелитературное определение, можно сказать, что это некий крик души. Но, возвращаясь к более привычной терминологии, это удлиненное стихотворение в прозе, длинное лирическое отступление. Но тогда невольно возникает вопрос – отступление от чего? Строго говоря, ответа нет. Это отступление от окружающей обстановки, от окружающих закономерностей и заданностей. А фактически, если непременно хотеть уточнений, неизбежно ограничивающих смысл письма, это обращение к малоизвестной широким кругам, но популярной во французской литературной элите писательнице, автору книг «Письма» и «Новые письма Амазонки» Клиффорд Барней. Впрочем, более чем своим вкладом в литературу эта дама была известна как устроительница литературных встреч в своем доме на улице Жакоб. Как произошла встреча, по-видимому, только литературная, этих двух пишущих женщин, установить тем труднее, что архивы хозяйки салона погибли во время войны. Но в каком-то смысле цветаевское письмо перекликается с письмами Амазонки госпожи Барной, увидевшими свет еще в 18 году. Цветаева, как за ней водится, их комментирует, углубляет, переводит на свой язык. Достигло ли цветаевское письмо адресата – нам не дано узнать, но можно утверждать, что в новых письмах Амазонки, появившихся в 63-м году, чувствуются отголоски цветаевских строк. Собственно, не все во французской книжечке для русского читателя вполне ново. Ведь уже в юные годы Цветаеву вдохновляла мысль стать амазонкой, спешащей вступить в бой. Это проскальзывает во многих ее стихах, в «Ремесле», последнем по времени из ее поэтических сборников, в книге «После России» и в более лирической форме в повести о Сонечке, где Цветаева приближается к своей теме почти вплотную. Но развернуть эту затаенную, давно в себе носимую тему ей, несомненно, помог французский язык. Как ни странно, именно то, что она прибегала к чужому языку, к языку, который не был для нее каждодневным, давало ей какую-то дополнительную свободу. Этот язык уничтожал ряд препятствий, выработанных укоренившимися привычками. Вот схематически тема письма. И у амазонки должно быть желание ребенка, пускай без желания любви. Цветаева упрекает свою адресатку за то, что она об этом умолчала. Хотя тут же Цветаева замечает, что любовники бездетны. Они умирают, подобно Ромео и Джульетте, Тристану и Изольде, Зигфриду и Брунгильде. Умирают, когда любовь переходит в материнские чувства, как у Бавкиды с Филимоном или у Пульхерии Ивановны с Афанасием Ивановичем. Ни у одной из этих пар не хватает времени для мысли о будущем, а будущее неизбежно в ребенке. «Жить любовью нельзя», утверждает Цветаева. Единственное, что способно пережить любовь – ребенок. И она слагает гимн той, которая любви предпочтет ребенка, которая этого ребенка заранее полюбит больше любви. Она воздает хвалы той, которая, будучи слишком для любви юна, созрела для мысли о ребенке. Остров, вершина, одиночество – таков внутренний пейзаж цветаевского письма к Амазонке, адресованного сестре по ремеслу. А ее комментарии к этому фрагменту – воды, воздух, горы, деревья – даны нам, чтобы лучше понять глубоко запрятанную человеческую душу. И наряду с этим такое предельно личное. Когда я ощущаю отчаяние плакучей ивы, я начинаю понимать, почему Сафо бросилась в Эгейские воды с Левкадской скалы. Есть в этой маленькой французской книжечке, написанной таким русейшим поэтом, много настолько для русского уха непривычного, русской душе несвойственного,

0: о французской Цветаевой написал Александр Бахрах.
1: Из программы «У книжной полки» 80-го года. Ведущая Ирина Каневская. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы начинаем нашу программу в начале октября. В эти дни отмечается День немецкого единства. Но, как выясняется, Германия не очень-то и единая. Недавние успехи АДГ, альтернативы для Германии, на выборах в восточных землях Германии показали, что страна по-прежнему расколота на восток и запад. Восток, где популярны правые и левые радикалы. Почему не удалась интеграция бывшей ГДР? Окажется ли Германия во власти популистов? И как это повлияет на отношения Берлина и Москвы? И на европейскую коалицию в поддержку Украины? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Спустя 36 лет после объединения Германии бывшая граница между ФРГ и ГДР все еще заметна, но теперь уже на политической карте. На выборах в Саксонии-Анхальт альтернатива для Германии получила почти 44% голосов, вдвое больше, чем 5 лет назад. Восток Германии становится главной электоральной базой правых. Экономический разрыв между двумя Германиями за десятилетия сократился, но не исчез. Восточные немцы по-прежнему заметно беднее западных по накопленному состоянию. Регион теряет население, а недоверие к традиционным партиям здесь значительно сильнее. Теперь этот раскол становится проблемой уже для всей Германии. АДГ выступает против поставок оружия Украине, требует отмены санкций против России и восстановления экономических связей с Москвой. Украину же партия хочет видеть вне НАТО и Евросоюза. Пока что другие партии отказываются создавать с АДГ коалиции. Но после ее триумфа на Востоке вопрос уже не столько в том, сможет ли АДГ прийти к власти, а в том, насколько далеко вправо она способна сдвинуть политику самой Германии.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму из Берлина присоединяется Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, приветствую.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Вы знаете, хочу каждый раз поделиться таким немножко любительским, но изумлением, потому что каждый раз, когда я смотрю на АДГ и на вот эту вот карту электоральную Германии, как она раскрашена, вот это, и получается, что вот этот синий цвет АДГ фактически совпадает целиком с территорией бывшей ГДР, со всей Восточной Германией. Я понимаю, что картина сложнее, что уже альтернатива она и в Баварии, и в, тоже мы видели недавно, она в Нижней Саксонии достигла значительных успехов, но все равно вот эта вот конгруентность, это совпадение карты АДГ с картой Восточной Германии бросается в глаза. Так это все-таки что, восточно-германский феномен или уже пангерманский?
2: Если мы говорим о АДГ, то по большому счету и да, и нет. Однозначный ответ здесь дать сложно. Действительно, окрас карты говорит сам за себя, и электоральные бастионы, такие самые центры, где АДГ получает, во-первых, максимальный результат, и, во-вторых, что немаловажно,

0: важно, но часто упускается из внимания, укоренено населением, то есть есть сильные первичные ячейки, все это действительно расположено на востоке Германии. Но, с другой стороны, АДГ в данный момент марширует на запад, и практически во всех землях в данный момент АДГ за последние 4-5 лет результат как минимум удвоила. Как результаты выборов, так и то положение, которое эта партия занимает сейчас в рейтингах. То есть это общая германская партия с максимальными электоральными результатами на востоке страны. Вот так было бы, наверное, правильно.
1: Можно ли сказать, что сейчас уже сколько, 36 лет с момента объединения Германии, что интеграция, в принципе, до конца не получилась? Вот особенно, если посмотреть, тут я читал такие свидетельства людей, живущих в Саксонии-Анхальт, который был первый крупный электоральный успех в последнее время АДГ. И вот он пишет, что дело-то не в миграции совсем, что это настолько упадочная земля, настолько там хромают социальные сервисы, отменяют автобусы в поликлинику, там за полгода надо записываться, ехать в соседний город. То есть вплоть до того, что даже нету общественного транспорта. Вот насколько это характерно, и насколько можно говорить, что действительно вот эта вот интеграция Восточной Германии не получилась?
0: Здесь удачно, на мой взгляд, было бы привести немецкую поговорку, которая в переводе означала бы, или такое устойчивое словосочетание, означало бы воспринимать какую-либо информацию с одним плачущим и с одним радостным глазом. Вот очень распространена такая фраза в немецком. То есть действительно вся...
1: Как это по-немецки?
0: Mit einem weinenden und mit einem lächelnden Auge.
1: Ага,
0: то
1: понятно.
0: Есть один смеющийся, один плачущий голос.
1: Да, да, да.
0: Глаз действительно, где нет возможности дать вот такую вот однозначную категоричную оценку. И в целом проект воссоединения все-таки удался. Потому что действительно, возможно, не получились те самые цветущие ландшафты, которые в начале 90-х обещал Гельмут Коль, но восточные немцы сейчас живут несравненно лучше, чем жили в ГДР. Они пользуются не только свободами, но и большими экономическими привилегиями. Они живут в стране, которая все-таки занимает третье место по ВВП в мире. Это сердце Евросоюза. И за пределами Германии, то есть по существу вот этот спор восточных и западных немцев, это внутригерманский вопрос. За пределами Германии мало кто воспринимает восточного немца иначе, чем западного немца. Mm-hmm. Да и все. Это уже показатель того, что проект удался, но, к сожалению, по ряду причин отцы и матери вот проекта соединения страны упустили немаловажный вопрос – это менталитет и вопрос признания людей. Ведь каждому из нас недостаточно иметь только хорошую работу и все атрибуты жизни, допустим, выше среднего класса, но нам нужно еще и общественное признание. Вот с этим, к сожалению, есть большие проблемы. Если мы посмотрим статистику топ-менеджеров, членов советов директоров крупных компаний из DAX 100, лидеров германской экономики, генералов Бундесвера, армия тоже важный институт, различную элиту, допустим, академическую, университетскую элиту, то среди них процент восточных немцев, ну, я думаю, едва ли дотягивает до 10%, есть разные данные. В то время как восточные немцы составляют 18-19% населения страны. То есть этот фактор непредставленности, он имеется. И если мы очень коротко взглянем назад, в 90-е, в 2000-е годы, во всех восточно-германских, уже на тот момент федеральных землях, полноправной частью ФРГ, кроме Бранденбурга, правительство возглавляли западные немцы.
1: Угу.
0: Причем возглавляли много, длительное время, по 10, по 15 лет. И даже в тех регионах, где все-таки восточные немцы выдвинулись на передний план, западные немцы были, допустим, в роли статс-секретарей, могущественных замминистров. И вот этот элемент непредставленности, он является уже, на мой взгляд, к сожалению, одним из основных маркеров восточно-германской отдельной идентичности. Это так, поэтому в целом проект удался. У нас есть факт объединенной Германии, объединенного германского народа, но большие минусы дают о себе знать в принципе, до сегодняшнего дня.
1: Ну да, вот в дополнение к тому, что вы сказали, тут тоже иногда я смотрю карты, а происхождение немецких брендов основных, да, по которым мы знаем Германию. И вот видно, что все они сконцентрированы, так сказать, там и в Баварии, и в Швабии, и в Западе. На Западе, на Востоке полная пустота. То есть как бы в смысле...
0: Штаб-квартиры там, да, есть да. Буквально пару стартапов, но они малоизвестны за пределами Германии.
1: Потому что смыслы создаются с Востока Германии, на Востоке не создаются новые смыслы. И вообще как бы основное да, наполнение того, что мы понимаем под Германией. А можно ли в этом смысле, вот иногда доводилось слушать у немецких публицистов, коллег, что идет речь идет о некой внутренней колонизации Востока Западом?
0: Ну, я бы не говорил о внутренней колонизации, скорее это был какой-то такой элемент поглощения, по крайней мере, многими восточными немцами это именно так было воспринято. И если мы очень внимательно, буквально рассмотрим договор о Единой Германии, то там есть пункт о вступлении бывших регионов ГДР на правах федеральных земель в ФРГ. То есть не было образовано новое государство. На основании воссоединения, равноправного воссоединения Западной и Восточной Германии была образована общая ФРГ на том самом фундаменте, на каком эта страна существовала до 90-го года. То есть всем представителям новой или старой восточно-германской элиты, госаппарату, им пришлось учить немецкие законы, которые были имплементированы и получили свое применение в 5 новых регионах страны. Вот этот пункт, он тоже крайне немаловажен, и он часто фигурирует в дискуссиях. Вот нас включили в себя, нас поглотили и вычеркнули ту какую-то позитивную идентичность, которая у нас была. Это действительно очень важный момент, потому что говорится о неком идентичности и менталитете. Вот та самая ностальгия, как это принято говорить, это да. Не ностальгия по временам Хонекера, пионеров, ГДР,
1: однопартийной системы. Трабанту, да, и так далее.
0: Да. Да, конечно, Трабанта и невозможности выехать за границу там, без сотни специальных разрешений. Да. Это ностальгия почему-то тому утраченному, когда мы были немножко другими, а вот нашу особенность никто теперь не учел.
1: Ну да, никто не взял. Дмитрий, а вот я хочу немножко глубже копнуть. А насколько это разделение вообще следует старому немецкому вот такому разделению на некую, так скажем, католическую, рейнско-баварскую Германию и прусскую, во многом протестантскую Германию? Ведь она же, это, мне кажется, это очень во все в разные исторические эпохи, вот это вот разделение восточных и западных католических и протестантских земель, оно чувствовалось.
0: Так, собственно, это понятно. Германия стала одной из последних крупных европейских наций, сформировавшей государство наряду с Италией. Общее
1: да.
0: Государство.
1: Ну да, до 60-е и 70-е годы.
0: Да, да. Конечно. Бисмарк в зависимости века. От исторического периода на территории современной Германии было от 20 до 60, по-моему, или даже 70 независимых государств. Даже небольшие по современным рамкам города были полноценными государствами со своим правительством, с отдельной валютой. Поэтому, кстати, в момент разделения Германии по итогам Второй мировой войны на 4 сектора оккупации, особенно если мы посмотрим протоколы Потсдамской конференции, историческое разделение Германии очень сильно учитывается. Вот крайне спорным регионом была Тюрингия, потому что Тюрингия действительно расположена на границе миров. И, как известно, первыми вошли в Тюрингию американские войска. И американцы настаивали на том, что Тюрингия должна все-таки остаться в западных зонах оккупации, но Сталин хотел больше, Сталин требовал с позиции силы, поэтому Тюрингию пришлось отдать, что, так сказать, в советскую зону оккупации. Там, кстати, в этот момент, на тот момент были массовые протесты населения, и тюринцы ложились под танки, американские танки, которые выходили из региона, чтобы не отдавать их в советскую зону влияния. Но это историческое разделение было учтено однозначно, и оно играет до сих пор роль, и я бы сказал, что это не сколько католическое против протестантское, а вот эти вот менталитеты каких-то отдельных исторических регионов страны. И, кроме того, это очень сильно заметно по диалекту. В Германии очень много разных диалектов. Есть чисто немецкий язык, но на нем говорят разве что в регионе Ганновера, вот Нижняя Саксония.
1: Да.
0: А понять баварца...
1: Это часто Хохдойч, очень, да, классический
0: Хохдойч. Да, да. Да, Хохдойч владеют все, да. Но между собой местные жители говорят на неком диалекте, который иногда очень мало напоминает немецкий язык. Все это есть, и все это до сих пор обыгрывается в политике.
1: Ну да, и все-таки еще тоже Восток и Запад. Мне казалось всегда, что Восток, он был более отсталый, он более такой юнкерский, помещичий был по сравнению с более промышленно развитым Западом, если брать 19 и первую половину 20 века. И, кстати, вот тоже, насколько вы как специалист согласитесь, не согласитесь с моим таким немножко любительским знанием Германии, что, скажем, даже идея фашизма, она пришла вам нацизм, во многом пришла с Востока, да? Во многом наследует прусская идея, идея Райх. Потому что Запад, вот скажем, в Баварии всегда мне баварцы говорили, нет, это не наше, у нас был Мюнхенский путч, но у нас Хаймат. У нас в Баварии, так сказать, вот наша земля. А Райх – это вот, пожалуйста, к ним, к Пройсен. Это к пруссам, к пруссакам и ко всему, что туда, к северу от Дуная.
0: На востоке Германии действительно НСДАП имела максимальную поддержку. Причем на выборах еще до 1933 года, до того момента, как они взяли власть, выборы 1930 года, например, там же несколько выборов подряд шли в Рейхстаг. И поддержка эта действительно была высока. Но с другой стороны, на востоке Германии были, там, говоря современным языком, электоральные очаги, электоральные бастионы и левых сил. То есть на выборах марта 1933 года, когда нацисты уже полностью контролировали власть в стране, в одном из городов Бранденбурга победили социал-демократы. И сохранились даже воспоминания, то есть штурмовики СА в своих коричневых рубашках стояли вооруженные у входа в избирательные участки, фактически контролируя, как голосуют люди. Но при этом люди выходили с гордым видом, с высоко поднятой головой, представители левых, левоцентристов, которые, несмотря ни на что, проголосовали за социал-демократов, хотя было понятно, что конкретных политических результатов уже не будет. Поэтому Восток – это такое лоскутное одеяло, я не хотел бы быть его обвинителем.
1: Ну, понятно, да, это разные, да, судьбы
0: это
1: исторические.
0: Это по-разному, но какие-то консервативные аграрные нотки, они есть. На Востоке, допустим, в Саксонии всегда были традиционные большие индустриальные центры. Но у нас есть и крупные регионы того же Мекленбурга, Саксония-Анхальт или Бранденбурга, которые, конечно же, сельскохозяйственные, аграрные в первую очередь.
1: Насколько это ведет меня к следующему вопросу, а насколько вообще на Востоке можно ли говорить, ну, понятно, что денацификация была некая и там, но как бы наследие нацизма, оно менее было затронуто на Востоке, потому что денацификация под контролем союзников и под контролем некого, да, такого серьезной внутренней переработки гораздо глубже прошла на западе Германии. И вот тоже доводилось слышать, что в глубинке ГДР, собственно, так сказать, симпатии к нацизму, они сохранились гораздо более устойчиво.
0: Если мы возьмем общие цифры арестованных, интернированных, уволенных и даже казненных по итогам денацификации, то на востоке Германии, конечно, их было больше. Но вопрос в том, что советские оккупационные власти и новые коммунистические органы управления Восточной Германии часто использовали денацификацию фактически для сведения личных счетов. Очень много документов, которые свидетельствуют о том, что в лагерях, кстати, это были те же концлагеря, бывшие нацистские, да, недавно освобожденные, Ораниенбург, Бухенвальд, там были крупные лагеря для интернированных уже после 45-го года. Многие из этих людей были противниками коммунистов и не имели никакого отношения к нацизму. Это либералы, это консерваторы. Сохранились даже документы о людях, которые дважды сидели в лагерях и при нацистах, и после 45-го года при коммунистах. И, конечно же, для новой ГДР денацификация была, что называется, как такой ком в горле, крайне невыгодный момент, который нужно было быстрее закончить, быстрее завершить, чтобы гордо выступить с лозунгом «Мы первое государство рабочих и крестьян на германской земле». Это очень часто повторялось. И все нацисты находятся в Восточной Германии, в Западной Германии. То есть фактически все 40 лет существования ГДР было принято показывать пальцем на Запад.
1: Ну да.
0: Там фашисты, реваншисты, а у нас их не может быть.
1: Ну да, фашизм там, национализм там у них, а мы, у нас новое государство, но вот под этим фасадом может быть меньше аллергия, да, вот, собственно, вопрос мой в том заключается, что как бы в ГДР меньше аллергия на нацизм и даже на национализм, на немецкий шовинизм. Я вспоминаю, что, по-моему, еще, да, в ГДР в 80-м году там статус Фридриха II перевезли из Сан-Суси на Унтерден-Линден, поставили, и вот эта вот идея, так сказать, Великой Германии, она вполне себе сохранилась на Востоке.
0: Рассекреченные документы Штази показывают, что в ГДР в 60-х, 70-х, в начале 80-х годах существовало очень активно нацистское подполье. Неонацисты.
1: О.
0: То есть современные группы, да, например, в Магдебурге, с которыми велась очень серьезная борьба, против которых были полицейские операции, операции спецслужб, то, конечно, все держалось в секрете, ибо как в ГДР могут быть такие явления, все же антифашисты. Но борьба-то велась, но отсутствовала общественная дискуссия. Ведь главный, я бы сказал, фундаментальный элемент любой денацификации и вообще отказа от тоталитаризма, от милитаризма – это общественные дискуссии. В ГДР этого не могло быть по определению, все это замалчивалось. Поэтому уже в начале 90-х, буквально через год-два после воссоединения страны, состоялись крупные погромы, например, общежитие для беженцев. Ибо после воссоединения уже беженцев стали распределять по всей территории Германии, и там происходили нападения, поджоги при помощи коктейлей Молотова, при помощи каких-то даже самодельное огнестрельное оружие применялось. То есть ситуация была очень и очень напряженная. Действительно, такие очаги, опять же, я не хочу никого, что называется, стричь под одну гребенку, но вот отсутствие многолетнего или на протяжении даже десятков лет глубокого анализа своего прошлого и настоящего, как это было на Западной Германии, отсутствие этого на Востоке сыграло большую роль.
1: И последний вопрос буквально в этой части, буквально минутку. Можем ли мы от этого перекинуть мостик к нынешним электоральным успехам АДГ?
0: Я бы не проводил здесь какие-то прямые аналогии с неонацизмом, а вот степень незащищенности, степень непредставленности и отсутствие признания особого менталитета, то да, конечно, это то, на чем АДГ играет, и нужно сказать, играет профессионально в политике.
1: Ну что ж, о том, насколько АДГ близка уже к победе, к власти в федеральном масштабе, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об альтернативе. Альтернатива для Германии, альтернатива для Европы, альтернатива для будущего. Что означают нынешние электоральные успехи АДГ и говорят ли они о некой общей немецкой или даже европейской парадигме? Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
2: Ну, можно начать с спекуляцией, сказать о том, что примерно так же эта земля голосовала за НСДАП, то есть партию Адольфа Гитлера, на выборах 1933 года. Нет. Так что это добрые традиции. Но в реальности, конечно, сейчас изменение настроений связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, торможение экономического роста, которое приводит к тому, что средний класс резко беднеет, а его на востоке Германии, в принципе, было немного. Это одна из самых бедных немецких земель. Во-вторых, молодежь чувствует, особенно в Германии, где по-прежнему основной капитал сконцентрирован у людей самого старшего возраста, у так называемых бумеров, часто в руках, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами, условно говоря. Нет, она чувствует себя лишенной работы, перспектив, жилья в будущем и так далее. Нет, и совершенно спокойно переходит на сторону популистов, что там, в общем, массово и происходило, кроме университетских городов. В плюс к этому рекордно непопулярный канцлер Фридрих Мерц, который проводит непоследовательную политику, который самая главная его ошибка была в том, что он пытался перехватить повестку альтернативы для Германии, тем самым он ее легитимизировал и спокойно отдал альтернативе для Германии большую часть традиционных избирателей ХДС, которые решили, что они предпочтут голосовать за оригинал, а не за непоследовательную подделку. И в конечном итоге это дало тот результат, который получился. Ну, я бы не назвал действительно это в полном смысле слова правым поворотом, потому что они, конечно, и не правые. Нет, в своих социальных лозунгах они, я извиняюсь, вполне себе национал-социалисты. То есть они выдвигают и националистические лозунги, и почти коммунистическую уравниловку иногда проповедуют. Соответственно, это именно правопопулисты. Это наиболее точное для них определение. И с точки зрения вот краткосрочной перспективы ближайших там 3-5 лет, это все-таки по-прежнему правый поворот. Буквально на днях в Испании были объявлены досрочные выборы. Шансы сохранить власть у левого правительства минимальны. Это последняя большая европейская страна, где у власти находятся именно левые, не то чтобы радикалы, но при этом достаточно активные левые. В Швеции, где левые недавно на выборах победили, они до сих пор не в состоянии между собой договориться и сформировать полноценное правительство. Так что, если в Испании выборы в этой осенью, нет, пройдут так, что победят тоже правые, что по рейтингам сейчас очевидно, Европа вся будет либо центристская, нет, либо правопопулистская.
1: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Стратиевским, директором Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, ну вот насколько действительно после последних шоковых результатов, особенно для правящей партии, для системных партий на местных выборах, которые были этой осенью, в сентябре, в октябре, насколько вообще АДГ приближается к победе в федеральном масштабе? Насколько мы можем представить новый кабинет, собственно, с участием или вообще в котором доминирует альтернатива для Германии?
0: Пока не приближается. В Германии существует очень четкое разделение между тремя уровнями госуправления и тремя фактически такими сегментами государствообразующих устоев. Это федеральный, земельный и муниципальный уровень. Федеральный уровень с земельным практически не соприкасается. Победа на земельном уровне, конечно, это окрыляет АДГ. Это окрыляет ее сторонников, это дает партии дополнительные политические бонусы, это своего рода такая заявка на еще большую роль в германской политике, но это не приближает партию к управлению всей страной ни на миллиметр. Для того, чтобы стать правящей, АДГ необходимо, либо победить на выборах так, чтобы набрать абсолютное большинство и получить возможность формировать правительство без коалиционных партнеров, это нереально в ближайшем будущем, либо сформировать коалицию как основная победившая партия, либо вступить в качестве младшего коалиционного партнера в какое-то объединение других партий. Это также невозможно, потому что Брандмауэр, хотя он и с большими трещинами, с него уже, так фигурально говоря, и краска облезла во многих местах, и дыры видны, это правда, но он пока стоит, ибо он отвечает, я бы даже сказал, не сколько морали и идеологии политических партий, я мало верю в мораль и в идеологию в современной политике, а скорее инстинкту самосохранения и выживания этих партий.
1: То есть это скорее, я думаю, может быть, нашим зрителям и слушателям коротко пояснить, что Брандмауэр – это некая политика, да, защиты от АДГ, да, это немецкий политический термин сейчас.
0: Да, это добровольное обязательство германских политических партий и других не вступать в коалицию с АДГ, причем это официально, это не некий такой, не некое моральное обязательство, это официально оформлено в виде решений федеральных правлений и федеральных партийных съездов. То есть своего рода такой внутрипартийный политический закон. И если мы рассмотрим такую партию, как ХДС, которая наиболее вероятно могла бы стать коалиционным партнером партии «Альтернатива для Германии», то для нее это стало бы фатально. Угу. Согласно некоторым опросам, до 33% членов партии, то есть треть, вышло бы из ее рядов в случае такой коалиции. Это означало бы полный развал партии, ведь избиратели на самом деле еще больше. И просто исходя из инстинкта политического выживания, сейчас никто на коалицию с АДГ не пойдет, поэтому кресло федерального правительства ей в данный момент не светит.
1: Они системщики, они тоже часть этого Брандмауэра? Вагенкнехт, Делинке, левые?
0: Нет, левые, безусловно, потому что для них антифашизм – это одна из основных политических фишек. Это, собственно, да, почему их выбирают. Да. Левые крайне любят говорить, что вот остальные партии якобы не совсем честны и не совсем систематичны в антифашизме, а настоящие антифашисты вот с многолетними традициями – это именно мы, левые. Что касается Вагенкнехт, то она откровенно заигрывает с АДГ. Буквально завтра будет первое заседание нового парламента Ландтага земли Саксония-Анхальт, и партия Вагенкнехт откровенно заявила о том, что она поддержит кандидата от АДГ в выборах президента, спикера Ландтага. То есть это пока не означает, что эта партия возьмет власть в земле, но вот пока первый шаг к этому, новый спикер с большой долей вероятности будет представителем АДГ. Но у Вагенкнехт есть серьезные проблемы в разных землях. Партия находится не в лучшем состоянии. В некоторых регионах целые партийные ячейки коллективно вышли из состава партии и больше не под контролем Вагенкнехт. Поэтому это такой, да, это своего рода союзник, но шаткий союзник. Крупные партии не готовы вступать в коалицию с АДГ.
1: Знаете, поскольку мы заговорили же о левых, то хотелось бы у вас комментарий по поводу берлинских результатов. Меня, конечно, они впечатляют тоже, или мы о картах начали говорить, электоральная карта Берлина, где, значит, западный Берлин, да, там не Шарлоттенбург, а где Далем, вот эти вот части, богатая, буржуазная, западная часть Берлина, это ХДС, середина вся это Делинке, да, и правая часть, восточная часть Берлина, вся синяя, вся АДГ. То есть Берлин очень четко поделился на бывшие восточные районы, да, на такие левые, такие левацкие, центральные районы и традиционный консервативный Восток. Насколько это, скажем, характерно для Германии как таковой, или это все-таки мегаполис, это исключение?
0: Ну, Берлин абсолютно оригинальный город. Его ни с чем нельзя сравнить даже в составе Германии. То есть это фактически это город три в одном. Это город как населенный пункт, это отдельная федеральная земля, и это столица государства. И это действительно такой огромный плавильный котел, мультикультурный мегаполис, где происходят какие-то даже не совсем понятные другим немцам политические процессы. И действительно Берлин, ну да, это разделение есть, но и многие центральные районы, которые раньше принадлежали к западному Берлину, например, Нейкёльн или Кройцберг, они тоже проголосовали за левых, то есть они вот каким-то образом вот вошли в эту левую политическую орбиту. Но Берлин – это отдельное явление, он вообще не характерен для германской политики.
1: А насколько, вот я хотел даже немножко дальше, насколько левые могут являться угрозой, сопоставимой с АДГ? Ну, даже, понимаете, не в смысле формирования правительства, а в смысле продвижения своей повестки. Вот, кстати, и говоря о Берлине, тоже я подумал, что очень интересно, что крупные мегаполисы, они как-то очень левеют. Да, вот мы видим Мамдани в Нью-Йорке, мы видим, так сказать, успехи левых в Лондоне постоянно. Так что в этом отношении, может быть, действительно формируется какая-то особая урбанистическая политии больших мегаполисов, где существует левая идея, и она, поскольку там, в общем, люди достаточно такие политические, социально активные живут, она перетягивает на себя общенациональную повестку.
0: Не исключено, но если сравнивать левых и АДГ именно по степени угроз, абсолютно подходя, что называется, с холодным трезвым рассудком к этому вопросу, АДГ – это монолитная партия. Да, внутри партии есть дискуссии, политические течения, но в целом у них есть 3, 4, 5 основных тезиса вот таких вот АДГшных скреп, их можно назвать, которые формируют эту партию и делают ее такой, какая она есть. Левая – это крайне разобщенная партия. Она относительно небольшая, но там политических течений больше, чем у христианских демократов или социал-демократов. И берлинские левые имеют очень мало отношения к тюрингским левым, а тюрингские, в свою очередь, к левым в Баден-Вюртемберге. То есть, когда мы рассматриваем левую партию, мы должны всегда смотреть о ситуации в конкретной федеральной земле, понятно, с конкретной организацией. И эта разобщенность не делает эту партию серьезной политической силой именно на всем германском пространстве.
1: Угу, понятно. Но тогда вернемся к АДГ. И все-таки я хочу поделиться своим таким опасением, что АДГ, пусть она и не войдет, да, в федеральное правительство, но она будет постепенно захватывать повестку. Да, и в повестке...
0: Это уже происходит.
1: Да, и это уже происходит. И вот, скажем, если пройтись по основным, да, пунктам АДГ, антимиграционная, антиевропейская и, так, условно говоря, антивоенная, по сути, антиукраинская и пророссийская. Может ли АДГ сдвинуть германскую политику, немецкую политику в этих трех направлениях? Антимигрантской, антиевропейской и пророссийской.
0: Отчасти это уже произошло. То есть я не поделил бы это вот действительно антимигрантское, антиевропейское и пророссийское на вот такие вот четкие три зоны, но движение повестки вправо, оно происходит уже не первый год. И, собственно, одна из причин такого падения рейтинга Мерца, потому что он попытался вот как бы вот косплеить АДГ, перенять ее какие-то лозунги, немножко очеловечить, привести в соответствие германскому законодательству и потребностям консервативного избирателя и попробовать это, что называется, вбросить в массы, что, естественно, не получилось, потому что потребители этих лозунгов предпочитают оригинал. Переманить их таким образом на свою сторону, конечно же, не удалось. Но этот сдвиг повестки, он чувствуется не только в речах политиков. Это и дискуссии в интернете, это статьи в СМИ. То есть, действительно, нынешняя Германия уже политически довольно далеко ушла от Германии, скажем, времен Ангелы Меркель.
1: Да.
0: Многие этого не замечают, но это, конечно же, факт. И давление такого огромного рейтинга АДГ, все-таки вчера на федеральном уровне впервые эта партия преодолела отметку в 30%, это огромное давление на весь политический спектр Германии, и основные политические игроки, те же христианские демократы, социал-демократы, они волей-неволей оказываются в ситуации догоняющих.
1: О том, насколько популизм, вирус популизма грозит вообще не только Германии, а всему Западу, поговорим в заключительной части нашей программы. А сейчас хочу поблагодарить нашего гостя Дмитрия Стратиевского за этот разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об электоральных успехах или альтернативой для Германии и вообще правых партий. Насколько действительно европейская политика сдвигается вправо и что это значит для отношений с Россией и для европейской поддержки Украины? А к нам по Зуму присоединяется Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в городе Вашингтон, округ Колумбия. Добрый день, Мария. Ну вот да, говоря о правом повороте, ну мы о нем уже говорим много лет, но сейчас, кажется, такие очень сильные материальные свидетельства нам приходят, причем из таких, из крупных европейских стран, из колоссов, вот Испания, да, последние интересные новости, то, что уходит левое правительство, уходят социалисты, так нелюбимые Дональдом Трампом, и, так сказать, вот еще Испания с Португалией фактически, да, Пиренейский полуостров тоже оказывается во власти. Ну и главный вопрос в связи с этим, который стоит, конечно, это выборы, президентские выборы во Франции весной следующего года. Насколько вы видите здесь сейчас как бы новый скачок, новый прилив вот этой вот правой волны в Европе?
3: А безусловно, та же самая проблема, которая была и до, с моей точки зрения, это просто кризис той модели экономической глобализационной, какой она сложилась там с конца 70-х, начала 80-х годов. А эти проблемы не решены. Этот кризис долгосрочный, поскольку он создает большое количество лузеров, но и также те, кто выигрывает от этой ситуации, и скорее ведет к поляризации, да, общества, которое мы наблюдаем повсеместно. Но на этот кризис, который уже присутствует долгое время, наложилась еще и война в Европе, которая ведет к большому количеству негативных трендов, усугубляет их. В том числе, например, стоимость энергии, да, которая является ключевой, скажем, для промышленных районов Германии, в том числе Восточной Европы, и очень сильно повлияла на химических гигантов немецких, по сути, изменив радикально, подорвав ту экономическую модель, которая в Германии худо-бедно существовала. Это еще больше усиливает вот эту разрыв между синими воротничками, которые проигрывают от глобализации, рост недовольства миграцией, соответственно, поскольку мигранты воспринимаются этими группами как непосредственно экономические конкуренты, и, соответственно, более прогрессивистскими городами, где, как мы видим, тоже растет протест в силу инфляции и прочих экономических проблем, усугубленных войной, но он склонен выражаться слева, нежели чем справа.
1: Да, больше, чем слева. Вот, кстати, здесь вот это хотел тоже, мы этот немножко затронули, разговор с Дмитрием Стратиевским в предыдущей части программы. Вот мне интересны успехи левых в Берлине. Я попытался здесь провести некую такую параллель с Нью-Йорком, да, с Мамданием в Нью-Йорке, в тем, во сколько вообще в крупных мегаполисах очень сильно вызревает вот эта вот левая альтернатива. Насколько она является угрозой для системных партий?
3: Так называемая теория подковы, я ее тоже в своей книге про восточноевропейских популистов достаточно активно исследовала, это вопрос коллапса мейнстрима. Да, вот когда мы говорим, что не работает экономическая модель предыдущая, да, это значит, что именно тот оффер, те предложения, которые мейнстримные партии давали, они перестали устраивать существенную долю электората. И альтернативы этой мейнстримной модели, они возникают и слева, и справа. Тут во многом кто быстрее заскочит вот этот вагон возможности, которая появилась, скажем, вот в Словакии, это оказался Роберт Фицо слева, его партия СМЕР, а вот в Венгрии справа Орбан. Но, хотя другие тоже пытались, но не успели. Мы точно то же самое видим сегодня, да, и, например, в Берлине. Во Франции Ле Пен, возможно, да, выигрывает президентские выборы под вопросом, но есть большая вероятность, именно потому что ее основным конкурентом на текущий момент является крайне левый Меланшон, который еще менее популярен, да, и, соответственно, скорее всего, чем она, соответственно, она, скорее всего, его перебьет, если центр не объединится. Это основная интрига. Значит, почему именно в больших городах скорее альтернатива возникает слева, нежели чем справа. Здесь несколько объяснений. Одно из них, безусловно, то, что в больших городах, как правило, более прогрессивные, да, такие белые воротнички, которые антииммигрантскую, ксенофобную достаточно повестку, как правило, не разделяют. Но недовольство экономической ситуации там тоже есть. Мы видим, что в Берлине как раз именно инфляция, там, рост цен на недвижимость, которые связаны в том числе с миграцией, они обеспечивали рост популярности левых партий. Ну и второй момент с точки зрения синих воротничков, которые по большей части сконцентрированы в бывших промышленных районах, то есть не центры обычно, небольшие города, у них миграция – это также экономический вопрос. С их точки зрения их правительства мейнстримные, их будущность как бы разменивают на приток иммигрантов по странам. Поэтому часто среди именно промышленных районов, синих воротничков, антииммиграционная повестка, она в том числе экономическая. Они смотрят на мигрантов как непосредственно на конкурентов для себя. А в это мигранты в меньшей степени составляют проблему для белых воротничков из больших городов. И несмотря на то, что там проблемы тоже есть. Соответственно, эти группы в большей степени радикализуются налево, с большей вероятностью, большей толерантностью и в меньшей степени склонность видеть иммигрантов как экономический вызов. Но сходная проблема недовольства экономической ситуацией, я бы сказала, одна и та же.
1: Ну да, вот эта подкова, она разрушает традиционный центр, да, мы видим, как в Германии это справа ХДС, слева СДПГ, во Франции справа галлисты, слева социалисты. И в результате, так сказать, с обеих сторон берут в клещи, берут в тиски вот эти вот несистемные партии. Плюс, ну да, здесь, с одной стороны, то, что вы говорите, кризис модели глобализации, с другой стороны, прилетают соцсети, да, и вот эта вот эмоциональная экономика соцсетей, она подстегивает вот эту поляризацию и выносит наверх вот эти вот несистемные силы.
3: Безусловно, по таймингу, потому когда мы видим рост, да, популярности этих партий, тут четко есть корреляция с распространением соцсетей. И соцсети, они, я бы сказала, не первопричина, они триггер. Да, то есть они позволяют этим накопившимся проблемам и недовольствам с большей степенью найти свое выражение. Почему? Ну, потому что многие говорят, что у такого кандидата, как Дональд Трамп в США, например, да, было бы большие сложности с формированием огромной многомиллионной поддержки, просто потому что его, например, традиционные медиа не любили. Да, и там у него в основном негативные статьи. Однако у него был Твиттер на тот момент, с помощью которого он в обход вот этих вот мейнстримных СМИ, так называемых гейткиперов, да, которые раньше,
1: да,
3: чтобы там публиковать статью, нужно пройти там редактуру, да, нужно знать контакты и так далее. Здесь ничего этого не надо, просто пиши пост, и чем более радикальный и эмоциональный твой пост, тем с большей вероятностью он будет популярен. И вот это уход гейткиперов – это одна из основных причин. И что характерно, да, ведь именно такие лидеры говорят, что институты старые, либеральные, да, они вас ограничивают, они не дают вам выразить свое мнение, проголосовать. Голосуйте за меня, и я буду ваше мажоритарное мнение представлять. То есть здесь использование соцсетей накладывается на традиционное для этих групп нелюбовь к либеральным институтам, которые ограничивают с их точки зрения вот эту волю большинства.
1: Ну да, это собственно, фильтры цивилизации, которые либерализм тоже один из таких фильтров цивилизации, да, и вот эта хтоническая сила простого человека, она хочет их убрать. Кстати, вот я хотел уточнить, говоря о соцсетях, а насколько вообще вот эта трамповская сеть, ясно, что он свою сеть завел, да, как и свой мемкоин, он как бы во все новые форматы идет, насколько его сеть Truth Social является политически значимой?
3: Ну, поневоле, поскольку он, прежде всего, там постит свои ключевые политические заявления, это для всех журналистов и аналитиков становится, ну, это понятно, что он это делает не случайно, да, это повышает рейтинг этих соцсетей. Но все равно в США, насколько вот я вижу, Твиттер остается одной ключевой платформой для обсуждения, и на Твиттере все равно перепачиваются многие посты Трампа. И плюс мы что еще наблюдаем, это вот тенденцию к этим, к мультипликации пузырей, так называемых, да, в которых мы существуем. Надо сказать, что Твиттер был один из тех платформ, в чем было достоинство, что оно достаточно, он был для всех, хотя с левым уклоном. Потом его приобрел Маск. Он стал с правым уклоном, и многие мои левые знакомые стали переходить в другие соцсети, например, Blue Sky сейчас популярен. Но, конечно, с моей точки зрения, это только усиливает вот эту поляризацию. Все выбирают для себя определенные пузыри, в которых им комфортно существовать, вместо того, чтобы коммуницировать друг с другом. Трампа, она такой, скорее, является вот еще одной демонстрацией этого пузыря, поскольку на нее уходят принципиально по большей части его сторонники, ну и те, кто вынужден следить за комментариями и постами Трампа просто в профессиональном плане.
1: Ну, кстати, победы АДГ в Германии, они же приветствовались в администрации Трампа, и мы видели, в общем, недвусмысленную поддержку всему вот этому европейскому правому интернационалу со стороны Белого дома.
3: Ну, безусловно, более того, эта поддержка, она прописана в новой национальной стратегии безопасности Трампа, и постоянно возникают идеи о том, как они будут поддерживать эти правополистские группы, которые, с их точки зрения, являются носителями традиционных христианских европейских ценностей. Но в силу, тут есть определенный парадокс, что поскольку само американское правительство сегодня не слишком популярно в Европе, как бы не совсем понятно, сколько положительный эффект это может дать. Я напомню, что когда Орбан вот переизбирался в апреле,
1: Да,
3: представители администрации ездили туда, и как бы это ничему не помогло, он все равно с треском проиграл впервые за там 16 лет. То есть это первый момент. Второй момент, ну, сам вопрос о том, как они будут активно поддерживать, да, вопреки, в общем-то, регулированию разнообразному, конкретные политические группы, он тоже не очевиден, особенно с учетом того, что у нас тоже надвигаются мидтермы в США, и вполне возможно, очень вероятно, что нижняя палата, а возможно и верхняя палата, Сенат, перейдут демократам, что существенно ограничит возможности этой администрации по проведению в жизни таких неконвенциональных мер. Это будет видно, но, как мы видим сегодня, да, Трамп – это не причина, это такой же симптом, который мы наблюдаем повсеместно. И что еще важно сказать, что когда эти лидеры приходят к власти, да, мы видим два ключевых момента. Во-первых, для них свойственно так называемый мейнстриминг, то есть они сдвигаются немножко в центр. При всей, допустим, своей героической любви к Путину, Трамп, как мы видим сегодня, более-менее идет в общем фарватере международной политики США до того, то есть с приоритетом на Китай и Ближний Восток, но в целом помогает Украине, может быть, и не так охотно. И второй момент, вот что является и проблемой, и, может быть, хорошей новостью, что никто из этих лидеров, смотрите на Мелони, да, например, принципиально не может предложить альтернативу. Да. Они утверждают, что они могут. Вот альтернатива для Германии, собственно, так и называется, да, что они предлагают какую-то альтернативу. Но в реальности в силу ограничений, которые на них накладывают и военная ситуация, национальные интересы стран, и экономическая повестка, в ЕС они просто очень ограничены, насколько много они, например, могут тратить. ЕС очень сильные ограничения налагает. То в реальности, кроме этой риторики, радикальных изменений нет. Возможно, только значение миграционной политики, но не более того.
1: Да, вот здесь, мне кажется, очень важную тему затрагиваете, потому что действительно одно дело, когда они находятся в оппозиции, и вот это, так сказать, идет эмоциональная мобилизация электората для пришествия во власть. Но если они оказываются во власти, то начинается совсем другая история. Да? Вот здесь очень хороший пример Джорджи Мелони. Да? Прекрасные, уже бессменные, да? Рекордсменки по правительствам Италии. Вот. И действительно, что осталось от той старой Мелони, Фрателли Италии, особенно как на фоне того, что сейчас у них там вообще же идет к власти такой путинист, упертый вот этот генерал Роберто Ваначчи, Футуро Национали, там свой такой, как бы, я даже не знаю, как его назвать, вырос такой мини-Орбан, и не знаю даже, с кем его сравнить. Вот. Так что Мелони показывает, что, может быть, действительно во власти, оказавшись во власти, они как-то, так сказать, модерируются и мигрируют в сторону центра.
3: Здесь я скажу, Сергей, это и хорошая, и плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что как бы статус-кво, сторонником которого все-таки по большей части мы являемся, он сохраняется. Но также проблема, но плохая новость в том, что проблема оказывается нерешенной. То есть по-прежнему лузеры, да, глобализации, и их число увеличивается на фоне того, что, например, война и военные потребности забирают часть пирога из экономики. То есть ситуация, на самом деле, в экономическом плане лучше не становится. И что мы видим в итоге? Мы видим, что на смену, как вы правильно сказали, таким более умеренным популистам приходят более радикальные. Они тоже проходят вот этот вот момент мейнстриминга, но принципиально, что видно, это фрагментация спектра даже среди правых популистов. Не только среди мейнстрима, но также среди правых популистов. Хороший пример – это выборы в Европейский парламент. Мы видим, там популистские партии разбились на два блока – патриоты Европы и Европы суверенных наций. Даже они между собой, да, не могут выстроить общую повестку, общий взгляд. Но, к сожалению, это приводит к тому, что происходит их дальнейшая радикализация. Мы видим подобное в Польше, мы видим подобное и в Венгрии тоже. То есть этот процесс, он не закончен. И хотя, так сказать, хорошая новость в том, что они принципиально не меняют радикально статус. Ну, там, скажем, никто не становится радикальным там, путинистом, за вычетом, может быть, Орбана. Но плохая новость в том, что этот процесс не закончен, и фрагментация, кризис и поляризация политического спектра на Западе сохраняется.
1: И знаете, вот в связи с этим последний вопрос, который я хотел обсудить, как раз я подумал к нашему разговору, когда я готовился. Пару дней назад читал очень интересную колонку Financial Times, сейчас не вспомню автора, где говорится, что вообще лидеры в современном мире все менее популярны. Вот это вот традиционный плач, что где Черчилли, где Рузвельты, где Деголи современные, это такая как бы ностальгический ресентимент. На самом деле в эпоху соцсетей, в эпоху поляризации, в эпоху популизма любой лидер, вот скажем, британские кабинеты, это хороший пример. Раньше считалось итальянцы, да, это revolving door, крутящиеся двери, там вылетают каждый год кабинеты. А теперь в Британии уже тоже сколько кабинетов на наших глазах, там, по-моему, 7 кабинетов за последние годы сменилось.
3: Это кот, как мы знаем, на Даунинг-стрит, он уже пережил всех разных премьер-министров.
1: Да, вот, так что, может быть, вообще идет речь о каком-то глобальном переформатировании современной политики, и все, как бы, любой, кто будет во власти, он будет, так сказать, рваться на части и недовольным электоратом. То есть, как бы, мечта о новом Деголе, она уже не сбыточна.
3: И да, и нет. Я думаю, что, с одной стороны, мы видим, что вот это огромное количество разных лидеров и их смена, да, их неспособность удержаться у власти, это все отражение недовольства, да, большого числа избирателей ситуации на политическом спектре. А с другой стороны, то есть это симптом, который показывает, что проблема не имеет простого решения. Другой стороны, вот в США многие надеялись после первого срока Трампа, что его политическая жизнь окажется недолговечной с учетом того вот самых процессов в Европе. Однако он сумел вернуться, да, триумфально в 2024 году, и по сути тем, за счет того, что пропущен был цикл 2020-2024 год, он у власти оказался уже более 10 лет и радикальным образом переформатировал политический спектр, то есть какие-то вещи, например, которые он говорит или делает, были непредставимы на протяжении многих там, десятилетий,
1: да,
3: с ним, да, и дольше в США. То есть, с одной стороны, как бы да, с другой стороны, вот Трамп, например, оказался удивительно политически долговечен.
1: Да, для... да. Но он гений, конечно, политически, я думаю, по использованию соцсетей, по работе с массовым сознанием, это, я думаю, в учебники и через 100 лет войдет феномен Трампа, его работа с коллективным подсознательным, можно сказать.
3: Безусловно, как говорится, credit where credit is due. И он растит новое поколение. Очень интересно, на самом деле, 2028 год, насколько действительно это новое поколение сможет повторить его, или это будет что-то радикально новое. Пока мы не видим того, что у него формируются ярко выраженные наследники, все его... как бы птенцы, его гнезда, они гораздо менее популярны.
1: Кстати, да, вот это здесь самый последний вопрос, у нас буквально минутка. Вы не видите возможности, раз уж мы перешли, и действительно следующий большой тест это правой всей волны, это американские midterms в ноябре. Вы не видите возможности воспроизводства трампизма в новом поколении республиканцев с Венсом и так далее?
3: Она, безусловно, существует, и вот Венс, и был еще один кандидат в 2024 году, который пытался тоже вот трамповскую риторику перенять, но как раз вот это и будет тест того, насколько феномен Трампа выходит за его рамки, именно в американском контексте. Безусловно, антиимиграционная повестка, например, она сохранит свою актуальность, но вот конкретный способ ее выражения, да, поведение, там, риторика, вот это, возможно, ограничено Трампом, он сам по себе исключительно популярная соцмедийная персона, да, у него было, собственно, шоу в США, и у него есть некий, он там супер богатый человек, у него есть некая такая привлекательная аура, которая у многих других отсутствует. Но принципиальный вопрос, ответ на этот вопрос на самом деле будет дан в 2028 году. Очень многие аналитики говорили, что Трамп 2020 года не вернется, а он прекрасно, как феникс из пепла, возник. Принципиально, однако, вопросы, связанные с глобализацией, с синими воротничками, с иммиграцией, они остаются неразрешенными. И поэтому, я думаю, какие-то кандидаты такого толка продолжат появляться, пока радикально не будет, не сформируется новая экономико-политическая модель,
1: да,
3: на Западе.
1: Ну что ж, пока тогда ждем в Америке первого вторника ноября, который наступит после первого понедельника, когда нам станет более понятна ситуация внутриполитическая США. И, конечно, она очень сильно влияет на, собственно, правое движение в Европе и во всем мире. Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований, была с нами на связи. Спасибо, Мария, и до новых эфиров. Ну и завершая этот разговор об электоральных успехах альтернативы для Германии и электоральных перспективах правых партий, хочу сказать, что тени истории возвращаются. 35 лет назад пала Берлинская стена, и Советский Союз ушел из Центральной и Восточной Европы. Сегодня над Германией снова нависают тени. Тень фашизма, тень Берлинской стены и тень России. Европе нужно мужество, мудрость и лидерство, чтобы навсегда изгнать этих призраков прошлого. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: От Мурманска до

0: нормально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
1: Очень осторожно.
2: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
3: Я не употребляю информацию.
4: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
5: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
6: Иностранные агенты – это наши друзья.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Союз» на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 67-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все 5 очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», – рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе Human Rights Watch, посвященном обстрелам Чернигова. Чернигов в то время обстреливали артиллерийскими системами. Российская армия также наносила удары с воздуха, подвергая бомбардировке гражданскую инфраструктуру. 17 марта российские войска обстреляли из систем «Ураган» центральные районы. Один из снарядов упал на территории медицинского комплекса, где расположены 2 больницы – городская больница номер 2 и детская областная больница. Тогда погибли 14 человек и 21 получили ранения. Также в марте 2022 года под удары российских сил попали школы. Они были сильно разрушены из-за обстрела Белорусского переулка. 3 марта 2022 года школа

0: номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Билкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько, с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружейных систем. Для этого мы посещали места обстрелов. Мы сделали много фотографий, провели собственный анализ повреждений, нанесенных зданиям, чтобы опять-таки попытаться лучше понять, какой тип оружия использовался при обстрелах. В некоторых случаях размер кратера, оставшегося после атаки, позволял нам получить представление о типе и силе использованной бомбы. В дополнение к этому мы изучали другие маркеры, которые помогают выяснять вид использовавшегося оружия. Также при такого рода расследованиях мы исследуем территорию, чтобы разобраться, могли ли там быть какие-либо законные военные цели во время атаки. Это включает в себя наше собственное физическое присутствие, обследование территории, например, вокруг подвергшегося обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
0: Не все обстрелы, которые упомянуты вами в докладе об ударах по Чернигову в марте 2022 года, относятся к военным преступлениям, о чем вы и пишете, хотя речь шла о гражданских объектах, магазине, жилых многоэтажных зданиях, двух школах и двух городских больницах. Расскажите, пожалуйста, какие из российских обстрелов, совершенных в марте 3 года назад, вы считаете потенциальными военными преступлениями, а какие нет и почему?
1: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконные нападения. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего, потому что атака направлена на гражданских лиц или потому что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законные военные цели, это не означает, что нападение законно.
0: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
1: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах, мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления – это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
0: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
1: Мандат Human Rights Watch – это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов. И это могут быть суды в Украине, Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове – один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах, поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
0: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
1: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отслеживать более подробно использование наших отчетов.
0: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложено доказательство, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
1: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения. Одновременно некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
2: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый «Протокол 1». В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. В числе прочих, следующие виды нападений следует считать неизбирательными. Нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или на отдельно гражданских лиц в порядке репрессалий. В международном праве под этим словом подразумеваются правомерные принудительные меры политического и экономического характера.
3: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
5: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки, и этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
4: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве случаев потери среди гражданского населения были связаны с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиаударами. И Россия, и Украине следует воздерживаться от применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах, говорится в заявлении Human Rights Watch. Всем странам следует поддержать политическую декларацию, решительно осуждающую применение такого оружия в населенных пунктах. Конец цитаты. О том, какие доказательства были найдены в случае обстрела 16 марта 2022 года очереди за бесплатным хлебом в Чернигове, рассказывает Белкис Вилли.
6: We spoke to different witnesses.
1: Мы говорили с разными свидетелями, которые находились на месте во время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологи убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологи убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
0: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходит военные. В случае обстрела городской больницы номер 2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением?
1: Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница, перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная база. Но пока медицинское учреждение функционирует, то есть лечит раненых, будь то гражданские или военные, совершать нападение на это учреждение запрещено. По словам свидетеля, а также на основании нашего собственного расследования, было ясно, что больница работала в момент обстрела. Там был медицинский персонал, больным и раненым оказывали помощь. Любое нападение на больницу незаконно. Поэтому в случае таких обстрелов, как больница номер 2 в Чернигове, действительно не имеет значения, были ли там военные в то время. Мы знали, что, согласно показаниям свидетелей, примерно в 50 метрах к югу от больницы находился контрольно-пропускной пункт, и там были военные. Но опять-таки, ничто из этого не оправдывает любой обстрел больницы.
0: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
1: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система оружия изначально имеет неизбирательные действия. Так что если российские войска стреляют по городу из системы оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больница не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что, опять же, незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были неизбирательны, непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак – вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
0: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
1: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам, мы отправляем эти документы воюющей стороне, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы поделились с российским правительством и российским министром обороны. Мы так поступаем каждый раз, когда готовим какой-либо доклад, связанный с войной. К сожалению, из России мы никогда не получаем ответа на наши письма. Поэтому у нас никогда не было возможности представить наши выводы российским властям и заставить их взаимодействовать с нами касательно полученных результатов и заключений. В некоторых странах, где мы работаем по вооруженным конфликтам, когда мы пишем письма, то получаем ответы. Некоторые военные отвечают нам и говорят, что, по их мнению, атака была законной. Иногда они даже предоставляют нам немного больше информации о нападении. Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенные ограничения в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
0: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
1: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
0: Рассказывала Белкисвили, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Это реально нечеловеческие условия. По словам, это нельзя даже представить, насколько там все ужасно, жутко, ну, мерзко. Ты даже если хочешь сходить в уборную, там вот такая большая крыса, ты берешь вот там кусок хлеба, сначала кидаешь ей, присел на 2 секунды, опять подпрыгиваешь, чтобы она там тебя не сосъела, опять скидываешь ей кусок хлеба, и вот так как ты ходишь там в уборную.
18: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории людей, которые в силу обстоятельств, иногда по своей вине, а иногда по сфабрикованным обвинениям, оказались в заключении. Подкаст «Азбука тюрьмы» — это сайд-проект документального сериала с таким же названием, который вышел в эфир летом 2021 года на телеканале «Настоящее время». Вот что рассказывает об этой работе режиссер фильма «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
19: Мы все люди, которые больше любят радость, чем горе. И я также настроен на то, что искусство, прежде всего, оно как бы должно быть про радость. К сожалению, мир устроен так, что в нем есть разное. И мы попытались поговорить о том, что находится за гранью легкой прогулки, а что является реально тяжелым человеческим опытом. Но при этом важно, что все наши герои в этом мире сохранили свое «я». В этом смысле мы видим очень разных личностей, для которых это был, возможно, не самый простой опыт, но почти все говорят о нем так, что мы видим через вот этот темный мир Пиранези, как бы такого мира тюрьмы, мы видим, как пробивается свет, который исходит от каждой человеческой личности.
18: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» — Данил Беглец. первый из фигурантов так называемого московского дела, который был осужден на реальный срок.
17: Страх какой-то, что я там, к примеру, допустим, там выйду на митинг, буду бороться за права там людей, и меня закроют, я не боюсь этого. Да, единственный страх за своих детей. Но больше страх из-за того, что где, в какой стране не буду жить. Я потом себя буду, как сказать, корожить, что я мог что-то изменить и не сделал. Это больше еще страх. Я сейчас как-то вот возненавидел вот эту систему, то есть она как будто вот у меня в душе. Я когда вижу, там кто-то кого-то избивает, еще, меня аж прямо уже начинает трясти от этого всего.
18: Для начала я напомню вам, что же такое московское дело, по которому был осужден герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Данил Беглец. Летом 2019 года в Москве прошла серия митингов и пикетов под общим лозунгом «За честные выборы». Поводом для них стал недопуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Органы правопорядка применяли к протестующим физическую силу и активно использовали для разгона митингов спецсредства. Группа уголовных дел, возбужденных в связи с этими протестными акциями, и получила название «Московское дело». Первым осужденным по нему стал Данил Беглец.
17: Осудили нас очень быстро, то есть ребята по аналогичным преступлениям, так сказать, да, годами сидят, по полгода, здесь, говорит, как так получается, за месяц тебя и осудили, и там и приговор, и апелляция, там и так далее, говорит, ну, очень странно. Из-за того, что, получается, дело очень резонансное было, были тогда организованы акции протеста, ну, в нашу поддержку, и постарались, видимо, быстрее, в общем, куда-то в регион увезти, чтобы не накалять обстановку, я так понимаю.
18: А за что же, собственно, так быстро был осужден Данил Беглец? Об этом мы можем узнать из стенограмм судебных заседаний. Часть из них были зачитаны актерами театра и кино в рамках проекта «Московское дело. Прямая речь». Суть проекта в том, что артисты читают от первого лица показания подсудимых. Такой акцией они решили поддержать фигурантов «Московского дела». Отрывки речи Данила Беглеца на этой записи зачитывает актер Александр Ильин.
11: Прямая речь Данила Беглеца. На митинге я оказался случайно. Днем 27 июля у меня была назначена деловая встреча. Есть даже переписка с моим деловым партнером. Она осталась в телефоне, суд ее рассматривать не стал. Так вот, 27 июля я вышел из метро и увидел, как человек в форме тащит другого. Я не увлекаюсь политикой, не знал, что там у них было. Но у человека, которого тащили, выпали наушники. Я поднял и говорю: «У вас упало». А на меня никто не обращает внимания. Я потянул того, который в форме, за рукав. Ну, типа, смотри, вот упало же. И тут меня самого скрутили и потащили в автозак. Потом повезли в отделение. Взяли паспортные данные и отпустили домой. Назначили суд на 11 утра 9 августа. В 7:20 утра наш дом окружили. Приехали 5 полицейских машин. Меня задержали, надели наручники и сказали, что якобы есть видео, где я причиняю полицейскому физическую боль в области запястья. У меня 2 детей. Жена не работает, у моей мамы больное сердце. Мама говорила, что этот росгвардеец приходил на суд, ни в какой больнице не лежал, выглядел нормально.
18: В результате Данил Беглец был осужден по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В московском следственном изоляторе временного содержания, где наш герой оказался сразу после оглашения приговора, его довещала жена и друзья. Они даже попытались устроить беглецу сюрприз на его день рождения. Вот как это происходило.
17: 18 октября решили меня поздравить с днем рождения. Туда подъехали, получается, там родные, близкие. Ребята из Мытищи, это партия «Рост», решили помочь. И они подарили этот баннер, в общем. Диане говорит, ну, если ты поедешь, говорит, ну вот, поздравим его с днем рождения.
20: Если там правда днем рождения, то без проблем. Пойдемте.
21: Идите.
20: Ребята, смотрите, что там написано.
21: С днем рождения, посмотрите, что написано.
20: Посмотрите, что там.
21: Да. Ну, вот,
17: жена, в общем, взяла плакат, там плакат, по-моему, 20 с лишним метров, они решили, в общем, напротив СИЗО этот баннер с поздравлением, в общем, как-то вот развернуть. Приехали куча-куча автозаков, там Росгвардии, там ОМОН, спецназ, там еще кто-то, Следственный комитет, по-моему, даже. И попросили, говорит, пожалуйста, не надо здесь ничего устраивать, никаких баннеров, говорит. Связался, получается, начальник СИЗО, говорит, если что нужно, мы там поможем, подскажем, приезжайте, как бы, ну только не надо напротив СИЗО ничего, никаких акций.
20: Понимаете, это потому что сфера ответственности, вот, там сидит у них начальник, который определяет порядок и так далее.
17: Туда приехали журналисты, там много ребят, кто решил там поддержать. Включили мне там, моего любимого рэпера, это Оксимирона. Говорю, ну хорошо, говорю, приедете, говорю, включи, ну, в машине, в общем, Оксимирон.

0: Любимый исполнитель Данилы Беглеца, рэпер Мирон Федоров, он же Оксимирон, сам очень активно поддерживал фигурантов московского дела. Он неоднократно приходил на суды, выходил на акции поддержки, вносил залоги за задержанных. Вот что говорил Оксимирон осенью 2019 года в эфире телеканала «Настоящее время».
1: Вообще, я должен сказать, что это дело собрало просто каких-то удивительно харизматичных, приятных людей. Сам никто ранее не судим. Люди абсолютно интеллигентные, приятные, совершенно разношерстные, абсолютно из разных слоев общества, из разных профессий там, и так далее и тому подобное. Молодые ребята, взрослые мужики. Ну, то есть это просто на наших глазах творится реально исторический какой-то, ну, без мата тяжело сказать, но просто ад. Вот, и о котором еще все очень крупно пожалеют, если он не прекратится.
0: После этих слов Оксимирона прошло 3 года. В стране практически уничтожено протестное движение. Большинство оппозиционных политиков или сидят в тюрьме, или вынуждены были покинуть страну. Россия ведет войну с Украиной. Сам рэпер Оксимирон уехал за границу и проводит там благотворительные концерты в поддержку украинских беженцев.
1: Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все антивоенное под запретом, введена тотальная цензура, и всем, кто хоть как-то высказывается против войны, потенциально грозит уголовное преследование.
0: Во время работы над этим подкастом в конце лета 2022 года прокуратура Москвы потребовала в интересах Российской Федерации признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения Оксимирона.

0: Мироздания и расчесывать мы запрещенная организация.
1: Но вернемся к главному герою этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Даниле Беглецу. После московского СИЗО он был переведен в Ярославль, где провел не так много времени, всего 2 недели. Но эти дни навсегда останутся в памяти Данилы Беглеца.
2: Это реально нечеловеческие условия. То есть реально даже, вот по словам, это нельзя даже представить, насколько там все ужасно, жутко, ну, мерзко, наверное. Я не знаю, применить, какие слова еще применить. Когда я приехал туда, меня поселили, получается, в Екатерининское здание 200 с лишним лет. Его по документам не существует. Но тем не менее, там заключенные вот, находятся там, в этом здании. Это был ноябрь месяц, как раз там пошли морозы, снег пошел. Сильный ветер, прям вьюга такая. Окон нет вообще, то есть на, ну, окон не, ну, не существует, там нету их. Спальных мест априори, то есть там их нету. Если что-то есть, там просто груды металла, вот они вот, вот прям вот такие искореженные все. Матрасы не дают, просто ни наволочек, вообще там, наверное, слова такого не знаю. В жуткой, получается, обстановке там пробыл. 2 недели, да, 2 недели получается. Ты даже если хочешь сходить в уборную, там вот, вот такая большая крыса, ты берешь вот кусок хлеба, берешь сначала, кидаешь ей, там, присел на 2 секунды, опять подпрыгиваешь, чтобы она там не сосъела, потом еще опять скидываешь ей кусок хлеба, и вот так, как ты ходишь там в уборную. Это ужасно, ну, как бы для меня. Я не думал, что если существует ад, как бы вот он есть, вот он получается вот в этой системе УФСИНа, которая называется исправительным, как бы, да, то есть это вообще просто слово, ну, неприменимо к этой организации, к этой структуре, там, и так далее, исправительное. Самое жуткое, то есть, ну, думаю, ладно, это ничего страшного, как бы я переживу, то есть там в куртке оделся, вот у меня как раз перед этапом мне привезли зимние обуви, ну, я там и вот, как бы, сколько там пробыл, я не переоделся, ничего, так в каком виде приехал, так и уехал, потому что там, ну, мороз как бы в камере. Самое жуткое было, когда, то есть, пожилой человек, ну, с его ног просто вываливается вот так кожа, я вижу своими глазами кости его, да, и мы просто вышибаем эти, ну, двери, чтобы, то есть, хотя бы врач принес любые таблетки, потому что от боли он круглые сутки, он кричит. И за сутки нам пришли, дали, по-моему, анальгин, сломали реально. Я думал, что когда вот я находился в СИЗО, мне рассказывали, я думал, это шутки ребята как бы шутят. И тут как бы понятно, что было не сладко, да? Ну, я думал, что это неправда, думал, это фантазии заключенных. Это правда, они ломают таблетку анальгин, дали вот за сутки, по-моему, там на 2-е только сутки дали вот эту таблетку. И то одному там дали что-то, там у него голова болела, и вот второму вот человеку, у кого там вываливалось... кожа, получается, вот с ноги. Прям вот реально кости. И там нет такого понимания, чтобы, то есть, что-то обработать, там, блин, вообще убьют, там, не знаю, выкинут тебя, там, если тебя никто не знает, и все, и забудут.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной?
5: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
6: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
7: В кавычках, если то да.
6: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
8: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, у нас свободная страна.
9: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
10: Так, да, интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоть и говори.
11: России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
12: Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
1: История с крысами, безусловно, ужасная и неприятная. Но это не самое страшное воспоминание нашего героя о тюрьме. Бесконечные унижения, через которые проходят практически все сидельцы, ломают психику и оставляют след на всю жизнь. Во время работы над азбукой тюрьмы в одной из российских колоний сотрудниками ФСИН был убит заключенный. Об этом случае сообщили журналисты «Новой газеты». Данил Беглец рассказывает о том, почему такое могло случиться, исходя из собственного тюремного опыта.
2: Ну, вот здесь сейчас недавно, буквально 2 недели, «Новая газета» публиковала по поводу того, где убили заключенного. Объясню, какая ситуация, какая история с ним случилась. Со мной также случалось. Допустим, приходит сотрудник, говорит, раздевайся догола. Хорошо, ты раздеваешься, к примеру, да? Зачем он снимает это на, получается, на видеорегистратор? То есть он потом эти фотографии, к примеру, не знаю, там, видео, куда он... Ну, и у меня лично нет никакого доверия к этой системе. То есть я им не верю, как бы, сплошь, как бы, вранье там и так далее. То есть я откуда знаю, что они будут делать с этими фотографиями, видимо. Естественно, я отказываю. И если, допустим, отказываюсь, на меня составляют рапорт. Человек мой сокамерник, они просто взяли его всемиром просто и развернули, и что, и что ты ему сделаешь. Вот как бы что и случилось. Он отказался, видимо, как бы перед ними там раздеваться на камеру. Вот как бы они взяли его и избили, как бы, до смерти, и все.
1: В самом конце XIX века, находясь в Рейдинской тюрьме, ирландский писатель и поэт Оскар Уайльд написал своему другу письмо. Позднее это письмо будет отредактировано и издано под названием «Послание в тюрьме и в оковах». Вот небольшой отрывок этого произведения. «Страдание – это непрерывное, никогда не кончающееся мгновение. Его невозможно разделить на дни, на месяцы, на времена года. Мы можем лишь подмечать различные его нюансы и устанавливать, в какой последовательности они повторяются. У нас здесь само время остановилось в своем поступательном движении вперед». В воспоминаниях о своей тюрьме герой этого эпизода подкаста Данил Беглец тоже рассказывает о страданиях и боли, причем боли физической, невыносимой.
2: Когда мы, вот, видимо, целый день ехали по этапу, я приезжаю вечером, туда уже нас поселили в камеру. У меня, видимо, давление поднялось или что, потому что целый день, естественно, там ничего не кушал, не пил там и так далее. Плюс там, может быть, перепады какие-то температуры, потому что у меня настолько сильно начала болеть голова, что я уже... Это было, наверное, уже 3 часа ночи. Там, я уже начал писать письмо прощальное родителям, потому что у меня в жизни так сильно не болела голова. То есть я уже вот держался, просто я присел на... За дубок. Я думаю, все уже, как я писал это прощальное письмо. Здесь сову сотрудника, у меня реально болит голова очень сильно. Сделай что-нибудь, дайте какую-нибудь таблетку, терпи до конца, до утра. Я не знал, кто такие, в общем, группа поддержки 212, еще особо как бы не понимал, но не ориентировался. Я пишу случайно вот Маргарите. Была там Маргарита, кто вот постоянно писала, то есть, и что, говорит, пиши, там, поможем, там, и так далее. Ну, я так понимаю, опубликовал это письмо. Сижу я, сидит мой сокамерник. Открываются, в общем, эти двери. Забегает сотрудник. Данил Юрьевич, здравствуйте. Я думаю, что случилось? Вам может позвонить, может с родными связаться. Я думаю, что случилось? Как бы? Пойдемте на выход. Идем, захожу, там, получается, журналисты, видимо, местные, начальник СИЗО, члены ОНК там, и так далее. Что случилось? Как, что тебя здесь убивает, там, режет? Что случилось? Говорит, типа, вот из Москвы нам звонят, говорит, все структуры, говорит, что там с беглецом? Я говорю, в смысле, что? Как, я просил таблетки, мне не дали, я уже думал, умру реально от головных болей. Все нормально, претензий нет. Говорит, претензий, нужно было дать таблетки, все, какие претензии могут быть, если я там умираю от боли? Хорошо, все нормально, иди в камеру. Тут, получается, не прошло там и 5 минут, приходит, получается, сотрудник опять меня в медчасть. Взяли, получается, анализы, отвезли, сдали, в общем, там в городе. В течение дня сделали, хотя там это вообще невозможно тоже сделать. Привели обратно, опять проходит 5 минут, опять забирают, приехал там какой-то полковник или подполковник, не помню, из главного управления в СИНа там, ну, по Костромской области. Опять что-то поговорили, посмотрели, померили давление, померили пульс. Все хорошо, все, иди.
1: Писатель, который знает про тюрьму не понаслышке. Наш современник Грегори Дэвид Робертс. Автор романов «Шантарам» и «Тень горы». Сам Робертс был осужден еще в конце 70-х годов за серию вооруженных ограблений. Потом он сбежал из тюрьмы строгого режима, много лет скрывался в Индии, в 90-м году снова был арестован. Собственно, история жизни Робертса и легла в основу романа «Шантарам», который был переведен на множество языков и стал мировым бестселлером. Вот отрывок из «Шантарама», в котором автор делится своими мыслями по поводу заключения. «Единственная победа, какую ты можешь одержать в тюрьме, — это выжить. При этом выжить значит не просто продлить свою жизнь, но и сохранить силу духа, волю и сердце. Если человек выходит из тюрьмы, утратив их, то нельзя сказать, что он выжил. И порой ради победы духа, воли или сердца мы приносим в жертву тело, в котором они обитают». Так и герой подкаста «Азбука тюрьмы» Данил Беглец сохранил свою силу духа до последних дней пребывания в неволе. История, которую я хочу закончить этот эпизод подкаста, произошла с Данилом Беглецом незадолго до его условно-досрочного освобождения.
2: Уже перед самим УДО, уже когда вот УДО, получается, должно было быть, приходит сотрудник колонии, скидывает вот так бумаги, говорит, распишитесь, говорит, в субботу работаем. Я встаю прямо посреди швейного производства, говорю, народ, говорю, так и так, говорю, я не работаю в субботу по своим религиозным убеждениям, в субботу я не работаю. Когда менты будут вас крепить, ко мне вопросов, чтобы не было. Договорились? Договорились. В этот момент встают еще люди, еще семеро человек. Мы, говорит, с Данилом тоже не будем работать. Я прошу выключить музыку во всем производстве, иду во все эти цеха и говорю, так и так, говорю, менты будут вас крепить, в общем, меня не нужно винить, я в субботу не работаю, мы принципиально. Но здесь уже получается управа, ну то есть в управе уже определили, все работают в субботу, да, то есть якобы все согласны, но это добровольно, принудительно, то есть если ты там отказываешься, ну вот в данном случае, там, ШИЗО, там, могут избить там, тебя и так далее, если ты откажешься. Доложили, в общем, начальнику промки, потом, видимо, там, он дальше, он приходит. Ну давайте все по очереди, типа. Вызвали одного, второго, в итоге давайте все. Заходим мы в этот кабинет начальника, говорит, что, говорит, какие проблемы, почему в субботу не хотите работать? Один говорит, у меня стирка, другой еще чего-то. Я говорю, я не работаю, как бы, в субботу я не работаю, это у меня день отдыха, как бы, у меня шаббат, поэтому, как бы, извините, я не могу. Говорит, какой еще шаббат? Говорит, ты что, гонишь? Типа? Ну, я объясняю ему. Говорит, почему я об этом не знаю? Я говорю, я когда приехал сюда, я говорю, я свинину не ем, шаббат не работаю. Значит, я предупредил. Почему, я не знаю, но это как бы не мою же проблему, не ко мне, как-то сотрудникам, к начальнику отряда, там, еще там сотрудникам, кого я предупреждал. Ну, говорит, все же, говорит, давай, говорит, с тобой мы разберемся, говорит, остальные, говорит, вы что, отказываетесь? Все смотрят на меня. А я, ну, говорю, я не буду работать, озвучиваю еще раз, говорю. Понятно, говорит, на выход. Выходит, он меня зовет, Беглец, говорит, ну, говорит, что, говорит, в субботу давай работаем, говорит. Ну, я говорю, ну, не вариант, говорю. Давай ради тебя, говорю, сделаю в воскресенье, говорит. В воскресенье, говорю, мое день рождения, говорю, не могу, извините. Я, говорит, тебя услышал. Если вы не, ну, отказываетесь работать, у вас выходных не будет, поскольку раз в неделю купаются, да, в выходной, у вас не будет воды, случайно прорвут трубы. У вас не будет, естественно, сменного белья, как бы, у вас магазина не будет, телевизора не будет, ничего не будет. Я захожу в отряд, не понимаю, что происходит. Просто весь народ собрался, ждут. Ну, говорит, ну что, Беглец, говорит, поздравляем, ну, типа, вот, здоровья тебе, семье. Думаю, что происходит? Вот тут телевизор забрали. Ребят тех, которые меня поддержали, кроме меня, взяли их матрасы и переложили на обиженные шконки. Обиженные шконки, надеюсь, не надо кого объяснять, все понимают, да? Естественно, как бы, любой арестант, уважающий себя, он не ляжет на эту шконку. Сижу, думаю, что делать. Как бы. Я говорю, в течение сутки вам привезут телевизор. Там ребята, кто там по 6 лет сидит, как бы, начали смеяться. Говорит, ты что, смеешься? Говорит, мы здесь по 6 лет, если администрация раз что-то забрала, говорит, никогда в жизни тебе ничего не вернут. Я говорю, знаете, передача есть, время покажет. Говорю, и разворачиваюсь и ухожу. Иду, значит, получается, к дежурному. Я захожу к нему на дежурную часть. Говорю, послушайте меня внимательно, Сергей Сергеевич. Говорю, я себе даю полностью отчет за каждое свое слово и действие. Послушайте меня очень внимательно, потому что потом скажете, что я не говорил. Попросите, пожалуйста, говорю, начальника, пусть он свяжется, либо приедет кто-то, да, кто принимает решение. Иначе, говорю, я иду, забираю свой матрас, я выхожу здесь напротив администрации с моим матрасом, и пока не приедет надзорная прокуратура именно из Москвы, я отсюда не денусь. Смотрит на меня, смотрит, говорит, ты это сделаешь, говорит, я еще сильнее людей буду крепить. Я звоню адвокату, говорю, так и так, говорю, скорее всего, меня закроют в ШИЗО, потому что, говорю, вот, объясняю, какая ситуация. Объяснил адвокату, они, оказывается, потом написали открытое письмо главному раввину России, в общем. Я иду в отряд, беру картон, написал «Я не раб», оделся хорошо, пришел напротив здания администрации, расположил свой матрас. Я смотрю, как начали просто люди просто текаться туда, кто-то мне приносит там носки, кто-то варежки, кто-то шапки. Сотрудники администрации пытаются ко мне подойти, ну, как-то уже на диалог. Я объясняю, буду разговаривать только на камеру, потому что когда я подходил к вам, пытался на диалог идти, вы говорите, беглец, что-то не нравится, иди жалуйся кому хочешь. Все, доложили начальству всему, как бы, в избежание вот этой ситуации, чтобы кто-то пришел, зашел в зону, они объявляют карантин. Объявляют карантин, что зона закрыта. Приходит сотрудник администрации там. Ну что, беглец, ну что ты мне цирк устроил? Какой цирк? Я пытаюсь добиться, вы меня не слышите. Ты мне цирк устроил здесь. Ну и ходит, как бы, этот самый, пытается на меня, ну, давить. Я говорю, извините, я никакого цирка не устраивал. Сижу, смотрю на него в глаза, он смотрит на меня. Эти уже там вокруг показывают ему что-то, видимо. Ну, вижу какие-то жесты, ну, как-то краем глаз. И все, я свободен. Ну да, вопросов нет, да. Ну все, я пошел. Реально, как я ему обещал, даже раньше, в 5:30 телевизоры привезли в отряд. Никто не верил вообще, что такого, ну, реально бывает. Они сказали, мотивировали это, что якобы взяли технику на проверки там, ну, то есть у них есть какой-то момент, они, получается, раз в месяц, как бы, проверяют эту технику. Как я ушел, зашел оперативник, говорит, ребят, беглец ушел, говорит, халява закончилась, говорит, сейчас, говорит, гаечки начинают закручиваться. Говорит. Когда мне сказали УДО, ко мне подходит человек, ну, козлики, это те, кто вот, с администрации 100% подконтрольные, сидит, смотрит и улыбается на меня. Говорит, что случилось-то? Знаешь, что тебя подпустили? Я говорю, почему? Потому что ты ходишь и рассказываешь людям, кому что можно, а кому нельзя. Типа рассказываешь, ну, их там права, короче. Вот, они там уже бежали к сослужным, угомоните беглеца, говорит. Я уже когда выходил, мне прислали ребята там из группы 212, группы поддержки в том числе, прислали мне книги. И там была одна книга, которая давно-давно у меня был список книг, которые я хотел прочитать. И там было «Откуда берутся идеи» книга. Оперативник подходит, говорит, забери, говорит, срочно отсюда всех книги твои. Почему? А потому что, говорит, будут выходить слишком идейные отсюда.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
13: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 21:30 вечера на средних волнах.
14: Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
15: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
16: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы начинаем нашу программу в начале октября. В эти дни отмечается День немецкого единства. Но, как выясняется, Германия не очень-то и единая. Недавние успехи АДГ, альтернативы для Германии, на выборах в восточных землях Германии показали, что страна по-прежнему расколота на восток и запад. Восток, где популярны правые и левые радикалы. Почему не удалась интеграция бывшей ГДР? Окажется ли Германия во власти популистов? И как это повлияет на отношения Берлина и Москвы? И на европейскую коалицию в поддержку Украины? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Спустя 36 лет после объединения Германии бывшая граница между ФРГ и ГДР все еще заметна, но теперь уже на политической карте. На выборах в Саксонии-Анхальт альтернатива для Германии получила почти 44% голосов, вдвое больше, чем 5 лет назад. Восток Германии становится главной электоральной базой правых. Экономический разрыв между двумя Германиями за десятилетия сократился, но не исчез. Восточные немцы по-прежнему заметно беднее западных по накопленному состоянию. Регион теряет население, а недоверие к традиционным партиям здесь значительно сильнее. Теперь этот раскол становится проблемой уже для всей Германии. АДГ выступает против поставок оружия Украине, требует отмены санкций против России и восстановления экономических связей с Москвой. Украину же партия хочет видеть вне НАТО и Евросоюза. Пока что другие партии отказываются создавать с АДГ коалиции. Но после ее триумфа на Востоке вопрос уже не столько в том, сможет ли АДГ прийти к власти, а в том, насколько далеко вправо она способна сдвинуть политику самой Германии.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму из Берлина присоединяется Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, приветствую.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Вы знаете, хочу каждый раз поделиться таким немножко любительским, но изумлением. Потому что каждый раз, когда я смотрю на АДГ и на вот эту вот карту электоральную Германии, как она раскрашена, вот это, и получается, что вот этот синий цвет АДГ фактически совпадает целиком с территорией бывшей ГДР, со всей Восточной Германией. Я понимаю, что картина сложнее, что уже альтернатива она и в Баварии, и в, тоже мы видели недавно, она в Нижней Саксонии достигла значительных успехов, но все равно вот эта вот конгруентность, это совпадение карты АДГ с картой Восточной Германии бросается в глаза. Так это все-таки что, восточно-германский феномен или уже пангерманский?
2: Если мы говорим о АДГ, то по большому счету и да, и нет. Однозначный ответ здесь дать сложно. Действительно, окрас карты говорит сам за себя, и электоральные бастионы, такие самые центры, где АДГ получает, во-первых, максимальный результат, и, во-вторых, что немаловажно, но часто упускается из внимания, укоренено населением, то есть есть сильные первичные ячейки, все это действительно расположено на востоке Германии. Но, с другой стороны, АДГ в данный момент марширует на запад, и практически во всех землях в данный момент АДГ за последние 4-5 лет результат как минимум удвоила. Как результаты выборов, так и то положение, которое эта партия занимает сейчас в рейтингах. То есть это общая германская партия с максимальными электоральными результатами на востоке страны. Вот так было бы, наверное, правильно.
0: Можно ли сказать, что сейчас уже сколько, 36 лет с момента объединения Германии, что интеграция, в принципе, до конца не получилась? Вот особенно, если посмотреть, тут я читал такие свидетельства людей, живущих Саксонии-Анхальт, который был первый крупный электоральный успех в последнее время АДГ. И вот он пишет, что дело-то не в миграции совсем, что это настолько упадочная земля, настолько там хромают социальные сервисы, отменяют автобусы в поликлинику, там за полгода надо записываться, ехать в соседний город. То есть вплоть до того, что даже нету общественного транспорта. Вот насколько это характерно, и насколько можно говорить, что действительно вот эта вот интеграция Восточной Германии не получилась?

0: Здесь удачно, на мой взгляд, было бы привести немецкую поговорку, которая в переводе означала бы, или такое устойчивое словосочетание, означало бы воспринимать какую-либо информацию с одним плачущим и с одним радостным глазом. Вот очень распространена такая фраза в немецком. То есть, действительно, вся...
1: Как-то по-немецки...
0: Mit einem weinenden und mit einem lächelnden Auge.
1: Ага,
0: то
1: понятно.
0: Есть один смеющийся, один плачущий голос.
1: Да, да, да.
0: Глаз действительно, где нет возможности дать вот такую вот однозначную категоричную оценку. И в целом проект воссоединения все-таки удался. Потому что действительно, возможно, не получились те самые цветущие ландшафты, которые в начале 90-х обещал Гельмут Коль, но восточные немцы сейчас живут несравненно лучше, чем жили в ГДР. Они пользуются не только свободами, но и большими экономическими привилегиями. Они живут в стране, которая все-таки занимает третье место по ВВП в мире. Это сердце Евросоюза. И за пределами Германии, то есть по существу вот этот спор восточных и западных немцев, это внутригерманский вопрос. За пределами Германии мало кто воспринимает восточного немца иначе, чем западного немца. Mm-hmm. Да и все. Об это уже показатель того, что проект удался, но, к сожалению, по ряду причин отцы и матери вот проекта соединения страны упустили немаловажный вопрос – это менталитет и вопрос признания людей. Ведь каждому из нас недостаточно иметь только хорошую работу и все атрибуты жизни, допустим, выше среднего класса, но нам нужно еще и общественное признание. Вот с этим, к сожалению, есть большие проблемы. Если мы посмотрим статистику топ-менеджеров, членов советов директоров крупных компаний из DAX 100, лидеров германской экономики, генералов Бундесвера, армия тоже важный институт, различную элиту, допустим, академическую, университетскую элиту, то среди них процент восточных немцев, ну, я думаю, едва ли дотягивает до 10%, есть разные данные. В то время как восточные немцы составляют 18-19% населения страны. То есть этот фактор непредставленности, он имеется. И если мы очень коротко взглянем назад, в 90-е, в 2000-е годы, во всех восточно-германских, уже на тот момент федеральных землях, полноправной частью ФРГ, кроме Бранденбурга, правительство возглавляли западные немцы.
1: Mm-hmm.
0: Причем возглавляли много, длительное время, по 10, по 15 лет. И даже в тех регионах, где все-таки восточные немцы выдвинулись на передний план, западные немцы были, допустим, в роли статс-секретарей, могущественных замминистров. И вот этот элемент непредставленности, он является уже, на мой взгляд, к сожалению, одним из основных маркеров восточно-германской отдельной идентичности. Это так, поэтому в целом проект удался. У нас есть факт объединенной Германии, объединенного германского народа, но большие минусы дают о себе знать, в принципе, до сегодняшнего дня.
1: Ну да, вот в дополнение к тому, что вы сказали, тут тоже иногда я смотрю карты, происхождение немецких брендов основных, да, по которым мы знаем Германию. И вот видно, что все они сконцентрированы, так сказать, там и в Баварии, и в Швабии, и в Западе. На Западе, на Востоке полная пустота. То есть как бы смыслы...
0: Штаб-квартиры там, да. Есть да. Буквально пару стартапов, но они малоизвестны за пределами Германии.
1: Потому что смыслы создаются с Востока Германии, на Востоке не создаются новые смыслы. И вообще как бы основное да, наполнение того, что мы понимаем под Германией. А можно ли в этом смысле, вот иногда доводилось слушать у немецких публицистов, коллег, что речь идет о некой внутренней колонизации Востока с Западом?
0: Ну, я бы не говорил о внутренней колонизации, скорее это был какой-то такой элемент поглощения, по крайней мере, многими восточными немцами это именно так было воспринято. И если мы очень внимательно, буквально рассмотрим договор о Единой Германии, то там есть пункт о вступлении бывших регионов ГДР на правах федеральных земель в ФРГ. То есть не было образовано новое государство. на основании воссоединения, равноправного воссоединения Западной и Восточной Германии была образована общая ФРГ на том самом фундаменте, на каком эта страна существовала до 90-го года. То есть всем представителям новой или старой восточно-германской элиты, госаппарату, им пришлось учить немецкие законы, которые были имплементированы и получили свое применение в 5 новых регионах страны. Вот этот пункт, он тоже крайне немаловажен, и он часто фигурирует в дискуссиях. Вот нас включили в себя, нас поглотили, и вычеркнули ту какую-то позитивную идентичность, которая у нас была. Это действительно очень важный момент, потому что говорится о неком идентичности и менталитете. Вот та самая ностальгия, как это принято говорить, это да. Не ностальгия по временам Хонекера, пионеров, ГДР, однопартийной системы.
1: Трабанту, да, и так далее.
0: Да. Да, конечно, Трабанта и невозможности выехать за границу там, без сотни специальных разрешений.
1: Да.
0: Это ностальгия почему-то тому утраченному, когда мы были немножко другими, а вот нашу особенность никто теперь не учел.
1: Ну да, никто не взял. Дмитрий, а вот я хочу немножко глубже копнуть. А насколько это разделение вообще следует старому немецкому вот такому разделению на некую, так скажем, католическую, рейнско-баварскую Германию и прусскую, во многом протестантскую Германию? Ведь она же, это, мне кажется, это очень во все в разные исторические эпохи, вот это вот разделение восточных и западных католических и протестантских земель, оно чувствовалось.
0: Так, собственно, это понятно. Германия стала одной из последних крупных европейских наций, сформировавшей государство наряду с Италией. Общее
1: да.
0: государство.
1: Ну да, до 60-е и 70-е годы.
0: Да, конечно. Бисмарк в зависимости века. От исторического периода на территории современной Германии было 20 до 60, по-моему, или даже 70 независимых государств. Даже небольшие по современным рамкам города были полноценными государствами со своим правительством, с отдельной валютой. Поэтому, кстати, в момент разделения Германии по итогам Второй мировой войны на 4 сектора оккупации, особенно если мы посмотрим протоколы Потсдамской конференции, историческое разделение Германии очень сильно учитывается. Вот крайне спорным регионом была Тюрингия, потому что Тюрингия действительно расположена на границе миров. И, как известно, первыми вошли в Тюрингию американские войска, и американцы настаивали на том, что Тюрингия должна все-таки остаться в западных зонах оккупации, но Сталин хотел больше, Сталин требовал с позиции силы, поэтому Тюрингию пришлось отдать, что так сказать, в советскую зону оккупации. Там, кстати, в этот момент, на тот момент были массовые протесты населения, и тюринцы ложились под танки, американские танки, которые выходили из региона, чтобы не отдавать их в советскую зону влияния. Но это историческое разделение было учтено однозначно, и оно играет до сих пор роль, и я бы сказал, что это не сколько католическое против протестантское, а вот эти вот менталитеты каких-то отдельных исторических регионов страны. И, кроме того, это очень сильно заметно по диалекту. В Германии очень много разных диалектов, есть чисто немецкий язык, но на нем говорят разве что в регионе Ганновера, вот Нижняя Саксония.
1: Да.
0: А понять баварца...
1: Это Хохдойч, да, классический
0: очень
1: Хохдойч.
0: Просто, да. Да, Хохдойч владеют все, да. Но между собой местные жители говорят на неком диалекте, который иногда очень мало напоминает немецкий язык. Все это есть, и все это до сих пор обыгрывается в политике.
1: Ну да, и все-таки еще тоже Восток и Запад, мне казалось всегда, что Восток, он был более отсталый, он более такой юнкерский, помещичий был по сравнению с более промышленно развитым Западом, если брать 19-й и первую половину 20 века. И, кстати, вот тоже, насколько вы как специалист согласитесь, не согласитесь с моим таким немножко любительским знанием Германии, что, скажем, даже идея фашизма, она пришла вам нацизма, во многом пришла с Востока, да? Во многом наследует прусская идея Райх. Потому что Запад, вот скажем, в Баварии всегда мне баварцы говорили, нет, это не наше, у нас был Мюнхенский путч, но у нас Хаймат. У нас в Баварии, так сказать, вот наша земля. А Райх – это вот, пожалуйста, к ним, к пруссам. Это к пруссам, к пруссакам и ко всему, что туда, к северу от Дуная.
0: На востоке Германии действительно НСДАП имела максимальную поддержку. Причем на выборах еще до 1933 года, до того момента, как они взяли власть, выборы 1930 года, например, там же несколько выборов подряд шли в Рейхстаг. И поддержка эта действительно была высока. Но с другой стороны, на востоке Германии были, там, говоря современным языком, электоральные очаги, электоральные бастионы и левых сил. То есть на выборах марта 1933 года, когда нацисты уже полностью контролировали власть в стране, в одном из городов Бранденбурга победили социал-демократы. И сохранились даже воспоминания, то есть штурмовики СА в своих коричневых рубашках стояли вооруженные у входа в избирательные участки, фактически контролируя, как голосуют люди. Но при этом люди выходили с гордым видом, с высоко поднятой головой, представители левых, левоцентристов, которые, несмотря ни на что, проголосовали за социал-демократов, хотя было понятно, что конкретных политических результатов уже не будет. Поэтому Восток – это такое лоскутное одеяло, я не хотел бы быть его обвинителем.
1: Ну, понятно, да, это разные судьбы исторические.
0: Это по-разному, но какие-то консервативные аграрные нотки, они есть. На Востоке, допустим, в Саксонии всегда были традиционные большие индустриальные центры. Но у нас есть и крупные регионы того же Мекленбурга, Саксония-Анхальт или Бранденбурга, которые, конечно же, сельскохозяйственные, аграрные в первую очередь.
1: Насколько это ведет меня к следующему вопросу, а насколько вообще на Востоке можно ли говорить, ну, понятно, что денацификация была некая и там, но как бы наследие нацизма, оно менее было затронуто на Востоке, потому что денацификация под контролем союзников и под контролем некого, да, такого серьезной внутренней переработки гораздо глубже прошла на западе Германии. И вот тоже доводилось слышать, что в глубинке ГДР, собственно, так сказать, симпатии к нацизму, они сохранились гораздо более устойчиво.
0: Если мы возьмем общие цифры арестованных, интернированных, уволенных и даже казненных по итогам денацификации, то на востоке Германии, конечно, их было больше. Но вопрос в том, что советские оккупационные власти и новые коммунистические органы управления Восточной Германии часто использовали денацификацию фактически для сведения личных счетов. Очень много документов, которые свидетельствуют о том, что в лагерях, кстати, это были те же концлагеря, бывшие нацистские, да, недавно освобожденные, Ораниенбург, Бухенвальд, там были крупные лагеря для интернированных уже после 1945 года. Многие из этих людей были противниками коммунистов и не имели никакого отношения к нацизму. Это либералы, это консерваторы. Сохранились даже документы о людях, которые дважды сидели в лагерях и при нацистах, и после 1945 года при коммунистах. И, конечно же, для новой ГДР денацификация была, что называется, как такой ком в горле, крайне невыгодный момент, который нужно было быстрее закончить, быстрее завершить, чтобы гордо выступить с лозунгом «Мы первое государство рабочих и крестьян на германской земле». Это очень часто повторялось. И все нацисты находятся в Западной Германии. То есть фактически все 40 лет существования ГДР было принято показывать пальцем на Запад.
1: Ну да.
0: Там фашисты, реваншисты, а у нас их не может быть.
1: Ну да, фашизм там, национализм там у них, а мы, у нас новое государство, но вот под этим фасадом может быть меньше аллергия, да, вот, собственно, вопрос мой в том заключается, что как бы в ГДР меньше аллергия на нацизм и даже на национализм, на немецкий шовинизм. Я вспоминаю, что, по-моему, еще, да, в ГДР в 80-м году там статус Фридриха II перевезли из Сан-Суси на Унтер-ден-Линден поставили. И вот эта вот идея, так сказать, Великой Германии, она вполне себе сохранилась на Востоке.
0: Рассекреченные документы Штази показывают, что в ГДР в 60-х, 70-х, в начале 80-х годах существовало очень активно нацистское подполье. Неонацисты. О. То есть современные группы, да, например, в Магдебурге, с которыми велась очень серьезная борьба, против которых были полицейские операции, операции спецслужб, то, конечно, все держалось в секрете, ибо как в ГДР могут быть такие явления, все же антифашисты. Но борьба-то велась, но отсутствовала общественная дискуссия. Ведь главный, я бы сказал, фундаментальный элемент любой денацификации и вообще отказа от тоталитаризма, от милитаризма – это общественные дискуссии. В ГДР этого не могло быть по определению, все это замалчивалось. Поэтому уже в начале 90-х, буквально через год-два после воссоединения страны, состоялись крупные погромы, например, общежитий для беженцев. Ибо после воссоединения уже беженцев стали распределять по всей территории Германии, и там происходили нападения, поджоги при помощи коктейлей Молотова, при помощи каких-то даже самодельное огнестрельное оружие применялось. То есть ситуация была очень и очень напряженная. Действительно, такие очаги, опять же, я не хочу никого, что называется, стричь под одну гребенку, но вот отсутствие многолетнего или на протяжении даже десятков лет глубокого анализа своего прошлого и настоящего, как это было на Западной Германии, отсутствие этого на Востоке, сыграла большую роль.
1: И последний вопрос буквально в этой части, буквально минутку. Можем ли мы от этого перекинуть мостик к нынешним электоральным успехам АДГ?
0: Я бы не проводил здесь какие-то прямые аналогии с неонацизмом, а вот степень незащищенности, степень непредставленности и отсутствие признания особого менталитета, то да, конечно, это то, на чем АДГ играет, и нужно сказать, играет профессионально в политике.
1: Ну что ж, о том, насколько АДГ близка уже к победе, к власти в федеральном масштабе, поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об альтернативе. Альтернатива для Германии, альтернатива для Европы, альтернатива для будущего. Что означают нынешние электоральные успехи АДГ и говорят ли они о некой общей немецкой или даже европейской парадигме? Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
2: Ну, можно начать с спекуляцией, сказать о том, что примерно так же эта земля голосовала за НСДАП, то есть партию Адольфа Гитлера, на выборах 1933 года. Так что это добрые традиции. Но в реальности, конечно, сейчас изменение настроений связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, торможение экономического роста, которое приводит к тому, что средний класс резко беднеет, а его на востоке Германии, в принципе, было немного. Это одна из самых бедных немецких земель. Во-вторых, молодежь чувствует, особенно в Германии, где по-прежнему основной капитал сконцентрирован у людей самого старшего возраста, у так называемых бумеров, часто в руках, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами, условно говоря. Нет, она чувствует себя лишенной работы, перспектив, жилья в будущем и так далее. Нет, и совершенно спокойно переходит на сторону популистов, что там, в общем, массово и происходило, кроме университетских городов. В плюс к этому рекордно непопулярный канцлер Фридрих Мерц, который проводит непоследовательную политику, который... Самая главная его ошибка была в том, что он пытался перехватить повестку альтернативы для Германии, тем самым он ее легитимизировал и спокойно отдал альтернативе для Германии большую часть традиционных избирателей ХДС, которые решили, что они предпочтут голосовать за оригинал, а не за непоследовательную подделку. И в конечном итоге это дало тот результат, который получился. Ну, я бы не назвал действительно это в полном смысле слова правым поворотом, потому что они, конечно, и не правые. Нет, в своих социальных лозунгах они, я извиняюсь, вполне себе национал-социалисты. То есть они выдвигают и националистические лозунги, и почти коммунистическую уравниловку иногда проповедуют. Соответственно, это именно правопопулисты. Это наиболее точное для них определение. И с точки зрения вот краткосрочной перспективы ближайших там 3-5 лет, это все-таки по-прежнему правый поворот. Буквально на днях в Испании были объявлены досрочные выборы. шансы сохранить власть у левого правительства минимальны. Это последняя большая европейская страна, где у власти находятся именно левые, не то чтобы радикалы, но при этом достаточно активные левые. В Швеции, где левые недавно на выборах победили, они до сих пор не в состоянии между собой договориться и сформировать полноценное правительство. Так что если в Испании выборы в этой осенью, нет, пройдут так, что победят тоже правые, что по рейтингам сейчас очевидно, Европа вся будет либо центристская, нет, либо правопопулистская.
1: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Стратиевским, директором Берлинского центра изучения Восточной Европы. Дмитрий, ну вот насколько действительно после последних шоковых результатов, особенно для правящей партии, для системных партий на местных выборах, которые были этой осенью, в сентябре, в октябре, насколько вообще АДГ приближается к победе в федеральном масштабе? Насколько мы можем представить новый кабинет, собственно, с участием или вообще в котором доминирует альтернатива для Германии?
0: Пока не приближается. В Германии существует очень четкое разделение между тремя уровнями госуправления и тремя фактически такими сегментами государствообразующих устоев. Это федеральный, земельный и муниципальный уровень. Федеральный уровень с земельным практически не соприкасается. Победа на земельном уровне, конечно, это окрыляет АДГ. Это окрыляет ее сторонников, это дает партии дополнительные политические бонусы, это своего рода такая заявка на еще большую роль в германской политике, но это не приближает партию к управлению всей страной ни на миллиметр. Для того, чтобы стать правящей, АДГ необходимо, либо победить на выборах так, чтобы набрать абсолютное большинство и получить возможность формировать правительство без коалиционных партнеров, это нереально в ближайшем будущем, либо сформировать коалицию как основная победившая партия, либо вступить в качестве младшего коалиционного партнера в какое-то объединение других партий. Это также невозможно, потому что Брандмауэр, хотя он и с большими трещинами, с него уже так фигурально говоря и краска облезла во многих местах, и дыры видны, это правда, но он пока стоит, ибо он отвечает, я бы даже сказал, не сколько морали и идеологии политических партий, я мало верю в мораль и в идеологию в современной политике, а скорее инстинкту самосохранения и выживания этих партий.
1: То есть это скорее, я думаю, может быть, нашим зрителям и слушателям коротко пояснить, что Брандмауэр – это некая политика, да, защиты от АДГ, да, это немецкий политический термин сейчас.
0: Да, это добровольное обязательство германских политических партий и других не вступать в коалицию с АДГ, причем это официально, это не некое моральное обязательство, это официально оформлено в виде решений федеральных правлений и федеральных партийных съездов. То есть это своего рода такой внутрипартийный политический закон. И если мы рассмотрим такую партию, как ХДС, которая наиболее вероятно могла бы стать коалиционным партнером партии «Альтернатива для Германии», то для нее это стало бы фатально. Угу. Согласно некоторым опросам, до 33% членов партии, то есть треть, вышло бы из ее рядов в случае такой коалиции. Это означало бы полный развал партии, ведь избиратели на самом деле еще больше. И просто исходя из инстинкта политического выживания, сейчас никто на коалицию с АДГ не пойдет, поэтому кресло федерального правительства ей в данный момент не светит.
1: Они системщики, они тоже часть этого Брандмауэра? Вагенкнехт, Ди Линке, левые?
0: Нет, левые, безусловно, потому что для них антифашизм – это одна из основных политических фишек, это, собственно, почему их выбирают. Да. Левые крайне любят говорить, что вот остальные партии якобы не совсем честны и не совсем систематичны в антифашизме, а настоящие антифашисты вот с многолетними традициями – это именно мы, левые. Что касается Вагенкнехт, то она откровенно заигрывает с АДГ. Буквально завтра будет первое заседание нового парламента Ландтага земли Саксония-Анхальт, и партия Вагенкнехт откровенно заявила о том, что она поддержит кандидата от АДГ в выборах президента, спикера Ландтага. То есть это пока не означает, что эта партия возьмет власть в земле, но вот пока первый шаг к этому, новый спикер с большой долей вероятности будет представителем АДГ. Но у Вагенкнехт есть серьезные проблемы в разных землях. Партия находится не в лучшем состоянии. В некоторых регионах целые партийные ячейки коллективно вышли из состава партии и больше не под контролем Вагенкнехт. Поэтому это такой, да, это своего рода союзник, но шаткий союзник. Крупные партии не готовы вступать в коалицию с АДГ.
1: Вы знаете, поскольку мы заговорили же о левых, то хотелось бы у вас комментарий по поводу берлинских результатов. Меня, конечно, они впечатляют тоже. Мы о картах начали говорить. Электоральная карта Берлина, где, значит, западный Берлин, да, там не Шарлоттенбург, а где Далем, вот эти вот части, богатая, буржуазная, западная часть Берлина, это ХДС, середина вся это Делинки, да, и правая часть, восточная часть Берлина, вся синяя, вся АДГ. То есть Берлин очень четко поделился на бывшие восточные районы, да, на такие левые, такие левацкие, центральные районы и традиционный консервативный Восток. Насколько это, скажем, характерно для Германии как таковой, или это все-таки мегаполис, это исключение?
0: Ну, Берлин абсолютно оригинальный город. Его ни с чем нельзя сравнить, даже в составе Германии. То есть это фактически это город три в одном. Это город как населенный пункт, это отдельная федеральная земля, и это столица государства. И это действительно такой огромный плавильный котел, мультикультурный мегаполис, где происходят какие-то даже не совсем понятные другим немцам политические процессы. И действительно Берлин, ну да, это разделение есть, но и многие центральные районы, которые раньше принадлежали к западному Берлину, например, Нейкёльн или Кройсберг, они тоже проголосовали за левых, то есть они вот каким-то образом вот вошли в эту левую политическую орбиту. Но Берлин – это отдельное явление, он вообще не характерен для германской политики.
1: А насколько, вот я хотел даже немножко дальше, насколько левые могут являться угрозой, сопоставимой с АДГ? Ну, даже, понимаете, не в смысле формирования правительства, а в смысле продвижения своей повестки. Вот, кстати, и говоря о Берлине, тоже я подумал, что очень интересно, что крупные мегаполисы, они как-то очень левеют. Да, вот мы видим Мамдани в Нью-Йорке, мы видим, так сказать, успехи левых в Лондоне постоянно. Так что в этом отношении, может быть, действительно формируется какая-то особая урбанистическая политея больших мегаполисов, где существует левая идея, и она, поскольку там, в общем, люди достаточно такие политические, социально активные живут, она перетягивает на себя общенациональную повестку.
0: Не исключено, но если сравнивать левых и АДГ именно по степени угроз, абсолютно подходя, что называется, с холодным трезвым рассудком к этому вопросу, АДГ – это монолитная партия. Да, внутри партии есть дискуссии, политические течения, но в целом у них есть 3-4-5 основных тезисов, вот таких вот АДГшных скреп, их можно назвать, которые формируют эту партию и делают ее такой, какая она есть. Левая – это крайне разобщенная партия. Она относительно небольшая, но там политических течений больше, чем у христианских демократов или социал-демократов. И берлинские левые имеют очень мало отношения к тюрингским левым, а тюрингские, в свою очередь, к левым в Баден-Вюртемберге. То есть, когда мы рассматриваем левую партию, мы должны всегда смотреть о ситуации в конкретной федеральной земле, понятно, с конкретной организацией. И эта разобщенность не делает эту партию серьезной политической силой именно на всем германском пространстве.
1: Угу, понятно. Но тогда вернемся к АДГ. Все-таки я хочу поделиться своим таким опасением, что АДГ, пусть она и не войдет, да, в федеральное правительство, но она будет постепенно захватывать повестку. Да, и в повестке...
0: Это уже происходит.
1: Да, и это уже происходит. И вот, скажем, если пройтись по основным, да, пунктам АДГ, антимиграционная, антиевропейская и, так, условно говоря, антивоенная, по сути, антиукраинская и пророссийская. Может ли АДГ сдвинуть германскую политику, немецкую политику в этих трех направлениях – антимигрантской, антиевропейской и пророссийской?
0: Отчасти это уже произошло. То есть я не поделил бы это вот действительно антимигрантское, антиевропейское и пророссийское на вот такие вот четкие три зоны, но движение повестки вправо, оно происходит уже не первый год. И, собственно, одна из причин такого падения рейтинга Мерца, потому что он попытался вот как бы вот косплеить АДГ, перенять ее какие-то лозунги, немножко очеловечить, привести в соответствие германскому законодательству и потребностям консервативного избирателя и попробовать это, что называется, вбросить в массы, что, естественно, не получилось, потому что потребители этих лозунгов предпочитают оригинал. Переманить их таким образом на свою сторону, конечно же, не удалось. Но этот сдвиг повестки, он чувствуется не только в речах политиков. Это и дискуссии в интернете, это статьи в СМИ. То есть, действительно, нынешняя Германия уже политически довольно далеко ушла от Германии, скажем, времен Ангелы Меркель.
1: Да.
0: Многие этого не замечают, но это, конечно же, факт. И давление такого огромного рейтинга АДГ все-таки вчера на федеральном уровне впервые эта партия преодолела отметку в 30%. Это огромное давление на весь политический спектр Германии. И основные политические игроки, те же христианские демократы, социал-демократы, они волей-неволей оказываются в ситуации догоняющих.
1: О том, насколько популизм, вирус популизма грозит вообще не только Германии, а всему Западу, поговорим в заключительной части нашей программы. А сейчас хочу поблагодарить нашего гостя Дмитрия Стратиевского за этот разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об электоральных успехах альтернативы для Германии и вообще правых партий. Насколько действительно европейская политика сдвигается вправо и что это значит для отношений с Россией и для европейской поддержки Украины? А к нам по Зуму присоединяется Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в городе Вашингтон, округ Колумбия. Добрый день, Мария. Ну вот да, говоря о правом повороте, ну мы о нем уже говорим много лет, но сейчас, кажется, такие очень сильные материальные свидетельства нам приходят, причем из таких, из крупных европейских стран, из колоссов, вот Испания, да, последние интересные новости, то, что уходит левое правительство, уходят социалисты, так нелюбимые Дональдом Трампом, и, так сказать, вот еще Испания с Португалией фактически, да, Пиренейский полуостров тоже оказывается во власти. Ну и главный вопрос в связи с этим, который стоит, конечно, это выборы, президентские выборы во Франции весной следующего года. Насколько вы видите здесь сейчас как бы новый скачок, новый прилив вот этой вот правой волны в Европе?
3: Да, а безусловно, та же самая проблема, которая была и до, с моей точки зрения, это просто кризис той модели экономической глобализационной, какой она сложилась там с конца 70-х, начала 80-х годов. Эти проблемы не решены. Этот кризис долгосрочный, поскольку он создает большое количество лузеров, но и также те, кто выигрывает от этой ситуации, и скорее ведет к поляризации, да, общества, которое мы наблюдаем повсеместно. Но на этот кризис, который уже присутствует долгое время, наложилась еще и война в Европе, которая ведет к большому количеству негативных трендов, усугубляет их. В том числе, например, стоимость энергии, да, которая является ключевой, скажем, для промышленных районов Германии, в том числе Восточной Европы, и очень сильно повлияла на химических гигантов немецких, по сути, изменив радикально, подорвав ту экономическую модель, которая в Германии худо-бедно существовала. Это еще больше усиливает вот этот разрыв между синими воротничками, которые проигрывают от глобализации, рост недовольства миграции, соответственно, поскольку мигранты воспринимаются этими группами как непосредственно экономические конкуренты, и, соответственно, более прогрессивистскими городами, где, как мы видим, тоже растет протест в силу инфляции и прочих экономических проблем, усугубленных войной, но он склонен выражаться слева, нежели чем справа. справа.
1: Да, это больше, чем слева. Вот, кстати, здесь вот это хотел тоже, мы этот немножко затронули, разговор с Дмитрием Стратиевским в предыдущей части программы. Вот мне интересны успехи левых в Берлине. Я попытался здесь провести некую такую параллель с Нью-Йорком, да, с Мамданием в Нью-Йорке. В тем, во сколько вообще в крупных мегаполисах очень сильно возревает вот эта вот левая альтернатива. Насколько она является угрозой для системных партий?
3: Так называемая теория подковы, я ее тоже в своей книге про восточноевропейских популистов достаточно активно исследовала, это вопрос коллапса мейнстрима. Да, вот когда мы говорим, что не работает экономическая модель предыдущая, да, это значит, что именно тот оффер, те предложения, которые мейнстримные партии давали, они перестали устраивать существенную долю электората. И альтернативы этим, этой мейнстримной модели, они возникают и слева, и справа. Тут во многом кто быстрее заскочит вот этот вагон возможностей, которая появилась, скажем, вот в Словакии, это оказался Роберт Фицо слева, его партия Смер, а вот в Венгрии справа Орбан. Но, хотя другие тоже пытались, но не успели. Мы точно то же самое видим сегодня, да, и, например, в Берлине. Во Франции Ле Пен, возможно, да, выигрывает президентские выборы под вопросом, но есть большая вероятность, именно потому что ее основным конкурентом на текущий момент является крайне левый Меланшон, который еще менее популярен, да, и, соответственно, скорее всего, чем она, соответственно, она, скорее всего, его перебьет, если центр не объединится. Это основная интрига. Значит, почему именно в больших городах скорее альтернатива возникает слева, нежели чем справа. Здесь несколько объяснений. Одно из них, безусловно, то, что в больших городах, как правило, более прогрессивные, да, такие белые воротнички, которые антииммигрантскую, ксенофобную достаточно повестку, как правило, не разделяют. Но недовольство экономической ситуации там тоже есть. Мы видим, что в Берлине как раз именно инфляция, там, рост цен на недвижимость, которые связаны в том числе с миграцией, они, именно они обеспечивали рост популярности левых партий. Ну и второй момент с точки зрения синих воротничков, которые по большей части сконцентрированы в бывших промышленных районах, то есть не центры обычно, небольшие города, у них миграция – это также экономический вопрос. С их точки зрения их правительство мейнстримное, их будущность как бы разменивают на приток иммигрантов по странам. Поэтому часто среди именно промышленных районов, синих воротничков, антииммиграционная повестка, она в том числе экономическая. Они смотрят на мигрантов как непосредственно на конкурентов для себя. А в это мигранты в меньшей степени составляют проблему для белых воротничков из больших городов. Несмотря на то, что там проблемы тоже есть. Соответственно, эти группы в большей степени радикализуются налево, с большей вероятностью, большей толерантностью и в меньшей степени склонность видеть иммигрантов как экономический вызов. Но сходная проблема недовольства экономической ситуацией, я бы сказала, одна и та же.
1: Ну да, вот эта подкова, она разрушает традиционный центр, да, мы видим, как в Германии это справа ХДС, слева СДПГ, во Франции справа галлисты, слева социалисты. И в результате, так сказать, с обеих сторон берут в клещи, берут в тиски вот эти вот несистемные партии. Плюс, ну да, здесь, с одной стороны, то, что вы говорите, кризис модели глобализации, с другой стороны, прилетают соцсети, да, и вот эта вот эмоциональная экономика соцсетей, она подстегивает вот эту поляризацию и выносит наверх вот эти вот несистемные силы.
3: Безусловно, по таймингу, потому когда мы видим рост, да, популярности этих партий, тут четко есть корреляция с распространением соцсетей. И соцсети, они, я бы сказала, не первопричина, они триггер, да, то есть они позволяют этим накопившимся проблемам и недовольствам с большей степенью найти свое выражение. Почему? Ну, потому что многие говорят, что такого кандидата, как Дональд Трамп в США, например, да, было бы большие сложности с формированием огромной многомиллионной поддержки, просто потому что его, например, традиционные медиа не любили, да, и там у него в основном негативные статьи. Однако у него был Твиттер на тот момент, с помощью которого он в обход вот этих вот мейнстримных СМИ, так называемых гейткиперов, да, которые раньше, да, чтобы там публиковать статью, нужно пройти там редактуру, да, нужно знать контакты и так далее. Здесь ничего этого не надо, просто пиши пост, и чем более радикальный и эмоциональный твой пост, тем с большей вероятностью он будет популярен. И вот это уход гейткиперов – это одна из основных причин. И что характерно, да, ведь именно такие лидеры говорят, что институты старые, либеральные, да, они вас ограничивают, они не дают вам выразить свое мнение, проголосовать. Голосуйте за меня, и я буду ваше мажоритарное мнение представлять. То есть здесь использование соцсетей накладывается на традиционную для этих групп нелюбовь к либеральным институтам, которые ограничивают с их точки зрения вот эту волю большинства.
1: Ну да, это собственно, фильтры цивилизации, которые либерализм тоже один из таких фильтров цивилизации, да, и вот эта хтоническая сила простого человека, она хочет их убрать. Кстати, вот я хотел уточнить, говоря о соцсетях, а насколько вообще вот эта трамповская сеть, ясно, что он свою сеть завел, да, как и свой мемкоин, он как бы во все новые форматы идет, насколько его сеть Truth Social является политически значимой?
3: Ну, поневоле, поскольку он, прежде всего, там постит свои ключевые политические заявления, это для всех журналистов и аналитиков становится... Ну, это понятно, что он это делает не случайно, да, это повышает рейтинг этих соцсетей. Но все равно в США, насколько вот я вижу, Твиттер остается одной ключевой платформой для обсуждения, и на Твиттере все равно перепащиваются многие посты Трампа. И плюс мы что еще наблюдаем, это вот... тенденцию к этим к мультипликации пузырей, так называемых, да, в которых мы существуем. Надо сказать, что Twitter был один из тех платформ, в чем было достоинство, что оно достаточно... Он был для всех, хотя с левым уклоном. Потом его приобрел Маск. Он стал с правым уклоном, и многие мои левые знакомые стали переходить в другие соцсети, например, Blue Sky сейчас популярен. Но, конечно, с моей точки зрения, это только усиливает вот эту поляризацию. Все выбирают для себя определенные пузыри, в которых им комфортно существовать, вместо того, чтобы коммуницировать друг с другом. Трампа, она такой, скорее является вот еще одной демонстрацией этого пузыря, поскольку на нее уходят принципиально по большей части его сторонники, ну и те, кто вынужден следить за комментариями и постами Трампа просто в профессиональном плане.
1: Ну, кстати, победы АДГ в Германии, они же приветствовались в администрации Трампа, и мы видели, в общем, недвусмысленную поддержку всему вот этому европейскому правому интернационалу со стороны Белого дома.
3: Ну, безусловно, более того, эта поддержка, она прописана в новой национальной стратегии безопасности Трампа, и постоянно возникают идеи о том, как они будут поддерживать эти правополистские группы, которые, с их точки зрения, являются носителями традиционных христианских европейских ценностей. Но в силу, тут есть определенный парадокс, что поскольку само американское правительство сегодня не слишком популярно в Европе, как бы не совсем понятно, сколько положительный эффект это может дать. Я напомню, что когда Орбан вот переизбирался в апреле,
1: Да,
3: представители администрации ездили туда, и как бы это ничему не помогло, он все равно с треском проиграл впервые за там 16 лет. То есть это первый момент. Второй момент, ну, сам вопрос о том, как они будут активно поддерживать, да, вопреки, в общем-то, регулированию разнообразному, конкретно политические группы, он тоже не очевиден, особенно с учетом того, что у нас тоже надвигаются мидтермы в США, и вполне возможно... Очень вероятно, что нижняя палата, а, возможно, и верхняя палата, Сенат, перейдут демократам, что существенно ограничит возможности этой администрации по проведению в жизни таких неконвенциональных мер. Это будет видно, но, как мы видим сегодня, да, Трамп – это не причина, это такой же симптом, который мы наблюдаем повсеместно. И что еще важно сказать, что когда эти лидеры приходят к власти, да, мы видим два ключевых момента. Во-первых, для них свойственно... так называемый мейнстриминг, то есть они сдвигаются немножко в центр.
1: Да.
3: При всей, допустим, своей героической любви к Путину, Трамп, как мы видим сегодня, более-менее идет в общем фарватере международной политики США до того, то есть да, с приоритетом на Китай и Ближний Восток, но в целом помогает Украине, может быть, и не так охотно. И второй момент, вот что является и проблемой, и может быть хорошей новостью, что никто из этих лидеров, посмотрите на Мелони, да, например, принципиально не может предложить альтернативу. Да. Они утверждают, что они могут. Вот альтернатива для Германии, собственно, так и называется, да, что они предлагают какую-то альтернативу. Но в реальности в силу ограничений, которые на них накладывают, и военная ситуация, национальные интересы стран, и экономическая повестка. В ЕС они просто очень ограничены, насколько много они, например, могут тратить. ЕС очень сильные ограничения налагает. То в реальности, кроме этой риторики, радикальных изменений нет. Возможно, только значение миграционной политики, но не более того.
1: Да, вот здесь, мне кажется, очень важную тему затрагиваете, потому что действительно одно дело, когда они находятся в оппозиции, и вот это, так сказать, идет эмоциональная мобилизация электората для пришествия во власть. Но если, когда и если они оказываются во власти, то начинается совсем другая история. Да? И вот здесь очень хороший пример Джорджи Мелони, да, прекрасный, уже бессменный, да, рекордсменки по правительствам Италии. Вот. И действительно, что осталось от той старой Мелони, Фрателли Италии, особенно как на фоне того, что сейчас у них там вообще же идет к власти такой путинист, упертый вот этот генерал Роберто Ваначчи, Футуро Национали, там свой такой, как бы, я даже не знаю, как его назвать, вырос такой мини-Орбан, и не знаю даже, с кем его сравнить. Вот. Так что Мелони показывает, что, может быть, действительно во власти, оказавшись во власти, они как-то, так сказать, модерируются и мигрируют в сторону центра.
3: Здесь я скажу, Сергей, это и хорошая, и плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что как бы статус-кво, сторонником которого все-таки по большей части мы являемся, он сохраняется. Но также проблема... Но плохая новость в том, что проблема оказывается нерешенной. То есть по-прежнему лузеры, да, глобализации, и их число увеличивается на фоне того, что, например, война и военные потребности забирают часть пирога из экономики. То есть ситуация, на самом деле, в экономическом плане лучше не становится. И что мы видим в итоге? Мы видим, что на смену, как вы правильно сказали, таким более умеренным популистам приходят более радикальные. Они тоже проходят вот этот вот момент мейнстриминга, но принципиально, что видно, так это фрагментация спектра даже среди правопопулистов. Не только среди мейнстрима, но также среди правых популистов. Хороший пример – это выборы в Европейский парламент. Мы видим, там популистские партии разбились на два блока – «Патриоты Европы» и «Европа суверенных наций». Даже они между собой, да, не могут выстроить общую повестку, общий взгляд. Но, к сожалению, это приводит к тому, что происходит их дальнейшая радикализация. Мы видим подобное в Польше, мы видим подобное и в Венгрии. Тоже, то есть этот процесс, он не закончен. И хотя, так сказать, хорошая новость в том, что они принципиально не меняют радикальный статус. Ну, там, скажем, никто не становится радикальным, там, путинистом, там, за вычетом, может быть, Орбана. Но плохая новость в том, что этот процесс не закончен. Фрагментация, кризис и поляризация политического спектра на Западе сохраняется.
1: И знаете, вот в связи с этим последний вопрос, который я хотел обсудить, как раз я подумал к нашему разговору, когда я готовился. Пару дней назад читал очень интересную колонку Financial Times, сейчас не вспомню автора, где говорится, что вообще лидеры в современном мире все менее популярны. Вот это вот традиционный плач, что где Черчилли, где Рузвельты, где Деголи современные, это такая как бы ностальгический ресентимент. На самом деле в эпоху соцсетей, в эпоху поляризации, в эпоху популизма любой лидер, вот скажем, британские кабинеты, это хороший пример. Раньше считалось итальянцы, да, это revolving door, крутящиеся двери, там вылетают каждый год кабинеты. А теперь в Британии уже тоже сколько кабинетов на наших глазах, там, по-моему, 7 кабинетов, да, за последние годы сменилось.
3: Это кот, как мы знаем, на Даунинг-стрит, он уже пережил 7 разных премьер-министров.
1: Да. Да, вот, так что, может быть, вообще идет речь о каком-то глобальном переформатировании современной политики, и все, как бы, любой, кто будет во власти, он будет, так сказать, рваться на части и недовольным электоратом. То есть, как бы, мечта о новом Деголе, она уже не сбыточна.
3: И да, и нет. Я думаю, что, с одной стороны, мы видим, что вот это огромное количество разных лидеров и их смена, да, их неспособность удержаться у власти, это все отражение недовольства, да, большого числа избирателей ситуации на политическом спектре. А с другой стороны, то есть это симптом, который показывает, что проблема не имеет простого решения. Другой стороны, вот в США многие надеялись после первого срока Трампа, что его политическая жизнь окажется недолговечной с учетом того вот процессов в Европе. Однако он сумел вернуться, да, триумфально в 2024 году. И, по сути, за счет того, что пропущен был цикл 2020-2024 год, он у власти оказался уже более 10 лет и радикальным образом переформатировал политический спектр. То есть какие-то вещи, например, которые он говорит или делает, были непредставимы на протяжении многих там, десятилетий,
1: да,
3: и дольше в США. То То есть, с одной стороны, как бы да, с другой стороны, вот Трамп, например, оказался удивительно политически долговечен.
1: Да, а для... да. Но он гений, конечно, политически, я думаю, по использованию соцсетей, по работе с массовым сознанием, это, я думаю, в учебники и через 100 лет войдет феномен Трампа. А его работа с коллективным подсознательным, можно сказать.
3: Безусловно, как говорится, credit where credit is due. И он растит новое поколение. Очень интересно, на самом деле, 28-й год, насколько действительно это новое поколение сможет повторить его, или это будет что-то радикально новое. Пока мы не видим того, что у него формируются ярко выраженные наследники, все его... как бы, птенцы, его гнезда, они гораздо менее популярны.
1: Кстати, да, вот это здесь самый последний вопрос, у нас буквально минутка. Вы не видите возможности, раз уж мы перешли, и действительно следующий большой тест это правой всей волны, это американские midterms в ноябре. Вы не видите возможности воспроизводства трампизма в новом поколении республиканцев с Венсом и так далее?
3: Она, безусловно, существует, и вот Венс, и был еще один кандидат в 2024 году, который пытался тоже вот трамповскую риторику перенять, но как раз вот это и будет тест того, насколько феномен Трампа выходит за его рамки, именно в американском контексте. Безусловно, антиимиграционная повестка, например, она сохранит свою актуальность, но вот конкретный способ ее выражения, да, поведение, там, риторика, вот это, возможно, ограничено Трампом, он сам по себе исключительно популярная соцмедийная персона, да, у него было, собственно, шоу в США, и у него есть некий, он там супер богатый человек, у него есть некая такая привлекательная аура, которая у многих других отсутствует. Но принципиальный вопрос, ответ на этот вопрос на самом деле будет дан в 28-м году. Очень многие аналитики говорили, что Трамп 20-го года не вернется, а он прекрасно, как феникс из пепла, возник. Принципиально, однако, вопросы, связанные с глобализацией, с синими воротничками, с иммиграцией, они остаются неразрешенными. И поэтому, я думаю, какие-то кандидаты такого толка продолжат появляться, пока радикально не будет, не сформируется новая экономико-политическая модель на Западе.
1: Ну что ж, пока тогда ждем в Америке первого вторника ноября, который наступит после первого понедельника, когда нам станет более понятна ситуация внутриполитическая США. И, конечно, она очень сильно влияет на, собственно, правое движение в Европе и во всем мире. Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований, была с нами на связи. Спасибо, Мария, и до новых эфиров. Ну и завершая этот разговор об электоральных успехах альтернативы для Германии и электоральных перспективах правых партий, хочу сказать, что тени истории возвращаются. 35 лет назад пала Берлинская стена, и Советский Союз ушел из Центральной и Восточной Европы. Сегодня над Германией снова нависают тени. Тень фашизма, тень Берлинской стены и тень России. Европе нужно мужество, мудрость и лидерство, чтобы навсегда изгнать этих призраков прошлого. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
11: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
12: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
13: Очень настороженно.
14: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
15: Я не употребляю информацию.
16: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
17: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
18: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
19: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость.

0: Мы вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
1: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
0: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, но это могли бы назвать сожительством, наверное.
1: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
0: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
1: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
0: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гости подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
2: Я мама двоих детей в эмиграции, уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
0: Чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
2: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамунны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамунны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
1: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать

0: вариант бостонского брака?
1: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. И это было настолько для меня унизительно и неприятно. Потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельной комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
0: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
1: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
0: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
1: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
0: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
1: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимаю, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимаю, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
2: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
1: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну, мне так далеко ездить с детьми видеться. Переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да. То есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война. Конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросам феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну всякое бывает, да, ну политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
0: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Где оно сейчас?
1: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость, говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
0: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
1: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
0: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
1: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
2: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
1: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею, даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
0: Разработчики у вас мужчины или женщины?
1: Разработчики у нас мужчины.
0: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
1: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они на самом деле очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
2: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
1: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятная неожиданность. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
0: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Год назад в программе «Культурный дневник» американская режиссерка Джулия Локтев рассказывала о первой части своего документального сериала «Мои нежелательные друзья». В 2021 году она приехала в Москву снимать журналистов, объявленных иноагентами, но стала свидетелем разгрома последних независимых СМИ, завершившегося после начала полномасштабной войны с Украиной. Первая часть называлась «Последний воздух в Москве». Сегодня я пригласил Джулию Локтев, чтобы поговорить о второй части фильма, которая носит подзаголовок «Изгнание» и посвящена тому, как сложились судьбы известных журналистов, эмигрировавших из России весной 22 года. Личные кризисы переплетаются с профессиональными. Один из них, который Джулия Локтев подробно исследует, связан с решением латвийских властей в декабре 2022 года лишить лицензии телеканал «Дождь» из-за прозвучавших в эфире слов о российской армии, которые можно было истолковать превратно. Джулия Локтев из семьи эмигрантов, покинувших Советский Союз в конце 70-х. Она выросла в Соединенных Штатах, неоднократно приезжала в Россию и подружилась с Еленой Костюченко, Ксенией Мироновой, Олесей Мараховской, Петром Рузавиным и другими журналистами, которые стали героями ее документального сериала. Разговор с Джулией Локтев записан после премьеры фильма «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на кинофестивале в Венеции.
3: Какую часть было сложнее снимать и монтировать? Первую, московскую, российскую или вторую про эмиграцию?
4: Ну, не было разницы между частями, когда я снимала. То есть разница между частями только появилась как-то на каком-то этапе монтажа, потому что я прилетела, ну, я ездила несколько раз в Россию в 21-м году осенью и зимой 22-го, и потом я прилетела вот на последние съемки 23 февраля. И я как начала снимать 23 февраля и первую неделю полномасштабной большой войны в России, потом все медиа почти закрыли, все мои герои уехали из страны. Я осталась, я не могла в ту же ночь, потому что я снимала на «Дожде», когда «Дождь» закрыли, и тогда все поехали уже, все, которые оставались в России, некоторые герои уже уехали, но все тогда поехали в аэропорт. А я не могла поехать в аэропорт, потому что у меня была съемка вся моя на телефонах, и я не хотела ее потерять, я не знала, что будет там на таможне, и я не хотела ее потерять. Так что я осталась на... Я сидела там еще один день, и просто все загружало в облако, и я должна ждать, что все кто-то мне скачал это в Нью-Йорке. И тогда я чувствовала себя, окей, сейчас уже съемка в безопасности сидит там на диске в Нью-Йорке, и я могу улететь в Стамбул. Но это было как-то интересно, иначе бы я полетела с другими героями. И так что я продолжала просто снимать. Я начала в Стамбуле, потом была в Тель-Авиве, потом в Тбилиси, потом, не помню в каком порядке, Прага. То есть и я просто следовала за героями, когда они вынуждены были сбежать в вынужденную миграцию. И не зная, в какую страну я еду следующую, где я буду через два дня, как они, куда, понятно, что у меня, в отличие от них, еще был дом, куда я могла вернуться, но я имею в виду соотношение съемки. Я просто следовала за историей, и так продолжалось месяцы просто. А потом, когда уже, это только когда я смонтировала «Последний воздух в Москве», тогда я поняла, ну, я собиралась просто сидеть и монтировать дальше, чтобы это был просто 11-часовой такой длинный фильм. И тогда как бы на меня был такой скрининг-клуб, которым мы показывали каждую главу дома. И они сказали, слушай, ты что, собираешься сидеть монтировать еще год? Надо вообще в этом выпустить сейчас. И тогда мы решили разделить это на две части как-то. Что лучше, то есть поторопиться и выпустить первую часть отдельно. И тогда это как-то вторая часть «Изгнания» будет вторая часть. Но мне кажется, как бы, то есть Получилось так, что это одна история, конечно, но это одна история в двух частях. Очень как бы, ну, если мы будем претенциозны и делаем литературные аналоги, тут два тома.
3: Наверное, все-таки в Москве было это постоянное ощущение опасности, и оно порождает адреналин, да, от того, что в любой момент может случиться что-то по-настоящему ужасное и с вами, и особенно с вашими героями, да. За границей, конечно, опасность сохраняется в какой-то степени, но вот этого вот нервного ощущения, наверное, нет, там можно все-таки расслабиться.
4: Ну, расслабиться нельзя было, потому что как-то в этом отношении может быть как-то... в отношении, то есть я не боялась, что вот спецслужбы войдут в любой момент, то есть или как-то то есть спецназ войдет в любой момент. Этого я не боялась, понятно, в Тбилиси, но все время было какое-то... Просто представляете, первые дни, когда люди уехали, и я снимаю людей, которых у них разрушилась жизнь просто, и они в этом моменте стараются ее как-то собрать и начать работу. И так что здесь была большая как-то, ну, я не знаю, как это сказать. То есть это очень эмоциональное время для всех и очень больное время. И как просто присутствовать и сопровождать людей в этот момент и захватить это все как-то, и понимая, что ты с людьми, которые очень травматически переживают что-то. И при всем том все время себе напоминают, что, конечно, людям в Украине хуже.
3: Вы рассказывали мне в прошлом году, что люди из разных стран, которые мало что знают о России, хорошо понимают и с интересом смотрят этот фильм, потому что чувствуют его универсальность, ну, в частности, в этом домашнем вашем скрининг-клубе, который вы упомянули. Ну, понятно, что вторую часть еще мало кто посмотрел, но были какие-то интересные отклики первых зрителей?
4: Ну да, просто, ну, это как-то, во-первых, какие страны это возили, как-то по опыту зрителя. У нас есть, например, большие фанаты из Китая, которые там да, подходят после скрининга, говорят, слушайте, это фильм о нас. Или кто-то перевел недавно нашу первую часть, кто-то связался и говорит, мы переводим на фарси, это о нас. Но при том еще, конечно, американцы сейчас очень ощущают, что это о них, потому что столько, что происходит с прессой в Америке. То есть у нас сейчас тоже президент говорит, что что-то не так со стране, которая разрешает как-то прессе публиковать негативные истории, что-то там неправильно. И понятно, что это как-то откликается. Ну, мы сейчас видим, как ведет себя Израиль и во многих странах. Как-то Европа тоже сейчас идет правее и правее. Так что, мне кажется, резонанс тут на человеческом уровне. То есть тут важны две вещи, мне кажется. С одной стороны, как бы политический резонанс, а с другой стороны, просто люди смотрят наших персонажей и их понимают как людей. Нас просто на уровне как бы, ну, кожи, не только поверхности, но внутренности, как бы кожи и кишек, знаете, то есть на всех уровнях просто понимают их как-то очень эмоционально и как это пережить, потому что, ну, мне кажется, это вот самое важное, это как передать историю через людей, которые ее проживают. И мне трудно подумать о другом фильме, который просто в огромном историческом моменте так, но как-то в актуальное время просто происходит через персонажей так. Не фикшн, а просто вот мы с ними, я не знаю, может быть, есть, но трудно так подумать, не приходит в голову. Я понимаю, что это, и мне это очень интересно, и мне это важно, что русскоязычная аудитория, или даже, скажем, не только русскоязычная, это может быть разница не в языке, но как бы люди, которые это пережили на себе, то есть вот у меня знакомая из Белоруссии, которая вынуждена была уехать, которая смотрела, и понятно, это тоже они испытывают совершенно иначе, чем как бы люди, которые ничего подобного в жизни не пережили.
3: Ну да, это главная тема фильма, конечно, это иммиграция и осмысление себя как иммигрант. Да. Конечно, это очень субъективно. У всех это произошло по-разному. Я сам тоже иммигрант и воспринимаю свою иммиграцию как замечательный опыт, да, как поиск самого себя. Да. Ну, вот есть такая пословица русская, где родился, там и пригодился. Она, по-моему, совсем неправильная. Да. Нужно искать свою настоящую родину. Она может быть на другом континенте, в другой культуре. Цицерон, как мы знаем, сказал, что где хорошо, там и родина. Да? Вы тоже из семьи иммигрантов и сейчас сняли фильм об иммигрантах.
4: Но это очень разные вещи.
3: Да, да, да.
4: Я что для сказать, вас здесь иммиграция? Очень важно. Это очень важно упомянуть. Поэтому я знаю, что люди, которые уехали после начала большой войны используют слово «вынужденная эмиграция». То есть это как-то не часто пользуют. Но по-настоящему, то есть я использую чаще слово «изгнание», так что, потому что это по-другому. Мои родители и я, мы уехали в 70-х из Советского Союза как иммигранты. И я понимаю, что как-то особенно я, ну, я чаще говорю об этом по-английски, но «exile» и «immigration», и как бы «изгнание» и «иммиграция» — это две очень разные вещи. Потому что одно дело, когда мы уезжали, мы чувствовали, что, ну, там, понятно, есть общие вещи. Например, мои родители не могли похоронить своих отцов. Мы понимали, уезжаем, что мы не можем вернуться. Но мои родители, им было 40 лет, и они уехали из Советского Союза, чтобы стать американцами. Я уехала, мне было 9 лет как-то, ну, не знаю, я хотела в Диснейленд. Но это было как-то в то время, что ты уехал, и ты выиграл какую-то лотерею, что тебя выпустили из Советского Союза, и получается, что то, что мне говорят, как-то, с одной стороны, это травматично, тебе говорят, ты бабушку, девушку, дедушку и тетю свою никогда не увидишь, конечно, это большая травма, но с другой стороны, ты как-то получаешь какую-то возможность, что ты не имел, и... Это другая идея, вот когда люди, вот моя мама до сих пор говорит с тяжелым русским акцентом, как человек, который уехал и не очень много говорил по-английски в 40 лет, и, ну, она считает себя американкой, которая живет в Колорадо со своим тяжелым акцентом, она говорит, I'm local, я местная, так, но это совсем по-другому, особенно с журналистами, которые были вынуждены ехать в изгнание, которые не выбрали это, которые не планировали это, которые предпочитали бы сидеть в России и продолжать говорить о том, что происходит в России, имея возможность говорить с людьми, видеть своими глазами. А сейчас они все в ситуации, где они не могут ступить на родную землю и стараются как-то продолжать работать как журналисты. Все из наших персонажей работают как журналисты, не исключая одного, который решил, что надо делать больше. Но он тоже продолжает быть журналистом, тоже в некотором смысле. Но это совсем другое, потому что когда вот там у нас вот Олеся Мараховская так говорит вот в фильме «Очень хорошо», когда ты 24 на 7 работаешь, не она, а не в Чехии, она говорит, когда ты работаешь не в этой стране, как бы умственно, и ты работаешь на Россию, как бы о России 24 на 7, это очень трудно тогда интегрироваться и думать, что ты переехал. Это очень, это более специфическая вещь, мне кажется, для журналистов, которые как бы, ну, весь день работают, чтобы донести как бы новости о России русскоязычным зрителям, ну, с надеждой, что это дойдет до русскоязычных зрителей в России. То есть они более подвешенное состояние, мне кажется, подвешенным.
3: При этом нужно все-таки сказать, что с бытовой точки зрения у всех более-менее жизнь сложилась благополучно. Кстати, вопреки их опасениям, там в начале одна из ваших героинь говорит, шутит, что, может быть, это мой последний iPhone, она думала, что будет бедствовать. Но я думаю, что у нее и сейчас есть iPhone какой-то хорошей модели, новый. Да? Конечно, Елену Костюченко пытались убить, многие переживают разлуку с родственниками, но вот таких настоящих эмигрантских трагедий ведь нет в этой среде. Да? Никто не сидит в лагере для беженцев, никого не депортируют из этих detention center, как в Америке, никто не вынужден мыть полы, чтобы умереть с голоду, а мы знаем, что таких случаев очень много. Так что это, в общем, благополучный образ эмиграции и в целом довольно нетипичный.
4: Да и нет, я скажу. Ну, это профессиональная эмиграция, значит. Сначала, то есть, ну, важно сказать, что это люди, которые, конечно, имеют привилегию работать по профессии. Как долго это продолжается, как долго, это тоже вопрос, конечно, как долго будут существовать русскоязычные медиа в изгнании. Это тоже как-то всегда боишься, что деньги кончатся, что это так. Ну, последняя глава называется как бы «Нормальная, ненормальная», потому что это очень странная ситуация, когда с одной стороны на поверхности жизнь как-то выглядит, ну, все норм, а тебя в России там заочно садят на 7,5 года, и ты сейчас не можешь поехать, сажают, так? И ты не можешь сейчас поехать в половину мира, потому что они тебя могут отослать в Россию. Или тебе приходит угроза, где там информация с твоим паспортом, с твоим рейсом, на котором ты летишь своим сиденьем, и описание твоей собаки. Или тебя отравляют. А все время при всем этом как-то жизнь выглядит, ну, нормально. Как-то на поверхности iPhone есть. Некоторые материальные, но есть вот это, но с другой стороны, вот если твоя мама там или твой папа заболеет, ты не можешь полететь, потому что ты не можешь ступить ногу на российскую землю, потому что тебя арестуют, это знаешь, в аэропорту. Или люди, которые там, то есть вот я знаю, я говорила с одной из героинь на днях, она говорит, знаешь, я знаю, где в моем родном городе находятся все вот эти... Есть такие камеры, которые просто установлены, которые просто лайвкам, когда они живое снимают. Они говорят, иногда я просто сижу и смотрю, потому что вот это чувство, что тебя выгнали, то есть что ты не можешь вернуться, это, мне кажется, огромная боль. И ты стараешься при всем этом продолжать работать. Так что это как бы вот это все как-то, да, вот это сочетание нормальности с полной ненормальностью, с полной-полной ненормальностью. И плюс там, ну, многие люди, как я понимаю, сейчас, то есть ты вынужден смотреть как-то чуть-чуть за спиной, кто уходит в твою сферу, там, я не знаю, была ситуация, я помню, где вот на дождь пришли какие-то, выглядели как дружелюбные медиа, так, что-то так хотели снять, они их подпустили, и оказалось, что это был просто большой пропагандистский фильм на Первом канале, так. Это была такая ловушка, это как многим активистам пришли. Ну, и кто еще может там собирать на тебя информацию вокруг? Ты должен всех опасаться чуть-чуть. Это есть, и при всем там, ну, есть квартира, есть айфон, и это так. И непонятно, как долго это так будет, то есть вот это существование.
3: Как мы уже говорили, ваши герои уезжали в спешке весной 22-го года, к эмиграции не готовились, и наверняка многие думали, что это какое-то временное явление, и, может быть, можно будет вернуться. Ну вот прошло уже больше 4 лет, возвращаться некуда. К тому же, как мы только что говорили, многие объявлены в розыск по уголовным делам. Вот интересно, вы с вашим американским опытом чувствовали в 22-м году, когда начали снимать вторую часть, что вот так она сложится, или думали, что это какое-то временное явление, и вы закончите ее уже триумфальным возвращением ваших героев, или не триумфальным, но спокойным возвращением ваших героев в Москву?
4: Ну, мне кажется, даже в 22-м году как-то никто себе не позволял говорить, что я скоро приеду. То есть, мне кажется, никто... То есть, ну, конечно, это другой случай. Нет, не никто, а Лена Костюченко, которая все время собиралась ехать в тюрьму. А потом как-то поняла, что угрозы, может быть, намного хуже, чем тюрьму, и решила не ехать. Но она единственная, кто все время говорила, вот я сейчас вот-вот-вот вернусь. Но это как бы с целью и с понятием. Вернусь и пойду в тюрьму. Но это вопрос не об этом. Тогда все думали просто о войне полномасштабной. И вот никто, и многие вот персонажи, если мы возвращаемся как-то в начало 22-й год, все говорили, ну, 6 месяцев там. Мне кажется, я не знаю никого, кто мог представить в то время, и кто так открыто говорил, что мы будем вот сейчас, в 26-м году, осенью, это все будет продолжаться, и конец не виден, это главное. Люди все время говорили, ну вот-вот, война там, это же не может так долго продолжаться. И, конечно, вот ужас, который продолжается день за днем сейчас, и что страшно, конечно, это то, что война не уменьшается, она увеличивается, но внимание уменьшается у людей в мире. То есть вот это привыкание, которое не должно быть. То есть вот когда я думаю, не знаю, если в мирной Европе там вдруг падало на одно, то есть одно квартирное здание, там 6 умерли здесь, 12 там на следующий день. Вот если мы представим это как-то, ну не знаю, во Франции или в Чехии, то есть вот... И как-то через вот почти там 5 лет люди говорят, ага, это просто так нормально, это то, что происходит. Но это совсем не нормально. И это не должно происходить. И это как-то вот это было совершенно непредставимо, что как долго это будет просто идти, и как люди к этому могут привыкнуть. В этом смысле я говорю просто о мировых зрителях, а это когда людей, которые читают газеты, где это просто почти исчезает из новостной полоски. Это ужасно для меня.
3: Мне очень понравилась в вашем фильме формулировка Елены Костюченко, которая сказала, что в России наступил фашизм из-за любви людей к комфорту. Это звучит парадоксально, но это очень точно, мне кажется. Вы согласны с ней?
4: Мне кажется, она это говорит очень мудро, то, что она сказала. Она очень... Еще она парафразировала свою сейчас жену, Яну Кучину, которая сказала, что вот мы все делали правильные вещи в неправильном порядке, но это больше как-то активистов, людей, которые занимались другими делами. Но вот это то, что она сказала, вот мы просто не хотели терять комфорт, мы не хотели поменять нашу хорошую жизнь на плохую. И она это очень красиво говорит, мне кажется.
3: Но если судить по дискуссиям в социальных сетях, многих раздражает раздражают так называемые хорошие русские, которые зациклены на своих проблемах, считают себя главными жертвами, требуют, чтобы им все сочувствовали, а об Украине вообще не думают. Мне кажется, что вы специально ввели вот в этой второй части нового героя Петра Рузавина, чтобы показать, что эти обвинения не всегда обоснованы. Это так?
4: Но мне кажется, тут вопрос не только в Пете Рузавине. Там все наши герои все время как-то упоминают, и они все время сравнивают и говорят, наши проблемы – это ничего по сравнению, то есть наша страна бомбит Украину. И это намного больше проблемы. То есть это не только вопрос как-то одного там Петра Рузавина, который, конечно, прекрасный персонаж. Но у Пети с Наталкой Гуменюк совсем другая история. Она как-то начинается в этом фильме. Я, кстати, собиралась снимать Петра до начала полномасштабной войны, потому что думала, ну вот-вот его объявят на агента, но он тогда не был в России, так что в результате я его начала снимать только месяц спустя начала большой войны. И это, конечно, у него совсем другая история. Он был журналист на «Дожде» всю почти сознательную жизнь, со школы почти, так, с университета. И у него жена Наталья Гуменюк, которая просто, ну, выдающаяся, прекрасная, гениальная украинская журналистка, и они вместе как-то, у них другая история, которая все время дает другую перспективу на то, что происходит, понятно. И он делает другие выборы как-то, где он видит, что надо делать, он считает, что надо делать больше.
3: Один из ключевых моментов фильма – это конфликт, возникший в Латвии из-за телеканала «Дождь». Все это, как мы знаем, привело к тому, что журналистам Латвию пришлось покинуть. Есть точка зрения, что латвийские чиновники просто придрались к пустяку, но вы представляете все точки зрения, даете слово в том числе и критикам «Дождя». Что вы думаете об этой ситуации? Почему вы уделили ей столько времени экранного? И можно ли сказать, что она абсолютно однозначна?
4: Ну нет, конечно. Меня интересуют истории в своей сложности, как бы люди в своей сложности. То есть я смотрю эту ситуацию, где как бы я снимала сам «Дождь», персонажи, которые там ведущие, были главные герои фильма. Некоторые. То есть потому что там есть и важные истории, есть Ильяна Костюченко, есть другие медиа. И вот происходит этот скандал. Конечно, это обязательно надо снимать. Ведь моя задача — это передать это так, что это не просто внутренняя кухня, а как это понятно и внятно было со стороны, что это можно международным зрителям не тупить, не делать так, чтобы это было тупее и ясно, а со всеми сложностями передать, и как-то что там происходит. Как бы, ну, главный оппозиционный российский канал уезжает в изгнание, только-только находит базу в Латвии, то есть они там 4 месяца только перешли, они в одолженных студиях работали, они недавно начали вещать, только так, знаешь, как не знаю, как называется, маленький лошаденок, то есть стоит на ноги как-то, то есть старается встать и что-то делать. И происходит вот этот скандал. И понятно, что тогда уже как-то латвийские как-то власти уже чуть-чуть пожалели, что они их пригласили. И им приходится как-то решать просто в момент, то есть это ужасный скандал, который, понятно, что вышло не так, как хотели, там что делать, надо ли отстранить человека, как это сохраниться просто, чтобы можно было существовать дальше, и это очень сложно, конечно, но при том этом я решила фокусироваться больше как-то не на, ну, скажем, не на внутренней кухне, а на более интересном вопросе, потому что для меня это было очень центральный и более, мне кажется, внятный вопрос для... Как-то там был большой вопрос как-то вокруг всего этого. Этот вопрос нашей армии. И для меня это было очень интересно. Потому что выгнали «Дождь», как-то их нарушение было одно из главных из-за того, что некоторые ведущие сказали слова «наша армия». И там возникло просто более... Опять я ищу, что можно передать более универсально. Вот этот вопрос... Как говорить о собственной армии, как бы нации? У тебя есть этот паспорт, как они говорят. У нас есть российские паспорта. Эта армия ведут эту криминальную войну от нашего имени, совершает военные преступления от нашего имени. И как об этом говорить? И они как бы, то есть вот эта идея, мне казалось очень интересно, что как бы действительно ведущие говорят, там некоторые, включая одну из наших героинь, наша армия, как бы Не от того, что ура, наша армия, а наоборот, стыд, наша армия, стыд, что творят от нашего имени, чтобы люди понимали, что это не просто, как они, ну, цитирую Тиши Цветко, что как-то это не армия Альфа Центаври, или это не армия там Швейцарии там делает эти ужасы, это как бы армия нашей страны это делает. И вот этот выбор, и потом, конечно, понятно, что к этому придрались. Не, я не думаю, что придрались из-за того, что действительно, то есть это формально это было бы как-то предъявлена претензия, что это потому что, ну, зрители могут подумать, что это латвийская армия. Понятно, никто так действительно не думал, что речь идет об этом. И это понятно почему, конечно, потому что в Латвии в очень сложном положении. В очень-очень сложном, понятно, положении. Но с одной стороны, все эти медиа, конечно, они хотят быть как можно ближе к России, чтобы чувствовать как-то, в смысле географически, чтобы не чувствовать себя супер оторвано. Но это не очень комфортное пространство, понятно, когда ты думаешь о истории Латвии.
3: Я после премьеры в Венеции разговаривал с одним немецким кинокритиком, он смотрел с большим интересом и сказал потом, что это очень точный портрет, но очень маленькой части российского общества, и по этому фильму, и по вашим героям нельзя судить о России в целом и настроениях россиян в целом, да?
4: Ну, у меня никогда не было цель как бы сделать портрет России. Это не была задача сделать как бы обзор России. Это не то, что я делала. Я начала снимать фильм о журналистах, которых начинали называть иностранными агентами. В то время, когда было только 25 иностранных агентов. Трудно представить сейчас 1000 с чем-то, не помню, 1500, наверное, уже.
3: Ну, каждую пятницу добавляют новых.
4: Да, каждую пятницу объявляют новых. То есть цель не была «давай сними вот портрет России». То есть это совсем... То есть это был... Фильм, который начался, фильм о независимых журналистах, которые как бы, ну, стараются в своей работе говорить правду в России, потом вынуждены уехать, чтобы продолжать говорить правду. То есть, конечно, это, мне кажется, это портрет не только журналистов. Это мне, ко мне подходят очень многие люди, которые как-то вынуждены были уехать в эмиграцию, которые не обязательно журналисты, и говорят, о, это моя история тоже, которые как бы, ну, антивоенных взглядов. И они чувствуют, что это портрет их тоже, но это не портрет, это точно не портрет общей России, потому что это, для этого нужен другой фильм, это не я.
3: Я не знаю, знакомы ли вам фильмы документалистки из Чехии Хелены Тжештиковой, которая снимает одних и тех же людей в течение нескольких десятилетий. И мы видим все виражи их жизни, видим, как они там стареют, влюбляются, разводятся, как мир вокруг них меняется. Вы бы хотели продолжить свой сериал теоретически? Ведь история ваших героев абсолютно не закончена.
4: Меня интересуют люди, меня интересует как-то жизнь. Это и, ну, есть прекрасная серия, конечно, английская Seven Up, по-моему, которая каждый день всегда меня начали шутить. Это что будет, как Seven Up, ты их собираешься остаток жизни снимать? Но сейчас как-то, я думаю, надо сделать некоторый перерыв. У нас есть какая-то мечта, что если когда-то ситуация в России изменится так, что они могут ступить ногу в Россию, тогда мы будем снимать третью часть. Это только можно ждать как-то с радостью что-то. Но ждать это не надо как-то с большим ожиданием. Может быть, мне это легче сказать, потому что, мне кажется, людям об этом больно говорить и думать этой возможности, потому что люди ее как-то выталкивают из себя. И если, и это не факт, что это будет, но это довольно, я думаю, факт, что это не будет скоро. Но я думаю, если когда-то что-то изменится и можно будет вернуться, я точно сделаю третью часть тогда, но я не знаю, то есть сколько мне лет тогда будет.
3: И последний вопрос, без которого наши слушатели не переживут. Где можно будет посмотреть вторую часть? Ну, первая уже куда-то там утекла. Ну, в России, как вы понимаете, этот фильм не покажут.
4: Да, вот. Нет, это
3: но
4: нет.
3: Будет стриминг, насколько я понимаю, довольно скоро.
4: Да. Да, да, да. И ну, первую часть можно легально по всему миру, почти, но не в России, понятно, во многих частях мира посмотреть по Mubi, M-U-B-I, Mubi. Он сейчас там на стриминге. И вторая часть тоже выйдет на Муви, я думаю, где-то в январе, в феврале. Сейчас это мы на фестивалях. Я сейчас вот рядом с Сан-Франциско. Сейчас это тут в Бэй-Эре, тут фестиваль Mill Valley. Там потом мы только что были в Нью-Йорке на фестивале. Если вы в Лондоне, вы можете посмотреть 14-15 октября в Лондоне. Так, если вы в Нью-Йорке, он открывается 9 октября. Сейчас в кинотеатрах в кинотеатре в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе в кинотеатре 16 октября. То есть сейчас мы в кинотеатрах на фестивалях. В Амстердаме будет в ноябре в Витфе. То есть это из тех, которые вот сейчас я знаю показы, которые будут. А потом, где уже, если... Ну, это, мне кажется, это очень особый опыт посмотреть это с людьми и как марафон или в двух частях в кинотеатре, понятно, 6 часов. Это как ивент. Это вы приходите, вы садитесь на весь день. Но сейчас есть некоторые возможности в некоторых городах посмотреть вот это на экране большом, как кино. Я знаю, что Антон Долин очень написал, что это хорошо смотреть таком именно вот в иммерсии, но понятно, что не все имеют доступ к кинотеатру такому, но где-то в январе-феврале это будет на Муби, где все можете посмотреть. Смотреть. И, по-моему, почти во многих странах.
2: Я согласен с Антоном Долиным. Я смотрел фильм «Мои нежелательные друзья. Изгнание» на фестивале в Венеции. Провел в кинозале 6 часов. И это был очень интересный и ничуть не утомительный опыт. Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была американская режиссерка Джулия Локтев. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго и до встречи через неделю.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свобода». Сегодня мы повторяем две программы из его мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему», который Алексей Семенович записал у себя дома на самом мощном по тому времени компьютере, на котором джазмен начал сочинять музыку.

0: все во рту.
1: Сегодня мне хочется поговорить о жизни в московских дворах в ранние послевоенные годы. Понятие «наш двор» означало не просто общность людей, прописанных в одном и том же доме, или пространство, ограниченное заборами, домами и сараями, принадлежащими этому дому. «Наш двор» — это был типичный для больших российских городов вид социума, некая миниатюрная модель государства со своими неписанными законами, делением на классы, со своим моральным кодексом. Дворовая жизнь была как бы продолжением другого стандарта советского городского существования – коммуналки. Но если коммуналка представляла собой мир взаимоотношений взрослых, то двор был главным местом обитания детей и подростков. Здесь были и свои лидеры, и их любимчики. Подхалимаш и ябедничество, жесткий террор сильных по отношению к слабым, приоритет блатных, а также лихих и ловких перед слабыми, неловкими и интеллигентными. Мат, феня, наколки, фиксы, молкозырки, тельники, прохаря, чубчики, особая походка, особая манера сплевывать слюну. Все это было обычным атрибутом не только сирот, огольцов и профессиональных воров, а и простых пионеров, школьников из обычных семей. Ну, исключение, может быть, составляли дети, находившиеся под строгой опекой своих семей, дети, не способные вписаться в жесткую дворовую жизнь. Они редко выходили во двор и не всегда принимали участие в массовых играх. Ну, а главной массовой игрой тогда, конечно, был футбол. Вот о нем мне хотелось бы поговорить особо. В каждом дворе были свои герои. Ловкачи, отчаянные смельчаки, остряки, картежники, ну и, конечно, футболисты. Футбольная ловкость ценилась очень высоко. И главным было умение водиться, то есть владеть мелким дриблингом, но не на скорости, а на одном месте, не теряя мяч в толкучке и пробираясь все ближе к воротам. Скоростные качества, искусство паса и даже умение забивать гол особой ценности не представляли, так как дворовая игра проходила чаще всего в страшной толчее, и мяч в ворота не просто забивали, а скорее закатывали. Разделение на защитников и нападающих было весьма условным. Играли по такой системе «бей на вырыв». За мячом бегали всей командой, туда и обратно. Защиты практически не было. В защиту ставили обычно самых плохих игроков, но и они не выдерживали стояния на месте и бегали вместе со всеми. Штангами для ворот обычно служили два кирпича, а может быть две кучи курток или школьные портфели. Расстояние между штангами отмерялось приступочками, то есть длиной ступни. Довольно часто игра останавливалась из-за споров по поводу того, попал мяч в ворота, прошел мимо или выше предполагаемой штанги. Доказать что-либо после того, как мяч уже улетел, было возможно только с помощью силы. Но здесь действовала не физическая сила, а умение убеждать или же авторитет. В спорной ситуации игроки обеих команд подбегали к так называемой штанге и, размахивая руками, показывали траектории мяча, беря друг друга на глотку, подавляя противника громкостью и интенсивностью крика. Но когда это не помогало, и каждая сторона оставалась при своем мнении, а энергия спора выходила через крик, вступал в силу авторитет. Либо кто-то, смотревший игру со стороны. Либо один из игроков. Как он говорил, так и засчитывался. Причем таким авторитетом в данном случае мог быть не только самый старший и сильный, а просто кто-то, пользующийся доверием. Тот, кто никогда не обманывал и вдобавок еще хорошо играл в футбол. В первые послевоенные годы дворы были абсолютно пустыми. Все, что можно

было сжечь заборы, сараи, все было сожжено во время войны. И вот мы играли на огромных пространствах, но зато не было мячей. Играли какими-то маленькими мячиками размером с кулак, такие резиновые были мячики, на которые все время кто-то наступал. Никакой техники вождения с таким мячом проявить было невозможно. И поэтому делали большие мячи, но из тряпок. Их шили обычно мамы или бабушки, набивали их тряпками и ватой, и это хоть как-то напоминало настоящий футбольный мяч. Игра тряпочным мячом имела свои недостатки. Особенно, когда во дворе стояли лужи. Если тряпочный мяч попадал в лужу, это было неизбежно, то он намокал, становился тяжелым, мокрым. И вот тогда появлялся еще один дополнительный смысл игры в футбол. Иногда некоторые игроки пытались специально ударить этим мячом так, чтобы он попал в физиономию игрока. И после этого физиономия была не просто грязной, а на ней даже отпечатывалась фактура той материи, из которой был сшит мяч. И тогда все страшно смеялись, и вот так попасть в морду, как говорили тогда, было, может быть, даже важнее, чем забить гол. Игра в футбол во дворе начиналась сразу после окончания первой смены школы, то есть часа в три. Ну, а заканчивали играть тогда, когда уже становилось темно во дворе, и мяча просто не было видно. Тогда шли делать уроки. А потом опять выходили и уже в темноте собирались за деревянным столом во дворе и пели какие-то песни. Вот песен было много, много разных типов. О них я расскажу отдельно в специальной передаче. Но вот сейчас приведу один из примеров такой дворовой песни. Это и не блатные песни, такие были шуточные песни, которые объединяли всех мальчишек, которые только что наигрались в футбол.

Мама, я за летчиком пойду. Он летает выше крыши, получает больше тысячи. Вот за это я его люблю. Мама, я повара люблю.

0: его люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Вот за это я его люблю.
1: Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Послевоенный двор», входящую в мемуарно-музыкальный цикл «Импровизация на тему». Подготовил и ведет программу Алексей Козлов.
2: Приблотненность дворовой жизни происходила не только из-за соседства настоящих жуликов, огольцов, воров, которые жили во дворе, но и из-за влияния любимых фильмов и их героев. Для нас тогда кумирами были такие актеры, как Крючков, Олейников, Жаров, Андреев, Бернес, Сергей Гурзо. Нередко они играли в популярных фильмах именно таких приблотненных каких-то людей. И они были положительными, между прочим, героями. Такова была тогда идеологическая политика сталинская, которая урку ставила гораздо выше политзаключенного. Но помимо вот этих приблотненных героев, у нас были футбольные кумиры. И они были иногда даже и важнее. Причем каждый из нас поклонялся больше всего какому-нибудь одному из них. Но кто это были? Братья Старостины, Бутусов, Хомич, Федотов, Пека Дементьев, Пономарев, Бесков, Акимов. Я был просто фанатиком Анатолия Акимова. Это был замечательный вратарь. И я перенял от него все. Манеру выбивать мяч, манеру ходить, манеру сутулиться. Это даже повлияло на мою осанку на всю оставшуюся жизнь. Я стал таким немного сутулым и ходил, как Анатолий Акимов. Потом уже не смог больше от этого избавиться. Мы не столько играли в футбол, сколько играли в футболистов. Это был такой своеобразный театр. Причем как для зрителей, которые смотрели на нас, так и для самих себя, чтобы утвердиться, чтобы знать, что я хоть в чем-то похож на настоящего футболиста. Кстати, зрителями тогда были девочки. Они сидели и смотрели. И вот мы перед ними выпендривались как могли. Футбол был еще одним из очень важных средств завоевания популярности именно у девочек. Футбольный матч во дворе начинался с того, что надо было составить две команды. Как только набиралось человек 10 желающих поиграть, начинали сговариваться. Двое наиболее взрослых и авторитетных парней становились матками. К ним по очереди подходили пары более или менее равноценных игроков, которые перед этим сговаривались, кто есть кто. Чаще всего это выглядело так. Сговаривавшиеся в сторонке решали, ты будешь камень, а я кирпич. После чего они подходили к маткам и спрашивали, матки, матки, чьи заплатки, камень или кирпич? Тот, чья очередь была выбирать, говорил, скажем, кирпич, после чего кирпич шел в его команду, а камень в команду другой матки. Потом ставились одинаковые по размеру ворота. Лицевые линии, конечно, никакие не проводились. Гоняли по всему двору. Он имел очень сложную форму. Бегали вокруг скамеек, в кустах, по камням, ямам и другим препятствиям. Так что ауты обычно не вбрасывали. Но вот линия ворот на земле чертилась обязательно, чтобы знать, когда будет корнер. Это было важно, так как дворовые правила гласили «три корнера, пеналь». Корнер не подавали. Был плохой мяч, который невозможно было поднять в воздух. Ну и из-за размеров поля тоже. Гораздо интереснее было пробить пенальти, или, как ее называли, пеналь или пендаль. Так что отбивать мяч за линию собственных ворот было, в общем, невыгодно. В игре пеналь назначался за подножку и за игру рукой. Причем существовала такая отговорка – рука прижатая не считается. Если в полу игры, когда кто-то умышленно подыгрывал себе рукой, и находившийся рядом противник замечал это и начинал орать «рука», но никто не обращал на это внимания, то по истечению некоторого времени кричать было уже бесполезно, так как существовало еще одно неписанное правило – «заиграно не считается». Но вот постепенно жизнь в Москве стала налаживаться. Прошел слух, что где-то в магазине «Динамо» продаются футбольные мячи, настоящие, с камерой и покрышкой. Я уговорил своего отца купить мне этот мяч. Я даже и не подозревал, сколько хлопот это мне доставит, потому что каждый день я обязан был его выносить во двор, и я не мог его забрать с собой, если мне надо было уйти домой делать уроки. или идти в музыкальную школу, или в изо-студию, где я тогда занимался, а мяч я оставлял во дворе. И я страшно боялся, что его украдут соседние хулиганы, что его проткнут, что он может попасть под машину, что он может влететь в окно, и тогда хозяева его не отдавали до тех пор, пока кто-нибудь не заплатит за стекло. Но чаще всего в гневе хозяева этой квартиры, где было разбито окно, просто резали мяч ножом на куски. И вот я каждый раз, оставляя мяч во дворе, боялся. Но потом я привык. И я понял, что этот мяч берегут все остальные участники игры не меньше, чем я, потому что это было достояние нашего двора. И когда мы играли двор на двор, то мы играли моим настоящим мячом. Каждую зиму мы пытались заливать часть двора для того, чтобы играть еще и в хоккей. Ну, это был примитивный, так называемый русский хоккей с гнутыми клюшками, в основном из толстой проволоки. Но когда появился канадский хоккей впервые в России, и мы увидели эту красивую игру, то стали пытаться играть в нее и во дворе. Стали лучше заливать каток. И уже выходили играть не в валенках, а на коньках. Но тогда были гаги. Канады было достать невозможно. Гаги, снегурки, которые приворачивали к валенкам веревками и палками. Но вот залить каток было целой проблемой. Таскать ведра из какой-нибудь квартиры по лестнице, выносить и заливать – это огромный труд. Вся лестница покрывалась льдом, в подъезде все ругались. Самую большую проблему составляли канадские клюшки. Когда мы увидели настоящие канадские клюшки, то во дворе появилось огромное количество умельцев, которые пытались изготовить точную копию канадской клюшки. Там очень важен угол наклона крюка к основной палке. Мы ходили специально на тренировки на стадион «Динамо», и там подбирали обломки клюшек. Приносили их и копировали, расчерчивали на фанере и выпиливали. И это все вклеивало столярным клеем в палку. Изделие это было очень ненадежным. Я помню, из любви к этому хоккею я вообще владел столярным мастерством. Научился выпиливать, клеить, строгать. И вот так мы играли в канадский хоккей, представляя себя бобровыми и, в общем, играя в хоккеистов. Возвращаясь к футболу, я хочу сказать, что в то время, послевоенные годы, футбол был очень важным средством агитации на государственном уровне. Это была сознательная политика. Мы, конечно, этого не понимали, только сейчас это становится ясным. Если даже вспомнить замечательную песню из кинофильма «Вратарь», то там футболист, и особенно вратарь, сравнивался с защитником Родины, с пограничником. «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет». Вот так мы и воспринимали футбол как очень важное государственное дело. Когда вскоре после войны московская команда «Динамо» поехала в Англию и обыграла там сразу несколько ведущих команд, это был триумф русского футбола. Тогда мы видели все это в документальном фильме, который шел по всем экранам страны. И вот тогда, в детстве, на меня произвело впечатление название лондонской команды «Арсенал». Мне понравилась, конечно, и их игра, но вот название запало в душу и сидело в подсознании до того момента, когда в 73-м году мне надо было выбирать название для своего джаз-рок-ансамбля. У меня связано это было с мощью, с красотой игры. Я и выбрал название «Арсенал» именно благодаря вот этим детским футбольным впечатлениям. 40-е годы, еще не было телевидения. Все мы слушали репортажи со стадиона «Динамо», когда их вел легендарный Вадим Синявский. Но репортаж репортажем, но делом чести вот для нас было попасть на стадион «Динамо». Мы жили неподалеку от него, в районе Савеловского вокзала, и ходили пешком большой кодлой, то есть почти весь двор шел в попытках протыриться, прорваться на матч без билетов, потому что денег ни у кого не было. Мы приходили часа за три и попадали беспрепятственно через дырки в заборе на малый стадион «Динамо». Уже за час до матча малый стадион перекрывался конной милицией. Но мы были уже внутри. Надо было попасть через ворота большого стадиона. Тогда один из мальчишек находил такого доброго дяденьку. Говорит, дяденька, проведи. Дяденька проводил с собой. Говорил, мальчик со мной. Тогда пускали. После чего у этого дяденьки забирался этот билет. Говорили, мы вам отдадим. И было одно место, где можно было сверху, с трибуны, сбросить билет надорванный в спичном коробке. Его ловили. И по разорванному билету уже через эти ворота можно было пройти. Вот так постепенно, сбрасывая каждый раз в спичном коробке этот билет, проходил весь двор. После футбольного матча мы все возвращались к себе во двор, рассаживались вокруг деревянного стола и начинали петь дворовые песни. Это было обязательно. Я выносил гитару и аккомпанировал. К тому времени я уже умел играть на семиструнной гитаре несколько аккордов. Этого было достаточно. Меня научила пионер-вожатая в пионер-лагере. Тогда во дворах звучало много разных песен. Они, так же, как и футбол, объединяли этот разношерстный дворовый народ. И вот одно из них я хотел бы закончить сегодняшнюю передачу. Здесь мы поем вместе с Андреем Макаревичем.

0: Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали программу «Послевоенный двор», входящую в мемуарно-музыкальный цикл «Импровизация на тему». Ее подготовил и вел Алексей Козлов.
1: Голосовой помощник «Радио Свобода».
2: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
1: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
2: Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
1: Свобода становится еще ближе.
3: Кто из политиков сделает вас богаче?
4: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
5: Я надеюсь на себя, прежде всего.
6: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
7: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
8: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
9: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
10: Будет экономического роста?
9: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
11: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Золотой запас свободы. Продолжаем программу. Мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эфир 23 июля 1998 года.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Сегодня разговор пойдет о дворовых песнях послевоенных лет. Подготовил и ведет передачу Алексей Козлов.
1: Одной из важных составляющих дворовой жизни тогда были песни. Они так и назывались – дворовые песни. Их пели все – и благочинные пионеры и школьники, и шпана, огольцы, блатные, жулики, которые все были перемешаны в одном дворе. Но были среди этих песен настоящие блатные, тюремные, лагерные, хулиганские, с матом, похабные. А были и чистые детские пионерские песни, но они были дворовые. Их не пели у костра в пионерлагере или на сборах в школе. Это была своя подпольная, такая детская музыкальная культура. И вот сегодня я хотел бы вспомнить именно о таких пионерских дворовых песнях. Какие они были тогда и чем они были для нас? Если давать характеристику этим вот пионерским дворовым песням, то можно сказать, что они были романтическими и экзотическими. Дело в том, что там пелось о каких-то пиратах, ковбойцах, просто моряках, джунглях и о том, о чем мы, в общем, не имели никакого представления. Отсутствие такой информации восполняла литература, в частности, повести и рассказы Александра Грина, этого очень необычного, странноватого писателя, который выдумал какую-то особую страну со своими названиями городов и портов, с необычными именами героев, с гипертрофированными злодеями и героями прекрасными. И вот эта литература, она не просто у нас вызывала интерес к экзотике, она и воспитывала в детских душах все наилучшие тогда качества. В те детские годы образ моряка был очень популярен. И у меня был тоже такой короткий период увлечения этой тематикой. Я пытался носить какие-то клёши самодельные, доставать тельняшки, бескозырки, делать наколки. Это было такое поветрие. Ну, вот мы пели песни о разных иностранных моряках, которые там дерутся между собой, а действие происходило в каких-то неизвестных городах, ну, с названием, например, Кейптаун. Это было такое название, которое ни о чем не говорило. Так же, как Зурбаган из рассказов Александра Грина. Песня, которую вы услышите сейчас, была, пожалуй, одной из самых популярных вот на эту морскую тематику тогда.

0: романтические настроения в дворовой среде тогда во многом еще усиливались тем, что в Москве сразу после войны в клубах, в маленьких дворцах культуры стали показывать многочисленные трофейные фильмы. Что такое были трофейные фильмы? Их действительно привезли после войны из Германии. Причем там были и американские, и английские. И главным образом это были немецкие довоенные фильмы, коммерческие, развлекательные. Это была типичная фашистская кинопродукция, очень добросовестно сделанная. Их показывали, потому что они не имели никакой политической направленности. Это были приключенческие фильмы. Ну, в частности, «Охотники за каучуком», приключения каких-то искателей каучука, борьба с крокодилами. Этот фильм запомнился, врезался в память с самого детства. Были фильмы, связанные с различными героями, благородными борцами за свободу и за справедливость, типа «Знак Зорро», «Робин Гуд», конечно же, «Три мушкетера», где были мушкетеры, которые сражались на шпагах. Но был целый ряд исторических фильмов, которые, кстати, прививали любовь к истории, но в частности «Дорога на эшафот». Конечно же, экзотические фильмы особенно нравились, такие как «Индийская гробница», где была танцовщица Зита. И вот тогда среди детей такой ходил миф, что ее играет вообще-то парень. Были, конечно, и фильмы про пиратов. И вот эта тематика отражалась также и в песнях. Было несколько песен, где действовали пираты. Их соперниками были моряки, юнги. И вот это было отражено в одной из очень популярных тогда песен о юнге Билли.
1: На корабле матросы ходят хмуро, кричит им в рупор старый капитан у юнге Билла. Стиснутые зубы, он видит берег сквозь ночной туман. На берегу осталась крошка Мэри.

0: таверне вдруг.
1: Надо сказать, что музыка вообще звучала тогда в дворовой жизни довольно часто, и ее роль была очень велика. Это были не просто только дворовые песни. Мы пели песни из кинофильмов, вот из тех самых трофейных фильмов, которые тогда так были популярны. И в первую очередь, конечно, фильм «Три мушкетера». Этот фильм принес увлечение шпагами. Мы начали все во дворах сражаться, нанося друг другу жуткие травмы. В результате этого увлечения появилось довольно много коллег тогда, детей с поврежденными глазами. Но остановиться было невозможно. Мы делали самодельные шпаги, щиты и, разделяясь на две команды, сражались, невзирая ни на что. И при этом пели замечательные мелодии из этого кинофильма. В первую очередь «Вара-вара-вара-вара-вара, та-да-ра-та-та-да-да». Я помню, что кто-то придумал тогда дурацкие слова на эту мелодию, и во всех дворах ее пели. «Вара-вара-вара-варишка, залез ко мне в карман, он вытащил рубалишка и смылся в ресторан, да». Но пели не только простые песни. Как ни странно, тогда во дворе, когда играли в войну, после войны еще долго продолжали играть в фашистах и в наших. И вот когда наши шли на фашистов, ребята пели фрагменты из симфонии Шостаковича, которую он написал в блокадном Ленинграде.

Да-да-да. И вот, обнаруживая прекрасный слух, мальчишки пели такие непростые мелодии. Это была своеобразная дворовая поп-музыка. Я помню, когда в 1944 году вышел первый советский цветной фильм «Иван Никулин. Русский матрос», там была песня, когда матроса ведут на расстрел, и он поет: «Он стоял, тельняшка полосатая, пятнами густыми запеклась, он сказал, повоевал богатая, черной вашей крови поролил всласть». И вот это такую какую-то волну поднимало в душе, какого-то патриотизма. И играли тоже вот с этими словами. И, в общем, иногда доходили до натурализма. Например, у нас во дворе был такой случай, когда меня, русского, поймали немцы. И у нас был такой невысокий балкончик на одном из черных ходов. И вот меня стали вешать, как партизана, под мышку. Не по-настоящему, с этого балкона. А бабушка наших соседей шла и увидела это. И она подумала, что меня по-настоящему вешают. Она закричала, вообще у нее чуть было не случился обморок. А для нас это была серьезная игра в войну. После войны был короткий период, когда показывали американские фильмы, в том числе фильмы Чарли Чаплина. Вот после 1947 года их больше уже не показывали. Но за это время мы успели так полюбить его фильмы и музыку оттуда, что она тоже стала дворовой. Ну, в частности, конечно же, та-да-ра-та-та-та-ра, та-да-ра-ра-та-да-да-да. На эту мелодию было сочинено куча разных слов. И похабных, и просто смешных, веселых. Ну, в частности, там «Я беданный Чарли Чаплин, не ел, не пил, не чай пил». Вот такие вот были попевки. И музыка из вообще фильмов Чаплина была очень популярной среди ребят тогда. В тот же период показывали и более серьезные, не детские фильмы, такие как «Судьба солдата в Америке» или, конечно же, «Серенада солнечной долины». Вот музыка из «Серенады», она оказала воздействие на меня и на некоторых представителей моего поколения, на детей тогда, такое, что, в общем, мы на всю жизнь, несмотря на запрет, стали уже фанатиками джаза. Ну и, конечно же, «Четаного Чучу» — это мелодия, которая распевалась тогда тоже во дворах. Более того, на нее были придуманы очень смешные слова, неприличные, но какой-то небольшой отрывок я могу вам напомнить. Там типа «Папа рыжий, мама рыжий, рыжий я и сам, вся семья моя покрыта рыжей волосам, только у сестренки там да-да-да». И дальше уже шло неприлично. Вот это тоже было частью культуры. Даже американский джаз проник тогда во двор в виде вот таких смешных песен. Вот не могли удержаться, чтобы не сочинить наши родные какие-то дворовые слова. Но когда вечером собирались во дворе, садились за столом, кто-то выносил гитару, мы начинали петь наши любимые песни вместе с девочками. Я помню, уже в возрасте 13-14 лет увлечение футболом как-то стало постепенно подменяться увлечением девочками. Начались заигрывания. Вообще тогда это носило очень такой странный характер. Обнаружить симпатию к какой-нибудь девочке во дворе было невозможно, потому что тебя сразу засмеют. Хотя каждый был влюблен тайно в какую-нибудь из девочек. И вот это кокетство, это заигрывание, оно выражалось как-то так опосредованно через песни, через совместные песни, где уже была любовная лирика. И вот одна из таких замечательных песен, она называется «Джон Грей», условно. Там было вот такую пространную какую-то любовь. Я помню, в детстве у меня возникли какие-то недоуменные внутренние вопросы. Как так? Один мужчина и две женщины. А там было именно так. Более того, вот эта песня, которая сейчас прозвучит, она, например, еще того, как мы не понимали даже толком, о чем там поется, и неправильно произносили. Например, там были такие слова: «Был он большой повеса». Мы, конечно, пели «Был он большой повесу», потому что слово «повеса» мы еще не проходили в школе, еще и до Евгения Онегина не добрались. Слово само редкое из литературы XIX века, отжившее. И вот таких слов иностранных каких-нибудь или старинных русских было в песнях иногда довольно много. Мы их пели, пропуская как-то мимо сознания. И вот эта песня, я очень любил тогда петь, сейчас вы ее услышите.

0: Верни танго или фокстрот.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Сегодня разговор идет о дворовых песнях послевоенных лет. Подготовил и ведет передачу Алексей Козлов. Всегда таков.

0: отеле «Сан-Гаро». Джон Грей спешит.
1: Среди дворовых песен нередко можно было встретить образцы с элементами сюрреализма в юморе. Это были как бы автопародии на собственный жанр, и блатные нередко пели это, проявляя вот такое чувство юмора. Вообще, неожиданные какие-то повороты в сторону сюрреализма свойственны для старого русского фольклора. Но, в частности, вот взять хотя бы такую частушку, как «По реке топор плывет из села Чугуева». Ну и пусть себе плывет железяка чертова. И вот в дворовых песнях тоже встречаются какие-то неожиданные повороты. Вот как, например, в такой песне. —

0: где уста тянулися к устам.
1: В заключение мне хочется припомнить еще те песни, которые были типичными детскими дворовыми пионерскими. Там были очень странные какие-то сюжеты. Ну, например, «На острове таите, желание городите имейте, желание городите имейте и попугай кике». Потом это было «Под солнцем тропическим», про какого-то туземца, у которого родился страусенок комический. Конечно, были такие шуточные песни уже на военные темы. Например, там «Ко мне подходит санитарка, звать Тамарка, давай я тебе ногу перевяжу». И в санитарную машину «Студебекер» с собой рядом положу. Это была уже где-то пародия на военную тематику. Веселая, невинная. Были какие-то песни, вдруг сочиненные на довоенные танго. У Утесова была очень популярная довоенная песня «Если любишь, найди». И вот на нее пионеры сочинили свои слова про мезозойскую культуру. «Помнишь мезозойскую культуру? На скале сидели мы вдвоем, ты мою изорванную шкуру зашивала каменной иглой». Вот такой поворот вот в некоторых детских песнях. И пели их как пионеры, так и молодые огольцы, шпана одинаково. Но, кстати, о пионерах. Вот пионерами мы были в школе. Там мы были все в пионерских галстуках. Но когда выходили, мы нарушали сразу главную инструкцию. Его нельзя было снимать. Только можно было дома снимать. Но мы снимали уже на улице, прятали его в карман. Не дай бог появиться во дворе в пионерском галстуке. Засмеют. Он, конечно, мялся, бабушка его должна была каждый день гладить, потому что в мятом галстуке просто в школу не пускали. Там у двери стояла пионер-вожатая и проверяла, кто как одет. Так вот, снимая эти галстуки, мы переставали быть пионерами и попадали в другую идеологию совершенно, дворовую. Но были, конечно, песни на грани уже похабщины. В то же время их можно было петь даже с девочками. Но они были уже ближе к настоящим блатным. Ну, например, была такая песня: «Сидели мы на крыше, а может быть и выше, а может быть на самой на трубе, а ты мне говорила, навеки полюбила, зачем ж ты мне шарики крутила, да-да». И там дальше развертывался сюжет. На этом я передачу сегодня заканчиваю, а в следующий раз я расскажу о настоящих блатных песнях, которые пели во дворах настоящие урки и пионеры, которые стояли вокруг, представляя себя тоже настоящими урками.
2: В нашу гавань заходили корабли.

0: кровь уже стекла с ножа у Гарри. В нашу гавань заходили корабли, корабли, большие корабли из океана.
1: Говорит радио «Свобода». В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел передачу Алексей Козлов.
0: И пили на поминках атамана.
2: У нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом передачи «У книжной полки», которую ведет Ирина Каневская. Парижский эссеист Александр Бахрах о Марине Цветаевой по-французски. Эфир 31 января 80-го года.
3: Марина Цветаева по-французски. Но тут речь идет не о переводе, а о вещах, написанных ею на этом языке. О французской Цветаевой. Я прочту вам очерк Александра Бахраха. Литературный путь Марины Цветаевой шел почти такими же непредвиденно трагическими зигзагами, как и ее жизненная судьба. Так в Советском Союзе в течение долгих лет имя ее было табу. Книг ее не издавали, и только некоторые подлинные ценители поэзии обменивались ее стихами, так сказать, из-под полы. Да и в зарубежье Цветаева никогда не пользовалась популярностью. Яростность ее чувств ошеломляла, но не привлекала неискушенного читателя. А к тому же она сама говорила, что безмерность ее слов – только слабая тень безмерности ее чувств. Это, конечно, не могло не ошарашивать, и не всякому было дано, перешагнув через все эти безмерности, услышать и освоить все то, что хотела сказать Цветаева. А ведь, кроме того, она требовала сотворчества писателя и читателя, потому что, по ее мнению, чтение – это разгадывание, толкование, извлечение тайного, оставшегося за строками, за пределами слов. Едва посильная задача. Но она с препятствиями никогда не считалась. И здесь я процитирую одного видного советского критика. Она стремилась в свою боль включить всю чужую, признаваясь: «Есть у меня моих икон ценней сокровище. Послушай, есть другой закон, законы кроющий. Пред ним все клонятся клинки, все мерхнут яхонты. Закон протянутой руки, души распахнутой». Но для рукопожатия протянутой руки недостаточно. Недостаточно распахнуть душу, чтобы найти встречную. В этом, собственно, и была неувязка цветаевской жизни. Оттого-то случилось именно то, о чем она задирчиво писала в совсем юном возрасте. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Ее предвидения сбылись, черед ее настал. С какого-то времени стихи ее стали усердно переписывать, затем издавать и переиздавать. Ее поэзия с годами стала находить все больше поклонников, все более широкую аудиторию, и молодые поколения теперь включают ее имя в число наиболее драгоценных поэтов нашего трудного века. Наследство ее, разбросанное по периодическим изданиям, стараются собрать воедино, ей посвящают ученые и критические работы, хотя сама она писала: «Право суда над поэтом никому не даю, потому что никто не знает. Знают только поэты, но они судить не будут. Единственный суд над поэтом – самосуд». Не будем упрекать ее за этот непомерный эгоцентризм, потому что у Цветаевой и в жизни, и в поэзии рука опережала слух. И в этих ее словах скрыта вся ее благодать и вместе с тем вся ее беззащитная уязвимость. Но вот в процессе изучения литературного наследства Цветаевой неоценимую услугу настоящим и будущим цветаеведам оказала лионская энтузиастка-исследовательница цветаевского творчества госпожа Лимонт. Едва ли не чудом она откопала ряд оригинальных рукописей поэтессы, написанных по-французски. Это тем более ценно, что цветаевские архивы, находящиеся ныне в московских книгохранилищах, по завещанию ее дочери недоступны для обозрения вплоть до 2000 года, а это срок немалый. Мы знали, что Цветаева иногда работала над переводами на французский язык, порой собственных стихотворений, иногда пушкинских или тютчевских. Тем большим сюрпризом оказалось, что одно из стариннейших и почтеннейших французских издательств «Mercure de France», французский «Меркурий», подготавливает увесистый том оригинальной французской цветаевской прозы и уже выпустила небольшую, изданную с большим изяществом, ее книжечку «Письмо к Амазонке». Что это за письмо? Жанр его в точности определить очень трудно. Если допустить внелитературное определение, можно сказать, что это некий крик души. Но, возвращаясь к более привычной терминологии, это удлиненное стихотворение в прозе, длинное лирическое отступление. Но тогда невольно возникает вопрос – отступление от чего? Строго говоря, ответа нет. Это отступление от окружающей обстановки, от окружающих закономерностей и заданностей. А фактически, если непременно хотеть уточнений, неизбежно ограничивающих смысл письма, это обращение к малоизвестной широким кругам, но популярной во французской литературной элите писательнице, автору книг «Письма» и «Новые письма Амазонки» Клиффорд Барней. Впрочем, более чем своим вкладом в литературу эта дама была известна как устроительница литературных встреч в своем доме на улице Жакоб. Как произошла встреча, по-видимому, только литературная, этих двух пишущих женщин, установить тем труднее, что архивы хозяйки салона погибли во время войны. Но в каком-то смысле цветаевское письмо перекликается с письмами амазонки госпожи Барной, увидевшими свет еще в 18 году. Цветаева, как за ней водится, их комментирует, углубляет, переводит на свой язык. Достигло ли цветаевское письмо адресата – нам не дано узнать. Но можно утверждать, что в новых письмах Амазонки, появившихся в 63-м году, чувствуются отголоски цветаевских строк. Собственно, не все во французской книжечке для русского читателя вполне ново. Ведь уже в юные годы Цветаеву вдохновляла мысль стать амазонкой, спешащей вступить в бой. Это проскальзывает во многих ее стихах, в «Ремесле», последнем по времени из ее поэтических сборников, в книге «После России» и в более лирической форме в повести о Сонечке, где Цветаева приближается к своей теме почти вплотную. Но развернуть эту затаенную, давно в себе носимую тему ей, несомненно, помог французский язык. Как ни странно, именно то, что она прибегала к чужому языку, к языку, который не был для нее каждодневным, давало ей какую-то дополнительную свободу. Этот язык уничтожал ряд препятствий, выработанных укоренившимися привычками. Вот схематически тема письма. И у амазонки должно быть желание ребенка, пускай без желания любви. Цветаева упрекает свою адресатку за то, что она об этом умолчала. Хотя тут же Цветаева замечает, что любовники бездетны. Они умирают, подобно Ромео и Джульетте, Тристану и Изольде, Зигфриду и Брунгильде. Умирают, когда любовь переходит в материнские чувства, как у Бавкиды с Филимоном или у Пульхерии Ивановны с Афанасием Ивановичем. Ни у одной из этих пар не хватает времени для мысли о будущем, а будущее неизбежно в ребенке. «Жить любовью нельзя», утверждает Цветаева. Единственное, что способно пережить любовь – ребенок. И она слагает гимн той, которая любви предпочтет ребенка, которая этого ребенка заранее полюбит больше любви. Она воздает хвалы той, которая, будучи слишком для любви юна, созрела для мысли о ребенке. Остров, вершина, одиночество – таков внутренний пейзаж цветаевского письма к Амазонке, адресованного сестре по ремеслу. А ее комментарии к этому фрагменту – воды, воздух, горы, деревья – даны нам, чтобы лучше понять глубоко запрятанную человеческую душу. И наряду с этим такое предельно личное. Когда я ощущаю отчаяние плакучей ивы, я начинаю понимать, почему Сафо бросилась в Эгейские воды с Левкадской скалы. Есть в этой маленькой французской книжечке, написанной таким русейшим поэтом, много настолько для русского уха непривычного, русской душе несвойственного, что цветаевское письмо едва ли было бы возможно перевести на русский язык, передавая все оттенки ее фраз и не совершая некоего предательства по отношению к автору. В давнем эссе «Искусство при свете совести» «Одинокая из одиноких». Цветаева приводила наивные стихи монашенки Новодевичьего монастыря, которые та перед своей смертью сожгла. Осталось только несколько строк, живших в цветаевской памяти. Среди них одна – «Тоска невозможных желаний». Письма к амазонке в каком-то смысле выражают цветаевскую «тоску невозможных желаний» и еще «расплату годами страданий за десяток счастливых минут». У французской Цветаевой написал Александр Бахрах.
2: Из программы «У книжной полки» 80-го года. Ведущая Ирина Каневская. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
7: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
8: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
9: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
10: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Говорит Радио «Свобода» в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Фактическое литературоведение Ирины Роскиной. Гость программы – филолог, переводчик, синхронист, библиотекарь. Но нас сегодня интересует Ирина Валентиновна Роскина, мемуаристка. Ее книга «Мимоходом» недавно вышла в издательстве «Виргала» и широко читается по всему миру. Ирина Валентиновна – дочь той самой Натальи Роскиной, которая прославилась как редактор, секретарь Корнея Чуковского, сотрудница Литнаследства, редактор-реставратор дневника Суворина и, конечно, как адресат поздних стихов Николая Заболоцкого. «Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина, невеселая, непечальная, словно с темного неба сошедшая, ты песнь моя обручальная и звезда моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою и слезами, и стихотворениями обожгу тебя горькую, милую. Отвори мне лицо полуночное, дай войти в эти очи тяжелые, в эти черные брови восточные, в эти руки твои полуголые, что прибавится, не убавится, что не сбудется, позабудется.

Кэролин говорит, что для меня важен документ вообще. И это действительно так, и мне очень важно, что он это заметил. Я тронута этим. Я много пишу в этой книжке о фактическом литературоведении. Такого термина вообще не существует. Это я придумала такое словосочетание. И, может быть, оно вообще с моей легкой руки войдет в литературоведение. Фактическое литературоведение, смысл ясен, что это не концептуальное, не говорят об идеологии писателя, скажем, а основываются просто на его каких-то биографических фактах, на его жизни. И у меня была замечательная возможность тоже таким фактическим литературоведением заняться, потому что у меня сохранился огромный семейный архив. Гасан Гусейнов тоже об этом упоминает в своем предисловии. Не только моя мама, но и ее родственники, которые даже вовсе не были литературоведами, коллекционерами, они считали, что письма нужно хранить. И в результате получилось, что у меня в письмах, в моем семейном архиве, отражен буквально весь 20 век. С 21 по 89 год у меня есть письма. Военную переписку, военная в смысле 41 по 45 год, я издала отдельно эту книжку «Письма моих родственников». За эти годы можно найти в интернете. Мне кажется, очень интересная книжка. Во всяком случае, я получаю какие-то письма, отзывы на нее. И люди находят в этой книжке, некоторые прямо находят своих ленинградских родственников или каких-то в эвакуации встреченных, а некоторые просто находят какие-то жизненные себе близкие сюжеты. Но это я действительно как-то далеко удалилась, а я хотела сказать, что у меня был какой-то материал, на который я в своей памяти, на самом деле не мемуарной памяти, могу опираться. А не мемуарная она в том смысле, что в этой книжке я не описываю почти никого, я не описываю глубоко какими-то яркими, там, не знаю, рембрандтовскими мазками. Эта книжка, о которой мы сейчас будем начали говорить, называется «Мимоходом», и я ее так назвала, потому что мне кажется, что я ни в кого не могу углубиться, ну, может быть, кроме некоторых людей. Издали эту книжку в издательстве «Виргала». Это мне повезло, потому что это настоящее издательство «Виргала Пресс». Оно молодое, но в то же время уже успевшее издать несколько очень хороших, с моей точки зрения, книжек. Прямо-таки замечательных, потому что тут и проза, и стихи, и увлекательное чтение, при этом увлекательное с очень сильным моральным посылом. Не хочу перечислять названия, мне кажется, что можно легко найти, опять же, в интернете, посмотреть, какие книжки выставлены, там очень хорошие обложки и описание книг. Только назову одну книжку, потому что это стихи Лены Бенсон, которая привела меня в это издательство, она познакомила меня с Сергеем Германом, издателем, и стала редактором моей книжки. И вообще ей куча каких-то искренних похвал. И как редактору моему, и как другу, и, главное, как очень хорошему поэту. И хочу сказать, что начинаю книжку «Мимоходом» с благодарностей. Благодарность литературоведу Роману Давыдовичу Тименчику, который вообще я очень люблю как литературоведа, но, кроме того, он как-то меня очень подтолкнул к моему же семейному архиву, очень серьезно так мне сказал, чтобы я им занималась. Можно сказать, что прямо велел мне заниматься этим делом. Потом, значит, Лене Бенсон я приношу благодарность. И третий мой объект для благодарности – это Ирина Чайковская, писатель и редактор электронного журнала «Чайка» и также бумажного альманаха этого журнала, где я много печатаюсь, и она тоже как-то меня подталкивала. Она мне, например, сказала, когда-то уже, это было очень давно –

0: написали бы вы о Заболоцком. Все интересно, всем интересно. Я ничего не могу толком написать о Заболоцком, потому что я была маленькая. И что вообще всерьез не могу сказать. Ну вот опять же, это я оправдываю название этой книжки, все время сама оправдываюсь, что это мимоходом, потому что я вижу Заболоцкого, он как бы стоит у меня перед глазами, как он в нашей коммунальной квартире в полосатой пижаме, перекинув полотенце через плечо, идет умываться с утра. Но всерьез, конечно, ничего я рассказать не могу. И просто очень надеюсь, что вот эти мелочи, это, можно сказать, вообще полная ерунда, что они все равно читателю будут интересны. Потому что люди, которые присутствуют в моей книжке, как мне кажется, настолько сами вообще важны, что вот любая такая мелочь, как я надеюсь, будет интересна для читателя.
1: Ну вот давайте перейдем к этой полосатой пижаме вашего литературоведения. Тем более, что у Никиты Балиева, знаменитого руководителя «Летучей мыши», был такой в свое время сатирический балет, он назывался «Вальс в пижаме». И имел огромный успех. Вот давайте с вами потанцуем вокруг этой пижамы. Давайте мимоходом пройдемся по некоторым фигурам, важнейшим фигурам вашей книги. И если вы не против, давайте прежде всего начнем с вашей матери, знаменитой Натальи Роскиной, редактора просто от Бога, которую все любили, которую все уважали, которая была человеком невероятно дотошным, невероятно талантливым в самых разных областях. Конечно же, существует и ее книга воспоминаний, и то, что вы уже писали о ней в разных самых очерках. Но, может быть, не все наши слушатели знают, кто это, или пропустили какие-то ваши тексты. Попробуйте, пожалуйста, такой профиль, может быть, ее нарисовать. Какой была Наталья Александровна Роскина?
0: Вот мне кажется, что все ее любили, как вы сказали, это некое преувеличение. Я думаю, что отнюдь не все ее любили, поскольку характер у нее был совсем нелегкий. Но что она была человек необычайно интересный и к себе интересных людей притягивающий. А чем она притягивала? Мне кажется, что это замечательно сформулировал как раз Заболоцкий в стихотворении «Признание». Вот он сказал, что она была как бы с ветром обвенчана и в то же время в оковы закована. Вот эта двойственность, с одной стороны сдержанность, а с другой стороны такой полет все время, яркость мысли. Я, кстати, это опять я ухожу немножко в сторону. Я вообще думала об этом стихотворении, что оно очень точно описывает мою маму, но в то же время, может быть, Заболоцкий вообще имел в виду нашу жизнь, что она была такой сложной, двойственной. Потому что, ну, вообще как-то поэты же глубже думают, чем кажется на первый взгляд. Но мама была сформирована интересными людьми. Я думаю, что это тоже имеет большое значение. А что, безусловно, ее отец был незаурядной личностью и его окружение. И об этом я пишу в книжке, что он дружил с писателями своего времени. И, в общем, как мне кажется, как не смешно это звучит, что мы довольно мало о них знаем. О Фрейрмане, например. Да о том же Гайдаре как-то говорят очень однозначно. Вот сейчас очень много споров о том, был ли Гайдар очень советский или не очень. И мне, конечно, хочется думать, что если он дружил с моим дедушкой, то он был не такой уж и советский. Но на самом деле я не знаю. И все-таки мне кажется, что как-то они пытались, эти писатели, пытались немножко отделить себя от советской власти. Вот даже имена героев Гайдара или то, что у Фрейрмана это собака такой нерусской породы. Но это я к тому, что, безусловно, на мою маму это влияло. И то, что потом ее отчимом, ну вот так судьба ее сложилась, что родители разошлись, Отчимом ее стал поэт Сергей Спасский. Тоже очень интересная личность, совершенно противоположная ее отцу Александру Роскину. Спасский вообще был антропософом. Никогда, как я не видела, хотя, как я говорила, у меня очень большой семейный архив, но я не видела, чтобы мою маму он вовлекал как-то в это течение. И в то же время какие-то его высказывания, безусловно, не могли оставить, не оставить на ней след. И то, что моя мама осталась сиротой очень рано, а отец ее погиб на фронте, мама еще перед этим умерла, она попала под трамвай, и после этого не выдержала, в больнице уже скончалась. Все это как-то так оставило на ней след. И просто она, значит, осталась такой девочкой одинокой, которая приехала в Москву учиться, потому что из эвакуации, потому что Ленинградский университет еще не вернулся. Училась, как я понимаю, очень неплохо, а на работу ты пойди устройся, знаете. Она окончила в 50-м году университет, еврейка. Никуда не берут, вообще нету никаких совершенно перспектив. И ее пристроили в секретари к Чуковскому Корнею Ивановичу, хотя те, кто ее пристроил, это была Фрида Вигдорова, с которой мама случайно познакомилась. Не благодаря тому, а из-за того, что она была сиротой, Литфонд, знаете, организация представителей писателей, он о ней заботился, как о сироте писательской дочке. И как-то материально помогал, давали там что-то какое-то, не помню уже, типа отрез на зимнее пальто. Ну и кроме таких материальных подарков, помогали, например, взяли в кружок английского языка. И она познакомилась там с Фридой Вигдоровой. А Фрида Вигдорова, как известно, очень много людям помогала и думала всегда, вот как помочь сразу. Как-то это была ее такая реакция на человека с какими-то его проблемами. И она познакомила маму с Лидией Корневной Чуковской. Лидия Корневна тоже писала стихи. Моя мама в этот момент писала стихи. И они, значит, очень увлеченно стали друг другу читать стихи, обмениваться мнением, как-то очень всерьез их разбираться. Хотя, конечно, когда я сейчас эти стихи читаю, то прямо скажу, что они были не гениальные ни у мамы, ни у Лидии Корневны. Но так для молодых лет все подходит. Вот, и так Лидия Корневна ее пристроила к отцу, значит, своему секретарю. Но какое-то время мама была безумно увлечена Корнеем Ивановичем. Потом это немножко разошлось, тем более, что жене его, мама, конечно, не понравилась. Знаете, ревность – это очень сильное чувство. Она такая была, мама, хорошенькая. Ну, может быть, хорошенькая неправильно сказала. Она была именно интересная, не хорошенькая. Но красивая женщина, и умная, яркая, и говорила всегда очень интересно, и наводила, главное, наводила собеседника на интересный разговор, что, в общем, даже важнее, чем самой интересно говорить. Вот так что эта стадия тоже кончилась, а потом... Надо было, стадия секретарства, потом надо было снова устраиваться на работу, и тут они все снова помогли и устроили маму в литературное наследство. Это была замечательная редакция, но мне кажется, что как раз у вас есть очень интересная о ней книжка, так что я не буду останавливаться на редакции отдельно, хотя... Нет, не смогу не остановиться, хочется сказать. Это была редакция, в которой издавали книги, посвященные очень во многом взаимодействию русской культуры с зарубежной. И благодаря этому, благодаря этой тематике, можно было... как бы общаться за границей, видеть ее, то есть расширять свои представления о культуре. И Конечно, в детстве я вообще ни о чем не думала, но не читала, чтобы об этом было так вот прямо сказано, как я сейчас хочу сказать, что сейчас мне кажется, что эта тематика возникла не случайно, что это направление было придумано основателями издания «Литературное наследство», в основном Ильей Самойловичем Зильберштейном, именно для того, чтобы ему хотелось, что он понимал важность того, что нужно расширить кругозор русского читателя, который всегда, ну, может быть, не всегда, но, в общем, который был знаком с русской литературой, с русской культурой, а весь Запад оставался совершенно закрыт. И вот на маму это произвело, конечно, невероятное впечатление, и она была по природе своей, по характеру, очень к этому открыта. Она была очень свободным человеком. Но опять же, вот с ветром обвенчана, да? Это именно такая свобода. И я об этом пишу в книжке, что она сразу начала как-то и с вдовой Бунина переписываться, и вообще какие-то связи за границей завела. Для чеховского тома ей дали задание взять интервью у американского профессора-словиста, который приехал на конгресс словистов, такой был Том Виннер. Потом он стал очень знаменитым, он прославился в семиотике, например. Но в тот момент он еще был довольно молодой словист, который занимался Чеховым. И как только ее послали взять это интервью, тут же она с ним познакомилась, тут же какие-то начались дружеские связи на всю жизнь. Вот для нее это было очень типично, что связи длились очень долго, можно сказать, что до конца. Какие-то отношения очень интересные, всегда переписки на очень важные темы. Вот издана, в частности, «Мамина переписка». Это не имеет отношения к моей книге, но не могу не вспомнить, что издана «Мамина переписка» с Ефимом Григорьевичем Эткиндом. Это уже 80-е годы, начинается во второй половине 70-х, 80-е. И необычайно интересные, и, ну, естественно, его письма, он все-таки очень крупная личность, но и мамины, вот то, как она описывает нашу советскую жизнь. И это, безусловно, на меня влияло и в этой книжке, и вообще мамин образ на меня очень влиял, и, конечно, мне хотелось его создать, но не знаю, удалось ли мне это сделать, вот как вы сказали, профиль такой создать. Но я очень старалась показать, что в той жизни должно было быть в человеке сочетание чего-то с бесстрашием, а страх все равно оставался.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоходом». Хотел только уточнить, переписка с Ефимом Григорьевичем Эткиндом, вашей матери, она выпущена отдельной книжечкой?
0: Нет, она выпущена в журнале «Русская Славика», но кроме того, вообще есть том переписок Ефима Григорьевича, в который она тоже вошла и занимает там очень почетное большое место. Но там и другие его переписки очень интересные, так что советую обратиться к этому тому.
1: Ирина, но невозможно не спросить вас вот о чем. Вы чуть ли не единственный ребенок, который ходил и не раз в редакцию «Литературного наследства», и у которого есть хоть какие-то детские впечатления. Поделитесь, пожалуйста, ими. По-моему, это совершенно драгоценно.
0: Ой, я очень рада, что вам это приятно, как бы. Для меня эта редакция действительно была как-то очень важна и родная. Я не помню других детей, которые туда ходили. На втором этаже редакция помещалась в здании на Волхонке. Я не помню номер дома. Он как мне кажется, это был четный номер. Но вот то ли 14, то ли 16, то ли 18, я не могу вспомнить. И искала в картах Гугла и видела это здание. Очень приятное, все-таки старое здание. И старые эти здания по-прежнему нравятся нам своей архитектурой. Угловое. Так вот, от метро как бы угол перед Музеем изобразительных искусств. На втором этаже там помещался институт русского языка. Но в разные времена он по-разному назывался. Там, может быть, русского языка и славяноведения, что-то такое, неважно. Но там было большое помещение, где устраивалась елка обычно на Новый год. И вот туда приходило много детей, дети всех сотрудников. Вот в частности, дочка маминой близкой подруги Евгении Львовны Рудницкой. А это очень важно, опять же, потому что Евгения Львовна занималась Огарёвым и много печаталась в томах Герцена и Огарёв. И опять я возвращаюсь к тому, что все революционное движение, вот этот настрой революционный, но не в советском совершенно понимании, он в этой редакции существовал. И Лидия Корневна Чуковская, конечно, в этом принимала большое участие. И это оказало, опять же, на меня это оказало огромное влияние, что с самого раннего детства я про Герцена, про полярную звезду, про какую-то необходимость все время думать о свободе. Вот я про это слышала. И для мамы, опять же, это было так характерно, но и для них всех. А помещение редакции было очень маленькое. Это фактически была одна комната. Сейчас это кажется, то есть не фактически, а именно вот это была одна комната. Сейчас кажется, что это совершенно ужасно. В такой тесноте они все работали. И заходишь в эту комнатку, вот действительно, как сейчас помню, направо вешалка и кучек разных пальто, потому что сидели-то не только члены редакции, не только штатные сотрудники, но и авторы тоже всегда сидели. Это тоже очень хорошо, с моей точки зрения, повлияло на мою маму, что она перезнакомилась там с кучей интересных людей, которые были авторами этого издания. Это были такие замечательные совершенно литературоведы, как там, скажем, Оксман. Знаете, это... И опять же, это были литературоведы, которые... Потом, не знаю, как правильно сказать, я не знаю, можно ли назвать Оксмана, например, диссидентом, но во всяком случае это были люди, которые всегда как-то себя власти противопоставляли. А вот это был такой действительно совершенно необычайный для Москвы, вообще для Советского Союза, такой вот очаг какого-то свободолюбия. Но так мне приятно вспоминать этих людей, как они сидели за письменными столами. И Илья Самойлович еще молодой, еще черноволосый, а не седой. Он был очень оживленный. Вот у мамы, знаете, всего в книжке не опубликуешь. Но теперь мне кажется, что, может быть, нужно было делать по-другому. Может быть, нужно было вносить в свои какие-то воспоминания, гораздо больше отрывков из маминых записок, именно не настоящих мемуаров, опять же, которые изданы в ее книжке «Четыре главы», но каких-то маленьких заметочек, вот, например, про нашу редакцию или из ее писем, какие-то остроты Ильи Самойловича, которые были мгновенными. Может быть, они были не особенно тонкими, но они были безумно смешными, именно потому что вот сразу он мог что-то сказать, так вот с лету. А Сергей Александрович Макашин, наоборот, сидел такой строгий, солидный. Он все-таки был, ну, опять же, не то что советский, но в нем было больше чиновничье начало. Он понимал, что нужно держаться в рамках, и держался в них. И как бы пытался Илью Самойловича немножко острастить, как бы. И вот Замечательная у мамы есть запись о дне смерти Сталина, когда вся страна, как все помнят, все читали это, слыхали, что вся страна рыдает. А Илья Самойлович велел всем работать, получше, значит, работать, разбирать все рукописи в шкафах, папки в шкафах, пыль вытирать в шкафах и смотреть вообще, что в папках. И все завалено, пройти невозможно в комнату, нельзя войти. Меня там не было, это я по маминым воспоминаниям рассказываю. Тут приходит Сергей Александрович, и вне себя спрашивает, что происходит. А Илья Самойлович ему с таким ехидством, что в такой день надо работать как можно лучше. Ну, хотя меня там не было, но понятно, что моя мама это всем пересказывала с хохотом. А жили мы в одной комнате, естественно, с мамой. Не то, что меня гоняли в детскую, когда мама что-то рассказывала. Так что благодаря этому житью в одной комнате я все это слышала и, опять же, это все, значит, впитала. Вот потом жизнь изменилась, потому что в литературном наследстве произошел большой скандал в связи с публикацией тома «Новая Маяковска». И хотя я очень старалась понять, что же там на самом деле произошло, я не могу сказать, что я до конца верю существующим публикациям. В моих воспоминаниях это было немножко по-другому. То есть не немножко, а довольно сильно, но не в плане результата. А вот только кто был за что, кто начал скандал, был ли этот скандал чисто антисемитским, или Лилия Юрьевна Брик тоже приняла в этом нехорошее участие, потому что мне все время кажется, что во втором томе вышел только первый том из предполагаемого двухтомника «Новая Маяковска». Но мне кажется, что во втором томе из каких-то писем Маяковского, но я их не читала, это тоже очень боюсь что-то утверждать. Я просто говорю, что вот по каким-то детским моим воспоминаниям из писем Маяковского Татьяне Яковлевой следовало, что он уже полностью разочаровался в советской власти и хотел бы переехать. А это оттепель была, напоминаю, что это 58-й год, так что казалось, что вообще все что угодно можно опубликовать. Потом очень быстро оказалось, что вообще мало что можно опубликовать. Но в тот момент казалось. И вот как мне кажется, опять же, тысячу раз повторяю, что мне это может чисто казаться, что поначалу спровоцировала скандал Лилия Юрьевна Брик, которой, безусловно, не хотелось, чтобы все знали, что Маяковский готов был ее бросить ради Татьяны Яковлевой. А потом уже пошел чистый антисемитизм. Это, безусловно, так было. И вообще к антисемитизму как-то вот все так легко подсоединяется, и борьба становится очень обостренные, уже совершенно непонятно, как бы за что, почему вообще начали бороться и для чего. И решили полностью редакцию перетасовать и подчинить ее гораздо больше. Я уже забыла чему, но, конечно, Академии наук, но, в общем, какое-то там было еще среднее подчинение придумали. Ну, в общем, в связи с этим нужно было провести сокращение. А мама вообще не работала как бы на единице, которая шла от Академии наук. Для них она была штатным сотрудником, и она себя полностью ощущала штатным сотрудником, и, безусловно, начальство в виде Зильберштейна и Макашина так не относилось. И полностью это не было гонорарно, в смысле, что она должна была каждый день ходить на работу, и там сидеть весь рабочий день, и стол у нее свой был, и все такое. Но вот как-то по ведомостям это проходило не так, поэтому ее сократили сразу. И еще сократили еще двух сотрудников, которых потом восстановили. И, может быть, их восстановили потому, что, знаете, на самом деле в учреждениях при увольнениях и при сокращениях очень часто руководствуются не только соображениями профессиональной необходимости сотрудника, но все-таки какими-то человеческими соображениями, что люди пожилые, никуда уже больше не устроятся. А мама была еще очень молодая, очень как бы, ну, в тысячный раз я повторяю слово «интересная», но действительно очень профессионально, благодаря летнаследству, тоже очень обогатившаяся, очень легко писала. Вот это Илья Декабневна всегда обращала на это внимание, что у мамы очень хороший литературный стиль. А Лидия Корневна Чуковская боролась с тем, что в летнаследстве, по ее мнению, писали плохо, недостаточно литературно, и призывала мою маму с этим бороться, встать на ее сторону. Ну, не знаю, надеюсь, что мама не особенно с этим боролась, но, во всяком случае, она сама писала хорошо, и казалось, что, ну что, молодая женщина, ну, поработала здесь, набралась опыта, устроится на работу запросто, никуда больше не устроилась. В общем, она осталась совершенно молодой, опять же, женщиной, осталась без работы. Брали обычно заменять беременную. И в литературную газету так брали, и в журнал «Вопросы литературы», и в какой-то вообще уже совсем ей не по профилю журнал «Советский экран». И как-то беременная возвращалась, родив, возвращалась из декрета, и все, на этом кончалось все. Так что жили, ну, не буду как бы, как сказать, не буду таить, жили временами ужасно, вот буквально ужасно. Какой-то суп на одной капусте щи ели, хлебали. Но потом очень повезло, появился американский дядюшка. Это уже совершенно другая глава нашей жизни. Это мамин родственник, который стал буквально помогать. В буквальном смысле, что буквально спас нас от нищеты, потому что маминых гонораров, хотя печаталась она довольно много во всех этих изданиях, и ездила в командировки, и опять же знакомилась с какими-то интересными людьми в командировках. И дело не в том, что знакомилась со знаменитыми людьми, а просто с интересными. И вот это мне тоже все время кажется, что, может быть, из моей книжки можно сделать какой-то вывод, что я козыряю именами знаменитых людей. Но совсем не было в этом моей цели. Я хотела показать, что вокруг были люди интересные, замечательные. И дело совершенно не в том, что они были известные. Это как-то вот совпало. Не моя вина.
1: Я напомню, что на «Волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Фактическое литературоведение». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с Ириной Роскиной о ее мемуарной книге «Мимоходом».

0: А вот отрывок из мемуарной книги Ирины Роскиной мимоходом, просто чтобы почувствовать манеру изложения. Главка «Удобно жить с друзьями рядом». В молодости давно пригласила Владимира Андреевича Успенского на сеанс фильма «Унесенные ветром» в кинотеатр «Иллюзион». Я там переводила и имела право проводить гостей. Встретили мою подружку по работе, я их познакомила. Она потом спросила: «Ты в него влюблена?» «Вовсе нет, с чего ты решила?» «Ты так ни с кем больше не разговариваешь. Я тебя и с иностранцами, и со всяким разным начальством видала. Ты со всеми держишься одинаково, свободно, а с ним по-другому, подобострастно». Сейчас я думаю, а может, и была влюблена. Не в общепринятом смысле слова, не как в мужчину, а по-человечески. Очень высоко его ставила. Но он ведь и правда возвышался. Кто-то сказал про него на панихиде, я осмотрела запись, что он повелевал знаниями. Верно сказано. Но раньше слово «повелитель» было не в обиходе. Мы просто говорили, что он самый умный. У нас всегда известно было, что Успенский умнее всех. Он легко с этим соглашался, будучи умным человеком. Не жеманился, трезво знал себе цену. Он был разносторонне умный во всех областях, о чем ни шла речь. Возможно, это проявление логического мышления. Не было в нашей жизни серьезного дела, чтобы не призвали Успенского за советом. Он выслушивал, резюмировал, и совет его исполнялся неукоснительно. Не помню своей жизни, в которой еще не было Успенских, хотя мама познакомилась с ними все-таки уже после моего рождения. Точные обстоятельства их знакомства не знаю, но думаю, что это было в начале 50-х. Моя мама тогда работала в редакции «Литературного наследства». Один из главных редакторов этого издания, Илья Самойлович Зильберштейн, был когда-то женат на Светланиной маме, Наталье Александровне Брюханенко. Наталья Александровна, в нее еще Маяковский был влюблен, участвовала с публикацией в томе «Литнаследство. Новое о Маяковском», вышедшем в 58-м. Но, я думаю, и раньше, до подготовки тома, она бывала в редакции. Не знаю, в каком году Светлана вышла за Володю замуж, в начале 55-го, но, по-моему, с моей мамой они познакомились уже как пара. И вместе с ними тогда почти всегда бывал Евгений Семенович Левитин. Они все трое были одногодки, моя мама чуть старше. Успенский с Левитиным в одном классе учились, а Левитин со Светланой учились на одном курсе, на искусствоведческом. Светлана скромно относилась к себе как к искусствоведу и к работе не рвалась, хотя и выпустила книжку. И Успенский книжкой жены гордился, гостям показывал. Но это уже позже, на аэропорте. Стыдно, что я не помню, о чем была книжка. О дымковской игрушке. Я даже девичью фамилию Светланы не помню, кажется. Киселевская. Ясно вижу Владимира Андреевича напротив дверей в первую направо комнату у окна, как он берет эту книжку с полки. Она стояла не корешком среди других, а обложкой, лицом к комнате, но обложка в тумане. Левитин был знаток, собиратель и критик замечательный. Поэзии тоже, не только изобразительного искусства. Рембрандт, Чикрыгин, Фаворский, многое мы от него почерпнули. Он мне ничего не объяснял, просто в детстве сложилось. Раз Левитин любит Рембрандта, это, наверное, что-то хорошее. Стихи в общении доминировали, без них не обходилось. Читали Левитин и моя мама, а Успенские слушали. Мама тогда еще читала и свое, они любили ее строки. «Отгорят бои, отгорюют вдовы, залечатся раны людей и домов, и о нашей войне снова и снова напишут десятки, сотни томов. А нам останется дом да дворик, серебро волос и усталый шаг, и нам заявит юнец-историк, что все было совсем не так». Успенский никогда своего не читал. Я до лета его кончины и не знал, что он писал стихи. Ну, что-то шутливое из более поздних лет, когда их сына, маленького Володечку, летом возили в Прибалтику. Помнила: «Курица варится в кастрюле. Скушай, Монечка, еще кусок. Как, вы не бывали в Паланге в июле? Там же море и Абердер песок». Еще, как обычно, шел вечный спор, кто лучше, Пастернак или Мандельштам. Знали и любили обоих. Ну и Ахматова, Гумилев, Ходосевич, конечно, и остальные. Всех знали. А Левитин, жаль, мало о нем написано. В основном в воспоминаниях о Надежде Яковлевне Мандельштам, о его дружбе с ней, а о нем самом мало. В те годы еще и пела, аккомпанируя себе стуком костяшек пальцев по столу. «Таганка, зачем сгубила ты меня?» Или что-нибудь другое, неважно. В домогнитофонную эпоху это было потрясающе. Мне кажется, пели только до переезда на аэропорт. Почему-то в отдельной квартире уже не пошло. Сидели в коммуналке на тогдашней Первой Мещанской, за овальным столом. У нас в комнате 16 метров, которая еще с 20-х годов, с тех времен, когда в эту комнату переехала моя ленинградская бабушка, не ужилась, уехала. Надо было ценить и ими не прокидаться. Прокидались, оставили, вступив в кооператив. Мама ходила по длинному коридору за чайником, всех их чаем поить и угощать чем-то бедняцким, вроде оладушек. Денег ни у кого из них тогда не было, и огорчалась, если без нее рассказывали что-то интересное. Левитин обычно добавлял: «Посадят вас, Наташенька, посадят». И, несмотря на конкретную возможность такого исхода, мама была неосторожна и говорлива, все смеялись. Левитин засиживался до настоящего поздна, а Успенские уходили раньше. Конечно, у всех у них были и другие, отдельные компании. Помню, например, что Успенский очень дружил с Поливановым и всей той семьей. По-моему, мама редко у Успенских с ними совпадала. Но все-таки и я помню какой-то особенный поворот головы Насти Баранович в гостях у Успенских и взгляд Левитина на нее обращенный. И Залезняка, и Вячеслава Всеволодовича Иванова, да и других выдающихся ученых того времени. Мама, а уж тем более я, мамин хвостик, которого было не с кем оставить, видели мало. Но, смотря запись вечера воспоминания о Вячеславе Всеволодовиче Иванове, где многие кичились тем, как давно они его знали, максимум был 60 лет, я вдруг сообразила, что я больше. Уж 62-то точно, а может быть и все 63. Вернее, я его совсем и не знала, а только время от времени видела в течение всех этих лет. И много о нем слышала. Помню, какие они были молодые и веселые, беспечно не ограничивающие себя во времени на общение. Это был фрагмент из мемуарной книги Ирины Роскиной «Мимоходом». Продолжаем беседу. Ирина, позвольте перепрыгнуть совершенно в другую эпоху, чтобы у слушателя не было ощущения, что мы все время говорим о 50-х, 60-х годах, но вы пишете и о многом очень интересном другом, и о людях замечательно интересных. Вот мне, когда я читал вашу книжку, очень понравилась сатиричная такая глава про Татьяну Бек. Расскажите, пожалуйста, немножко.
1: Ну, у меня не получилось написать о ней с достаточной любовью. И этим я свою главу заканчиваю. Что предполагала я гораздо больше любви в это вложить. А почему не получилось, не знаю. Но все равно решила, что это напечатать нужно. Если вы заметили, может быть, в какой-то степени эта глава перекликается с главой о поэте Евгении Рейне, потому что и в той, и в этой главе есть тема предательства. И это вообще-то ужасно, что она была моя лучшая подруга в течение многих лет. А пишу я о том, что она была предательницей. Но, может быть, это свойство... Вообще свойственное, я плохо говорю, простите, но что, может быть, это действительно присуще поэтам, что они как-то поднимаются, им не до того. Вот мне это было, безусловно, очень обидно, но то, что она была предательницей, мне сказал ее отец, и что он это видел, это совершенно потрясающе, а он вообще видел очень хорошо. Мне жалко, что его романы сейчас совершенно нечитаемы. Я просто не представляю себе, что кто-нибудь вообще знает что-то из его произведений. Но он был замечательно умный человек и, конечно, талантливый. Но я думаю, что дойдет еще до этой литературы. Всегда потом как-то через какое-то количество лет доходит до того, что в какой-то момент казалось нечитаемым. Но человеком он был очень интересным. И Таня была необычайно интересным человеком. И главный ее интерес был именно в ее умении поболтать. И можно сказать, что поболтать – это такое бытовое слово. Но в этом была такая прелесть. Понимаете, это совершенно не были разговоры там на каком-то невероятном интеллектуальном уровне. Это не разговоры Гёте с Экерманом. И даже когда мы болтали о поэзии, вот я упоминаю, что у нас были разные вкусы. Она любила Цветаева, а я Мандельштама. Но когда мы о них говорили, это не был какой-то необычайно тонкий, может быть, как раз тонким этот разговор был, но не необычайно интеллектуальным. Это не то, что у нас были какие-то прозрения. Но ее наблюдения и над жизнью, и над поэзией были необычайно увлекательны. И в каком-то смысле даже я могу сказать, что она напоминала мою маму. Именно что она очень привлекала к себе людей. Ее предательство было тоже в какой-то степени вынужденным, потому что к ней тянулись все новые и новые друзья. И она переходила на ту сторону. Вот то, что я хочу сказать.
0: Спасибо. И тогда, если можно, о другой фигуре, по-своему, очень знаменитой, на которую многие ориентировались, но о жизни, которой не всем известно. Рита Райт.
1: Да. Очень мне трудно объяснить, почему о Рите Райт мне захотелось написать. Это не был настолько близкий человек мне. Но мне кажется, что это человек, очень заслуживающий внимания. И они много говорят, конечно, как о замечательной переводчице. То есть говорят как о замечательной переводчице, но также говорят и о том, что в последнее время особенно, что она якобы перевела недостаточно хорошо там и недостаточно употребляла там какие-то неприличные слова или что. Я не знаю, я как раз совершенно переводов не сравнивала с оригиналом. Я считаю, что она перевела замечательно, потому что мы все эти произведения полюбили, и это главное. Но то, как она была остра на язык, вот это опять же очень хорошо сравнить с Таней Бек. В этом смысле они были обе замечательные собеседницы и очень любили и между собой поговорить. У них хорошо получалось. Остроумнейшие обе были до какой-то крайности. Совсем по-другому, чем Илья Самойлович Зильберштейн. Не могу сформулировать, не думала над этим, надо подумать. Но Рита Райт – это тоже такой вот пример какой-то специфически советской жизни. Такая на самом деле несчастная, понимаете, вот это все, столько жизненных трагедий, вот арест сестры, гибель усыновленного мальчика, какое-то все такое вот непонятно, где можно работать, куда берут, куда не берут. И вдруг взлет, что вдруг дают переводы. И тут же какие-то обвинения в ее адрес, безусловно, что она такая акула, что она все хватает. Но это я как раз пишу, что а как было вообще, как было не хватать, что бы тогда досталось, если не хватать. Вот и в то же время очень нежный человек, вот то, что она называла мою маму Наташечка, мне как-то очень близко по-прежнему звенит у меня в ушах. И я вот возвращаюсь к тому, что такой вот пример советской жизни, что как она дружила с такими вот людьми, ну вот вроде с Галичем, а потом как-то, когда Галич стал опасен, то она и перестала с ним дружить, потому что нельзя было иначе. Если хочешь работать, ну как, надо опять же держать себя в руках, как я сказала про Макашина. И почему мою маму никуда не брали на работу? Не только потому, что она была еврейка, после наследства я имею в виду, а потому что она действительно совершенно не умела себя держать в руках. Она очень любила сказать все, что она думала. Очень любила вести себя свободно. И у нее была какая-то рецензия. Простите, что я снова к маме вернулась, но как-то вспомнилось в связи с Ритой Яковлевной такое обратное воспоминание, что у мамы была рецензия на книжку Берковского. Знаете, такой литературовед и театровед замечательный совершенно.
0: Наум
1: И
0: Яковлевич.
1: что-то там, да, и что-то там она написала про свободу. Вот прямо употребила это слово «свобода», что он пишет очень свободно, Наум Яковлевич Берковский. А в литературной газете был редактор Галанов, который, значит, эту рецензию должен был принять. Он как прочел, он стал просто хохотать. Говорит: «Наташа, вы что? Вы думаете, что слово «свобода» может пройти в печать?» Нет, так и не прошло. Но это я как пример, что обычные люди так себя не вели. И вот Рита Яковлевна, и Таня Бек тоже, но мы уже про Риту Яковлевну, она не была обычным человеком, а все равно так себя не вели. Понимаете, вот эта грань между обычным человеком и необычным, вот между ними еще кто-то был, такие вот люди, которые как бы замечательные, но которые знают, что слово «свобода» – это лишнее слово. Его не надо такой. И благодаря этому чего-то в жизни достигают. Может быть, не так многого, но все-таки.
0: Ирина, хочу вам на конец нашей беседы задать такой чуть-чуть более общий вопрос. Есть люди, которые любят добрые мемуары, а другие любят поязвительней. А вот вы сами какие воспоминания предпочитаете?
1: Правдивые. Я, знаете, может быть, наконец, я вам расскажу историю, которая не вошла в мою книжку. Вообще, я теперь думаю, что многое не вошло. Ну, просто хочется теперь написать какое-то дополнение. Но думаю я про Корнея Ивановича Чуковского, который в моем детстве был для меня, ну, просто богом. Ну, как и для многих детей, это не оригинально. Но я пишу именно по-доброму о нем, что он хорошо ко мне относился, и я ему очень за это благодарна. Он передавал мне привет с мамой, через маму. Передавал даже потом, уже позже, какую-то книжечку для перевода с английского. То есть он меня помнил. А все-таки что ему было меня помнить-то? В общем, совсем чужая девочка. И так вот это у меня осталось. А мама в таком очень коротеньком, даже нельзя сказать очерке, даже нельзя сказать мемуаре. Ну, в общем, есть у нее такое вот коротенькое воспоминание о Чуковском, которое только я опубликовала уже. И она пишет о нем язвительно и о том, что он был человек очень коварный. И когда я это опубликовала, была просто буря негодующих людей, что это очень нехорошо, и что примеры его коварства она приводит мелкие, что так, такие вот у нее воспоминания мелкие, что он не дал ей какую-то, отнял у нее булочку, которую она хотела съесть, все такое. Вот. И в связи с этим я тоже стала его вспоминать и вспомнила, что когда-то, ну, я уже была такая все-таки не маленькая девочка, такой подросток. И почему-то она меня взяла с собой, когда поехала к нему на дачу в Переделкино по какому-то делу. Какой-то у них был разговор. И они гуляли по участку. И разговор явно был неприятный. Они были в него вовлечены, что-то выясняли. Не знаю даже что. А мне было очень скучно. И я ходила за ними по дорожкам этого участка, который как бы был заброшенный. Я думаю, что на самом деле он был совершенно не заброшенный, но выглядел так, был сделан под заброшенный. И там что-то росло, там то ли лопухи, то ли папоротник. Полно, полно этого было. Знаете, сырое такое все-таки место, влаги достаточно, все хорошо растет, зелененькое. И я что-то нарвала, такой, значит, букетик из диких листьев. И вдруг мама это заметила и стала меня ужасно, ужасно ругать. Но все-таки неадекватно абсолютно моему проступку. И потом во взрослом состоянии мне вспомнилось, как Корней Иванович ругал свою дочку Лидия Корневна, когда она подала Репину руку в перчатке, не сняв перчатку, она ему дала для рукопожатия руку. Вот какой он устроил скандал. И я подумала, что мама прямо воспитывала меня как бы по наподобие воспитанию Корнея Ивановича, что ругать совершенно беспредельно ребенка за полную ерунду. Но я хочу сказать другое, что Корней Иванович слышит, как меня ругают, а он вроде хорошо так вот ко мне относился, и он не вмешался. Он не сказал, что вообще кому нужны эти лопухи, сорвала и хорошо. Нет. Вот, может быть, вы считаете, что это язвительное воспоминание, а может быть, очень зря я его не включила, потому что тогда было бы какое-то равновесие.
0: Ждем третьего тома.
1: Спасибо.

0: И на этом мы заканчиваем передачу «Фактическое литературоведение». Моей собеседницей была Ирина Роскина. Ее мемуарная книга «Мимоходом» выпущена недавно издательством «Виргала». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
10: $59 за 1 литр газа. Охренеть можно просто.
2: Дорожает все. От бензина и газа до курицы и гречки.
11: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
2: Российские расходы на войну в этом году вырастут на 40% больше, чем планировалось. Кремль ведет переговоры о возвращении северных потоков. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. В России дорожает примерно все. Бензин, газ, курица, гречка, консервы, агрессия против Украины. Давно запланированное на «давайте после выборов» повышение коммуналки уже гонит инфляцию. Теперь она опережает прогнозы Минфина и Минэкономразвития. Свежая оценка более 7%. Путин требует 4%, туда же обычно целится Центробанк. Как совладать с расходами инфляции при дефицитном бюджете и продолжающейся войне? Об этом сегодня и поговорим. Сперва о динамике инфляции в России расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
12: В России резко ускорился рост цен. Недельный темп инфляции увеличился в 8 раз, а годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, превысила 7%. Главный вклад внесло октябрьское повышение коммунальных тарифов. В среднем по стране, по данным Росстата, отопление подорожало почти на 13%, водоотведение – на 17%, холодная вода – на 15%, горячая – на 14%, а электроэнергия – на 12%. В магазинах тоже меняются ценники. За неделю яйца подорожали больше, чем на 2%, гречка – на 1%. Помидоры в цене прибавили почти 4%. Также подорожали мясные и овощные консервы.
11: Выборы закончились. Теперь Почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
12: Инфляция в России ускорялась и до введения послевыборных новых тарифов на коммунальные услуги. По данным Росстата, бензин с начала года подорожал на 18%, а дизельное топливо на 20%. Жители Московской области жалуются

0: рекордные 17 триллионов рублей. Это почти 200 миллиардов долларов и примерно на 40% больше, чем правительство заложило в план в конце 2025 года. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к российскому правительству. По словам собеседников агентства, Путин распорядился добавить почти 60 миллиардов долларов, когда понял, что встреча с Трампом на Аляске не даст желаемого результата. Moscow Times сообщает, что по прогнозам экономистов, дефицит российского бюджета в этом году превысит 7 триллионов рублей, при запланированных менее 4.
1: Правительство, наконец, закладывает в бюджет сценарий затяжной войны в Украине, но при этом по-прежнему недооценивает ее стоимость. Удерживать номинальные расходы на оборону на неизменном уровне будет сложно, поскольку изнурительная война затягивается, а расходы на военное производство растут.
0: Пока растут тарифы и военная смета, шире становится список убыточных направлений у российского бизнеса. С января по июль 2026 их оказалось 11 против 3 годом ранее, почти в 4 раза больше. Это подсчеты экспертов «Известий» на основе данных Росстата. В минус ушла добыча угля, пассажирский сухопутный транспорт, металлургия, деревообработка, автопром, финансовая и страховая деятельность, спорт, развлечения, библиотеки и музеи.
2: А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: Ну, довольно быстро устарел сентябрьский прогноз Центробанка, где-то о 6-7% инфляции. Насколько это тревожный сигнал для российской экономики?
3: Вы знаете, мне кажется, это ожидаемая ситуация, потому что было известно, насколько вырастут тарифы с 1 октября, а доля жилищно-коммунальных тарифов в инфляционной корзине, в корзине товаров и услуг, по которой считается инфляция, довольно высокая, около 8%. Соответственно, когда отопление дорожает примерно на 13%, вода на 14-15%, электричество еще выше, газ еще выше, понятно, что совокупный индекс цен взлетает, и, соответственно, вот то, что индекс цен недельный подскочил до 1%, а если считать в годовом выражении, то получается 7 с небольшим. Это, конечно, результат вот этого планового повышения тарифов, плюс то, что, как у вас было отмечено, снова возобновилось удорожание бензина. А хуже то, что есть регионы, в которых рост цен коммунальных намного выше, чем вот эти средние данные. Например, многострадальная Кемеровская область, где в течение нескольких лет сильно падают бюджетные доходы, сильно падают прибыли у угольных компаний и, соответственно, доходы у людей, которые во многом на этих самых угольных шахтах заняты. Там цены на жилищно-коммунальные услуги подорожали на 65%. Это вот как бы действительно большая проблема. Это не 14%, не 15%, да, это 65%. Есть такие регионы. На Урале я видел, например, в Екатеринбурге тоже очень быстро рост цен на коммунальные услуги. И главное, что заложен в бюджет будущего года, как мы недавно узнали, достаточно быстрый рост цен и на энерготарифы, и на коммунальные услуги, он выше, чем ожидался ранее, где-то 10, где-то 15%. И совершенно понятно, что вот эти все ожидания Центробанка, что инфляция снова снизится до 4%, это нужно куда-то в дальний ящик отложить, примерно так же, как Минфин отодвигает на будущее гражданские расходы, финансируя военные. Также вот нужно отложить в далекое будущее эти планы Центробанка. Конечно, инфляция в лучшем случае останется где-то вот в этом диапазоне 6,5-7%, в котором она колеблется сейчас, потому что при таком росте тарифов на коммунальные услуги и энергетику, электричество, газ, при таком росте тарифов медленнее цены в целом расти просто не могут.
2: Ну и очевидно, что инфляция растет, и полагаю, учитывая, что конец года, как правило, не прибавляет оптимизм по этому поводу, теперь заключаются сделки, продлеваются договоры на будущий год и так далее, это тоже такие инфляционные факторы. Но в последние месяцы явно наметилась тенденция такой,

0: всеобщего давления на Центробанк с требованием снижать ставку, и Минфин там уже чуть ли не открытым текстом намекает, и, так сказать, большой бизнес устами Шохина регулярно об этом говорит, а тут еще и срок полномочий госпожи Набиуллиной постепенно подходит к концу. Как вы думаете, додавят ли, будет ли понижение ставки, и, соответственно, будет ли еще больше разгон инфляции, если ставка действительно будет чуть ниже, чем сейчас?
1: Набиуллина, мне кажется, никакого такого давления особо не боится. Она много раз высказывала намерение уйти и остается только потому, что начальник, ну, в смысле Путин, значит, регулярно ее уговаривает там остаться. Давление со стороны бизнеса, я думаю, было максимальным год назад, когда ключевая ставка у Центробанка была 21, сейчас все-таки 14. Это по сравнению с 20, с прежним уровнем, да, вот этим 21%, это очень большая разница. Ключевая ставка сократилась на 1/3. То есть, конечно, это неудобно для бизнеса, конечно, это означает, что кредиты дорогие, но они уже не такие дорогие, как были год назад. И, соответственно, ставки по депозитам тоже не настолько высокие, какими они были год назад. А вот снижать дальше Центробанк при такой динамике ключевую ставку, конечно же, просто не может. Будет давление, не будет. Тут надо сказать, что, мне кажется, Путин немножко как бы прикрыл своим, я уж не знаю чем, авторитетом, влиянием, прикрыл Центробанк от критики, потому что такой критики, как год назад, вот при ставке 21%, сейчас мы не слышим. Ну, конечно, бизнес что-то просит, одно, другое, третье, но, в общем, я не думаю, что денежные власти этому придают большое влияние. Другое дело, что экономика стагнирует, совершенно неоспоримый факт, что никакого роста нету. А при этом, если посмотреть отдельно на военный и гражданский сегменты экономики, в гражданской экономике спад, в военный рост, то есть два сегмента очень сильно разделились, и без снижения процентной ставки никакого не может быть роста в гражданской экономике. Поэтому если в какой-то момент у экономических властей возникнет такое ощущение, что как бы, что бы там ни было, кровь из носа нужно обеспечить, чтобы стагнация закончилась, а в экономике возобновился рост, тогда да, тогда они даже при нынешней инфляции могут немножечко ключевую ставку снизить. Но пока, я думаю, нет, пока правительство может мириться с тем, что в экономике нету роста. Соответственно, вот этот вот эквилибриум, как экономисты говорят, равновесие какое-то нынешнее может сохраняться. То есть равновесие такое, что инфляция около 7% или чуть ниже, при этом подрос бюджетный дефицит, было в прошлом году, сколько там было, 5,5 триллионов, сейчас получается больше 7. А на будущий год, я думаю, что это порядка 8,5, то есть подрос бюджетный дефицит. И это тоже как бы знак к тому, что инфляция не может опуститься ниже. Но и роста нет. Вот с этим пока правительство может мириться, вот с этим новым равновесием.
0: Ну, я вкратце хочу обсудить эту предполагаемую нестыковку расходов на войну в бюджете и реальных расходов на эту самую войну. По крайней мере, источники Bloomberg о ней говорят об этой нестыковке. Насколько это было ожидаемо и с чем вы это связываете в первую очередь?
1: Вы знаете, то, что военные расходы выросли, это видно даже, если не слушать источников Bloomberg, да, источник Bloomberg — это неизвестно, кто они такие, да, какие-то люди в правительстве ли, в Минфине ли. То, что военные расходы выросли, это очевидно из двух, даже трех показателей. Во-первых, в первом полугодии уже на войну Значит, российское правительство израсходовало чуть больше, чем 10,5 триллионов долларов. Это гигантская цифра, и это около 44% всех расходов бюджета. Никогда не было такого, что такая доля расходов идет на войну. Дальше смотрим, каким темпом военные расходы растут в отношении к прошлому году. Смотрим вот на эту долю, прикидываем, что по итогам года на военные расходы ну, никак не будет истрачено меньше, чем примерно 35% от всех расходов бюджета. И из этого получаем, что ну, самая низкая граница, сколько могут составить военные расходы по итогам года, это примерно 16,5 триллионов рублей, а более вероятно, что 17. В общем, где-то 16-17 триллионов рублей, причем 17 – это более вероятно, значительно более вероятно, чем 16. Это большой темп роста, это примерно на четверть, то есть от 18 до 26% темп роста, ну да примерно на четверть. И если смотреть в долларах, это 220 примерно миллиардов долларов. Цифра очень большая. Это больше, чем, например, совокупные военные расходы Германии и Польши. У Германии где-то в районе 120 миллиардов евро, у Польши 50, то есть там в сумме получается 180 миллиардов евро, у России 220 миллиардов долларов. Ну, в общем, немножко больше у России, чем Германия и Польша вместе взяты. Это очень много. Это очень много еще и потому, что российский контрактник стоит дешевле европейского, российский танк стоит значительно дешевле европейского, российский самолет боевой стоит значительно дешевле европейского, и беспилотники, снаряды, ракеты, произведенные в России, тоже как бы стоят значительно дешевле, чем те же самые единицы боевые, которые произведены где-нибудь во Франции, в Германии, в Великобритании, в Польше и так далее. Поэтому это очень существенная сумма. Как кажется, что Европе нужно отнестись к этому росту расходов со всей серьезностью. Понятно, что Путин совершенно не собирается останавливаться, несмотря ни на какой рост дефицита, несмотря на инфляцию и так далее. И вот это вот сигнал того, что Россия вполне готова продолжать в таком духе еще достаточно долго, подращивая, если можно так сказать, военные расходы на 15-20% в год, что Европе дается с большим-большим трудом.
0: Ну и, кстати, а Россия, знаете, общем, как раз это... вот тем любопытнее, я просто хотел немножко сменить тему, успеть нам, нашим зрителям рассказать, тем любопытнее, что, ну, можно так сказать, Россия пытается компенсировать дефицит, в том числе за счет Европы идут разговоры о том, как бы вернуться на европейский рынок. Европа надеется этого избежать, а ну, вот есть основания полагать, что в Кремле рассчитывают весьма на обратное. Как Россия пытается спасти экспорт углеводородов? И причем здесь внезапно партия «Альтернатива для Германии»? Расскажем в нашем сюжете.
2: Российские и американские чиновники снова обсуждают возобновление поставок газа в Европу по северным потокам. В проекте запланировано участие инвесторов из США. Об этом сообщают Reuters со ссылкой на 5 источников. Они утверждают, что в переговорах, среди прочих, участвовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. О плане перезапуска потоков уже не первый год пишут СМИ. Прошлогодний план, по данным Financial Times, принадлежал бывшему директору Nord Stream 2 и соратнику Путина Маттиасу Варнигу. Он также намеревался привлечь к перезапуску проекта американских инвесторов. Сам Варниг это отрицает. Одним из главных сторонников возобновления поставок российского газа в Европу остается немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Ее членов неоднократно обвиняли в связях с российскими властями и продвижении кремлевских нарративов. Так, например, депутат Европарламента Петр Бустрон стал фигурантом расследования вокруг пророссийского ресурса Voice of Europe, был лишен депутатской неприкосновенности, а в 2026 году ездил на международный экономический форум в Петербурге. Депутат Бундестага от АТГ Штефан Котре тоже посещал форум. Он специализируется на энергетической политике и выступает за восстановление энергетического сотрудничества с Россией. В 2022 году стало известно, что в середине нулевых Котре подписал призыв к солидарности вместе с известным отрицателем Холокоста, а в 2009 шел в первых рядах марша неонацистов в Дрездене. Новые сообщения о попытках АДГ восстановить энергетическое сотрудничество с Россией появились в конце сентября. О намерении организовать российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году газете «Известия» заявил зампредседателя АДГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. К слову, он также посещал экономический форум в Петербурге в этом году, а в 2019 имя Фронмайера фигурировало в расследовании «Шпигель». Журналисты выяснили, что в документах российских политических кругов Фронмайера в то время называли одним из самых перспективных контактов Москвы внутри АДГ. Сам он все обвинения в связях с Кремлем отрицал. Ранее о возможности организовать деловую встречу о судьбе российских газопроводов заявлял спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Официальные лица США пока не комментировали возможное участие в форуме. Оппозиция в Бундестаге раскритиковала планы ультраправых коллег, а зампредседателя АДГ подтвердила информацию, что ранее однопартиец Фронмайер встречался в Москве с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Тем временем российская нефть в сентябре подорожала почти на треть. Цена повысилась за счет перебоев с поставками с Ближнего Востока. При этом Минфин под руководством Антона Силуанова предложил зафиксировать цену отсечения в бюджетном правиле на уровне $50 за баррель с 2027 года. Все доходы от продажи нефти выше этой отметки должны идти в Фонд национального благосостояния, а ниже обеспечивать текущие расходы. Однако в случае разрешения ближневосточного кризиса мировые цены пойдут вниз, и рассчитывать на сверхдоходы российскому бюджету станет затруднительно. Падение реальных котировок ниже цены отсечения вынудит государство либо расходовать резервы, либо прибегать к внутренним заимствованиям, что разгонит инфляцию и приведет к девальвации рубля.
3: Цена отсечения по нефти, значит, установлена теперь не 60, там было 59, а 50. То есть фактически будет ослабление рубля, и Минфин идет сознательно на ослабление рубля, чтобы получать больше доходов с каждого доллара экспорта любой продукции.
2: При этом сниженная цена отсечения вкупе с сохраняющимися высокими ценами на нефть может привести к недовольству нефтяных компаний. Сверхдоходы от экспорта, направляемые в ФНБ, обязывают Минфин и Центробанк покупать больше китайских юаней и золота на внутреннем рынке. Такой искусственный спрос на валюту неизбежно ослабляет рубль.
0: А к нам в прямом эфире присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Тут такая странная коллизия получается. То есть, с одной стороны, диверсия на территории Евросоюза. Вот сегодня буквально было расследование инсайдера о причастности ГРУ к попытке диверсии в аэропорту Лейпцига в Германии. С другой, очень плохо скрываемое желание продавать снова газ в Европу, как ни в чем не бывало, как это было до полномасштабной войны. Как, на ваш взгляд, это в Кремле в один флакон все умещается?
4: Ну, на самом деле в Кремле всегда работает такое двоемыслие, именно поэтому ему иногда удается, так сказать, быть более оригинальными, чем от этого от него ожидают более прямолинейные европейские политики и лидеры. А в данном случае очевидно совершенно, что Кремль, с одной стороны, хочет, чтобы к власти постепенно приходили люди, так называемые путинферштейры, по крайней мере, в Германии. Тот же самый упомянутый у вас в материале Бастронь сегодня, например, голосовал в Европарламенте против резолюции о нелегитимности выборов в Госдуму. И там много разных кремлевских дружочков отметились в этом голосовании. Соответственно, во многих странах, в Словакии, Чехии, чешские коммунисты, в Польше сейчас есть партии, которые вполне в состоянии развернуть политику их стран. А с другой стороны, есть актуальный проект, актуальная проблема, и проект – это война России против Украины, агрессия против Украины. И здесь необходимо запугивание европейцев для того, чтобы они как можно меньше денег и военной помощи выделяли для Украины, и как можно больше тратили на собственную оборону, при том, что действительно сейчас Кремль вряд ли в ближайшее время собирается на них нападать. Так что получится, что деньги будут потрачены на ракеты, сложенные, условно говоря, снаряды, сложенные в склады, а Украина, соответственно, будет ослаблен, и чем больше будет проигрывать войну Украину, тем больше будет, очевидно, и в Европе влияние пророссийских сил, потому что это будет подтверждением того, что их тезис о том, что с Россией не надо ссориться, абсолютно верно для многих избирателей. Вот примерно так работает эта схема, которая, казалось бы, действительно такая несколько шизофреничная.
0: Ну и фактор альтернативы для Германии. Так, к слову, пришлось сразу после реплики про шизофреничность. Но, тем не менее, хочется отдельно это обсудить. То есть, скажем так, вот эта партия, это не только идеологически близкие по духу и к Кремлю политические акторы, но и вполне себе полезные акторы, если их субъектность как-то повышается на фоне таких новостей.
4: Ну, мы видим, что еще не придя к власти в Саксонии-Анхальт, нет, местная альтернатива для Германии вместе с еще одной прокремлевской партией, нет, союзом Сары Вагенфенер, вместе делают заявление о том, что они настаивают на том, чтобы Германия вернулась к потреблению российских энергоносителей. Нет, соответственно, что будет, когда они реально, когда наконец их лидер с большой долей вероятности, что действительно произойдет, станет премьер-министром этой земли. Нет, а что будет, если их влияние повысится настолько, что они смогут влиять на решения, которые принимает правительство? Может быть, не войдут еще в него, но тем не менее на ближайших выборах очевидно по всем рейтингам, что их роль серьезно резко возрастет в немецкой политике. К счастью для Украины, для самой Германии в реальности. Нет, эти выборы еще достаточно не скоро, но альтернатива для Германии – это действительно не только полезные идиоты, как это называется, люди, которые верят, нет, в те российские нарративы, которые они повторяют. Но это абсолютно прагматичные сволочи часто. Нет, люди, которые зарабатывают на этом. Нет, как известная история про фактически рабов, политзаключенных, заключенных, которые работали в хозяйстве одного из политиков из альтернативы для Германии в Беларуси. Нет, они зарабатывают на всем этом. Они инвестируют, в конце концов, в те проекты, которые сами же лоббируют. Нет, с участием России. Не говоря уже про истории, типа вот истории Петра Вестроня, этнического чеха, немецкого евродепутата, который получал деньги от проекта, организованного кумом Владимира Путина, Виктором Медведчуком, бывшим украинским гражданином в той же Чехии. В общем, это достаточно серьезная сила, которая при не очень больших инвестициях дает очень большую отдачу для Кремля.
0: Ну и к слову о прагматичности, вот что в этой ситуации, на ваш взгляд, для Кремля важнее? Экономический фактор, то есть так вот заработать на газе и получить реальные доходы в отрицательно растущую казну, особенно год за годом, или все-таки политический фактор некоторого давления, да еще изнутри, на союзников Украины?
4: Ну, я думаю, честно говоря, что оба фактора работают совершенно на равных. Нет, в зависимости от того, что сейчас более реалистично, Кремль, соответственно, делает крен то в одну, то в другую сторону. Понятно, что в ближайшее время Германия не возобновит закупки российских энергоносителей. Соответственно, сейчас этот проект на втором плане по сравнению с политическим. Как только политическая ситуация будет более благоволить Кремлю, немедленно будет вес перенесен, соответственно, на торговлю энергоносителями. Ему это удается успешно в Южной Европе, где смена власти в Болгарии привела к тому, что там сохраняются российские интересы. Вот-вот будут выборы, не входящие в Евросоюз, Сербии. Нет, соответственно, страны, такие как Франция и Италия, закупают огромное количество сжиженного газа российского по-прежнему. Нет, и российскую нефть в реальности покупает Евросоюз через третьи руки или через энергоносители, покупаемые у третьих стран. Нет, то есть там... Нет, есть схемы, которые за эти годы были отработаны. Они удорожают для России, нет, это направление, то есть она меньше получает с каждого условного барреля проданной нефти, нет, или с каждого кубометра сжиженного газа. Но в целом схема рабочая, поэтому ее можно сейчас пока оставлять в таком виде, как она есть, а полученные, нет, те деньги, которые удается получить, инвестировать не только в войну, но и в, так сказать, политические изменения в европейских странах.
0: Иван, спасибо. Политолог Иван Преображенский и экономический обозреватель Борис Грозовский были сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о том, в каком странном положении оказалась Москва прямо сейчас, в том смысле, что и дефицит бюджета продолжает расти, инфляция продолжает ускоряться, и она не будет останавливаться, судя по всему, до конца этого года, и заложенный Путиным в рамки 4% это уже в пределах мечтания, может быть, даже еще ниже. Ну и, судя по всему, война в Украине продолжится, курс Путина на это вполне себе очевиден. Кроме того, вот издание агентства сегодня обратило внимание, что Москва и Вашингтон признали отказ от ожидавшихся в октябре трехсторонних переговоров по Украине, а множество разговоров ходило вокруг этого в преддверии парламентских выборов. Ну и в итоге Рубио в одном из комментариев фактически заявил о тупике, и эта встреча едва ли произойдет в ближайший месяц. В дальнейшем, конечно же, мы будем наблюдать за развитием этих событий. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей. Главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. В России, кажется, решили вспомнить не только политические традиции прошлого, но и эпидемиологические. На этот раз в центре внимания чума. Та самая средневековая, с которой человечество познакомилось настолько близко, что предпочло бы больше никогда не встречаться. Правда, сегодня чума уже не означает неизбежной катастрофы. Болезнь поддается лечению антибиотиками, особенно при ранней диагностике. Но вот само слово по-прежнему звучит зловеще и способно вызвать бурную реакцию в соцсетях. Илья Гинзбург считает, что настоящая чума в России началась гораздо раньше сообщений из Иркутска, и эпицентр у нее совсем в другом городе.
1: Что происходит в Иркутске? А просто чума. Просто чума, полагаете вы? Полагаю. 26 лет я эту чуму наблюдаю. Только Иркутск ни при чем. Эпицентр – Москва.
0: Журналистка Наталья Барабаша увидела в новостях о чуме почти идеальную метафору современной России.
2: Сначала ящер, потом чума. Когда страна ныряет в средневековье, она и болезни получает средневековые. Но и метафоричность нашего мира просто зашкаливает. Будто кто-то наверху снимает очередной сезон хоррора. Власти России в прямом смысле превращают страну в чумной барак. И угрожают миру не только коричневой, но и обычной чумой. Киношникам критики бы сказали, ну это уже поэтический перебор.
0: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе обращает внимание на реакцию российских властей. Вернее, на отсутствие внятных сведений о происходящем.
3: Если в России случается что-то плохое, то власти обычно выбирают самый простой путь – все отрицать. Дмитрий Песков традиционно не в курсе темы. Раньше он регулярно посылал нас в суд, теперь в Роспотребнадзор. Поскольку официальных данных очень мало, а репутация российского государства шагает далеко впереди него, то все очень волнуются. В США, например, созывают закрытые совещания. В эфирах разных каналов обсуждают возможную утечку биологического оружия. Звучат призывы к американским гражданам эвакуироваться из России.
0: Аркадий Нечипорук предлагает представить, что аналогичная история произошла не в России, а в Украине. И вот как бы на нее отреагировало бы российское государственное телевидение?
4: Вы только вдумайтесь, в России чума, женщина погибла, а теперь представьте, если бы такое произошло в Украине. Что началось бы в российских эфирах? Это все Зеленский, это американские биолаборатории, это НАТО завезло чуму, Украина рассадник заразы, надо их всех ядеркой. И обсуждали бы это круглосуточно. Эксперты, политологи, генералы, специалисты по бактериям, Машка Захарова, Искобеева, Симонян, все сидели бы в студии и объясняли, почему украинская чума представляет угрозу всей России. А сирены воздушной тревоги просто не было бы слышно, их заглушил бы российский телевизор.
0: Эпидемиолог Михаил Фаворов вспоминает, как российские политики годами пугали граждан американскими биолабораториями в соседних странах.
1: Тут хочу заметить, помните, как мудрецы из Думы вопили, что американцы модернизируют бактериологические лаборатории в Казахстане, Узбекистане и Грузии с Арменией? Какие они опасные, эти лаборатории, безграмотные вы мои. Надо было кричать, что помогите нам с нашими допотопными лабораториями противочумной системы, как вы это делаете в других странах. Нет, они про боевых комаров пургу гнали.
0: Ольга Рейнхольд считает, что куда опаснее самой чумы может оказаться паника вокруг нее.
2: Смотрю я на новости в ленте о разбитой пробирке и чуме и думаю, вот оно, наступило. Нет, не зомби-апокалипсис, как боятся пользователи, не конец света, не мировая чума, а самая настоящая идиократия. Россия, Путин, чума скрывают 200 человек, 3 госпиталя закрыты, outbreak, black death. Толпе в совсем уже инертное сознание просто впрыскивают обрывочные фразы, вызывая ими условные рефлексы. Девушку, конечно, жали, ситуация с разбитой пробиркой не плевая. Но слушайте, с 2019 года ВОЗ зафиксировал во всем мире 420 подтвержденных смертей от бактерии чумы Yersinia pestis, а количество подтвержденных случаев заражения в год составляет от 500 до 2000. Вы когда-нибудь о них слышали? А чем они так уж отличаются от этого, кроме того, что в этом случае, похоже, предприняты максимальные меры по сдерживанию возможной инфекции?
0: Марат Гуйбадуллин пишет и предлагает не торопиться с апокалиптическими прогнозами.
5: У людей действительно короткая память. Я помню, на самом пике паники по ковиду вдруг в новостях появилась новость, что кто-то там заболел чумой. То ли в Неваде, то ли даже в Калифорнии, где я тогда жил. И новая волна паники. Оу, оу, ужас, тут еще эпидемия чумы началась, нам всем конец. И напрасно я писал, чтобы успокоились, что не будет никакой эпидемии чумы, и что никому из нас эта чума не угрожает, если мы не живем в чистом поле и не целуемся в десна с сусликами. В смысле, не охотимся на них, не ловим, не общаемся, в общем. Опять повторюсь, лет через 5-6 не будет никакой эпидемии чумы, даже если еще несколько человек заразятся. Легочная чума, ту, которую якобы обнаружили, слишком скоротечна, чтобы заразить много людей».
0: Антрополог Александра Архипова обращает внимание на то, как российские государственные СМИ избегают самого слова «чума».
3: Уже прославившаяся пневмония неясной этиологии – это обычный термин медицинской бюрократии. Другой вопрос, что вместо прямого описания, что происходит в Иркутске, новостные полосы заполняются медицинскими и журналистскими эвфемизмами, явно по решению сверху. Сама чума не упоминается вообще, даже про слухи о чуме не пишут. Зато есть иркутская инфекция в заголовках. Знаете почему? Потому что про чуму сказал Трамп. Такую новость ТАСС и Интерфакс не могут не печатать. Поэтому в заголовке стоит «Кремль позитивно воспринимал предложение помочь с иркутской инфекцией». А вся вторая часть статьи посвящена тому, как население США может умереть от чумы. К этому добавляются успокоительные конструкции. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
0: Лингвист и журналистка Ксения Туркова продолжает тему языка. Она объясняет, как из одного короткого и страшного слова можно с помощью канцелярита получить целую конструкцию, из которой уже почти невозможно понять, что действительно произошло.
2: Одной из главных речевых стратегий российской власти и государственных медиа уже давно стали эвфемизмы, несущая конструкция любого кризиса. Не стала исключением и ситуация с возможной вспышкой чумы в Иркутской области. Роспотребнадзор официально назвал случай заболеванием с диагнозом «пневмония неустановленной этиологии». Региональные власти 2 октября заявили о подозрении на случай заболевания жителям региона особо опасной инфекцией, не назвав диагноз. Формулировка такая длинная и громоздкая, что понять, что же реально произошло, очень сложно. Канцелярит максимально затемняет смысл, создавая лес слов, через которые невозможно продраться. Подобное определение можно также сравнить с эффектом тонированных стекол, которые скрывают происходящее на самом деле. Особо опасная инфекция, пневмония неустановленной этиологии или даже просто серьезная инфекция – все это механизмы эвфемизации, направленные на сокрытие неприятной реальности. Эвфемизация особенно хорошо видна, если поставить формулировки в ряд. Чума – особо опасная инфекция, неизвестная инфекция, пневмония неустановленной этиологии, случай заболевания, стабильная эпидемиологическая обстановка. При этом к этим и без того осторожным формулировкам добавляются слова «вероятная вспышка», «предполагаемая», «возможная».
0: Микробиолог Алиса Литовка предлагает не спешить с обвинениями в адрес погибшей сотрудницы лаборатории.
3: Ни одна из версий, гуляющих сейчас по лентам, не выдерживает проверки на знание того, как эта работа устроена. В комментариях пишут и вовсе про «вытащила из-под тяги» и «порезалась». Хотя в боксе 3 класса ничего оттуда вытащить физически нельзя, а порезаться можно разве что скальпелем, который для бактериологии, ПЦР, РНГА попросту не нужен. И вот здесь начинается настоящий разговор. Для каждого типа лабораторий существует свой стандарт оснащения, и он урегулирован законодательно. Это не пожелание и не внутренняя культура. При несоблюдении лаборатория получает санкции. В провинции есть учреждения, оснащенные действительно хорошо. Признаю честно, их мало. Про Иркутск я ничего сказать не могу. Лично я там не была и ситуацию с оснащением не знаю. Именно поэтому я не называю конкретную причину, в отличие от людей, которые за 3 дня успели назвать их все. Но пока мы обсуждаем, какое неловкое движение сделала 28-летняя сотрудница, мы обсуждаем человека, которого удобно выставить крайним, мертвого человека, который уже не ответит. А за кадром остается то, что в действительности стоит за подобными событиями. Состояние оборудования, укомплектованность штата, реальный, а не бумажный контроль режима и то, можно ли в этом учреждении промолчать об аварии. Катастрофы в противочумных учреждениях почти никогда не начинаются с одного разбитого стекла. Они начинаются задолго до него, а заканчиваются тем, что виноватым оказывается тот, кто стоял ближе всех.
0: Врач и телеведущий Александр Мясников напоминает, что чума вовсе не осталась в Средневековье.
4: Почему-то люди думают, что чума искоренена на Земле. Поэтому и такая реакция на нашумевший случай внутри лабораторного заражения в Сибири. Внутрилабораторное заражение чрезвычайно редко, но встречается, описаны единичные случаи. На самом деле чума никуда не исчезла, чума тысячелетиями опустошала Землю. Исследования зубов в могильниках показывают, что ее знали уже 5000 лет назад. Три больших эпидемии – чума Юстиниана в VI веке, черная смерть в XVI веке, унесшая треть населения Европы – 28 миллионов человек, и конец XIX века, когда пандемия пошла из Китая. Чума тоже зоонос. Инфекция от животных передается человеку, как и свиной грипп, Эбола, СПИД, коронавирус. Думаете, дела прошлых лет? Как бы не так.
0: Журналист Игорь Яковенко считает, что главная опасность этой истории заключается не столько в возможной инфекции, сколько в недоверии к российской власти.
1: Есть ли реально угроза возникновения чумы в России? Конечно, нет. Главная проблема заключается в том, что действительно что-то случилось. Главная проблема с чумой заключается в том, что власть врет. То есть, скорее всего, какая-то авария там была. Так, главная проблема заключается в том, что власть врет. И на самом деле, если говорить о чуме как социальном явлении, то, конечно, источник чумы известен. Это Кремль. В России происходит эпидемия фашизма. И главный, то, что называется, нулевой пациент, это, безусловно, Путин. Хотя, в принципе, фашизмом заражены миллионы людей сегодня. И вот это реальная угроза. Это главная проблема. Что объединяет вот эту распространившуюся панику по чуме и главную социальную проблему фашизма в России – это ложь. Ложь является источником и фундаментом и того, и другого. Потому что когда действительно что-то произошло в Иркутске, какая-то проблема, то ли это действительно совпадение, то, что именно в противочумном институте человек умер от неустановленной болезни, может быть такое совпадение? Конечно, может быть. Может ли быть действительно какая-то неаккуратность разбила пробирку и заразилась? Может быть.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
6: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Три года назад, 7 октября 2023 года, Хамас и другие вооруженные группировки вторглись на территорию Израиля. Было убито около 1200 человек, и 251 заложник был захвачен. Это стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста и началом новой разрушительной войны на Ближнем Востоке. Прошло три года, но 7 октября остается не только днем памяти, но и поводом для ожесточенных споров. Причем спорят уже не столько о том, что произошло, сколько о том, как об этом следует говорить. Одни вспоминают жертв нападения, восхищаются стойкостью израильского общества и возмущаются тем, как быстро в мире начали забывать о преступлениях Хамас. Другие задаются вопросом, может ли трагедия 7 октября оправдывать действия израильской армии. Спорят и о причинах самого теракта, был ли это предательством, провалом разведки или результатом системных ошибок. А еще о том, почему две даты, 24 февраля и 7 октября, для многих стали той границей, после которой даже с близкими людьми оказалось не о чем разговаривать. Телеведущая Татьяна Лазарева вспоминает нападение Хамас и говорит о том, что особенно поразило ее за прошедшие три года.
2: Сегодня третья годовщина чудовищного нападения Хамас и других вооруженных группировок из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года. И писать о чем-то другом сегодня невозможно. Как живут после этого люди в Израиле, у каждого из которых, очевидно, ПТСР? Какие политические уроки вынесло руководство страны, я не знаю и не могу знать. Мои мысли о другом. Даже не мысли, скорее я бы описала это чувствами, которые я испытываю. Я восхищаюсь народом, который пережил это и стал еще более сплоченным, а не разделился на группки, обвиняющие друг друга. И отдельно я благодарю всех израильтян за урок человеколюбия, за напоминание о том, как на самом деле нужно бороться за жизнь каждого своего соотечественника и ценить ее. Для меня это и есть настоящий патриотизм. С другой стороны, я поражаюсь тому, как быстро за эти 3 года информационное пространство смогло перевернуть восприятие произошедшего, сделать очевидное предметом спора, а жертву и нападавшего поменять местами. Меня пугает, насколько быстро люди поддаются этой, другими словами не назовешь, пропаганде.
0: Журналист Михаил Гуревич считает 7 октября неудобной датой для очень многих, от международных организаций до израильского правительства.
5: 7 октября – дата, о которой сегодня многим хотелось бы просто не вспоминать. Она крайне неудобна для наших недругов, которые с легкостью стирают из памяти зверства террористов, выворачивая историю наизнанку и пытаясь доказать, будто это мы внезапно напали на мирных жителей Газы. Она в тягость разного рода структурам, вроде ООН, которым в этот день приходится напускать на себя скорбь и выдавать дежурные соболезнования. Некомфортна эта дата и нашему правительству, особенно сейчас, накануне выборов, и это не обвинение, а простая констатация. Трудно рассчитывать на легкое переизбрание, когда твой кабинет находился у власти в день столь окрушительного провала. Да и нам самим эта дата абсолютно не к месту. Больше 1200 человек были зверски убиты, 251 угнан в плен. Наша слепая самоуверенность и вера в непобедимость собственной обороны обернулись национальной трагедией. Каждый из нас отдал бы многое, чтобы этого дня в истории не существовало, но он есть, и нам с ним жить. Помните делать выводы, чтобы никогда больше не позволить случиться подобному.
0: Леонид Волков размышляет о том, насколько изменился мир за 3 года после нападения Хамас.
1: Мир стал куда худшим местом, бесповоротно. А ведь и был-то, прям скажем, не сахар. 3 года спустя плевком в память жертв кровавой расправы одни солидаризуются с убийцами, а другие – другим, но тоже плевком, совершают преступления именем жертв. Тошно.
0: Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман коротко и довольно резко высказывается о том, что считает показным гуманизмом.
7: Самое мерзкое – это абстрактный гуманизм, когда очарованные активисты хотят быть добрыми за чужой счет.
0: Отдельный спор развернулся вокруг документального кино о войне в Газе. Поводом стал фильм «Наза», а затем и созданная в Израиле картина, которую ее критики называют пропагандистским ответом. Социолог Дмитрий Дубровский критикует созданный в Израиле фильм, задуманный как ответ на картину «Наза» о войне в Газе. Он считает, что борьба с пропагандой сама не должна превращаться в пропаганду.
5: Мало что меня так потрясло, как подделка под НАЗА, которую оперативно выпустили в Израиле на 18 языках. Главное мое потрясение в том, что это сознательная подделка, отчетливое желание под прикрытием интереса к документальному фильму протащить совершенно пропагандистский нарратив, который, кстати, мало отличается от современного российского отрицания Бучи. Логика совершенно такая же, и такая же структура обвинения. Но даже такой продукт можно было бы сделать иначе. Например, просто в рамках официальной полемики, серьезного факт-чекинга, комментариев, детального разбора. Ну вот такое. Жертв катастрофы и ужаса террора Хамас 7 октября так не защитишь и не предотвратишь. Только еще раз крутанешь это бесконечное колесо насилия.
0: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе предлагает собственный ответ на кинематографические споры вокруг Израиля.
3: В ответ на призы Венецианского кинофестиваля я бы хотела, если бы могла, вручить все «Оскары» мира сериалу «Фауда», чтобы мир хоть на минуту вспомнил о 7 октября и, возможно, чуть пошевелил бы мозгами.
0: Израильский военный эксперт Давид Гендельман объясняет, почему не верит в популярную версию о предательстве внутри израильских силовых структур перед нападением 7 октября.
1: После 7 октября меня часто спрашивали, почему я вообще не рассматриваю версию предательства изнутри. Вы не можете представить, что такое у нас возможно? А я отвечал, это вы не можете себе представить, что 7 октября возможно без предательства. У вас это в голове не укладывается, поэтому вы эту версию и рассматриваете. А у меня это прекрасно укладывается, потому что я знаю, как реально работает наша армия. Как я давно говорил, многие израильтяне спят спокойно только потому, что этого не знают, даже если они служили и думают, что знают. Неверная разведывательная концепция, оценка намерений вместо оценки возможностей, неверная концепция обороны границы, уровни боеготовности, неверное строительство вооруженных сил в целом, Оттачивание сил и средств не в ту сторону, в какую нужно по реальным потребностям, а в какую больше нравится и что лучше получается. Наркомания технологий, полагание себя самыми умными, выдавание желаемого за действительное, показуха и так далее, и тому подобное. В сумме все это и привело к 7 октября. Поэтому тут и бритва Оккама, и бритва Хенлона, и вообще, пожалуйте, бриться. Я бы только обрадовался, если бы это было предательство. Это был бы гораздо более оптимистичный вариант. Предателя словить можно, а дураков не переловишь.
8: Александр Каляндр признается, что 7 октября стало для него таким же водоразделом в отношениях с людьми, как российское вторжение в Украину 24 февраля.
7: 7 октября, как и 24 февраля, разделило моих знакомых, в прошлом близких и дальних, на тех, с кем можно говорить, и тех, с кем либо не нужно, либо достаточно оставаться в рамках необходимой социальной вежливости. Что бы ни происходило потом, нет смысла всерьез обсуждать эти и другие вопросы с людьми, не способными понять, почему для тебя это важно и лично. Две даты водораздела на своих и чужих, которым нельзя и бессмысленно что-то объяснять и чем-то личным делиться. Спасибо всем, кто остался.
8: Иван Бабицкий предлагает историческую аналогию с борьбой против нацистской Германии.
5: По поводу войны Израиля, которая сейчас то ли закончилась, то ли нет, и связанных с ней гуманитарных вопросов. Разумное отношение ко всему этому должно исходить из того, что с 7 октября Газа была для Израиля вполне настоящим Третьим Рейхом. Не Хамас, эквивалент НСДАП, а именно вся Газа, которую он правил. Это не значит, что к израильтянам и их методам ведения войны не может быть никаких претензий. Но весь пламенный моральный пафос в их адрес выглядит примерно так же, как он выглядел бы в 43-м году применительно к Англии. Да, конечно, англичане бомбили немецких женщин и детей, причем, в отличие от Израиля, нередко вполне целенаправленно, по площадям, а не по военным целям. Несмотря на то, что Рейх, в отличие от Газы, не стремился истребить или сделать заложниками британское гражданское население. Аналоги 7 октября были только в отношении евреев, и знали о них тогда мало. Поэтому маршала Гарриса, ответственного за массовые бомбардировки, во время которых десятки тысяч горожан гибли от огненного смерча, уже тогда прозвали «Мясник Гаррис». Тем не менее, тот самый преувеличенный пафос, который мы теперь часто видим в отношении Израиля с обвинением в геноциде и прочем, смотрелся бы нелепо тогда и смотрится не менее нелепо сейчас. Он не свидетельствует о развитом моральном чувстве, а только о выборе стороны в арабско-еврейском противостоянии.
8: Блогер Дмитрий Чернышов задается вопросом, почему ответственность за гибель мирных жителей Газы, по его мнению, возлагают прежде всего на Израиль, а не на Хамас.
1: В годовщину страшной трагедии 7 октября напишу про гражданских жителей Газы. Я прекрасно понимаю тех людей, которым жалко погибших детей. Я догадываюсь, какое сильное впечатление произвел на них фильм «Наза». Единственное, чего я не понимаю, почему свои претензии за жертвы среди мирных людей они предъявляют Израилю. Почему не Хамас? Почему не Египту? Почему не арабским странам? Почему не исламу с его концепцией религиозной войны? Принципиальная разница между Израилем и Хамас состоит в том, что Израиль использовал свое оружие, чтобы сохранить своих людей, а Хамас использовал своих людей для того, чтобы сохранить свое оружие. Прямая обязанность любого нормального правительства – спасать своих детей. Иначе нахрена такое правительство вообще нужно?
8: Александр Гольдфарб ставит другой вопрос. Может ли чудовищное преступление оправдывать жестокость ответных действий?
7: Читаю и смотрю душераздирающие подробности событий 7 октября и последние фото и видео заложников и пытаюсь понять, до какой степени совершенные и совершаемые там злодейства, безусловно, вызов всем нашим ценностям, могут оправдывать аналогичные ответные действия, не доводя само понятие ценностей до абсурда. Око за око? Мы сделаем с ними то, что они сделали с нами? Помни, что сделал тебе Амалек? Есть ли граница, которую мы не переходим? Или сам такой вопрос делает меня, как мне пишут, предателем и антисемитом?
8: Павел Шехтман критикует реакцию части западных левых активистов на свидетельство сексуального насилия во время нападения Хамас.
5: Западные левяки вполне освоились с фактами извращенного сексуального насилия над израильтянками 7 октября, которые больше невозможно отрицать. Они обвинили Израиль в том, что он использует их для своей пропаганды. В этом смысле заявили какие-то еврейские феминистки против сионизма, лично товарищ Анжела Дэвис и, в общем, вся эта банда. Кто-то сомневался, что они так и отреагируют. После того, как ЛГБТ-сообщество хейтило всех, кто поднимал тему преследования ЛГБТ в Палестине за радужное отмывание Израиля.
0: Врач и публицист Евгений Пинелис считает, что сама годовщина трагедии – это неподходящий момент для политических споров.
1: Сегодня день траура, и использовать его для политического высказывания любого толка – мерзость. Завтра можно спорить, оккупация ли это, геноцид ли, и решать, кто кого сильнее обидел. Если считать, что это война, длящаяся почти 80 лет, то 7 октября 2023 года было совершено военное преступление, не имеющее оправдания, и использовать этот день для политических высказываний любого оттенка – отвратительно. Заявление мэра Нью-Йорка – гадость и бестактность, вечная память всем пострадавшим и их близким.
0: Полина Балонова пишет о боли израильтян, которым приходится постоянно слышать о страданиях жителей Газа, и задается вопросом, почему сочувствие к одним жертвам иногда сопровождается равнодушием к другим.
2: Нас ненавидят, в нас стреляют, нас режут, сжигают, взрывают, а мы каким-то чудом все еще продолжаем жить, растить детей, улыбаться, строить, придумывать, создавать. Нас называют фашистским государством. Мы что-то пытаемся объяснить, оправдываться, доказывать, а потом провожаем собственных детей с болью, страхом и гордостью защищать не только нашу страну, но и вашу. Куда бы я ни пришла, в какой бы компании образованных и просвещенных людей ни оказалась, обязательно найдется кто-то, кто расскажет мне о бедных детях Газы. И да, дети в Газе действительно живут в аду, и мне также страшно и больно от того, что с ними происходит. Но почему никто не спрашивает меня о наших детях? Об убитых, похищенных, сожженных, искалеченных? О тех, кто видел то, чего ребенок никогда не должен видеть? О тех, кто потерял родителей, братьев, сестер, друзей? Или наши дети – это просто collateral damage, NASA, сопутствующий ущерб, который почему-то не вызывает такого же сочувствия? Если вы не хотите однажды увидеть свое 7 октября уже на собственном заднем дворе, возможно, пора задать себе один очень неудобный вопрос. За какое именно добро и против какого именно зла вы так яростно боретесь? И почему в этой картине мира для одних детей находится бесконечное сострадание, а для других почти никогда?
0: Евгений Эрлих пытается объяснить, что означает 7 октября для израильского общества.
7: 7 октября. Евреям сложно объяснить окружающему их миру, что этот день значит для Израиля, для людей, живущих в этой крохотной стране, для будущего. Можно написать много слов, например, катастрофа, ужас, горе. Все пустое. Растерзанное тело молодой девчонки, бездыханное, вывернутые ноги, вооруженные мужики, сидящие прямо на ней, родные, которые узнали свою дочь по тату, смерть в прямом эфире. Вот что такое 7 октября. Изнасилованная страна с переломанными детьми.
0: Мария Кричевская рассказывает о мероприятии памяти в Берлине и удивляется тому, что самые элементарные слова о недопустимости антисемитизма и праве Израиля на существование сегодня снова приходится произносить как смелые политические заявления.
3: Но есть еще одна вещь, которая тоже кажется мне чудовищной. Все эти слова вообще-то не должны быть смелыми заявлениями. Они должны быть постулатами порядочного общества по умолчанию. Как нельзя убивать? Как нельзя преследовать человека за то, что он еврей? Как право целой страны на существование не является предметом дискуссии? Но их приходится снова произносить вслух, со сцены, на площади в центре Берлина. И люди вокруг меня аплодируют каждой такой фразе, как чему-то особенно важному и смелому. Хотя чудовищнее всего, наверное, именно то, что сегодня для этого снова требуется смелость.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Говорит радиостанция «Свобода».
1: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 8 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 33 человек погибли в результате российского удара по Краматорску. Число жертв попадания российской ракеты по жилому дому в Прилуках в Черниговской области выросло до 22 человек. Среди них четверо детей. Россия стала целенаправленно разрушать мосты в украинских городах. Что этому можно противопоставить? Доклад проекта помощи политзаключенным в России, подготовленный обществом «Мемориал», фиксирует изменения тенденций в политических репрессиях в стране. Также сегодня.
1: Я недавно читала про Декарта, который произнес знаменитую фразу «Я мыслю, следовательно, я существую». Но в полной версии фраза звучит так. Я сомневаюсь. Следовательно, я мыслю. Следовательно, я существую.
0: Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница, поэтесса, эссеист и переводчица Энн Карсон. Не менее 33 человек погибли и около 20 пострадали сегодня в результате российского удара по Краматорску. По данным прокуратуры Донецкой области, в эпицентре нанесенного сегодня утром удара оказались два рейсовых автобуса, которые, вероятно, были атакованы с помощью модернизированной управляемой авиабомбы. Буквально через несколько минут на месте трагедии побывал корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Вот первая переданная им информация.
2: Тела лежат просто посреди дороги.
0: Тела лежат прямо посреди дороги. Это были простые люди. Останки посреди улицы. Российские войска нанесли авиаудар по одному из районов Краматорска. Вот место попадания российской авиабомбы. Разорванные тела людей. И один уничтоженный автобус, и второй.
2: И один уничтоженный автобус, и другой. Просто останки цивильных жителей.
0: Просто останки гражданских. Еще одно тело в салоне.
3: Батько ваш?
0: Отец отца вашего убило. Вы знаете, что он сейчас ехал?
4: Да, мы на Крытом рынке встретились. Он на автобус сел на Маратыш, ну, чтоб ехать десяткой. Вот, а я же это пешком пошел.
0: А вы ему сейчас пробовали звонить по телефону?
4: Пробовал. Да, я много раз.
3: И что телефон?
4: Не абонент, не абонент.
0: Это был корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Его сообщение с места попадания российских управляемых авиабомб по рейсовым автобусам в Краматорске.

0: Все в надежде смотрят, что удалось еще кого-то спасти. Но пожарные передают из рук в руки маленькое тело, завернутое в одеяло. Позже стало известно, что это погибший ребенок. К вечеру 7 октября Владимир Зеленский сообщил, что от российского удара на тот момент погибли 4 ребенка. 3 было всего по годику, 1 – 8. Еще чуть позже из-под завалов деблокировали тело еще одного ребенка. Это все произошло после российского массированного обстрела. Одна из ракет полностью разрушила целый подъезд 5-этажного дома в Прилуках.
1: Взрывы такие, огонь перед очима. У меня на ту сторону выходят вікна, огонь, огонь. Взрывы такие, я кричу за всей хаты. Це страх Господній, ужас.
0: Лідія Кіндєй живе напротив розрушеного під'їзду 5-этажки. Після взриву сразу вибіжала на вулицю.
1: Єлі вийшла. У під'їзді ні в кого дверей немає. Все отако валяється, пройти не можна. Я думаю, зараз дом рухне і все. Підійшла, думала, я зайду, коли не пускають, коли виносять. Жінка у мішку такому застегнута. Мертва.
0: Этого кота только что достали из-под завалов.
2: В магазине сейчас я его покормлю, короче.
3: Время от времени поисковые работы приостанавливают и объявляют минуту тишины для того, чтобы услышать раненых под завалами.
0: Спасатели опять мчатся с носилками, но снова погибший. Российский массированный удар по Украине с множеством жертв среди мирных людей произошел в тот же день, когда Владимир Путин отмечал свое 74-летие.
4: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков. Российская армия продолжает методично уничтожать критическую инфраструктуру Украины, применяя реактивные беспилотники, которым силы украинских ПВО пока мало что могут противопоставить. Частые удары теперь наносятся по мостам через крупные реки Украины. Вот что об этой тактике говорит украинский военный аналитик Алексей Гетман.
5: Атака по гражданским объектам в глубине нашей страны, но это то, что они тоже анонсировали россияне, что они попытаются сделать эту зиму наиболее сложную, что вот предыдущие 3-4 зимы у них ничего не получилось, даже когда была в прошлом году аномально холодная зима, а в этом году уже точно они нам повребивают все энергопостачания, теплопостачания, ну все, водоотводы, водоканалы, все перебьют, и потому что у них сейчас появилось более такое опасное оружие, это реактивные дроны, с которым мы пока не очень хорошо можем справиться. Ну, уже количество уничтоженных увеличивается в процентном отношении. Я думаю, что мы выйдем на те же самые цифры, что с обычными дронами, на 90-95%. В какой способ? Ну, тут много способов. Это не только турели, про которые модно говорить, это не только там дроны-перехопливающие. Это, ну, весь комплекс мер, который мы предпринимаем. Он и приведет, скорее всего, судя по логике, к тому, что, ну, может, не 95, может, 90, но большое количество. И Иране 4, и Иране 5, но мы будем также сбивать. Но это же касается и российских крылатых ракет, облегченных, скажем, упрощенных, спрощенных, это бандероли. Ну и с ихними кабами, которые создают проблемы на прифронтовых и приграничных территориях, ну, я думаю, что тоже будут приниматься решения. Хотя вот управляемые авиационные бомбы, это, наверное, это складнее всего их сбивать, складнее, чем даже баллистические ракеты. Потому что она летит, она не в броне тепло, ничего, ну, просто кусок кирпича, каменюка летит, и увидеть ее, тем более, если она из композитных материалов сделана, радиолокационно ее увидеть плохо, визуально ее не особо увидишь. И теплового следа за ней тоже нет. Это, ну, это сложная цель, ну и то удается попасть. Ну, как что с этим делать? Ну, понятно, сбивать самолеты, которые запускают эти кабы. Для этого нам нужны, для наших самолетов, для F-16, для Миража, для Ми-29, нам нужны ракеты воздух-воздух увеличенной дальности. Такие ракеты есть, и я думаю, разговоры о их передаче, ну не разговоры, а договоренности уже где-то близки к завершению.
4: Мнение украинского военного аналитика, полковника запаса ВСУ Алексея Гетмана. Фрагмент эфира Радио Донбасс Реалии. Время свободы. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил, что неизвестные в масках со стороны Беларуси проникли на латвийскую территорию и устроили диверсию, повредив инфраструктуру наблюдения на границе. По словам министра, инцидент стал целенаправленным нападением на пограничную инфраструктуру Латвии, рассказывает Андрей

0: Лишкевич.
1: Неизвестные люди в масках проникли на территорию Латвии из Беларуси, повредили пограничную инфраструктуру и украли камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил глава МВД Латвии Янис Домброва. По его словам, военные пресекли попытку пересечения границы. Домброва рассказал, что нелегальных мигрантов сопровождали другие люди, которые остались на белорусской стороне границы. Они были вооружены, даже угрожали латвийским военным, а также, цитата, «активно подталкивали и направляли группу мигрантов в сторону Латвии».
2: Через несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный щит и украли камеры. До того, как успел прибыть пограничный наряд, эти люди вернулись на территорию Беларуси.
1: В августе Латвия официально объявила о проведении операции «Оборотень», направленной на ограничение нелегальной миграции. И вот накануне латвийское правительство приняло решение продлить эти меры до конца этого года. Эстония, в свою очередь, решила усилить контроль на границе с Латвией, поскольку, как говорят эстонские правоохранители, они все чаще сталкиваются с нелегалами, прибывшими из Латвии. С июля в Эстонии задержаны 303 иностранца, въехавших в страну нелегально. Белорусские власти инцидент на латвийской границе пока никак не комментировали. При этом официальные белорусские структуры, как и Александр Лукашенко, последовательно отрицают причастность к организации потока нелегальных мигрантов в страны Балтии, заявляя, что соседи сами не хотят сотрудничать в решении этого вопроса.
0: Сообщение Андрея Лишкевича. Время свободы. За первые 9 месяцев этого года количество уголовных дел, связанных с ограничением свободы организаций в России, выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в докладе Центра поддержки политзаключенных «Мемориал», которым руководит Сергей Давидис. Правозащитники отмечают растущую роль ФСБ в репрессиях. Впервые в 67% политически мотивированных дел есть хотя бы одна статья, подследственное ФСБ. Кроме того, преследования по политическим делам стали жестче. Доля таких дел, в которых есть тяжкая статья, за год выросла с 29 до 34%. Вот как выводы доклада комментирует представитель мемориала Александр Черкасов.
3: Война, прежде всего война. И нужно сказать, что те цифры, которые приведены в докладе, они не полны. И там это сказано, что примерно четверть из общего числа людей, в преследовании которых можно усмотреть политический мотив, только примерно четверть признана политзаключенными, потому что удалось добыть и изучить материалы их дел и, согласно принятой у нас процедуре, признать их политзаключенными. Во-вторых, это лишь часть из общего, а общее – это еще и украинские военнопленные, и украинские гражданские заложники, которых тысячи и тысячи. Так что на самом-то деле людей, лишенных свободы, в том числе лишенных свободы в связи с войной, их значительно больше. То есть примерно 60% от современных политических дел, которые мы знаем, они так или иначе связаны с антивоенной активностью людей. Много лет мы наблюдали, что не большая часть признанных политзаключенными, они лишены свободы за исповедование религии. Так вот, в 2025 году впервые число признанных политзаключенными за дела, не связанные с религией, оно больше, под 800 человек, то есть примерно две трети. Что это такое? Как можно вообще оценить эти цифры? Ну, смотрите, в списках политзаключенных середины 80-х годов, которые тогда вел Солженицынский фонд помощи политзаключенным, Кранит Любарский вел в Мюнхене этот список, было около 800 человек. Сейчас больше, но при этом заметим, что современная Россия, она по населению примерно половина от позднего Советского Союза. То есть уровень репрессий получается существенно больше, чем в позднесоветском СССР. А если учесть вот эту самую латентность, что лишь четверть из преследуемых по политическим мотивам включены в списки политзаключенных, то мы оказываемся в какие-то уже хрущевские времена. Нет, это не 37-й год по массовости репрессий, но число политзаключенных примерно как в мордовских лагерях, куда-то, да, собрали при Хрущеве в начале 60-х всех оставшихся политзеков и, прежде всего, досиживавших за войну. Что-то очень похоже, что-то у нас движение назад в будущее прослеживается в этих цифрах. Дальше смотрим. За что сажают? Если в 22-м году были введены статьи «Фейки об армии», «Повторная дискредитация армии», они как были как будто списаны с позднесоветских 70-й и 190-й прим антисоветской и клеветнической статей, то теперь пошли дела иные. Теперь очень многих судят за измену Родины, за оправдание терроризма, терроризм, за то, за что раньше бы судили вот по этим статьям за слово. А эта тенденция уже скорее старого времени, не позднесоветского, а классического советского, сталинского. Кроме того, если поначалу при введении этих статей антивоенных было что-то похожее на позднесоветскую практику профилактики, мы сначала пугаем и штрафуем, или сажаем на сутки по статье дискредитации армии, только потом, если человек не образумился, мы его уже сажаем на годы за повторную дискредитацию армии. Примерно такое же было в позднем Советском Союзе с 60-х годов, когда примерно каждого сотого, попавшего на карандаш, сажали в лагерь, а остальных строго предупреждали. Сейчас тенденция другая. Сейчас, если на тебя завели дело, то, скорее всего, тебя посадят. И это уже ближе к классическим до хрущевских реформ методам действий органов безопасности. Массовые ли это репрессии? Они еще не категориальные. Но основание для категориальных репрессий, когда человека сажают не за его индивидуальные деяния, а за принадлежность к какой-то категории, ну, для этого уже созданы разнообразные списки профилактического учета, объявление каких-то организаций экстремистами и террористическими, после чего достаточно указать на принадлежность человека к этой группе, к этой организации, его можно сажать. Все это предпосылки для, если пожелается властям, репрессий массовых. Но пока этого нет. Экспресс движется назад в будущее. И надо сказать, что историческая политика российских властей тому способствует. Нововведение в политике памяти о советских репрессиях, то есть репрессии были, но они были оправданы. И нам врут, когда говорят, что они массовые, что они государственные и все остальное. То есть нормализация репрессий, та политика, которая проводится с 24-го примерно года российским правительством, она направлена на самом деле не на прошлое, а на настоящее. Она направлена на нормализацию репрессий как метода управления страной вот сейчас, теперь. И это тоже связано с войной. Потому что, как мы видим, прежде всего государство пытается подавить общественное движение против войны. И точно так же, как до этого, историческая политика в отношении Великой Отечественной войны, поворот от «никогда больше можем повторить» был подготовкой к войне, так и теперь изменения в памяти о прошлых репрессиях – это прежде всего инструмент для нормализации репрессий в настоящем. Так что тенденции здесь нерадостные. К сожалению, «Назад в будущее» – это целый сериал.
0: Это был представитель общества «Мемориал» Александр Черкасов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 8 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 50-летняя американка Криста Пайк, приговоренная в США к смертной казни, пришла в сознание после того, как пережила две смертельные инъекции и теперь может говорить. Ее адвокаты потребовали сохранить все материалы, связанные с неудачной попыткой казнить Пайк. Вот что заявил один из них, Майкл Фаррелл. Она заслуживает ответов на вопросы о том, что с ней сделали, и жители Теннесси тоже заслуживают этих ответов. В понедельник вечером, как нам было известно, Криста находилась в состоянии клинической смерти, и предполагалось, что на следующий день ее отключат от аппарата жизнеобеспечения. Но во вторник, ко всеобщему шоку, включая меня, ее команду и медиков, Криста очнулась и начала говорить. «У меня нет объяснения отношение тому, что произошло между вечером понедельника и утром вторника, но мы знаем, что Кристе предстоит долгий путь к выздоровлению. Это был адвокат, приговоренный в США к смертной казни Кристы Пайк, Майкл Фаррелл. Медицинские эксперты полагают, что причиной неудавшейся казни могла стать неправильная установка внутривенных катетеров. По их версии, пентобарбитал не поступал непосредственно в вену и вместо этого скапливался в тканях. Во время исполнения приговора Пайк получила ожоги и серьезные повреждения рук. Ее случай адвокаты называют первым в истории США, когда осужденному удалось пережить смертельную инъекцию. Пайк была приговорена к смерти за убийство 19-летней Колин Слемер еще в 1995 году. На момент убийства Пайк было 18 лет. Время свободы. Умерла Мари Кармен Абаскаль, чье недавнее принудительное выселение из квартиры в Мадриде привело к массовым протестам в Испании против дорогого жилья в стране. Абаскаль было 87 лет. 23 сентября ее принудительно выселили из квартиры, в которой она прожила более 70 лет. После того, как эту квартиру купил инвестиционный фонд, арендная плата была повышена с 500 до 2650 евро. В результате у Абаскаль начала накапливаться задолженность, и суд вынес решение о ее выселении. Женщину вынесли из дома на носилках, а затем увезли в машине скорой помощи в больницу. Вот что заявила по поводу ее смерти представитель Союза арендаторов жилья Мадрида Алисия дель Рио.
4: Каждое уведомление о выселении, каждое повышение арендной платы, каждый акт преследования со стороны арендодателей разрушают наше здоровье и разрушают наши жизни. Спекуляции стоят нам жизни. И сегодня арендодатели окончательно убили нашу коллегу Мари Кармен.
0: Это была представитель Союза арендаторов жилья Мадрида Алисия дель Рио. После выселения Абаскаль в Испании начались массовые протесты в ее защиту. Протестующие также требовали принять меры в связи с обостряющимся жилищным кризисом, вызванным дефицитом жилья. 28 сентября представители Абаскаль заключили соглашение с инвестиционным фондом, в рамках которого ей предоставили 8-летний договор аренды с ежемесячной платой, эквивалентной 30% ее пенсии, это примерно 410 евро. Протесты в Испании продолжились после того, как 2 октября парламент отклонил правительственные законопроекты, направленные на борьбу с жилищным кризисом. В Испании объявлены досрочные выборы. Вы слушаете «Время свободы», четверг, и у нас рубрика «Новости высоких технологий». Как рассказывает ее ведущий, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес, из-за развития искусственного интеллекта студенты теперь опасаются не быть пойманными на списывании, а что кто-то попытается у них списать.
5: Это история про списывание. Причем списывает в этой истории не сосед по парте, а целая компания. Есть такой американский сервис Turnitin, который проверяет академические работы на плагиат. Пользуются им университеты по всему миру. Во многих вузах Turnitin встроен прямо в процесс сдачи работ, так что у студента фактически нет выбора. И вот недавно компания предложила новые условия. Студенческие тексты можно будет использовать для обучения и развития инструментов искусственного интеллекта. Первым возмутился Кембридж и отказался подписывать новые условия. Университет Саутгемптон пошел дальше и решил вообще отказаться от сотрудничества с Turnitin. А после возражений британских университетов компания отложила новые условия до сентября следующего года. Теперь Turnitin подчеркивает, студенческие работы никогда не использовались для обучения генеративных моделей, которые сами пишут тексты, и таких планов у компании нет. Зато есть важная оговорка. Обезличенные студенческие работы могут использоваться для обучения другой модели, той, которая пытается определить, написан текст человеком или искусственным интеллектом. Почему все это вызывает столько возмущения? Логика тут простая. Если университет требует сдавать работу через определенный сервис, отказаться от его условий студенту практически невозможно. Но вопросы интеллектуальной собственности никуда при этом не исчезают. И история с Turnitin только верхушка айсберга. Перед университетами сейчас стоит куда больший вопрос. Что вообще делать с искусственным интеллектом? По опросу Higher Education Policy Institute 95% британских студентов-бакалавров уже используют искусственный интеллект в любой форме. Большинство из них при работе над заданиями, значимыми для оценки. Комиссия Массачусетского технологического института недавно сформулировала проблему еще жестче. Современные системы уже способны дать правдоподобный ответ практически на любое письменное задание бакалавриата, от эссе и математических задач до доказательств и программного кода. В том же отчете отмечена и другая тенденция. Студенты реже приходят на консультации к преподавателям. То есть, чем лучше становится искусственный интеллект как персональный помощник, тем меньше поводов у студента обратиться к живому профессору. И хотя единых правил нет, заметен единый практический подход. С одной стороны, студентов учат пользоваться ИИ, потому что на работе им все равно придется это делать. С другой появляются места, где знания нужно показать без его помощи. Юридическая школа Чикагского университета, например, с этого учебного года запретила электронные устройства на обязательных занятиях первого курса. Экзамены проходят очно, без доступа к интернету, файлам и приложениям. Но на занятиях по юридическим исследованиям и письму студентов, наоборот, специально учат работать с искусственным интеллектом. То есть сначала покажи, что умеешь думать сам, а потом учись усиливать себя машиной. Европа, как всегда, идет своим путем, через единый закон. Европейский AI Act относит к системам высокого риска, например, искусственный интеллект, который оценивает результаты обучения или следит за поведением студентов во время экзамена. Строгие требования к таким системам первоначально должны были заработать раньше, но теперь срок перенесен на декабрь следующего года. Китай движется в другом направлении. Принятый этой весной государственный план ставит задачу сделать искусственный интеллект общей университетской базовой дисциплиной и дать базовые знания ИИ всем студентам, а не только программистам. В Фуданьском университете эта модель уже хорошо видна. Там работает больше сотни AI-курсов, которые охватывают все специальности, а суммарное число записей студентов на них превысило 13 тысяч. Так что же объединяет Кембридж, Чикаго, Брюссель и Пекин? По сути, один вопрос. Кто отвечает за то, к чему прикоснулся искусственный интеллект? Кто ставит оценку? Человек или программа? Кто решает, что студент списал? Где искусственный интеллект должен помогать учиться, а где студент должен показать, что умеет сам? И кому разрешено использовать то, что студент написал? И вопрос этот не только к университетам. Да, сегодня мы говорили о курсовых, но завтра о наших письмах, фотографиях и рабочих документах в сервисах, без которых мы уже не можем обойтись.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» для дайджеста «Время свободы» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стала канадская писательница, поэтесса, переводчица и одна из самых известных специалистов по древнегреческой литературе в мире Энн Карлсон. Премия присуждена Нобелевским комитетом за смелое и изобретательное творчество, создавшее в игривом диалоге с классической традицией новые формы современной литературы. Энн Карлсон, 76 лет, она известна произведениями, в которых соединяет поэзию, прозу, эссеистику и античную мифологию. Среди ее наиболее известных книг – роман в стихах «Автобиография Красного». А я закончу коротким фрагментом одного из выступлений Энн Карлсон, который мне показался очень интересным.
6: Я недавно читала про Декарта, который произнес знаменитую фразу «Когито эрго сум» – «Я мыслю, следовательно, я существую». Фразу, которую все знают и изучают в школе. Но в полной версии фраза звучит так «Дубито эрго когито эрго сум» – «Я сомневаюсь, следовательно, я мыслю, следовательно, я существую». Я знаю, что фразу «Когито эрго сум» можно увидеть на футболках по всему миру, но «Дубито» непопулярно. Так что эта фраза заставляет задуматься. Все начинается с сомнения, или в данном случае это может означать колебания, но смысл тот же.
7: Same idea.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
7: Студия подкастов «Радио Свобода».
8: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? Лицом к событию с понедельника по пятницу.
9: Грани времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
10: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыканта и драматурга Алексея Попернова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Имя Алексея Попернова сегодня связывают с клубом «Китайский летчик Джао Да», который открылся в 1999 году в Москве, а затем и в других российских городах. Алексей Поперный инициировал создание клуба вместе с матерью, театральным деятелем Ириной Поперной, в помещении, которое принадлежало предпринимателю китайского происхождения Владимиру Джао. У семьи Поперных получилось сделать уникальное место, где одинаково хорошо получаются кухонные посиделки и музыкальные джемы, где показывают спектакли и открывают новые имена. Имена Пелагеи или Шнурова, например, писала тогда о клубе «Новая газета». Алексей Поперный не раз выступал на сцене созданного им клуба. Он писал стихи с подростковых лет и в конце 80-х начал класть их на музыку. Группа Поперного выступала на многих российских фестивалях и выпустила почти 10 альбомов. Алексей Поперный также в качестве композитора участвовал в создании нескольких фильмов, в том числе сериала «Золотой теленок», снятого по одноименной книге Ильфа и Петрова, или сериала «Чудотворец». Он также режиссировал телевизионный фильм «Твербуль» и написал к нему сценарий и музыку. Поперный не поддержал вторжение России в Украину. Он выступил против нападения России на соседнюю страну еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе. Тогда он подписал обращение, инициированное представителями российской интеллигенции против политики Кремля. После полномасштабного вторжения России в Украину Поперный уехал с семьей в Грузию и продолжил выступать в Европе и США. Часть своих гонораров он направляет на поддержку Украины. Алексей Поперный сейчас работает над новым фильмом. Ведущий телеканала «Настоящее время» Виктор Кулганек поговорил с музыкантом и драматургом о постепенном исчезновении свободы в России, хозяевах жизни, ностальгии, поддержке Украины, жизни в депрессивной Грузии и иммигрантских ощущениях. А еще об искусстве, пьесе «Что-то случится», срыве съемок фильма и новом альбоме.

0: Вы уехали из России в 22-м году после начала большой войны, начала полномасштабного вторжения. Вы, насколько я понимаю, осели в Грузии, но тем не менее вы много мотаете по миру, и Израиль, и Америка, и Европа. То есть вы фактически как герой многих ваших песен, такой человек-кочевник. Как вам такой образ жизни?
1: Да, вот кто знает. Ну, действительно, я в какой-то момент подумал, что я сочинял каких-то людей с чемоданами, летчиков и прочих, которые пересекали границу ниже зоны действия локаторов и все такое. Вот теперь как-то так сам живу.

0: Ну, у вас много было проектов в Москве, в России. Один из самых ярких, на мой взгляд, это, конечно, китайский летчик Джауда, клуб, который был в 99-м году открылся. Он по сих пор существует, но вы уже к нему никакого отношения не имеете. А его настоящим говорить мы не будем. А о прошлом, конечно, ну, даже мои друзья, с которыми я говорил, что вот буду брать вас интервью, вспоминали, у каждого какие-то свои воспоминания. Кто-то вспоминал концерт нового смокинг-оркестра, кто-то вспоминал какие-то питерские десанты, там, от Шейдер-Кунста и два самолета. Да. Я помню Леонида Федорова с «Волков трио» первый раз у вас там увидел и так далее. И вы в одном из интервью говорили, что после 2014 года такое заметили изменение в клубе и сравнили его с фильмом «Кабаре» Боба Фосса, когда, с одной стороны, вроде милые лица, хорошие, так сказать, люди, а с другой стороны, уже где-то в зеркалах отражаются свастики. А вот как вы думаете, вот такую метафору можно применить к тому, что вообще в России произошло с 2022 года?
1: Ну, конечно. Я когда-то с кем-то разговаривал, был про внелетчики уже там, говорю, что все как-то тяжелее внутри, все тяжелее, ну, как бы внутри самого этого места. Это, я говорю, ну, что-то странно, вокруг такое говно, а ты хочешь, чтобы внутри было все как бы... Естественно, что это сосуды, в общем, сообщающиеся. Я не могу ничего делать, когда то, что ты хочешь, оно невозможно. Вот. Это трудно. Писать, петь ты можешь в любой ситуации. А это все-таки такое с людьми связанное место. Мне было трудно, невыносимо в какой-то момент. А летчик, так сказать, с этими со свастиками, он как бы там не появлялся. Не то, что они там появлялись, это же метафора, действительно. Я говорил, что было время в начале летчика, в конце 90-х, там, 99-й год мы его открыли, по-моему, самое начало 2000-х. Вроде было ощущение какой-то невероятной свободы, ощущение, что все теперь так всегда будет. А потом все это как-то постепенно стало уходить. И я просто помню, в начале летчика люди заходили, которые были, ну, как бы неприятными и так далее, и так далее. Они себя чувствовали как бы здесь...
0: Дискомфортно.
1: Дискомфортно, чужими. А потом они стали чувствовать себя хозяевами. Вот победило другое. Оно, вот, выражения лица стали уверенными у всякого такого как бы хозяев жизни. Вот. И это трудно.
0: Скажите, а вы вспоминаете, там, ностальгируете о тех временах, вот, о тех 90-х, начало нулевых, вот в этом духе свободы? Или вы для себя уже эту страницу внутренне перевернули и идете
1: дальше? Да нет, я сам себе удивляюсь. Это странное ощущение. Когда мы уехали, я потом вернулся в августе, ну, то есть мы уехали весной, а потом я в августе на один месяц, ну, так сложилось, что мне надо было приехать, и я, вот это все как бы закончилось на этом, потому что я... Ну, ты понимаешь, что ты вспоминаешь, и что-то такое сердце ёкает от того, чего уже нет и быть не может. То есть это как бы как ностальгировать и переживать по поводу своего далекого прошлого. Оно там и осталось. Но я его иногда вспоминаю, и, в общем, много было хорошего и прекрасного. Но желание вернуться и как бы опять туда погрузиться – это куда? Я просто не понимаю, куда?
0: Уже ничего не осталось.
1: Вот, да, так что...
0: И вот эти люди, как вы говорите, с уверенностью...
1: Нет, ну много чего осталось, там живут люди. Это просто отдельная тема.
0: Ну, поддержите там... ну, контакт?
1: Ну, конечно, я со многими общаюсь. Но это тоже как бы вечный разговор о том, что уехавшие, оставшиеся, и это какая-то бессмысленная тема, потому что какая разница, где ты находишься, важно, какой ты и как ты живешь. Поэтому это говорят, вы уехали, вы там что-то всего... для многих оставшихся это предательство, это отъезд, это страх, уехали, потому что... И наоборот, да. Ну, важен мотив, просто некоторые уехали, потому что им стало страшно, некоторые остались, потому что им стало страшно, потому что как же они там будут жить, чего. Некоторые стали конформистами, некоторые не стали конформистами, но как-то, ну, как-то живут и так далее. Но просто важно, кто ты, а не где ты.
0: Многие музыканты, которые уехали из России, ну, после начала войны, кто-то немножко до, кто-то сразу после, кто-то во время, и которые гастролируют, ну, уже теперь за рубежом относительно России, они первые, ну, скажем так, месяцы, может быть, год войны, очень много давали благотворительных концертов, отчисляли деньги в украинские фонды.
1: Да.
0: На часть концертов я сам ходил вот, в Праге, да, в Европе. Потом заметил такую тенденцию, что как-то вот эта составляющая поддержки Украины стала уходить у многих. Я не говорю у всех, но многих. То есть концерты продолжались и продолжаются до сих пор, но как-то вот уже про поддержку Украины все немножко забывают. Насколько я знаю, что вы до сих пор треть своих гонораров в этом выступлении отдаете...
1: Нет, не всегда. То есть довольно часто не отдаю, потому что иногда просто вообще не на что жить. Ну, поначалу действительно я устраивал концерты просто в чистом виде благотворительные, просто никого не треть, а просто все отдавал. И довольно много таких концертов сыграл в Израиле, в Грузии, и в Европе. А потом стал какую-то треть отдавать. А и в Америке мы довольно много денег заработали, все послали туда и так далее. На разные цели. А сейчас практически нет. Просто есть какие-то фонды конкретные. И я просто иногда какие-то деньги туда посылаю, и все.
0: А на ваши концерты, ну, понятно, что ходят, но русскоязычная публика, понятно, ходит из России. Из Украины ходят люди?
1: Не уверен, что прямо из Украины ходят люди, но иногда приходят, конечно.
0: И общаетесь как-то они?
1: Ну, вот был момент, когда-то это было года два, что ли, не помню когда, но вот мы, кстати, в Европе где-то играли концерт, в Вене. Я очень боялся встречаться с украинцами. Я не знал, как смотреть и чего говорить. И тут мы играли где-то, кажется, в Вене был концерт, пришла женщина и сказала, ну, где-то в перерыве подошла и сказала, я вот из Харькова, у меня сердце замерло. А он говорит, я не хожу на русские концерты, я все это не слушаю и так далее. Вот я реально приехала, потому что мой дом, вот показал фотографию, вот от него ни хрена не осталось. Я чудом выжил, потому что, ну вот, стена упавшая, которая упала в 3 сантиметрах от меня. Ну, показал фотографию. Но мой сын, она приехала, там ее сын вывез, и, видимо, он там живет. Он мне вас подсунул, дал послушать. Я не хотела, но он мне дал послушать, и меня что-то зацепило. И я решил пойти. И я вот сейчас была на концерте, и хочу сказать спасибо вам огромное. Это... Причем разговор был не только о том, что я там говорил какие-то слова про Украину и все такое. Нет, он говорит, и за это спасибо, но дело не в этом. Дело в том, что что-то такое есть, что мне, о чем мне стало хорошо.
0: Немножко легче, да?
1: И я в этот момент счастлив, наверное, тоже спасибо. Я просто разрыдался, мы с ней обнялись. И в этот момент я перестал бояться, потому что, ну, как бы, люди – люди. И люди бывают не люди. Вот...
0: Но эта похвала дорогого стоит, конечно.
1: Да нет, слова... я был абсолютно счастлив. Не знаю, мне как-то это было... Ну, я просто почувствовал... Понимаете, еще первый момент, когда мы уехали... Я сначала вообще никаких концертов не играл. Но потом просто понял, что если я не буду играть концерты... Ну, то есть я лишь стал играть концерты для того, чтобы собирать деньги. Я понял, что я должен что-то делать. Не для того, чтобы что-то самовыражаться, рассказывать миру что-то. А просто, ну, вот собрать деньги и послать. Я как бы буду к себе лучше относиться. На самом деле, довольно корыстный. И вот что-то такое начал делать. Вот. А вот когда тебе, ты встречаешься вот так, и тебе такое говорят, это, конечно, ты понимаешь, как что ты не совсем бессмысленно сейчас живешь.
0: 100%. Такой, а как он в Тбилиси живется? Вот вы уже, собственно, почти 5 лет там. Как вы себя там ощущаете?
1: Да нормально. Тбилиси – прекрасный город. У меня какое-то странное ощущение. Я всегда думал, что Грузия – это такое солнечное место, в котором открытые люди, в котором есть какая-то невероятная радость и так далее.
0: Не так?
1: У меня в последнее время ощущение, что в Грузии довольно депрессивные люди, и вообще какая-то атмосфера довольно депрессивная. Но вообще-то это логично, потому что сейчас у них такая ситуация, у них действительно непонятно, какое будущее, и так плохо, и так плохо, и всяк плохо, и непонятно, куда им деваться. И вот сейчас это новое, ну, то есть это уже не сейчас, это уже давно, вот все эти протесты,
0: ну, которые были довольно жестко подавлены,
1: вся эта жесть. Поэтому некоторая подавленность такая в Грузии, конечно, ощущается. Но есть такой момент. Я вот весной, когда приехал в Париж, вдруг я понял, что я иммигрант. Потому что я в Грузии живу, но там людям тоже не очень хорошо. У них тоже свои, но очень серьезные проблемы. И ты как бы понимаешь, что ты, тебе так себе, им так себе. И как-то вы...
0: На этом стыке находитесь.
1: И как-то ты общие... понимаешь, что ты в какой-то среде, ну, на каком-то... У вас совершенно разные проблемы. Ну, просто на каком-то эмоциональном уровне вы где-то соединяетесь. Когда приехала в Париж... Ну, я в Париж часто ездил. Но вдруг я приехал, и вдруг я осознал, что хожу по этому городу, который весь такой... живет совершенно другой жизнью, которому уже плевать ни на какую войну, ни на что. Он живет своей жизнью. Веселые, прекрасные люди. И ты в этом мире вообще чужой, потому что у тебя мало чего с ним соединяет. И вот это такое ощущение, как в Триумфальной арке. Ты ходишь, как главный персонаж, наш, и понимаю, что эта жизнь тебе не имеет никакого...
0: Ну, лишним человеком себя ощущаешь.
1: Ну, да, лишним... Вот иммигрантом, понимаете? Да. Вот такое вот ощущение. Вы просто есть какие-то во время всего этих 4 лет происходили какие-то вещи, которые вот очень точно это как-то для меня формулируют понятие добре и зле. Вот мы приехали когда в Грузию с детьми, Сашей, Соней. Ну, они такие взрослые, но Саше было на тот момент все равно 17 лет. Соне там 20-21. Ну, мы с Сашей жили там, нам друзья, опять же, в Грузии, просто совершенно бесплатно дали квартиру, там мы несколько месяцев там жили, ничего не платили, спасибо им огромное. И это квартира, не квартира, это когда квартира, это такой грузинский дворик, вот этот итальянский, как
0: называется. С балконами, да-да-да.
1: Да, эти балконы, галереи, это и все выходы на галереи, тут все соседи, все такое. Вот, ну, естественно, мы там белье сушили на этой галерее, в тубзик на кухню ходили, там она отдельно была, все такое. И рядом с нами жила бабушка, абхазская бабушка, она абхазская, но она всю жизнь живет в Грузии, глухая, она ничего не слышала, она иногда по ночам пела. Как-то странно, ну, как глухой человек может петь, и это было потрясающе, она как бы обобщалась с какими-то духами там, луны. И... Когда я с ней здоровался, она особо не отвечала, а она как-то мимо проходила. Какое-то ощущение, что она какая-то вообще в другом измерении. Вот. И однажды я, Саша там повесил свой какое-то белье, мы повесили какие-то рубашки, все такое. Я там снимаю эти рубашки, смотрю, все пуговицы пришиты, все заплатки зашиты. Я говорю: Саша, ты что, зашил? Он говорит: нет. Говорит, это абхазская бабушка все сделала. Просто она увидела рваные. Ну, какие-то два мужика, отец и сын, ходят там, что-нибудь, быта никакого. Взяла и зашила. Вот. Я не знаю, ну, какой-то пустяк. Но я тоже... Вот это было абсолютное счастье. Мы к ней потом пришли, я каких-то черешни принес. Она вообще не поняла, почему. Она говорит: ну, просто рваная рубашка, я зашила. То есть она не поняла доблесть своего поступка. А это было волшебно.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Алексей, а вот скажите, в эмиграции, в принципе, ну, наверное, две есть стратегии поведения, да? Есть люди, которые стараются не выходить из зоны комфорта, ищут своих, общаются со своими, с точки зрения Грузии, это вообще делать легко, там, половина Москвы, половина России сейчас осела, да? Ну, а вторая стратегия – это все-таки как-то внедряться и вживляться в те реалии, в которых, так сказать, ты находишься. То есть, там, не знаю, ну, да. Учить язык, обрастать новыми связями, какие-то выстраивать новые, там, не знаю, знакомства, проекты и так дальше. Вот вы какой придерживаетесь с точки зрения?
1: Да я никакой не придерживаюсь. Стратегии? Я считаю, что и то, и другое правильно. Ну, конечно, если ты где-то живешь, надо пытаться в этом реально жить, в это включаться и как-то в этой жизни, наверное, участвовать. Но если конкретно про меня вопрос, то я думаю, что я последние 2 года сижу дома. Я вообще-то мало с кем общаюсь. Я просто сижу, что-то делаю. Я в самом начале ничего не мог делать. Я не мог там ни писать, ни читать, ничего. Потом, когда начал это делать, мне важно на этом сосредоточиться. Но не на то, что я как-то в своем замкнутом мире, и ничего мне не интересно, нет. Мне просто довольно много чего интересно, но у меня это как бы есть. И потом есть какие-то духи, условно говоря, с которыми ты общаешься. И на этом важно сосредоточиться. Мне это важно. И много чего произошло за это время. И происходит такого, что требует от тебя твоей собственной какой-то внутренней работы. А потом, ну, не знаю, я считаю, что искусство – это вообще создание какого-то мира, в котором мы живем. Прошу прощения за самоцитирование в одной там, из моих пьес, там, героини, они там, ну, такое там, приключение, они удирают, это такое, в принципе, роуд-мови, история. Они удирают от ментов и все такое. Они в какой-то момент оказываются в Плёсе на Волге, в музее Левитана. Они там, они тоже на Волге на машине ездят. И вот они на берегу сидят, выпивают там, и героиня, там она учительница младших классов, с ней еще двое, значит, один священник бывший, другой такой баянист. Они сидят, выпивают, она говорит, давайте выпьем за Исаака Ильича Левитана, великого русского художника. Это река, эти камыши, эти облака. Вот этого всего ведь не было бы, если бы он их не нарисовал. Вот, я на самом деле так считаю. И поэтому, когда ты занимаешься вот всем этим, пытаешься создать какой-то мир, в котором хочется жить, ну, может быть, и хорошо побыть одному.
0: Про создание миров. У вас в ваших песнях, в ваших стихах, ну, скажем, там, 25-30-летней давности очень часто фигурирует слово «легко» вместе со словом «жизнь». Да? Там, скажи «легко» и жить, жизнь легка. Да. Я сидел и думал, почему моя жизнь легка.

0: Ну, это понятно, это было 30 лет назад, 25 лет назад, да, у вас было такое мироощущение. А какими словами, словом, словами, словосочетаниями, вот вы могли описать ваше нынешнее ощущение от жизни, от мира, от того, что вокруг вас и внутри вас?
1: А я не уверен, что я теми словами описывал свое мироощущение. Да чего же моя жизнь легка, и жить легко, и все вот это совершенно не про то, что легко жить. Мне кажется, это вопреки тому, что не так уж и легко. Это поиск этой легкости. Это какое-то, я не знаю, странно о себе это говорит, но тем не менее, это какое-то, мне кажется, желание сделать так, чтобы было легко и тебе кому-то еще. Что я не уверен, что это было все про легкость, а как раз, мне кажется, наоборот, про какую-то ее невозможность иногда, так скажем. Так что в этом смысле, боюсь, ничего не изменилось. Но иногда оно возможно. Я просто помню, когда был маленький, там учился в школе, там у нас был прекрасный учитель Олег Зайцев. Мы писали сочинения, в сущности, мы писали рассказы. И я помню, что я написал рассказ, я его до сих пор что-то помню, который никому тогда не понравился. А он был весь про то, что какой-то безумный, абсурдный, странный, про то, как я мучаюсь. Ну, мне тогда 9 лет было или там что-то такое, третий класс какой-нибудь. Как мучительно, ужасно жизнь, как все невыносимо. Да. И вот какой-то момент, когда ты что-то находишь, какое-то слово или что-то такое, тебе ты становишься, испытываешь момент счастья, но он длится сотую долю секунды, а потом тебя опять ужасно и так далее. Ну, все говорят, слушай, ты у кого-то списал, что на тебе 9 лет, ну почему ты такие? Я говорю, нет, я не списал. Но на самом деле это ощущение у меня до сих пор. Просто все наши ощущения – это как бы ощущения. Это дух летал над бездной. А слова, когда мы сочиняем, это же мы вот создаем материальные вещи. Камни, траву. Вот. То есть слово – это создание реальной, материальной какой-то планеты. И когда ты с этим сталкиваешься, с этим счастьем, а дальше категории грустно и весело, мне кажется, да ну их.
0: Вы в 21-м году выпустили книгу с пьесами, но она вышла в 22-м, там уже, конечно, всем было не до нее.
1: Сейчас, не до нее.
0: Насколько я знаю, она переиздана, да, вот даже
1: да,
0: на
1: кстати,
0: столе
1: Тургенев
0: с вами лежит. Да. Расскажите, это те пьесы, которые вы писали еще в Москве, в России до войны, естественно, да, то есть, ну, соответственно, это какой-то корпус текстов ваших каких-то нулевых годов, наверное,
1: да,
0: 50-х.
1: Ну, я всю жизнь занимаюсь театром, там, мы все время сделали спектакль «Твербуль», который там был знаменитый. Мы
0: «Твербуль» очень хороший, да,
1: все
0: да,
1: такое.
0: Да,
1: а потом, когда мы открыли мастерскую, я стал делать какие-то спектакли, ну, и потом я стал их ставить, ну, просто я там ставил мастерскую спектакль, писал для этого пьесы. Один спектакль поставил у Серебренникова на проект платформы, еще что-то. Кто-то даже ставил мои пьесы. Я тогда их какое-то количество написал, вот они здесь. Еще одна пьеса, которую я написал за год до 22-го, даже не за год, но практически впритык. Она поэтому не была в первом том сборнике, который там издали, а здесь вот ее издали. У нее говорящее название, называется «Что-то случится». Вот.
0: Вы по ней сценарий фильма?
1: Да.
0: По ней?
1: Да.
0: А расскажите, что с фильмом? Потому что, насколько я знаю, что я слышал тоже разные ваши рассказы. Был период, когда не было денег, был период, когда вы не могли найти актеров.
1: Этот период, когда не было денег, продолжается. Нет, но дело в том, что мы... Я говорю, я приехал, вот как уже мы говорили, никто ничего особо не мог делать, я тоже. И мне казалось, что все, что я до этого написал и сделал, вообще не имеет никакого смысла, надо про это забыть. Я даже не мог это ни слушать, ни читать, ни смотреть. Но я вообще не очень люблю смотреть и слушать то, что я делал раньше, но это уж тем более. Вот. А потом эту пьесу, все-таки она же ее никто не видел, я ее потом достал, перечитал и понял, что она вообще-то абсолютно созвучна тому, что происходит сейчас с людьми. И дал почитать, устроил какие-то читки в Грузии, там ездил куда-то, тоже читал, там в Америке что. И я просто понял, как люди на нее реагируют эмоционально, как бы она ему оказывается очень близка. И ну вот я там пошел, стал искать какие-то возможности, как ее поставить. Вот, и вот мы встретились с Женей Гинделисом. И он сказал, что он как бы готов продюсировать. И вот мы начали этот проект. И мы долго готовились, я 2 года искал актеров. И вроде у нас были какие-то деньги и все такое. И даже мы были, в общем-то, готовы. Я все держал, потому что я искал актрису и актера. Вот, и наконец мы все нашли, мы были готовы. У нас отличная команда, у нас вся база в Грузии была готова. Мы через 2 недели уже должны были начинать съемки. Ну и, как всегда, в этой банальной истории с деньгами произошла, как бы сказать, жопа. Да. Вот, и некий форс-мажор. Ну вот, это был в прошлом ноябре, и сейчас я продолжаю искать эти... И, ну, как я, продюсер продолжает искать, я тоже с продюсера, я тоже продолжаю искать. И мне кажется, это история, которая очень важна сейчас. Это история про парня и девушку, мальчика и девочку, которые запираются у себя дома, потому что они не понимают, как жить в этом мире. И они не выходят из дома день, два, три, месяц, год... За окном осень, лето, зима, менты, мигалки, треливали, какая-то жизнь. у них есть друг, который к ним приходит, потом он перестает приходить. Ну, и там происходят самые разные события. Это много довольно странных, забавных событий. А потом к ним уже приходят. И к ним приходит вот тот самый ад. Я не хочу спойлерить историю. Я просто хочу сказать, что в ней довольно много абсурда, но этот абсурд какими-то нитками настолько мотивирован.
0: И вы это все просто еще раз писали до войны, за год.
1: Да. Но этот мальчик, ну потому что в России мы знаем, что происходило задолго до войны.
0: Ну, в общем, можно предположить.
1: И вот и этот мальчик и девочка, они, это как бы прятки, да, они уходят от этой жизни, они от нее прячутся. Но на самом деле вдруг выясняется, что Дон Кихот и Санчо Панса, они таким образом воюют со злом. Они считают, что не участвуя в этой жизни, они могут победить зло и спасти мир. Перевертыш этой истории, но я вообще-то во многом на их стороне. Они как бы сохраняют себя, свою любовь, свои отношения и так далее. Они безумные, странные, ни на кого не похожи. Они создают внутри этих 40 метров какой-то свой невероятный мир. Они спасают мир внутри этих 40 метров. Это, по-моему, ну, я говорю, я давал читать эту пьесу разным людям. Когда я искал актрис, допустим, я пообщался со всеми русскоговорящими молодыми актрисами и актерами. Более 600 человек я посмотрел. Я давал читать пьесу, я видел, как люди на это реагируют. То есть это близко очень многим. Поэтому я очень хочу, чтобы мы это сняли. И для меня главная история. Во многом поэтому я в Грузии. Потому что там сейчас вся база и все такое. Это было немного рекламы, это была рекламная пауза.
0: Нет, но тем не менее это очень интересно.
1: Нет, но для меня это просто жизненно важная вещь. Я этим живу, вот в основном этим. Ну, там еще альбомы записываю, все такое, но для меня важно это очень.
0: А вы альбом записываете у вас, ну, тоже раньше же вы альбом записывали у вас, я посмотрел перед интервью обложку диска «Скажи легко», там, по-моему, 10-12 музыкантов.
1: Последние, о, да.
0: Последние, вы уже последние записи, последние ваши там концертные деятельности, это уже такой минимализм, то есть там гитара, бас,
1: мы все барабаны. Равно последние альбомы записывали вживую, в студии, мы приходили, играли все вместе. Для меня живая музыка была всегда важнее всего. Сейчас я записываю один.
0: Вообще один? Вообще один. Все партии?
1: Ну, как вам сказать, я это очень долго придумал, как это сделать. Я почему так долго не могу это записать? Потому что я учился заново. Я сижу один это делаю. И мне это дико нравится. Я просто пою и играю одновременно. Это тоже требует какого-то без бас, без всего. А потом под это дело что-то такое дополняю, но тоже очень аккуратно. Но когда ты сам записываешь музыку один, это какое-то особенное удовольствие. Ты на самом деле делаешь, что хочешь. Я, может, первый раз в своей жизни делаю то, что я хочу. Потому что, когда ты записываешь с музыкантами, это всегда...
0: Какой-то компромисс, ну, конечно, и какой-то...
1: Ну, да, и это, такая. Кстати, хорошо, потому что то, что ты придумываешь, обогащается другими людьми.
0: Безусловно.
1: Это совместное творчество и так далее. И это прекрасно именно потому, что это совместное какое-то
0: действие. Да, действие, да.

0: Но есть и что-то прекрасное в том, что когда ты делаешь то, что хочешь, только ты.
1: Я вам желаю делать всегда все, спасибо, что вы хотите. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Музыкант, драматург и режиссер Алексей Паперный рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку об эмиграции, жизни в Грузии, поддержке Украины и работе над новым фильмом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: $59 за 1 литр газа. Охренеть можно просто.
13: Дорожает все. От бензина и газа до курицы и гречки.
14: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
13: Российские расходы на войну в этом году вырастут на 40% больше, чем планировалось. Кремль ведет переговоры о возвращении северных потоков.
15: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. В России дорожает примерно все. Бензин, газ, курица, гречка, консервы, агрессия против Украины. Давно запланированное на «давайте после выборов» повышение коммуналки уже гонит инфляцию. Теперь она опережает прогнозы Минфина и Минэкономразвития. Свежая оценка более 7%. Путин требует 4%, туда же обычно целится Центробанк. Как совладать с расходами инфляции при дефицитном бюджете и продолжающейся войне? Об этом сегодня и поговорим. Сперва о динамике инфляции в России расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
16: В России резко ускорился рост цен. Недельный темп инфляции увеличился в 8 раз, а годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, превысила 7%. Главный вклад внесло октябрьское повышение коммунальных тарифов. В среднем по стране, по данным Росстата, отопление подорожало почти на 13%, водоотведение – на 17%, холодная вода – на 15%, горячая – на 14%, а электроэнергия – на 12%. В магазинах тоже меняются ценники. За неделю яйца подорожали больше, чем на 2%, гречка – на 1%. Помидоры в цене прибавили почти 4%. Также подорожали мясные и овощные консервы.
14: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
16: Инфляция в России ускорялась и до введения послевыборных новых тарифов на коммунальные услуги. По данным Росстата, бензин с начала года подорожал на 18%, а дизельное топливо – на 20%. Жители Московской области жалуются, заправить автомашину газом теперь стоит в два раза дороже.
12: 69 рублей за 1 литр газа. Охренеть можно просто. Недавно стоило буквально, на 1300 заправлял полный бак. А теперь полный бак выходит у нас, я не знаю сколько сейчас, 2700, в районе 3000, представляете? Почти получается на 100%, почти подорожало. Это вообще жесть, что творится.
16: Издание «Московский комсомолец» устами кандидата экономических наук Игоря Абакумова делает вывод.
17: Если дорожает топливо, электроэнергия, банковские кредиты и сокращается местное производство, то трудно надеяться, что рост цен окажется незначительным.
16: Кремль в этом году потратит на войну рекордные 17 триллионов рублей. Это почти 200 миллиардов долларов и примерно на 40% больше, чем правительство заложило в план в конце 2025 года. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к российскому правительству. По словам собеседников агентства, Путин распорядился добавить почти 60 миллиардов долларов, когда понял, что встреча с Трампом на Аляске не даст желаемого результата. Moscow Times сообщает, что по прогнозам экономистов, дефицит российского бюджета в этом году превысит 7 триллионов рублей, при запланированных менее 4.
18: Правительство, наконец, закладывает в бюджет сценарий затяжной войны в Украине, но при этом по-прежнему недооценивает ее стоимость. Удерживать номинальные расходы на оборону на неизменном уровне

0: это тревожный сигнал для российской экономики?
1: Вы знаете, мне кажется, это ожидаемая ситуация, потому что было известно, насколько вырастут тарифы с 1 октября, а доля жилищно-коммунальных тарифов в инфляционной корзине, в корзине товаров и услуг, по которой считается инфляция, довольно высокая, около 8%. Соответственно, когда отопление дорожает примерно на 13%, вода на 14-15%, электричество еще выше, газ еще выше, понятно, что совокупный индекс цен взлетает, и, соответственно, вот то, что индекс цен недельный подскочил до 1%, а если считать в годовом выражении, то получается 7 с небольшим. Это, конечно, результат вот этого планового повышения тарифов, плюс то, что, как у вас было отмечено, снова возобновилось удорожание бензина. А хуже то, что есть регионы, в которых рост цен коммунальных намного выше, чем вот эти средние данные. Например, многострадальная Кемеровская область, где в течение нескольких лет сильно падают бюджетные доходы, сильно падают прибыли у угольных компаний и, соответственно, доходы у людей, которые во многом на этих самых угольных шахтах заняты. Там цены на жилищно-коммунальные услуги подорожали на 65%. Это вот как бы действительно большая проблема. Это не 14%, не 15%, да, это 65%. Есть такие регионы. На Урале я видел, например, в Екатеринбурге тоже очень быстро рост цен на коммунальные услуги. И главное, что заложен в бюджет будущего года, как мы недавно узнали, достаточно быстрый рост цен и на энерготарифы, и на коммунальные услуги, он выше, чем ожидался ранее, где-то 10, где-то 15%. И совершенно понятно, что вот эти все ожидания Центробанка, что инфляция снова снизится до 4%, это нужно куда-то в дальний ящик отложить, примерно так же, как Минфин отодвигает на будущее гражданские расходы, финансируя военные. Также вот нужно отложить в далекое будущее эти планы Центробанка. Конечно, инфляция в лучшем случае останется где-то вот в этом диапазоне 6,5-7%, в котором она колеблется сейчас, потому что при таком росте тарифов на коммунальные услуги и энергетику, электричество, газ, при таком росте тарифов медленнее цены в целом расти просто не могут.
0: Ну и очевидно, что инфляция растет, и полагаю, учитывая, что конец года, как правило, не прибавляет оптимизм по этому поводу, теперь заключаются сделки, продлеваются договоры на будущий год и так далее, это тоже такие инфляционные факторы. Но в последние месяцы явно наметилась тенденция такого всеобщего давления на Центробанк с требованием снижать ставку, и Минфин там уже чуть ли не открытым текстом намекает, и, так сказать, большой бизнес устами Шохина регулярно об этом говорит, а тут еще и срок полномочий госпожи Набиуллиной постепенно подходит к концу. Как вы думаете, додавят ли? Будет ли понижение ставки и, соответственно, будет ли еще больше разгон инфляции, если ставка действительно будет чуть ниже, чем сейчас?
1: Набиуллина, мне кажется, никакого такого вот давления особо не боится. Она много раз высказывала намерение уйти и остается только потому, что начальник, ну, в смысле Путин, значит, регулярно ее уговаривает там остаться. Давление со стороны бизнеса, я думаю, было максимальным год назад, когда ключевая ставка у Центробанка была 21. Сейчас все-таки 14. Это по сравнению с 20, с прежним уровнем, да, вот этим 21%, это очень большая разница. Ключевая ставка сократилась на 1/3. То есть, конечно, это неудобно для бизнеса, конечно, это означает, что кредиты дорогие, но они уже не такие дорогие, как были год назад. И, соответственно, ставки по депозитам тоже не настолько высокие, какими они были год назад. А вот снижать дальше Центробанк при такой динамике ключевую ставку, конечно же, просто не может.

0: Будет давление, не будет. Тут надо сказать, что, мне кажется, Путин немножко как бы прикрыл своим, я уж не знаю чем, авторитетом, влиянием, прикрыл Центробанк от критики, потому что такой критики, как год назад, вот при ставке 21%, сейчас мы не слышим. Ну, конечно, бизнес что-то просит, одно, другое, третье, но, в общем, я не думаю, что денежные власти этому придают большое влияние. Другое дело, что экономика стагнирует, совершенно неоспоримый факт, что никакого роста нету. А при этом, если посмотреть отдельно на военный и гражданский сегменты экономики, в гражданской экономике спад, в военный рост, то есть два сегмента очень сильно разделились, и без снижения процентной ставки никакого не может быть роста в гражданской экономике. Поэтому если в какой-то момент у экономических властей возникнет такое ощущение, что как бы, что бы там ни было, кровь из носа нужно обеспечить, чтобы стагнация закончилась, а в экономике возобновился рост, тогда да, тогда они даже при нынешней инфляции могут немножечко ключевую ставку снизить. Но пока, я думаю, нет, пока правительство может мириться с тем, что в экономике нету роста. Соответственно, вот этот вот эквилибриум, как экономисты говорят, равновесие какое-то нынешнее может сохраняться. То есть равновесие такое, что инфляция около 7% или чуть ниже, при этом подрос бюджетный дефицит, было в прошлом году сколько там было, 5,5 триллионов, сейчас получается больше 7. А на будущий год, я думаю, что это порядка 8,5, то есть подрос бюджетный дефицит. И это тоже как бы знак к тому, что инфляция не может опуститься ниже. Но и роста нет. Вот с этим пока правительство может мириться, вот с этим новым равновесием.
1: Ну, я вкратце хочу обсудить эту предполагаемую нестыковку расходов на войну в бюджете и реальных расходов на эту самую войну. По крайней мере, источники Bloomberg о ней говорят об этой нестыковке. Насколько это было ожидаемо и с чем вы это связываете в первую очередь?
0: Вы знаете, то, что военные расходы выросли, это видно даже, если не слушать источников Bloomberg, да, источник Bloomberg — это неизвестно, кто они такие, да, какие-то люди в правительстве ли, в Минфине ли. А то, что военные расходы выросли, это очевидно из двух, даже трех показателей. Во-первых, в первом полугодии уже на войну, значит, российское правительство израсходовало чуть больше, чем 10,5 триллионов долларов. Это гигантская цифра, и это около 44% всех расходов бюджета. Никогда не было такого, что такая доля расходов идет на войну. Дальше смотрим, каким темпом военные расходы растут в отношении к прошлому году. Смотрим вот на эту долю, прикидываем, что по итогам года на военные расходы ну, никак не будет истрачено меньше, чем примерно 35% от всех расходов бюджета. И из этого получаем, что ну, самая низкая граница, сколько могут составить военные расходы по итогам года, это примерно 16,5 триллионов рублей, а более вероятно, что 17. В общем, где-то 16-17 триллионов рублей, причем 17 это более вероятно, значительно более вероятно, чем 16. Это большой темп роста. Это примерно на четверть, то есть от 18 до 26% темп роста, ну да, примерно на четверть. И если смотреть в долларах, это 220 примерно миллиардов долларов. Цифра очень большая. Это больше, чем, например, совокупные военные расходы Германии и Польши. у Германии где-то в районе 120 миллиардов евро, у Польши 50, то есть там в сумме получается 180 миллиардов евро, у России 220 миллиардов долларов. Ну, в общем, немножко больше у России, чем Германия и Польша вместе взяты. Это очень много. Это очень много еще и потому, что российский контрактник стоит дешевле европейского, российский танк стоит значительно дешевле европейского, российский самолет боевой стоит значительно дешевле европейского, и беспилотники, снаряды, ракеты, произведенные в России, тоже как бы стоят значительно дешевле, чем те же самые единицы боевые, которые произведены где-нибудь во Франции, в Германии, в Великобритании, в Польше и так далее. Поэтому это очень существенная сумма. Как кажется, что Европе нужно отнестись к этому росту расходов со всей серьезностью. Понятно, что Путин совершенно не собирается останавливаться, несмотря ни на какой рост дефицита, несмотря на инфляцию и так далее. И вот это вот сигнал того, что Россия вполне готова продолжать в таком духе еще достаточно долго, подращивая, если можно так сказать, военные расходы на 15-20% в год, что Европе дается с большим-большим трудом.
1: Ну и, кстати, Россия, знаете, как раз вот тем любопытнее, я просто хотел немножко сменить тему, успеть нам нашим зрителям рассказать, тем любопытнее, что, ну, можно так сказать, Россия пытается компенсировать дефицит, в том числе за счет Европы идут разговоры о том, как бы вернуться на европейский рынок. Европа надеется этого избежать, а вот есть основания полагать, что в Кремле рассчитывают весьма на обратное. Как Россия пытается спасти экспорт углеводородов, и причем здесь внезапно партия «Альтернатива для Германии»? Расскажем в нашем сюжете.
2: Российские и американские чиновники снова обсуждают возобновление поставок газа в Европу по северным потокам. В проекте запланировано участие инвесторов из США. Об этом сообщают Reuters со ссылкой на 5 источников. Они утверждают, что в переговорах, среди прочих, участвовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. О плане перезапуска потоков уже не первый год пишут СМИ. Прошлогодний план, по данным Financial Times, принадлежал бывшему директору Nord Stream 2 и соратнику Путина Маттиасу Варнигу. Он также намеревался привлечь к перезапуску проекта американских инвесторов. Сам Варниг это отрицает. Одним из главных сторонников возобновления поставок российского газа в Европу остается немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Ее членов неоднократно обвиняли в связях с российскими властями и продвижении кремлевских нарративов. Так, например, депутат Европарламента Петр Бустрон стал фигурантом расследования вокруг пророссийского ресурса Voice of Europe, был лишен депутатской неприкосновенности, а в 2026 году ездил на Международный экономический форум в Петербурге. Депутат Бундестага от АТГ Штефан Котре тоже посещал форум. Он специализируется на энергетической политике и выступает за восстановление энергетического сотрудничества с Россией. В 2022 году стало известно, что в середине нулевых Котре подписал призыв к солидарности вместе с известным отрицателем Холокоста, а в 2009 шел в первых рядах марша неонацистов в Дрездене. Новые сообщения о попытках АДГ восстановить энергетическое сотрудничество с Россией появились в конце сентября. О намерении организовать российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году газете «Известия» заявил зампредседателя АДГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. К слову, он также посещал экономический форум в Петербурге в этом году, а в 2019 имя Фронмайера фигурировало в расследовании «Шпигель». Журналисты выяснили, что в документах российских политических кругов Фронмайера в то время называли одним из самых перспективных контактов Москвы внутри АДГ. Сам он все обвинения в связях с Кремлем отрицал. Ранее о возможности организовать деловую встречу о судьбе российских газопроводов заявлял спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Официальные лица США пока не комментировали возможное участие в форуме. Оппозиция в Бундестаге раскритиковала планы ультраправых коллег, а зампредседателя АДГ подтвердила информацию, что ранее однопартиец Фронмайер встречался в Москве с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Тем временем российская нефть в сентябре подорожала почти на треть. Цена повысилась за счет перебоев с поставками с Ближнего Востока. При этом Минфин под руководством Антона Силуанова предложил зафиксировать цену отсечения в бюджетном правиле на уровне $50 за баррель с 2027 года. Все доходы от продажи нефти выше этой отметки должны идти в Фонд национального благосостояния, а ниже обеспечивать текущие расходы. Однако в случае разрешения ближневосточного кризиса мировые цены пойдут вниз, и рассчитывать на сверхдоходы российскому бюджету станет затруднительно. Падение реальных котировок ниже цены отсечения вынудит государство либо расходовать резервы, либо прибегать к внутренним заимствованиям, что разгонит инфляцию и приведет к девальвации рубля.
3: Цена отсечения по нефти, значит, установлена теперь не 60, там было 59, а 50. То есть фактически будет ослабление рубля, и Минфин идет сознательно на ослабление рубля, чтобы получать больше доходов с каждого доллара экспорта любой продукции.
2: При этом сниженная цена отсечения вкупе с сохраняющимися высокими ценами на нефть может привести к недовольству нефтяных компаний. Сверхдоходы от экспорта, направляемые в ФНБ, обязывают Минфин и Центробанк покупать больше китайских юаней и золота на внутреннем рынке. Такой искусственный спрос на валюту неизбежно ослабляет рубль.
1: А к нам в прямом эфире присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Тут такая странная коллизия получается. То есть, с одной стороны, диверсия на территории Евросоюза. Вот сегодня буквально было расследование инсайдера о причастности ГРУ к попытке диверсии в аэропорту Лейпцига в Германии. С другой, очень плохо скрываемое желание продавать снова газ в Европу, как ни в чем не бывало, как это было до полномасштабной войны. Как, на ваш взгляд, это в Кремле в один флакон все умещается?
4: Ну, на самом деле в Кремле всегда работает такое двоемыслие, именно поэтому ему иногда удается, так сказать, быть более оригинальными, чем от этого от него ожидают более прямолинейные европейские политики и лидеры. А в данном случае очевидно совершенно, что Кремль с одной стороны хочет, чтобы к власти постепенно приходили люди, так называемые путинферштейры, по крайней мере, в Германии. Тот же самый упомянутый у вас в материале Бастронь сегодня, например, голосовал в Европарламенте против резолюции о нелегитимности выборов в Госдуму. И там много разных кремлевских дружочков отметились в этом голосовании. Соответственно, во многих странах, в Словакии, Чехии, чешские коммунисты, в Польше сейчас есть партии, которые вполне в состоянии развернуть политику их стран. А с другой стороны, есть актуальный проект, актуальная проблема и проект – это война России против Украины, агрессия против Украины. И здесь необходимо запугивание европейцев для того, чтобы они как можно меньше денег и военной помощи выделяли для Украины и как можно больше тратили на собственную оборону, при том, что действительно сейчас Кремль вряд ли в ближайшее время собирается на них нападать. Так что получится, что деньги будут потрачены на ракеты, сложенные, условно говоря, снаряды, сложенные в склады, а Украина, соответственно, будет ослаблена, и чем больше будет проигрывать войну Украину, тем больше будет, очевидно, и в Европе влияние пророссийских сил, потому что это будет подтверждением того, что их тезис о том, что с Россией не надо ссориться, абсолютно верно для многих избирателей. Вот примерно так работает эта схема, которая, казалось бы, действительно такая несколько шизофреничная.
1: Ну и фактор альтернативы для Германии. Так, к слову, пришлось сразу после реплики про шизофреничность. Но, тем не менее, хочется отдельно это обсудить. То есть, скажем так, вот эта партия, это не только идеологически близкие по духу и к Кремлю политические акторы, но и вполне себе полезные акторы, если их субъектность как-то повышается на фоне таких новостей.
4: Ну, мы видим, что еще не придя к власти в Саксонии-Анхальт, нет, местная альтернатива для Германии вместе с еще одной прокремлевской партией, нет, союзом Сары Вагенкнехт, вместе делают заявление о том, что они настаивают на том, чтобы Германия вернулась к потреблению российских энергоносителей. Нет, соответственно, что будет, когда они реально, когда наконец их лидер с большой долей вероятности, что действительно произойдет, станет премьер-министром этой земли. А что будет, если их влияние повысится настолько, что они смогут влиять на решения, которые принимает правительство? Может быть, не войдут еще в него, но тем не менее на ближайших выборах очевидно по всем рейтингам, что их роль серьезно резко возрастет в немецкой политике. К счастью для Украины, для самой Германии в реальности. Нет, эти выборы еще достаточно не скоро, но альтернатива для Германии – это действительно не только полезные идиоты, как это называется, люди, которые верят, нет, в те российские нарративы, которые они повторяют. Но это абсолютно проблематичные сволочи часто. Нет, люди, которые зарабатывают на этом. Нет, как известная история про фактически рабов, политзаключенных, заключенных, которые работали в хозяйстве одного из политиков из альтернативы для Германии в Беларуси. Нет, они зарабатывают на всем этом. Они инвестируют, в конце концов, в те проекты, которые сами же лоббируют. Нет, с участием России. Не говоря уже про истории, типа вот истории Петра Бестроня, этнического чеха, немецкого евродепутата, который получал деньги от проекта, организованного кумом Владимира Путина, Виктором Медведчуком, бывшим украинским гражданином в той же Чехии. В общем, это достаточно серьезная сила, которая при не очень больших инвестициях дает очень большую отдачу для Кремля.
1: Ну и к слову о прагматичности, вот что в этой ситуации, на ваш взгляд, для Кремля важнее? Экономический фактор, то есть так вот заработать на газе и получить реальные доходы в отрицательно растущую казну, особенно год за годом, или все-таки политический фактор некоторого давления, да еще изнутри, на союзников Украины?
4: Ну, я думаю, честно говоря, что оба фактора работают совершенно на равных. Нет, в зависимости от того, что сейчас более реалистично, Кремль, соответственно, делает крен то в одну, то в другую сторону. Понятно, что в ближайшее время Германия не возобновит закупки российских энергоносителей. Соответственно, сейчас этот проект на втором плане по сравнению с политическим. Как только политическая ситуация будет более благоволить Кремлю, немедленно будет вес перенесен, соответственно, на торговлю энергоносителями. Ему это удается успешно в Южной Европе, где смена власти в Болгарии привела к тому, что там сохраняются российские интересы. Вот-вот будут выборы, не входящие в Евросоюз, Сербии. Нет, соответственно, страны, такие как Франция, Италия, закупают огромное количество сжиженного газа российского по-прежнему. Нет, и российскую нефть в реальности покупает Евросоюз через третьи руки или через энергоносители, покупаемые у третьих стран. Нет, то есть там... Нет, есть схемы, которые за эти годы были отработаны. Они удорожают для России, нет, это направление, то есть она меньше получает с каждого условного барреля проданной нефти, нет, или с каждого кубометра сжиженного газа. Но в целом схема рабочая, поэтому ее можно сейчас пока оставлять в таком виде, как она есть, а полученные, нет, те деньги, которые удается получить, инвестировать не только в войну, но и в, так сказать, политические изменения в европейских странах.
1: Иван, спасибо. Политолог Иван Преображенский и экономический обозреватель Борис Грозовский были сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о том, в каком странном положении оказалась Москва прямо сейчас, в том смысле, что и дефицит бюджета продолжает расти, инфляция продолжает ускоряться, и она не будет останавливаться, судя по всему, до конца этого года, и заложенные Путиным рамки в 4% это уже в пределах мечтания, может быть, даже еще ниже. Ну и, судя по всему, война в Украине продолжится. Курс Путина на это вполне себе очевиден. Кроме того, вот издание агентства сегодня обратило внимание, что Москва и Вашингтон признали отказ от ожидавшихся в октябре трехсторонних переговоров по Украине, а множество разговоров ходило вокруг этого в преддверии парламентских выборов. Ну и в итоге Рубио в одном из комментариев фактически заявил о тупике, и эта встреча едва ли произойдет в ближайший месяц. В дальнейшем, конечно же, мы будем наблюдать за развитием этих событий. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 8 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 33 человек погибли в результате российского удара по Краматорску. Число жертв попадания российской ракеты по жилому дому в Прилуках в Черниговской области выросло до 22 человек. Среди них четверо детей. Россия стала целенаправленно разрушать мосты в украинских городах. Что этому можно противопоставить? Доклад проекта помощи политзаключенным в России, подготовленный обществом «Мемориал», фиксирует изменения тенденций в политических репрессиях в стране. Также сегодня.
1: Я недавно читала про Декарта, который произнес знаменитую фразу «Я мыслю, следовательно, я существую». Но в полной версии фраза звучит так. Я сомневаюсь. Следовательно, я мыслю. Следовательно, я существую.
0: Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница, поэтесса, эссеист и переводчица Энн Карсон. Не менее 33 человек погибли и около 20 пострадали сегодня в результате российского удара по Краматорску. По данным прокуратуры Донецкой области, в эпицентре нанесенного сегодня утром удара оказались два рейсовых автобуса, которые, вероятно, были атакованы с помощью модернизированной управляемой авиабомбы. Буквально через несколько минут на месте трагедии побывал корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Вот первая переданная им информация.
2: Тела лежат просто посред дороги.
0: Тела лежат прямо посреди дороги. Это были простые люди. Останки посреди улицы. Российские войска нанесли авиаудар по одному из районов Краматорска. Вот место попадания российской авиабомбы. Разорванные тела людей. И один уничтоженный автобус, и второй.
2: И один уничтоженный автобус, и другой. Просто останки цивильных жителей.
0: Просто останки гражданских. Еще одно тело в салоне.
3: Батько ваш?
0: Отец отца вашего убило. Вы знаете, что он сейчас ехал?
4: Да, мы на крытом рынке встретились. Он на автобус сел на Марата, чтобы ехать десяткой. Вот, а я же это пешком пошел.
0: А вы ему сейчас пробовали звонить по телефону?
4: Пробовал. Да, я много раз.
3: И что телефон?
4: Не абонент, не абонент.
0: Это был корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Его сообщение с места попадания российских управляемых авиабомб по рейсовым автобусам в Краматорске. А число погибших в результате вчерашнего удара по пятиэтажному дому в Прилуках в Черниговской области выросло до 22. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Вот что сегодня утром с места события передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков.
5: Разбор завалов и поисково-спасательная операция проходит уже много часов. Родственники ожидают хоть какую-то информацию. Спасатели ранее сообщили, что от момента трагедии на момент нашей съемки из-под завалов удалось спасти 15 человек, включая одного ребенка. В один момент спасатели быстро направляются с носилками туда, где разбирают завалы. Все в надежде смотрят, что удалось еще кого-то спасти, но пожарные передают из рук в руки маленькое тело, завернутое в одеяло. Позже стало известно, что это погибший ребенок. К вечеру 7 октября Владимир Зеленский сообщил, что от российского удара на тот момент погибли 4 ребенка. 3 было всего по годику, 1 – 8. Еще чуть позже из-под завалов деблокировали тело еще одного ребенка. Это все произошло после российского массированного обстрела. Одна из ракет полностью разрушила целый подъезд пятиэтажного дома в Прилуках.
6: Взрывы такие, огонь перед очима. У меня на ту сторону выходят вікна, огонь, огонь. Взрывы такие, я кричу за всей хаты. Это страх Господний, ужас.
5: Лидия Киндей живет напротив разрушенного подъезда пятиэтажки. После взрыва сразу выбежала на улицу.
6: Еле вийшла. У подъезді ні в кого дверей немає. Все отако валяється, пройти не можна. Я думаю, зараз дом рухне і все. Підійшла, думала, зайду. коли не пускають, коли виносять. Женщина у мішку такому застегнута.
5: Этого кота только что достали из-под завалов.
7: В магазине сейчас я его покормлю, короче.
8: Время от времени поисковые работы приостанавливают и объявляют минуту тишины для того, чтобы услышать раненых под завалами.
5: Спасатели опять мчатся с носилками, но снова погибший. Российский массированный удар по Украине с множеством жертв среди мирных людей произошел в тот же день, когда Владимир Путин отмечал свое 74-летие.
0: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков. Российская армия продолжает методично уничтожать критическую инфраструктуру Украины, применяя реактивные беспилотники, которым силы украинских ПВО пока мало что могут противопоставить. Частые удары теперь наносятся по мостам через крупные реки Украины. Вот что об этой тактике говорит украинский военный аналитик Алексей Гетьман.
9: Атака по гражданским объектам в глубине нашей страны, но это то, что они тоже анонсировали, россияне, что они попытаются сделать эту зиму наиболее сложную, что вот предыдущие 3-4 зимы у них ничего не получилось, даже когда была в прошлом году аномально холодная зима, а в 2020 году уже точно они нам повребивают все энергопостачания, теплопостачания, ну все, водоотводы, водоканалы, все перебьют, и потому что у них сейчас появилось более такое опасное оружие, это реактивные дроны, с которым мы пока не очень хорошо можем справиться. Ну, уже количество уничтоженных увеличивается в процентном отношении. Я думаю, что мы выйдем на те же самые цифры, что с обычными дронами, на 90-95%. В какой способ? Ну, тут много способов. Это не только турели, про которые можно говорить, это не только там дроны-перехватчики, перехопливачи. Это, ну, весь комплекс мер, который мы предпринимаем. Он и приведет, скорее всего, судя по логике, к тому, что, ну, может, не 95, может, 90, но большое количество и грани 4, и грани 5, но мы будем также сбивать. Но это же касается и российских крылатых ракет, облегченных, скажем, спрощенных, это бандероли. Ну и с ихними кабами, которые создают проблемы на прифронтовых и приграничных территориях, ну, я думаю, что тоже будут приниматься решения. Хотя вот управляемая авиационная бомба, это, наверное, это сложнее всего их сбивать, сложнее, чем даже баллистические ракеты. Потому что она летит, она не в броне, тепло, ничего, ну, просто кусок кирпича, каменюка летит, и увидеть ее, тем более, если она из композитных материалов сделана, радиолокационно ее увидеть плохо, визуально ее не особо увидишь. И теплового следа за ней тоже нет. Это, ну, это сложная цель, ну и то удается попасть. Ну, как что с этим делать? Ну, понятно, сбивать самолеты, которые запускают эти кабы. Для этого нам нужны, для наших самолетов, для F-16, для «Миража», для Ми-29, нам нужны ракеты воздух-воздух увеличенной дальности. Такие ракеты есть, и я думаю, разговоры о их передаче, ну не разговоры, а договоренности уже где-то близки к завершению.
0: Мнение украинского военного аналитика, полковника запаса ВСУ Алексея Гетьмана. Фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил, что неизвестные в масках со стороны Беларуси проникли на латвийскую территорию и устроили диверсию, повредив инфраструктуру наблюдения на границе. По словам министра, инцидент стал целенаправленным нападением на пограничную инфраструктуру Латвии, рассказывает Андрей Лешкевич.
10: Неизвестные люди в масках проникли на территорию Латвии из Беларуси, повредили пограничную инфраструктуру и украли камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил глава МВД Латвии Янис Домбрава. По его словам, военные пресекли попытку пересечения границы. Домбрава рассказал, что нелегальных мигрантов сопровождали другие люди, которые остались на белорусской стороне границы. Они были вооружены, даже угрожали латвийским военным, а также, цитата, активно подталкивали и направляли группу мигрантов в сторону Латвии.
11: Через несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный щит и украли камеры. До того, как успел прибыть пограничный наряд, эти люди вернулись на территорию Беларуси.
10: В августе Латвия официально объявила о проведении операции «Оборотень», направленной на ограничение нелегальной миграции. И вот накануне латвийское правительство приняло решение продлить эти меры до конца этого года. Эстония, в свою очередь, решила усилить контроль на границе с Латвией, поскольку, как говорят эстонские правоохранители, они все чаще сталкиваются с нелегалами, прибывшими из Латвии. С июля в Эстонии задержаны 303 иностранца, въехавших в страну нелегально. Белорусские власти инцидент на латвийской границе пока никак не комментировали. При этом официальные белорусские структуры, как и Александр Лукашенко, последовательно отрицают причастность к организации потока нелегальных мигрантов страны Балтии, заявляя, что соседи сами не хотят сотрудничать в решении этого вопроса.
0: Сообщение Андрея Лешкевича. Время свободы. За первые 9 месяцев этого года количество уголовных дел, связанных с ограничением свободы организаций в России, выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в докладе Центра поддержки политзаключенных «Мемориал», которым руководит Сергей Давидис. Правозащитники отмечают растущую роль ФСБ в репрессиях. Впервые в 67% политически мотивированных дел есть хотя бы одна статья, подследственное ФСБ. Кроме того, преследования по политическим делам стали жестче. Доля таких дел, в которых есть тяжкая статья, за год выросла с 29 до 34%. Вот как выводы доклада комментирует представитель мемориала Александр Черкасов.
12: Война, прежде всего война. И нужно сказать, что те цифры, которые приведены в докладе, они не полны. И там это сказано, что примерно четверть из общего числа людей, в преследовании которых можно усмотреть политический мотив, только примерно четверть признана политзаключенными, потому что удалось добыть и изучить материалы их дел и, согласно принятой у нас процедуре, признать их политзаключенными. Во-вторых, это лишь часть из общего, а общее – это еще и украинские военнопленные, и украинские гражданские заложники, которых тысячи и тысячи. Так что на самом-то деле людей, лишенных свободы, в том числе лишенных свободы в связи с войной, их значительно больше. То есть примерно 60% от современных политических дел, которые мы знаем, они так или иначе связаны с антивоенной активностью людей. Много лет мы наблюдали, что не большая часть признанных политзаключенными, они лишены свободы за исповедование религии. Так вот, в 2025 году впервые число признанных политзаключенными за дела, не связанные с религией, оно больше, под 800 человек, то есть примерно две трети. Что это такое? Как можно вообще оценить эти цифры? Ну, смотрите, в списках политзаключенных середины 80-х годов, которые тогда вел Солженицынский фонд помощи политзаключенным, Кранит Любарский вел в Мюнхене этот список, было около 800 человек. Сейчас больше, но при этом заметим, что современная Россия, она по населению примерно половина от позднего Советского Союза. То есть уровень репрессий получается существенно больше, чем в позднесоветском СССР. А если учесть вот эту самую латентность, что лишь четверть из преследуемых по политическим мотивам включены в списке политзаключенных, то мы оказываемся в какие-то уже хрущевские времена. Нет, это не 37-й год по массовости репрессий, но число политзаключенных примерно как в мордовских лагерях, куда тогда собрали при Хрущеве в начале 60-х всех оставшихся политзеков и прежде всего досиживавших за войну. Что-то очень похожее, что-то у нас движение назад в будущее прослеживается в этих цифрах. Дальше смотрим. За что сажают? Если в 22-м году были введены статьи «Фейки об армии», повторная дискредитация армии, они были как будто списаны с позднесоветских 70-е и 190-й прим, антисоветской и клеветнической статей, то теперь пошли дела иные. Теперь очень многих судят за измену Родины, за оправдание терроризма, терроризм, за то, за что раньше бы судили вот по этим статьям за слово. А эта тенденция уже скорее старого времени, не позднесоветского, а классического советского, сталинского. Кроме того, если поначалу при введении этих статей антивоенных было что-то похожее на позднесоветскую практику профилактики, мы сначала пугаем и штрафуем, или сажаем на сутки по статье дискредитации армии, Только потом, если человек не образумился, мы его уже сажаем на годы за повторную дискредитацию армии. Примерно такое же было в позднем Советском Союзе с 60-х годов, когда примерно каждого сотого, попавшего на карандаш, сажали в лагерь, а остальных строго предупреждали. Сейчас тенденция другая. Сейчас, если на тебя завели дело, то, скорее всего, тебя посадят. И это уже ближе к классическим до хрущевских реформ методам действий органов безопасности. Массовые ли это репрессии? Они еще не категориальные. Но основания для категориальных репрессий, когда человека сажают не за его индивидуальные деяния, а за принадлежность к какой-то категории, ну, для этого уже созданы разнообразные списки профилактического учета, объявление каких-то организаций экстремистами и террористическими, после чего достаточно указать на принадлежность человека к этой группе, к этой организации, его можно сажать. Все это предпосылки для, если пожелается властям, репрессий массовых. Но пока этого нет. Экспресс движется назад в будущее. И надо сказать, что историческая политика российских властей тому способствует. Нововведение в политике памяти о советских репрессиях, то есть репрессии были, но они были оправданы. И нам врут, когда говорят, что они массовые, что они государственные и все остальное. То есть нормализация репрессий, та политика, которая проводится с 24-го примерно года российским правительством, она направлена на самом деле не на прошлое, а на настоящее. Она направлена на нормализацию репрессий как метода управления страной вот сейчас, теперь. И это тоже связано с войной, потому что, как мы видим, прежде всего государство пытается подавить общественное движение против войны. И точно так же, как до этого, историческая политика в отношении Великой Отечественной войны, поворот от «никогда больше» к «можем повторить» был подготовкой к войне, так и теперь изменения в памяти о прошлых репрессиях – это прежде всего, инструмент для нормализации репрессий в настоящем. Так что тенденции здесь нерадостные. К сожалению, «Назад в будущее» – это целый сериал.
0: Это был представитель общества «Мемориал» Александр Черкасов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 8 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 50-летняя американка Криста Пайк, приговоренная в США к смертной казни, пришла в сознание после того, как пережила две смертельные инъекции и теперь может говорить. Ее адвокаты потребовали сохранить все материалы, связанные с неудачной попыткой казнить Пайк. Вот что заявил один из них, Майкл Фаррелл. Она заслуживает ответов на вопросы о том, что с ней сделали, и жители Теннесси тоже заслуживают этих ответов. В понедельник вечером, как нам было известно, Криста находилась в состоянии клинической смерти, и предполагалось, что на следующий день ее отключат от аппарата жизнеобеспечения. Но во вторник, ко всеобщему шоку, включая меня, ее команду и медиков, Криста очнулась и начала говорить. «У меня нет объяснения тому, что произошло между вечером понедельника и утром вторника, но мы знаем, что Кристе предстоит долгий путь к выздоровлению». Это был адвокат, приговоренный в США к смертной казни Кристы Пайк, Майкл Фаррелл. Медицинские эксперты полагают, что причиной неудавшейся казни могла стать неправильная установка внутривенных катетеров. По их версии, пентабарбитал не поступал непосредственно в вену и вместо этого скапливался в тканях. Во время исполнения приговора Пайк получила ожоги и серьезные повреждения рук. Ее случай адвокаты называют первым в истории США, когда осужденному удалось пережить смертельную инъекцию. Пайк была приговорена к смерти за убийство 19-летней Колин Слемер еще в 1995 году. На момент убийства Пайк было 18 лет. время свободы умерла Мари Кармена Баскаль, чье недавнее принудительное выселение из квартиры в Мадриде привело к массовым протестам в Испании против дорогого жилья в стране. А Баскаль было 87 лет. 23 сентября ее принудительно выселили из квартиры, в которой она прожила более 70 лет. После того, как эту квартиру купил инвестиционный фонд, арендная плата была повышена с 500 до 2650 евро. В результате у Абаскаль начала накапливаться задолженность, и суд вынес решение о ее выселении. Женщину вынесли из дома на носилках, а затем увезли в машине скорой помощи в больницу. Вот что заявила по поводу ее смерти представитель Союза арендаторов жилья Мадрида Алисия дель Рио.
13: Каждое уведомление о выселении, каждое повышение арендной платы, каждый акт преследования со стороны арендодателей разрушают наше здоровье и разрушают наши жизни. Спекуляции стоят нам жизни. И сегодня арендодатели окончательно убили нашу коллегу Мари Кармен.
0: Это была представитель Союза арендаторов жилья Мадрида Алисия дель Рио. После выселения Абаскаль в Испании начались массовые протесты в ее защиту. Протестующие также требовали принять меры в связи с обостряющимся жилищным кризисом, вызванным дефицитом жилья. 28 сентября представители Абаскаль заключили соглашение с инвестиционным фондом, в рамках которого ей предоставили 8-летний договор аренды с ежемесячной платой, эквивалентной 30% ее пенсии, это примерно 410 евро. Протесты в Испании продолжились после того, как 2 октября парламент отклонил правительственные законопроекты, направленные на борьбу с жилищным кризисом. В Испании объявлены досрочные выборы. Вы слушаете «Время свободы», четверг, и у нас рубрика «Новости высоких технологий». Как рассказывает ее ведущий, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес, из-за развития искусственного интеллекта студенты теперь опасаются не быть пойманными на списывании, а что кто-то попытается у них списать.
14: Это история про списывание. Причем списывает в этой истории не сосед по парте, а целая компания. Есть такой американский сервис Turnitin, который проверяет академические работы на плагиат. Пользуются им университеты по всему миру. Во многих вузах Turnitin встроен прямо в процесс сдачи работ, так что у студента фактически нет выбора. И вот недавно компания предложила новые условия. Студенческие тексты можно будет использовать для обучения и развития инструментов искусственного интеллекта. Первым возмутился Кембридж и отказался подписывать новые условия. Университет Саутгемптон пошел дальше и решил вообще отказаться от сотрудничества с Turnitin. А после возражений британских университетов компания отложила новые условия до сентября следующего года. Теперь Turnitin подчеркивает, студенческие работы никогда не использовались для обучения генеративных моделей, которые сами пишут тексты, и таких планов у компании нет. Зато есть важная оговорка. Обезличенные студенческие работы могут использоваться для обучения другой модели, той, которая пытается определить, написан текст человеком или искусственным интеллектом. Почему все это вызывает столько возмущения? Логика тут простая. Если университет требует сдавать работу через определенный сервис, отказаться от его условий студенту практически невозможно. Но вопросы интеллектуальной собственности никуда при этом не исчезают. И история с Turnitin только верхушка айсберга. Перед университетами сейчас стоит куда больше вопрос. Что вообще делать с искусственным интеллектом? По опросу Higher Education Policy Institute 95% британских студентов-бакалавров уже используют искусственный интеллект в любой форме. Большинство из них при работе над заданиями, значимыми для оценки. Комиссия Массачусетского технологического института недавно сформулировала проблему еще жестче. Современные системы уже способны дать правдоподобный ответ практически на любое письменное задание бакалавриата, от эссе и математических задач до доказательств и программного кода. В том же отчете отмечена и другая тенденция. Студенты реже приходят на консультации к преподавателям. То есть, чем лучше становится искусственный интеллект как персональный помощник, тем меньше поводов у студента обратиться к живому профессору. И хотя единых правил нет, заметен единый практический подход. С одной стороны, студентов учат пользоваться ИИ, потому что на работе им все равно придется это делать. С другой появляются места, где знания нужно показать без его помощи. Юридическая школа Чикагского университета, например, с этого учебного года запретила электронные устройства на обязательных занятиях первого курса. Экзамены проходят очно, без доступа к интернету, файлам и приложениям. Но на занятиях по юридическим исследованиям и письму студентов, наоборот, специально учат работать с искусственным интеллектом. То есть сначала покажи, что умеешь думать сам, а потом учись усиливать себя машиной. Европа, как всегда, идет своим путем, через единый закон. Европейский AI Act относит к системам высокого риска, например, искусственный интеллект, который оценивает результаты обучения или следит за поведением студентов во время экзамена. Строгие требования к таким системам первоначально должны были заработать раньше, но теперь срок перенесен на декабрь следующего года. Китай движется в другом направлении. Принятый этой весной государственный план ставит задачу сделать искусственный интеллект общеуниверситетской базовой дисциплиной и дать базовые знания ИИ всем студентам, а не только программистам. В Фуданьском университете эта модель уже хорошо видна. Там работает больше сотни AI-курсов, которые охватывают все специальности, а суммарное число записей студентов на них превысило 13 тысяч. Так что же объединяет Кембридж, Чикаго, Брюссель и Пекин? По сути, один вопрос. Кто отвечает за то, к чему прикоснулся искусственный интеллект? Кто ставит оценку? Человек или программа? Кто решает, что студент списал? Где искусственный интеллект должен помогать учиться, а где студент должен показать, что умеет сам? И кому разрешено использовать то, что студент написал? И вопрос этот не только к университетам. Да, сегодня мы говорили о курсовых, но завтра о наших письмах, фотографиях и рабочих документах в сервисах, без которых мы уже не можем обойтись.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» для дайджеста «Время свободы» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стала канадская писательница, поэтесса, переводчица, одна из самых известных специалистов по древнегреческой литературе в мире Энн Карлсон. Премия присуждена Нобелевским комитетом за смелое и изобретательное творчество, создавшее в игривом диалоге с классической традицией новые формы современной литературы. Энн Карлсон, 76 лет, она известна произведениями, в которых соединяет поэзию, прозу, эссеистику и античную мифологию. Среди ее наиболее известных книг – роман в стихах «Автобиография Красного». А я закончу коротким фрагментом одного из выступлений Энн Карлсон, который мне показался очень интересным.
1: Я недавно читала про Декарта, который произнес знаменитую фразу «Cogito ergo sum» – «Я мыслю, следовательно, я существую». Фразу, которую все знают и изучают в школе. Но в полной версии фраза звучит так «Dubito ergo cogito ergo sum» – «Я сомневаюсь, следовательно, я мыслю, следовательно, я существую». Я знаю, что фразу «Cogito ergo sum» можно увидеть на футболках по всему миру, но «Dubito» непопулярно. Так что эта фраза заставляет задуматься. Все начинается с сомнения, или в данном случае это может означать колебания, но смысл тот же. Same idea.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
15: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
16: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
17: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
18: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
19: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, реализуем.
18: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
20: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
21: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
22: $59 за 1 литр газа. Охренеть можно просто.
23: Дорожает все. От бензина и газа до курицы и гречки.
24: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
23: Российские расходы на войну в этом году вырастут на 40% больше, чем планировалось. Кремль ведет переговоры о возвращении северных потоков.
25: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. В России дорожает примерно все. Бензин, газ, курица, гречка, консервы, агрессия против Украины. Давно запланированное на «давайте после выборов» повышение коммуналки уже гонит инфляцию. Теперь она опережает прогнозы Минфина и Минэкономразвития. Свежая оценка более 7%. Путин требует 4%, туда же обычно целится Центробанк. Как совладать с расходами инфляции при дефицитном бюджете и продолжающейся войне? Об этом сегодня и поговорим. Сперва о динамике инфляции в России расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
26: В России резко ускорился рост цен. Недельный темп инфляции увеличился в 8 раз, а годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, превысила 7%. Главный вклад внесло октябрьское повышение коммунальных тарифов. В среднем по стране, по данным Росстата, отопление подорожало почти на 13%, водоотведение – на 17%, холодная вода – на 15%, горячая – на 14%, а электроэнергия – на 12%. В магазинах тоже меняются ценники. За неделю яйца подорожали больше, чем на 2%, гречка – на 1%. Помидоры в цене прибавили почти 4%. Также подорожали мясо. Мясные и овощные консервы.
24: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
26: Инфляция в России ускорялась и до введения послевыборных новых тарифов на коммунальные услуги. По данным Росстата, бензин с начала года подорожал на 18%, а дизельное топливо – на 20%. Жители Московской области жалуются, заправить автомашину газом теперь стоит в 2 раза дороже.
22: $59 за 1 литр газа. Охренеть можно просто. Недавно стоило буквально, на 1300 заправлял полный бак. А теперь полный бак выходит у нас, я не знаю сколько сейчас, 2700, в районе 3000, представляете? Почти получается на 100% почти подорожало. Это вообще жесть, что творится.
26: Издание «Московский комсомолец» устами кандидата экономических наук Игоря Абакумова делает вывод.
27: Если дорожает топливо, электроэнергия, банковские кредиты и сокращается местное производство, то трудно надеяться, что рост цен окажется незначительным.
26: Кремль в этом году потратит на войну рекордные 17 триллионов рублей. Это почти $200 миллиардов и примерно на 40% больше, чем правительство заложило в план в конце 2025 года. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к российскому правительству. По словам собеседников агентства, Путин распорядился добавить почти $60 миллиардов, когда понял, что встреча с Трампом на Аляске не даст желаемого результата. Moscow Times сообщает, что по прогнозам экономистов, дефицит российского бюджета в этом году превысит 7 триллионов рублей, при запланированных менее 4.
28: Правительство, наконец, закладывает в бюджет сценарий затяжной войны в Украине, но при этом по-прежнему недооценивает ее стоимость. Удерживать номинальные расходы на оборону на неизменном уровне будет сложно, поскольку изнурительная война затягивается, а расходы на военное производство растут.
26: Пока растут тарифы и военная смета, шире становится список убыточных направлений у российского бизнеса. С января по июль 2026-го их оказалось 11 против 3 годом ранее, почти в 4 раза больше. Это подсчеты экспертов «Известий» на основе данных Росстата. В минус ушла добыча угля, пассажирский сухопутный транспорт, металлургия, деревообработка, автопром, финансовая и страховая деятельность, спорт, развлечения, библиотеки и музеи.
25: А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
25: Ну, довольно быстро устарел сентябрьский прогноз Центробанка, где-то о 6-7% инфляции. Насколько этот

0: индекс цен недельный подскочил до 1%, а если считать в годовом выражении, то получается 7 с небольшим. Это, конечно, результат вот этого планового повышения тарифов, плюс то, что, как у вас было отмечено, снова возобновилось удорожание бензина. А хуже то, что есть регионы, в которых рост цен коммунальных намного выше, чем вот эти средние данные. Например, многострадальная Кемеровская область, где в течение нескольких лет сильно падают бюджетные доходы, сильно падают прибыли у угольных компаний и, соответственно, доходы у людей, которые во многом на этих самых угольных шахтах заняты. Там цены на жилищно-коммунальные услуги подорожали на 65%. Это вот как бы действительно большая проблема. Это не 14%, не 15%, да, это 65%. Есть такие регионы. На Урале я видел, например, в Екатеринбурге тоже очень быстрый рост цен на коммунальные услуги. И главное, что заложен в бюджет будущего года, как мы недавно узнали, достаточно быстрый рост цен и на энерготарифы, и на коммунальные услуги, он выше, чем ожидался ранее, где-то 10, где-то 15%. И совершенно понятно, что вот эти все ожидания Центробанка, что инфляция снова снизится до 4%, это нужно куда-то в дальний ящик отложить, примерно так же, как Минфин отодвигает на будущее гражданские расходы, финансируя военные. Также вот нужно отложить в далекое будущее эти планы Центробанка. Конечно, инфляция в лучшем случае останется где-то вот в этом диапазоне 6,5-7%, в котором она колеблется сейчас, потому что при таком росте тарифов на коммунальные услуги и энергетику, электричество, газ, при таком росте тарифов медленнее цены в целом расти просто не могут.
1: Ну и очевидно, что инфляция растет, и полагаю, учитывая, что конец года, как правило, не прибавляет оптимизм по этому поводу, теперь заключаются сделки, продлеваются договоры на будущий год и так далее, это тоже такие инфляционные факторы. Но в последние месяцы явно наметилась тенденция такого всеобщего давления на Центробанк с требованием снижать ставку, и Минфин там уже чуть ли не открытым текстом намекает, и, так сказать, большой бизнес устами Мишохина регулярно об этом говорит, а тут еще и срок полномочий госпожи Набиуллиной постепенно подходит к концу. Как вы думаете, додавят ли? Будет ли понижение ставки и, соответственно, будет ли еще больше разгон инфляции, если ставка действительно будет чуть ниже, чем сейчас?
0: Набиуллина, мне кажется, никакого такого вот давления особо не боится. Она много раз высказывала намерение уйти и остается только потому, что начальник, ну, в смысле, Путин, значит, регулярно ее уговаривает там остаться. Давление со стороны бизнеса, я думаю, было максимальным год назад, когда ключевая ставка у Центробанка была 21. Сейчас все-таки 14. Это по сравнению с 20, с прежним уровнем, да, вот этим 21%, это очень большая разница. А ключевая ставка сократилась на 1/3. То есть, конечно, это неудобно для бизнеса, конечно, это означает, что кредиты дорогие, но они уже не такие дорогие, как были год назад. И, соответственно, ставки по депозитам тоже не настолько высокие, какими они были год назад. А вот снижать дальше Центробанк при такой динамике ключевую ставку, конечно же, просто не может. Будет давление, не будет. Тут надо сказать, что, мне кажется, Путин немножко как бы прикрыл своим, я уж не знаю чем, авторитетом, влиянием, прикрыл Центробанк от критики, потому что такой критики, как год назад, вот при ставке 21%, сейчас мы не слышим. Ну, конечно, бизнес что-то просит, одно, другое, третье, но, в общем, я не думаю, что денежные власти этому придают большое влияние. Другое дело, что экономика стагнирует, совершенно неоспоримый факт, что никакого роста нету. При этом, если посмотреть отдельно,

0: на военный и гражданский сегменты экономики. В гражданской экономике спад, в военный рост. То есть два сегмента очень сильно разделились. И без снижения процентной ставки никакого не может быть роста в гражданской экономике. Поэтому если в какой-то момент у экономических властей возникнет такое ощущение, что как бы, что бы там ни было, кровь из носа нужно обеспечить, чтобы стагнация закончилась, а в экономике возобновился рост, тогда да, тогда они даже при нынешней инфляции могут немножечко ключевую ставку снизить. Но пока я думаю, нет, пока правительство может мириться с тем, что в экономике нету роста. Соответственно, вот этот вот эквилибриум, как экономисты говорят, равновесие какое-то нынешнее может сохраняться. То есть равновесие такое, что инфляция около 7% или чуть ниже, при этом подрос бюджетный дефицит, было в прошлом году сколько там было, 5,5 триллионов, сейчас получается больше 7. А на будущий год, я думаю, что это порядка 8,5, то есть подрос бюджетный дефицит. И это тоже как бы знак к тому, что инфляция не может опуститься ниже. Но и роста нет. Вот с этим пока правительство может мириться, вот с этим новым равновесием.
1: Ну, я вкратце хочу обсудить эту предполагаемую нестыковку расходов на войну в бюджете и реальных расходов на эту самую войну. По крайней мере, источники Bloomberg о ней говорят об этой нестыковке. Насколько это было ожидаемо и с чем вы это связываете в первую очередь?
0: Вы знаете, то, что военные расходы выросли, это видно даже, если не слушать источников Bloomberg, да, источник Bloomberg — это неизвестно, кто они такие, да, какие-то люди в правительстве ли, в Минфине ли. А то, что военные расходы выросли, это очевидно из двух, даже трех показателей. Во-первых, в первом полугодии уже на войну, значит, российское правительство израсходовало чуть больше, чем 10,5 триллионов долларов. Это гигантская цифра, и это около 44% всех расходов бюджета. Никогда не было такого, что такая доля расходов идет на войну. Дальше смотрим, каким темпом военные расходы растут в отношении к прошлому году. Смотрим вот на эту долю, прикидываем, что по итогам года на военные расходы ну, никак не будет истрачено меньше, чем примерно 35% от всех расходов бюджета. И из этого получаем, что ну, самая низкая граница, сколько могут составить военные расходы по итогам года, это примерно 16,5 триллионов рублей, а более вероятно, что 17. В общем, где-то 16-17 триллионов рублей, причем 17 это более вероятно, значительно более вероятно, чем 16. Это большой темп роста. Это примерно на четверть, то есть от 18 до 26% темп роста, ну да, примерно на четверть. И если смотреть в долларах, это 220 примерно миллиардов долларов. Цифра очень большая. Это больше, чем, например, совокупные военные расходы Германии и Польши. У Германии где-то в районе 120 миллиардов евро, у Польши 50, то есть там в сумме получается 180 миллиардов евро, у России 220 миллиардов долларов. Ну, в общем, немножко больше у России, чем Германия и Польша вместе взяты. Это очень много. Это очень много еще и потому, что российский контрактник стоит дешевле европейского, российский танк стоит значительно дешевле европейского, российский самолет боевой стоит значительно дешевле европейского, и беспилотники, снаряды, А ракеты, произведенные в России, тоже как бы стоят значительно дешевле, чем те же самые единицы боевые, которые произведены где-нибудь во Франции, в Германии, в Великобритании, в Польше и так далее. Поэтому это очень существенная сумма. Как кажется, что Европе нужно отнестись к этому росту расходов со всей серьезностью. Понятно, что Путин совершенно не собирается останавливаться, несмотря ни на какой рост дефицита, несмотря на инфляцию и так далее. И вот это вот сигнал того, что Россия вполне готова продолжать в таком духе еще достаточно долго, подращивая, если можно так сказать, военные расходы на 15-20% в год, что Европе дается с большим-большим трудом.
1: Ну и, кстати, а Россия, знаете, в общем, как раз это... вот тем любопытнее, я просто хотел немножко сменить тему, успеть нам нашим зрителям рассказать, тем любопытнее, что, ну, можно так сказать, Россия пытается компенсировать дефицит, в том числе за счет Европы идут разговоры о том, как бы вернуться на европейский рынок. Европа надеется этого избежать, а вот есть основания полагать, что в Кремле рассчитывают весьма на обратное. Как Россия пытается спасти экспорт углеводородов? И причем здесь внезапно партия «Альтернатива для Германии»? Расскажем в нашем сюжете.
2: Российские и американские чиновники снова обсуждают возобновление поставок газа в Европу по северным потокам. В проекте запланировано участие инвесторов из США. Об этом сообщают Reuters со ссылкой на 5 источников. Они утверждают, что в переговорах, среди прочих, участвовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. О плане перезапуска потоков уже не первый год пишут СМИ. Прошлогодний план, по данным Financial Times, принадлежал бывшему директору Nord Stream 2 и соратнику Путина Маттиасу Варнигу. Он также намеревался привлечь к перезапуску проекта американских инвесторов. Сам Варниг это отрицает. Одним из главных сторонников возобновления поставок российского газа в Европу остается немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Ее членов неоднократно обвиняли в связях с российскими властями и продвижении кремлевских нарративов. Так, например, депутат Европарламента Петр Бустрон стал фигурантом расследования вокруг пророссийского ресурса Voice of Europe, был лишен депутатской неприкосновенности, а в 2026 году ездил на Международный экономический форум в Петербурге. Депутат Бундестага от АТГШ Штефан Котре тоже посещал форум. Он специализируется на энергетической политике и выступает за восстановление энергетического сотрудничества с Россией. В 2022 году стало известно, что в середине нулевых Котре подписал призыв к солидарности вместе с известным отрицателем Холокоста, а в 2009 шел в первых рядах марша неонацистов в Дрездене. Новые сообщения о попытках АДГ восстановить энергетическое сотрудничество с Россией появились в конце сентября. О намерении организовать российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году газете «Известия» заявил зампредседателя АДГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. К слову, он также посещал экономический форум в Петербурге в этом году, а в 2019 имя Фронмайера фигурировало в расследовании «Шпигель». Журналисты выяснили, что в документах российских политических кругов Фронмайера в то время называли одним из самых перспективных контактов Москвы внутри АДГ. Сам он все обвинения в связи с Кремлем отрицал. Ранее о возможности организовать деловую встречу о судьбе российских газопроводов заявлял спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Официальные лица США пока не комментировали возможное участие в форуме. Оппозиция в Бундестаге раскритиковала планы ультраправых коллег, а зампредседателя АДГ подтвердила информацию, что ранее однопартиец Фронмайер встречался в Москве с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Тем временем российская нефть в сентябре подорожала почти на треть. Цена повысилась за счет перебоев с поставками с Ближнего Востока. При этом Минфин под руководством Антона Силуанова предложил зафиксировать цену отсечения в бюджетном правиле на уровне $50 за баррель с 2027 года. Все доходы от продажи нефти выше этой отметки должны идти в Фонд национального благосостояния, а ниже обеспечивать текущие расходы. Однако в случае разрешения ближневосточного кризиса мировые цены пойдут вниз, и рассчитывать на сверхдоходы российскому бюджету станет затруднительно. Падение реальных котировок ниже цены отсечения вынудит государство либо расходовать резервы, либо прибегать к внутренним заимствованиям, что разгонит инфляцию и приведет к девальвации рубля.
3: Цена отсечения по нефти, значит, установлена теперь не 60, там было 59, а 50. То есть фактически будет ослабление рубля, и Минфин идет сознательно на ослабление рубля, чтобы получать больше доходов с каждого доллара экспорта любой продукции.
2: При этом сниженная цена отсечения вкупе с сохраняющимися высокими ценами на нефть может привести к недовольству нефтяных компаний. Сверхдоходы от экспорта, направляемые в ФНБ, обязывают Минфин и Центробанк покупать больше китайских юаней и золота на внутреннем рынке. Такой искусственный спрос на валюту неизбежно ослабляет рубль.
1: А к нам в прямом эфире присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Тут такая странная коллизия получается. То есть, с одной стороны, диверсия на территории Евросоюза. Вот сегодня буквально было расследование инсайдера о причастности ГРУ к попытке диверсии в аэропорту Лейпцига в Германии. С другой, очень плохо скрываемое желание продавать снова газ в Европу, как ни в чем не бывало, как это было до полномасштабной войны. Как, на ваш взгляд, это в Кремле в один флакон все умещается?
4: Ну, на самом деле в Кремле всегда работает такое двоемыслие, именно поэтому ему иногда удается, так сказать, быть более оригинальными, чем от этого от него ожидают более прямолинейные европейские политики и лидеры. А в данном случае очевидно совершенно, что Кремль, с одной стороны, хочет, чтобы к власти постепенно приходили люди, так называемые путинферштейры, по крайней мере, в Германии. Тот же самый упомянутый у вас в материале Бастронь сегодня, например, голосовал в Европарламенте против резолюции о нелегитимности выборов в Госдуму. И там много разных кремлевских дружочков отметились в этом голосовании. Соответственно, во многих странах, в Словакии, Чехии, чешские коммунисты, в Польше сейчас есть партии, которые вполне в состоянии развернуть политику их стран. А с другой стороны, есть актуальный проект, актуальная проблема и проект – это война России против Украины, агрессия против Украины. И здесь необходимо запугивание европейцев для того, чтобы они как можно меньше денег и военной помощи выделяли для Украины и как можно больше тратили на собственную оборону, при том, что действительно сейчас Кремль вряд ли в ближайшее время собирается на них нападать. Так что получится, что деньги будут потрачены на ракеты, сложенные, условно говоря, и снаряды, сложенные в склады, а Украина, соответственно, будет ослаблена, и чем больше будет проигрывать войну Украину, тем больше будет, очевидно, и в Европе влияние пророссийских сил, потому что это будет подтверждением того, что их тезис о том, что с Россией не надо ссориться, абсолютно верно для многих избирателей. Вот примерно так работает эта схема, которая, казалось бы, действительно такая несколько шизофреничная.
1: Ну и фактор альтернативы для Германии. Так, к слову, пришлось сразу после реплики про шизофреничность. Но, тем не менее, хочется отдельно это обсудить. То есть, скажем так, вот эта партия, это не только идеологически близкие по духу и к Кремлю политические акторы, но и вполне себе полезные акторы, если их субъектность как-то повышается на фоне таких новостей.
4: Ну, мы видим, что еще не придя к власти в Саксонии-Анхальт, нет, местная альтернатива для Германии вместе с еще одной прокремлевской партией, нет, союзом Сары Вагенфенер, вместе делают заявление о том, что они настаивают на том, чтобы Германия вернулась к потреблению российских энергоносителей. Нет, соответственно, что будет, когда они реально, когда наконец их лидер с большой долей вероятности, что действительно произойдет, станет премьер-министром этой земли. А что будет, если их влияние повысится настолько, что они смогут влиять на решения, которые принимает правительство? Может быть, не войдут еще в него, но тем не менее на ближайших выборах очевидно по всем рейтингам, что их роль серьезно резко возрастет в немецкой политике. К счастью для Украины, для самой Германии в реальности. Эти выборы еще достаточно не скоро, но альтернатива для Германии – это действительно не только полезные идиоты, как это называется, люди, которые верят в те российские нарративы, которые они повторяют, но это абсолютно прагматичные сволочи часто, люди, которые зарабатывают на этом. Это как известная история про фактически рабов, политзаключенных, заключенных, которые работали в хозяйстве одного из политиков из альтернативы для Германии в Беларуси. Нет, они зарабатывают на всем этом, они инвестируют, в конце концов, в те проекты, которые сами же лоббируют, это с участием России. Не говоря уже про истории, типа вот истории Петра Бестроня, этнического чеха, немецкого евродепутата, который получал деньги от проекта, организованного кумом Владимира Путина, Виктором Медведчуком, бывшим украинским гражданином в той же Чехии. В общем, это достаточно серьезная сила, которая при не очень больших инвестициях дает очень большую отдачу для
1: Кремля. Ну и к слову о прагматичности, вот что в этой ситуации, на ваш взгляд, для Кремля важнее? Экономический фактор, то есть так вот заработать на газе и получить реальные доходы в отрицательно растущую казну, особенно год за годом, или все-таки политический фактор некоторого давления, да еще изнутри, на союзников Украины?
4: Ну, я думаю, честно говоря, что оба фактора работают совершенно на равных. Нет, в зависимости от того, что сейчас более реалистично, Кремль, соответственно, делает крен то в одну, то в другую сторону. Понятно, что в ближайшее время Германия не возобновит закупки российских энергоносителей. Соответственно, сейчас этот проект на втором плане по сравнению с политическим. Как только политическая ситуация будет более благоволить Кремлю, немедленно будет вес перенесен, соответственно, на торговлю энергоносителями. Ему это удается успешно в Южной Европе, где смена власти в Болгарии привела к тому, что там сохраняются российские интересы. Вот-вот будут выборы, не входящие в Евросоюз, Сербии. Нет, соответственно, страны, такие как Франция и Италия, закупают огромное количество сжиженного газа российского по-прежнему. Нет, и российскую нефть в реальности покупает Евросоюз через третьи руки или через энергоносители, покупаемые у третьих стран. Нет, то есть там... Нет, есть схемы, которые за эти годы были отработаны. Они удорожают для России это направление, то есть она меньше получает с каждого условного барреля проданной нефти или с каждого кубометра сжиженного газа. Но в целом схема рабочая, поэтому ее можно сейчас пока оставлять в таком виде, как она есть, а полученные те деньги, которые удается получить, инвестировать не только в войну, но и в, так сказать, политические изменения в европейских странах.
1: Иван, спасибо. Политолог Иван Преображенский и экономический обозреватель Борис Грозовский были сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о том, в каком странном положении оказалась Москва прямо сейчас, в том смысле, что и дефицит бюджета продолжает расти. Инфляция продолжает ускоряться, и она не будет останавливаться, судя по всему, до конца этого года. И заложенные Путиным в рамки в 4% это уже в пределах мечтания, может быть, даже еще ниже. Ну и, судя по всему, война в Украине продолжится. Курс Путина на это вполне себе очевиден. Кроме того, вот издание агентства сегодня обратило внимание, что Москва и Вашингтон признали отказ от ожидавшихся в октябре трехсторонних переговоров по Украине, а множество разговоров ходило вокруг этого в преддверии парламентских выборов. Ну и в итоге Рубио в одном из комментариев фактически заявил о тупике, и эта встреча едва ли произойдет в ближайший месяц. В дальнейшем, конечно же, мы будем наблюдать за развитием этих событий. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыканта и драматурга Алексея Попернова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Имя Алексея Попернова сегодня связывают с клубом «Китайский летчик Джао Да», который открылся в 1999 году в Москве, а затем и в других российских городах. Алексей Поперный инициировал создание клуба вместе с матерью, театральным деятелем Ириной Поперной, в помещении, которое принадлежало предпринимателю китайского происхождения Владимиру Джао. У семьи Поперных получилось сделать уникальное место, где одинаково хорошо получаются кухонные посиделки и музыкальные джемы, где показывают спектакли и открывают новые имена. Имена Пелагеи или Шнурова, например, писала тогда о клубе «Новая газета». Алексей Поперный не раз выступал на сцене созданного им клуба. Он писал стихи с подростковых лет и в конце 80-х начал класть их на музыку. Группа Поперного выступала на многих российских фестивалях и выпустила почти 10 альбомов. Алексей Поперный также в качестве композитора участвовал в создании нескольких фильмов, в том числе сериала «Золотой теленок», снятого по одноименной книге Ильфа и Петрова, или сериала «Чудотворец». Он также режиссировал телевизионный фильм «Твербуль» и написал к нему сценарий и музыку. Поперный не поддержал вторжение России в Украину. Он выступил против нападения России на соседнюю страну еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе. Тогда он подписал обращение, инициированное представителями российской интеллигенции против политики Кремля. После полномасштабного вторжения России в Украину Поперный уехал с семьей в Грузию и продолжил выступать в Европе и США. Часть своих гонораров он направляет на поддержку Украины. Алексей Поперный сейчас работает над новым фильмом. Ведущий телеканала «Настоящее время» Виктор Кулганек поговорил с музыкантом и драматургом о постепенном исчезновении свободы в России, хозяевах жизни, ностальгии, поддержке Украины, жизни в депрессивной Грузии и иммигрантских ощущениях. А еще об искусстве, пьесе «Что-то случится», срыве съемок фильма и новом альбоме.

0: Вы уехали из России в 22-м году после начала большой войны, начала полномасштабного вторжения. Вы, насколько я понимаю, осели в Грузии, но тем не менее вы много мотаете по миру, и Израиль, и Америка, и Европа. То есть вы фактически как герой многих ваших песен, такой человек-кочевник. Как вам такой образ жизни?
1: Да, вот кто знает. Ну, действительно, я в какой-то момент подумал, что я сочинял каких-то людей с чемоданами, летчиков и прочих, которые пересекали границу ниже зоны действия локаторов и все такое. Вот теперь как-то так сам живу.

0: Ну, у вас много было проектов в Москве, в России. Один из самых ярких, на мой взгляд, это, конечно, китайский летчик Джауда клуб, который в 1999 году открылся. Он по сей пор существует, но вы уже к нему никакого отношения не имеете. О его настоящем говорить мы не будем. А о прошлом, конечно, ну, даже мои друзья, с которыми я говорил, что вот буду брать сейчас интервью, вспоминали у каждого какие-то свои воспоминания. Кто-то вспоминал концерт «Ноу Смокинг Оркестра», кто-то вспоминал какие-то питерские десанты, там, от «Шейдер Кунст» и «Два самолета». Да. Я помню Леонида Федорова с «Волков Трио» первый раз у вас там увидел и так далее. И вы в одном из интервью говорили, что после 2014 года такое заметили изменение в клубе и сравнили его с фильмом «Кабаре» Боба Фосса, когда, с одной стороны, вроде милые лица, хорошие, так сказать, люди, а с другой стороны, уже где-то в зеркалах отражаются свастики. А как вы думаете, вот такую метафору можно применить к тому, что вообще в России произошло с 2022 года?
1: Ну, конечно. Я когда-то с кем-то разговаривал, был правда, в летчике уже там, ну что все как-то тяжелее внутри, все тяжелее, ну как бы внутри самого этого места. И тогда, ну что странно, ты вокруг такое говно, а ты хочешь, чтобы внутри было все как бы... Естественно, что это сосуды, в общем, сообщающиеся. Я не могу ничего делать, когда то, что ты хочешь, оно невозможно. Вот. Это трудно. Писать, петь ты можешь в любой ситуации. А это все-таки такое с людьми связанное место. Мне было трудно, невыносимо в какой-то момент. А летчик, так сказать, с этими со свастиками, он как бы там не появлялись. Они, не то, что они там появлялись, это же метафора, действительно. Я говорил, что было время в начале летчика, в конце 90-х, там, 99-й год мы его открыли, по-моему, самое начало 2000-х. Вроде было ощущение какой-то невероятной свободы. Ощущение, что все теперь так всегда будет. А потом все это как-то постепенно стало уходить. И я просто помню, в начале летчика люди заходили, которые были, ну, как бы неприятными и так далее, и так далее. Они себя чувствовали как бы здесь...
0: Дискомфортно.
1: Дискомфортно, чужими. А потом они стали чувствовать себя хозяевами. Вот победило другое. Оно, вот, выражения лица стали уверенными у всякого такого... как бы хозяев жизни, вот. И это трудно.
0: Скажите, а вы вспоминаете, там, ностальгируете о тех временах, вот о тех 90-х, начало нулевых, вот об этом духе свободы, или вы для себя уже эту страницу внутренне перевернули и идете
1: дальше? Да нет, я сам себе удивляюсь. Это странное ощущение. Когда мы уехали, я потом вернулся в августе, ну, то есть мы уехали весной, а потом я в августе на один месяц, ну, так сложилось, что мне надо было приехать, и я... Вот это все как бы закончилось на этом. Потому что я... Ну, ты понимаешь, что ты вспоминаешь, и что-то такое сердце ёкает от того, чего уже нет и быть не может. То есть это как бы как ностальгировать и переживать по поводу своего далекого прошлого. И оно там и осталось. Но я его иногда вспоминаю. И, в общем, много было хорошего и прекрасного. Но... Желание вернуться и как бы опять туда погрузиться, это куда? Я просто не понимаю, куда?
0: Уже ничего не осталось.
1: Вот, да, так что...
0: И вот эти люди, как вы говорите, с уверенностью...
1: Нет, ну много чего осталось, там живут люди. Это просто отдельная тема.
0: Вы поддержите контакт?
1: Ну, конечно, я со многими общаюсь. Но это тоже как бы вечный разговор о том, что уехавшие, оставшиеся, и это какая-то бессмысленная тема, потому что какая разница, где ты находишься, важно, какой ты. И как ты живешь. Поэтому это говорят, вы уехали, вы там что-то всего... Для многих оставшихся это предательство, это отъезд, это страх, вы уехали, потому что... И наоборот, да. Ну, важен мотив, просто некоторые уехали, потому что им стало страшно, некоторые остались, потому что им стало страшно, потому что как же они там будут жить, чего. Некоторые стали конформистами, некоторые не стали конформистами, но как-то, ну... как-то живут и так далее. Но просто важно, кто ты, а не где ты.
0: Многие музыканты, которые уехали из России, ну, после начала войны, кто-то немножко до, кто-то сразу после, кто-то во время, и которые гастролируют, ну, уже теперь за рубежом относительно России, они первые, ну, скажем так, месяцы, может быть, год войны, очень много давали благотворительных концертов, отчисляли деньги в украинские фонды.
1: Да.
0: На часть концертов я сам ходил вот, в Праге, да. В Европе. Потом заметил такую тенденцию, что как-то вот эта составляющая поддержки Украины стала уходить у многих, я не говорю у всех, но у многих. То есть концерты продолжались и продолжаются до сих пор, но как-то вот уже про поддержку Украины все немножко забывают. Насколько я знаю, что вы до сих пор треть своих гонораров в этом выступлении отдаете...
1: Нет, не всегда. То есть довольно часто не отдаю, потому что иногда просто вообще не на что жить. Ну, поначалу действительно я устраивал концерты просто в чистом виде благотворительные, просто никакой не треть, а просто все отдавал. И довольно много таких концертов сыграл в Израиле, в Грузии, и в Европе. А потом стал какую-то треть отдавать. А и в Америке мы довольно много денег заработали, все послали туда и так далее. На разные цели. А сейчас практически нет. Просто есть какие-то фонды конкретные. Я просто иногда какие-то деньги туда посылаю, и все.
0: А на ваши концерты, ну, понятно, что ходит, но русскоязычная публика, понятно, ходит из России. Из Украины ходят люди?
1: Не уверен, что прямо из Украины ходят люди, но иногда приходят, конечно.
0: И общаетесь как-то они?
1: Ну, вот был момент, когда-то это было года два, что ли, не помню когда, но вот мы, кстати, в Европе где-то играли концерт, в Вене. Я очень боялся встречаться с украинцами. Я не знал, как смотреть и чего говорить. И тут мы играли где-то, кажется, в Вене был концерт, пришла женщина и сказала, ну, где-то в перерыве подошла и сказала, я вот из Харькова, у меня сердце замерло. А он говорит, я не хожу на русские концерты, я все это не слушаю и так далее. Вот я реально приехал, потому что мой дом вот показал фотографию, вот от него ни хрена не осталось, я чудом выжил, потому что, ну, вот стена упавшая, которая упала в 3 сантиметрах от меня. Ну, показал фотографию. Но мой сын, она приехала, там ее сын вывез, и, видимо, он там живет. Он мне вас подсунул, дал послушать. Я не хотела, но он мне дал послушать, и меня что-то зацепило, и я решил пойти. И я вот сейчас была на концерте, и хочу сказать спасибо вам огромное. Это... Причем разговор был не только о том, что я там говорил какие-то слова про Украину и все такое. Нет, он говорит, и за это спасибо, но дело не в этом. Дело в том, что что-то такое есть, что мне, о чем мне стало хорошо.
0: Немножко легче, да?
1: И я в этот момент счастлив, что это тоже спасибо. Я просто разрыдался, мы с ней обнялись. И в этот момент я перестал бояться, потому что, ну, как бы, люди – люди. И люди бывают не люди. Вот...
0: Но эта похвала дорогого стоит, конечно.
1: Да нет, я был абсолютно счастлив. Я не знаю, мне как-то это было... Ну, я просто почувствовал... Понимаете, еще первый момент, когда мы уехали... Я сначала вообще никаких концертов не играл. Но потом просто понял, что если я не буду играть концерты... Ну, то есть я решил играть концерты для того, чтобы собирать деньги. Я понял, что я должен что-то делать. Не для того, чтобы что-то самовыражаться, рассказывать миру что-то. А просто, ну, вот собрать деньги и послать. Я как бы буду к себе лучше относиться. На самом деле, довольно корыстная мысль. И вот что-то такое начал делать. Вот. А вот когда тебе, ты встречаешься вот так, и тебе такое говорят, это, конечно, ты понимаешь, как что ты не совсем бессмысленно сейчас живешь.
0: 100%. А как он в Тбилиси живется? Вот вы уже, собственно, почти 5 лет. Там, как вы себя там ощущаете?
1: Да нормально. Тбилиси – прекрасный город. У меня какое-то странное ощущение. Я всегда думал, что Грузия – это такое солнечное место, в котором открытые люди, в котором есть какая-то невероятная радость и так далее.
0: Не так?
1: У меня в последнее время ощущение, что в Грузии довольно депрессивные люди. И вообще какая-то атмосфера довольно депрессивная. Но вообще-то это логично, потому что сейчас у них такая ситуация. У них действительно непонятно, какое будущее. И так плохо, и так плохо, и всяк плохо, и непонятно, куда им деваться. И вот сейчас это новое... Ну, то есть это уже не сейчас, это уже давно. Вот все эти протесты...
0: Ну, которые были довольно жестко
1: мечта,
0: подавлены.
1: Вся эта жесть... Да. Поэтому некоторая подавленность такая в Грузии, конечно, ощущается. Но есть такой момент. Я вот весной, когда приехал в Париж, я вдруг понял, что я иммигрант. Потому что я в Грузии живу, но там людям тоже не очень хорошо. У них тоже свои, но очень серьезные проблемы. И ты как бы понимаешь, что ты, тебе так себе, им так себе. И как-то вы...
0: На этом стыке находите.
1: И как-то ты общие... понимаешь, что ты в какой-то среде, ну, на каком-то... У вас совершенно разные проблемы. Ну, просто на каком-то эмоциональном уровне вы где-то соединяетесь. Когда приехала в Париж... Ну, я в Париж часто ездил. Но вдруг я приехал, и вдруг я осознал, что хожу по этому городу, который весь такой... живет совершенно другой жизнью, которому уже плевать ни на какую войну, ни на что. Он живет своей жизнью. Веселые, прекрасные люди. И ты в этом мире вообще чужой, потому что у тебя мало чего с ним соединяет. И вот это такое ощущение, как в Триумфальной арке. Ты ходишь, как главный персонаж. Наш, и понимаю, что эта жизнь тебе не имеет никакого...
0: Ну, лишним человеком себя ощущаешь.
1: Ну, да, лишним... Вот эмигрантом, понимаете?
0: Да.
1: Вот такое вот ощущение. Вы просто есть какие-то во время всего этих 4 лет происходили какие-то вещи, которые вот очень точно это как-то для меня формулируют понятие добре и зле. Вот мы приехали когда в Грузию с детьми, Сашей и Соней. Ну, они такие взрослые, но Саше было на тот момент все равно 17 лет. Соня там 20-21. Ну, мы с Сашей жили там, нам друзья, опять же, в Грузии, просто совершенно бесплатно дали квартиру, там мы несколько месяцев там жили, ничего не платили, спасибо им огромное. И это квартира, не квартира, это когда квартира, это такой грузинский дворик, вот этот итальянский, как называется.
0: С балконами, да-да-да.
1: Да, эти балконы, галереи, это и все выходы на галереи, тут все соседи, все такое. Вот, ну, естественно, мы там белье сушили на этой галерее, в тубзик на кухню ходили, там она отдельно была, все такое. И рядом с нами жила бабушка, абхазская бабушка, она абхазская, но она всю жизнь живет в Грузии, глухая, она ничего не слушала. Она иногда по ночам пела, как-то странно, ну, как глухой человек может петь, и это было потрясающе. Она как бы обращалась с какими-то духами там, луны. И когда я с ней здоровался, она особо не отвечала, а она как-то мимо проходила. Какое-то ощущение, что она какая-то вообще в другом измерении. Вот. И однажды я... Саша там повесил свое какое-то белье, мы повесили какие-то рубашки, все такое. Я там снимаю эти рубашки, смотрю, все пуговицы пришиты, все заплатки зашиты. Я говорю: Саша, ты что, зашил? Он говорит: нет. Говорит, это абхазская бабушка все сделала. Просто она увидела рваные. Ну, какие-то два мужика, отец и сын, ходят там, что-нибудь быта никакого. Взяла и зашила. Вот. Я не знаю, ну, какой-то пустяк. Но я тоже... Вот это было абсолютное счастье. Мы к ней потом пришли, я каких-то черешни принес. Она вообще не поняла, почему. Она говорит: ну, просто рваная рубашка, я зашила. То есть она не поняла доблесть своего поступка. А это было волшебно.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Алексей, а вот скажите, в эмиграции, в принципе, ну, наверное, две есть стратегии поведения, да? Есть люди, которые стараются не выходить из зоны комфорта, ищут своих, общаются со своими, с точки зрения Грузии, так это вообще делать легко, там половина Москвы, половина России сейчас осела, да? Ну, а вторая стратегия – это все-таки как-то внедряться и вживляться в те реалии, в которых, так сказать, ты находишься. То есть, там, не знаю, ну, там, да. Учить язык, обрастать новыми связями, какие-то выстраивать новые, там, не знаю, знакомства, проекты и так дальше. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
1: Да я никакой не придерживаюсь. Стратегии? Я считаю, что и то, и другое правильно. Ну, конечно, если ты где-то живешь, надо пытаться в этом реально жить, в это включаться и как-то в этой жизни, наверное, участвовать. Но если конкретно про меня вопрос, то я думаю, что я последние 2 года сижу дома. Я вообще-то мало с кем общаюсь. Я просто сижу, что-то делаю. Я в самом начале ничего не мог делать. Я не мог там ни писать, ни читать, ничего. Потом, когда начал это делать, мне важно на этом сосредоточиться. Но не на то, что я как-то в своем замкнутом мире, ничего мне не интересно, нет. Мне просто довольно много чего интересно, но у меня это как бы есть. И потом есть какие-то духи, условно говоря, с которыми ты общаешься. И на этом важно сосредоточиться. Мне это важно. И много чего произошло за это время. И происходит такого, что требует от тебя твоей собственной какой-то внутренней работы. А потом, ну, не знаю, я считаю, что искусство – это вообще создание какого-то мира, в котором мы живем. Прошу прощения за самоцитирование в одной там, из моих пьес, там, героини, они там, ну, такое там, то приключение, они удирают, это такое, в принципе, роуд-мови, история. Они удирают от ментов и все такое. Они в какой-то момент оказываются в Плёсе на Волге, в музее Левитана. Они там, они тоже на Волге на машине ездят. И вот они на берегу сидят, выпивают там, и героиня, там она учительница младших классов, с ней еще двое, значит, один священник бывший, другой такой баянист. Они сидят, выпивают, она говорит, давайте выпьем за Исаака Ильича Левитана, великого русского художника. Это река, эти камыши, эти облака. Вот этого всего ведь не было бы, если бы он их не нарисовал. Вот, я на самом деле так считаю. И поэтому, когда ты занимаешься вот всем этим, пытаешься создать какой-то мир, в котором хочется жить, ну, может быть, и хорошо побыть одному.
0: Про создание миров. У вас в ваших песнях, в ваших стихах, ну, скажем, там, 25-30-летней давности очень часто фигурирует слово «легко» вместе со словом «жизнь». Да? Там, скажи «легко» и жизнь легка. Да. Я сидел, думал, почему моя жизнь легка.

0: Ну, это понятно, это было 30 лет назад, 25 лет назад, да, у вас было такое мироощущение. А какими словами, словосочетаниями, вот вы бы могли описать ваше нынешнее ощущение от жизни, от мира, от того, что вокруг вас и внутри вас?
1: А я не уверен, что я теми словами описывал свое мироощущение. Да чего же моя жизнь легка, и жить легко, и все вот это совершенно не про то, что легко жить. Мне кажется, это вопреки тому, что не так уж и легко. Это поиск этой легкости. Это какое-то, я не знаю, странно о себе это говорит, но тем не менее, это какое-то, мне кажется, желание сделать так, чтобы было легко и тебе кому-то еще. Что я не уверен, что это было все про легкость, а как раз, мне кажется, наоборот, про какую-то ее невозможность иногда, так скажем. Так что в этом смысле, боюсь, ничего не изменилось. Но иногда оно возможно. Я просто помню, когда был маленький, там учился в школе, там у нас был прекрасный учитель Олег Зайцев. Мы писали сочинения, в сущности, мы писали рассказы. И я помню, что я написал рассказ, я до сих пор что-то помню, который никому тогда не понравился. А он был весь про то, что какой-то безумный, абсурдный, странный, про то, как я мучаюсь. Ну, мне тогда 9 лет было или там что-то такое, третий класс какой-нибудь. Как мучительно, ужасно жизнь, как все невыносимо. Да. И вот какой-то момент, когда ты что-то находишь, какое-то слово или что-то такое, тебе, ты становишься, испытываешь момент счастья, но он длится сотую долю секунды, а потом тебя опять ужасно и так далее. Ну, все говорят, слушай, ты у кого-то списал, что на тебе 9 лет, ну почему ты такие? Я говорю, нет, я не списал. Но на самом деле это ощущение у меня до сих пор. Просто все наши ощущения – это как бы ощущение, это дух летал над бездной. А слова, когда мы сочиняем, это же мы вот создаем материальные вещи – камни, траву. Вот. То есть слово – это создание реальной, материальной какой-то планеты. И когда ты с этим сталкиваешься, с этим счастьем, а дальше категории грустно и весело, мне кажется, да ну их.
0: Вы в 21-м году выпустили книгу с пьесами, но она вышла в 22-м, там уже, конечно, всем было не до нее.
1: Сейчас, не до нее.
0: Насколько я знаю, она переиздана, да, вот даже
1: да,
0: на столе с вами лежит.
1: Да.
0: Расскажите, это те пьесы, которые вы писали еще в Москве, в России до войны, естественно, да, то есть, ну, соответственно, это какой-то корпус текстов ваших каких нулевых годов, наверное,
1: да, да, 50-х. Да. Ну, я всю жизнь занимаюсь театром, там, мы в свое время сделали спектакль «Твербуль», который там был знаменитый.
0: «Твербуль» очень хороший, да,
1: все
0: да,
1: такое.
0: Да,
1: а потом, когда мы открыли мастерскую, я стал делать какие-то спектакли, ну, и потом я стал их ставить, ну, просто я там ставил мастерскую спектакль, писал для этого пьесы. Один спектакль поставил у Серебренникова на проект платформы, еще что-то. Кто-то даже ставил мои пьесы. Я тогда их какое-то количество написал, вот они здесь. Еще одна пьеса, которую я написал за год до 22-го, даже не за год, но практически впритык. Она поэтому не была в первом том сборнике, который там издали, а здесь вот ее издали. У нее говорящее название, называется «Что-то случится». Вот.
0: Вы по ней сценарий фильма?
1: Да.
0: По ней.
1: Да.
0: А расскажите, что с фильмом, потому что, насколько я знаю, что я слышал тоже разные ваши рассказы. Был период, когда не было денег, был период, когда вы не могли найти актеров.
1: Этот период, когда не было денег, продолжается. Нет, но дело в том, что мы... Я говорю, я приехал, вот как уже мы говорили, никто ничего особо не мог делать, я тоже. И мне казалось, что все, что я до этого написал и сделал, вообще не имеет никакого смысла, надо про это забыть. Я даже не мог это ни слушать, ни читать, ни смотреть. Но я вообще не очень люблю смотреть и слушать то, что я делал раньше. Но это уж тем более. Вот. А потом эту пьесу, все-таки она же ее никто не видел, я ее потом достал, перечитал и понял, что она вообще-то абсолютно созвучна тому, что происходит сейчас с людьми. И дал почитать, устроил какие-то читки в Грузии. Там ездил куда-то, тоже читал там в Америке что. И я просто понял, как люди на нее реагируют эмоционально, как бы она ему оказывается очень близка. И ну вот я там пошел, стал искать какие-то возможности, как ее поставить. Вот, и вот мы встретились с Женей Гинделисом. И он сказал, что он как бы готов продюсировать. И вот мы начали этот проект. И мы долго готовились, 2 года искал актеров. И вроде у нас были какие-то деньги и все такое. И даже мы были, в общем-то, готовы. Я все держал, потому что я искал актрису и актера. Вот, и наконец мы все нашли, мы были готовы. У нас отличная команда, у нас вся база в Грузии была готова. Мы через 2 недели уже должны были начинать съемки. Ну и как всегда в этой банальной истории с деньгами произошла, как бы сказать, жопа. Да. Вот, и некий форс-мажор. Ну вот, это был в прошлом ноябре, и сейчас я продолжаю искать эти... И, ну, как я, продюсер продолжает искать, я тоже с продюсера тоже продолжаю искать. И мне кажется, это история, которая очень важна сейчас. Это история про парня и девушку, мальчика и девочку, которые запираются у себя дома, потому что они не понимают, как жить в этом мире. И они не выходят из дома день, два, три, месяц, год... За окном осень, лето, зима, менты, мигалки, треливарик – это жизнь. У них есть друг, который к ним приходит, потом он перестает приходить. Ну и там происходят самые разные события. Это много довольно странных, забавных событий. Потом к ним уже приходят. И к ним приходит вот тот самый ад. Я не хочу спойлерить
0: историю.
1: Я просто хочу сказать, что в ней довольно много абсурда, но этот абсурд какими-то нитками настолько мотивирован.
0: И вы это все просто еще раз писали до войны, за год.
1: Да. То есть, но этот мальчик, ну потому что в России мы знаем, что происходило задолго до войны.
0: Ну, в общем, можно предположить.
1: И вот и этот мальчик и девочка, они, это как бы прятки, да, они уходят от этой жизни, они от нее прячутся. Но на самом деле вдруг выясняется, что Дон Кихот и Санчо Панса, они таким образом воюют со злом. Они считают, что не участвуя в этой жизни, они могут победить зло и спасти мир. Перевертыш этой истории, но я вообще-то во многом на их стороне. Они как бы сохраняют себя, свою любовь, свои отношения и так далее. Они безумные, странные, ни на кого не похожи. Они создают внутри этих 40 метров какой-то свой невероятный мир. Они спасают мир внутри этих 40 метров. Это, по-моему, ну, я говорю, я давал читать эту пьесу разным людям. Когда я искал актрис, допустим, я пообщался со всеми русскоговорящими молодыми актрисами и актерами. Более 600 человек я посмотрел. Я давал читать пьесу. Я видел, как люди на это реагируют. То есть это близко очень многим. Поэтому я очень хочу, чтобы мы это сняли. И для меня главная история. Во многом поэтому я в Грузии. Потому что там сейчас вся база и все такое. Это было немного рекламы, это была рекламная пауза.
0: Нет, но тем не менее это очень интересно.
1: Нет, но для меня это просто жизненно важная вещь. Я этим живу, вот в основном этим. Ну, там еще альбомы записываю, все такое, но для меня важно это очень.
0: А вы альбом записываете у вас, ну, тоже раньше же вы альбом записывали у вас, я посмотрел перед интервью обложку диска «Скажи легко», там, по-моему, 10-12 музыкантов.
1: Последние, о, да.
0: Последние, вы уже последние записи, последние ваши там концертные деятельности, это уже такой минимализм, то есть там гитара, бас,
1: мы все барабаны. Равно последние альбомы записывали вживую, в студии, мы приходили, играли все вместе. Для меня живая музыка была всегда важнее всего. Сейчас я записываю один.
0: Вообще один?
1: Вообще
0: все партии?
1: Ну, как вам сказать, я это очень долго придумал, как это сделать. Я почему так долго не могу это записать, потому что я учился заново. Я сижу один это делаю. И мне это дико нравится. Я просто пою и играю одновременно. Это тоже требует какого-то без бас, без всего. А потом под это дело что-то такое дополняю, но тоже очень аккуратно. Но когда ты сам записываешь музыку один, это какое-то особенное удовольствие. Ты на самом деле делаешь, что хочешь. Я, может, первый раз в своей жизни делаю то, что я хочу. Потому что, когда ты записываешь с музыкантами, это всегда...
0: Какой-то компромисс, ну, конечно, и какой-то...
1: Да, и это, кстати, хорошо, потому что то, что ты придумываешь, обогащается другими людьми.
0: Безусловно.
1: Это совместное творчество и так далее. И это прекрасно именно потому, что это совместное какое-то действие.
0: Да.

0: Но есть и что-то прекрасное в том, что когда ты делаешь то, что хочешь, только ты.
1: Я вам желаю делать всегда все, спасибо, что вы хотите. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Музыкант, драматург и режиссер Алексей Паперный рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку об эмиграции, жизни в Грузии, поддержке Украины и работе над новым фильмом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей. Главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. В России, кажется, решили вспомнить не только политические традиции прошлого, но и эпидемиологические. На этот раз в центре внимания чума. Та самая средневековая, с которой человечество познакомилось настолько близко, что предпочло бы больше никогда не встречаться. Правда, сегодня чума уже не означает неизбежной катастрофы. Болезнь поддается лечению антибиотиками, особенно при ранней диагностике. Но вот само слово по-прежнему звучит зловеще и способно вызвать бурную реакцию в соцсетях. Илья Гинзбург считает, что настоящая чума в России началась гораздо раньше сообщений из Иркутска, и эпицентр у нее совсем в другом городе.
13: Что происходит в Иркутске? А просто чума. Просто чума, полагаете вы? Полагаю. 26 лет я эту чуму наблюдаю. Только Иркутск ни при чем. Эпицентр – Москва.
12: Журналистка Наталья Барабаша увидела в новостях о чуме почти идеальную метафору современной России.
14: Сначала ящур, потом чума. Когда страна ныряет в средневековье, она и болезни получает средневековые. Но и метафоричность нашего мира просто зашкаливает. Будто кто-то наверху снимает очередной сезон хоррора. Власти России в прямом смысле превращают страну в чумной барак. И угрожают миру не только коричневой, но и обычной чумой. Киношникам критики бы сказали, но это уже поэтический перебор.
12: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе обращает внимание на реакцию российских властей. Вернее, на отсутствие внятных сведений о происходящем.
15: Если в России случается что-то плохое, то власти обычно выбирают самый простой путь. Все отрицать. Дмитрий Песков традиционно не в курсе темы. Раньше он регулярно посылал нас в суд, теперь в Роспотребнадзор. Поскольку официальных данных очень мало, а репутация российского государства шагает далеко впереди него, то все очень волнуются. В США, например, созывают закрытые совещания. В эфирах разных каналов обсуждают возможную утечку биологического оружия. Звучат призывы к американским гражданам эвакуироваться из России.
12: Аркадий Нечипорук предлагает представить, что аналогичная история произошла не в России, а в Украине. И вот как бы на нее отреагировало бы российское государственное телевидение?
16: Вы только вдумайтесь, в России чума, женщина погибла, а теперь представьте, если бы такое произошло в Украине. Что началось бы в российских эфирах? Это все Зеленский, это американские биолаборатории, это НАТО завезло чуму. Украина – рассадник заразы, надо их всех ядеркой. И обсуждали бы это круглосуточно. Эксперты, политологи, генералы, специалисты по бактериям, Машка Захарова, Искобеева, Симонян, все сидели бы в студии и объясняли, почему украинская чума представляет угрозу всей России. А сирены воздушной тревоги просто не было бы слышно, их заглушил бы российский телевизор.
12: Эпидемиолог Михаил Фаворов вспоминает, как российские политики годами пугали граждан американскими биолабораториями в соседних странах.
13: Тут хочу заметить, помните, как мудрецы из Думы вопили, что американцы модернизируют бактериологические лаборатории в Казахстане, Узбекистане и Грузии с Арменией? Какие они опасные, эти лаборатории, безграмотные вы мои. Надо было кричать, что помогите нам с нашими допотопными лабораториями противочумной системы, как вы это делаете в других странах. Нет, они про боевых комаров пургу гнали.
12: Ольга Рейнхольд считает, что куда опаснее самой чумы может оказаться паника вокруг нее.
14: Смотрю я на новости в ленте о разбитой пробирке и чуме и думаю, вот оно, наступило. Нет, не зомби-апокалипсис, как боятся пользователи, не конец света, не мировая чума, а самая настоящая идиократия. Россия, Путин, чума скрывают 200 человек, 3 госпиталя закрыты, outbreak, black death. Толпе в совсем уже инертное сознание просто впрыскивают обрывочные фразы, вызывая ими условные рефлексы. Девушку, конечно, жали, ситуация с разбитой пробиркой не плевая. Но слушайте, с 2019 года ВОЗ зафиксировал во всем мире 420 подтвержденных смертей от бактерии чумы Yersinia pestis, а количество подтвержденных случаев заражения в год составляет от 500 до 2000. Вы когда-нибудь о них слышали? А чем они так уж отличаются от этого, кроме того, что в этом случае, похоже, предприняты максимальные меры по сдерживанию возможной инфекции?
12: Марат Гуйбадуллин пишет и предлагает не торопиться с апокалиптическими прогнозами.
17: У людей действительно короткая память. Я помню, на самом пике паники по ковиду вдруг в новостях появилась новость, что кто-то там заболел чумой. То ли в Неваде, то ли даже в Калифорнии, где я тогда жил. И новая волна паники. Оу, ужас, тут еще эпидемия чумы началась, нам всем конец. И напрасно я писал, чтобы успокоились, что не будет никакой эпидемии чумы.

0: Сверху. Сама чума не упоминается вообще, даже про слухи о чуме не пишут. Зато есть иркутская инфекция в заголовках. Знаете почему? Потому что про чуму сказал Трамп. Такую новость ТАСС и Интерфакс не могут не печатать. Поэтому в заголовке стоит: «Кремль позитивно воспринимал предложение помочь с иркутской инфекцией». А вся вторая часть статьи посвящена тому, как население США может умереть от чумы. К этому добавляются успокоительные конструкции. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
1: Лингвист и журналистка Ксения Туркова продолжает тему языка. Она объясняет, как из одного короткого и страшного слова можно с помощью канцелярита получить целую конструкцию, из которой уже почти невозможно понять, что действительно произошло.
2: Одной из главных речевых стратегий российской власти и государственных медиа уже давно стали эвфемизмы, несущая конструкция любого кризиса. Не стала исключением и ситуация с возможной вспышкой чумы в Иркутской области. Роспотребнадзор официально назвал случай заболеванием с диагнозом пневмония неустановленной этиологии. Региональные власти 2 октября заявили о подозрении на случай заболевания жителям региона особо опасной инфекцией, не назвав диагноз. Формулировка такая длинная и громоздкая, что понять, что же реально произошло, очень сложно. Канцелярит максимально затемняет смысл, создавая лес слов, через который невозможно продраться. Подобное определение можно также сравнить с эффектом тонированных стекол, которые скрывают происходящее на самом деле. Особо опасная инфекция, пневмония неустановленной этиологии или даже просто серьезная инфекция – все это механизмы эвфемизации, направленные на сокрытие неприятной реальности. Эвфемизация особенно хорошо видна, если поставить формулировки в ряд. Чума, особо опасная инфекция, неизвестная инфекция, пневмония неустановленной этиологии, случай заболевания, стабильная эпидемиологическая обстановка. При этом к этим и без того осторожным формулировкам добавляются слова «вероятная вспышка», «предполагаемая», «возможная».
1: Микробиолог Алиса Литовка предлагает не спешить с обвинениями в адрес погибшей сотрудницы лаборатории.
0: Ни одна из версий, гуляющих сейчас по лентам, не выдерживает проверки на знание того, как эта работа устроена. В комментариях пишут и вовсе про «вытащила из-под тяги» и «порезалась». Хотя в боксе 3 класса ничего оттуда вытащить физически нельзя, а порезаться можно разве что скальпелем, который для бактериологии, ПЦР, РНГА попросту не нужен. И вот здесь начинается настоящий разговор. Для каждого типа лабораторий существует свой стандарт оснащения, и он урегулирован законодательно. Это не пожелание и не внутренняя культура. При несоблюдении лаборатория получает санкции. В провинции есть учреждения, оснащенные действительно хорошо. Признаю честно, их мало. Про Иркутск я ничего сказать не могу. Лично я там не была и ситуацию с оснащением не знаю. Именно поэтому я не называю конкретную причину, в отличие от людей, которые за 3 дня успели назвать их все. Но пока мы обсуждаем, какое неловкое движение сделала 28-летняя сотрудница, мы обсуждаем человека, которого удобно выставить крайним, мертвого человека, который уже не ответит. А за кадром остается то, что в действительности стоит за подобными событиями. Состояние оборудования, укомплектованность штата, реальный, а не бумажный контроль режима и то, можно ли в этом учреждении промолчать об аварии. Катастрофы в противочумных учреждениях почти никогда не начинаются с одного разбитого стекла. Они начинаются задолго до него, а заканчиваются тем, что виноватым оказывается тот, кто стоял ближе всех.
1: Врач и телеведущий Александр Мясников напоминает, что чума вовсе не осталась в Средневековье.
3: Почему-то люди думают, что чума искоренена на Земле. Поэтому и такая реакция на нашумевший случай внутри лабораторного заражения в Сибири. Внутрилабораторное заражение чрезвычайно редко, но встречается, описаны единичные случаи. На самом деле чума никуда не исчезла, чума тысячелетиями опустошала Землю. Исследования зубов в могильниках показывают, что ее знали уже 5000 лет назад. 3 больших эпидемии – чума Юстиниана в VI веке, черная смерть в XVI веке, унесшая треть населения Европы – 28 миллионов человек, и конец XIX века, когда пандемия пошла из Китая. Чума тоже зоонос. Инфекция от животных передается человеку, как и свиной грипп, Эбола, СПИД, коронавирус. Думаете, дела прошлых лет? Как бы не так.
1: Журналист Игорь Яковенко считает, что главная опасность этой истории заключается не столько в возможной инфекции, сколько в недоверии к российской власти.
4: Есть ли реально угроза возникновения чумы в России? Конечно, нет. Главная проблема заключается в том, что действительно что-то случилось. Главная проблема с чумой заключается в том, что власть врет. То есть, скорее всего,

0: какая-то авария там была. Так, главная проблема заключается в том, что власть врет. И на самом деле, если говорить о чуме как социальном явлении, то, конечно, источник чумы известен. Это Кремль. В России происходит эпидемия фашизма. И главный, то, что называется, нулевой пациент, это, безусловно, Путин. Хотя, в принципе, фашизмом заражены миллионы людей сегодня. И вот это реальная угроза. Это главная проблема. Что объединяет вот эту распространившуюся панику по чуме и главную социальную проблему фашизма в России – это ложь. Ложь является источником и фундаментом и того, и другого. Потому что когда действительно что-то произошло в Иркутске, какая-то проблема, то ли это действительно совпадение, то, что именно в противочумном институте человек умер от неустановленной болезни, может быть такое совпадение? Конечно, может быть. Может ли быть действительно какая-то неаккуратность разбила пробирку и заразилась? Может быть.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Три года назад, 7 октября 2023 года, Хамас и другие вооруженные группировки вторглись на территорию Израиля. Было убито около 1200 человек, и 251 заложник был захвачен. Это стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста и началом новой разрушительной войны на Ближнем Востоке. Прошло три года, но 7 октября остается не только днем памяти, но и поводом для ожесточенных споров. Причем спорят уже не столько о том, что произошло, сколько о том, как об этом следует говорить. Одни вспоминают жертв нападения, восхищаются стойкостью израильского общества и возмущаются тем, как быстро в мире начали забывать о преступлениях Хамас. Другие задаются вопросом, может ли трагедия 7 октября оправдывать действия израильской армии. Спорят и о причинах самого теракта, было ли это предательством, провалом разведки или результатом системных ошибок. А еще о том, почему две даты, 24 февраля и 7 октября, для многих стали той границей, после которой даже с близкими людьми оказалось не о чем разговаривать. Телеведущая Татьяна Лазарева вспоминает нападение Хамас и говорит о том, что особенно поразило ее за прошедшие три года.
3: Сегодня третья годовщина чудовищного нападения Хамас и других вооруженных группировок из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года. И писать о чем-то другом сегодня невозможно. Как живут после этого люди в Израиле, у каждого из которых, очевидно, ПТСР? Какие политические уроки вынесло руководство страны, я не знаю и не могу знать. Мои мысли о другом. Даже не мысли, скорее я бы описала это чувствами, которые я испытываю. Я восхищаюсь народом, который пережил это и стал еще более сплоченным, а не разделился на группки, обвиняющие друг друга. И отдельно я благодарю всех израильтян за урок человеколюбия, за напоминание о том, как на самом деле нужно бороться за жизнь каждого своего соотечественника и ценить ее. Для меня это и есть настоящий патриотизм. С другой стороны, я поражаюсь тому, как быстро за эти три года информационное пространство смогло перевернуть восприятие произошедшего, сделать очевидное предметом спора, а жертву и нападавшего поменять местами. Меня пугает, насколько быстро люди поддаются этой, другими словами не назовешь, пропаганде.
1: Журналист Михаил Гуревич считает 7 октября неудобной датой для очень многих, от международных организаций до израильского правительства.
4: 7 октября – дата, о которой сегодня многим хотелось бы просто не вспоминать. Она крайне неудобна для наших недругов, которые с легкостью стирают из памяти зверства террористов, выворачивая историю наизнанку и пытаясь доказать, будто это мы внезапно напали на мирных жителей Газы. Она в тягость разного рода структурам, вроде ООН, которым в этот день приходится напускать на себя скорбь и выдавать дежурные соболезнования. Некомфортна эта дата и нашему правительству. Особенно сейчас, накануне выборов. И это не обвинение, а простая констатация. Трудно рассчитывать на легкое переизбрание, когда твой кабинет находился у власти в день столь окрушительного провала. Да и нам самим эта дата абсолютно не к месту. Больше 1200 человек были зверски убиты, 251 угнан в плен. Наша слепая самоуверенность и вера в непобедимость собственной обороны обернулись национальной трагедией. Каждый из нас отдал бы многое, чтобы этого дня в истории не существовало, но он есть, и нам с ним жить. Помните делать выводы, чтобы никогда больше не позволить случиться подобному».
1: Леонид Волков размышляет о том, насколько изменился мир за 3 года после нападения Хамас.
0: «Мир стал куда худшим местом, бесповоротно. А ведь и был-то, прям скажем, не сахар. 3 года спустя плевком в память жертв кровавой расправы одни солидаризуются с убийцами, а другие – другим, но тоже плевком, совершают преступления именем жертв. Тошно».
1: Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман коротко и довольно резко высказывается о том, что считает показным гуманизмом.
5: «Самое мерзкое – это абстрактный гуманизм, когда очарованные активисты хотят быть добрыми за чужой счет».
1: Отдельный спор развернулся вокруг документального кино о войне в Газе. Поводом стал фильм «Наза», а затем и созданная в Израиле картина, которую ее критики называют пропагандистским ответом. Социолог Дмитрий Дубровский критикует созданный в Израиле фильм, задуманный как ответ на картину «Наза» о войне в Газе. Он считает, что борьба с пропагандой сама не должна превращаться в пропаганду.
4: «Мало что меня так потрясло, как подделка под НАЗА, которую оперативно выпустили в Израиле на 18 языках. Главное мое потрясение в том, что это сознательная подделка, отчетливое желание под прикрытием интереса к документальному фильму протащить совершенно пропагандистский нарратив, который, кстати, мало отличается от современного российского отрицания Бучи. Логика совершенно такая же, и такая же структура обвинения. Но даже такой продукт можно было бы сделать иначе. Например, просто в рамках официальной полемики, серьезного факт-чекинга, комментариев, детального разбора. Ну вот такое. Жертв катастрофы и ужаса террора Хамас 7 октября так не защитишь и не предотвратишь. Только еще раз крутанешь это бесконечное колесо насилия».
1: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе предлагает собственный ответ на кинематографические споры вокруг Израиля.
6: «В ответ на призы Венецианского кинофестиваля я бы хотела, если бы могла, вручить все «Оскары» мира сериалу «Фауда», чтобы мир хоть на минуту вспомнил о 7 октября и, возможно, чуть пошевелил бы мозгами».
1: Израильский военный эксперт Давид Гендельман объясняет, почему не верит в популярную версию о предательстве внутри израильских силовых структур перед нападением 7 октября.
0: «После 7 октября меня часто спрашивали, почему я вообще не рассматриваю версию предательства изнутри. Вы не можете представить, что такое у нас возможно? А я отвечал, это вы не можете себе представить, что 7 октября возможно без предательства. У вас это в голове не укладывается, поэтому вы эту версию и рассматриваете. А у меня это прекрасно укладывается, потому что я знаю, как реально работает наша армия. Как я давно говорил, многие израильтяне спят спокойно только потому, что этого не знают, даже если они служили и думают, что знают. Неверная разведывательная концепция, оценка намерений вместо оценки возможностей, неверная концепция обороны границы, уровни боеготовности, неверное строительство вооруженных сил в целом, оттачивание сил и средств не в ту сторону, в какую нужно по реальным потребностям, а в какую больше нравится и что лучше получается, наркомания технологий, полагание себя самыми умными, выдавание желаемого за действительное, показуха и так далее и тому подобное. В сумме все это и привело к 7 октября. Поэтому тут и бритва Оккама, и бритва Хенлона, и вообще, пожалуйте, бриться. Я бы только обрадовался, если бы это было предательство. Это был бы гораздо более оптимистичный вариант. Предателя словить можно, а дураков не переловишь».
1: Александр Каляндер признается, что 7 октября стало для него таким же водоразделом в отношениях с людьми, как российское вторжение в Украину 24 февраля.
5: 7 октября, как и 24 февраля, разделило моих знакомых, в прошлом близких и дальних, на тех, с кем можно говорить, и тех, с кем либо не нужно, либо достаточно оставаться в рамках необходимой социальной вежливости. Что бы ни происходило потом, нет смысла всерьез обсуждать эти и другие вопросы с людьми, не способными понять, почему для тебя это важно и лично. Две даты водораздела на своих и чужих, которым нельзя и бессмысленно что-то объяснять и чем-то личным делиться. Спасибо всем, кто остался.
1: Иван Бабицкий предлагает историческую аналогию с борьбой против нацистской Германии.
4: По поводу войны Израиля, которая сейчас то ли закончилась, то ли нет, и связанных с ней гуманитарных вопросов. Разумное отношение ко всему этому должно исходить из того, что с 7 октября Газа была для Израиля вполне настоящим Третьим Рейхом. Не Хамас, эквивалент НСДАП, а именно вся Газа, которую он правил. Это не значит, что к израильтянам и их методам ведения войны не может быть никаких претензий. Но весь пламенный моральный пафос в их адрес выглядит примерно так же, как он выглядел бы в 43-м году применительно к Англии. Да, конечно, англичане бомбили немецких женщин и детей, причем, в отличие от Израиля, нередко вполне целенаправленно, по площадям, а не по военным целям. Несмотря на то, что Рейх, в отличие от Газы, не стремился истребить или сделать заложниками британское гражданское население. Аналоги 7 октября были только в отношении евреев, и знали о них тогда мало. Поэтому маршала Гарриса, ответственного за массовые бомбардировки, во время которых десятки тысяч горожан гибли от огненного смерча, уже тогда прозвали «Мясник Гаррис». Тем не менее, тот самый преувеличенный пафос, который мы теперь часто видим в отношении Израиля с обвинениями в геноциде и прочем, смотрелся бы нелепо тогда и смотрится не менее нелепо сейчас. Он не свидетельствует о развитом моральном чувстве, а только о выборе стороны в арабско-еврейском противостоянии.
1: Блогер Дмитрий Чернышов задается вопросом, почему ответственность за гибель мирных жителей Газы, по его мнению, возлагают прежде всего на Израиль, а не на Хамас.
0: В годовщину страшной трагедии 7 октября напишу про гражданских жителей Газы. Я прекрасно понимаю тех людей, которым жалко погибших детей. Я догадываюсь, какое сильное впечатление произвел на них фильм «НАЗА». Единственное, чего я не понимаю, почему свои претензии за жертвы среди мирных людей они предъявляют Израилю. Почему не Хамас? Почему не Египту? Почему не арабским странам? Почему не исламу с его концепцией религиозной войны? Принципиальная разница между Израилем и Хамас состоит в том, что Израиль использовал свое оружие, чтобы сохранить своих людей, а Хамас использовал своих людей для того, чтобы сохранить свое оружие. Прямая обязанность любого нормального правительства – спасать своих детей. Иначе нахрена такое правительство вообще нужно?
1: Александр Гольдфарб ставит другой вопрос. Может ли чудовищное преступление оправдывать жестокость ответных действий?
5: Читаю и смотрю душераздирающие подробности событий 7 октября и последние фото и видео заложников и пытаюсь понять, до какой степени совершенные и совершаемые там злодейства, безусловно, вызов всем нашим ценностям, могут оправдывать аналогичные ответные действия, не доводя само понятие ценностей до абсурда. Око за око? Мы сделаем с ними то, что они сделали с нами? Помни, что сделал тебе Амалек? Есть ли граница, которую мы не переходим? Или сам такой вопрос делает меня, как мне пишут, предателем и антисемитом?
1: Павел Шехтман критикует реакцию части западных левых активистов на свидетельство сексуального насилия во время нападения Хамас.
4: Западные левяки вполне освоились с фактами извращенного сексуального насилия над израильтянками 7 октября, которые больше невозможно отрицать. Они обвинили Израиль в том, что он использует их для своей пропаганды. В этом смысле заявили какие-то еврейские феминистки против сионизма, лично товарищ Анжела Дэвис и, в общем, вся эта банда. Кто-то сомневался, что они так и отреагируют. После того, как ЛГБТ-сообщество хейтило всех, кто поднимал тему преследования ЛГБТ в Палестине за радужное отмывание Израиля.
1: Врач и публицист Евгений Пинелис считает, что сама годовщина трагедии – это неподходящий момент для политических споров.
0: Сегодня день траура, и использовать его для политического высказывания любого толка – мерзость. Завтра можно спорить, оккупация ли это, геноцид ли, и решать, кто кого сильнее обидел. Если считать, что это война, длящаяся почти 80 лет, то 7 октября 2023 года было совершено военное преступление, не имеющее оправдания, и использовать этот день для политических высказываний любого оттенка – отвратительно. Заявление мэра Нью-Йорка – гадость и бестактность. Вечная память всем пострадавшим и их близким.
1: Полина Балонова пишет о боли израильтян, которым приходится постоянно слышать о страданиях жителей Газа, и задается вопросом, почему сочувствие к одним жертвам иногда сопровождается равнодушием к другим.
3: Нас ненавидят, в нас стреляют, нас режут, сжигают, взрывают, а мы каким-то чудом все еще продолжаем жить, растить детей, улыбаться, строить, придумывать, создавать. Нас называют фашистским государством. Мы что-то пытаемся объяснить, оправдываться, доказывать. А потом провожаем собственных детей с болью, страхом и гордостью защищать не только нашу страну, но и вашу. Куда бы я ни пришла, в какой бы компании образованных и просвещенных людей ни оказалась, обязательно найдется кто-то, кто расскажет мне о бедных детях Газы. И да, дети в Газе действительно живут в аду, и мне также страшно и больно от того, что с ними происходит. Но почему никто не спрашивает меня о наших детях? Об убитых, похищенных, сожженных, искалеченных? О тех, кто видел то, чего ребенок никогда не должен видеть? О тех, кто потерял родителей, братьев, сестер, друзей? Или наши дети — это просто collateral damage, NASA, сопутствующий ущерб, который почему-то не вызывает такого же сочувствия? Если вы не хотите однажды увидеть свое 7 октября уже на собственном заднем дворе, возможно, пора задать себе один очень неудобный вопрос. За какое именно добро и против какого именно зла вы так яростно боретесь? И почему в этой картине мира для одних детей находится бесконечное сострадание, а для других почти никогда?
1: Евгений Эрлих пытается объяснить, что означает 7 октября для израильского общества.
5: 7 октября. Евреям сложно объяснить окружающему их миру, что этот день значит для Израиля, для людей, живущих в этой крохотной стране, для будущего. Можно написать много слов, например, катастрофа, ужас, горе. Все пустое. Растерзанное тело молодой девчонки, бездыханное, вывернутые ноги, вооруженные мужики, сидящие прямо на ней, родные, которые узнали свою дочь по тату, смерть в прямом эфире. Вот что такое 7 октября. Изнасилованная страна с переломанными детьми.
1: Мария Кричевская рассказывает о мероприятии памяти в Берлине и удивляется тому, что самые элементарные слова о недопустимости антисемитизма и праве Израиля на существование сегодня снова приходится произносить как смелые политические заявления.
6: Но есть еще одна вещь, которая тоже кажется мне чудовищной. Все эти слова вообще-то не должны быть смелыми заявлениями. Они должны быть постулатами порядочного общества по умолчанию. Как нельзя убивать? Как нельзя преследовать человека за то, что он еврей? Как право целой страны на существование не является предметом дискуссии? Но их приходится снова произносить вслух, со сцены, на площади в центре Берлина. И люди вокруг меня аплодируют каждой такой фразе, как чему-то особенно важному и смелому. Хотя чудовищнее всего, наверное, именно то, что сегодня для этого снова требуется смелость.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Говорит радиостанция «Свобода».
1: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Союз» на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 67-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все 5 очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», – рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе Human Rights Watch, посвященном обстрелам Чернигова. Чернигов в то время обстреливали артиллерийскими системами. Российская армия также наносила удары с воздуха, подвергая бомбардировке гражданскую инфраструктуру. 17 марта российские войска обстреляли из систем «Ураган» центральные районы. Один из снарядов упал на территории медицинского комплекса, где расположены 2 больницы – городская больница номер 2 и детская областная больница. Тогда погибли 14 человек и 21 получили ранения. Также в марте 2022 года под удары российских сил попали школы. Они были сильно разрушены из-за обстрела Белорусского переулка 3 марта 2022 года, школа номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Белкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько, с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружейных систем. Для этого мы посещали места обстрелов. Мы сделали много фотографий, провели собственный анализ повреждений, нанесенных зданиям, чтобы, опять-таки, попытаться лучше понять, какой тип оружия использовался при обстрелах. В некоторых случаях размер кратера, оставшегося после атаки, позволял нам получить представление о типе и силе использованной бомбы. В дополнение к этому мы изучали другие маркеры, которые помогают выяснять вид использовавшегося оружия. Также при такого рода расследованиях мы исследуем территорию, чтобы разобраться, могли ли там быть какие-либо законные военные цели во время атаки. Это включает в себя наше собственное физическое присутствие, обследование территории, например, вокруг подвергшегося обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
0: Не все обстрелы, которые упомянуты вами в докладе об ударах по Чернигову в марте 2022 года, относятся к военным преступлениям, о чем вы и пишете, хотя речь шла о гражданских объектах, магазине, жилых многоэтажных зданиях, двух школах и двух городских больницах. Расскажите, пожалуйста, какие из российских обстрелов, совершенных в марте 3 года назад, вы считаете потенциальными военными преступлениями, а какие нет и почему?
1: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконные нападения. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего потому, что атака направлена на гражданских лиц или потому, что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законные военные цели, это не означает, что нападение законно.
0: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
1: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ ============ ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└└└└└================================================└październ└ считать незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах, мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления — это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
0: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
1: Мандат Human Rights Watch — это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов. И это могут быть суды в Украине, Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове – один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах, поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
0: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
1: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отслеживать более подробно использование наших отчетов.
0: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложены доказательства, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
1: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения. Одновременно, некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
2: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый «Протокол 1». В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты. Нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. В числе прочих, следующие виды нападений следует считать неизбирательными. Нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или на отдельно гражданских лиц в порядке репрессалий. В международном праве под этим словом подразумеваются правомерные принудительные меры политического и экономического характера.
3: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
5: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки. И этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
4: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: Слушайте подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве случаев потери среди гражданского населения были связаны с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиаударами. И Россия, и Украине следует воздерживаться от применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах, говорится в заявлении Human Rights Watch. Всем странам следует поддержать политическую декларацию, решительно осуждающую применение такого оружия в населенных пунктах. Конец цитаты. О том, какие доказательства были найдены в случае обстрела 16 марта 2022 года очереди за бесплатным хлебом в Чернигове, рассказывает Белки Свили.
1: Мы говорили с разными свидетелями, которые находились на месте во время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологи убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологи убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
0: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходят военные. В случае обстрела городской больницы №2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением? So under international humanitarian
1: law, there is an absolute. Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница, перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная база. Но пока медицинское учреждение функционирует, то есть лечит раненых, будь то гражданские или военные, совершать нападение на это учреждение запрещено. По словам свидетеля, а также на основании нашего собственного расследования, было ясно, что больница работала в момент обстрела. Там был медицинский персонал, больным и раненым оказывали помощь. Любое нападение на больницу незаконно. Поэтому в случае таких обстрелов, как больница №2 в Чернигове, действительно не имеет значения, были ли там военные в то время. Мы знали, что, согласно показаниям свидетелей, примерно в 50 метрах к югу от больницы находился контрольно-пропускной пункт, и там были военные. Но опять-таки, ничто из этого не оправдывает любой обстрел больницы.
0: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
1: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система оружия изначально имеет неизбирательные действия. Так что если российские войска стреляют по городу из системы оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больницы не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что, опять же, незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак – вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
0: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
1: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам, мы отправляем эти документы воюющей стороне, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы поделились с российским правительством и российским министром обороны. Мы так поступаем каждый раз, когда готовим какой-либо доклад, связанный с войной. К сожалению, из России мы никогда не получаем ответа на наши письма. Поэтому у нас никогда не было возможности представить наши выводы российским властям и заставить их взаимодействовать с нами касательно полученных результатов и заключений. В некоторых странах, где мы работаем по вооруженным конфликтам, когда мы пишем письма, то получаем ответы. Некоторые военные отвечают нам и говорят, что, по их мнению, атака была законной. Иногда они даже предоставляют нам немного больше информации о нападении. Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенные ограничения в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
0: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
1: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
0: Рассказывала Билкис Вилли, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 8 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Не менее 33 человек погибли в результате российского удара по Краматорску. Число жертв попадания российской ракеты по жилому дому в Прилуках в Черниговской области выросло до 22 человек. Среди них четверо детей. Россия стала целенаправленно разрушать мосты в украинских городах. Что этому можно противопоставить? Доклад проекта помощи политзаключенным в России, подготовленный обществом «Мемориал», фиксирует изменения тенденций в политических репрессиях в стране. Также сегодня.
1: Я недавно читала про Декарта, который произнес знаменитую фразу «Я мыслю, следовательно, я существую». Но в полной версии фраза звучит так. Я сомневаюсь. Следовательно, я мыслю. Следовательно, я существую.
0: Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница, поэтесса, эссеист и переводчица Энн Карсон. Не менее 33 человек погибли, около 20 пострадали сегодня в результате российского удара по Краматорску. По данным прокуратуры Донецкой области, в эпицентре нанесенного сегодня утром удара оказались два рейсовых автобуса, которые, вероятно, были атакованы с помощью модернизированной управляемой авиабомбы. Буквально через несколько минут на месте трагедии побывал корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Вот первая переданная им информация.
2: Тела лежат просто посреди дороги.
0: Тела лежат прямо посреди дороги. Это были простые люди. Останки посреди улицы. Российские войска нанесли авиаудар по одному из районов Краматорска. Вот место попадания российской авиабомбы. Разорванные тела людей. И один уничтоженный автобус, и второй.
2: И один уничтоженный автобус, и другой. Просто останки цивильных жителей.
0: Просто останки гражданских. Еще одно тело в салоне.
3: Батько ваш.
0: Отец отца вашего убило. Вы знаете, что он сейчас ехал?
4: Да, мы на крытом рынке встретились. Он на автобус сел на Марата, ну, чтобы ехать десяткой. Вот, а я же это пешком пошел.
0: А вы ему сейчас пробовали звонить по телефону?
4: Да, я много раз.
3: И что телефон?
4: Не абонент.
0: Это был корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Его сообщение с места попадания российских управляемых авиабомб по рейсовым автобусам в Краматорске. А число погибших в результате вчерашнего удара по пятиэтажному дому в Прилуках в Черниговской области выросло до 22. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Вот что сегодня утром с места события передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков.
5: Разбор завалов и поисково-спасательная операция проходит уже много часов. Родственники ожидают хоть какую-то информацию. Спасатели ранее сообщили, что от момента трагедии на момент нашей съемки из-под завалов удалось спасти 15 человек, включая одного ребенка. В один момент спасатели быстро направляются с носилками туда, где разбирают завалы. Все в надежде смотрят, что удалось еще кого-то спасти, но пожарные передают из рук в руки маленькое тело, завернутое в одеяло. Позже стало известно, что это погибший ребенок. К вечеру 7 октября Владимир Зеленский сообщил, что от российского удара на тот момент погибли 4 ребенка. 3 было всего по годику, 1 – 8. Еще чуть позже из-под завалов деблокировали тело еще одного ребенка. Это все произошло после российского массированного обстрела. Одна из ракет полностью разрушила целый подъезд пятиэтажного дома в Прилуках.
6: Взрывы такие, огонь перед очима. У меня на ту сторону выходят вікна, огонь. Взрывы такие, я кричу со своей хаты. Это страх Господний, ужас.
5: Лидия Киндей живет напротив разрушенного подъезда пятиэтажки. После взрыва сразу выбежала на улицу.
6: Еле вийшла. У подъезді ні в кого дверей немає. Все отако валяється, пройти не можна. Я думаю, зараз дом рухне і все. Підійшла, думала, зайду. коли не пускають, коли виносять. Женщина у мішку такому застегнута, мертва.
5: Этого кота только что достали из-под завалов.
7: В магазине сейчас я покормлю, короче.
8: Время от времени поисковые работы приостанавливают и объявляют минуту тишины для того, чтобы услышать раненых под завалами.
5: Спасатели опять мчатся с носилками, но снова погибший. Российский массированный удар по Украине с множеством жертв среди мирных людей произошел в тот же день, когда Владимир Путин отмечал свое 74-летие.
0: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков. Российская армия продолжает методично уничтожать критическую инфраструктуру Украины, применяя реактивные беспилотники, которым силы украинских ПВО пока мало что могут противопоставить. Частые удары теперь наносятся по мостам через крупные реки Украины. Вот что об этой тактике говорит украинский военный аналитик Алексей Гетьман.
9: Атака по гражданству.

0: перехопливачи. Это, ну, весь комплекс мер, который мы предпринимаем, он и приведет, скорее всего, судя по логике, к тому, что, ну, может, 95, может, 90, но большое количество и грани 4, и грани 5, но мы будем также сбивать. Но это же касается и российских крылатых ракет, облегченных, скажем, спрощенных, это бандероли. Ну и с ихними кабами, которые создают проблемы на прифронтовых и приграничных территориях, ну, я думаю, что тоже будут приниматься решения. Хотя вот управляемая авиационная бомба, это, наверное, это сложнее всего их сбивать, сложнее, чем даже баллистические ракеты. Потому что она летит, она не в броне, тепло, ничего, ну, просто кусок кирпича, каменюка летит и... Увидеть ее, тем более, если она из композитных материалов сделана, радиолокационно ее увидеть плохо, визуально ее не особо увидишь. И теплового следа за ней тоже нет. Это, ну, это сложная цель, ну и то удается попасть. Ну, как что с этим делать? Ну, понятно, сбивать самолеты, которые запускают эти кабы. Для этого нам нужны, для наших самолетов, для F-16, для «Миража», для Ми-29, нам нужны ракеты воздух-воздух увеличенной дальности. Такие ракеты есть, и, я думаю, разговоры о их передаче, ну, не разговоры, а договоренности уже где-то близки к завершению.
1: Мнение украинского военного аналитика, полковника запаса ВСУ Алексея Гетьмана, фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил, что неизвестные в масках со стороны Беларуси проникли на латвийскую территорию и устроили диверсию, повредив инфраструктуру наблюдения на границе. По словам министра, инцидент стал целенаправленным нападением на пограничную инфраструктуру Латвии, рассказывает Андрей Лешкевич.
2: Неизвестные люди в масках проникли на территорию Латвии из Беларуси, повредили пограничную инфраструктуру и украли камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил глава МВД Латвии Янис Домбрава. По его словам, военные пресекли попытку пересечения границы. Домбрава рассказал, что нелегальных мигрантов сопровождали другие люди, которые остались на белорусской стороне границы. Они были вооружены, даже угрожали латвийским военным, а также, цитата, активно подталкивали и направляли группу мигрантов в сторону Латвии.
3: Через несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный щит и украли камеры. До того, как успел прибыть пограничный наряд, эти люди вернулись на территорию Беларуси.
2: В августе Латвия официально объявила о проведении операции «Оборотень», направленной на ограничение нелегальной миграции. И вот накануне латвийское правительство приняло решение продлить эти меры до конца этого года. Эстония, в свою очередь, решила усилить контроль на границе с Латвией, поскольку, как говорят эстонские правоохранители, они все чаще сталкиваются с нелегалами, прибывшими из Латвии. С июля в Эстонии задержаны 303 иностранца, въехавших в страну нелегально. Белорусские власти инцидент на латвийской границе пока никак не комментировали. При этом официальные белорусские структуры, как и Александр Лукашенко, последовательно отрицают причастность к организации потока нелегальных мигрантов страны Балтии, заявляя, что соседи сами не хотят сотрудничать в решении этого вопроса.
1: Сообщение Андрея Лешкевича. Время свободы. За первые 9 месяцев этого года количество уголовных дел, связанных с ограничением свободы организаций в России, выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в докладе Центра поддержки политзаключенных «Мемориал», которым руководит Сергей Давидис. Правозащитники отмечают растущую роль ФСБ в репрессиях. Впервые в 67% политически мотивированных дел есть хотя бы одна статья, подследственное ФСБ. Кроме того, преследования по политическим делам стали жестче. Доля таких дел, в которых есть тяжкая статья, за год выросла с 29 до 34%. Вот как выводы доклада комментирует представитель «Мемориала» Александр Черкасов.
4: Война, прежде всего, война. И нужно сказать, что те цифры, которые приведены в докладе, они не полны. И там это сказано, что примерно четверть из общего числа людей, в преследовании которых можно усмотреть политический мотив, только примерно четверть признана политзаключенными, потому что удалось добыть и изучить материалы их дел и, согласно принятой у нас процедуре, признать их политзаключенными. Во-вторых, это лишь часть из общего, а общее – это еще и украинские военнопленные, и украинские гражданские заложники, которых тысячи и тысячи. Так что на самом-то деле

0: людей, лишенных свободы, в том числе лишенных свободы в связи с войной, их значительно больше. То есть примерно 60% от современных политических дел, которые мы знаем, они так или иначе связаны с антивоенной активностью людей. Много лет мы наблюдали, что не большая часть признанных политзаключенными, они лишены свободы за исповедование религии. Так вот, в 2025 году впервые число признанных политзаключенными за дела, не связанные с религией, оно больше, под 800 человек, то есть примерно две трети. Что это такое? Как можно вообще оценить эти цифры? Ну, смотрите, в списках политзаключенных середины 80-х годов, которые тогда вел Солженицынский фонд помощи политзаключенным, Кранит Любарский вел в Мюнхене этот список, было около 800 человек. Сейчас больше, но при этом заметим, что современная Россия, она по населению примерно половина от позднего Советского Союза. То есть уровень репрессий получается существенно больше, чем в позднесоветском СССР. А если учесть вот эту самую латентность, что лишь четверть из преследуемых по политическим мотивам включены в списке политзаключенных, то мы оказываемся в какие-то уже хрущевские времена. Нет, это не 37-й год по массовости репрессий, но число политзаключенных примерно как в мордовских лагерях, куда тогда собрали при Хрущеве в начале 60-х всех оставшихся политзеков и, прежде всего, досиживавших за войну. Что-то очень похожее, что-то у нас движение назад в будущее прослеживается в этих цифрах. Дальше смотрим. За что сажают? Если в 22-м году были введены статьи «Фейки об армии», повторная дискредитация армии, они были как будто списаны с позднесоветских 70-е и 190-й прим, антисоветской и клеветнической статей, то теперь пошли дела иные. Теперь очень многих судят за измену Родины, за оправдание терроризма, терроризм, за то, за что раньше бы судили вот по этим статьям за слово. А эта тенденция уже скорее старого времени, не позднесоветского, а классического советского, сталинского. Кроме того, если поначалу при введении этих статей антивоенных было что-то похожее на позднесоветскую практику профилактики, мы сначала пугаем и штрафуем, или сажаем на сутки по статье дискредитации армии, только потом, если человек не образумился, мы его уже сажаем на годы за повторную дискредитацию армии. Примерно такое же было в позднем Советском Союзе с 60-х годов, когда примерно каждого сотого, попавшего на карандаш, сажали в лагерь, а остальных строго предупреждали. Сейчас тенденция другая. Сейчас, если на тебя завели дело, то, скорее всего, тебя посадят. И это уже ближе к классическим дохрущевских реформ методам действий органов безопасности. Массовые ли это репрессии? Они еще не категориальные. Но основания для категориальных репрессий, когда человека сажают не за его индивидуальные деяния, а за принадлежность к какой-то категории, ну, для этого уже созданы разнообразные списки профилактического учета, объявления каких-то организаций экстремистскими и террористическими, после чего достаточно указать на принадлежность человека к этой группе, к этой организации, его можно сажать. Все это предпосылки для, если пожелается властям, репрессий массовых. Но пока этого нет. Экспресс движется назад в будущее. И надо сказать, что историческая политика российских властей тому способствует. Нововведение в политике памяти о советских репрессиях, то есть репрессии были, но они были оправданы. И нам врут, когда говорят, что они массовые, что они государственные и все остальное. То есть нормализация репрессий, та политика, которая проводится с 24-го примерно года российским правительством, она направлена на самом деле не на прошлое, а на настоящее. Она направлена на нормализацию репрессий как метода управления страной вот сейчас, теперь. И это тоже связано с войной. Потому что, как мы видим, прежде всего государство пытается подавить общественное движение против войны. И точно так же, как до этого, историческая политика в отношении Великой Отечественной войны, поворот от «никогда больше» к «можем повторить» был подготовкой к войне, так и теперь изменения в памяти о прошлых репрессиях – это прежде всего инструмент для нормализации репрессий в настоящем. Так что тенденции здесь нерадостные. К сожалению, «Назад в будущее» – это целый сериал.
1: Это был представитель общества «Мемориал» Александр Черкасов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 8 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 50-летняя американка Криста Пайк, приговоренная в США к смертной казни, пришла в сознание после того, как пережила две смертельные инъекции и теперь может говорить. Ее адвокаты потребовали сохранить все материалы, связанные с неудачной попыткой казнить Пайк. Вот что заявил один из них Майкл Фаррелл. Она заслуживает ответов на вопросы о том, что с ней сделали, и жители Теннесси тоже заслуживают этих ответов. В понедельник вечером, как нам было известно, Криста находилась в состоянии клинической смерти, и предполагалось, что на следующий день ее отключат от аппарата жизнеобеспечения. Но во вторник, ко всеобщему шоку, включая меня, ее команду и медиков, Криста очнулась и начала говорить. «У меня нет объяснения тому, что произошло между вечером понедельника и утром вторника, но мы знаем, что Кристе предстоит долгий путь к выздоровлению». Это был адвокат, приговоренный в США к смертной казни Кристы Пайк, Майкл Фаррелл. Медицинские эксперты полагают, что причиной неудавшейся казни могла стать неправильная установка внутривенных катетеров. По их версии, пентабарбитал не поступал непосредственно в вену и вместо этого скапливался в тканях. Во время исполнения приговора Пайк получила ожоги и серьезные повреждения рук. Ее случай адвокаты называют первым в истории США, когда осужденному удалось пережить смертельную инъекцию. Пайк была приговорена к смерти за убийство 19-летней Колин Слемер еще в 1995 году. На момент убийства Пайк было 18 лет. Время свободы. Умерла Мари Кармен Абаскаль, чье недавнее принудительное выселение из квартиры в Мадриде привело к массовым протестам в Испании против дорогого жилья в стране. Абаскаль было 87 лет. 23 сентября ее принудительно выселили из квартиры, в которой она прожила более 70 лет. После того, как эту квартиру купил инвестиционный фонд, арендная плата была повышена с 500 до 2650 евро. В результате у Абаскаль начала накапливаться задолженность, и суд вынес решение о ее выселении. Женщину вынесли из дома на носилках, а затем увезли в машине скорой помощи в больницу. Вот что заявила по поводу ее смерти представитель Союза арендаторов жилья Мадрида Алисия дель Рио.
2: Каждое уведомление о выселении, каждое повышение арендной платы, каждый акт преследования со стороны арендодателей разрушают наше здоровье и разрушают наши жизни. Спекуляции стоят нам жизни. И сегодня арендодатели окончательно убили нашу коллегу Мари Кармен.
1: Это была представитель Союза арендаторов жилья Мадрида Алисия дель Рио. После выселения Абаскаль в Испании начались массовые протесты в ее защиту. Протестующие также требовали принять меры в связи с обостряющимся жилищным кризисом, вызванным дефицитом жилья. 28 сентября представители Абаскаль заключили соглашение с инвестиционным фондом, в рамках которого ей предоставили 8-летний договор аренды с ежемесячной платой, эквивалентной 30% ее пенсии, это примерно 410 евро. Протесты в Испании продолжились после того, как 2 октября парламент отклонил правительственные законопроекты, направленные на борьбу с жилищным кризисом. В Испании объявлены досрочные выборы. Вы слушаете «Время свободы», четверг, и у нас рубрика «Новости высоких технологий». Как рассказывает ее ведущий, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес, из-за развития искусственного интеллекта студенты теперь опасаются не быть пойманными на списывании, а что кто-то попытается у них списать.
3: Это история про списывание. Причем списывает в этой истории не сосед по парте, а целая компания. Есть такой американский сервис Turnitin, который проверяет академические работы на плагиат. Пользуются им университеты по всему миру. Во многих вузах Turnitin встроен прямо в процесс сдачи работ, так что у студента фактически нет выбора. И вот недавно компания предложила новые условия. Студенческие тексты можно будет использовать для обучения и развития инструментов искусственного интеллекта. Первым возмутился Кембридж и отказался подписывать новые условия. Университет Саутгемптон пошел дальше и решил вообще отказаться от сотрудничества с Turnitin. А после возражений британских университетов компания отложила новые условия до сентября следующего года. Теперь Turnitin подчеркивает, студенческие работы никогда не использовались для обучения генеративных моделей, которые сами пишут тексты, и таких планов у компании нет. Зато есть важная оговорка. Обезличенные студенческие работы могут использоваться для обучения другой модели, той, которая пытается определить, написан текст человеком или искусственным интеллектом. Почему все это вызывает столько возмущения? Логика тут простая. Если университет требует сдавать работу через определенный сервис, отказаться от его условий студенту практически невозможно. Но вопросы интеллектуальной собственности никуда при этом не исчезают. И история с Turnitin только верхушка айсберга. Перед университетами сейчас стоит куда больше вопрос. Что вообще делать с искусственным интеллектом? По опросу Higher Education Policy Institute 95% британских студентов-бакалавров уже используют искусственный интеллект в любой форме. Большинство из них при работе над заданиями, значимыми для оценки. Комиссия Массачусетского технологического института недавно сформулировала проблему еще жестче. Современные системы уже способны дать правдоподобный ответ практически на любое письменное задание бакалавриата, от эссе и математических задач до доказательств и программного кода. В том же отчете отмечена и другая тенденция. Студенты реже приходят на консультации к преподавателям. То есть, чем лучше становится искусственный интеллект как персональный помощник, тем меньше поводов у студента обратиться к живому профессору. И хотя единых правил нет, заметен единый практический подход. С одной стороны, студентов учат пользоваться ИИ, потому что на работе им все равно придется это делать. С другой появляются места, где знания нужно показать без его помощи. Юридическая школа Чикагского университета, например, с этого учебного года запретила электронные устройства на обязательных занятиях первого курса. Экзамены проходят очно, без доступа к интернету, файлам и приложениям. Но на занятиях по юридическим исследованиям и письму студентов, наоборот, специально учат работать с искусственным интеллектом. То есть сначала покажи, что умеешь думать сам, а потом учись усиливать себя машиной. Европа, как всегда, идет своим путем, через единый закон. Европейский AI Act относит к системам высокого риска, например, искусственный интеллект, который оценивает результаты обучения или следит за поведением студентов во время экзамена. Строгие требования к таким системам первоначально должны были заработать раньше, но теперь срок перенесен на декабрь следующего года. Китай движется в другом направлении. Принятый этой весной государственный план ставит задачу сделать искусственный интеллект общеуниверситетской базовой дисциплиной и дать базовые знания ИИ всем студентам, а не только программистам. В Фуданьском университете эта модель уже хорошо видна. Там работает больше сотни AI-курсов, которые охватывают все специальности, а суммарное число записей студентов на них превысило 13 тысяч. Так что же объединяет Кембридж, Чикаго, Брюссель и Пекин? По сути, один вопрос. Кто отвечает за то, к чему прикоснулся искусственный интеллект? Кто ставит оценку? Человек или программа? Кто решает, что студент списал? Где искусственный интеллект должен помогать учиться, а где студент должен показать, что умеет сам? И кому разрешено использовать то, что студент написал? И вопрос этот не только к университетам. Да, сегодня мы говорили о курсовых, но завтра о наших письмах, фотографиях и рабочих документах в сервисах без которых мы уже не можем обойтись.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» для дайджеста «Время свободы» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стала канадская писательница, поэтесса, переводчица, одна из самых известных специалистов по древнегреческой литературе в мире Энн Карлсон. Премия присуждена Нобелевским комитетом за смелое и изобретательное творчество, создавшее в игривом диалоге с классической традицией новые формы современной литературы. Энн Карлсон, 76 лет, она известна произведениями, в которых соединяет поэзию, прозу, эссеистику и античную мифологию. Среди ее наиболее известных книг – роман в стихах «Автобиография Красного». А я закончу коротким фрагментом одного из выступлений Энн Карлсон, который мне показался очень интересным.
4: Я недавно читала про Декарта, который произнес знаменитую фразу «Cogito ergo sum» – «Я мыслю, следовательно, я существую». Фразу, которую все знают и изучают в школе. Но в полной версии фраза звучит так «Dubito ergo cogito ergo sum» – «Я сомневаюсь, следовательно, я мыслю, следовательно, я существую». Я знаю, что фразу «Cogito ergo sum» можно увидеть на футболках по всему миру, но «Dubito» непопулярно. Так что эта фраза заставляет задуматься. Все начинается с сомнения, или в данном случае это может означать колебания, но смысл тот же. Same idea.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайв.
7: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей. Главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. В России, кажется, решили вспомнить не только политические традиции прошлого, но и эпидемиологические. На этот раз в центре внимания чума. Та самая средневековая, с которой человечество познакомилось настолько близко, что предпочло бы больше никогда не встречаться. Правда, сегодня чума уже не означает неизбежной катастрофы. Болезнь поддается лечению антибиотиками, особенно при ранней диагностике. Но вот само слово по-прежнему звучит зловеще и способно вызвать бурную реакцию в соцсетях. Илья Гинзбург считает, что настоящая чума в России началась гораздо раньше сообщений из Иркутска, и эпицентр у нее совсем в другом городе.
10: Что происходит в Иркутске? А просто чума. Просто чума, полагаете вы? Полагаю. 26 лет я эту чуму наблюдаю. Только Иркутск ни при чем. Эпицентр – Москва.
9: Журналистка Наталья Барабаша увидела в новостях о чуме почти идеальную метафору современной России.
4: Сначала ящур, потом чума. Когда страна ныряет в средневековье, она и болезни получает средневековые. Ну и метафоричность нашего мира просто зашкаливает. Будто кто-то наверху снимает очередной сезон хоррора. Власти России в прямом смысле превращают страну в чумной барак. И угрожают миру не только коричневой, но и обычной чумой. Киношникам критики бы сказали, ну это уже поэтический перебор.
9: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе обращает внимание на реакцию российских властей. Вернее, на отсутствие внятных сведений о происходящем.
11: Если в России случается что-то плохое, то власти обычно выбирают самый простой путь – все отрицать. Дмитрий Песков традиционно не в курсе темы. Раньше он регулярно посылал нас в суд, теперь в Роспотребнадзор. Поскольку официальных данных очень мало, а репутация российского государства шагает далеко впереди него, то все очень волнуются. В США, например, созывают закрытые совещания. В эфирах разных каналов обсуждают возможную утечку биологического оружия. Звучат призывы к американским гражданам эвакуироваться из России.
9: Аркадий Нечипорук предлагает представить, что аналогичная история произошла не в России, а в Украине. И вот как бы на нее отреагировало бы российское государственное телевидение?
12: Вы только вдумайтесь, в России чума, женщина погибла, а теперь представьте, если бы такое произошло в Украине. Что началось бы в российских эфирах? Это все Зеленский, это американские биолаборатории, это НАТО завезло чуму, Украина рассадник заразы, надо их всех ядеркой. И обсуждали бы это круглосуточно. Эксперты, политологи, генералы, специалисты по бактериям, Машка Захарова и Скобеева-Симонян, все сидели бы в студии и объясняли, почему украинская чума представляет угрозу всей России. А сирены воздушной тревоги просто не было бы слышно, их заглушил бы российский телевизор.
9: Эпидемиолог Михаил Фаворов вспоминает, как российские политики годами пугали граждан американскими биолабораториями в соседних странах.
10: Тут хочу заметить, помните, как мудрецы из Думы вопили, что американцы модернизируют бактериологические лаборатории в Казахстане, Узбекистане и Грузии с Арменией? Какие они опасные, эти лаборатории, безграмотные вы мои. Надо было кричать, что помогите нам с нашими допотопными лабораториями противочумной системы, как вы это делаете в других странах. Нет, они про боевых комаров пургу гнали.
9: Ольга Рейнхольд считает, что куда опаснее самой чумы может оказаться паника вокруг нее.
4: Смотрю я на новости в ленте о разбитой пробирке и чуме и думаю, вот оно, наступило. Нет, не зомби-апокалипсис, как боятся пользователи, не конец света, не мировая чума, а самая настоящая идиократия. Россия, Путин, чума скрывают 200 человек, 3 госпиталя закрыты, outbreak, black death. Толпе в совсем уже инертное сознание просто впрыскивают обрывочные фразы, вызывая ими условные рефлексы. Девушку, конечно, жали, ситуация с разбитой пробиркой не плевая. Но слушайте, с 2019 года ВОЗ зафиксировал во всем мире 420 подтвержденных смертей от бактерии чумы Yersinia pestis, а количество подтвержденных случаев заражения в год составляет от 500 до 2000. Вы когда-нибудь о них слышали? А чем они так уж отличаются от этого, кроме того, что в этом случае, похоже, предприняты максимальные меры по сдерживанию возможной инфекции?
9: Марат Гуйбадуллин пишет и предлагает не торопиться с апокалиптическими прогнозами.
13: У людей действительно короткая память. Я помню, на самом пике паники по ковиду вдруг в новостях появилась новость, что кто-то там заболел чумой. То ли в Неваде, то ли даже в Калифорнии, где я тогда жил. И новая волна паники. Оу, ужас, тут еще эпидемия чумы началась, нам всем конец. И напрасно я писал, чтобы успокоились, что не будет никакой эпидемии чумы, и что никому из нас эта чума не угрожает, если мы не живем в чистом поле и не целуемся в десна с сусликами. В смысле, не охотимся на них, не ловим, не общаемся, в общем. Опять повторюсь, лет через 5-6 не будет никакой эпидемии чумы, даже если еще несколько человек заразятся. Легочная чума, ту, которую якобы обнаружили, слишком скоротечна, чтобы заразить много людей.
9: Антрополог Александра Архипова обращает внимание на то, как российские государственные СМИ избегают самого слова «чума».
11: Уже прославившаяся пневмония неясной этиологии – это обычный термин медицинской бюрократии. Другой вопрос, что вместо прямого описания, что происходит в Иркутске, новостные полосы заполняются медицинскими и журналистскими эвфемизмами, явно по решению сверху. Сама чума не упоминается вообще, даже про слухи о чуме не пишут. Зато есть иркутская инфекция в заголовках. Знаете почему? Потому что про чуму сказал Трамп. Такую новость ТАСС и Интерфакс не могут не печатать. Поэтому в заголовке стоит: «Кремль позитивно воспринимал предложение помочь с иркутской инфекцией». А вся вторая часть статьи посвящена тому, как население США может умереть от чумы. К этому добавляются успокоительные конструкции. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
9: Лингвист и журналистка Ксения Туркова продолжает тему языка. Она объясняет, как из одного короткого и страшного слова можно с помощью канцелярита получить целую конструкцию, из которой уже почти невозможно понять, что действительно произошло.
4: Одной из главных речевых стратегий российской власти и государственных медиа уже давно стали эвфемизмы, несущая конструкция любого кризиса. Не стала исключением и ситуация с возможной вспышкой чумы в Иркутской области. Роспотребнадзор официально назвал случай заболеванием с диагнозом пневмония неустановленной этиологии. Региональные власти 2 октября заявили о подозрении на случай заболевания жителям региона особо опасной инфекцией, не назвав диагноз. Формулировка такая длинная и громоздкая, что понять, что же реально произошло, очень сложно. Канцелярит максимально затемняет смысл, создавая лес слов, через которые невозможно продраться. Подобные определения можно также сравнить с эффектом тонированных стекол, которые скрывают происходящее на самом деле. Особо опасная инфекция, пневмония неустановленной этиологии или даже просто серьезная инфекция – все это механизмы эвфемизации, направленные на сокрытие неприятной реальности. Эвфемизация особенно хорошо видна, если поставить формулировки в ряд. Чума, особо опасная инфекция, неизвестная инфекция, пневмония неустановленной этиологии, случай заболевания, стабильная эпидемиологическая обстановка. При этом к этим и без того осторожным формулировкам добавляются слова «вероятная вспышка», «предполагаемая», «возможная».
9: Микробиолог Алиса Литовка предлагает не спешить с обвинениями в адрес погибшей сотрудницы лаборатории.
11: Ни одна из версий, гуляющих сейчас по лентам, не выдерживает проверки на знание того, как эта работа устроена. В комментариях пишут и вовсе про «вытащила из-под тяги» и «порезалась». Хотя в боксе 3 класса ничего оттуда вытащить физически нельзя, а порезаться можно разве что скальпелем, который для бактериологии, ПЦР, РНГА попросту не нужен. И вот здесь начинается настоящий разговор. Для каждого типа лабораторий существует свой стандарт оснащения, и он урегулирован законодательно. Это не пожелание и не внутренняя культура. При несоблюдении лаборатория получает санкции. В провинции есть учреждения, оснащенные действительно хорошо. Признаю честно, их мало. Про Иркутск я ничего сказать не могу. Лично я там не была и ситуацию с оснащением не знаю. Именно поэтому я не называю конкретную причину, в отличие от людей, которые за 3 дня успели назвать их все. Но пока мы обсуждаем, какое неловкое движение сделала 28-летняя сотрудница, мы обсуждаем человека, которого удобно выставить крайним, мертвого человека, который уже не ответит. А за кадром остается то, что в действительности стоит за подобными событиями. Состояние оборудования, укомплектованность штата, реальный, а не бумажный контроль режима и то, можно ли в этом учреждении промолчать об аварии. Катастрофы в противочумных учреждениях почти никогда не начинаются с одного разбитого стекла. Они начинаются задолго до него, а заканчиваются тем, что виноватым оказывается тот, кто стоял ближе всех.
9: Врач и телеведущий Александр Мясников напоминает, что чума вовсе не осталась в Средневековье.
12: Почему-то люди думают, что чума искоренена на Земле. Поэтому и такая реакция на нашумевший случай внутрилабораторного заражения в Сибири. Внутрилабораторное заражение чрезвычайно редко, но встречается, описаны единичные случаи. На самом деле чума никуда не исчезла, чума тысячелетиями опустошала Землю. Исследования зубов в могильниках показывают, что ее знали уже 5000 лет назад. 3 больших эпидемии – чума Юстиниана в VI веке, черная смерть в XVI веке, унесшая треть населения Европы – 28 миллионов человек, и конец XIX века, когда пандемия пошла из Китая. Чума – тоже зоонос, инфекция от животных передается человеку, как и свиной грипп, Эбола, СПИД, коронавирус. Думаете, дела прошлых лет? Как бы не так.
9: Журналист Игорь Яковенко считает, что главная опасность этой истории заключается не столько в возможной инфекции, сколько в недоверии к российской власти.
10: Есть ли реально угроза возникновения чумы в России? Конечно, нет. Главная проблема заключается в том, что действительно что-то случилось. Главная проблема с чумой заключается в том, что власть врет. То есть, скорее всего, какая-то авария там была. Так, главная проблема заключается в том, что власть врет. И на самом деле, если говорить о чуме как социальном явлении, то, конечно, источник чумы известен. Это Кремль. В России происходит эпидемия фашизма. И главный, то, что называется, нулевой пациент, это, безусловно, Путин. Хотя, в принципе, фашизмом заражены миллионы людей сегодня. И вот это реальная угроза. Это главная проблема. Что объединяет вот эту распространившуюся панику по чуме и главную социальную проблему фашизма в России – это ложь. Ложь является источником и фундаментом и того, и другого. Потому что когда действительно что-то произошло в Иркутске, какая-то проблема, то ли это действительно совпадение, то, что именно в противочумном институте человек умер от неустановленной болезни, может быть такое совпадение? Конечно, может быть. Может ли быть действительно какая-то неаккуратность, разбила пробирку и заразилась? Может быть.
14: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
15: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
14: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Три года назад, 7 октября 2023 года, Хамас и другие вооруженные группировки вторглись на территорию Израиля. Было убито около 1200 человек, и 251 заложник был захвачен. Это стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста и началом новой разрушительной войны на Ближнем Востоке. Прошло три года, но 7 октября остается не только днем памяти, но и поводом для ожесточенных споров. Причем спорят уже не столько о том, что произошло, сколько о том, как об этом следует говорить. Одни вспоминают жертв нападения, восхищаются стойкостью израильского общества и возмущаются тем, как быстро в мире начали забывать о преступлениях Хамас. Другие задаются вопросом, может ли трагедия 7 октября оправдывать действия израильской армии. Спорят и о причинах самого теракта, был ли это предательством, провалом разведки или результатом системных ошибок. А еще о том, почему две даты, 24 февраля и 7 октября, для многих стали той границей, после которой даже с близкими людьми оказалось не о чем разговаривать. Телеведущая Татьяна Лазарева вспоминает нападение Хамас и говорит о том, что особенно поразило ее за прошедшие три года.
4: Сегодня третья годовщина чудовищного нападения Хамас и других вооруженных группировок из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года. И писать о чем-то другом сегодня невозможно. Как живут после этого люди в Израиле, у каждого из которых, очевидно, ПТСР? Какие политические уроки вынесло руководство страны, я не знаю и не могу знать. Мои мысли о другом. Даже не мысли, скорее я бы описала это чувствами, которые я испытываю. Я восхищаюсь народом, который пережил это и стал еще более сплоченным, а не разделился на группки, обвиняющие друг друга. И отдельно я благодарю всех израильтян за урок человеколюбия, за напоминание о том, как на самом деле нужно бороться за жизнь каждого своего соотечественника и ценить ее. Для меня это и есть настоящий патриотизм. С другой стороны, я поражаюсь тому, как быстро за эти три года информационное пространство смогло перевернуть восприятие произошедшего, сделать очевидное предметом спора, а жертву и нападавшего поменять местами. Меня пугает, насколько быстро люди поддаются этой, другими словами не назовешь, пропаганде.
14: Журналист Михаил Гуревич считает 7 октября неудобной датой для очень многих, от международных организаций до израильского правительства.
13: 7 октября – дата, о которой сегодня многим хотелось бы просто не вспоминать. Она крайне неудобна для наших недругов, которые с легкостью стирают из памяти зверства террористов, выворачивая историю наизнанку и пытаясь доказать, будто это мы внезапно напали на мирных жителей Газы. Она в тягость разного рода структурам, вроде ООН, которым в этот день приходится напускать на себя скорбь и выдавать дежурные соболезнования. Некомфортна эта дата и нашему правительству. Особенно сейчас, накануне выборов. И это не обвинение, а простая констатация. Трудно рассчитывать на легкое переизбрание, когда твой кабинет находился у власти в день столь окрушительного провала. Да и нам самим эта дата абсолютно не к месту. Больше 1200 человек были зверски убиты, 251 угнан в плен. Наша слепая самоуверенность и вера в непобедимость собственной обороны обернулись национальной трагедией. Каждый из нас отдал бы многое, чтобы этого дня в истории не существовало, но он есть, и нам с ним жить. Помните делать выводы, чтобы никогда больше не позволить случиться подобному.
9: Леонид Волков размышляет о том, насколько изменился мир за 3 года после нападения Хамас.
10: Мир стал куда худшим местом, бесповоротно. А ведь и был-то, прям скажем, не сахар. 3 года спустя плевком в память жертв кровавой расправы одни солидаризуются с убийцами, а другие – другим, но тоже плевком, совершают преступления именем жертв. Тошно.
9: Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман коротко и довольно резко высказывается о том, что считает показным гуманизмом.
1: Самое мерзкое – это абстрактный гуманизм, когда очарованные активисты хотят быть добрыми за чужой счет.
9: Отдельный спор развернулся вокруг документального кино о войне в Газе. Поводом стал фильм «Наза», а затем и созданная в Израиле картина, которую ее критики называют пропагандистским ответом. Социолог Дмитрий Дубровский критикует созданный в Израиле фильм, задуманный как ответ на картину «Наза» о войне в Газе. Он считает, что борьба с пропагандой сама не должна превращаться в пропаганду.
13: Мало что меня так потрясло, как подделка под НАЗА, которую оперативно выпустили в Израиле на 18 языках. Главное мое потрясение в том, что это сознательная подделка, отчетливое желание под прикрытием интереса к документальному фильму протащить совершенно пропагандистский нарратив, который, кстати, мало отличается от современного российского отрицания Бучи. Логика совершенно такая же, и такая же структура обвинения. Но даже такой продукт можно было бы сделать иначе. Например, просто в рамках официальной полемики, серьезного факт-чекинга, комментариев, детального разбора. Но вот такое. Жертв катастроф и ужаса террора Хамас 7 октября так не защитишь и не предотвратишь. Только еще раз крутанешь это бесконечное колесо насилия.
9: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе предлагает собственный ответ на кинематографические споры вокруг Израиля.
11: В ответ на призыв Венецианского кинофестиваля я бы хотела, если бы могла, вручить все «Оскары» мира сериалу «Фауда», чтобы мир хоть на минуту вспомнил о 7 октября и, возможно, чуть пошевелил бы мозгами.
9: Израильский военный эксперт Давид Гендельман объясняет, почему не верит в популярную версию о предательстве внутри израильских силовых структур перед нападением 7 октября.
10: После 7 октября меня часто спрашивали, почему я вообще не рассматриваю версию предательства изнутри. Вы не можете представить, что такое у нас возможно? А я отвечал, это вы не можете себе представить, что 7 октября возможно без предательства. У вас это в голове не укладывается, поэтому вы эту версию и рассматриваете. А у меня это прекрасно укладывается, потому что я знаю, как реально работает наша армия. Как я давно говорил, многие израильтяне спят спокойно только потому, что этого не знают, даже если они служили и думают, что знают. Неверная разведывательная концепция, оценка намерений вместо оценки возможностей, неверная концепция обороны границы, уровни боеготовности, неверное строительство вооруженных сил в целом, оттачивание сил и средств не в ту сторону, в какую нужно по реальным потребностям, а в какую больше нравится и что лучше получается, наркомания технологий, полагание себя самыми умными, выдавание желаемого за действительное, показуха и так далее, и тому подобное. В сумме все это и привело к 7 октября. Поэтому тут и бритва Оккама, и бритва Хенлона, и вообще, пожалуйте, бриться. Я бы только обрадовался, если бы это было предательство. Это был бы гораздо более оптимистичный вариант. Предателя словить можно, а дураков не переловишь.
9: Александр Каляндр признается, что 7 октября стало для него таким же водоразделом в отношениях с людьми, как российское вторжение в Украину 24 февраля.
1: 7 октября, как и 24 февраля, разделило моих знакомых, в прошлом близких и дальних, на тех, с кем можно говорить, и тех, с кем либо не нужно, либо достаточно оставаться в рамках необходимой социальной вежливости. Что бы ни происходило потом, нет смысла всерьез обсуждать эти и другие вопросы с людьми, не способными понять, почему для тебя это важно и лично. 2 даты водораздела на своих и чужих, которым нельзя и бессмысленно что-то объяснять и чем-то личным делиться. Спасибо всем, кто остался.
9: Иван Бабицкий предлагает историческую аналогию с борьбой против нацистской Германии.
13: По поводу войны Израиля, которая сейчас то ли закончилась, то ли нет, и связанных с ней гуманитарных вопросов. Разумное отношение ко всему этому должно исходить из того, что с 7 октября Газа была для Израиля вполне настоящим Третьим Рейхом. Не Хамас, эквивалент НСДАП, а именно вся Газа, которую он правил. Это не значит, что к израильтянам и их методам ведения войны не может быть никаких претензий, но весь пламенный моральный пафос в их адрес выглядит примерно так же, как он выглядел бы в 43-м году применительно к Англии. Да, конечно, англичане бомбили немецких женщин и детей, причем, в отличие от Израиля, нередко вполне целенаправленно, по площадям, а не по военным целям. Несмотря на то, что Рейх, в отличие от Газы, не стремился истребить или сделать заложниками британское гражданское население. Аналоги 7 октября были только в отношении евреев, и знали о них тогда мало. Поэтому маршала Гарриса, ответственного за массовые бомбардировки, во время которых десятки тысяч горожан гибли от огненного смерча, уже тогда прозвали «Мясник Гаррис». Тем не менее, тот самый преувеличенный пафос, который мы теперь часто видим в отношении Израиля с обвинениями в геноциде и прочем, смотрелся бы нелепо тогда и смотрится не менее нелепо сейчас. Он не свидетельствует о развитом моральном чувстве, а только о выборе стороны в арабско-еврейском противостоянии.
9: Блогер Дмитрий Чернышов задается вопросом, почему ответственность за гибель мирных жителей Газы, по его мнению, возлагают прежде всего на Израиль, а не на Хамас.
10: В годовщину страшной трагедии 7 октября напишу про гражданских жителей Газы. Я прекрасно понимаю тех людей, которым жалко погибших детей. Я догадываюсь, какое сильное впечатление произвел на них фильм «Наза». Единственное, чего я не понимаю, почему свои претензии за жертвы среди мирных людей они предъявляют Израилю. Почему не Хамас? Почему не Египту? Почему не арабским странам? Почему не исламу с его концепцией религиозной войны? Принципиальная разница между Израилем и Хамас состоит в том, что Израиль использовал свое оружие, чтобы сохранить своих людей, а Хамас использовал своих людей для того, чтобы сохранить свое оружие. Прямая обязанность любого нормального правительства – спасать своих детей. Иначе нахрена такое правительство вообще нужно?
9: Александр Гольдфарб ставит другой вопрос. Может ли чудовищное преступление оправдывать жестокость ответных действий?
1: Читаю и смотрю душераздирающие подробности событий 7 октября и последние фото и видео заложников и пытаюсь понять, до какой степени совершенные и совершаемые там злодейства, безусловно, вызов всем нашим ценностям, могут оправдывать аналогичные ответные действия, не доводя само понятие ценностей до абсурда. Око за око. Мы сделаем с ними то, что они сделали с нами. Помни, что сделал тебе Амалек. Есть ли граница, которую мы не переходим? Или сам такой вопрос делает меня, как мне пишут, предателем и антисемитом?
9: Павел Шехтман критикует реакцию части западных левых активистов на свидетельство сексуального насилия во время нападения Хамас.
13: Западные левяки вполне освоились с фактами извращенного сексуального насилия над израильтянками 7 октября, которые больше невозможно отрицать. Они обвинили Израиль в том, что он использует их для своей пропаганды. В этом смысле заявили какие-то еврейские феминистки против сионизма, лично товарищ Анжела Дэвис и, в общем, вся эта банда. Кто-то сомневался, что они так и отреагируют. После того, как ЛГБТ-сообщество хейтило всех, кто поднимал тему преследования ЛГБТ в Палестине за радужное отмывание Израиля.
9: Врач и публицист Евгений Пинелис считает, что сама годовщина трагедии – это неподходящий момент для политических споров.
10: Сегодня день траура, и использовать его для политического высказывания любого толка – мерзость. Завтра можно спорить, оккупация ли это, геноцид ли, и решать, кто кого сильнее обидел. Если считать, что это война, длящаяся почти 80 лет, то 7 октября 2023 года было совершено военное преступление, не имеющее оправдания, и использовать этот день для политических высказываний любого оттенка – отвратительно. Заявление мэра Нью-Йорка – гадость и бестактность. Вечная память всем пострадавшим и их близким.
9: Полина Балонова пишет о боли израильтян, которым приходится постоянно слышать о страданиях жителей Газа, и задается вопросом, почему сочувствие к одним жертвам иногда сопровождается равнодушием к другим.
4: Нас ненавидят, в нас стреляют, нас режут, сжигают, взрывают, а мы каким-то чудом все еще продолжаем жить, растить детей, улыбаться, строить, придумывать, создавать. Нас называют фашистским государством. Мы что-то пытаемся объяснить, оправдываться, доказывать. А потом провожаем собственных детей с болью, страхом и гордостью защищать не только нашу страну, но и вашу. Куда бы я ни пришла, в какой бы компании образованных и просвещенных людей ни оказалась, обязательно найдется кто-то, кто расскажет мне о бедных детях Газы. И да, дети в Газе действительно живут в аду, и мне также страшно и больно от того, что с ними происходит. Но почему никто не спрашивает меня о наших детях? Об убитых, похищенных, сожженных, искалеченных. О тех, кто видел то, чего ребенок никогда не должен видеть. О тех, кто потерял родителей, братьев, сестер, друзей. Или наши дети — это просто collateral damage, NASA, сопутствующий ущерб, который почему-то не вызывает такого же сочувствия. Если вы не хотите однажды увидеть свое 7 октября уже на собственном заднем дворе, возможно, пора задать себе один очень неудобный вопрос. За какое именно добро и против какого именно зла вы так яростно боретесь? И почему в этой картине мира для одних детей находится бесконечное сострадание, а для других почти никогда?
9: Евгений Эрлих пытается объяснить, что означает 7 октября для израильского общества.
1: 7 октября. Евреям сложно объяснить окружающему их миру, что этот день значит для Израиля, для людей, живущих в этой крохотной стране, для будущего. Можно написать много слов, например, катастрофа, ужас, горе. Все пустое. Растерзанное тело молодой девчонки, бездыханное, вывернутые ноги, вооруженные мужики, сидящие прямо на ней, родные, которые узнали свою дочь по тату, смерть в прямом эфире. Вот что такое 7 октября. Изнасилованная страна с переломанными детьми.
9: Мария Кричевская рассказывает о мероприятии памяти в Берлине и удивляется тому, что самые элементарные слова о недопустимости антисемитизма и праве Израиля на существование сегодня снова приходится произносить как смелые политические заявления.
11: Но есть еще одна вещь, которая тоже кажется мне чудовищной. Все эти слова вообще-то не должны быть смелыми заявлениями. Они должны быть постулатами порядочного общества по умолчанию. Как нельзя убивать? Как нельзя преследовать человека за то, что он еврей? Как право целой страны на существование не является предметом дискуссии? Но их приходится снова произносить вслух, со сцены, на площади в центре Берлина. И люди вокруг меня аплодируют каждой такой фразе, как чему-то особенно важному и смелому. Хотя чудовищнее всего, наверное, именно то, что сегодня для этого снова требуется смелость.
9: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Говорит радиостанция «Свобода».
1: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: $59 за 1 литр газа. Охренеть можно просто.
17: Дорожает все. От бензина и газа до курицы и гречки.
18: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
17: Российские расходы на войну в этом году вырастут на 40% больше, чем планировалось. Кремль ведет переговоры о возвращении северных потоков.
19: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. В России дорожает примерно все. Бензин, газ, курица, гречка, консервы, агрессия против Украины. Давно запланированное на «давайте после выборов» повышение коммуналки уже гонит инфляцию. Теперь она опережает прогнозы Минфина и Минэкономразвития. Свежая оценка более 7%. Путин требует 4%, туда же обычно целится Центробанк. Как совладать с расходами инфляции при дефицитном бюджете и продолжающейся войне? Об этом сегодня и поговорим. Сперва о динамике инфляции в России расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
20: В России резко ускорился рост цен. Недельный темп инфляции увеличился в 8 раз, а годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, превысила 7%. Главный вклад внесло октябрьское повышение коммунальных тарифов. В среднем по стране, по данным Росстата, отопление подорожало почти на 13%, водоотведение – на 17%, холодная вода – на 15%, горячая – на 14%, а электроэнергия – на 12%. В магазинах тоже меняются ценники. За неделю яйца подорожали больше, чем на 2%, гречка – на 1%. Помидоры в цене прибавили почти 4%. Также подорожали мясо и овощные консервы.
18: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
20: Инфляция в России ускорялась и до введения послевыборных новых тарифов на коммунальные услуги. По данным Росстата, бензин с начала года подорожал на 18%, а дизельное топливо – на 20%. Жители Московской области жалуются, заправить автомашину газом теперь стоит в два раза дороже.
16: $59 за 1 литр газа. Охренеть можно просто. Недавно стоило буквально, на 1300 заправлял полный бак. А теперь полный бак выходит у нас, я не знаю сколько сейчас, 2700, в районе 3000, представляете? Почти получается на 100% почти подорожало. Это вообще жесть, что творится.
20: Издание «Московский комсомолец» устами кандидата экономических наук Игоря Абакумова делает вывод.
21: Если дорожает топливо, электроэнергия, банковские кредиты и сокращается местное производство, то трудно надеяться, что рост цен окажется незначительным.
20: Кремль в этом году потратит на войну рекордные 17 триллионов рублей. Это почти $200 миллиардов и примерно на 40% больше, чем правительство заложило в план в конце 2025 года. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к российскому правительству. По словам собеседников агентства, Путин распорядился добавить почти $60 миллиардов, когда понял, что встреча с Трампом на Аляске не даст желаемого результата. Moscow Times сообщает, что по прогнозам экономистов, дефицит российского бюджета в этом году превысит 7 триллионов рублей, при запланированных менее 4.
22: Правительство, наконец, закладывает в бюджет сценарий затяжной войны в Украине, но при этом по-прежнему недооценивает ее стоимость. Удерживать номинальные расходы на оборону на неизменном уровне будет сложно, поскольку изнурительная война затягивается, а расходы на военное производство растут.
20: Пока растут тарифы и военная смета, шире становится список убыточных направлений у российского бизнеса. С января по июль 2026 их оказалось 11 против 3 года ранее. ранее. Почти в 4 раза больше. Это подсчеты экспертов «Известий» на основе данных Росстата. В минус ушла добыча угля, пассажирский сухопутный транспорт, металлургия, деревообработка, автопром, финансовая и страховая деятельность, спорт, развлечения, библиотеки и музеи.
19: А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
19: Ну, довольно быстро устарел сентябрьский прогноз Центробанка, где-то о 6-7% инфляции. Насколько это тревожный сигнал для российской экономики?
3: Вы знаете, мне кажется, это ожидаемая ситуация, потому что было известно, насколько вырастут тарифы с 1 октября, а доля жилищно-коммунальных тарифов в инфляционной корзине, в корзине товаров и услуг, по которой считается инфляция, довольно высокая, около 8%. Соответственно, когда отопление дорожает примерно на 13%, вода на 14-15%, электричество еще выше, газ еще выше, понятно, что совокупный индекс цен взлетает, и, соответственно, вот то, что индекс цен недельный подскочил до 1%, а если считать в годовом выражении, то получается 7 с небольшим. Это, конечно, результат вот этого планового повышения тарифов, плюс то, что, как у вас было отмечено, снова возобновилось удорожание бензина. Хуже то, что есть регионы, в которых рост цен коммунальных намного выше, чем вот эти средние данные. Например, многострадальная Кемеровская область, где в течение нескольких лет сильно падают бюджетные доходы, сильно падают прибыли у угольных компаний и, соответственно, доходы у людей, которые во многом на этих самых угольных шахтах заняты. Там цены на жилищно-коммунальные услуги подорожали на 65%. Это вот как бы действительно большая проблема. Это не 14%, не 15%, да, это 65%. Есть такие регионы. На Урале я видел, например, в Екатеринбурге тоже очень быстрый рост цен на коммунальные услуги. И главное, что заложен в бюджет будущего года, как мы недавно узнали, достаточно быстрый рост цен и на энерготарифы, и на коммунальные услуги, он выше, чем ожидался ранее.

0: электричество, газ при таком росте тарифов медленнее, цены в целом расти просто не могут.
1: Ну и очевидно, что инфляция растет, и полагаю, учитывая, что конец года, как правило, не прибавляет оптимизм по этому поводу, теперь заключаются сделки, продлеваются договоры на будущий год и так далее, это тоже такие инфляционные факторы. Но в последние месяцы явно наметилась тенденция такого всеобщего давления на Центробанк с требованием снижать ставку, и Минфин там уже чуть ли не открытым текстом намекает, и, так сказать, большой бизнес устами Шохина регулярно об этом говорит, а тут еще и срок полномочий госпожи Набиуллиной постепенно подходит к концу. Как вы думаете, додавят ли? Будет ли понижение ставки и, соответственно, будет ли еще больше разгон инфляции, если ставка действительно будет чуть ниже, чем сейчас?
0: Набиуллина, мне кажется, никакого такого давления особо не боится. Она много раз высказывала намерение уйти и остается только потому, что начальник, ну, в смысле Путин, значит, регулярно ее уговаривает там остаться. Давление со стороны бизнеса, я думаю, было максимальным год назад, когда ключевая ставка у Центробанка была 21. Сейчас все-таки 14. Это по сравнению с 20, с прежним уровнем, да, вот этим 21%, это очень большая разница. Ключевая ставка сократилась на 1/3. То есть, конечно, это неудобно для бизнеса, конечно, это означает, что кредиты дорогие, но они уже не такие дорогие, как были год назад. И, соответственно, ставки по депозитам тоже не настолько высокие, какими они были год назад. А вот снижать дальше Центробанк при такой динамике ключевую ставку, конечно же, просто не может. Будет давление, не будет. Тут надо сказать, что, мне кажется, Путин немножко как бы прикрыл своим, я уж не знаю чем, авторитетом, влиянием, прикрыл Центробанк от критики, потому что такой критики, как год назад, вот при ставке 21%, сейчас мы не слышим. Ну, конечно, бизнес что-то просит, одно, другое, третье, но, в общем, я не думаю, что денежные власти этому придают большое влияние. Другое дело, что экономика стагнирует, совершенно неоспоримый факт, что никакого роста нету. А при этом, если посмотреть отдельно на военный и гражданский сегменты экономики, в гражданской экономике спад, в военный рост, то есть два сегмента очень сильно разделились, и без снижения процентной ставки никакого не может быть роста в гражданской экономике. Поэтому если в какой-то момент у экономических властей возникнет такое ощущение, что как бы, что бы там ни было, кровь из носа нужно обеспечить, чтобы стагнация закончилась, а в экономике возобновился рост, тогда да, тогда они даже при нынешней инфляции могут немножечко ключевую ставку снизить. Но пока, я думаю, нет, пока правительство может мириться с тем, что в экономике нету роста. Соответственно, вот этот вот эквилибриум, как экономисты говорят, равновесие какое-то нынешнее может сохраняться. То есть равновесие такое, что инфляция около 7% или чуть ниже, при этом подрос бюджетный дефицит, было в прошлом году, сколько там было, 5,5 триллионов, сейчас получается больше 7. А на будущий год, я думаю, что это порядка 8,5, то есть подрос бюджетный дефицит. И это тоже как бы знак к тому, что инфляция не может опуститься ниже. Но и роста нет. Вот с этим пока правительство может мириться, вот с этим новым равновесием.
1: Ну, я вкратце хочу обсудить эту предполагаемую нестыковку расходов на войну в бюджете и реальных расходов на эту самую войну. По крайней мере, источники Bloomberg о ней говорят об этой нестыковке. Насколько это было ожидаемо и с чем вы это связываете в первую очередь?
0: Вы знаете, то, что военные расходы выросли, это видно даже, если не слушать источников Bloomberg, да, источник Bloomberg — это неизвестно, кто они такие.

0: да, какие-то люди в правительстве ли, в Минфине ли. А то, что военные расходы выросли, это очевидно из двух, даже трех показателей. Во-первых, в первом полугодии уже на войну, значит, российское правительство израсходовало чуть больше, чем 10,5 триллионов долларов. Это гигантская цифра, и это около 44% всех расходов бюджета. Никогда не было такого, что такая доля расходов идет на войну. Дальше смотрим, каким темпом военные расходы растут в отношении к прошлому году. Смотрим вот на эту долю, прикидываем, что по итогам года на военные расходы ну, никак не будет истрачено меньше, чем примерно 35% от всех расходов бюджета. И из этого получаем, что ну, самая низкая граница, сколько могут составить военные расходы по итогам года, это примерно 16,5 триллионов рублей, а более вероятно, что 17. В общем, где-то 16-17 триллионов рублей, причем 17 это более вероятно, значительно более вероятно, чем 16. Это большой темп роста, это примерно на четверть, то есть от 18 до 26% темп роста, ну да, примерно на четверть. И если смотреть в долларах, это 220 примерно миллиардов долларов. Цифра очень большая. Это больше, чем, например, совокупные военные расходы Германии и Польши. У Германии где-то в районе 120 миллиардов евро, у Польши 50, то есть там в сумме получается 180 миллиардов евро, у России 220 миллиардов долларов. Ну, в общем, немножко больше у России, чем Германия и Польша вместе взяты. Это очень много. Это очень много еще и потому, что российский контрактник стоит дешевле европейского, российский танк стоит значительно дешевле европейского, российский самолет боевой стоит значительно дешевле европейского, и беспилотники, снаряды, ракеты, произведенные в России, тоже как бы стоят значительно дешевле, чем те же самые единицы боевые, которые произведены где-нибудь во Франции, в Германии, в Великобритании, в Польше и так далее. Поэтому это очень существенная сумма. Как кажется, что Европе нужно отнестись к этому росту расходов со всей серьезностью. Понятно, что Путин совершенно не собирается останавливаться, несмотря ни на какой рост дефицита, несмотря на инфляцию и так далее. И вот это вот сигнал того, что Россия вполне готова продолжать в таком духе еще достаточно долго, подращивая, если можно так сказать, военные расходы на 15-20% в год, что Европе дается с большим-большим трудом.
1: Ну и, кстати,
0: а
1: вы,
0: Россия,
1: знаете,
0: в
1: как раз
0: общем,
1: вот
0: это...
1: тем любопытнее, я просто хотел немножко сменить тему, успеть нам нашим зрителям рассказать, тем любопытнее, что, ну, можно так сказать, Россия пытается компенсировать дефицит, в том числе за счет Европы идут разговоры о том, как бы вернуться на европейский рынок. Европа надеется этого избежать, а ну, вот есть основания полагать, что в Кремле рассчитывают весьма на обратное. Как Россия пытается спасти экспорт углеводородов? И причем здесь внезапно партия «Альтернатива для Германии»? Расскажем в нашем сюжете.
2: Российские и американские чиновники снова обсуждают возобновление поставок газа в Европу по северным потокам. В проекте запланировано участие инвесторов из США. Об этом сообщают Reuters со ссылкой на 5 источников. Они утверждают, что в переговорах, среди прочих, участвовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. О плане перезапуска потоков уже не первый год пишут СМИ. Прошлогодний план, по данным Financial Times, принадлежал бывшему директору Nord Stream 2 и соратнику Путина Маттиасу Варнигу. Он также намеревался привлечь к перезапуску проекта американских инвесторов. Сам Варниг это отрицает. Одним из главных сторонников возобновления поставок российского газа в Европу остается немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Ее членов неоднократно обвиняли в связях с российскими властями и продвижении кремлевских нарративов. Так, например, депутат Европарламента Петр Бустрон стал фигурантом расследования вокруг пророссийского ресурса Voice of Europe, был лишен депутатской неприкосновенности, а в 2026 году ездил на международный экономический форум в Петербурге. Депутат Бундестага от АТГ Штефан Котре тоже посещал форум. Он специализируется на энергетической политике и выступает за восстановление энергетического сотрудничества с Россией. В 2022 году стало известно, что в середине нулевых Котре подписал призыв к солидарности вместе с известным отрицателем Холокоста, а в 2009 шел в первых рядах марша неонацистов в Дрездене. Новые сообщения о попытках АДГ восстановить энергетическое сотрудничество с Россией появились в конце сентября. О намерении организовать российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году газете «Известия» заявил зампредседателя АДГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. К слову, он также посещал экономический форум в Петербурге в этом году, а в 2019 имя Фронмайера фигурировало в расследовании «Шпигель». Журналисты выяснили, что в документах российских политических кругов Фронмайера в то время называли одним из самых перспективных контактов Москвы внутри АДГ. Сам он все обвинения в связях с Кремлем отрицал. Ранее о возможности организовать деловую встречу о судьбе российских газопроводов заявлял спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Официальные лица США пока не комментировали возможное участие в форуме. Оппозиция в Бундестаге раскритиковала планы ультраправых коллег, а зампредседателя АДГ подтвердила информацию, что ранее однопартиец Фронмайер встречался в Москве с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Тем временем российская нефть в сентябре подорожала почти на треть. Цена повысилась за счет перебоев с поставками с Ближнего Востока. При этом Минфин под руководством Антона Силуанова предложил зафиксировать цену отсечения в бюджетном правиле на уровне $50 за баррель с 2027 года. Все доходы от продажи нефти выше этой отметки должны идти в Фонд национального благосостояния, а ниже обеспечивать текущие расходы. Однако в случае разрешения ближневосточного кризиса мировые цены пойдут вниз, и рассчитывать на сверхдоходы российскому бюджету станет затруднительно. Падение реальных котировок ниже цены отсечения вынудит государство либо расходовать резервы, либо прибегать к внутренним заимствованиям, что разгонит инфляцию и приведет к девальвации рубля.
3: Цена отсечения по нефти, значит, установлена теперь не 60, там было 59, а 50. То есть фактически будет ослабление рубля, и Минфин идет сознательно на ослабление рубля, чтобы получать больше доходов с каждого доллара экспорта любой продукции.
2: При этом сниженная цена отсечения вкупе с сохраняющимися высокими ценами на нефть может привести к недовольству нефтяных компаний. Сверхдоходы от экспорта, направляемые в ФНБ, обязывают Минфин и Центробанк покупать больше китайских юаней и золота на внутреннем рынке. Такой искусственный спрос на валюту неизбежно ослабляет рубль.
1: А к нам в прямом эфире присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Тут такая странная коллизия получается. То есть, с одной стороны, диверсия на территории Евросоюза. Вот сегодня буквально было расследование инсайдера о причастности ГРУ к попытке диверсии в аэропорту Лейпцига в Германии. С другой, очень плохо скрываемое желание продавать снова газ в Европу, как ни в чем не бывало, как это было до полномасштабной войны. Как, на ваш взгляд, это в Кремле в один флакон все умещается?
4: Ну, на самом деле в Кремле всегда работает такое двоемыслие, именно поэтому ему иногда удается, так сказать, быть более оригинальными, чем от этого от него ожидают более прямолинейные европейские политики и лидеры. А в данном случае очевидно совершенно, что Кремль, с одной стороны, хочет, чтобы к власти постепенно приходили люди, так называемые путинферштейры, по крайней мере, в Германии. Тот же самый упомянутый у вас в материале Бастронь сегодня, например, голосовал в Европарламенте против резолюции о нелегитимности выборов в Госдуму. И там много разных кремлевских дружочков отметились в этом голосовании. Соответственно, во многих странах, в Словакии, Чехии, чешские коммунисты, в Польше сейчас есть партии, которые вполне в состоянии развернуть политику их стран. А с другой стороны, есть актуальный проект, актуальная проблема, и проект – это война России против Украины, агрессия против Украины. И здесь необходимо запугивание европейцев для того, чтобы они как можно меньше денег и военной помощи выделяли для Украины, и как можно больше тратили на собственную оборону, при том, что действительно сейчас Кремль вряд ли в ближайшее время собирается на них нападать. Так что получится, что деньги будут потрачены на ракеты, сложенные, условно говоря, снаряды, сложенные в склады, а Украина, соответственно, будет ослаблена, и чем больше будет проигрывать войну Украину, тем больше будет, очевидно, и в Европе влияние пророссийских сил, потому что это будет подтверждением того, что их тезис о том, что с Россией не надо ссориться, абсолютно верно для многих избирателей. Вот примерно так работает эта схема, которая, казалось бы, действительно такая несколько шизофреничная.
1: Ну и фактор альтернативы для Германии. Так, к слову, пришлось сразу после реплики про шизофреничность. Но, тем не менее, хочется отдельно это обсудить. То есть, скажем так, вот эта партия, это не только идеологически близкие по духу и к Кремлю политические акторы, но и вполне себе полезные акторы, если их субъектность как-то повышается на фоне таких новостей.
4: Ну, мы видим, что еще не придя к власти в Саксонии-Анхальт, нет, местная альтернатива для Германии вместе с еще одной прокремлевской партией, нет, союзом Сары Вагенкемер, вместе делают заявление о том, что они настаивают на том, чтобы Германия вернулась к потреблению российских энергоносителей. Нет, соответственно, что будет, когда они реально, когда наконец их лидер с большой долей вероятности, что действительно произойдет, станет премьер-министром этой земли. Нет, а что будет, если их влияние повысится настолько, что они смогут влиять на решения, которые принимает правительство? Может быть, не войдут еще в него, но тем не менее на ближайших выборах очевидно по всем рейтингам, что эта роль серьезно резко возрастет в немецкой политике. К счастью для Украины, для самой Германии в реальности. Нет, эти выборы еще достаточно не скоро, но альтернатива для Германии – это действительно не только полезные идиоты, как это называется, люди, которые верят, нет, в те российские нарративы, которые они повторяют. Но это абсолютно прагматичные сволочи часто. Нет, люди, которые зарабатывают на этом. Нет, как известная история про фактически рабов, политзаключенных, заключенных, которые работали в хозяйстве одного из политиков из альтернативы для Германии в Беларуси. Нет, они зарабатывают на всем этом. Они инвестируют, в конце концов, в те проекты, которые сами же лоббируют. Нет, с участием России. Не говоря уже про истории, типа вот истории Петра Вестроня, этнического чеха, немецкого евродепутата, который получал деньги от проекта, организованного кумом Владимира Путина, Виктором Медведчуком, бывшим украинским гражданином в той же Чехии. В общем, это достаточно серьезная сила, которая при не очень больших инвестициях дает очень большую отдачу для Кремля.
1: Ну и к слову о прагматичности, вот что в этой ситуации, на ваш взгляд, для Кремля важнее? Экономический фактор, то есть так вот заработать на газе и получить реальные доходы в отрицательно растущую казну, особенно год за годом, или все-таки политический фактор некоторого давления, да еще изнутри, на союзников Украины?
4: Ну, я думаю, честно говоря, что оба фактора работают совершенно на равных. Нет, в зависимости от того, что сейчас более реалистично, Кремль, соответственно, делает крен то в одну, то в другую сторону. Понятно, что в ближайшее время Германия не возобновит закупки российских энергоносителей. Соответственно, сейчас этот проект на втором плане по сравнению с политическим. Как только политическая ситуация будет более благоволить Кремлю, немедленно будет вес перенесен, соответственно, на торговлю энергоносителями. Ему это удается успешно в Южной Европе, где смена власти в Болгарии привела к тому, что там сохраняются российские интересы. Вот-вот будут выборы, не входящие в Евросоюз, Сербии. Нет, соответственно, страны, такие как Франция и Италия, закупают огромное количество сжиженного газа российского по-прежнему. Нет, и российскую нефть в реальности покупает Евросоюз через третьи руки или через энергоносители, покупаемые у третьих стран. Нет, то есть там... Нет, есть схемы, которые за эти годы были отработаны. Они удорожают для России, нет, это направление, то есть она меньше получает с каждого условного барреля проданной нефти, нет, или с каждого кубометра сжиженного газа. Но в целом схема рабочая, поэтому ее можно сейчас пока оставлять в таком виде, как она есть, а полученные, нет, те деньги, которые удается получить, инвестировать не только в войну, но и в, так сказать, политические изменения в европейских странах.
1: Иван, спасибо. Политолог Иван Преображенский и экономический обозреватель Борис Грозовский были сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о том, в каком странном положении оказалась Москва прямо сейчас, в том смысле, что и дефицит бюджета продолжает расти, инфляция продолжает ускоряться, и она не будет останавливаться, судя по всему, до конца этого года, и заложенный Путиным рамки в 4% это уже в пределах мечтания, может быть, даже еще ниже. Ну и, судя по всему, война в Украине продолжится. Курс Путина на это вполне себе очевиден. Кроме того, вот издание агентства сегодня обратило внимание, что Москва и Вашингтон признали отказ от ожидавшихся в октябре трехсторонних переговоров по Украине, а множество разговоров ходило вокруг этого в преддверии парламентских выборов. Ну и в итоге Рубио в одном из комментариев фактически заявил о тупике, и эта встреча едва ли произойдет в ближайший месяц. В дальнейшем, конечно же, мы будем наблюдать за развитием этих событий. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыканта и драматурга Алексея Попернова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Имя Алексея Попернова сегодня связывают с клубом «Китайский летчик Джао Да», который открылся в 1999 году в Москве, а затем и в других российских городах. Алексей Поперный инициировал создание клуба вместе с матерью, театральным деятелем Ириной Поперной, в помещении, которое принадлежало предпринимателю китайского происхождения Владимиру Джао. У семьи Поперных получилось сделать уникальное место, где одинаково хорошо получаются кухонные посиделки и музыкальные джемы, где показывают спектакли и открывают новые имена. Имена Пелагеи или Шнурова, например, писала тогда о клубе «Новая газета». Алексей Поперный не раз выступал на сцене созданного им клуба. Он писал стихи с подростковых лет и в конце 80-х начал класть их на музыку. Группа Поперного выступала на многих российских фестивалях и выпустила почти 10 альбомов. Алексей Поперный также в качестве композитора участвовал в создании нескольких фильмов, в том числе сериала «Золотой теленок», снятого по одноименной книге Ильфа и Петрова, или сериала «Чудотворец». Он также режиссировал телевизионный фильм «Твербуль» и написал к нему сценарий и музыку. Поперный не поддержал вторжение России в Украину. Он выступил против нападения России на соседнюю страну еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе. Тогда он подписал обращение, инициированное представителями российской интеллигенции против политики Кремля. После полномасштабного вторжения России в Украину Поперный уехал с семьей в Грузию и продолжил выступать в Европе и США. Часть своих гонораров он направляет на поддержку Украины. Алексей Поперный сейчас работает над новым фильмом. Ведущий телеканала «Настоящее время» Виктор Кулганек поговорил с музыкантом и драматургом о постепенном исчезновении свободы в России, хозяевах жизни, ностальгии, поддержке Украины, жизни в депрессивной Грузии и иммигрантских ощущениях. А еще об искусстве, пьесе «Что-то случится», срыве съемок фильма и новом альбоме.

0: Вы уехали из России в 22-м году после начала большой войны, начала полномасштабного вторжения. Вы, насколько я понимаю, осели в Грузии, но тем не менее вы много мотаетесь по миру, и Израиль, и Америка, и Европа. То есть вы фактически как герой многих ваших песен, такой человек-кочевник. Как вам такой образ жизни?
1: Да, вот кто знает. Ну, действительно, я в какой-то момент подумал, что я сочинял каких-то людей с чемоданами, летчиков и прочих, которые пересекали границу ниже зоны действия локаторов и все такое. Вот теперь как-то так сам живу.

0: Ну, у вас много было проектов в Москве, в России. Один из самых ярких, на мой взгляд, это, конечно, китайский летчик Джауда клуб, который был в 99-м году открылся. Он по сих пор существует, но вы уже к нему никакого отношения не имеете. А его настоящим говорить мы не будем. А о прошлом, конечно, ну, даже мои друзья, с которыми я говорил, что вот буду брать сейчас интервью, вспоминали у каждого какие-то свои воспоминания. Кто-то вспоминал концерт «No Smoking Orchestra», кто-то вспоминал какие-то питерские десанты, там, от Шейдер-Кунст и «Два самолета». Да. Я помню Леонида Федорова с «Волков Трио» первый раз у вас там увидел и так далее. И вы в одном из интервью говорили, что после 2014 года такое заметили изменение в клубе и сравнили его с фильмом «Кабаре» Боба Фосса, когда, с одной стороны, вроде милые лица, хорошие, так сказать, люди, а с другой стороны, уже где-то в зеркалах отражаются свастики. А как вы думаете, вот такую метафору можно применить к тому, что вообще в России произошло с 2022 года?
1: Ну, конечно. Я когда-то с кем-то разговаривал, был в дневлетчике уже там, говорю, что все как-то тяжелее внутри, все тяжелее, ну, как бы внутри самого этого места. И тогда я говорю, ну, что странно, вокруг такое говно, а ты хочешь, чтобы внутри было все как бы... А, естественно, что это сосуды, в общем, сообщающиеся. Я не могу ничего делать, когда то, что ты хочешь, оно невозможно. Вот. Это трудно. Писать, петь ты можешь в любой ситуации. А это все-таки такое с людьми связанное место. Мне было трудно, невыносимо в какой-то момент. А летчик, так сказать, с этими со свастиками, он как бы там не появлялся. Не то, что они там появлялись, это же метафора, действительно. Я говорил, что было время в начале летчика, в конце 90-х, там, 99-й год мы его открыли, по-моему, самое начало 2000-х. Вроде было ощущение какой-то невероятной свободы, ощущение, что все теперь так всегда будет. А потом все это как-то постепенно стало уходить. И я просто помню, в начале летчика люди заходили, которые были, ну, как бы неприятными и так далее, и так далее. Они себя чувствовали как бы здесь...
0: Дискомфортно.
1: Дискомфортно, чужими. А потом они стали чувствовать себя хозяевами. Вот победило другое. Оно, вот, выражение лиц стали уверенными у всякого такого как бы хозяев жизни. Вот. И это трудно.
0: Скажите, а вы вспоминаете, там, ностальгируете о тех временах, вот о тех 90-х, начало нулевых, вот в этом духе свободы? Или вы для себя уже эту страницу внутренне перевернули и идете
1: дальше? Да нет, я сам себе удивляюсь. Это странное ощущение. Когда мы уехали, я потом вернулся в августе, ну, то есть мы уехали весной, а потом я в августе на один месяц, ну, так сложилось, что мне надо было приехать, и я, вот это все как бы закончилось на этом, потому что я... Ну, ты понимаешь, что ты вспоминаешь, и что-то такое сердце ёкает от того, чего уже нет и быть не может. То есть это как бы как ностальгировать и переживать по поводу своего далекого прошлого. И оно там и осталось. Но я его иногда вспоминаю, и, в общем, много было хорошего и прекрасного. Но желание вернуться и как бы опять туда погрузиться – это куда? Я просто не понимаю, куда?
0: Уже ничего не осталось.
1: Вот, да, так что...
0: И вот эти люди, как вы говорите, с уверенностью...
1: Нет, ну много чего осталось, там живут люди. Это просто отдельная тема.
0: Ну, поддержите там... ну, контакт?
1: Ну, конечно, я со многими общаюсь. Но это тоже как бы вечный разговор о том, что уехавшие, оставшиеся, и это какая-то бессмысленная тема, потому что какая разница, где ты находишься, важно, какой ты и как ты живешь. Поэтому это говорят, вы уехали, вы там что-то всего... для многих оставшихся это предательство, это отъезд, это страх, уехали, потому что... И наоборот, да. Ну, важен мотив, просто некоторые уехали, потому что им стало страшно, некоторые остались, потому что им стало страшно, потому что как же они там будут жить, чего. Некоторые стали конформистами, некоторые не стали конформистами, но как-то, ну, как-то живут и так далее. Но просто важно, кто ты, а не где ты.
0: Многие музыканты, которые уехали из России, ну, после начала войны, кто-то немножко до, кто-то сразу после, кто-то во время, и которые гастролируют, ну, уже теперь за рубежом относительно России, они первые, ну, скажем так, месяцы, может быть, год войны, очень много давали благотворительных концертов, отчисляли деньги в украинские фонды.
1: Да.
0: На часть концертов я сам ходил вот, в Праге, да, в Европе. Потом заметил такую тенденцию, что как-то вот эта составляющая поддержки Украины стала уходить у многих. Я не говорю у всех, но у многих. То есть концерты продолжались и продолжаются до сих пор, но как-то вот уже про поддержку Украины все немножко забывают. Насколько я знаю, что вы до сих пор треть своих гонораров в этом выступлении отдаете...
1: Нет, не всегда. То есть довольно часто не отдаю, потому что иногда просто вообще не на что жить. Но поначалу действительно я устраивал концерты просто в чистом виде благотворительные, просто никого не треть, а просто все отдавал. И довольно много таких концертов сыграл в Израиле, в Грузии, и в Европе. А потом стал какую-то треть отдавать. А и в Америке мы довольно много денег заработали, все послали туда и так далее. На разные цели. А сейчас практически нет. Просто есть какие-то фонды конкретные. И я просто иногда какие-то деньги туда посылаю, и все.
0: А на ваши концерты, ну, понятно, что ходит, но русскоязычная публика, понятно, ходит из России. Из Украины ходят люди?
1: Не уверен, что прямо из Украины ходят люди, но иногда приходят, конечно.
0: И общаетесь как-то они?
1: Ну, вот был момент, когда-то это было года два, что ли, не помню когда, но вот мы, кстати, в Европе где-то играли концерт, в Вене. Я очень боялся встречаться с украинцами. Я не знал, как смотреть и чего говорить. И тут мы играли где-то, кажется, в Вене был концерт, пришла женщина и сказала, ну, где-то в перерыве подошла и сказала, я вот из Харькова, у меня сердце замерло. А он говорит, я не хожу на русские концерты, я все это не слушаю и так далее. Вот я реально приехала, потому что мой дом, вот показала фотографию, вот от него ни хрена не осталось, я чудом выжил, потому что, ну, вот стена упавшая, которая упала в 3 сантиметрах от меня. Ну, показал фотографию. Но мой сын, она приехала, там ее сын вывез, и, видимо, он там живет. Он мне вас подсунул, дал послушать. Я не хотела, но он мне дал послушать, и меня что-то зацепило, и я решил пойти. И я вот сейчас была на концерте, и хочу сказать спасибо вам огромное. Это... Причем разговор был не только о том, что я там говорил какие-то слова про Украину и все такое. Нет, он говорит, и за это спасибо, но дело не в этом. Дело в том, что что-то такое есть, что мне, о чем мне стало хорошо.
0: Немножко легче, да?
1: И я в этот момент счастлив, что это тоже спасибо. Я просто разрыдался, мы с ней обнялись. И в этот момент я перестал бояться, потому что, ну, как бы, люди – люди. И люди бывают не люди. Вот...
0: Но эта похвала дорогого стоит, конечно.
1: Да нет, слова... я был абсолютно счастлив. Я не знаю, мне как-то это было... Ну, я просто почувствовал... Понимаете, еще первый момент, когда мы уехали... Я сначала вообще никаких концертов не играл. Но потом просто понял, что если я не буду играть концерты... Ну, то есть я лишь стал играть концерты для того, чтобы собирать деньги. Я понял, что я должен что-то делать. Не для того, чтобы то что-то самовыражаться, рассказывать миру что-то. А просто, ну, вот собрать деньги и послать. Я как бы буду к себе лучше относиться. На самом деле, довольно корыстные мысли. И... И вот что-то такое начал делать. Вот. А вот когда тебе, ты встречаешься вот так, и тебе такое говорят, это, конечно, ты понимаешь, как что ты не совсем бессмысленно сейчас живешь. Вот какой-то
0: 100%.
1: Такой.
0: А как он в Тбилиси живется? Вот вы уже, собственно, почти 5 лет там. Как вы себя там ощущаете?
1: Да нормально. Тбилиси – прекрасный город. У меня какое-то странное ощущение. Я всегда думал, что Грузия – это такое солнечное место, в котором открытые люди, в котором есть какая-то невероятная радость и так далее.
0: Не так?
1: У меня в последнее время ощущение, что в Грузии довольно депрессивные люди, и вообще какая-то атмосфера довольно депрессивная. Но вообще-то это логично, потому что сейчас у них такая ситуация, у них действительно непонятно, какое будущее, и так плохо, и так плохо, и всяк плохо, и непонятно, куда им деваться. И вот сейчас это новое, ну, то есть это уже не сейчас, это уже давно, вот все эти протесты,
0: ну, которые были довольно жестко подавлены,
1: вся эта жесть. Поэтому некоторая подавленность такая в Грузии, конечно, ощущается. Но есть такой момент. Я вот весной, когда приехал в Париж, вдруг я понял, что я иммигрант. Потому что я в Грузии живу, но там людям тоже не очень хорошо. У них тоже свои, но очень серьезные проблемы. И ты как бы понимаешь, что ты, тебе так себе, им так себе. И как-то вы...
0: На этом стыке находите.
1: И как-то ты понимаешь, что ты в какой-то среде, ну, на каком-то, у вас совершенно разные проблемы, но просто на каком-то эмоциональном уровне вы где-то соединяетесь. Когда приехала в Париж, ну, я в Париж часто ездил, но вдруг я приехал, вдруг я осознал, что хожу по этому городу, который весь такой, живет совершенно другой жизнью, которому уже плевать ни на какую войну, ни на что. Он живет своей жизнью, веселые, прекрасные люди. И ты в этом мире вообще чужой, потому что у тебя мало чего с ним соединяет. И вот это такое ощущение, как в триумфальной арке, ты ходишь, как главный персонаж, наш, и понимаю, что эта жизнь тебе не имеет никакого...
0: Ну, лишним человеком себя ощущаешь.
1: Ну, да, лишним... Вот эмигрантом, понимаете? Да. Вот такое вот ощущение. Вы просто есть какие-то во время всего этих 4 лет происходили какие-то вещи, которые вот очень точно это как-то для меня формулируют понятие добре и зле. Вот мы приехали когда в Грузию с детьми, Сашей и Соней. Ну, они такие взрослые, но Саше было на тот момент все равно 17 лет. Соне там 20-21. Ну, мы с Сашей жили там, нам друзья, опять же, в Грузии, просто совершенно бесплатно дали квартиру, там мы несколько месяцев там жили, ничего не платили, спасибо им огромное. И это квартира, не квартира, это когда квартира, это такой грузинский дворик, вот этот итальянский, как
0: называется. С балконами, да-да-да.
1: Да, эти балконы, галереи, это и все выходы на галереи, тут все соседи, все такое. Вот, ну, естественно, там белье сушили на этой галерее, в тубзик на кухню ходили, там она отдельно была, все такое. И рядом с нами жила бабушка, абхазская бабушка, она абхазская, но она всю жизнь живет в Грузии, глухая, она ничего не слышала, она иногда по ночам пела. Как-то странно, ну, как глухой человек может петь, и это было потрясающе, она как бы обращалась с какими-то духами там, луны. И... Когда я с ней здоровался, она особо не отвечала, а она как-то мимо проходила. Какое-то ощущение, что она какая-то вообще в другом измерении. Вот. И однажды я, Саша там повесил свое какое-то белье, мы повесили какие-то рубашки, все такое. Я там снимаю эти рубашки, смотрю, все пуговицы пришиты, все заплатки зашиты. Я говорю: Саша, ты что, зашел? Он говорит: нет. Говорит, это абхазская бабушка все сделала. Просто она увидела рваные. Ну, какие-то два мужика, отец и сын, ходят там, что-нибудь быта никакого. Взяла и зашила. Вот. Я не знаю, ну, какой-то пустяк. Но я тоже... Вот это было абсолютное счастье. Мы к ней потом пришли, я каких-то черешни принес. Она вообще не поняла, почему. Она говорит: ну, просто рваная рубашка, я зашила. То есть она не поняла доблесть своего поступка. А это было волшебно.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Драматург и режиссер Алексей Поперный отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганыка.

0: Алексей, а вот скажите, в эмиграции, в принципе, ну, наверное, две есть стратегии поведения, да? Есть люди, которые стараются не выходить из зоны комфорта, ищут своих, общаются со своими, с точки зрения Грузии, это вообще делать легко, там половина Москвы, половина России сейчас осела, да? Ну, а вторая стратегия – это все-таки как-то внедряться и вживляться в те реалии, в которых, так сказать, ты находишься. То есть, там, не знаю, ну, да. Учить язык, обрастать новыми связями, какие-то выстраивать новые, там, не знаю, знакомства, проекты и так дальше. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
1: Да я никакой не придерживаюсь. Стратегии? Я считаю, что и то, и другое правильно. Ну, конечно, если ты где-то живешь, надо пытаться в этом реально жить, в это включаться и как-то в этой жизни, наверное, участвовать. Но если конкретно про меня вопрос, то я думаю, что я последние 2 года сижу дома. Я вообще-то мало с кем общаюсь. Я просто сижу, что-то делаю. Я в самом начале ничего не мог делать. Я не мог там ни писать, ни читать, ничего. Потом, когда начал это делать, мне важно на этом сосредоточиться. Но не на то, что я как-то в своем замкнутом мире, и ничего мне не интересно, нет. Мне просто довольно много чего интересно, но у меня это как бы есть. И потом есть какие-то духи, условно говоря, с которыми ты общаешься. И на этом важно сосредоточиться. Мне это важно. И много чего произошло за это время. И происходит такого, что требует от тебя твоей собственной какой-то внутренней работы. А потом, ну, не знаю, я считаю, что искусство – это вообще создание какого-то мира, в котором мы живем. Прошу прощения за самоцитирование в одной там, из моих пьес, там, героини, они там, ну, такое там, то приключение, они удирают, это такое, в принципе, роуд-мови, история. Они удирают от ментов и все такое. Они в какой-то момент оказываются в Плёсе на Волге, музей Левитана. Они там, они тоже на Волге на машине ездят. И вот они на берегу сидят, выпивают там, и героиня, там она учительница младших классов, с ней еще двое, значит, один священник бывший, другой такой баянист. Они сидят, выпивают, и она говорит: давайте выпьем за Исаака Ильича Левитана, великого русского художника. Это река, эти камыши, эти облака. Вот этого всего ведь не было бы, если бы он их не нарисовал. Вот, я на самом деле так считаю. И поэтому, когда ты занимаешься вот всем этим, пытаешься создать какой-то мир, в котором хочется жить, ну, может быть, и хорошо побыть одному.
0: Про создание миров. У вас в ваших песнях, в ваших стихах, ну, скажем, там, 25-30-летней давности, очень часто фигурирует слово «легко» вместе со словом «жизнь». Да? Там, скажи «легко» и жизнь легка. Да. Я сидел и думал, почему моя жизнь легка.

0: Ну, это понятно, это было 30 лет назад, 25 лет назад, да, у вас было такое мироощущение. А какими словами, словосочетаниями, вот вы бы могли описать ваше нынешнее ощущение от жизни, от мира, от того, что вокруг вас и внутри вас?
1: А я не уверен, что я теми словами описывал свое мироощущение. Да чего же моя жизнь легка, и жить легко, и все вот это совершенно не про то, что легко жить. Мне кажется, это вопреки тому, что не так уж и легко. Это поиск этой легкости. Это какое-то, я не знаю, странно о себе это говорит, но тем не менее, это какое-то, мне кажется, желание сделать так, чтобы было легко и тебе кому-то еще. Что я не уверен, что это было все про легкость, а как раз, мне кажется, наоборот, про какую-то ее невозможность иногда, так скажем. Так что в этом смысле, боюсь, ничего не изменилось. Но иногда оно возможно. Я просто помню, когда был маленький, там учился в школе, там у нас был прекрасный учитель Олег Зальцман. Мы писали сочинения, в сущности мы писали рассказы. И я помню, что я написал рассказ, я до сих пор что-то помню, который никому тогда не понравился. А он был весь про то, что какой-то безумный, абсурдный, странный, про то, как я мучаюсь. Ну, мне тогда 9 лет было или там что-то такое, третий класс какой-нибудь. Как мне мучительно, ужасно жизнь, как все невыносимо. Да. И вот какой-то момент, когда ты что-то находишь, какое-то слово или что-то такое, тебе ты становишься, испытываешь момент счастья, но он длится сотую долю секунды, а потом тебя опять ужасно и так далее. Ну, все говорят, слушай, ты у кого-то списал, что на тебе 9 лет, ну почему ты такой? Я говорю, нет, я не списал. Но на самом деле это ощущение у меня до сих пор. Просто все наши ощущения – это как бы ощущение. Это дух летал над бездной. А слова, когда мы сочиняем, это же мы вот создаем материальные вещи. Камни, траву. Вот. То есть слово – это создание реальной, материальной какой-то планеты. И когда ты с этим сталкиваешься, с этим счастьем, а дальше категории грустно и весело, мне кажется, да ну их.
0: Вы в 21-м году выпустили книгу с пьесами, но она вышла в 22-м, там уже, конечно, всем было не до нее.
1: Сейчас, не до нее.
0: Насколько я знаю, она переиздана, да, вот даже
1: да,
0: на столе
1: Тургенев
0: с вами лежит. Да? Да, да, да, да, да. Расскажите, это те пьесы, которые вы писали еще в Москве, в России до войны, естественно, да, то есть, ну, соответственно, это какой-то корпус текстов ваших каких нулевых годов, наверное,
1: да, да,
0: 50-х.
1: Да, да. Ну, я всю жизнь занимаюсь театром. Там, мы все время сделали спектакль «Твербуль», который там был знаменитый. Мы
0: «Твербуль» очень хороший, да,
1: все
0: да,
1: такое.
0: Да,
1: а потом, когда мы открыли мастерскую, я стал делать какие-то спектакли. Ну, и потом я стал их ставить. Ну, просто я там ставил мастерскую спектакль, писал для этого пьесы. Один спектакль поставил у Серебренникова на проект платформы, еще что-то. Кто-то даже ставил мои пьесы. Я тогда их какое-то количество написал. Вот они здесь. Еще одна пьеса, которую я написал за год до 22-го. Даже не за год, но практически впритык. Она поэтому не была в первом том сборнике, который там издали, а здесь вот ее издали. У нее говорящее название, называется «Что-то случится». Вот.
0: Вы по ней сценарий фильма?
1: Да.
0: По ней.
1: Да.
0: А расскажите, что с фильмом, потому что, насколько я знаю, что я слышал тоже разные ваши рассказы. Был период, когда не было денег, был период, когда вы не могли найти актеров.
1: Этот период, когда не было денег, продолжается. Нет, но дело в том, что мы... Я говорю, я приехал, вот как уже мы говорили, никто ничего особо не мог делать, я тоже. И мне казалось, что все, что я до этого написал и сделал, вообще не имеет никакого смысла, надо про это забыть, я даже не мог это ни слушать, ни читать, ни смотреть. Ну, я вообще не очень люблю смотреть и слушать то, что я делал раньше, но это уж тем более. Вот, а потом эту пьесу, я все-таки, она же ее никто не видел, я ее потом достал, перечитал и понял, что она вообще-то абсолютно созвучна тому, что происходит сейчас с людьми. И дал почитать, устроил какие-то читки в Грузии, там ездил куда-то, тоже читал, там в Америке что. И я просто понял, что как люди на нее реагируют эмоционально, как бы она ему оказывается очень близка. И ну вот я там пошел, стал искать какие-то возможности, как ее поставить. Вот, и вот мы встретились с Женей Гендельсом. И он сказал, что он как бы готов продюсировать. И вот мы начали этот проект. И мы долго готовились, 2 года искал актеров. И вроде у нас были какие-то деньги и все такое. И даже мы были, в общем-то, готовы. Я все держал, потому что я искал актрису и актера. Вот, и наконец мы все нашли, мы были готовы, у нас отличная команда, у нас вся база в Грузии была готова, мы через 2 недели уже должны были начинать съемки. Ну и как всегда в этой банальной истории, с деньгами произошла, как бы это сказать, жопа, да, вот, и некий форс-мажор. Ну вот, это был в прошлом ноябре, а сейчас я продолжаю искать эти, ну как я, продюсер продолжает искать, я тоже с продюсером, я тоже продолжаю искать. И мне кажется, это история, которая очень важна сейчас. Это история про парня и девушку, мальчика и девочку, которые запираются у себя дома, потому что они не понимают, как жить в этом мире. И они не выходят из дома день, два, три, месяц, год. За окном осень, лето, зима, менты, мигалки, треливали, какая-то жизнь. У них есть друг, который к ним приходит, потом он перестает приходить. Ну и там происходят самые разные события. Это много довольно странных, забавных событий. А потом к ним уже приходят. И к ним приходит вот тот самый ад. Я не хочу спойлерить историю. Я просто хочу сказать, что в ней довольно много абсурда, но этот абсурд какими-то нитками настолько мотивирован.
0: И вы это все просто это... еще расписали до войны, за год.
1: Да. То есть, Но этот мальчик, ну потому что в России мы знаем, что происходило задолго до войны.
0: Ну, в общем, можно предположить.
1: И вот и этот мальчик и девочка, они, это как бы прятки, да, они уходят от этой жизни, от нее прячутся. Но на самом деле вдруг выясняется, что Дон Кихот и Санчо Панса, они таким образом воюют со злом. Они считают, что не участвуя в этой жизни, они могут победить зло и спасти мир. Перевертыш этой истории, но я вообще-то во многом на их стороне. Они как бы сохраняют себя, свою любовь, свои отношения и так далее. Они безумные, странные, ни на кого не похожи. Они создают внутри этих 40 метров какой-то свой невероятный мир. Они спасают мир внутри этих 40 метров. Это, по-моему, ну, я говорю, я давал читать эту пьесу разным людям. Когда я искал актрис, допустим, я пообщался со всеми русскоговорящими молодыми актрисами и актерами. Более 600 человек я посмотрел. Я давал читать пьесу. Я видел, как люди на это реагируют. То есть это близко очень многим. Поэтому я очень хочу, чтобы мы это сняли. И для меня главная история. Во многом поэтому я в Грузии. Потому что там сейчас вся база и все такое. Это было немного рекламы, это была рекламная пауза.
0: Нет, но тем не менее это очень интересно.
1: Нет, ну для меня это просто жизненно важная вещь. Я этим живу, вот в основном этим. Ну, там еще альбомы записываю, все такое, но для меня важно это очень.
0: А вы альбом записываете у вас, ну, тоже раньше же вы альбом записывали у вас, я посмотрел перед интервью обложку диска «Скажи легко», там, по-моему, 10-12 музыкантов.
1: Последние, о, да.
0: Последние, вы уже последние записи, последние ваши там концертные деятельности, это уже такой минимализм, то есть там гитара,
1: нет,
0: бас,
1: мы все барабаны. Равно последние альбомы записывали вживую, в студии, мы приходили, играли все вместе. Для меня живая музыка была всегда важнее всего. Сейчас я записываю один.
0: Вообще один? Вообще все, один. Все партии?
1: Ну, как вам сказать, я это очень долго придумал, как это сделать. Я почему так долго не могу это записать, потому что я учился заново. Я сижу один это делаю. И мне это дико нравится. Я просто пою и играю одновременно. Это тоже требует какого-то без бас, без всего. А потом под это дело что-то такое дополняю, но тоже очень аккуратно. Но когда ты сам записываешь музыку один, это какое-то особенное удовольствие. Ты на самом деле делаешь, что хочешь. Я, может, первый раз в своей жизни делаю то, что я хочу. Потому что, когда ты записываешь с музыкантами, это всегда...
0: Какой-то компромисс,
1: ну, конечно,
0: и какой-то...
1: Ну, да, и это, кстати, хорошо, потому что то, что ты придумываешь, обогащается другими людьми.
0: Безусловно.
1: Это совместное творчество и так далее. И это прекрасно именно потому, что это совместное какое-то
0: действие. Да, действие.

0: Но есть и что-то прекрасное в том, что когда ты делаешь то, что хочешь, только ты.
1: Я вам желаю делать всегда все, спасибо, что вы хотите. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Музыкант, драматург и режиссер Алексей Паперный рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку об эмиграции, жизни в Грузии, поддержке Украины и работе над новым фильмом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свобода». Сегодня мы повторяем две программы из его мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему», который Алексей Семенович записал у себя дома на самом мощном по тому времени компьютере, на котором джазмен начал сочинять музыку. Его увлечение было столь захватывающим, что он предложил нашему радио ряд передач о возможностях полюбившейся музыкальной машины. Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 18 июля 98 года.
12: Говорит Радио «Свобода». Мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему». Сегодняшняя передача названа «Послевоенный двор». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

Сегодня мне хочется поговорить о жизни в московских дворах в ранние послевоенные годы. Понятие «наш двор» означало не просто общность людей, прописанных в одном и том же доме, или пространство, ограниченное заборами, домами и сараями, принадлежащими этому дому. «Наш двор» — это был типичный для больших российских городов вид социума, некая миниатюрная модель государства со своими неписанными законами, делением на классы, со своим моральным кодексом. Дворовая жизнь была как бы продолжением другого стандарта советского городского существования – коммуналки. Но если коммуналка представляла собой мир взаимоотношений взрослых, то двор был главным местом обитания детей и подростков. Здесь были и свои лидеры, и их любимчики. Подхалимаш и ябедничество, жесткий террор сильных по отношению к слабым, приоритет блатных, а также лихих и ловких перед слабыми, неловкими и интеллигентными. Мат, феня, наколки, фиксы, молкозырки, тельники, прохаря, чубчики, особая походка, особая манера сплевывать слюну. Все это было обычным атрибутом не только сирот, огольцов и профессиональных воров, а и простых пионеров, школьников из обычных семей. Ну, исключение, может быть, составляли дети, находившиеся под строгой опекой своих семей, дети, не способные вписаться в жесткую дворовую жизнь. Они редко выходили во двор и не всегда принимали участие в массовых играх. Ну, а главной массовой игрой тогда, конечно, был футбол. Вот о нем мне хотелось бы поговорить особо. В каждом дворе были свои герои. Ловкачи, отчаянные смельчаки, остряки, картежники, ну и, конечно, футболисты. Футбольная ловкость ценилась очень высоко. И главным было умение водиться, то есть владеть мелким дриблингом, но не на скорости, а на одном месте, не теряя мяч в толкучке и пробираясь все ближе к воротам. Скоростные качества, искусство паса и даже умение забивать гол особой ценности не представляли, так как дворовая игра проходила чаще всего в страшной толчее, и мяч в ворота не просто забивали, а скорее закатывали. Разделение на защитников и нападающих было весьма условным. Играли по такой системе «бей на вырыв». За мячом бегали всей командой туда и обратно. Защиты практически не было. В защиту ставили обычно самых плохих игроков, но и они не выдерживали стояния на месте и бегали вместе со всеми. Штангами для ворот обычно служили два кирпича, а может быть две кучи курток или школьные портфели. Расстояние между штангами отмерялось приступочками, то есть длиной ступни. Довольно часто игра останавливалась из-за споров по поводу того, попал мяч в ворота, прошел мимо или выше предполагаемой штанги. Доказать что-либо после того, как мяч уже улетел, было возможно только с помощью силы. Но здесь действовала не физическая сила, а умение убеждать или же авторитет. В спорной ситуации игроки обеих команд подбегали к так называемой штанге и, размахивая руками, показывали траекторию мяча, беря друг друга на глотку, подавляя противника громкостью и интенсивностью крика. Но когда это не помогало, и каждая сторона оставалась при своем мнении, а энергия спора выходила через крик, вступал в силу авторитет. Либо кто-то, смотревший игру со стороны. Либо один из игроков. Как он говорил, так и засчитывался. Причем таким авторитетом в данном случае мог быть не только самый старший и сильный, а просто кто-то, пользующийся доверием. Тот, кто никогда не обманывал и вдобавок еще хорошо играл в футбол. В первые послевоенные годы дворы были абсолютно пустыми. Все, что можно было сжечь, заборы, сараи, все было сожжено во время войны. И вот мы играли на огромных пространствах, но зато не было мячей. Играли какими-то маленькими мячиками размером с кулак. Такие резиновые были мячики, на которые все время кто-то наступал. Никакой техники
вождение с таким мечом проявить было невозможно. И поэтому делали большие мечи, но из тряпок. Их шили обычно мамы или бабушки, набивали их тряпками и ватой. И это хоть как-то напоминало настоящий футбольный мяч. Игра тряпочным мечом имела свои недостатки. Особенно, когда во дворе стояли лужи. Если тряпочный мяч попадал в лужу, это было неизбежно, то он намокал, становился тяжелым, мокрым. И вот тогда появлялся еще один дополнительный смысл игры в футбол. Иногда некоторые игроки пытались специально ударить этим мячом так, чтобы он попал в физиономию игрока. И после этого физиономия была...

сейчас приведу один из примеров такой дворовой песни. Это и не блатные песни, такие были шуточные песни, которые объединяли всех мальчишек, которые только что наигрались в футбол.

0: воля валю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Вот за это я его люблю.
1: Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Послевоенный двор», входящую в мемуарно-музыкальный цикл «Импровизация на тему». Подготовил и ведет программу Алексей Козлов.
2: Приблотненность дворовой жизни происходила не только из-за соседства настоящих жуликов, огольцов, воров, которые жили во дворе, но и из-за влияния любимых фильмов и их героев. Для нас тогда кумирами были такие актеры, как Крючков, Олейников, Жаров, Андреев, Бернес, Сергей Гурзо. Нередко они играли в популярных фильмах именно таких приблотненных каких-то людей. И они были положительными, между прочим, героями. Такова была тогда идеологическая политика сталинская, которая урку ставила гораздо выше политзаключенного. Но помимо вот этих приблотненных героев, у нас были футбольные кумиры. И они были иногда даже и важнее. Причем каждый из нас поклонялся больше всего какому-нибудь одному из них. Но кто это были? Братья Старостины, Бутусов, Хомич, Федотов, Пека Дементьев, Пономарев, Бесков, Акимов. Я был просто фанатиком Анатолия Акимова. Это был замечательный вратарь. И я перенял от него все. Манеру выбивать мяч, манеру ходить, манеру сутулиться. Это даже повлияло на мою осанку на все.

Живые линии, конечно, никакие не проводились. Гоняли по всему двору. Он имел очень сложную форму. Бегали вокруг скамеек, в кустах, по камням, ямам и другим препятствиям. Так что ауты обычно не вбрасывали. Но вот линия ворот на земле чертилась обязательно, чтобы знать, когда будет корнер. Это было важно, так как дворовые правила гласили: три корнера,

пеналь. Корнер не подавали. Был плохой мяч, который невозможно было поднять в воздух. Ну и из-за размеров поля тоже. Гораздо интереснее было пробить пенальти, или, как ее называли, пеналь или пендель. Так что отбивать мяч за линию собственных ворот было, в общем, невыгодно. В игре пеналь назначался за подножку и за игру рукой. Причем существовала такая отговорка: рука прижатая не считается. Если в полу игры, когда кто-то умышленно подыгрывал себе рукой, и находившийся рядом противник замечал это и начинал орать «рука», но никто не обращал на это внимания, то по истечению некоторого времени кричать было уже бесполезно, так как существовало еще одно неписанное правило – «заиграно не считается». Но вот постепенно жизнь в Москве стала налаживаться. Прошел слух, что где-то в магазине «Динамо» продаются футбольные мячи, настоящие, с камерой и покрышкой. Я уговорил своего отца купить мне этот мяч. Я даже и не подозревал, сколько хлопот это мне доставит, потому что каждый день я обязан был его выносить во двор, и я не мог его забрать с собой, если мне надо было уйти домой делать уроки или идти в музыкальную школу, или в ИЗО-студию, где я тогда занимался, а мяч я оставлял во дворе. И я страшно боялся, что его украдут соседние хулиганы, что его проткнут, что он может попасть под машину, что он может влететь в окно, и тогда хозяева его не отдавали до тех пор, пока кто-нибудь не заплатит за стекло. Но чаще всего в гневе хозяева этой квартиры, где было разбито окно, просто резали мяч ножом на куски. И вот я каждый раз, оставляя мяч во дворе, боялся. Но потом я привык, и я понял, что этот мяч берегут все остальные участники игры не меньше, чем я, потому что это было достояние нашего двора. И когда мы играли двор на двор, то мы играли моим настоящим мячом. Каждую зиму мы пытались заливать часть двора для того, чтобы играть еще и в хоккей. Ну, это был примитивный, так называемый русский хоккей с гнутыми клюшками, в основном из толстой проволоки. Но когда появился канадский хоккей впервые в России, и мы увидели эту красивую игру, то стали пытаться играть в нее и во дворе. Стали лучше заливать каток. И уже выходили играть не в валенках, а на коньках. Но тогда были гаги. Канады было достать невозможно. Гаги, снегурки, которые приворачивали к валенкам веревками и палками. Но вот залить каток было целой проблемой. Таскать ведра из какой-нибудь квартиры по лестнице, выносить и заливать – это огромный труд. Вся лестница покрывалась льдом, в подъезде все ругались. Самую большую проблему составляли канадские клюшки. Когда мы увидели настоящие канадские клюшки, то во дворе появилось огромное количество умельцев, которые пытались изготовить точную копию канадской клюшки. Там очень важен угол наклона крюка к основной палке. Мы ходили специально на тренировки на стадион «Динамо», и там подбирали обломки клюшек. Приносили их и копировали, расчерчивали на фанере и выпиливали. И это все вклеивало столярным клеем в палку. Изделие это было очень ненадежным. Я помню, из любви к этому хоккею я вообще овладел столярным мастерством. Научился выпиливать, клеить, строгать. И вот так мы играли в канадский хоккей, представляя себя бобровыми и, в общем, играя в хоккеистов. Возвращаясь к футболу, я хочу сказать, что в то время, послевоенные годы, футбол был очень важным средством агитации на государственном уровне. Это была сознательная политика. Мы, конечно, этого не понимали, только сейчас это становится ясным. Если даже вспомнить замечательную песню из кинофильма «Вратарь», то там футболист, и особенно вратарь, сравнивался с защитником Родины, с пограничником. «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет». Вот так мы и воспринимали футбол как очень важное государственное дело. Когда вскоре после войны московская команда «Динамо» поехала в Англию и обыграла там сразу несколько ведущих команд, это был триумф русского футбола, тогда
Мы видели все это в документальном фильме, который шел по всем экранам страны. И вот тогда, в детстве, на меня произвело впечатление название лондонской команды «Арсенал». Мне понравилась, конечно, и их игра, но вот название запало в душу и сидело в подсознании до того момента, когда в 1973 году мне надо было выбирать название для своего джаз-рок ансамбля. У меня связано это было с мощью, с красотой игры. Я и выбрал название «Арсенал» именно благодаря вот этим детским футбольным впечатлениям. В 40-е годы еще не было телевидения. Все мы слушали репортажи со стадиона «Динамо», когда их вел легендарный Вадим Синявский. Но репортаж репортажем, но делом чести вот для нас было попасть на стадион «Динамо». Мы жили неподалеку от него, в районе Савеловского вокзала, и ходили пешком большой кодлой, то есть почти весь двор шел в попытках протыриться, прорваться на матч без билетов, потому что денег ни у кого не было. Мы приходили часа за три и попадали беспрепятственно через дырки в заборе на малый стадион «Динамо». Уже за час до матча малый стадион перекрывался конной милицией, но мы были уже внутри. Надо было попасть через ворота большого стадиона. Тогда один из мальчишек находил такого доброго дяденьку. Говорит: «Дяденька, проведи». Дяденька проводил с собой, говорил: «Мальчик со мной». Тогда пускали. После чего у этого дяденьки забирался этот билет. Говорили: «Мы вам отдадим». И было одно место, где можно было сверху с трибуны сбросить билет, надорванный, в спичном коробке. Его ловили, и по разорванному билету уже через эти ворота можно было пройти. Вот так, постепенно сбрасывая каждый раз в спичном коробке этот билет, проходил весь двор. После футбольного матча мы все возвращались к себе во двор, рассаживались вокруг деревянного стола и начинали петь дворовые песни. Это было обязательно. Я выносил гитару и аккомпанировал. К тому времени я уже умел играть на семиструнной гитаре несколько аккордов. Этого было достаточно. Меня научила пионер-вожатая в пионер-лагере. Тогда во дворах звучало много разных песен. Они, так же, как и футбол, объединяли этот разношерстный дворовый народ. И вот одно из них я хотел бы закончить сегодняшнюю передачу. Здесь мы поем вместе с Андреем Макаревичем.

0: говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали программу «Послевоенный двор», входящую в мемуарно-музыкальный цикл «Импровизация на тему». Ее подготовил и вел Алексей Козлов.
1: Голосовой помощник «Радио Свобода».
2: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
1: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
2: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
1: Свобода становится еще ближе.
3: Кто из политиков сделает вас богаче?
4: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
5: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
6: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
7: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
8: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
9: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
10: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
11: Не будет экономического роста.
10: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
12: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Золотой запас свободы. Продолжаем программу. Мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эфир 23 июля 1998 года.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Сегодня разговор пойдет о дворовых песнях послевоенных лет. Подготовил и ведет передачу Алексей Козлов.
1: Одной из важных составляющих дворовой жизни тогда были песни. Они так и назывались – дворовые песни. Их пели все – и благочинные пионеры и школьники, и шпана, огольцы, блатные, жулики, которые все были перемешаны в одном дворе. Но были среди этих песен настоящие блатные, тюремные, лагерные, хулиганские, с матом, похабные. А были и чистые детские пионерские песни, но они были дворовые. Их не пели у костра в пионерлагере или на сборах в школе. Это была своя подпольная, такая детская музыкальная культура. И вот сегодня я хотел бы вспомнить именно о таких пионерских дворовых песнях. Какие они были тогда и чем они были для нас? Если давать характеристику этим вот пионерским дворовым песням, то можно сказать, что они были романтическими и экзотическими. Дело в том, что там пелось о каких-то пиратах, ковбойцах, просто моряках, джунглях и о том, о чем мы, в общем, не имели никакого представления. Отсутствие такой информации восполняла литература, в частности, повести и рассказы Александра Грина. Этого очень необычного, странноватого писателя, который выдумал какую-то особую страну со своими названиями городов и портов, с необычными именами героев, с гипертрофированными злодеями и героями прекрасными. И вот эта литература, она не просто у нас вызывала интерес к экзотике, она и воспитывала в детских душах все наилучшие тогда качества. В те детские годы образ моряка был очень популярен. И у меня был тоже такой короткий период увлечения этой тематикой. Я пытался носить какие-то клёши самодельные, доставать тельняшки, бескозырки, делать наколки. Это было такое поветрие. Ну, вот мы пели песни о разных иностранных моряках, которые там дерутся между собой, а действие происходило в каких-то неизвестных городах, ну, с названием, например, Кейптаун. Это было такое название, которое ни о чем не говорило. Та же, как «Зурбаган» из рассказов Александра Грина. Песня, которую вы услышите сейчас, была, пожалуй, одной из самых популярных вот на эту морскую тематику тогда.

0: романтические настроения в дворовой среде тогда во многом еще усиливались тем, что в Москве сразу после войны в клубах, в маленьких дворцах культуры стали показывать многочисленные трофейные фильмы. Что такое были трофейные фильмы? Их действительно привезли после войны из Германии. Причем там были и американские, и английские. И главным образом это были немецкие довоенные фильмы, коммерческие, развлекательные. Это была типичная фашистская кинопродукция, очень добросовестно сделанная. Их показывали, потому что они не имели никакой политической направленности. Это были приключенческие фильмы. Ну, в частности, «Охотники за каучуком», приключения каких-то искателей каучука, борьба с крокодилами. Этот фильм запомнился, врезался в память с самого детства. Были фильмы, связанные с различными героями, благородными борцами за свободу и за справедливость, типа «Знак Зорро», «Робин Гуд», конечно же, «Три мушкетера», где были мушкетеры, которые сражались на шпагах. Но было целый ряд исторических фильмов, которые, кстати, прививали любовь к истории. Ну, в частности, «Дорога на эшафот». Конечно же, экзотические фильмы особенно нравились. Такие, как «Индийская гробница», где была танцовщица Зита. И вот тогда среди детей такой ходил миф, что ее играет вообще-то парень. Были, конечно, и фильмы про пиратов. И вот эта тематика отражалась также и в песнях. Было несколько песен, где действовали пираты. Их соперниками были моряки, юнги. И вот это было отражено в одной из очень популярных тогда песен о юнге Билли.
1: На корабле матросы ходят хмуро, кричит им в рупор старый капитан у юнги Билла. Стиснутые зубы, он видит берег сквозь ночной туман. На берегу осталась крошка Мэри.

0: таверне вдруг.
1: Надо сказать, что музыка вообще звучала тогда в дворовой жизни довольно часто, и ее роль была очень велика. Это были не просто только дворовые песни. Мы пели песни из кинофильмов, вот из тех самых трофейных фильмов, которые тогда так были популярны. И в первую очередь, конечно, фильм «Три мушкетера». Этот фильм принес увлечение шпагами. Мы начали все во дворах сражаться, нанося друг другу жуткие травмы. В результате этого увлечения появилось довольно много коллег тогда, детей с поврежденными глазами. Но остановиться было невозможно. Мы делали самодельные шпаги, щиты и, разделяясь на две команды, сражались, невзирая ни на что. И при этом пели замечательные мелодии из этого кинофильма. В первую очередь «Вара-вара-вара-вара-вара, та-да-ра-та-та-да-да». Я помню, что кто-то придумал тогда дурацкие слова на эту мелодию, и во всех дворах ее пели. «Вара-вара-вара-варишка, залез ко мне в карман, он вытащил рубалишка и смылся в ресторан, да». Но пели не только простые песни. Как ни странно, тогда во дворе, когда играли в войну, после войны еще долго продолжали играть в фашистах и в наших. И вот когда наши шли на фашистов, ребята пели фрагменты из симфонии Шостаковича, которую он написал в блокадном Ленинграде.

Да-да-да. И вот, обнаруживая прекрасный слух, мальчишки пели такие непростые мелодии. Это была своеобразная дворовая поп-музыка. Я помню, когда в 1944 году вышел первый советский цветной фильм «Иван Никулин. Русский матрос», там была песня, когда матроса ведут на расстрел, и он поет: «Он стоял, тельняшка полосатая, пятнами густыми запеклась, он сказал, повоевал богатая, черной вашей крови паролил всласть». И вот это такую какую-то волну поднимало в душе, какого-то патриотизма. И играли тоже вот с этими словами. И, в общем, иногда доходили до натурализма. Например, у нас во дворе был такой случай, когда меня, русского, поймали немцы. И у нас был такой невысокий балкончик на одном из черных ходов. И вот меня стали вешать, как партизана, под мышку. Не по-настоящему, с этого балкона. А бабушка наших соседей шла и увидела это. И она подумала, что меня по-настоящему вешают. Она закричала, вообще у нее чуть было не случился обморок. А для нас это была серьезная игра в войну. После войны был короткий период, когда показывали американские фильмы, в том числе фильмы Чарли Чаплина. Вот после 1947 года их больше уже не показывали. Но за это время мы успели так полюбить его фильмы и музыку оттуда, что она тоже стала дворовой. Ну, в частности, конечно же, та-да-ра-та-та-та-ра, та-да-ра-ра-та-да-да-да. На эту мелодию было сочинено куча разных слов. И похабных, и просто смешных, веселых. Ну, в частности, там «Я беданный Чарли Чаплин, не ел, не пил, не чай пил». Вот такие вот были попевки. И музыка из вообще фильмов Чаплина была очень популярной среди ребят тогда. В тот же период показывали и более серьезные недетские фильмы, такие как «Судьба солдата в Америке» или, конечно же, «Серенада солнечной долины». Вот музыка из «Серенады», она оказала воздействие на меня и на некоторых представителей моего поколения, на детей тогда, такое, что, в общем, мы на всю жизнь, несмотря на запрет, стали уже фанатиками джаза. Ну и, конечно же, «Четаного Чучу» — это мелодия, которая распевалась тогда тоже во дворах. Более того, на нее были придуманы очень смешные слова, неприличные, но какой-то небольшой отрывок я могу вам напомнить. Там типа «Папа рыжий, мама рыжий, рыжий я и сам, вся семья моя покрыта рыжей волосам, только у сестренки». Там да-да-да. И дальше уже шло неприлично. Вот это тоже было частью культуры. Даже американский джаз проник тогда во двор в виде вот таких смешных песен. Вот не могли удержаться, чтобы не сочинить наши родные какие-то дворовые слова. Но когда вечером собирались во дворе, садились за столом, кто-то выносил гитару, мы начинали петь наши любимые песни вместе с девочками. Я помню, уже в возрасте 13-14 лет увлечение футболом как-то стало постепенно подменяться увлечением девочками. Начались заигрывания. Вообще тогда это носило очень такой странный характер. Обнаружить симпатию какой-нибудь девочке во дворе было невозможно, потому что тебя сразу засмеют. Хотя каждый был влюблен тайно в какую-нибудь из девочек. И вот это кокетство, это заигрывание, оно выражалось как-то так опосредованно через песни, через совместные песни, где уже была любовная лирика. И вот одна из таких замечательных песен, она называется «Джон Грей», условно. Там было вот такую пространную какую-то любовь. Я помню, в детстве у меня возникли какие-то недоуменные внутренние вопросы. Как так? Один мужчина и две женщины. А там было именно так. Более того, вот эта песня, которая сейчас прозвучит, она пример еще того, как мы не понимали даже толком, о чем там поется, и неправильно произносили. Например, там были такие слова: «Был он большой повеса». Мы, конечно, пели «Был он большой повесу». Потому что слово «повеса» мы еще не проходили в школе, еще и до Евгения Онегина не добрались. Слово само редкое из литературы XIX века, отжившее. И вот таких слов иностранных каких-нибудь или старинных русских было в песнях иногда довольно много. Мы их пели, пропуская как-то мимо сознания. И вот эта песня, я очень любил тогда петь, сейчас вы ее услышите.

0: Верни танго или фокстрот.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Сегодня разговор идет о дворовых песнях послевоенных лет. Подготовил и ведет передачу Алексей Козлов. Всегда таков.

0: месяц милым в отеле Сан-Гаро. Джон Грей спешит.
1: Среди дворовых песен нередко можно было встретить образцы с элементами сюрреализма в юморе. Это были как бы автопародии на собственный жанр, и блатные нередко пели это, проявляя вот такое чувство юмора. Вообще, неожиданные какие-то повороты в сторону сюрреализма свойственны для старого русского фольклора. Но, в частности, вот взять хотя бы такую частушку, как «По реке топор плывет из села Чугуева». Ну и пусть себе плывет железяка чертова. И вот в дворовых песнях тоже встречаются какие-то неожиданные повороты. Вот как, например, в такой песне –

0: просто тянулися кустам.
1: В заключение мне хочется припомнить еще те песни, которые были типичными детскими дворовыми пионерскими. Там были очень странные какие-то сюжеты. Ну, например, «На острове таите, желание городите имейте, желание городите имейте и попугай кике». Потом это было «Под солнцем тропическим», про какого-то туземца, у которого родился страусенок комический. Конечно, были такие шуточные песни уже на военные темы. Например, там «Ко мне подходит санитарка, звать Тамарка, давай я тебе ногу перевяжу». И в санитарную машину «Студебекер» с собой рядом положу. Это была уже где-то пародия на военную тематику. Веселая, невинная. Были какие-то песни, вдруг сочиненные на довоенные танго. У Утесова была очень популярная довоенная песня «Если любишь, найди». И вот на нее пионеры сочинили свои слова про мезозойскую культуру. «Помнишь мезозойскую культуру? На скале сидели мы вдвоем, ты мою изорванную шкуру зашивала каменной иглой». Вот такой поворот вот в некоторых детских песнях. И пели их как пионеры, так и молодые огольцы, шпана одинаково. Но, кстати, о пионерах. Вот пионерами мы были в школе. Там мы были все в пионерских галстуках. Но когда выходили, мы нарушали сразу главную инструкцию. Его нельзя было снимать. Его только можно было дома снимать. Но мы снимали уже на улице, прятали его в карман. Не дай бог появиться во дворе в пионерском галстуке. Засмеют. Он, конечно, мялся, бабушка его должна была каждый день гладить, потому что в мятом галстуке просто в школу не пускали. Там у двери стояла пионер-вожатая и проверяла, кто как одет. Так вот, снимая эти галстуки, мы переставали быть пионерами и попадали в другую идеологию совершенно, дворовую. Но были, конечно, песни на грани уже похабщины. В то же время их можно было петь даже с девочками. Но они были уже ближе к настоящим блатным. Ну, например, была такая песня: «Сидели мы на крыше, а может быть и выше, а может быть на самой на трубе, а ты мне говорила, навеки полюбила, зачем ж ты мне шарики крутила, да-да». И там дальше развертывался сюжет. На этом я передачу сегодня заканчиваю, а в следующий раз я расскажу о настоящих блатных песнях, которые пели во дворах настоящие урки и пионеры, которые стояли вокруг, представляя себя тоже настоящими урками.

0: кровь уже стекла с ножа у Гарри. В нашу гавань заходили корабли, корабли, большие корабли из океана.
1: Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередную передачу из цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел передачу Алексей Козлов.
0: И пили на поминках атамана.
2: У нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом передачи «У книжной полки», которую ведет Ирина Каневская. Парижский эссеист Александр Бахрах о Марине Цветаевой по-французски. Эфир 31 января 80-го года.
3: Марина Цветаева по-французски. Но тут речь идет не о переводе, а о вещах, написанных ею на этом языке. О французской Цветаевой. Я прочту вам очерк Александра Бахраха. Литературный путь Марины Цветаевой шел почти такими же непредвиденно трагическими зигзагами, как и ее жизненная судьба. Так в Советском Союзе в течение долгих лет имя ее было табу. Книг ее не издавали, и только некоторые подлинные ценители поэзии обменивались ее стихами, так сказать, из-под полы. Да и в зарубежье Цветаева никогда не пользовалась популярностью. Яростность ее чувств ошеломляла, но не привлекала неискушенного читателя. А к тому же она сама говорила, что безмерность ее слов – только слабая тень безмерности ее чувств. Это, конечно, не могло не ошарашивать. И не всякому было дано, перешагнув через все эти безмерности, услышать и освоить все то, что хотела сказать Цветаева. А ведь, кроме того, она требовала сотворчества писателя и читателя, потому что, по ее мнению, чтение – это разгадывание, толкование, извлечение тайного, оставшегося за строками, за пределами слов. Едва посильная задача. Но она с препятствиями никогда не считалась. И здесь я процитирую одного видного советского критика. Она стремилась в свою боль включить всю чужую, признаваясь. Есть у меня моих икон ценней сокровище. Послушай, есть другой закон, законы кроющий. Пред ним все клонятся клинки, все мерхнут яхонты. Закон протянутой руки, души распахнутой. Но для рукопожатия протянутой руки недостаточно. Недостаточно распахнуть душу, чтобы найти встречную. В этом, собственно, и была неувязка цветаевской жизни. Оттого-то случилось именно то, о чем она задирчиво писала в совсем юном возрасте. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Ее предвидения сбылись, черед ее настал. С какого-то времени стихи ее стали усердно переписывать, затем издавать и переиздавать. Ее поэзия с годами стала находить все больше поклонников, все более широкую аудиторию, и молодые поколения теперь включают ее имя в число наиболее драгоценных поэтов нашего трудного века. Наследство ее, разбросанное по периодическим изданиям, стараются собрать воедино, ей посвящают ученые и критические работы, хотя сама она писала: «Право суда над поэтом никому не даю, потому что никто не знает. Знают только поэты, но они судить не будут. Единственный суд над поэтом – самосуд». Не будем упрекать ее за этот непомерный эгоцентризм, потому что у Цветаевой и в жизни, и в поэзии рука опережала слух. И в этих ее словах скрыта вся ее благодать и вместе с тем вся ее беззащитная уязвимость. Но вот в процессе изучения литературного наследства Цветаевой неоценимую услугу настоящим и будущим цветаеведам оказала лионская энтузиастка-исследовательница цветаевского творчества госпожа Лимонт. Едва ли не чудом она откопала ряд оригинальных рукописей поэтессы, написанных по-французски. Это тем более ценно, что цветаевские архивы, находящиеся ныне в московских книгохранилищах, по завещанию ее дочери недоступны для обозрения вплоть до 2000 года, а это срок немалый. Мы знали, что Цветаева иногда работала над переводами на французский язык, порой собственных стихотворений, иногда пушкинских или тютчевских. Тем большим сюрпризом оказалось, что одно из стариннейших и почтеннейших французских издательств «Mercure de France», французский «Меркурий», подготавливает увесистый том оригинальной французской цветаевской прозы и уже выпустила небольшую, изданную с большим изяществом, ее книжечку «Письмо к Амазонке». Что это за письмо? Жанр его в точности определить очень трудно. Если допустить внелитературное определение, можно сказать, что это некий крик души. Но, возвращаясь к более привычной терминологии, это удлиненное стихотворение в прозе, длинное лирическое отступление. Но тогда невольно возникает вопрос – отступление от чего? Строго говоря, ответа нет. Это отступление от окружающей обстановки, от окружающих закономерностей и заданностей. А фактически, если непременно хотеть уточнений, неизбежно ограничивающих смысл письма, это обращение к малоизвестной широким кругам, но популярной во французской литературной элите писательнице, автору книг «Письма» и «Новые письма Амазонки» Клиффорд Барней. Впрочем, более чем своим вкладом в литературу эта дама была известна как устроительница литературных встреч в своем доме на улице Жакоб. Как произошла встреча, по-видимому, только литературная, этих двух пишущих женщин, установить тем труднее, что архивы хозяйки салона погибли во время войны. Но в каком-то смысле цветаевское письмо перекликается с письмами Амазонки госпожи Барной, увидевшими свет еще в 18 году. Цветаева, как за ней водится, их комментирует, углубляет, переводит на свой язык. Достигло ли цветаевское письмо адресата – нам не дано узнать. Но можно утверждать, что в новых письмах Амазонки, появившихся в 1963 году, чувствуются отголоски цветаевских строк. Собственно, не все во французской книжечке для русского читателя вполне ново. Ведь уже в юные годы Цветаеву вдохновляла мысль стать амазонкой, спешащей вступить в бой. Это проскальзывает во многих ее стихах, в «Ремесле», последнем по времени из ее поэтических сборников, в книге «После России» и в более лирической форме в повести о Сонечке, где Цветаева приближается к своей теме почти вплотную. Но развернуть эту затаенную, давно в себе носимую тему ей, несомненно, помог французский язык. Как ни странно, именно то, что она прибегала к чужому языку, к языку, который не был для нее каждодневным, давало ей какую-то дополнительную свободу. Этот язык уничтожал ряд препятствий, выработанных укоренившимися привычками. Вот схематически тема письма. И у амазонки должно быть желание ребенка, пускай без желания любви. Цветаева упрекает свою адресатку за то, что она об этом умолчала. Хотя тут же Цветаева замечает, что любовники бездетны. Они умирают, подобно Ромео и Джульетте, Тристану и Изольде, Зигфриду и Брунгильде. Умирают, когда любовь переходит в материнские чувства, как у Бавкиды с Филимоном или у Пульхерии Ивановны с Афанасием Ивановичем. Ни у одной из этих пар не хватает времени для мысли о будущем, а будущее неизбежно в ребенке. «Жить любовью нельзя», – утверждает Цветаева. Единственное, что способно пережить любовь – ребенок. И она слагает гимн той, которая любви предпочтет ребенка, которая этого ребенка заранее полюбит больше любви. Она воздает хвалы той, которая, будучи слишком для любви юна, созрела для мысли о ребенке. Остров – вершина одиночества. Таков внутренний пейзаж цветаевского письма к Амазонке, адресованного сестре по ремеслу. А ее комментарии к этому фрагменту – воды, воздух, горы, деревья – даны нам, чтобы лучше понять глубоко запрятанную человеческую душу. И наряду с этим такое предельно личное. Когда я ощущаю отчаяние плакучей ивы, я начинаю понимать, почему Сафо бросилась в Эгейские воды с Левкадской скалы. Есть в этой маленькой французской книжечке, написанной таким русейшим поэтом, много настолько для русского уха непривычного, русской душе несвойственного, что цветаевское письмо едва ли было бы возможно перевести на русский язык, передавая все оттенки ее фраз и не совершая некоего предательства по отношению к автору. В давнем эссе «Искусство при свете совести» «Одинокая из одиноких» Цветаева приводила наивные стихи монашенки Новодевичьего монастыря, которые та перед своей смертью сожгла. Осталось только несколько строк, живших в цветаевской памяти. Среди них одна – «Тоска невозможных желаний». Письма к амазонке в каком-то смысле выражают цветаевскую «тоску невозможных желаний» и еще «расплату годами страданий за десяток счастливых минут». У французской Цветаевой написал Александр Бахрах.
2: Из программы «У книжной полки» 80-го года. Ведущая Ирина Каневская. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
7: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
8: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
9: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
10: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: $59 за 1 литр газа. Охренеть можно просто.
12: Дорожает все. От бензина и газа до курицы и гречки.
13: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
12: Российские расходы на войну в этом году вырастут на 40% больше, чем планировалось. Кремль ведет переговоры о возвращении северных потоков.
14: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. В России дорожает примерно все. Бензин, газ, курица, гречка, консервы, агрессия против Украины. Давно запланированное на «давайте после выборов» повышение коммуналки уже гонит инфляцию. Теперь она опережает прогнозы Минфина и Минэкономразвития. Свежая оценка более 7%. Путин требует 4%, туда же обычно целится Центробанк. Как совладать с расходами инфляции при дефицитном бюджете и продолжающейся войне? Об этом сегодня и поговорим. Сперва о динамике инфляции в России расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
15: В России резко ускорился рост цен. Недельный темп инфляции увеличился в 8 раз, а годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, превысила 7%. Главный вклад внесло октябрьское повышение коммунальных тарифов. В среднем по стране, по данным Росстата, отопление подорожало почти на 13%, водоотведение – на 17%, холодная вода – на 15%, горячая – на 14%, а электроэнергия – на 12%. В магазинах тоже меняются ценники. За неделю яйца подорожали больше, чем на 2%, гречка – на 1%. Помидоры в цене прибавили почти 4%. Также подорожали мясные и овощные консервы.
13: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
15: Инфляция в России ускорялась и до введения послевыборных новых тарифов на коммунальные услуги. По данным Росстата, бензин с начала года подорожал на 18%, а дизельное топливо – на 20%. Жители Московской области жалуются, заправить автомашину газом теперь стоит в 2 раза дороже.
11: $59 за 1 литр газа. Охренеть можно просто. Недавно стоило буквально, на 1300 заправлял полный бак. А теперь полный бак выходит у нас, я не знаю сколько сейчас, 2700, в районе 3000, представляете? Почти получается на 100%, почти подорожало. Это вообще жесть, что творится.
15: Издание «Московский комсомолец» устами кандидата экономических наук Игоря Абакумова делает вывод.
16: Если дорожает топливо, электроэнергия, банковские кредиты и сокращается местное производство, то трудно надеяться, что рост цен окажется незначительным.
15: Кремль в этом году потратит на войну рекордные 17 триллионов рублей. Это почти 200 миллиардов долларов и примерно на 40% больше, чем правительство заложило в план в конце 2025 года. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к российскому правительству. По словам собеседников агентства, Путин распорядился добавить почти 60 миллиардов долларов, когда понял, что встреча с Трампом на Аляске не дожила ему.